0: подразделений. Ударом также были подвергнуты объекты инфраструктуры украинских морских портов, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ, заявили в Минобороны России. Подразделения российских группировок войск за неделю освободили 7 населенных пунктов Днепропетровской области и ДНР, включая Стенки, и установили контроль над 5 населенными пунктами в Сумской и Харьковской областях, в том числе над Веровкой, сообщили в Минобороны России. Владимир Путин назвал РЖД одним из лидеров России по росту производительности труда. Президент в пятницу провел встречу с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым. Глава компании доложил о работе по росту производительности труда, отметив, что этот показатель вырос в 2 раза за последние 15 лет, а в экономическом смысле по выработке в рублях на производство в 4 раза. Глава государства добавил, что РЖД удается достигать роста производительности труда, в том числе благодаря внедрению новой техники.
1: Мы расширяем наше сотрудничество. И вы обратили внимание на численность, что численность вроде бы снижается в российских железных дорогах, но это достигается за счет роста производительности труда.
2: Внедрение новой техники, да?
1: Да. На системной основе вот цифра за последние 15 лет в технологическом, если смотреть через технологический расчет, производительность труда увеличилась в 2 раза, а если считать в экономическом смысле, как раз выработку в рублях на производство, на перевозку, в 4 раза. И, соответственно, этот показатель мы считаем себя лидерами, мы работаем с правительством.
2: Так и есть. Вы один из лидеров, это у вас получается.
0: Владимир Путин поручил РЖД продолжать работу по оказанию медицинской помощи бойцам СВО в рамках работы железнодорожной медицины. Глава компании отметил работу железнодорожной медицины, благодаря которой более 21 тысячи участников СВО смогли воспользоваться медицинскими услугами. Американские ВМС с момента возобновления морской блокады Ирана перехватили уже 30 связанных с этой страной торговых судов, которые направлялись в ее порт или выходили из него, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США на Ближнем Востоке. По состоянию на 31 июля силы СЕНТКОМ перенаправили 30 коммерческих судов, вывели из строя 2 и провели досмотр еще 2 судов для обеспечения полного соблюдения блокады. Военные США также разрешили почти 30 судам пройти через блокаду до доставки гуманитарной помощи, говорится в сообщении. ВМС США 14 июля возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или из них. Прежний режим действовал с 13 апреля по 18 июня. За 2 месяца силы Центрального командования, согласно его данным, перенаправили 142 судна, соблюдавших блокаду, вывели из строя 9 судов, не соблюдавших ее, и позволили более чем 50 коммерческим судам, перевозившим гуманитарную помощь, пройти через зону блокады. Госпогранкомитет Беларуси не подтверждает информацию о полном закрытии границы с Латвией, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета Антон Бычковский. Напомню, министр внутренних дел Латвии в пятницу заявил, что латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам. Управление цифровых технологий Дубая установило в городе специальные аппараты для кормления бездомных кошек и запустило сервис, через который можно будет пожертвовать деньги для пополнения запасов корма и воды, говорится в пресс-релизе ведомства. В аппараты будет встроена система на основе искусственного интеллекта, которая будет идентифицировать животных и насыпать им корм. В выходные в Москве ожидается жаркая и до вечера воскресенья сухая погода. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в ближайшие дни показания термометров будут стремиться к 30-градусной отметке.
3: После серии ненастных и довольно прохладных дней над столицей вновь уверенно выглянуло солнце. Август тоже стартует с идеальных метеоусловий. В субботу в столице без осадков и до плюс 28. В воскресенье подхватит жаркую эстафету и к середине дня воздух прогреется до плюс 30. И лишь после 18 часов с приближением холодного фронта небо нахмурится и прошумят скоротечные грозовые дожди. В начале следующей недели центральная Россия останется в зоне положительной аномалии температуры. Но сильной жары, по предварительным прогнозам, в августе уже не будет.
0: Как добавил метеоролог, температура воды в естественных водоемах составит от плюс 18 до плюс 23 градусов. И в ближайшие дни Евгений Тишковец назвал финалом массового купания. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный «Спартак» в ближайшее время сделает предложение по трансферу нападающего «Рубина» Мирлинда Даку. Об этом сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники. По информации издания, в клубе решили активировать сумму отступных за форварда в 11 миллионов евро. Это будет сделано, если удастся договориться с нападающим по личным условиям. Российская премьер-лига сообщила о переносе матча третьего тура между Ростовом и ЦСКА в Москву в связи с повреждением инфраструктуры стадиона Донского клуба. Встреча пройдет в столице 8 августа и начнется в 20:30. В 18-м туре клубы сыграют в Ростове-на-Дону. Точные даты и время ответной встречи будут сообщены позднее. Также изменено время матча третьего тура между Спартаком и Краснодаром. Игра начнется на 30 минут ранее назначенного времени в 20:00. Агент, представляющий интересы нападающего Максима Мамина, Станислав Романов, сообщил, что игрок расторг соглашение с московским хоккейным «Динамо» по соглашению сторон. Также сообщается, что форвард подпишет контракт с ЦСКА до конца сезона 26-27. Адмирал расторг пробные контракты с защитником Романом Мануховым и нападающими Остапом Сафиным, Павлом Куликовым и Максимом Мухаметовым. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. Российские прыгуны в воду завоевали серебряные медали в смешанных командных соревнованиях на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Сборную России представляли Надежда Трифонова, Григорий Иванов, Екатерина Беляева и Руслан Церновой. Победителями соревнований стали итальянцы. Анна Калинская не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира серии WTA 500 в Вашингтоне. В 1/4 россиянка уступила третьей ракетке мира, американке Джессике Пегуле 3-6, 5-7. Петербургский баскетбольный «Зенит» объявил о подписании контракта с защитником Нейтаном Мейсоном. Соглашение с 31-летним американцем рассчитано на один год. Прошлый сезон разыгрывающий почти полностью пропустил из-за травмы. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода. Сегодня, в субботу, 1 августа, во Владивостоке плюс 21, плюс 23, облачно, дождь с гроздой, временами сильный. В Красноярске плюс 25, плюс 27, переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. В Уфе плюс 21, плюс 23, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Ростове-на-Дону плюс 29, плюс 31, малооблачно, без осадков. Во Владикавказе плюс 23, плюс 25, облачно с прояснениями, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди с грозой. Днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве малооблачно, временами ясно, без осадков. Днем в столице плюс 26, плюс 28.

0: Мужские грезы.
1: Программа Дмитрия Чернова. Обо всем, что волнует настоящих мужчин.
2: Слушайте, вы не меня разбираете. Вы его разберите. Что он за человек?
3: Хороший человек. И в характеристике так сказано.
4: Я приветствую вас, друзья, в рамках нашей замечательной программы «Мужские грезы». Меня зовут Дмитрий Чернов, и я напомню, что мы здесь, в программе «Мужские грезы», обсуждаем каждую неделю в 18 часов 10 минут проблемы каждой российской, по сути, семьи. Мы вглядываемся в глубину отношений наших семей. Мы смотрим, а что там происходит между мужчинами и женщинами. И диву даемся порой, насколько мужчинам причиняют, знаете ли, различные, так сказать, проблемы доставляют женщины зачастую. Я не перестаю этому удивляться. Более того, вы знаете, когда мне пишут здесь некоторые возмущенные дамы, дескать, Дмитрий, ну что вы все время, ну почему вы про мужчин, посмотрите на женщин. А кто же тогда защитит мужика русского от проблем с законом во время брака, после брака, перед браком? Ну и в конце концов, говорим мы здесь часто про проблемы разведенных отцов, состоявшихся мужчин или еще пока не совсем состоявшихся. Так или иначе, сегодня в программе «Мужские грезы» продолжим мы с вами обсуждать тот самый закон о домашнем насилии, который многим не дает много лет уже покоя, но так до сих пор и не принят в недрах Государственной Думы. В общем, обо всем по порядку. Поехали.
2: Я не понимаю, почему вы так радуетесь?
5: Да знаете, приятно упасть с интересной женщиной.
0: «Мужские грезы». Программа Дмитрия Чернова.
4: Но мы с вами в прошлой программе выясняли как раз, да, и с Марией Ярмуш, что закон должен быть, что закона у нас такого наказания нет за причинение побоев, за побои вообще, да, говорится, за побои, за домашнюю тиранию вот это вот с последствиями. Ведь домашнее насилие, что немаловажно, это же не только когда ты кого-то избил дома. Я не шучу сейчас. Причем, да, потому что мы знаем, неадекваты бывают, которые родителей своих избивают, престарелых, и детей своих бьют, не только жен ведь колотят. А домашнее насилие — это еще и манипуляции, это психологическое воздействие, это много-много-много-много различных вариаций. Вот этого словосочетания «домашнее насилие» у него много различных лиц. Но перед тем, как мы с вами будем сегодня узнаем, что, во-первых, думают россияне об этом самом законе, узнаем мы с вами о том, что какие примеры приводит певица Наталья Штурм на эту тему, я бы хотел бы коснуться того шквала негатива, который выплеснулся однажды на депутата Нину Александровну Останину, которая сказала, что категорически против нельзя этот закон принимать. Потому что тогда у нас институт брака, дескать, потерпит крушение. Многие, совершенно не разобравшись и не найдя первоисточник, бросились Нину Александровну обвинять. А ведь давайте вот вдумаемся и сначала просто послушаем, а что же тогда сказала Нина Останина в своем выступлении. Вот, пожалуйста.
6: Закон о семейно-бытовом насилии. Категорически нельзя принимать этот закон в год семьи и считать семью источником насилия. Мне представляется, что это нанесет просто окончательный удар по институту семьи, поэтому мне бы очень хотелось заручиться поддержкой сегодняшнего форума, который высказал бы отрицательное отношение к этому законопроекту. Спасибо.
4: «Считать семью источником насилия». Вот какая фраза многих возбудила. Вот какая фраза позволила многим делать вот эти вот далеко идущие выводы относительно того, что ну как же так? Многие написали, что, дескать, депутат, сказав о том, что такой закон, если примут, то это по демографии ударит, перестанут совсем жениться и выходить замуж, и регистрировать браки. Мы, кстати, сегодня еще один фейк попытаемся развенчать. Ведь, по сути, Нина Александровна говорит о том, что нельзя признавать тот самый факт, что семья – это источник домашнего насилия. И всего-то. Любопытно, что россияне думают по этому поводу. Вот тут коллеги из Тульской службы новостей в 2023 году провели один очень показательный опрос на улицах своего города. И у жителей Тулы спросили, нужен ли нам закон о домашнем насилии. И вот что они ответили. Давайте послушаем.
7: Думаю, да. Почему? Потому что люди должны об этом знать. Такое не должно продолжаться, как минимум.
8: Наверное, надо рассматривать. Можно. Почему? Не можно, а нужно. Потому что на самом деле иногда и дети страдают, и матери страдают. И просто к этому подходить надо, чтобы это не было так уж похоже, кого-то хлопнул, у тебя за это ребенка забрали. А так нужно?
9: Нужно, конечно.
7: Почему?
9: Ну, чтобы не оставалось безнаказанным.
10: Мне кажется, это глупость полная.
7: Почему?
10: Да потому что если тебя обижают, ну, найди выход. Уйди, в конце концов.
11: Он нужен, конечно. Как в каком смысле? Чтобы, ну, закон должен...
7: Работать,
11: да. Он для всех должен быть закон. Все должны быть равны перед законом. И все в порядке будет.
8: Наверное, нужен.
7: Насилие в любом случае плохо.
12: Нет, не нужно.
7: Почему?
12: Ну, это как противоестественно.
7: А почему это противоестественно?
12: Не могу я сейчас объяснить, я болею.
8: Конечно. Нужен.
7: Почему?
8: Здрасте, мужики. Мужчин столько есть, что издеваются над женами.
12: Наверное, нужен.
7: Почему?
12: Просто силе.
8: Ну, конечно.
7: Почему?
12: Ну, чтобы мужиков пристранить.
10: Обязательно.
7: Почему?
10: Пап, почему? Мы же мальчиков обижаем все время.
7: Нужен.
8: Почему? Чтобы предупредить домашнее насилие.
4: Нужен ли закон о домашнем насилии или не нужен? Я думаю, что вы с удивлением обнаружили, что, и я хочу это подчеркнуть, потому что я видел видео этого опроса, отвечают в основном люди, конечно, в возрасте, уже 50+. Но обратите внимание, насколько, во-первых, люди с чувством юмора к этому подходят. Во-вторых, я уверен, что вы обратили на это внимание, половина опрошенных практически это мужчины. И мужчины, которые считают, что такой закон нужен. Давайте сделаем вывод. Ну, прямо сейчас, небольшой.
1: Мужские грезы.
4: А почему так происходит? Почему мужчины выступают за то, чтобы этот закон был принят? Семейные мужчины, обратите внимание, семейные мужчины. Мы с вами сегодня послушаем фрагмент программы «Мужские грезы» 2023 года. Прямо сейчас я вам предлагаю, потому что мы тогда, 3 года назад, эту тему уже тоже поднимали. Мы ее неоднократно поднимали. Был у меня юрист Игорь Зверев в программе, и он все разложил по полочкам. Я предлагаю вам, друзья, послушать этот самый фрагмент. Вот он. Однажды социолог Александр Нода отмечал, что большая тяжесть полученных физических травм во время семейных конфликтов у мужчин – это изученный и это известный факт, друзья. Факт этот не очень активно обсуждается публично и чаще всего из-за гендерных предрассудков. Вот я удивляюсь всегда, да? Почему мужчины, как правило, не готовы заявлять, что пострадали в семейных конфликтах, и редко обращаются за помощью. Мы сейчас об этом попробуем поговорить с нашим экспертом, но есть ответ любопытнейший, ответ специалиста. Я процитирую. Если смотреть статистику, то в большинстве случаев женщина получает легкие телесные повреждения. Тяжкие телесные повреждения, приводящие к гибели от насилия, в быту чаще получают мужчины. Женщина, чтобы защититься, отстоять свою точку зрения во время конфликта, хватается за нож или тяжелый предмет. Хотите мою откровенность? Личную, мою. Я полностью подтверждаю, исходя из личного опыта, что женщина, если она не права, если она на грани истерики, если она боится, а она боится, уж поверьте, мужской непредсказуемой реакции, так вот женщина во многих случаях тут же хватается за нож. Когда это было со мной, то она понимала, что довела меня до состояния полного аффекта. Нож хватался 2 руками, направлялся в мою сторону, она упирала его в живот рукояткой и была готова вот всей своей силой, а по глазам же всегда видно, воткнуть вот нож прямо в меня, допусти я полную потерю контроля за этой идиотской ситуацией. Скажу больше. Да, в моем случае партнерша задавала мне вопрос. Не боюсь ли я ложиться спать? Вдруг она ночью перережет мне горло?
1: Мужские грезы. Настоящие мужчины говорят о серьезных проблемах. Run.
4: Я не говорю сейчас, что все без исключения убийства мужчин совершались с каким-то умыслом. Ну, конечно же, нет. Я не утверждаю, что все женщины без исключения агрессивны в семейной разборке гораздо больше, чем мужчины. Нет, это вовсе не так. Мне хочется, я всегда верю в добро. И мне хочется верить, что это действительно так. Но я могу предположить, друзья, что фраза «домашнее насилие – проблема, с которой преимущественно сталкиваются именно женщины», есть некая попытка изменить истинное положение вещей. У меня возникает вопрос: зачем? И что делать мужчинам в этом случае? Вот что в беседе со мной сказал юрист Игорь Зверев.
13: Согласен с вами, есть определенная тенденция в обществе по защите прав женщин в большей мере, чем мужчин. Почему-то сложилась такая практика. Уж не знаю, на чем она основана. Я исхожу из юридических норм, прежде всего из Конституции России, основных законов, которые говорят о равенстве, равноправии полов, отсутствии дискриминации. И, несомненно, каждое дело индивидуально уникально. Правоохранительные органы должны расследовать конкретные семейно-бытовые обстоятельства, смягчающие обстоятельства, оценить вину того или другого участника. Поэтому какой-то приоритет отдавать женщинам или мужчинам я бы не стал.
4: Вам известна статистика, по которой, это действительно цифры, которые настораживают, что преступлений в отношении мужчин гораздо больше, по крайней мере, нанесение им тяжких телесных повреждений, а то и убийств, чем наоборот, когда мужчины наносят такие увечья своим женам?
13: Практику знаю, да, статистику читал. Действительно, она достаточно удивительная. Но обычно все-таки существует мнение, стереотип, что чаще всего страдают женщины от мужчин, нежели наоборот. Однако работаю и с правоохранительными органами, периодически пишу в интересах граждан заявления в полицию, прокуратуру, в том числе по случаям побоев, насилия домашнего, абьюза и, ну, не дай бог, даже насилия в отношении детей. Случаи достаточно странные, на самом деле. Я все равно бы переадресовал их в правоохранительные органы. Они должны просто конкретно оценить конкретную ситуацию. Почему так произошло в данной семье?
4: В вашей практике бывают истории, когда, ну, очевидно совершенно, что женщина перегибает палку. Я поясню, да, что я имею в виду. Потому что вот мы сейчас говорим, что нужен закон о там семейном бытовом насилии, что нужно как-то женщин защитить. Но в то же время мы понимаем, что если мы защищаем женщин, мы как-то совершенно забываем про мужчин, что им тоже достается. И женщины могут совершенно спокойно в этом смысле провоцировать мужчину на ряд каких-то, так сказать, шагов. Ну, вот про пресловутую сковородку, да, когда ударила жена, ударила мужа сковородкой по голове, он разозлился, у него там шторка, как говорится, упала, он нанес ей несколько тяжелых ударов кулаком в область там какую-то там, да, в область лица. И что же получается? То есть провокации возможны, а виноват все равно будет мужик?
13: Ну, что и говорить, ситуация, да, неоднозначная. Женщины, существа бывают достаточно хитрые и коварные, что и говорить. Знаю это по делам о разделе семейного имущества, да, инициатором расторжения браков чаще выступает женщина, хотя на браке изначально настаивают тоже чаще они. Я бы все равно поставил равенство между полами. Я бы не разделял на женщин и мужчин, на детей и стариков, на граждан или не граждан России. Чаще всего, ну, как и положено быть, закон защищает оба пола в равной мере. Ну, независимо от того, в какую контору мы обратимся за помощью, за защитой своих прав или при покупке в магазине, есть индивидуальные случаи, когда допускают исполнители, продавцы дискриминацию в отношении товаров, отдельных услуг, зная случаи удачной борьбы в судебном порядке с такими нарушителями. Поэтому, скорее всего, все равно нужны какие-то изменения в законодательстве, конкретный закон, который поставит на чашу весов в равной мере и мужчину, и женщину.
4: Я последний вам вопрос, Игорь, задам. Когда женщина находится в состоянии агрессивном по отношению к мужчине и говорит ему фразу: «Ну ты иди сейчас ляг спать и попробуй уснуть, потому что не боишься ли ты, что я тебе ночью горло перережу?» Что мужчине делать в таком случае? Вот как юриста хочу узнать совет.
13: Ну, что и говорить, крайне недопустимая ситуация. Лучше ее пресечь сразу на корню.
4: А как?
13: Ну, изначально...
4: Как пресечь?
13: Вести какой-то... Да, изначально в досудебном порядке я все-таки допускаю, что люди смогут договориться, должен быть какой-то диалог, компромисс, общение. Особенно, если в семье есть дети, другие родственники. Не выносить ссор из СБ. Но если уж ситуация действительно возникла, то, скорее всего, необходимо прибегать к каким-то письменным соглашениям, может быть, к составлению брачного договора или расписки о разделе имущества, об определенном поведении. В самом крайнем случае, конечно же, обращаться в правоохранительные органы. Ну и по возможности, да, пресекать такие вещи.
1: Мужские грезы.
4: Как обычно происходит сам по себе факт домашнего насилия? Что вообще это такое домашнее насилие? Ну, конечно, когда мужик пьянствует, когда он приходит домой, когда он в неадекватном состоянии. Сейчас я уверен, я сейчас на поле женщин сыграю. Я уверен, что многие из мужчин возразят: да ну, я вот выпил и спать лег, и все хорошо, и никогда не поднимаю руку. Такие случаи, конечно же, прекрасны. Но зачастую все это оборачивается рукоприкладством, причем жестким. Причем самое ужасное, что утром мужчина даже не помнит об этом. Вот фрагмент одного из круглых столов, который состоялся тоже в 20-м или 21-м году, в котором принимала участие певица Наталья Штурм. И там ребята из театральной студии показали кусочек сцены, страшной такой сцены, неприятной сцены. Но многим, я уверен, очень знакомой. И Наталья Штурм, кстати, поделилась и своей историей. Послушайте.
14: Где ты говоришь, была?
15: Тебя к врачу записать?
14: Куда меня записать? Повтори мне, пожалуйста, повтори. А? К врачу говорить, да?
15: Неоднократно мой муж, вот то, что вы сейчас видели эту сцену, это один в один. Но это уже больные отношения, уже она должна была уйти раньше того момента, как он первый раз сел, быком на нее уставился и сказал: ты где была? Вот где ты была, я выслушивала все 4 года, пока я от него не ушла. Причем я была дома, и он это знал. Это была манипуляция, это был садизм, как сказал прокурор Одинцовского района, это истязание. Есть еще такой термин – истязание. Истязание. Ему нравилось в ночной рубашке меня, вот придя из казино в 3-4 часа утра, вытащить меня и спрашивать, где ты была. Вот. И я говорила, я была в церкви, я была дома. Это не важно, его не интересовало. Он говорил, где ты была? Это все с этого начиналось. Потом были уже какие-то удары по телу в тот момент, когда я говорила ему правду, что ему надо контролировать количество алкоголя, которое он выпивал. Вот это камень преткновения, который разрушил нашу семью и продолжает разрушать.
16: Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу.
1: Мужские грезы.
4: Алкоголь. Знаете ли вы, что россиянки назвали главные красные флаги в мужчинах? Красные флаги. Red flags у нас сейчас очень популярный термин, это выражение. Так вот, среди зависимостей алкоголь, азартные игры и другие формы оказались главным фактором, который отталкивает россиянок при выборе партнера. Вообще, алкоголь всегда мешал семейной жизни. Всегда. Во все годы. Каким-то женщинам удавалось смириться с пьянством своего супруга. Какие-то с удивлением обнаружили, что он пьющий спустя много-много лет после совместной жизни. Мой личный пример, например, у меня есть замечательная супружеская пара, им обоим уже за 70. И вот жена мне здесь призналась недавно, что ее муж совсем никогда не пил. И последние несколько лет, когда он вышел на пенсию, вдруг началось что-то вот такое. Это, конечно же, причина. Тут спорить невозможно. Но, возвращаясь, да, вот к тому, что россиянки назвали красными флагами, среди бытовых раздражителей просто вот такое, знаете, интересная вещь. Многие женщины спокойно относятся к тому, что партнер не умеет готовить и не слишком следит за уборкой. Но среди бытовых раздражителей участницы опроса назвали причину есть в постели, оставлять беспорядок в ванной, затягивать с выносом мусора и пользоваться телефоном в туалете. Ах, как это не нравится дамочкам.
1: Мужские грезы.
4: Ну и в финале, друзья, я обещал сегодня еще один развенчать миф, который сложился благодаря, в кавычках, конечно, некоторым средствам массовой информации. Вадим Баланин, замминистра юстиции, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, произнес некий свой спич, и это вызвало шквал тоже негатива, потому что подавалось как будто бы, что жизнь без регистрации брака можно рассматривать сегодня как угрозу национальной безопасности и демографическому здоровью. Вадим Баланин совершенно не это имел в виду, просто для того, чтобы справедливость восстановить в отношении слов. А я всегда за точность выступаю и подчеркиваю это каждый раз, потому что журналист. Так вот, замминистра юстиции Вадим Баланин сказал следующие слова. Послушайте.
17: Следует отметить, что в последние десятилетия характер семейных отношений, к сожалению, претерпел определенные, я бы сказал, даже значительные изменения. Ну, сейчас вы все прекрасно знаете, мы сталкиваемся с таким явлением, как сожительство без регистрации брака. При этом число расторжений уже зарегистрированных браков остается значительным. И такие тенденции, на наш взгляд, можно рассматривать как прямую угрозу национальной безопасности и демографическому здоровью.
18: А хочется спросить, а в чем господин Баланин не прав, по-вашему? А сегодня разве не огромное количество пар живут гражданским браком? Называют это гражданским браком, хотя смысл на самом деле в словосочетании «гражданский брак» совершенно другой. Но неважно, мы сейчас не будем к этому придираться. Давайте посмотрим на то, как молодые люди сегодня формируют себя как будущая семья, как будущие представители семейных партнерских отношений. Ведь здесь совершенно противоположная картина. На мой взгляд, как я это для себя вижу, как я это оцениваю, глядя на то, как ведут себя сегодня молодые люди, а уж мне поверьте, есть что оценивать в этом смысле. Я заметил очень приятную вещь. Я заметил очень приятную, в свою очередь, тенденцию. Молодые люди не спеша, это абсолютно верно, не спеша вступать в брак, не потому что их что-то пугает, нет. Они прекрасно понимают, что в браке их ждет больше плюсов, чем минусов. И я с удивлением отмечаю, что они к этому браку стремятся, они к нему готовятся, и, возможно, им сегодня, поскольку уж, давайте честно, поскольку уж нас всех готовят к тому, что молодость будет продлена до 40, а то, глядишь, и 45 лет, как того требует Всемирная организация здравоохранения и академик Онищенко, а, наверное, совершенно справедливо здесь отметить было бы, что и молодые люди готовятся к браку, к вот этому институту, к семье гораздо дольше, чем мы с вами. Люди, которые уже пожили, у кого-то уже не один брак, конечно же. И пусть они подходят к этому осознанно. Если мы позволяем им быть детьми до 30, ну чего ж тогда просить, спрашивать и требовать? Поэтому здесь в этом нет совершенно ничего опасного. Как, еще раз подчеркну, кажется мне.
19: Как говорит наш дорогой шеф, нет такого мужа, который хоть на час бы намечтал стать холостяком.
1: Мужские грезы.
18: Ну и самое последнее, что я хотел бы вам рассказать, мужчины. Засудил муж тут жену за оскорбление в домовом чате. И суд признал, что жена не имеет права оскорблять мужа в виртуальном пространстве, тем более в чате жилого комплекса. Семейный скандал произошел на подземной парковке элитного жилого комплекса в Москве на Волгоградском проспекте. Женщина зафиксировала выяснение отношений на камеру телефона, а после чего выложила эту запись совершенно зачем-то, вот, да, вот дамочки, ё-моё, выложила запись в чат жилого комплекса. Соседи трактовали склоку довольно однозначно, что муж абьюзер, издевается над несчастной женой. И, конечно, кинулись на перебой различные оставлять обидные и более чем обидные комментарии. А вот московский комсомолец приводит цитаты: «Тот, кто поднял руки, априори виноват. Домашнее насилие нельзя замалчивать. Была б моя воля, я бы на всех столбах фото этого человека бы повесила. Парень бил девушку ногами». Даже такие есть фразы, хотя видно, что на видео никто никого никакими ногами, конечно же, не бил. В чате, на всякий случай, более 5000 пользователей зарегистрировано. А на видео промелькнули не только лицо мужчины, но и номер его машины, чтобы идентифицировать тирана было совсем несложно. Наши женщины умеют быть злыми, когда они того захотят. Ни один мужчина, как мне кажется, по отношению к своей жене вот до такого бы не додумался. В общем, обиженный гражданин потребовал взыскать со своей супруги 500 тысяч рублей. Но суд посчитал, что данное оскорбление тянет на 5 тысяч рублей, и столько получил истец. Как говорится, и хлебнул в полный рост, но денег сколько хотел, не получил. Вот такая вот история. Мужчины, пожалуйста, будьте внимательны к тому, что вы говорите, как себя ведете. И помните о том, что как бы обидно вам не было от того, что говорит вам ваша жена, ваша партнерша, ваша, возможно, невеста, если ей станет обиднее, чем вам, то и мстя ее будет страшна. Увы. Меня зовут Дмитрий Чернов. Это была программа «Мужские грезы». Мы встречаемся с вами ровно через неделю. Пока.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
1: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Говорят, что она была первой русской кинозвездой, что большая часть ее фильмов потеряна, что ушла из жизни совсем молодой. Вера Холодная, королева экрана. Вера Васильевна Лепченко родилась в Полтаве в семье учителя словесности. Когда ей исполнилось 2 года, семья переехала в Москву к богатой бабушке Екатерине Владимировне. Здесь Вера поступила в частную гимназию, а спустя год и в балетное училище при Большом театре. Однако властная бабушка, выступавшая против артистической карьеры внучки, заставила ее вернуться в гимназию. Практически сразу после ее окончания, в 17, она вышла замуж за юриста Владимира Холодного, блестящего молодого человека, читавшего ей стихи Гумилева и увлекавшегося новым в то время видом спорта – автогонками. Говорят, что невеста на свадьбе была чуть грустна. Она почему-то была уверена, что такое счастье не может быть долгим. В 1911 у них родилась дочь Евгения, а через 2 года в семье появилась еще одна дочка – Нонна.
2: Из воспоминаний дочери актрисы Евгении Холодной. Насколько я могу вспомнить, наша квартира в Москве была большой. Вывезшая нас впоследствии в 1920 году в Константинополь, наша тетка Надежда Васильевна Левченко говорила, что в квартире было 6 комнат. На Тверскую выходили окна столовой, гостиной и будуара. Так как мы жили в центре Москвы, мама часто ходила гулять с нами в Кремль. Мы доходили до Китай-города, шли мимо Большого театра, рассматривали витрины с модными платьями. Мама неплохо играла на пианино и иногда с пафосом декламировала в кругу друзей, собиравшихся у нас, хотя театр как таковой ее не привлекал. Зато с большим вниманием слушала она разговоры о новом виде искусства – кинематографе.
1: Шла Первая мировая война. Муж Холодной находился на линии фронта. И вот как-то раз в дверь ее московской квартиры постучали. На пороге стоял длинный, худой, нескладный незнакомец. Он вернулся с войны, где служил братом милосердия в передвижном госпитале, и привез Вере письмо с фронта от мужа. Солдата звали Александр Вертинский.
3: Где вы теперь? Кто вам целует пальцы? Куда ушел ваш китайчонок Ли? Вы, кажется, потом любили португальца. А может быть, с малайцем вы ушли?
1: Эту песню, которую Владимир Высоцкий исполнил в фильме «Место встречи изменить нельзя», Вертинский в свое время посвятил Холодной.
4: Из книги Александра Вертинского «Дорогой длинной». Я был, конечно, неравнодушен к Вере. Часто бывал у нее и был в хороших отношениях и с ней, и с ее сестрой, и с ее мужем. А с ее маленькой дочерью Женечкой я играл в детской и был, в общем, свой человек у них. Повстречав ее как-то на Кузнецком, по которому она ежедневно фланировала, я предложил ей попробовать свои силы в кино. Она вначале отказывалась, потом заинтересовалась, и я привез ее на кинофабрику Ханжонкова, где время от времени подрабатывал. Вера всегда помнила, что я впервые толкнул ее на тот путь, на котором из никому неизвестной молодой женщины она сделалась кинозвездой.

0: как песенка без слов.
1: А эту песню Вертинский посвятил Вере Холодной, когда она уже была известна всей России. Первым на молодую голубоглазую девушку с меланхолическим лицом обратил внимание режиссер Владимир Бауэр. Говорят, что, увидев ее, он воскликнул: «Я нашел сокровище». Он предложил Вере главную роль в мелодраме «Песнь торжествующей любви» по повести Тургенева, где она сыграла юную девушку Елену, влюбившуюся в музыканта Евгения. Следом вышел еще один фильм «Пламя неба», а Вера Холодная буквально загипнотизировала всю Россию. Ради того, чтобы посмотреть на нее, люди выстраивались в колоссальные очереди. В Харькове во время столпотворения в кинотеатре были разбиты все окна, двери сорваны с петель, а чтобы утихомирить толпу, штурмовавшую зал, был вызван отряд конных драгун. И подобный ажиотаж творился по всей стране. Благодаря Вере Холодной люди неожиданно открыли для себя кино. Ее именно афиша гарантировала максимальные кассовые сборы.
2: Из воспоминаний режиссера Алексея Каплера. В то время мы жили в дачном поселке под Киевом, и там был сарай, в котором показывали свежие кинокартины, как правило, по праздничным дням. Там шли то заграничные, то отечественные ленты. Одни посещались меньше, другие больше. Но когда объявлялась новая картина с участием Веры Холодной, у входа с утра собиралась за билетами толпа. Ленту с Верой Холодной крутили с утра до вечера. И не только в воскресенье, но всю неделю, пока все население поселка ее не пересмотрит. А многие поклонники «Королевы экрана» смотрели картину раз по пять, а то и больше. Я относился к мелодрамам с большим пренебрежением. Но однажды все-таки нехотя, из полубрезгливого любопытства, сходил на один фильм с Верой Холодной. И был навеки покорен ею. И даже расплакался от наплыва чувств.
1: Она была не только красива, но и очень обаятельна, потрясающе фотогенична. Особенно хороши были ее глаза. На черно-белой пленке они казались серыми, но на самом деле они были бутылочно-зеленого цвета. Кино тогда снимали быстро. Говорят, что она снялась более чем в 80 фильмах, по другим данным в 40. До нас сквозь войны и революции дошло всего 8. Самые известные из них – «Сказки любви дорогой», «У камина», «Молчи, грусть, молчи». Все это довольно банальные истории о роковых страстях, как правило, из жизни аристократии. Но благодаря удивительной магии Веры Холодной они имели грандиозный успех. В журналах даже печатали подборки стихотворений, посвященных первой суперзвезде российского кино.
3: Вы ангорская кошечка, статуэтка японская. Вы капризная девочка с синевой очей. Вы такая вся хрупкая, как игрушка саксонская. Вы Мадонна из мрамора в ореоле кудрей. Наталья Литвак. Киногазета, 1916 год.
1: Впрочем, следующий год был уже революционным, поворотным, хотя поначалу об этом мало кто догадывался. Фильмы «Холодной» по-прежнему были очень популярны. Особенно понравилась зрителям драма «Последнее танго», снятая по мотивам популярного танго «Под небом знойной Аргентины». В Москве было неспокойно. Начиналась гражданская война. Съемки очередного фильма «Княжна Тараканова» должны были пройти в Одессе, куда и отправилась семья актрисы.
3: Из воспоминаний Евгении Холодной. В мае 1918 года студия выхлопотала для мамы вагон. И, спешно попрощавшись со знакомыми и друзьями, мы выехали. Наш вагон доехал до нейтральной зоны, где кончалась совдепия. Мне очень хотелось спать, но нам пришлось идти пешком по ухабам, трястись в каких-то телегах и подводах до того места, где начиналась еще нетронутая революцией прежняя Россия с ее регулярным железнодорожным движением и нормальной жизнью. Вскоре мы сели опять на поезд и проснулись уже в Одессе.
1: В это время ей много раз предлагали уехать в Европу и даже в Голливуд, но она говорила, что теперь расстаться с Россией, пусть измученной и истерзанной, больно и преступно, и она этого не сделает. В 1919-м в Одессе она снималась в своем последнем фильме «Дама с камелиями». По трагическому совпадению, она рано ушла из жизни, как и Маргарита, героиня этой пьесы Дюма. В то время в Одессе вспыхнула эпидемия испанки. Лечить эту болезнь, нынче обычный грипп, в то время еще не научились. Она прожила только 26 лет и снималась всего 4 года. С тех пор прошло более столетия, но образ Веры Холодной и по сей день является источником вдохновения для кинематографистов. Можно, например, вспомнить фильм Никиты Михалкова «Раба любви», прототипом героини которого послужила именно Вера Холодная.
4: «Взгляд с экрана. Легенды советского кино». Реконструкция вымерших животных.
5: По строению самой кости можно определить, было ли это животное полуводным, лазающим, бегающим, летающим, рылось ли оно в земле.
4: Художник-реконструктор Роман Евсеев в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В воскресенье в 12:10 по Москве и в 14:10 по времени Салехарда. Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
6: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
4: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
7: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
4: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
6: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
4: Максимова по воскресеньям в 13:10 по Москве и в 12:10 по времени Калининграда. Радио России. Общество. Коллекционер.
8: Уважаемые друзья, я Николай Мамулашвили, сердечно всех приветствую и напомню, что это программа о коллекциях и коллекционерах. Я с огромным удовольствием приветствую нашу очаровательную гостью Анастасию Некрасову. Она, напомню, этнограф, искусствовед, исследователь и, конечно же, коллекционер. У ее коллекции нет определенной тематической направленности. Впрочем, Анастасию позиционируют как коллекционера русской дореволюционной игрушки. Анастасия, здравствуйте и спасибо, что сдержали слово и вновь заглянули к нам в гости.
9: Николай, здравствуйте. Очень рада нашей новой встрече.
8: Тема игрушек вообще очень интересная. Это ведь не просто какая-то детская история. История игрушки – это история нравов, история человека, история культуры. Я знаю, что в вашей коллекции есть замечательный кит из конька-горбунка, сделанный из цельного куска дерева. Как и откуда чудо-юдо-рыба-кит приплыл в вашу коллекцию?
9: Николай, спасибо, что обратились ко мне именно с этим вопросом. И мне очень приятно сказать и про эту игрушку, и про этого мастера. Мне кажется, стоит сказать не только про игрушку, правда, а поговорить и про мастеров. Это работа уникального мастера. Зовут его Павел Ивашкин. Живет он во Владимирской области. А в чем его уникальность? Это мастер, который владеет практически всеми видами деревянной резьбы. Абрамцевская, Кудринская, Городецкая, Топорная, Сергиева, Посадская, Маховая. В общем, здесь не будем мучить радиослушателей. Могла бы несколько дней перечислять, в общем, какими техниками владеет Павел Ивашкин. Но он, помимо того, что он невероятный мастер на все руки, он удивительной души человек, который, причем техники резьбы то или иное он обучался сам, потому что в профессиональном плане он занимался фарфором долгие-долгие годы. В какой-то момент, устав от фарфора, он решает обратиться к дереву и всему обучается сам. Я не знаю, надеюсь, что Павел на меня не обидится, раскрою маленький секрет. Даже дом Павла сделан им вручную, люстры, шкафы, скамейки, столы, все сделано им. На участке Павла построен маленький музей, который можно, правда, посмотреть только в теплое время года, там нет отопления. В этом музее он собрал все уникальные виды резьбы, все самые интересные игрушки, которые есть в коллекциях больших музеев. Для чего он это сделал? Чтобы дети окрестных деревень, в общем-то, дети со всей Владимирской области могли приехать к нему и увидеть эти экспонаты вживую. Скажем так, не только увидеть, но осязать, но потрогать. Это возможно сделать только у Павла. И, познакомившись с этим человеком, я набралась смелости, наглости и попросила сделать для меня реплику игрушки, которая хранится в коллекции Русского музея. «Чудо-юдо-рыбаки» — это игрушка. Мне это понадобилось не просто так, и как коллекционирую игрушки в том числе, но я давно замышляла программу, посвященную Ершову, посвященную коньку-горбунку. Мне очень хотелось рассказать и про писателя, и про иллюстраторов, которые обращались к тексту «Конька-горбунка», и очень хотелось выступить в роли сказителя. Я выучила наизусть в свое время, и мне не хватало, в общем-то, экспоната, к которому я буду обращаться. Я поняла, что мне нужна эта игрушка «Чудо-юдо-рыбакит». Павел воспринял просьбу неоднозначно, потому что понимал, какого масштаба работа грядет. По сути, там нужен был целый ствол дерева, то есть эта игрушка не склеена, это из цельного ствола
8: даже
9: дерева.
8: Даже эти домики, которые на
9: Нет,
8: спине...
9: Нет, домики на спине, отдельно, они да. уже отдельно, но сама вот эта фигура, то есть она цельная. Цельная. Вес у нее невероятный, поэтому это та программа, которая, в общем-то, не покидает стен моего дома. Нужно приходить ко мне в гости на нее. Этот кит почти что неподъемный. Он достаточно хрупкий, при том, что кажется, что это дерево, но, в общем-то, что-то отбить достаточно легко. И это для меня произведение вот как раз невероятного народного мастера. Это произведение искусства, при виде на которое просто замирает сердце. Помимо того, что это сделано полностью вручную одним мастером, это и расписано им же, и расписано натурально пигментами. То есть это невероятное произведение, мне кажется, в общем-то, достойное когда-то войти в коллекцию того же Русского музея. А сейчас для меня тоже такой маленький секрет, делюсь только с вами. Павел делает для меня еще две реплики знаменитейших игрушек. Первая — это «Богородская игрушка, как мыши кота хоронили». В общем-то, эта игрушка, сделанная по знаменитому лубку, в котором видят, в общем-то, самого царя Петра I. И вторая игрушка — «Ионова чреве кита». И третий предмет — это не столько игрушка, сколько и игрушка, и игра, и какое-то такое оптическое развлечение. Это раёк, это вид народного развлечения, это народный театр, в который был вставлен валик, прокручивали картинки, и можно, в общем-то, было увидеть и заморские города, и страны, и произведениями живописи полюбоваться. Конечно, могли быть какие-то скабрезные темы. У меня мечта, что когда Павел для меня закончит этот раёк, я буду рассказывать детям и взрослым историю русской игрушки. Так что это вот такие ближайшие планы, история про удивительного мастера.
8: Интересно, вот вы сейчас рассказали о мастере, вы попросили или заказали, можно прийти к мастеру, узнать, что это за мастер, какой мастер, прийти, попросить, заказать на личных ли завязках или, ну, просто заказать какую-то вещь для своей коллекции. А вот вообще, где вы находите вот все это богатство, все предметы вашей коллекции? На барахолках, на развалах каких-то, вам, возможно, кто-то приносит и дарит, вот где вы это все собираете? Возможно, на аукционах.
9: Сразу скажу, что еще лет 5 назад очень легко было найти такую игрушку старую на интернет-аукционах. Сейчас, к сожалению, на интернет-аукционах нет почти ничего ценного, тем более игрушка — очень хрупкие предметы, поэтому даже отправлять зачастую ее очень страшно. Поэтому это живые барахолки, мой любимый измайловский вернисаж, это маленькие антикварные магазинчики по городам мы весим всегда, когда я езжу по России. Я не ленюсь узнать часы работы той или иной лавки того или иного магазина, пойти на ярмарку выходного дня, и всегда можно у кого-то эту игрушку найти. Ну и, конечно же, это не только барахолки, это не только интернет-аукционы, это дружба с величайшими коллекционерами своего времени, дружба и знакомство. Мне очень хочется вспомнить человека. Это Александр Владимирович Быков, это удивительный человек, это доктор биологических наук, это крупнейший из не так давно ушедших коллекционеров русской игрушки, который собрал уникальную коллекцию, которая, в общем-то, является одной из самых крупных коллекций, сравнимой с европейским, в общем-то, с европейскими коллекциями традиционной игрушки. И вот эта уникальная, удивительная встреча с этим человеком, с этим коллекционером, он мне, собственно, передал в дар тоже несколько игрушек из своей коллекции. Поэтому вот такие личные связи, личные знакомства тоже помогают как-то коллекцию пополнять. Поэтому очень хотелось, простите, вспомнить удивительного человека, который тоже на меня оказал такое очень сильное влияние.
8: А вообще, коллекционирование старинных игрушек, насколько это сложно и затратно? Вообще, дорогое удовольствие собирать вот старинные игрушки?
9: Да, это очень дорогое удовольствие, когда так иногда сидишь, смотришь, что перед тобой 5 склеенных игрушек в 6 местах, и ты думаешь, ради этого я ел только гречу, и это не ради красного словца, и еще недели две мне есть только гречу. И, в общем-то, я очень давно не путешествовала, да и новые платья мне не очень-то нужны, хотя, в общем-то, барышня всегда хочется приодеться, но ничего не имеет значения, когда вдруг появляется какое-то предложение, и ты понимаешь, что у тебя нету этой игрушки или нет этого мастера, и, в общем-то, ты уже, не помня себя, находишь эту сумму и едешь за этой игрушкой. Это очень затратно и в плане приобретения, и это невероятные трудности в плане сохранения, потому что когда спрашивают там те же дети, а, в общем-то, почему так сложно стать коллекционером, потому что важно не только купить, найти деньги, но при этом и описать, понимать, что ты покупаешь, в общем-то, нужно вести научную деятельность, и при этом очень страшно сохранить этот предмет, потому что глина очень, особенно глиняная игрушка, господи, глина, трещины, текстиль, моль, и сохранить это, каждый раз смотришь на что-то погибающее на твоих глазах, и на глазах наворачиваются слезы. Это очень-очень сложное дело. Это правда миссия. Это не хобби, это миссия. Спасти, сохранить для будущих поколений.
8: Вот на этой очень важной ноте давайте завершим нашу программу. Это была очаровательная Анастасия Некрасова, известный коллекционер старинной русской игрушки, да и собиратель всего прекрасного, связанного с ремеслом истории развития истории разных народов мира. Анастасия, спасибо большое за сегодняшний разговор. И я думаю, что мы в ближайших программах снова вернемся к этой теме.
9: Николай, спасибо большое. Обязательно продолжим говорить про игрушку.
8: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Я, Николай Мамбулашвили, прощаюсь с вами с наилучшими пожеланиями. Встретимся в это же время ровно через неделю.
4: Коллекционер. Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
10: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших

0: радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
2: На радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки.
3: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
2: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга» на волнах Радио России Кузбасс.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
4: Кто такой режиссер?
5: Наша профессия подталкивает человека к каким-то правильным, нужным мыслям, которые душу не только лечат, но и развивают ее.
4: Главный режиссер Ростовского государственного музыкального театра Павел Сорокин в программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени.
6: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
7: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
6: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12:54 в Москве на частоте 101.5 FM.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
1: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин в пятницу провел встречу с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым. Еще два сухогруза в Черноморской акватории и резервуары с топливом в порту Одессы уничтожены в ходе нового удара российских военных. Ливни и грозы прогнозируются в Сибири и на Дальнем Востоке. Далее подробно. Владимир Путин рассчитывает, что технологии квантовой связи РЖД для защиты при передаче информации будут развиваться и приносить прибыль. Президент России в пятницу провел встречу с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым. Глава компании доложил президенту, что его поручение по развитию квантовых коммуникаций выполняется, работа идет по графику.
2: Владимир Ильич, ваше поручение по развитию квантовых коммуникаций выполняется. Все идет в графике по подписанной карте. Соответственно, на данный момент мы имеем 7800 километров построенных. Это 27 субъектов, 13 городов-миллионников объединены вот этой квантовой связью. Закончили технические элементы, сертифицировались. И теперь выходим на оказание услуг. Монетизируем непосредственно эту услугу. Прежде всего, это защита магистральных каналов, сетей связи холдинговых структур. Ну, все, кому нужна повышенная защищенность при передаче информации, с нами взаимодействуют. Спасибо большое за то, что в свое время поручили нам это интереснейшее направление. Владимир Иванович, хотел бы вас заверить, что все задачи, которые вы поставите, мы выполним.
3: Ну, работа по квантовым технологиям, конечно, очень важна. И я надеюсь, это она будет прибыльной.

0: Вице-премьер, председатель Совета директоров РЖД Виталий Савельев ранее сообщил, что РЖД является флагманом транспортной отрасли России по внедрению искусственного интеллекта. А протяженность квантовой сети, развернутой компанией, в 2025 году составила 8000 километров. Еще два сухогруза в Черноморской акватории и резервуары с топливом в порту Одессы уничтожены в ходе нового удара российских военных. Помимо морской инфраструктуры, высокоточным оружием поражены объекты, связанные с ВСУ в глубоком украинском тылу. Их результативность уже подтверждает и западная пресса. В Киеве российской ракетой уничтожен завод беспилотников, который принадлежит американской военной компании. Результаты ударов и обстановка на передовой в репортаже Андрея Григорьева.
1: Реактивная «Герань» прицельно попадает в арсенал ВСУ в запорожском микрорайоне «Космический». Над городом в ночном небе еще долго звучит канонада. Склад боеприпасов был прямо в жилых кварталах. Удары фабами, фугасными авиабомбами с модулями планирования по Харькову и Сумам. Над каждым разрывом клубы черного дыма. Ракетные попадания по военной инфраструктуре в Киеве. Разгромлен электротехнический завод, который производил начинку для военной техники, прицелы и навигации. Службы украинской ПВО вновь оправдывают. Таким налетом они противостоять не в состоянии. И западным СМИ приходится признать то, о чем российское Министерство обороны сообщало еще несколько дней назад. В Киеве уничтожены цеха совместного украинско-американского завода по производству дронов. Производило по 1000 беспилотников ежемесячно. Дальнобойные AQ-400 «Коса», ближние AQ-100 «Штык» и разведывательные RQ-100 «Скаут». Все комплектующие поставлялись из-за границы от мюнхенской фирмы «Хельсинг». На Украине шла только отверточная сборка. Системно уничтожается логистика ВСУ, которая часто шла через отделение Новой почты. Ее терминалы атакованы реактивными геранями в пригороде Днепропетровска, недалеко от Сум, в населенном пункте Гайсин в Винницкой области, в Березани под Киевом. Везде вторичная детонация, а значит, на полках там хранились в том числе и боеприпасы. Гриб нависает сегодня над городом Хмельницкий. Там крупный склад оружия не просто горит, а еще и взрывается. Хотя в ВСУ пытаются представить все как несчастный случай, сложно поверить, что обошлось без российского попадания. Горит и дымится портовая инфраструктура, которая сейчас подвергается ежедневным российским атакам. Удары фабами по ближайшим вражеским тылам. Сразу по 5 штук влетело в расположение ВСУ в селе Ивашкино под Харьковом и в райгородке Донецкой Народной Республики. Пункт дислокации 65-й отдельной механизированной бригады уничтожен в Орехове. Казармы 30-й отдельной механизированной бригады в Славянске.
0: Взрывы снова прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги в городе и на большей части страны, сообщает украинский телеканал «Общественное». Согласно данным онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве, а также в северной, центральной и восточной частях Украины звучит сигнал воздушной тревоги. Военное министерство США запросило у Конгресса 18 миллиардов 200 миллионов долларов на восполнение арсеналов ракет-перехватчиков. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg. Кроме того, Пентагон намерен закупить крылатые ракеты «Томагавк» и баллистические ракеты малой дальности, которые были впервые применены США в ходе военной операции против Ирана. Как передавала газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники, председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн предупредил, что Центральное командование вооруженных сил может возобновить масштабные боевые действия против Ирана. Но в таком случае запасы перехватчиков окажутся на опасно низком уровне. Президент США Дональд Трамп опроверг эту информацию, заявив, что у военных США боеприпасов намного больше, чем требуется. Ливни и грозы прогнозируются в Сибири и на Дальнем Востоке. При этом в Сибири также возможен град, а на севере Дальнего Востока мокрый снег. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. Омская область, Томская, Хакасия, Тыва, Красноярский край, Новосибирская область. Здесь везде ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и порывистый ветер до 17-22 метров в секунду. В Хакасии и Тыве до 25 метров в секунду и более. Марина Макарова добавила, что в северных районах Дальнего Востока в ночные часы даже возможен дождь с мокрым снегом. По словам синоптика, это нормальное явление для летних месяцев. За полярным кругом снег возможен и в августе. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
2: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный «Спартак» в ближайшее время сделает предложение по трансферу нападающего «Рубина» Мерлинда Даку. Об этом сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники. По информации издания, в клубе решили активировать сумму отступных за форварда в 11 миллионов евро. Это будет сделано, если удастся договориться с нападающим по личным условиям. Российская премьер-лига сообщила о переносе матча третьего тура между Ростовом и ЦСКА в Москву в связи с повреждением инфраструктуры стадиона Донского клуба. Встреча пройдет в столице 8 августа.

0: Агент, представляющий интересы нападающего Максима Мамина, Станислав Романов, сообщил, что игрок расторг соглашение с московским хоккейным «Динамо» по соглашению сторон. Также сообщается, что форвард подпишет контракт с ЦСКА до конца сезона 26-27. Адмирал расторг пробные контракты с защитником Романом Мануховым и нападающими Остапом Сафиным, Павлом Куликовым и Максимом Мухаметовым. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. Российские прыгуны в воду завоевали серебряные медали в смешанных командных соревнованиях на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Сборную России представляли Надежда Трифонова, Григорий Иванов, Екатерина Беляева и Руслан Терновой. Победителями соревнований стали итальянцы. Анна Калинская не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира серии WTA 500 в Вашингтоне. В 1/4 россиянка уступила третьей ракетке мира, американке Джессике Пегуле, 3-6-5-7. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Погода. Сегодня в субботу, 1 августа, во Владивостоке +21, +23, облачно, дождь с грозой. В Иркутске +20, +22, облачно с прояснениями, временами дожди. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди с грозой. Днем в городе на Неве +22, +24. В Москве малооблачно, ясно, без осадков. Днем в столице +26, +28. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
2: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
3: Что это значит?
4: Это новый модный светский жаргон.
2: «Пигмалион». Радиокомпозиция спектакля Государственного академического малого театра по одноименной пьесе Джорджа Бернарда Шоу.
3: Я для вас ничего не знаю. Ничего, даже меньше этих туфлей.
4: Этих туфлей.
3: Этих туфлей.
2: Можно ли за короткое время полностью изменить человека? Остроумная история о превращении, в которой меняются не только внешность и голос, но и представление о себе и окружающих.
4: Так, подгон, все-таки можно пускать Элизу в общем.
3: Глупый. Она триумф моего искусства и искусства своей партии.
2: «Пигмалион». Слушайте в выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Саратова. Без шума и масок, без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
5: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
2: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
6: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
5: Сколько? Вы это тщательно скрываете, тщательно.
7: Ну да, стараюсь.
5: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
8: Меня заставили.
6: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
2: «От всей души» с Вадимом Тихомировым. Слушайте по субботам в 20:10 по Москве и в 21:10 по времени Ульяновска.
9: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
10: Ржавчина.
11: Здравствуйте, люди.
12: Добрый вечер. 19:12:20 московское время. Пятница. В студии главного радио страны Илья Канавин, Александр Анушкин. А это значит что? А это значит, что ржавчина.
11: Наша с вами программа, по которой мы скучали целую неделю. И, как всегда, у нас категорически очень несправедливо. До сих пор я считаю, что это несправедливо, мало времени.
12: Обратитесь к руководству.
11: И я думаю, что мы это время потратим максимально плотно, поэтому совершенно точно сегодня мы ничего не будем говорить про Павла Дурова, которого внесли в списки террористов-экстремистов. Истерики вокруг этой истории крайне показательно, но несколько однообразно, прямо скажем, а потому утомительно, ибо эти попытки делаются во всех концах мира. С Дуровым вот, ну, пользоваться телеграммом пока можно, все остальное как-то уже может

0: быть уже и без нас, и следить за этим становится ни к чему.
1: Да. Не станем рассказывать о том, что власти Киргизии обсуждают с властями России возможность ежемесячной поставки 100 тысяч тонн топлива. А почему не станем
0: обсуждать? В Киргизию?
1: Да.
0: Чтобы никто не перепутал.
1: Власти Киргизии обсуждают с властями России возможность ежемесячной поставки 100 тысяч тонн топлива.
0: Да?
1: Почему я не хочу это обсуждать? Во-первых, потому что это не то, о чем и мы подумали, и вы подумали. Вот. А во-вторых, все это как-то очень странно обсуждать, и мы все равно, я не знаю, с чего тут начать, чем закончить и чем это закончится.
0: Ну, в общем, зачем думать?
1: Не будем мы это обсуждать.
0: Когда есть о чем.
1: Кто-то кому-то поставит, возможно, 100 тысяч тонн топлива. Слава богу.
0: Ну, точно не будем говорить про марокканцев в Испании.
1: Не-не-не.
0: И не будем вам рассказывать историю о том, как бандиты в Мексике, между прочим, похитили мужчину. У супруги, господи, бедные женщины потребовали выкуп, догадались, да? Но денег-то у нее таких не было, поэтому она сделала асимметричный ответ. Она взяла, похитила маму, главаря этой банды, поэтому безденежный обмен произошел, все остались довольны при своих.
1: Но на самом деле обе стороны рисковали, да, потому что... Возможно, обмен мог и не состояться. Ладно, на самом деле, дальше все будет очень серьезно, и вот о чем вы узнаете. Значит, прежде всего, мы попробуем разобраться с гибелью выдающегося ученого на Урале, 68-летнего профессора избили. Через 9 дней он скончался от инсульта, и теперь его самого пытаются выставить в этой ситуации виноват. И это настолько дико и ужасно, что вот именно с этой темы мы сегодня будем начинать, вопреки нашей традиции, там, да, большая политика и так далее, и так далее.
0: Ну, это большая история, это вообще часть нашей жизни, и в общем, все, будем. Дальше. В США в самом разгаре скандал вокруг давно уже, казалось бы, забытого ковида. Но сенаторам все никак не имется, они все то рассекречивают, то засекречивают. Тут вот еще одну бумажку пораскрыли, которая все помнит. Открылись очень неприглядные факты, настолько, что прям головы закружились у товарищей конгрессменов. Мы, в общем, конечно, не отрицаем пандемию. Была она, люди гибли тысячами и даже десятками тысяч именно от этого вируса. Но в это же самое время совершались удивительные какие-то действия.
1: Преступление.
0: И да, не только зарабатывание денег, что казалось бы вполне естественным, там происходили еще довольно странные странности. Будем об этом говорить?
1: Будем. Азербайджан открыто хвастается тем, что помогает киевским властям восстанавливать уничтоженную ударами армии России инфраструктуру. Нельзя сказать, что это прям как-то очень удивительно, но совершенно точно это очень нагло. И пройти мимо такой темы сложно, и вот, ну, не хочется, да? Хочется,
0: ну, поговорим. Ну, к тому же там еще Армения же рядом, жеж, между прочим.
1: Да.
0: Ибо не было бы России, не было бы Армении, если кто не в курсе. Ну, да ладно. Пересказывать долго не будем. В двух словах. Пашинян хочет денег, имущества, уважение.
1: От нас, от России.
0: Да-да-да, ну от нас, да-да. И продавать армянские у нас овощи. Вот. Взамен собирается вводить санкции, просить Евросоюз отбирать у нас деньги и, в общем, всякие прочие совершать действия. Очень мило.
1: Да. Вот, не можем пройти мимо. Вспомним сегодня о наших релокантах, тех, кто бежал из России после начала СВО, чтобы начать такую, знаете, новую жизнь в свободном и демократическом мире, но там прям вот очень мощно все пошло не так. И мы не то чтобы хотели позлорадствовать, хотя иногда да, наверное, но вот важно понять, что нам делать с этой публикой, когда она решит вернуться домой, а других вариантов не существует. Да, и, значит, вот подумать об этом стоит уже сейчас.
0: Это точно. Наконец, ни одной программы без разговора про когнитивные войны, естественно, про подделки, клевету, манипуляции в враждебных информационных кампаниях. Очень грустно об этом говорить, но в прицеле не только неразумные подростки незрелые, но и вполне себе уже как бы состоявшиеся взрослые люди, если верить записям в паспортах. И люди эти, говоря совсем простым языком, ну, ведутся на так, такую мелкую всякую дрянь, что диву даешься, а это, в общем, влияет на состояние страны и на общее настроение. Это важно.
1: Вот, в общем, такая у нас сегодня повестка будет. Поехали?
0: Поехали.
1: Ржавчина. Итак, начинаем мы с событий в России, с событий на Урале, как я уже анонсировал, да, и давайте сразу, чтобы не терять время, справочку включите нам, пожалуйста.
2: Наша справка. 22 июля в больнице скончался 67-летний член-корреспондент РАН, директор Уральского аграрного научного центра Никита Зезин. Причина – инфаркт, наступивший через 9 дней после жестокого избиения. СК возбудил дело о хулиганстве. Глава ведомства Бастрыкин взял расследование под контроль. Один из фигурантов, предприниматель Александр Реверук, арестован до 30 августа. Как установило следствие, 13 июля Зезин с коллегой застали 5 детей, катавшихся на квадроциклах по опытным полям. Ученые связались с родителями и повезли ребят в институт. Но у здания их ждали 4 мужчин, в том числе отец одного из детей, тот самый Реверук. Он ударил Зезина по лицу, затем избивал по голове, пинал ногами, выкрикивая обвинения в педофилии. Коллега ученого также пострадал. Дети, по словам очевидцев, наблюдали за избиением с восторгом. Сам Реверук отрицает свою вину, утверждая, что ученый умер от естественных причин. Более того, родственники нападавшего заявляют, что конфликт спровоцировал сам пожилой профессор. Он якобы грубо обращался с детьми и силой посадил их в машину. Встречное заявление в полицию уже подано. Зезин – автор более 260 научных трудов, вывел свыше 50 сортов сельхозкультур. Он лауреат национальной премии, награжден знаком отличия Свердловской области. Коллеги называют его «достоянием России». Реверук – бывший сотрудник ГАИ, уволенный из органов после того, как якобы случайно выстрелил своему напарнику в пах.
1: А тут надо добавить, что у нас не вошло в справку, потому что мы их записываем обычно по утрам перед эфиром, да, где-то там в районе обеда стало известно, что еще один
0: соучастник этого прекрасного
1: арестован, да, на 2 месяца арестован человек по фамилии Вагнер, значит, который бил не профессора Зезина, а который бил его товарища. Вот такая история. Прежде чем мы перейдем к разговору с нашим гостем, специалистом очень компетентным, да, и человеком с большим практическим опытом, надо вот еще о чем сказать, да, что появилась версия, и активно она в СМИ продвигается, и наши коллеги вчера об этом вечером рассказывали, что избиение вот, пожилых ученых, оно не связано на самом деле с детьми, с поездками по полям там, и так далее, и так далее. А дело в том, что гражданин Реверук и его товарищ Вагнер, они владеют, значит, ассенизаторской, если грубо говорить, конторой, да, которая, значит, собирает сточные воды и сбрасывает эти сточные воды везде, где не попадя, в том числе и на опытных полях Академии наук. А, значит, чему покойный профессор Зезин всячески старался помешать, да, и возможно, что вот конфликт имел место быть на этой почве.
0: Ну, и на этой почве тоже.
1: Да. Вот, а теперь я сразу представляю нашего гостя. С нами на связи экс-начальник криминальной милиции одного из РОВД Москвы, а ныне почетный адвокат России Евгений Харламов. Евгений Викторович, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Ну, что, как бы вы описали первое ощущение? Что на самом деле вот как бы произошло? Это вот такой вот выплеск агрессии? Что это? Кто кого там решил поучить или что?
3: Ну, вы знаете, здесь не то, чтобы что там произошло и кто кого будет учить или кого хотели научить. Мне вот просто, вот я даже не понимаю, как это возможно ученому, да просто человеку, 67 лет, почти 70. И вот его, если вот, ну, как говорят очевидцы, вот в СМИ печатают, говорят...
1: Да, видео есть.
3: Да, в 2 раза младше люди, присутствуют еще своих детей. Если это так, то, конечно же, у меня, вот как у нормального человека, да я думаю, у вас не укладывается в голове, собственно, что вы делаете, вы какой пример детям подаете, вы вообще за что человек это, по сути-то, втаптываете в землю, что с вами? Вот у меня что сейчас на языке и в голове.
1: Евгений Викторович, ну вот, а согласитесь, у нас с Ильей, я открою такой секрет, да, и вам, нашим радиослушателям, у нас прям большой спор идет на эту тему, а как правильно трактовать, да, эти события, и вот Илья придерживается точки зрения, что это столкновение как бы культуры и бескультуры, условно, да, я упрощаю сейчас, можно так сделать? Илья?
0: Очень смягчаешь, я тоже смягчу, я не буду говорить слово, которое ты не любишь, из уважения к тебе.
1: Спасибо.
0: Хамло и обычный человек.
1: Ну даже, вот, да? Вот, да. А я трактую это как столкновение закона и беззакония, да. То есть вот, условно говоря, есть человек, живущий в правовом поле, да, приносящий пользу своей стране большую. А есть люди, живущие вне правового поля, для которых вот то, что вы говорите, не укладывается в голове, да, как можно взять и бить там ногами по голове, неважно чем и куда, человека в два раза тебя старше. Вот что это? Культура и бескультурье или закон и беззаконие? Или мы говорим об одном и том же, просто разные слова используем?
3: Здесь я не берусь, вот именно, знаете, не скажу истину в последней инстанции, но вот у некоторых родителей, уж не знаю, как там произошло, вот гиперопека, она перерастает в агрессивную защиту детей. Вот даже, знаете, тогда, когда те совершают правонарушение. Uh-huh. И вот это становится частым таким триггером для подобных конфликтов. Ну, это как пример. Uh-huh. Потом, знаете, здесь еще вот раньше там седина, пожилой возраст там, да? Uh-huh. Как-то учитывалось. Сейчас вот ученые, ну, пускай на меня не обижают, ученые, учителя там, врачи, ну, как бы, вот раньше, сейчас это немножко две разные эпохи. То есть сейчас вот уважение заменяется оценка материального достатка и уровня силы, если вот так вот кратко сказать. Uh-huh. И, собственно, у некоторых родителей, если возвращаться к детям, у них вот срабатывает такой, знаете, некий искаженный инстинкт защиты стаи. Потому что я так как-то громко говорю, но вот вместо того, чтобы разобраться в ситуации, они вот воспринимают любое замечание в адрес своего ребенка, коль мы говорим о детях, а ведь там были дети. Uh-huh. Это вот нападение на самого себя. У него вот отключается критическое мышление. Человек просто действует на уровне, простите меня, первобытных таких рефлексов. Ну, если кратко.
1: Угу. Евгений Викторович, да, это, ну, вот мне кажется, что это прям, ну, вот, да, хорошее объяснение. Таких историй действительно очень много. А в какой момент это случилось-то с нашим обществом? Но ведь, мне кажется, не было такого.
3: Ну, здесь, если вот говорить о детях, вот а дети перерастают потом в подростков, подростки во взрослых, современные дети все-таки с раннего возраста видят, что они сейчас видят? Вот давайте так, я не говорю, что дети у нас плохие, у нас супер хорошие дети, да. Но вот они все-таки видят тонны вот этого экранного насилия, да, вот в играх, там, в фильмах, где боль, она, собственно, не имеет реальных последствий. Персонал же встает и идет дальше, да, когда вот насилие происходит в реальности, они воспринимают его как продолжение вот этого некого контента, который захватывает, знаете, вот зрелище, вот, где их страна побеждает. И об этом говорят многие психологи и криминологи в том числе. И когда, конечно же, дети видят, как родители поступают, соответственно, с другими, но они же не слушают, что родители говорят, они делают то, что видят сами. И когда в семье транслируется пренебрежение вот к окружающим, да, uh-huh. и вот ребенок что будет дальше делать? Вот так и переходит из одного поколения в другое, только еще с более серьезными последствиями.
0: Ну да, ну и еще у нас совершенно стерлось представление о том, что такое хорошо и что такое плохо. В медиа демонстрируется поведение и лексика абсолютно невозможное там 20 лет назад. Попробуйте человеку, который ведет себя как хамло, и это не нужно вносить ни в уголовный кодекс, ни объяснять. Он просто ведет себя как хамло, например, на улице, да? Не буду описывать, мы все с этим сталкиваемся. Попробуйте сделать ему замечание. Ему будет стыдно, и он накинется на вас с кулаками. Потому что хамло отстаивает свое священное право быть хамлом. И никто не имеет права делать ему замечания. И уголовный кодекс здесь ни при чем. И здесь, в общем, на мой взгляд, та же самая произошла трансляция. Они вели себя как хамло, и тем, кто сделал им замечание, показали, что они имеют на это право.
3: Знаете, здесь, наверное, я с вами соглашусь. Просто здесь общество, ну, мне кажется, не все, но в некоторой части, оно стало, не могу, знаете, как это, более разобщенным, что ли. Люди все чаще делят мир, ну, как бы, строго, вот, знаете, свои, вот, мои дети, семья, там, все, и чужие, это все остальные. И вот по отношению к чужим, как они думают, нормы морали вот, и сострадания, они просто начинают полностью отключаться. И вот этот вот параллельно высокий такой темп жизни, да?
0: Но это называется одним словом расчеловечивание.
3: Совершенно верно. И люди, которые накапливают в себе вот этот внутренний негатив и так далее, они вымещают, казалось бы, простое замечание, как вот сделал великий ученый наш, да? Пожалуйста, заберите детишек, чтобы этого больше не было. Ученый, заметьте, он не вызывал сразу сотрудников полиции, хотя мог это сделать. Он просто по-человечески привез детишек, созвонился предварительно с родителем и хотел их просто передать родителям. Угу. Что мы в ответ увидели? К сожалению, скончался уважаемый ученый.
1: Так, и ну, вот, более того, мы видим не только ответную агрессию, да, но и ответную агрессию уже в правовом поле. Вот что меня больше всего шокировало в этой истории, да, как бы...
0: Они продолжают отстаивать свою правоту.
1: Как бы это дико не звучало, но само насилие уже так сильно не шокирует, да, как шокирует вот это вот продолжение этого насилия, когда, да, человек... Ну, как говорили во времена моего детства, упорствует в своих заблуждениях.
3: А вот здесь, опять-таки, я возвращаюсь к нашим детям. Вот когда дети видят, что было совершено, как минимум, правонарушение, либо преступление, и они далее продолжают видеть, что вот из очевидного пытаются перевернуть с ног на голову, соответственно, в дальнейшем, да. Я имею в виду в правовом поле, так же будут и дети себя вести, когда их задержат, не дай бог, на месте совершения правонарушения либо преступления, они будут доказывать, что они этого не делали. Более того, будут нападать на потерпевших.
1: Да.
3: Вот это очень страшно.
1: Да.
3: Вот это очень страшно.
1: Спасибо большое, Евгений Викторович. Евгений Харламов, почетный адвокат России, в прошлом начальник криминальной милиции одного из московских РУВД, был у нас на связи. В общем, история тяжелейшая. Будем ждать развития. Будем ждать, что там прокуратура узнает, суд. Вернемся. Сейчас паузу в минуту.
4: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
5: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
4: От лаборатории к повседневной жизни, от теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргонан».
7: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана Хойлани, Сундалой хлыняли.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
4: Радио России. Главное радио страны. Ржавчина.
1: Возвращаемся мы в эфир, дорогие друзья.
0: Продолжаем соскреблять.
1: Да, и вот все-таки давайте международки. Потому что нельзя так просто взять.
0: Задорная международочка.
1: В пятницу, да, о событиях в международной политике и в общественной жизни. И хотя вы часто нам пишете, что вы прям, зачем это, кому это надо, это никому не интересно, давайте о внутренних наших российских проблемах. Ну, как бы вы знаете, что мы очень много времени уделяем внутренним российским проблемам, а о том, что происходит в мире, мы говорим в режиме «Их опыт нам наука».
0: Да. А ваш опыт нам наука. 8-925-3-2-3-9-2. Ваши мысли, пожелания, эмоции, как,
1: да,
0: междометие.
1: А мы вспоминаем забытое слово
0: «ковид».
1: Давайте справочку, пожалуйста.
4: Наша справка.
2: В Сенате США прошли первые слушания по так называемому делу Фаучи. Бывшего главного инфекциониста страны, 85-летнего Энтони Фаучи, вызвали для дачи показаний о происхождении COVID-19 и его роли в пандемии. Слушания в Комитете по внутренней безопасности и правительственным делам, который возглавляет его давний оппонент, сенатор-республиканец Рэнд Пол, длились более 3 часов и носили крайне напряженный, а иногда и откровенно кинематографический характер. Фаучи, воспользовавшись 5-й поправкой Конституции США, отказался отвечать на любые вопросы. За все время слушаний он произнес лишь одну фразу, но сделал это более 100 раз. Вот дословная цитата. «По совету моих адвокатов я воспользуюсь правом по 5-й поправке воздержаться от ответов». В чем суть претензий? Республиканцы, опираясь на 1141 страницу из обнародованных дневников Фаучи, обвиняют его в сокрытии информации о рукотворном происхождении вируса, в том числе о возможной утечке из китайской лаборатории в Ухане. Их также интересуют его рекомендации по маскам, локдаунам и вакцинам, в которые сам инфекционист, судя по всему, не верил. И это лишь неполный список вопросов. Необходимо отметить, что еще в январе 2025 года экс-президент Байден превентивно помиловал Фаучи за все прошлые деяния.
1: Вот это вот последнее восхищает меня более всего. Это что-то такое из Дюма, да? Значит, вот эта бумажка, то, что сделано предъявителями всего.
0: Сделано с моего согласия и по моему велению, да?
1: Да. И в интересах Франции.
0: Ну, слушайте, Байден перед уходом проявил такие чудеса великодушия и милосердия, что, по-моему, именно с этим он в конечном итоге и войдет в историю.
1: Ладно, ну что, будем разбираться и пригласим к разговору человека, который разбирается в американском политики всяко лучше нас. Приветствуем в эфире Егора Торопова, американиста, кандидат политических наук, аналитика НИО ВШЭ. Егор, добрый вечер.
8: Добрый вечер.
0: Добрый вечер, Егор.
1: Скажите, пожалуйста, а чего вдруг они решили поковыряться в ковиде, да, когда в целом-то, ну, на повестке актуальных проблем и внутренних для Соединенных Штатов, да, и внешних всяких вызовов, ну, более чем достаточно?
8: Ну, воспоминания о ковиде, которые подкупают своей новизной, сейчас происходит благодаря именно сенатору Рэнд Полу, которого вы упомянули. Он действительно стал лидирующей фигурой внутри Соединенных Штатов по расследованию как причин коронавируса, так и, что самое важное, ответ на него со стороны федеральной власти. И республиканцы, вернув себе контроль над Сенатом в 2025 году, возглавили все комитеты в Сенате, включая и тот комитет, который сейчас возглавляет Рэнд Пол. И, соответственно, у республиканцев только в 2025 году появились полномочия для того, чтобы как раз-таки и пригласить Энтони Фаучи к разговору под присягой. Напоминаю, что слушания в Сенате, как и в Нижней Палате Конгресса, Палате представителей, являются собой фактически допрос, на котором отвечающий обязуется говорить правду и ничего, кроме правды. И его слова несут прямые юридические последствия в случае лжи. И поэтому вот сейчас Рэнд Пол наконец-то воспользовался этим. Здесь надо сказать, что демократы в Сенате, которые составляют почти половину всего состава, конечно же, не одобряют инициативу республиканцев по воспоминаниям о ковиде и разборках в них. Но республиканцы, и именно конкретно Рэнд Пол, больше всех хочет вспомнить то, как ковид начинался, как на него федеральная власть отвечала, и вызвал Энтони Фаучи, который, как мы помним, 6 лет назад, недолго, кстати говоря, время, там несколько месяцев, но он был, по сути, центральной мировой фигурой в ковидных вопросах, хотя и далее он до конца 2022 года занимал посты главного медицинского советника уже у Байдена. И, конечно, Энтони Фаучи является центральной фигурой, которая могла бы ответить на вопросы о том, откуда коронавирус появился. Но вот что касается ответа федеральных властей на ковид, то здесь нужно отметить то, что все-таки Энтони Фаучи не занимал прямых постов в исполнительной ветви власти федеральных властей США. Все-таки Трамп был президентом, потом Байден, и Энтони Фаучи был лишь директором института, который занимался исследованием и ковида, и других вирусов до него, включая ВИЧ, и, соответственно, был советником президентов. Поэтому любые его взгляды, в любом случае, даже если Рэнд Пол с ними согласен, либо не согласен, все-таки являлись не более чем рекомендациями и советами, пусть и ученого с видным мировым именем, но все-таки именно исполнительный вид власти принимал соответствующее решение по противодействию ковиду.
0: Ага, и Трамп... Да, то есть вы считаете, что это такой политтехнологический ход перед выборами, да, со стороны республиканцев?
8: Ну, это не столько политтехнологически, поскольку, в общем-то, и сам Трамп не рвется воспоминать о ковиде.
0: Из ваших слов следует, что, в общем, последствий чего ждать, ничего там особенного не будет.
8: Каких-то особых последствий и каких-то откровений мы не увидим, тем более Энтони Фаучи не отвечает на все вопросы, хотя он, в принципе, мог бы, потому что, в принципе, у него есть прощение Байдена за любые гипотетические федеральные преступления. Кстати говоря, когда тут надо сказать, что Байден, когда выдавал все эти прощения, да, он выдавал и другим видным фигурам, даже Хиллари Клинтон он выдал прощение. Но здесь надо сказать то, что сами эти политические фигуры и такие, как Энтони Фаучи, не просили об этих прощениях. Байден их выдал превентивно и даже, по сути, не уведомляя их об этом. Они сами узнавали об этом зачастую из новостей.
0: Пакетом Байден вместе прям со своим сыном, да?
1: Господи боже.
8: Ну, с сыном там, конечно, другая история, да. Там была прямая ложь со стороны Байдена, поскольку он говорил, что нет, я сына прощать не буду, если он будет признан виновным, но он все-таки простил его. Но сын — это отдельная история, а вот Фаучи и другие некоторые фигуры. Здесь история такая, что Байден превентивно их просил, объясняя это тем, что республиканцы преследуют их, они найдут к чему юридически придраться к ним, и поэтому он прямо перед уходом с поста президента в январе 2025 года, буквально последние дни, действительно выпустил пачку этих президентских прощений, в том числе в адрес и Энтони Фаучи. В принципе, чем он мог бы воспользоваться, но, по сути, он сейчас берет двойную страховку, применяя как президентское прощение, хотя, в принципе, президентское прощение в Соединенных Штатах устроено таким образом, что человек фактически не может от него отказаться или что-либо с ним сделать, оно у него есть и есть. Но берет пятую поправку, поскольку, как он, в общем-то, вполне искренне, как кажется, и заявил, что Рэнд Пол просто является одержимым мной, хочет упечь меня за решетку. Как, собственно говоря, Рэнд Пол действительно входит в свою избирательную кампанию в Сенат в 2022 году и сказал, что он хочет видеть Энтони Фаучи за решеткой. И поэтому он не будет отвечать на эти вопросы. Дабы, как подспудно мне тут читается, чтобы дальше не развивать вот этот вот скандал, о котором все хотели бы забыть, в том числе сам Энтони Фаучи, который был центральной фигурой на протяжении там где-то нескольких месяцев, потом был одной из ключевых мировых фигур, и, в общем-то, все-таки в силу и возраста, и того, что он никаких постов ни в научном сообществе, ни тем более в исполнительной власти не занимает, хотел бы тоже забыть уже и, как говорится, проехать эту тему. Но вот Рэнд Пол все-таки, ну, как сенатор, вызвал его на эти слушания, да, а сенатор США обладает действительно достаточно существенным объемом власти. Он может, если он возглавляет комитет, вызывать кого-то на допрос и, собственно говоря, его допрашивать, чем он занимается.
1: Потрясающе. На самом деле, очень хочется поговорить про институт президентского прощения. Это реально какая-то история, как эти самые папские индульгенции, да, что их можно там купить за определенную сумму на определенный срок, а здесь раздаются примитивы. Невозможно. Ну ладно, мы не будем на это сейчас тратить время. Егор, скажите, пожалуйста, а чего хочет добиться Пол, да? То есть Рэнд Пол. То есть, ну, он хочет посадить Фаучи, ладно, предположим.
0: А, дальше-то что?
1: Но посадить за что? Да? То есть, в чем, по его мнению, как вы думаете, возможно, даже открытые данные, состав преступления вот всей этой демократической администрации, да, в том, что они там украли невообразимо много денег, в том, что они были предельно неэффективны, да, или в том,
0: или что... в том, что они выпустили наружу технологию, которая, да, вообще не следовало, угу, бы,
1: да,
0: выпускаться.
1: Или в том, что они сами виноваты в том, что на мир обрушился весь этот адский ад.
8: Тут здесь, на самом деле, всего понемногу, но в первую очередь мне представляется, что Рэнд Пол и ранее, несколькими годами ранее, республиканцы, которые в массе своей уже успели забыть о противодействии ковиду, пытаются представить ситуацию так, что федеральная власть действовала неэффективно. Однако здесь, конечно, есть такой маленький нюанс, заключающийся в том, что сам Трамп объявил, что я на федеральном уровне принципиально ничего не стал предпринимать, но только там короткое время в марте, а потом отдал всю политику противодействия ковиду на уровень штатов. И, собственно говоря, это заслуга Трампа. Действительно, некоторые штаты приняли строгие антиковидные локдауны, некоторые, наоборот, позволили людям свободно гулять, взаимодействовать, например, как в штате Флорида, да, Рон Десантис, который потом свою избирательную кампанию 2024 года на пост президента строил именно вокруг того, что Трамп был излишне строг с ковидом, а вот он как раз-таки в своем штате Флорида, который является, кстати говоря, большим штатом, там живет более 20 миллионов человек, дал свободу. Поэтому основные баталии по ковиду уже, в общем-то, прошли. Конечно, тут надо отметить то, что не исключены и в будущем какие-то пандемии, да, может быть, даже в этом веке, поэтому, конечно, сам по себе вопрос является значимым, и нужно разбираться. Нужно, конечно, на мой взгляд, очень строго разбираться с таким фактом, что в ряде отраслей, да, на местах работы людям навязывались вакцины, да, потому что все-таки республиканцы занимали достаточно центристские позиции, что они сами, может быть, вакцины и рекомендуют, там делают, например, Трамп себе 3 вакцины поставил, но никого принуждать к этому-то не надо, вот поэтому. А демократическую администрацию обвиняли в том, что в ряде случаев, как раз-таки, когда вакцина была создана, она и в США, и во многих других странах навязывалась людям, и многие теряли из этого рабочие места, контракты, ломались их карьеры, потому что они не хотели делать вакцину. И поэтому мне представляется, что центральным является вопрос не только о происхождении ковида. Ну, понятно, да, что откуда-то вирус утек, может быть, он был рукотворным, может, не рукотворным, скорее как-то это смесь того и другого. Но центральный вопрос все-таки заключается в том, что людям действительно нужно все-таки давать личную свободу, свободу делать себе вакцину, не делать вакцину. А сенатор Рэнд Пол как раз-таки является едва ли не единственным, ну, может быть, наряду с сенатором от Техаса, Тед Крузом, но в меньшей степени, представителем либертарианского крыла республиканской партии, который как раз-таки проповедует минимальную роль государства в жизни человека, в экономике и примат личных свобод над государственными интересами, и которые как раз-таки и логичным образом подразумевают, что человек вправе распоряжаться своим телом, своей свободой так, как он того пожелает. Поэтому, в принципе, я со своей стороны больше ждал от Рэнд Пола разбирать именно в аспекте вакцин, и что было бы как раз-таки более популярно, потому что действительно многие граждане не хотели бы делать эти вакцины, там, например, да, а у многих есть и другие взгляды, что наоборот надо всем тотально их принудительно делать. А разбираться, откуда вирус возник, и как Энтони Фаучи в своем дневнике писал, насколько к нему обращено внимание прессы, и как он восхищается вниманием со всего мира на его персону, то, мне кажется, вот здесь как раз-таки те вопросы, которые Рэнд Пол сосредоточился, мне кажется, достаточно проигрышными для широкой аудитории, и поэтому мне представляется, что с политологической точки зрения эти слушания не принесут особой пользы республиканцам. Только в том случае, если они обратятся к тематике вакцин, которая является центральной тематикой ковида и других пандемий, как раз-таки принудительный, либо свободный выбор использования их людьми.
1: Скажите, пожалуйста, а как вообще это более 1000 страниц частного дневника вдруг были обнародованы? Да? Что это такое? Давайте для наших слушателей, которые, может быть, не очень глубоко в материале, так коротко объясним.
8: Ну, дело в том, то, что слушания, конечно, не проходят на пустом месте. Определенные материалы у сенатских комиссий уже были. Кстати говоря, Рэнд Пол сказал, что демократы в этом комитете, ну, в комитетах в Соединенных Штатах и в Сенате состоят и демократы, и республиканцы. Просто республиканцев больше, там на 1-2 человека, поэтому республиканцы и руководят работой комитета. У них уже были материалы, республиканцы, демократы не поинтересовались материалами, которые были у республиканцев, которым добровольно предоставил Энтони Фаучи. Поэтому как раз-таки Рэнд Пол решила обнародовать их на всеобщее обозрение, пытаясь выставить Энтони Фаучи в негативном свете. Ну, однако, тут, конечно, надо учитывать то, что все-таки тематика ковида уже не подкупает своей новизной, как и фигура Энтони Фаучи,
1: да, вот который странно,
8: действительно
1: да.
8: был
1: на фоне файлов Эпштейна, да, которые действительно будоражили там весь мир, вдруг неожиданно вынимать из нафталина ковидную историю. Егор, спасибо вам огромное за интереснейшую беседу.
0: Спасибо.
1: Я прям очень раскаиваюсь, что мы раньше с вами не были знакомы, теперь мы эту ситуацию исправим.
0: Ну, приходите к нам чаще.
1: Спасибо, Егор
0: Тороков. Мы очень любим умных людей.
1: Американист, кандидат политических наук, аналитик НИУВШ. Вот смотрите, правда, какая удивительная история. Мир горит в огне, да, все, в общем, ну, очень странно, а люди вдруг какой-то ковид. Не понимаю. Через минуту вернемся, про еще более странных людей поговорим, не уходите.
9: Читайте «Клаксон» в августе. Все секреты модельной внешности и стандарты автомобильной красоты раскрывает профессиональный дизайнер Иван Волков. Немецкие гранды провели премьеры своих культовых моделей в новом исполнении. А нам все равно. Почему? Какую ягодку опять сделали из отечественного автомобиля, который выпускается уже как лет 45? Сергей Федоров раскрывает все подробности. Без «Клаксона» как без руля. 12+.
10: Информационное сотрудничество 8-495-739-30-23.
11: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-7776-123 от 24 июня 2019 года.
12: Ржавчина.
0: Продолжаем соскребать.
1: Как было обещано минут назад про странных людей.
0: Да, но я немножко отвлекусь. Огромная реакция у нас на эти события с убийством профессора. Рим Шергазин, наш верный слушатель, привет, пишет: «Дорвавшиеся до денег так ведут себя чаще, чем информируют СМИ». Марина Ягодкина: «Вообще это преступление, по сути, против государства. Так, уничтожение опытных посевов, нападение на ученого, и должно идти по статье «Госизмена». И другие достаточно тут яркие эмоции и отклики. Да, мы будем еще к этому возвращаться, будем об этом говорить.
1: Спасибо, что пишете, спасибо, что реагируете. Мы переходим к следующей теме. И на повестке у нас куда же без них, значит, Украина.
0: Добрые соседи.
1: Украина, но не только. Да, сейчас у нас будет чуть-чуть это самое неожиданный коллап. Да? Справку включите, пожалуйста.
4: Наша справка.
2: На этой неделе Азербайджан вновь подтвердил свою поддержку Киеву, передав Украине почти 40 тонн оборудования для восстановления критической инфраструктуры. Груз предназначен для укрепления работы украинских железных дорог. В Киеве эту помощь назвали солидарностью и важным вкладом в обеспечение стабильности энергосектора в условиях усилившихся атак армии России. Всего с начала боевых действий Азербайджан уже 11 раз объявлял о пакетах энергетической поддержки Украины. А в июле Зеленский официально подтвердил, что Киев начал сотрудничество с Баку в оборонной сфере, включая развитие дронового потенциала и совместное производство. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позицию Азербайджана по украинскому вопросу ошибочной, признав, что это является предметом разногласий между Москвой и Баку. Азербайджан оказывает Украине гуманитарную и энергетическую помощь, но при этом избегает прямой конфронтации с Москвой, не вводит антироссийские санкции, не поставляет, по крайней мере, открыто оружие и сохраняет тесные торговые связи с Россией. Баку заявляет о приверженности мирному урегулированию и дипломатическим усилиям, одновременно развивая многовекторную внешнюю политику и сотрудничество с Западом.
1: Короче, бесконечный сериал «Тысяча ножей в спину Российской Федерации», который втыкают примерно одни и те же люди с упорством, достойным лучшего применения. Вот. Так а что это такое за, значит, уже 11-й пакет энергетической поддержки? Ждать ли 12-го? И зачем вообще это делают наши азербайджанские товарищи? Мы все эти вопросы адресуем Николаю Юрьевичу Силаеву, ведущему научному сотруднику Института международных исследований МГИМО. Николай Юрьевич, очень рад вас слышать. Добрый вечер.
0: Николай Юрьевич, здравствуйте.
12: Добрый вечер.
0: А я-то первое вот это вот сообщение об Азербайджане увидел на сайте Минэнерго Украины. А вот они как бы там очень благодарили и рассказывали об этой всякой помощи. А вообще, как это выглядит? Удары продолжаются, они собираются восстанавливать еще как бы вне паузы.
1: За счет
0: снова разобьют? Что это за такой схематоз? Извините.
12: Ну, Запад постоянно поставляет Украине энергетическое оборудование, хотя его разбивают, они поставляют снова. Я не думаю, что Азербайджан, что в этих 40 тоннах есть что-то исключительно ценное, но символически это значимо, конечно.
1: Да, так вот, что таким образом и кому, да, какие сигналы посылаются, для кого эти символы? Не для Киева же явно.
12: Не только для Киева, конечно. Я думаю, что надо для начала признать, что никто из наших постсоветских соседей не заинтересован в том, чтобы Россия добилась решительного успеха на Украине. Им проще и приятнее иметь дело с такой Россией, которая послабее. Просто некоторые это скрывают, а Азербайджан не считает нужным это скрывать и, оказывая такие знаки внимания Киеву, хочет сказать России, что не заинтересован в ее успехе.
1: А так ли для России важно мнение Азербайджана по этому вопросу?
12: Нет, мнение Азербайджана для России не так важно по этому вопросу. Отсюда есть такая спокойная реакция Пескова на новость.
0: Mm-hmm. То есть можно констатировать, что по периметру у нас, как это, по классике, из всех союзников только Беларусь. И Такаевское заявление обращает на себя внимание на этой неделе. В общем, как-то так все это складывается в одну, вроде бы не новую картину, но она играет каждый раз какими-то новыми нюансами и красками.
12: Ну, дело не в том, что они плохие соседи или плохие союзники. Дело в том, что они структурно заинтересованы в том, чтобы Россия была слабой. Россия превосходит их по всем показателям мощи многократно. С такими партнерами трудно иметь дело. Они действительно опасаются России. Другое дело, что победа России так или иначе неизбежна. И я бы не исключал, что Азербайджан таким образом создает себе определенный задел на будущее. Это какая-то вот такая дипломатическая позиция, которая была явно, остается явно проукраинской, и с этой позиции Азербайджан потом хочет поторговаться по каким-то другим вопросам.
1: Николай Ильич, ну вот меня, кстати, всегда очень удивлял этот тезис о том, что, ну, предположим, да, никто не заинтересован в сильной России, но тут возникает вопрос, А почему? Да, вот Россия в ее и нынешнем состоянии, да, когда мы ведем войну там на 360, и в состоянии до войны, и в состоянии даже до возвращения Крыма, да, Россия занимается постоянно тем, что она инвестирует в соседей гигантские, гигантские деньги.
0: Причем считается, что это и обеспечит нам дружбу этих соседей.
1: При этом
0: никогда
1: при
0: этом не срабатывает, но мы продолжаем.
1: Мы ни разу еще ни с кого за эти инвестиции, простите за такие уличные, значит, немножко аналогии, не спросили. То есть мы ни разу не сказали там, не знаю, условному там Казахстану, да, Киргизстану, еще кому-то, типа, ребята, мы ввалили вас там, ну, офигеть, сколько миллиардов долларов, да, мы построили вам там школы, АЭС, инфраструктуру, сделайте, пожалуйста, что-нибудь хорошее в ответ. Зачем ну, тогда они боятся сильной России, если Россия такая удобная?
12: Ну, как известно, оказанная услуга ничего не стоит. Ну, с одной стороны, Россия удобная, а с другой стороны, Россия все-таки очень... Она всегда служит для постсоветских соседей источником каких-то опасений. Не потому, что даже Россия мало помогает, а просто потому, что разность потенциала очень велика, с одной стороны. Когда у вас на границах находится гигант, ну и в любом случае склонны к нему относиться с некоторой тревогой. И, кстати, российская ведь очень осторожная и очень вежливая дипломатия в отношении соседей как раз, извините, как раз и призвана вот эту их озабоченность, эту их тревогу снять.
1: А снимает в смысле, ли?
12: Отчасти, да, отчасти, я думаю, да. И в том числе, кстати, и такие объединения, как ОДКБ, как ЕАЭС, они служат в том числе снятию этой тревоги. Потому что возникает какая-то институциональная рамка, в которой у России, у ее партнеров постсоветских есть равные права, институционально равные права, и это смягчает их опасения по поводу колоссальной разницы в потенциалах.
1: Удивительно, конечно. Вот вы объяснили, как-то стало чуть-чуть понятнее, да? Хотя все равно не до конца понятно. Я бы брал бы деньги.
0: Ну,
1: брал.
0: С одной стороны, просто у нас об Армении, например, будет разговор буквально через несколько минут. Но вот есть гигант, да, в виде России. Этот гигант в свое время в историческом взгляде, ну, спас армян и Армению. Этот гигант спас Грузию и грузин, которых бы не существовало, если бы Российская империя далеко без восторга не приняла бы их в свой состав. А вот этот взгляд не присущ нашим соседям. Они это совсем из своей исторической памяти как это, вытравливают. Им это не нужно помнить?
12: Они стараются это вытравить. Они стараются это вытравить, потому что, ну, зачем им, зачем политическим элитам этих стран, вот, с рациональной точки зрения, сохранять чувство каких-то обязательств
1: не перед зачем. Россией?
12: Да?
1: Не зачем.
12: Да,
0: ну, затем, например, что в случае экзистенциальной, на самом деле, смертельной опасности, Россия снова придет на помощь.
1: А они вынуждены, что теперь кто-то другой придет им на помощь, а Россия, да бог бы с ней. Спасибо большое, Николай Юрьевич.
0: Эх, хорошую тему начали, а?
1: Ну, продолжим при случае. Николай Силаев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, был у нас в эфире. Илья вот уже проанонсировал, да, что мы сейчас передадим эфир новостям, и после этого вернемся в тот же регион и поговорим про армян, там еще интереснее. Никуда не уходить.
4: Ржавчина. Тройка, семерка, туз. В программе «И все это музыка». Ведущий – президент Московского музыкального театра «Геликон опера» Дмитрий Бертман.
13: С «Пиковой дамой» у меня в жизни очень много связано. Это моя любимая опера.
4: И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
14: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
4: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
14: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
10: О родительстве с доверием и теплом. Отцы и дети. Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по

0: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Пешая Кавказская тропа.
2: Уже в рамках разработки маршрута, изучения местности, я поняла о том, что и тропы-то, они все существовали, и местные жители ходили друг к другу от села к селу. Именно поэтому был выбран регион Кавказ.
1: Путешественница Ирина Грушанина в авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15.10 по Москве и в 17.10 по времени Салехарда.
3: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: «Слушаем».
3: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11.10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. РЖД фиксирует рост грузоперевозок с дружественными странами и падение с недружественными. За неделю вооруженные силы России установили контроль над 12 населенными пунктами. В выходные в Москве ожидается жаркая и до вечера воскресенья сухая погода. Далее подробно. РЖД фиксирует рост грузоперевозок с дружественными странами и падение с недружественными. Об этом сообщил глава холдинга Олег Белозеров на встрече с Владимиром Путиным.
2: Доля дружественных стран у нас сейчас занимает в объеме перевозки более 93%. Растут перевозки с Китаем. Каждый год ставим рекорды благодаря вашим договоренностям. Рост постоянный. В этом году прирост на 5,5%. То есть планируем опять обновить рекорд. Также растут перевозки грузов с Белоруссией на 3% и перевозки со странами ЕАЭС. При этом недружественные страны, они снижаются, очень серьезно снижаются. Перевозки с Финляндией почти на 25%, с Эстонией на 42%. Ну, это уже практически очень небольшой объем наших взаимоотношений.
1: Глава РЖД доложил президенту о развитии квантовых сетей. Владимир Путин на это сказал, что развиваемая российскими железными дорогами сеть квантовых коммуникаций должна стать не только полезной для всей страны, но и прибыльной. За неделю вооруженные силы России установили контроль над 12 населенными пунктами. Российская армия нанесла один массированный и 15 групповых ударов по целям, связанным с ВСУ. Были поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, аэродромы. Также за неделю наши военные поразили 31 морское судно, используемое в интересах ВСУ, в том числе 23 сухогруза. Силы Черноморского флота за неделю уничтожили 3 безэкипажных катера ВСУ. Средствами противовоздушной обороны сбиты более 5100 беспилотников и 4 дальнобойные ракеты «Нептун». Европейские политики

0: Ки предложили временно ограничить участие Испании в Шенгенской зоне на фоне миграционного кризиса в Сеуте, испанском эксклаве на севере Африки. С таким предложением выступили премьер-министр Италии Джорджа Мелони и министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен. Еще несколько европейских стран также рассматривают этот вопрос. Подробности у нашего собственного корреспондента в Европе Елены Балаевой.
1: Вся эта ситуация вокруг Сеуты с теми десятками тысяч мигрантов нелегальных, которые прибыли на лодках из Марокко, все вылилось в дипломатический конфликт в Европе, в первую очередь между Мадридом и между Римом. Потому что Джорджо Мелони, премьер-министр Италии, предупредил об угрозе европейской безопасности и сказала, что временно предлагает исключить Испанию из Шенгенской зоны. Я напомню, Шенгенская зона включает в себя 29 стран и простирается от Португалии до Польши. Так что теоретически все эти мигранты, которые высадились за последние 36 часов в Сеуте, могут пробраться куда угодно, в том числе и во Францию, и в Польшу, и в Финляндию, кстати. Вот Финляндия, которая находится в 2000 примерно милях к северу от беженцев, также уже выразила свою поддержку предложению Мелони об исключении временном Испании из Шенгенской зоны. Ну и уже премьер-министр Швеции также присоединился к Финляндии. Ну и, конечно же, не осталась в стороне и администрация Белого дома, Вашингтона, и в первую очередь Дональд Трамп, который, как мы помним, очень часто критикует Санчеса, в том числе и за его промиграционную политику.
0: Контракты на самолеты МС-21 и Суперджет 100, которые планируется произвести в 2027-2008 годах, уже заключены. Об этом сообщил журналистам губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. «У нас востребованы конструкторские бюро. Мы действительно воплощаем в жизнь проекты МС-21, Суперджет 100, и у нас уже контрактами выкуплены суда, которые мы произведем в 2027-2008 годах». «Поэтому нам надо увеличивать линейки», — сказал Демешин. По его словам, особое внимание необходимо уделить развитию малой авиации. Губернатор отметил, что регионам нужны современные самолеты для местных авиаперевозок, а также новые инженерные решения, которые позволят заменить устаревшие воздушные суда. Также власти Хабаровского края рассчитывают, что морская коллегия России в сентябре утвердит программу развития судоходства по реке Амур. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Дмитрий Демешин. «Мы сейчас выработали программу и будем ее утверждать на морской коллегии, которую возглавляет Николай Платонович Патрушев. Его пригласили в сентябре, рассчитываем, что морская коллегия утвердит у нас программу развития судоходства по Амуру», — сказал Демешин. В выходные в Москве ожидается жаркая и до вечера воскресенья сухая погода. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в ближайшие дни показания термометров будут стремиться к 30-градусной отметке.
2: После серии ненастных и довольно прохладных дней над столицей вновь уверенно выглянуло солнце. В Москве до конца пятницы сохранится теплая сухая погода. Август тоже стартует с идеальных метеоусловий. В субботу в столице без осадков и до плюс 28. В воскресенье подхватит жаркую эстафету и к середине дня воздух прогреется до плюс 30. И лишь после 18 часов с приближением холодного фронта небо нахмурится и прошумят скоротечные грозовые дожди. В начале следующей недели центральная Россия останется в зоне положительной аномалии температуры, но сильной жары, по предварительным прогнозам, в августе уже не будет.
0: Как добавил метеоролог, температура воды в естественных водоемах составит от плюс 18 до плюс 23 градусов, и ближайшие дни Евгений Тишковец назвал финалом массового купания. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный «Спартак» в ближайшее время сделает предложение по трансферу нападающего «Рубина» Мирлинда Даку. Об этом сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники. По информации издания, в клубе решили активировать сумму отступных за форварда в 11 миллионов евро. Это будет сделано, если удастся договориться с нападающим по личным условиям. Российская премьер-лига сообщила о переносе матча третьего тура между Ростовом и ЦСКА в Москву в связи с повреждением инфраструктуры стадиона Донского клуба. Встреча пройдет в столице 8 августа и начнется в 20:30. В 18-м туре клубы сыграют в Ростове-на-Дону. Точные даты и время ответной встречи будут сообщены позднее. Также изменено время матча третьего тура между «Спартаком» и «Краснодаром». Игра начнется на 30 минут ранее назначенного времени в 20:00. Агент, представляющий интересы нападающего Максима Мамина, Станислав Романов, сообщил, что игрок расторг соглашение с московским хоккейным «Динамо» по соглашению сторон. Также сообщается, что форвард подпишет контракт с ЦСКА до конца сезона 26-27. Адмирал расторг пробные контракты защитником Романом Мануковым и нападающими Остапом Сафиным, Павлом Куликовым и Максимом Мухаметовым. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. Российские прыгуны в воду завоевали серебряные медали в смешанных командных соревнованиях на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Сборную России представляли Надежда Трифонова, Григорий Иванов, Екатерина Беляева и Руслан Церновой. Победителями соревнований стали итальянцы. Анна Калинская не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира серии WTA 500 в Вашингтоне. В 1/4 россиянка уступила третьей ракетке мира, американке Джессике Пегуле 3-6-5-7. Петербургский баскетбольный «Зенит» объявил о подписании контракта с защитником Нейтаном Мейсоном. Соглашение с 31-летним американцем рассчитано на один год. Прошлый сезон разыгрывающий почти полностью пропустил из-за травмы. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
4: Погода.
0: Сегодня в субботу, 1 августа, в Екатеринбурге плюс 16, плюс 18, облачно, дожди. В Иркутске плюс 20, плюс 22, облачно с прояснениями, временами дожди. В Калининграде плюс 22, плюс 24, облачно с прояснениями, временами дожди и грозы. В Воронеже плюс 25, плюс 27, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди с грозой. Днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве малооблачно, временами ясно, без осадков. Днем в столице плюс 26, плюс 28.

0: Театр у микрофона представляет.
1: Могу я хотя бы узнать, куда меня ведут?
2: Тут недалеко стена и остатки башни. От крепости остались.
0: Оранжевый портрет с крапинками. Литературный сериал по одноименному произведению Владислава Крапивина.
1: Фадейка! Где ты? Где ты?
3: Ох, как тихо, до звона. Это так звенит ужас.
0: Что, если невозможное возможно? А детская фантазия не просто выдумка, а ключ к удивительному миру открытий.
1: Ты что, хочешь сказать, что в самом деле первый раз туда полез?
2: Конечно, там до меня никто не был. Не веришь?
1: Наверное, не очень верю.
0: История о необычной встрече, настоящей дружбе и вере в чудо.
2: А может, я по очереди буду всеми? Каждым человеком. Вселенная ведь бесконечна. У нее времени сколько хочешь. Я успею.
0: Оранжевый портрет с крапинками. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
4: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
0: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
6: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Ржавчина.
7: Вернулись мы в эфир, дорогие друзья.
8: И продолжаем соскребать.
7: Главное радио страны, Илья Канавин, Александр Амочкин. Номер телефона, напомним, 8-925-222-9992. Спасибо вам огромное за активность, небывалую сегодня просто. Очень многих зацепила и трагическая история в Екатеринбурге. И прям идет большая полемика у нас здесь касаемо постсоветского пространства. Так вот, про постсоветское пространство.
8: Продолжим.
7: Мы сейчас и будем продолжать. Да, история — это такая удивительная наглость, что ли, да? Как это правильно сказать?
8: Простой ответ — да.
7: Илья пытался найти какой-то цензурный синоним, более яркий, чем слово «наглость». Вот, но будучи человеком воспитанным, бросил это занятие. Поэтому, да, давайте мы начнем со справки. Говорить мы будем сейчас про Армению. Очень плотно там все полетело на последней неделе. Давайте послушаем.
0: Наша справка.
9: 27 июля по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Никола Пашиняна. Премьер Армении попросил снять ограничения на экспорт армянских товаров в Россию, введенные с 3 июня. Под запрет тогда попали фрукты, овощи и молочная продукция. 90% армянской продукции традиционно уходило на российский рынок. Больше желающих покупать это нет. В ходе телефонного разговора Пашинян рассказал Путину, что Армения продолжит курс на евроинтеграцию, уже принят соответствующий закон, но и на этом неугомонный Никол не остановился. 30 июля он заявил, что Армения может потребовать с России 2 миллиарда долларов в год за использование железных дорог, которые с 2008 года находятся в концессионном управлении дочки РЖД Южно-Кавказской железной дороги. Тут необходимо отметить, что за 17 лет РЖД уже инвестировала в армянскую инфраструктуру около 400 миллионов долларов и около 170 миллионов в обновление подвижного состава. Вся прибыль шла на развитие, дивиденды акционерам не выплачивались. Депутат Европарламента Фернан Картхайзер в этой связи заявил, этими выпадами дело не закончится. По его мнению, ЕС окажет давление на Армению, требуя ввести визовый режим с Россией и присоединиться к антироссийским санкциям. А по данным нашей разведки, от Еревана уже требуют сокращения участия российского бизнеса в стратегических отраслях и разрыва гуманитарных связей.
7: Вот, кстати, пока справка шла, у нас тут в студии есть мониторы, где мы не только на себя смотрим, и не только на часы эфирные, но и смотрим еще вот телепередачу «Вести».
8: На то, что происходит в Кремле непосредственно.
7: Да, и там как раз вот сейчас коллеги сделали сюжет о том, как глава РЖД Белозеров сегодня ходил с докладом к Владимиру Владимировичу Путину.
8: Ну, там объявлена довольно нейтральная повестка.
7: Да, понятно, что официально объявлена нейтральная повестка. Понятно, что встреча плановая, но я прям никак не поверю, что не обсуждалась и история с армянскими претензиями.
8: Это было бы странно.
7: Это было бы очень странно.
8: А я не поленился и из хулиганских побуждений посмотрел, что такое 2 миллиарда долларов в год за использование наших же железной дороги. Значит, чтобы картина была еще яснее, 2 миллиарда это никто не понимает.
7: Ну, это очень много.
8: Да, да, это много. Значит, это 5 миллионов. 450 тысяч долларов в день. А если перевести на километры, то это 6500 долларов в день за каждый километр дороги. Понятно, да, чего хочешь?
7: Нет, не понятно. У меня нет, не укладывается.
8: Ну, вот так вот. Значит, это вот эти вот расшифрованные немножко 2 миллиарда. Живите теперь с этим.
7: Ну, то есть вопрос, а почему 2 миллиарда, он лишён всякого смысла? А вот, потому что, да, как известно, как говорят риэлторы, да, каждая квартира стоит ровно столько денег, сколько нужно в данный момент ее продавцу, да. Вот, значит, Пашиняну жизненно необходимо дополнительно 2 миллиарда долларов. Ты посмотрел бы, кстати, еще когда бюджет Армении. Может быть, тоже был какой-нибудь ответ. Ладно, мы сейчас этот и многие другие вопросы адресуем человеку, который разбирается в этом. А мы всегда зовем гостей, которые разбираются во всех вопросах, обсуждаемых лучше нас. Мы вообще мало в чем разбираемся. Приветствуем в эфире Мику Бдоляна, общественного деятеля, члена Совета ОНО Евразии. Мика, добрый вечер.
8: Добрый вечер.
10: Добрый вечер.
7: Мика, вот подскажите, пожалуйста, что это за демарши такие, причем ну, с такой плотностью, да, сначала телефонный звонок, хочу продавать снова абрикосы, да, но при этом хочу в Европу, а потом, значит, вот вся эта история с железными дорогами. Понятно, что вот про визы и санкции, это уже прилинковано нашими коллегами из «Известий», по-моему, которые вот нашли себе спикера в Европарламенте, тут им что-то сказал, но все равно как-то плотно очень пошло за одну неделю. Что случилось-то?
10: Да, все очень просто. Пашинян вышел из отпуска.
7: Человек отдохнул, набрался.
8: Загорел, да?
10: Совершенно верно, да. Цирк вернулся в строй. Здесь что произошло? Смотрите, главный, один из важнейших мифов, который сумел создать Пашинян за годы на свое правление, в том, что он может порешать любой вопрос в Москве, в том, что Владимир Путин его друг, и все, что как надо будет ему, так ему и сделают. Собственно, с этой повесткой в действительности он шел на выборы. Он говорил о том, что у нас, ну, у армянской власти, да, с Россией все хорошо, никаких проблем нет, мы ругаться с ней не собираемся, мы собираемся укреплять отношения, а все, что вам рассказывает оппозиция, то, что мы говорили, пытались убедить людей, что голосовать за Пашиняна, это фактически голосовать за разрыв отношений с Россией, это все неправда.
7: Мик, подождите, сегодня, а это он на какие выборы шел с такой повесткой? Вот на последние?
10: На последние парламентские выборы.
7: То есть он живет в искреннем убеждении, что люди, которые в выборах будут участвовать как избиратели, они лишены разума, слуха, зрения?
10: Вы не поверите, но это так.
8: И работает, как выяснилось.
10: То есть
8: факту.
10: Они действительно лишены, я про это говорю.
8: Угу.
10: Потому что они искренне верили. Я вам больше скажу, мало того, что люди, там, фермеры, не знаю, бизнесмены, его политическая сила, его депутаты, они... Да он сам в это совершенно искренне верил. Я точно знаю о том, что он разговаривал со своими соратниками с позиции «Куда Россия денется?» «Я буду властью, и они со мной будут договариваться». Это то, что его погубило, потому что и погубит обязательно, потому что, да, на протяжении вот этих последних всех лет, особенно с 2020 года, как у нас начались волнения после Второй Карабахской войны, ему удавалось находить общий язык и где-то даже поддержку в Кремле. И долгое время ему верили, ему допускали какие-то вещи. Все изменилось в тот момент, когда Пашинян отдал дорогу через Сюник, которая по трехстороннему договору от 9 ноября 2020 года должны были охранять армянские пограничники при поддержке ФСБ России, он отдал ее Трампу, вот та самая дорога Трампа. Вот тогда все на самом деле изменилось для него кардинально, но он не поверил в это. Он подумал, что он дальше может делать все, что хочет.
8: А это и реально, первый... что в Армении появится американский ЧВК? То есть реализация вот этого маршрута Трампа?
10: Безусловно, если этот маршрут Трампа реализуется, то там, конечно, появится американский ЧВК, а это граница с Ираном. Как вы себе сейчас представляете, у границы с Ираном, чтобы Иран допустил ЧВК американский. При этом сейчас на фоне всех тех событий, ограничений со стороны России, и армянская власть понимает, что в скором времени цена на газ также, вероятнее всего, поднимется, они едут в Иран, договариваются с Ираном об увеличении поставок. Это незначительные поставки, но они это делают. При этом одновременно у границы Ирана они продвигают дорогу Трампа.
7: Но это похоже на какое-то психическое расстройство, вот если так вот абстрагироваться, да, и вот, вот просто послушать, что вы описываете там, ну, поступки какого-то человека абстрактного, да, не президента суверенного государства, а вот там есть у нас сосед по даче, да, который ведется столь странным образом, да, единственная рекомендация, ну, вы вызовите санитаров.
10: Можно я вот один пример приведу, который уверен, что вас удивит?
7: Давайте.
10: После 22-го года, когда санкции ввели против России, очень сильно развилось у нас в Армении развод рыбы. Да, форели, сетровые стеды, которые в бассейнах специальных разводят. Естественно, все это идет в Россию. Порядка 14-15 тысяч тонн в год. На это тоже наложили запрет, ограничение.
8: Запрет кто наложил?
10: Россия. И что вчера говорит Пашинян на заседании правительства? Он говорит, вы знаете, вот лично я вот эту выращенную в бассейнах рыбу давно не ем. Она говорит, какая-то не такая, с ней что-то не то.
8: Он в Енисее, что ли, вылавливает осетринку?
10: В это же время, понимаете, в это же время правительство выделяет субсидии рыбоводам и в это же время заявляет, что рынки Европы открываются для этой рыбы. В то же самое время, когда он говорит, что эта рыба плохая.
7: Непростая ситуация. Как-то так я бы охарактеризовал это все. Непростая ситуация.
8: Пример восхитительный, Ника.
7: Ник, скажите, а зачем, зачем Евросоюзу и, ну, вообще глобально Западу, зачем ему Армения, ну, вот так вот по-честному, кроме того, чтобы, ну, тыкать палкой в Россию бесконечно?
10: А нету больше никаких смыслов.
7: То есть никакого стратегического, экономического, там, не знаю, геополитического смысла, там, военного?
10: Абсолютно. Абсолютно никакого. Ну, то есть, ну, конечно, да, есть логистика, да, и то это нужно туркам. Потому что вот тот самый там маршрут, есть, когда соединяется так называемый Зангезурский коридор, который в Азербайджан с Турцией, пытаются реализовать и называют даже дорогу Трампа до сих пор так. Он соединяет Турцию с Азербайджаном и дает выход на Центральную Азию. Это необходимо для строительства так называемого Великого Турана, да, о котором много говорят. Но здесь вот уникальная точка, потому что Брюссель с Анкарой навряд ли можно назвать союзниками. Но вот в Армении у них сошлись интересы, потому что Турции нужно выдавить Россию из Армении, чтобы вот эта Армения не стояла между, не была препятствием этому самому вот Турану, а Брюсселю просто нужно добавить, создать еще одну антироссию, вывести Россию, возможно, там, ну, одну из немногих стран, где осталось влияние, да, то есть в целом это исключительно часть борьбы против России, ничего не имеющая общего с интересами армян и, ну, вообще не несет никакого стратегической цели, на самом деле, для
8: Европы. Мик, и мой любимый вопрос, а дальше-то что?
10: Вы знаете что? Сейчас, на самом деле, назревает очень интересный момент, очень интересная ситуация. Владимир Путин уже дважды заявил о необходимости проведения референдума за ЕС или ЕАЭС.
7: Угу.
10: Об этом же заявили и лидеры стран ЕАЭС, что Армения должна в кратчайшие сроки его провести. Пашинян, естественно, отказывается, потому что это абсолютно губительный для него процесс. Потому что люди, я еще раз говорю, они верили, что с Россией все хорошо. Они те самые там фермеры, которые вчера голосовали за Пашиняна, и завтра, возможно, дадут за него голос, они не готовы на разрыв отношений с Россией, потому что это касается их личного благосостояния. Так вот, в Армении существуют законные процессы для того, чтобы организовать референдум. Я очень сильно надеюсь, что в ближайшее время мы услышим о начале подобных процессов, и нам удастся реализовать этот самый референдум. А если пройдет референдум, даже если Пашинян попытается его фальсифицировать, как он поступил с выборами, ему это не удастся по одной простой причине. Потому что это не политическая повестка, а социально-экономическая. И вот этот референдум, он дает решение совершенно конкретного вопроса, совершенно конкретной проблемы для довольно широкого слоя населения. И они прекрасно знают, за что они голосуют. Если он фальсифицирует, то народных волнений не избежать.
7: Ну, то есть, возможно, что случится и улица, да, в очередной раз.
10: Совершенно верно.
7: Мик, а вот раз уж мы заговорили про Туран, не могу стороной обойти этот вопрос. Но ведь, по сути, Турция для Армении, ну, не знаю, правильно ли я скажу, ну, такой экзистенциальный враг, да?
10: Совершенно верно.
7: Вот все эти процессы, попытки замирения, да, с Турцией, который, начал не Пашинян, да, которые давно достаточно идут, но они же вряд ли к чему-то приведут без признания факта геноцида. А Турция никогда не признает геноцид.
10: Ну, смотрите, на самом деле, активизировал его Пашинян, как бы серьезный процесс начал Пашинян. Помимо этого, что они делают? Они подменяют врага. То есть они говорят о том, что главный это враг России, не Турция. И вот просто пример сегодня буквально всплыло видео в интернете, где там азербайджанец в Грузии посреди поля вдруг нашел заброшенную могилу армянина, ее там прямо облагородил, все, потом рассказывает...
7: Господи, как это дешево, а?
10: Что в Дубае его там, его же мусульмане кинули, он остался без крыши над головой, его приютил армянин и так далее.
7: Господи.
10: Но ключевой посыл во всем этом было, сколько бы нас не ссорила империя, мы всегда были дружны.
7: Ну, в общем, будем надеяться.
8: Слушайте, перепрошивать ничего нового.
7: Тем не менее, будем надеяться на здравомыслие. Армян, Мик, спасибо вам большое. Мик Абадалян, общественный деятель.
8: Член спасибо, совета. Мик, приходите к нам.
7: Оно Евразия. Интереснейший получился большой разговор. Через минуту вернемся.
0: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. Культ бригада. Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
11: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. Культ бригада. По средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
13: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
12: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Ржавчина.
7: Возвращаемся мы в эфир.
8: Продолжаем соскребать.
7: Да, хороший повод напомнить, что нас можно не только слушать, но и смотреть.
8: Потому что сейчас мы прямо вместо справочки запустим.
7: Да,
8: прямо...
7: сейчас мы будем показывать кусочек видео. В принципе, там звук более чем красноречивый, и все понятно. Да, я так коротко объяснил. Там сидит молодой человек лет 25-26 и рассказывает о своих злоключениях.
8: За океаном.
7: За океаном, да. Начались они у него в 22-м году, а когда началась специальная военная операция, молодой человек страшно испугался и уехал. И вот что там с ним все эти годы происходило...
8: Мы и сейчас... тут мой любимый вопрос, и что дальше?
7: Да, вот, сейчас послушаем, а потом поговорим, а поговорить есть о чем. Давайте нам, пожалуйста, кусочек.
14: У меня в Америке, стоит признать, после уже 4 лет жизни начинают спадать немножко розовые очки и немножко портится настроение и мотивация. Честно, ребят, я не подумайте, что я какой-то ватник, что я какой-то перебежчик, что я постоянно меняю свое мнение. Я никто мне не платит за мое видео, просто говорю свое мнение. Я приехал сюда, как и большинство, в 2022 году. Я никогда не скрываю, я испугался, что началась в России война, то, что там те, кто был за Навального, прессуют. Я думал, что я схватил, как и многие мои знакомые, кто были со мной на бордере, кто сюда приехал. Все думали, что мы самые счастливые люди, потому что мы вот в начале, в 22-м году еще сюда приехали, когда добрый президент Байден и его пресс-секретарь всех сюда пускали. Мы приехали и думали, я думал, что вот как такое вообще возможно, что я простой нищий пацан с Омска, вот, получил себе Лос-Анджелес, грубо говоря, ту самую свободу холеную, о которой все мечтали. Но после одного года адреналина, двух лет адреналина, когда вот ты чувствуешь эти путешествия, ты можешь вот жить в комнате, жить в хостеле, ну, у тебя есть там накопление, ты можешь попутешествовать в Чикаго, в Майами, в России там война, обстрелы, санкции, а тебя как бы это не касается, ты же далеко. Но со временем, конечно, ты немножко все меняешь, потому что я просто начал жить обычной жизнью. Я хотел просто жить, как и все ребята. Я работал на двух работах, потому что я захотел снять себе квартиру. Не комнату, а квартиру. Но чтобы снять себе квартиру, приходится работать уже 3 года на двух работах. То есть шестидневка, 4 года. Это обидно, потому что нет отдыха, нет отпусков, нет больничных, нет декретов. Ну ладно, это не суть. Легализоваться, я думал, что вот сейчас вот, я приехал, 22 года мне было, в 22-м году. Я думал, сейчас вот выиграю суд, получу грин-карту, пойду на госслужбу в американскую армию. Нет, всем сейчас переносят суды, а даже если суд выиграл по убежищу, то грин-карту ждать сейчас еще 3 года. То есть я вот приехал в 22 года, даже если вот я получу грин-карту где-то лет в 30-31, мне получается уже в 32 не сильно хочется идти в американскую армию рядовым солдатом, там бегать с латиносами за $2000 в месяц.
7: Ну, во-первых, гомерически смешно, как человек, который боялся, что он попадет под мобилизацию, уехал в Америку, чтобы там, значит, с планом там устроиться в американскую армию. Надо сказать, одну из самых воюющих армий планеты.
8: Ну, ладно, тому могут быть всякого рода объяснения. Не стали полностью давать его рассказ и видео, но там есть чрезвычайно любопытные подробности. Я нашим слушателям просто рекомендую это видео найти и посмотреть его полностью. Оно где-то минут 7, наверное.
7: 7 минут, да.
8: Вот. Он там плачет. И искренность этого человека. Я не очень склонен... глумиться над переживаниями. Я не очень ему как бы сочувствую, хотя скорее... Нет, я скорее ему сочувствую. И когда я его слушал, у меня все время крутилось в голове вот это вот... как это? Прощение паче справедливости. Это к вопросу о том, а что же делать с ними. Потому что он, кстати, там говорит, что огромное количество молодых ребят, которых родились дети, которые с детьми, им 100% нужно будет возвращаться в Россию, потому что делать там нечего. Ну, они там просто не выживут. Вот. И исходя из этого, мне кажется, и нужно смотреть на эту ситуацию. Да, вот с ними такое случилось. Да, им надавала жизнь по башке. Там, где они не ждали. Ну, что, глумиться над ними? Ну, не знаю.
7: Я тебе так скажу, я тут как-то мучаюсь бессонницей не так давно. Что-то попытался себя усыпить чтением иноагентских всяких пабликов. Угу. А вот, и, значит, не усыпил, потому что я ржал, как конь, за малым не разбудил всю семью. А потому что... Там, на самом деле, вот этот нарратив про то, что ну как же мы вернемся, когда же мы вернемся, и вот что же будет, когда мы вернемся, и меня занимает, на самом деле, исключительно этот вопрос. Я вообще не хочу оперировать категориями прощения, непрощения. Как бы, ну, как человек православный, я, ну, типа, всех прощаю, да? Я не понимаю, что нам с таким количеством когнитивных инвалидов делать. У нас, как бы, ну, не самая цветущая экономика, несмотря на все ее успехи. И вот об этом, в том числе, я хочу поговорить с нашим любимейшим гостем Виталием Сирукановым, журналистом, политтехнологом, юристом. Виталий, добрый вечер.
8: Добрый вечер, Виталий.
15: Добрый вечер, коллеги. Внимательно слушал речь вот этого пориджа, да, как их называют в Белграде, правильные русские. Да, они пускай будут хорошие русские, а мы будем настоящие русские.
7: Да,
15: так вот, мне, честно
7: русские.
15: Говоря, их не жалко. Я хоть человек православный, человек, который иногда ходит в церковь, когда может, не могу себя назвать церковленным, но мне их не жалко. Знаете почему? Потому что человеку 22 года. Человек
7: было. Сейчас ты ему плюс 5 лет уже, 27 ему уже.
15: Ну, сейчас это вообще, понимаете, это уже дубина спиросовая, что называется, да? Мы в наше поколение, в их годы уже как-то более-менее что-то о жизни понимали. А понимаете, они инфантильные, абсолютно... розовые какие-то существа, которые думают, что на Западе...
8: Поколение снежинок.
15: Да, существуют только пони, все им там рады. Опять же, почему? Недостаток образования, да, недостаток какой-то реальной жизни, которую они могли получить. Да, мы все-таки с вами там и 90-е у нас были, и перестройка была, и много чего было, и начало нулевых было. А они, понимаете, вот такие вот, да, абсолютно домашние цветы, которые подумали, что Россия, конечно, мордор зла. В чем и главная проблема? Они находятся в мыльном пузыре. Сколько я вот с такими ребятами разговаривал, кстати говоря, в Белграде, пытался понять мотивацию переехать, и знаете, там Чапаев и пустота. Там мама дорогая, там буквально есть набор из 2-3 каких-то иноагентских СМИ, из которых они берут всю информацию о жизни. Как им жить, простите, как им дышать, заводить им детей, не заводить. То есть их буквально водят, понимаете, вот за дудочку, да, за морковочку, и они совершенно не хотят думать своей головой.
8: Ну,
15: и
8: у меня все время вот в этой связи... Мне жалко. Виталий, у меня в этой связи все время вопрос. Ну, почему морковочка-то не наша? Ну, вот давайте мы эту морковочку заменим на нашу, а? Ну, попробуем хотя бы.
7: Ну, вы я знаете, тебе в чем могу дело? Ответить на этот вопрос. Ну, ладно, Виталий.
15: Вы знаете, в чем дело? Я на самом деле, постоянно отвечаю на этот вопрос. Ну, например, сегодня видел, кстати говоря, ну, так вот сложилось исторически, наверное, не знаю. Очень много нашей молодежи днем, обычные ребята, да, городские, они не вписаны там, условно говоря, в систему, они даже не являются пенсионариями, ну, часть из них уже прошла ИСВО, но это ладно. Другая так или иначе живет в Москве, они аполитичные, но у них почему-то нет этой дурости в голове, потому что, ну, как бы, они сформировались под влиянием естественной среды. Они видели какую-то улицу в детстве, они видели от родителей какие-то внятные нарративы о том, что в жизни надо что-то из себя представлять, что за свои слова надо отвечать, что родина, понимаете, это не надпись где-то в туалете, а за это можно иногда и в морду кому-то дать. А вот когда человек вырос, искать выгоду, сколько ему заплатят в американской армии, а сколько ему заплатят в российской, и вот он сидит, понимаете, с калькулятором считает, где у него больше процент получится. Да пошли бы они все к черту, честно говоря. Я честно не понимаю, это на самом деле мизерный процент от того, что мы сегодня имеем в России в плане молодежи. И поэтому не надо с ними носиться, не надо с ними нянчиться, потому что этот человек приедет назад в Россию, вот мы его с вами пожалеем, давайте гипотетически. Мы его пожалели, мы приняли его назад в Россию. Как вы считаете, что человек будет здесь, чем он будет здесь заниматься? Он будет заниматься социальным потребительством. Он будет от нас бесконечно чего-то требовать. Он считает, что мы ему должны за то, что он, видите ли, такой хороший вернулся, дайте ему сразу какой-нибудь грант на бизнес, дайте ему еще что-то, дайте ему это. Ну, так не работает, друзья. Понимаете, всегда есть какой-то определенный процент. Молодежи и в наше время, согласитесь, это было. Людей, которые не хотят ни во что встраиваться. Людей, которые не хотят чего-то достигать. А люди, которые хотят тупой халявы. Это раньше они просто оказывались на обочине истории. Но вот сегодня наша эпоха подарила им шанс стать особенными релокантами. Ну и что они создали? Ну что они создали? Помните, опять же, были идеологи, которые нам бесконечно кричали: «Мы теряем лучшую молодежь, мозги утекают». Ну и?
16: Ну, не похоже, когда смотришь. Ну,
8: по поводу лучшей молодежи, да, это большой вопрос.
7: Да.
8: Да, с другой стороны, человек, который рассказывает, что у него лопаются вены на ногах, потому что он за смену делает 800 там, десертов, ну, наверное, тоже его там особым халявщиком вряд ли стоит называть. Ну, дурачок, абсолютно согласен с тем, что это, в общем, проблема отсутствия образования. У нас давно образование превратилось в обучение, а образование, как способ мировоззрения, к сожалению, вымывается, начинает отсутствовать. И да, получаются вот такие вот уродцы.
7: Да тут не только образование, здесь даже, ну, люди ленивые и нелюбопытные, потому что если бы человек...
8: Александр Сергеевич еще подметил.
7: Если бы человек всерьез отнесся бы к своей релокации в 22-м году, то, наверное, он бы там почитал про разные страны, посмотрел бы, значит, что-нибудь не про Человека-паука, да, а какие-нибудь там реалистичные кинокартины и сериалы, да, и, ну, чуть более осмысленно бы выбрал что-то для себя, потому что понятно, что, ну, на сегодняшний день Соединенные Штаты Америки для просто молодого человека, который приезжает туда без профессии, без денег, без ничего, ну, это как бы, ну, дырища, да, вот, но я же не об этом, да, но они же все равно вернутся, да, правда же, они все равно вернутся, и, наверное, было бы, ну, заманчиво, но в целом неправильно как-то поражать их в гражданских правах, как уже поразили в целом за дело там иноагентов, осужденных и так далее. И так далее.
8: Иноагентов нет.
7: Тех, кто
8: нет
7: системно вопроса. Гадит. Да, но вот этого парня, я соглашусь с Ильей, ну не лентяй он, да, сделать 800 десертов за смену, ну нормально.
15: Но опять же, это с его слов, господа. И вы знаете, я могу сказать, что я, например, приседаю 1500 раз. Или я не знаю,
7: я поверю,
15: что я могу решить.
7: А я поверю.
15: Ну, я, честно говоря, слабо верю, потому что эти люди привыкли преувеличивать. Это особенность их мышления, да, и вызывать в том числе жалость среди своего очень закрытого социума. Поэтому им прежде всего от нас сегодня нужна жалость. Я ни в коем случае не призываю начинать какую-то охоту на ведьм. Пускай возвращаются, но пускай они возвращаются так, да, с тем ощущением, как они уезжали. Помните, как они уезжали? Да, там, не поджав хвост, мягко говоря, они хлопали дверью и говорили о том, что мы все тут недочеловеки, мы недолюди, и вообще мы не имеем права на существование, и абсолютно во всем разделяли здесь и западную, и бандеровскую, и какую угодно пропаганду за определенный дешев. Вопрос в другом. Вот он вернется, а что он будет дальше делать? Вы понимаете, что мы для него все равно останемся врагами. Он все равно будет считать, что мы виноваты в его истории, его личного поражения.
7: С большой долей вероятности, да.
15: Или вы считаете, что он сам смирится со своим поражением и будет считать, что он сам такой дурачок? Да никогда в жизни. Знаете, вот сегодня произошел очень трагический случай в Белграде, да, нашли нашу 27-летнюю девочку, да, на окраине Белграда, и сейчас вот мне пишут друзья оттуда, что вскрываются некие подробности, она пошла в какой-то очень сомнительный клуб одна, познакомилась там с турецким гражданином, пошла к нему одна домой, ну и вот мы видим результат. Честно, мне хочется как будто, знаете, ввести им какие-то курсы, ну, какой-то адекватной жизни, чтобы они понимали, что это опасно. Понимаете, ну вот правда, эти снежинки, они думают, что мир розовый, что зло живет только в России. И можно вот совершать такие опрометчивые поступки, а потом их в чемодане находят. Честно, у меня вот душа вот за них болит. Вот в этом плане, потому что люди, Ну, простите, назову вещи своими именами. Ну, не знают они жизни. Но они ее не видели. А там-то жизнь, она есть. Там во многом 90-е где-то еще продолжают.
7: Да, да, да.
15: Понимаете? И вот потом находят вот таких наших девчонок в чемоданах. Ну, ё-моё.
7: Грустно это, да, очень история. Спасибо большое, Виталий. Виталий Сируканов, журналист, политтехнолог, юрист, был у нас в эфире.
8: Спасибо, Виталий.
7: Но понятно, что у меня не было иллюзий, что мы найдем ответ на вопрос, что делать.
8: Нет, такого ответа нет.
7: Да, но говорить об этом надо.
8: У меня есть одна цитата, не успею я ее до отбивочки. После отбивочки скажу.
7: Хорошо, да, потому что у нас сейчас стандартная минутная пауза, после которой мы вернемся, и у нас еще одна очень интересная и важная.
0: К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
17: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
0: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12:10 по Москве и в 11:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
18: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
0: В эфире программа «Люди и песни».
19: Эта песня вышла на пластинке в Советском Союзе летом 1969 года. В разгаре был дачный сезон, и жизнерадостная композиция под названием «Песенка велосипедистов» с забавным припевом «Даль-даль-даль-даль-даль» пришлась как нельзя кстати. Она прилетела, вернее, приехала в нашу страну с юга Европы, из Италии. В оригинале композиция, которую сочинили продюсеры Марио Панцери, Лоренцо Пилат и певец Рикардо Дель Турко, носила название «Uno Tranquillo», что можно перевести как «Одинокий тихоня».

Люди и песни. Незадолго до выхода «Уно Транкилло» итальянский хит-парад возглавила другая композиция «Дель Турко» «Лульо», и певец вновь рассчитывал на успех. Однако «Уно Транкилло» прошла незамеченной. Помощь подоспела с британских островов. Группа «Tremolos», незадолго до этого исполнившая на английском песню «Лульо», решила записать свою версию «Уно Транкилло» под названием «Suddenly You Love Me». И песня неожиданно выстрелила, заняв в 1968 году 6-е место в британских чартах. Речь в английской версии шла о парне, который страдал от безответной любви и уже почти сдался, как вдруг неприступная девчонка в него все-таки влюбилась.

0: Люди и песни.
1: Ну а по другую сторону пролива Ла-Манш эта же песня одновременно стала хитом во Франции. Джо Дассен, забавное совпадение, как и Tremolos, в свое время перепевший песню «Лульо», также обратил внимание на новую композицию «Дель Турко». На французском, благодаря поэту Жану Мишель Рива, она получила название «Свистеть на холме». Говорят, что в 1968 году ее пели даже участники знаменитых студенческих волнений в Париже. При том, что песня была шуточной и рассказывала о том, как некая пастушка не пришла на свидание к своему воздыхателю, и тому ничего не остается, как в одиночестве сидеть на холме и свистеть.

0: Люди и песни.
1: Неизвестно, какой из вариантов этой песни – итальянский, французский или английский – услышали в Советском Союзе. Но звезды советской эстрады стали с энтузиазмом исполнять ее. Сначала свою версию предложил Эмиль Горовец, перепевший в свое время огромное количество западных хитов. Но самой популярной оказалась версия ансамбля «Поющие гитары» на стихи Павла Ватника, получившая название «Песенка велосипедистов». Кстати, эта песня до сих пор является неофициальным гимном отечественных любителей велосипедного спорта.

0: Люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Эксперты по кибербезопасности предупреждают. Мошенники начали обманывать россиян под видом проверки задолженности. Как это происходит? Они создают сайты, которые предлагают всевозможные проверки. От наличия задолженности до получения якобы персонального гороскопа или матрицы судьбы, что бы это ни значило. Чаще такие сайты все же предлагают проверить долги, штрафы, риски и ограничения, предлагают обнаружить местоположение устройства или отслеживать посылки, а также привлекают тем, что якобы могут пробить человека по номеру телефона. Аналитики говорят, что аферисты все чаще используют схему с подпиской на фальшивые цифровые сервисы со скрытыми списаниями. Причина в том, что такой способ обмана сложнее распознать. От тактики прямой кражи денег они переходят к злоупотреблению доверием, когда предлагают недорогую услугу, а списывают потом значительные суммы. Некоторые такие сайты злоумышленников предлагают скачать шаблоны различных заявлений на отпуск, на увольнение, для подачи исков в суд, а бывает и предложение найти совпадение по фото, так говорят эксперты. Главное, что позволит вам вычислить мошенников, все сомнительные сайты действуют по одному сценарию. Пользователю предлагают подписаться на отчет буквально за 5 рублей в течение пробного периода или за 399 рублей на 30 дней. Если пользователь ведет данные на таком сайте, он рискует скомпрометировать данные своей банковской карты и лишиться денег на банковском счете. Не попадитесь в эту ловушку. А если понимаете, что данные вашей карты уже в руках обманщиков, заблокируйте ее, позвонив на горячую линию банка или с помощью банковского приложения. Еще, по данным МВД, мошенники разработали новую схему обмана, в которой сообщают о желании оплатить аренду жилья якобы за счет государственных денег, предназначенных для российских военных. Злоумышленники находят объявления о сдаче квартир в аренду, откликаются на них, представляются военнослужащими или их супругами, утверждая, что оплатит аренду государство. Для этого обманщик просит прийти в банк, где якобы специалист поможет осуществить перевод. А пока этого не случилось и обман не раскрылся, звонит другой мошенник, который представляется сотрудником банка и запрашивает номер карты и код из СМС-сообщения. Как вы уже поняли, все именно для того, чтобы выманить данные карты и СМС-код. А для пенсионеров аферисты подготовили другую схему обмана, говорит МВД. Сначала выманивают паспортные данные, представляясь работниками Совета ветеранов, и обещают вознаграждение. По телефону якобы председатель Совета ветеранов сообщает, что пожилой человек включен в список граждан, подлежащих награждению, и ему положена крупная социальная выплата, компенсация, а для оформления вознаграждения выманивают полные паспортные данные. Потом звонит другой аферист, который представляется сотрудником Федеральной службы безопасности или другого правоохранительного ведомства, и заявляет, что предыдущий звонивший был мошенником, который завладел персональными данными жертвы и теперь пытается использовать их для перевода сбережений на счета, связанные с преступной деятельностью, например, на территорию Украины. Пенсионеры предлагают принять участие в спецоперации по поимке злоумышленников или предлагают спасти свои деньги от конфискации. В любом случае, для этого надо перевести деньги на безопасный или специальный счет. По сути, это счет злоумышленников. Не диктуйте по телефону, не пересылайте фотографии персональных данных, информацию о картах, паролей, коды из СМС. А безопасных счетов не существует. Берегите свои деньги и данные, не дайте мошенникам заработать.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Президент США отдал приказ американским военным начать новую серию ударов по Ирану. Импортозамещение, рост объемов производства стимулировали спрос на рабочие профессии в России. И на госуслугах появится формат для получения справки, необходимой для оформления опеки над детьми. Об этих и других событиях далее подробно. Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе техники в районах населенных пунктов Волчанска, Ивановка, Барвиновка, Мировка, Великомихайловка, Покровска и Коломейцы, сообщил представитель группировки Дмитрий Меськов. По его словам, также в течение суток армия Украины потеряла на этих участках фронта более 340 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 7 станций спутниковой связи «Старлинг», 58 беспилотников самолетного типа, 43 пункта управления беспилотной авиацией и артиллерийское орудие. Подразделения группировки «Центр» в течение суток нанесли удары по живой силе техники 7 украинских бригад в районах Кондратовки, Сергеевки, Дружковки, Райского, Водянского и Доброполья, рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. Российские железные дороги самые безопасные в мире. Это подтверждает статистика, сообщил на встрече с Владимиром Путиным председатель правления РЖД Олег Белозеров. По его словам, компания увеличила перевозки на экспорт. Прирост идет за счет дружественных стран. Холдинг в приоритетном порядке поддерживает и ветеранов спецоперации, и их семьи.
2: Поддерживаем в качестве приоритета участников СВО. У нас есть проект «Своих не бросаем». Мы работаем вместе с фондом «Защитники Отечества». У нас есть 36 рейсов, 10 маршрутов. Почти 7 тысяч участников СВО вместе с семьями смогли воспользоваться нашими туристическими возможностями. При этом очень хорошо работает наша железнодорожная медицина. Более 21 тысячи участников СВО смогли получить и наши внутренние, вот, воспользоваться нашими медицинскими услугами.
3: Спасибо. И продолжайте, пожалуйста, эту работу.
2: Обязательно.
1: Владимир Путин на встрече с главой холдинга Олегом Белозеровым отметил, что развиваемая компания РЖД «Сеть квантовых коммуникаций» должна стать не только полезной для всей страны, но и прибыльной. Президент США отдал приказ американским военным начать новую серию ударов по Ирану, которые могут начаться уже в эти выходные и продлиться несколько дней, сообщили американские официальные лица газете Wall Street Journal. Дональд Трамп санкционировал новый удар, представленный ему в президентской резиденции Кэмп-Дэвиде, сообщили американские официальные лица. Однако при этом они указали, что любой немедленный прогресс на дипломатическом фронте может убедить Трампа остановить запланированные удары и вернуться к переговорам. Он также может просто передумать, отметили источники. Ранее в пятницу Трамп заявил журналистам, что планирует возобновить массированные военные удары, чтобы заставить Иран сесть за стол переговоров. Телеканал CBS News со ссылкой на информированные источники сообщил, что Соединенные Штаты и Израиль планируют одну из самых масштабных за последнее время бомбардировок объектов энергетической инфраструктуры.

0: в Иране. Они также указали, что удары могут начаться в течение выходных. Импортозамещение и рост объемов производства в отдельных сегментах стимулировали спрос на рабочие профессии, а ряд отраслей обрабатывающей промышленности показали достаточно хороший темп роста в последние годы. Об этом сообщил ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Кроме того, по его словам, есть и фактор трудовых установок, так называемая мода на профессии. Глава Минтруда отметил, что на фоне роста спроса на рабочие профессии по этим специальностям сложился наибольший прирост в оплате труда, а государство и работодатели реализуют проекты, направленные на повышение престижа рабочих профессий. Министерство здравоохранения России планирует добавить электронный формат для получения справки, необходимой для оформления опеки над детьми. Она будет доступна на госуслугах, сообщает РИА Новости. В тексте документа говорится о том, что в день принятия врачебной комиссии решения оформляется заключение, которое выдается гражданину на руки, либо формируется в форме электронного медицинского документа. При этом справка будет доступна на портале госуслуг. Медицинское заключение действительно в течение полугода со дня его выдачи, либо его оформление в формате электронного медицинского документа. По просьбе гражданина справка может быть получена и в виде бумажной копии. Незначительные повреждения здания произошли в итальянском городе Неаполе из-за произошедшего неподалеку от него землетрясения, передает агентство Reuters со ссылкой на итальянскую пожарную службу. Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 10 километрах от Неаполя. Reuters передает со ссылкой на местные власти, что в качестве меры предосторожности было приостановлено метро, а также прервалось движение поездов. Ссылаясь на итальянские СМИ, агентство подчеркивает, что это было одно из сильнейших землетрясений, зафиксированных в этом районе страны. В выходные в столичном регионе ожидается жарко и до вечера воскресенья сухая погода, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в ближайшие дни показания термометров будут стремиться к 30-градусной отметке. Температура воды в естественных водоемах составит от 18 до 23 градусов, и в ближайшие дни, по словам Тишковца, это будет финал массового купания.
1: После серии ненастных и довольно прохладных дней над столицей вновь уверенно выглянуло солнце. В Москве до конца пятницы сохранится теплая сухая погода. Август тоже стартует с идеальных метеоусловий. В субботу в столице без осадков и до плюс 28. В воскресенье подхватит жаркую эстафету и к середине дня воздух прогреется до плюс 30. И лишь после 18 часов с приближением холодного фронта небо нахмурится и прошумят скоротечные грозовые дожди. В начале следующей недели Центральная Россия останется в зоне положительной аномалии температуры, но сильной жары, по предварительным прогнозам, в августе уже не будет.
0: Последний месяц лета погода в европейской части России ожидается контрастная. Температурный режим будет ниже или выше климатической нормы. Об этом вестям ранее рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Завученков. Согласно прогнозу синоптика, востоку страны повезет меньше, там будет прохладнее, чем на западе. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
2: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный «Спартак» в ближайшее время сделает предложение по трансферу нападающего «Рубина» Мерлинда Даку. Об этом сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники. По информации издания, в клубе решили активировать сумму отступных за форварда в 11 миллионов евро. Это будет сделано, если удастся договориться с нападающим по личным условиям. Российская премьер-лига сообщила о переносе матча третьего тура между Ростовом и ЦСКА в Москву в связи с повреждением инфраструктуры стадиона Донского клуба. Встреча пройдет в столице 8 августа и начнется в 20:30. А в 18-м туре клубы сыграют в Ростове-на-Дону. Точные даты и время ответной встречи будут сообщены позднее. Также изменено время матча третьего тура между «Спартаком» и «Краснодаром». Игра начнется на 30 минут ранее назначенного времени в 20:00. Московский «Локомотив» обыграл турецкий «Аланяспор» в матче второго тура группового этапа Московского международного кубка по пляжному футболу со счетом 3-0. Агент, представляющий интересы нападающего Максима Мамина, Станислав Романов, сообщил, что игрок расторг соглашение с московским хоккейным «Динамо» по соглашению сторон. Также сообщается, что форвард подпишет контракт с ЦСКА до конца сезона 26-27. Адмирал расторг пробные контракты с защитником Романом Мануховым и нападающими Остапом Сафиным, Павлом Куликовым и Максимом Мухаметовым. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. Российские прыгуны в воду завоевали серебряные медали в смешанных командных соревнованиях на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Сборную России представляли Надежда Трифонова, Григорий Иванов, Екатерина Беляева и Руслан Церновой. Победителями соревнований стали итальянцы. Анна Калинская не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира серии WTA 500 в Вашингтоне. В 1/4 россиянка уступила третьей ракетке мира, американке Джессике Пегуле, 3-6, 5-7. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: Погода.
0: Баламцентр Фобос. 1 августа в Ханты-Мансийске и Новосибирске днем до 29 градусов, облачно, возможны осадки. В Сургуте и Омске днем до 30 градусов, также возможны небольшие осадки. В Архангельске и Сыктывкаре днем 26 градусов, преимущественно без осадков. В Великом Новгороде и Петрозаводске возможен небольшой дождь, до 26 тепла. В Перми сегодня до 20 градусов, временами сильные дожди. В Уфе до 23 градусов, и также не обойти без зонтика. В Казани 24 градуса, возможно, дожди, грозы. В Пензе до 25 градусов и также осадки. В Ростове-на-Дону сегодня до 31 градусов, малооблачно, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, возможно, небольшие осадки, днем с грозой и до 24 градусов тепла. В российской столице сегодня малооблачно, преимущественно без осадков, днем от 26 до 28 градусов. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.
3: Радио России. Просвещение.
4: О животных. С Иваном Затевахиным.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я давно мечтал пригласить в студию к нам палеореконструктора Романа Евсеева, человека крайне известного в кругах биологов и палеонтологов, я бы сказал, что ведущего и самого лучшего палеореконструктора нашей страны, и не только. И хотел задать ему вполне логичный вопрос, который мне тысячу раз задают и радиослушатели, и телезрители, и вообще просто знакомые люди. Каким образом палеореконструкторы занимаются реконструкцией, найдя, скажем, одну кость, один зуб, там, я не знаю, один позвонок, и в результате получается такая вот реконструкция огромная. Ну, вот про эндрюсарха меня спрашивали. Ну, я думаю, Роман, вы расскажете, про кого вам удобнее рассказывать, как вы делаете свои замечательные художественные реконструкции, которые я повесил в Эрмитаже, конечно, но еще поработать, я думаю, вам придется какое-то время, чтобы этого достичь. Итак, рассказывайте, как это вот у вас выходит?
6: Ну, скажем так, по одной кости и по зубу животное все сразу не восстанавливает. Вот. Хотя-то можно и определить его родство. Угу. Святы хорошо определят, кому, например, принадлежит отдельная кость. Лошади, там, допустим, медведи. Угу. Вот. Ну, также по зубам, соответственно.
5: Вот. Ну, а каким образом, вот, скажем, это родство определяется? Это форма какая-то, да, или что это такое?
6: Это особенности строения этой самой кости. Угу. Вот. Строение самой кости, анатомия, морфология, гребни, крепление мускулатуры. Вот там вот все выдаешь, будь то лошадь или, к примеру, медведь.
5: Так, с этим понятно. И дальше что происходит?
6: Вот дальше, к примеру, по кости можно определить, было ли это животное полуводным, лазающим, бегающим, летающим, там, не знаю, каким еще, рылось ли оно в земле.
5: Это по строению, по как бы состоянию, да, по изношенности, да, да, или радиоизотопные анализы какие-то?
6: Нет, это по строению самой кости. Угу. Вот. Более того, даже есть у полуводных животных, у них также часто развиты эти самые гребни мускулатуры. Угу. И есть еще такая вещь, как утолщение, утяжеление стенок костей.
5: Но это если мы берем кости конечностей, да, вот утолщение костей, угу. Пахиостоз называется, да, это у полуводных животных, да, скажем, там, вот из современных у бегемотов, да, мы можем это наблюдать.
6: Да, у бегемотов, у сиреновых такое есть.
5: А, у сиреновых, да, точно. Да. То есть это для того, чтобы животное не выбрасывало, да, за счет положительной плавучести наверх.
6: Да, чтобы хорошо, спокойно погружалось в воду. В свою среду.
5: Хорошо, вот если вы можете определить как бы, ну это же, наверное, уже какой-то следующий этап реконструкции, когда у вас более-менее есть полное представление о форме тела, вот как форма-то вот остального тела реконструируется? Ну, допустим, я нашел эту с утолщением какую-нибудь бедренную кость чью-то, да, дальше-то что, я должен понять, к кому она относится, так правильно, к какому виду?
6: Верно, да. Там приходится уже посматривать, если нет полного скелета, там приходится уже посматривать и примерно прикидывать, как это все устроено у его ближайшей родни.
5: Ну а скажите, вот вы родню определили, а как вы поймете, что это кость, допустим, молодой особи, а не какой-то старой?
6: У молодых особей там есть еще и хрящевой диск. Вот. Между головкой кости и ее основным, скажем так, телом. Угу. То есть животное еще растет, у него кости еще формируются.
5: Ну а как вы определите, хищное это было животное или, скажем, всеядное, без зуба?
6: Имея всего лишь кости или зубы?
5: Да.
6: Ну вот, имея всего лишь кость, понятное дело, там, хотя, стоп, секундочку, есть еще такая вещь, как изотопный анализ самих костных останков.
5: Да. Я спрашивал как раз про изотопный анализ.
6: Например, по изотопному анализу пещерный медведь, казалось бы, крупный, огромный медведь. Но пещерный медведь в значительной мере ел траву, как самая заправская корова.
5: Это оказалось по изотопному анализу, да?
6: Да.
5: Ну, а как вы реконструировали, скажем, вот от того, что он ел траву, его как-то внешний облик меняется или нет, вот с вашей точки зрения?
6: От того, что ел траву,
5: да.
6: Ну, это по одной кости, конечно, внешний облик вряд ли может сказать что-либо, только лишь по черепу.
5: По всему черепу, да?
6: Да. Что, к примеру, у того самого пещерного медведя, вот, у него, судя по черепу, были такие большие губы, нос большой приличный, так, чтобы эту самую траву и щипать.
5: А, понятно, то есть тут все вместе, ну хорошо. Mm-hmm. А вот эндрюсарх, допустим, да, у него там кусочек его кости найден, не помню какой, сами расскажите, вот он кто, получается?
6: Эндрюсарх, конечно, это зверь и поныне загадка, скажем так вот. Хотя и сейчас его переопределили как происходящее от где-то от самых начал парнокопытных, где-то там вот между свиньями и бегемотами.
5: Ага.
6: Вот. От него найден череп. Череп раскрошенный, конечно. Так, если был бы целый череп, там можно было бы точно определить, парнокопытный он или нет. Вот, есть такая слезная кость на черепе. Угу. У парнокопытных оно, как правило, простирается далеко вперед к носу. Вот таким же по этой же самой кости определили, что древние четвероногие киты происходят именно от древних же парнокопытных.
5: Угу.
6: Ну, это не только по слезной кости, там еще другие самые черты. Вот, возвращаясь к нашему эндрюсарху.
5: Это пакицеты, да, и индоцеты, да, вот древние.
6: Там сейчас, конечно, очень большой ряд их. Вот самый известный, конечно, пакицет, вот, и его потомок амбулоцет.
5: Ага, понятно. Они еще были более-менее...
6: Они еще могли бегать по суше, хотя они были полуводными. Вот. У них, что интересно, такие аналоги крокодилов в своей фауне были.
5: Амбулоцеты, да?
6: Ну да, и амбулоцеты, и пакицеты. У них глаза располагались как у того самого крокодила, вот вверху морды, ну, вверху головы, чтобы сидеть в воде и что-нибудь высматривать оттуда.
5: А, понятно. Но вы-то реконструировали в свое время пакицета как такого бегающего волка, что ли, с рыбой во рту. Помню эту картинку прекрасно.
6: Ну да, у них по микроповреждениям на эмали зубов,
5: да.
6: Вот, они в основном, конечно, были рыбоядными, но если что, могли ухватить что-нибудь с берега, зазевавшееся.
5: То есть пакицет тоже все-таки был. Так у него ноги тогда должны быть короче, нет? Чем, так сказать, у волка?
6: Ну, у него не сильно-то и длинные ноги. Вот. Определили, что у него достаточно широко расставлены пальцы. Скорее всего, там были...
5: Перепонки.
6: Перепонки, да. Вот. И учитывая, что он, скорее всего, жил, ну, много времени проводил в воде, ну, и для сохранения энергии там должна быть, наверное, все-таки какая-то жировая прослойка у него.
5: А.
6: Тело обтекаемое, ну, как вот у выдры нынешней.
5: Понятно. То есть, если бы вы сейчас делали эту реконструкцию, вы бы его как бы немножечко помассивнее сделали и покоренасти?
6: Пожалуй, да.
5: Вот видите, как это все же совершенствуется, да, получается. Это я радиослушателям объясняю. Теперь я им быстренько объясню, почему я ухватился за Эндрюсарха, потому что, судя по всему, по этой самой косточке, это был самый головастый, во всяком случае, хищник или, скажем, всеядный всех времен и народов, млекопитающий, да, вот как я понимаю, да, и его еще описывал Иван Ефремов в своих замечательных романах. В общем, загадочное животное, которое привлекает внимание и палеонтологов, и людей, которые реконструкциями занимаются, там, палеозоогеографов и так далее, и тому подобное. Так вот, давайте к нему вернемся все-таки, к его голове.
6: Да,
5: как...
6: да.
5: Рассказывайте.
6: У него очень крупный череп, он 83 сантиметра. Угу. То есть сам зверь, скорее всего, был величиной, ну, как бык.
5: А вот если с бегемотом сравнить, да, вот вы сказали, что кита парнокопытная, вот он находился между, да, между китами, свиньями и бегемотами.
6: Где-то там, где-то оттуда происходит.
5: А у бегемота размер черепа какой? Больше, чем у...
6: У бегемота, если я не ошибаюсь, он где-то в районе 80, может быть, сантиметров. Если я правильно помню. Может быть, даже чуть-чуть меньше 80 сантиметров.
5: Угу. Ну, рассказывайте дальше про Эндрюсарха.
6: Про нашего Эндрюсарха. Вот. У него дробящего типа зубы, то есть, скорее всего, он, конечно, был всеядный и, скорее всего, очень полюбил падаль.
5: Угу.
6: Ну, то есть, добычи ему хватало. Вот. Что интересно, у него резцы второй пары преобразуются в дополнительные клыки.
5: То есть, он был... Я, кстати, посмотрел, череп бегемота где-то 60 сантиметров, то есть у него на 20...
6: Даже меньше, даже, да. Даже меньше, чем я оценил. Ну, где-то мне говорили, что самые крупные самцы, рекорд с ним, там что-то под 80, может быть.
5: У бегемотов, да, ну, экстремальные. Ну, ну, в да, природе да. Все бывает, да, и это никто даже обсуждать не будет. Гиганты бывают, встречаются и такие, те, которые там чуть не по 5 тонн весят, огромные бегемоты. Так вот этот Эндрюсарх, да, получается что? Если у него с одной стороны вот были вот эти клыки, а клыки, они нужны для удержания жертвы, я так понимаю, да?
6: Ну да, в этом случае, скорее всего, так, чтобы вцепиться и
5: держать.
6: Хорошенько и держать.
5: А с другой стороны у него были дробящие зубы, значит, он был очень эффективным утилизатором. То есть то, что он ловил, он съедал подчистую, получается.
6: Ну, там, скорее всего, как. Он вряд ли, конечно, охотился на сильно крупные вот добычи, а какое-нибудь больное животное, молодняк, вполне мог с таким справиться.
5: А он не был китом, на самом деле? Ну, как бы аналогом, вот крокодилом таким?
6: Вряд ли, вряд ли.
5: Почему?
6: Вот аналогом крокодила. Ну, хотя бы просто потому, что у него довольно низко расположенные глаза.
5: А, то есть он не мог смотреть из-под воды, да?
6: Ну, да. Хотя, конечно, морда у него такая длинная, вот, в общем, очень похожа на крокодила. Что интересно, у него широкий такой, не очень низко расположенный челюстный сустав, что позволяло ему широко разевать пасть. Вот. Ну, может быть, это и связано с тем, что нужно было задействовать свои зубы.
5: Ну, то есть это засадный охотник-то, наверное, да, был при таких размерах?
6: Возможно, да, возможно. И, кстати, что интересно, вот такие вот длинные морды, по крайней мере, у энтелодонтов,
5: да.
6: Вот есть тоже такие архаичные парнокопытные, тоже где-то между бегемотами и свиньями.
5: Их свиньями раньше считали, такие обычно как хищных свиней описывали.
6: Ну да, они, собственно, похожи на такого чудовищного бородавочника с наростными безобразными. И вот в такой длинной морде усматривают приспособление к продвижению где-то в густых прибрежных зарослях.
5: То есть это как бы как клином они эти заросли распихивали,
6: ну,
5: их,
6: да.
5: И могли прямо из этих самых зарослей кого-то схватить.
6: Ну да.
5: А это полуводные были животные или околоводные, что вот наука говорит?
6: Возможно, скорее всего, околоводные.
5: А почему? По изотопам? Как это понял?
6: Ну, по тому, где они, собственно, найдены. Их найдено, собственно, немного. Вот. То есть у них, скорее всего, были свои огромные территории, ну, как и водится у крупных, скажем так, хищников, падальщиков. Ну, как у медведя, допустим. Вот у него своя большая территория, с которой он гоняет других.
5: Понятно. И она была около воды, да? Ну, как это установили-то?
6: То есть это определенно не лесной зверь. Вот. Лесные хищники, да и, в общем-то, лесные звери, они, ну, не очень большие.
5: Они не могут такого размера быть просто.
6: Ну, да-да-да. А больше всего еды как раз вот именно около водоемов.
5: То есть в такой интразональной растительности, да?
6: Там по лесным опушкам, около водоемов. Там и много добычи, и почему бы там и не быть хищником.
5: Вот такого размера, да?
6: Угу.
5: Ну, хорошо, с Эндрюсархом мы разобрались. А есть еще вот такой вот интересный зверь, как плавающий ленивец. Каким образом его реконструировали? Как ленивца, наверное, понятно. Вот, но как плавающего?
6: Это талосокнос. С ним интересная ситуация. Вот. Вроде бы с виду, ну, такой же обычный, в принципе, наземный ленивец, да, из своего семейства. Нотартериды был такой, средний размер леница.
7: То есть тех, которые не на деревьях сидели, а ходили по земле, да, вымершие вот эти ленивцы?
6: Да, да, да. Бродячие. И надо заметить, что у них в свое время было большое разнообразие. То есть то, что осталось от этих всех ленивцев, сегодняшней ленивцы, это, что называется, последний представитель.
7: У капли в море. Два вида всего.
6: Да, да, да, да.
7: Которые к разным веткам, кстати, относятся. Угу. То есть они от разных веток наземных ленивцев произошли.
6: Верно, верно. Вроде посмотрели, ну, в принципе, ничем не примечательно, но найден в породах, в прибрежных породах, скажем так.
7: В Перу, по-моему, да, на побережье Перу?
6: Ну, да. Вот, рядом с морскими птицами, со всякой морской живностью. Начали высматривать, в чем дело.
7: Да, извините, Роман, там же китов огромное количество, да, находили, да, как были, раз были рядом, да, в этих местах?
6: Ну, да, это был миоцен, очень большое разнообразие всяких животных, всяких удивительных экспериментов природы.
7: Так, ну и...
6: И посмотрели на его кости, а у него места прикрепления мускулатуры, вот, особенности анатомии хвоста, говорит о том, что он плавал. Более того, установили целый ряд видов, которые постепенно приобретали вот эти водоплавающие признаки, постепенно лезли за морской растительностью на мелководье.
7: Ну, а у него ведь наверняка тоже вот эти признаки утолщения костей должны быть. Признаки пахиастоза.
6: Да, и утолщение костей. Там еще есть такая вещь, как раздвоенные, если я правильно помню, раздвоенные позвонки хвостовые, как у выдры. И, в общем-то, крепление мускулатуры говорит о том, что он при плавании делал движение не сверх, как плавает нынешняя выдра.
7: Не галопирующие движения, да? У выдры движение на основе галопа.
6: Можно сказать и так, да.
7: А у талосокнуса тоже на основе галопа?
6: Ну, примерно. Я не знаю насчет, конечно, галопа, но как пишут, что движение вот не сверх, то есть лапами отталкивается.
7: Ну, в вертикальной плавал. Плоскости точно.
6: Это... То есть, да, он плавал, виляя своим хвостом не сверх, ну и отталкивался задними лапами.
7: Ну, это однозначно. Биомеханики считают, что любое плавание дельфина и выдры на основе галопа там сложнее с... котиками разными, морскими, моржами и тюленями, но вот все остальные плавают галопом, и это даже можно посмотреть, как выдра плавает, это заметно, что эта мускулатура развита значительно сильнее у них, а спина вот именно для того, чтобы такие вот движения совершать. Но это же не, как бы, не крокодил, который двигает хвостом из стороны в сторону, и у него, как у всех рептилий, такое рептильное движение в горизонтальной плоскости. А скажите, а что они там делали-то в воде, ленивцы?
6: Кормились водной растительностью, водорослями.
7: То есть они на бурых водорослях, что ли, там сидели? Или...
6: Ну, вот как нынешние эти самые галапагосские игуаны погружались в море и там щипали себе водоросли.
7: Тут возникает сразу вопрос, да, мы вот можем теоретически предположить, что бегемот ушел в воду по его поведению, понятно, что, ну, ему там безопасней, он там отобьется практически от любого хищника. А что касается вот этих вод в Перу в то время, в миоцене, да, вы говорите, да, что там и на суше было навалом хищников разных, и в воде, и как спасался-то этот самый ленивец от тех и от других?
6: Ну, я так скажу, мы не очень-то и знаем, как они точно ушли в воду. Так получилось.
7: Ну, то есть цель была поиск пищевого ресурса дополнительного?
6: Скорее всего, поиск пищевых ресурсов.
7: Понятно. То есть это было движущей силой, но не защита от врагов. А кто им там угрожать-то мог?
6: Ну, в то время. Там, скажем так, вот с хищниками не очень, прямо сказать, было. Вот, тому времени...
7: В воде или...
6: Ну, на суше, если прямо сказать, на суше. Вот, там, в принципе, с хищниками да не очень-то было. Пока туда не попали... Настоящие кошки, собаки.
7: А фараракосы какие-нибудь страшные? Птицы?
6: Ну, разве что фараракосы.
7: А вот эти самые спарасодонты, сумчатые гиенты, пахиенпа?
6: Есть спарасодонты, но они к тому времени уже исходили на нет. Вот, там несколько раз менялась фауна. Скажем так, то саванны степи, то опять лес, то это, конечно, что-то на них не очень хорошо сказалось.
7: Понятно. Ну, то есть причудливая крайне вот эта вот фауна была в Южной Америке, в которой не было настоящих привычных нам хищников в то время.
6: Ну, да. И когда туда пришли кошки, они увидели, как говорится, крайне...
7: Непуганных, да,
6: талосокнусов. Да, да, да. Или макроухений.
7: И макроухений, да, это такое копытное. Кстати, Надо нашим радиослушателям пояснить, что в Южной Америке жили какие-то совершенно непонятные копытные, непонятно от кого произошедшие. То есть копытные их называли, потому что у них на ноге было копыто. Но копытом может обладать кто угодно, так же, как сами копытные могут этими копытами не обладать. Да, это всего лишь чашка на пальце ноги, преобразованная из ногтя. Да? Так вот, эти макроухении с верблюдоподобной внешностью, с хоботками, как у тапиров, они вообще какие были копытные-то? Родственники какие-то вообще в летописи эволюционной у них есть?
6: Есть.
7: Но тангулята, да, они называются, по-моему?
6: Там, да, не, там и крупная группа, вот, литоптерны.
7: А, литоптерны.
6: Вот, они происходят, там, судя по, так, как раз молекулярный анализ подъехал, и определили по протеомике, что ближайшие их родственники – это непарнокопытные, то есть нынешние носороги, лошади, тапиры. Вот. Очень давно их общие предки и непарнокопытных, и литоптернов распределились и на Южную Америку, каким-то образом попали, и там дали свою ветку.
7: А, все понятно. То есть предок у лошадей, носорогов и тапиров, и вот этих литоптернов был общий. Угу. Вот, Роман, ну давайте все-таки вернемся с того, с чего начали. Вот, допустим, у нас есть вот какие-то небольшие косточки, и мы описывали последовательно в разговоре с вами, как облик определяется, да? Вот давайте я буду животного, да, реконструируется. Вот давайте я буду перечислять, да, а вы мне будете править, да? Вот сначала вы находите кость, и вы определяете, к какой группе животных эта кость относилась, да? Это правильно?
6: Да, да, да, да.
7: Дальше, зная, чем, собственно, занималась эта группа животных, вы смотрите размеры и примерно в общих чертах представляете себе, как он выглядел?
6: Да.
7: В общих, да?
6: Верно. То есть по отдельной кости примерно линейно можно прикинуть животное. Вот. Хотя это немножко, конечно, вилами по воде, потому что пропорции несколько могут разниться, даже в том самом семействе.
7: А дальше? Вот вы представили, а точные детали?
6: В дальнейшем приходится ожидать находки более полных скелетов.
7: То есть вы в общих чертах представили, а дальше требуются некоторые дополнения, которые могут многое сказать.
6: Совершенно верно.
7: Ну, также вы совмещаете с анализом изотопным, и если повезет, то и анализом ДНК. Так это?
6: Да, стоит заметить еще, вот, что изучает еще и окружающую породу.
7: А, понятно.
6: Если... Да, да, да. То есть там ищут остатки растений, пыльцу. Угу. Вот, там, собственно, определяет, как образовалась эта порода, что это там было раньше. Будь она в пустыне, полупустыне образовалась, или где-нибудь в болотах образовалась.
7: Угу.
6: Так вот. И по этим косвенным данным можно примерно прикинуть так же, как выглядело и это самое животное.
7: Ну, допустим, да, если мы говорим о пустынях и о мелких животных, то у них с вероятностью 99,9% будут большие уши, чтобы испарять тепло.
6: Возможно. Это если мы говорим о млекопитающих.
7: О млекопитающих. Ну да, естественно. Mm-hmm. Ну кому интересны эти ящерицы, кроме герпетологов, Роман? Да, нам же подавай вот млекопитающих в основном.
6: Ну, в то же время динозавры интересны очень большой публике.
7: Да, понятно. Но не мне, скажем так. Вот. Мне как-то ближе млекопитающие. Потому что они не так популярны, а между тем количество форм, многообразие форм и вообще адаптаций совершенно удивительных просто не с тем числа. Но давайте, да, напоследок два слова о халикотериях вообще. Вот как эта группа вымерших непарнокопытных, которые напоминали смесь ленивца, лошади, я не знаю кого еще, и жирафа, да, окапи, если можно так сказать. Вот с передними лапами, с крючками, а сзади были более-менее нормальные какие-то конечности у них. Ну вот как, какая эволюционная необходимость сформировала столь странное животное?
6: Это, надо сказать, не такая уж редкость. Подобных животных выдавали динозавры. Вот, я думаю, всем известны терезинозавры.
7: Да, вот, да, они любителям терезинозавров известны, да, в основном, да, вот. Но не уверен, что нашим радиослушателям.
6: Целая группа наземных ленивцев.
7: Да, вот как раз.
6: Да. Вот. То есть в свое время непарнокопытные, как бы сказать, в кавычках, решили, почему бы и нет.
7: То есть это были животные, которым было необходимо тянуться за листвой и держаться за нее руками, грубо говоря.
6: Да. То есть они опирались на дерево и перегибали ветки передними лапами.
7: Ну, удобнее же это хоботом делать.
6: Ну, с хоботом у них как-то не задалось.
7: А не задалось. Вот не кажется ли вам, что тут очень важно отсчет стартовой позиции какой-то вот иметь? С чего стартовало животное, да? Ну, понятно, что хобот и это с губа, сросшаяся с носом, вот эти мягкие подвижные губы, как у ламантинов, нос, да, срастается. У предков слонов, да, чтобы есть мягкую растительность. Ну и дальше пошло-поехало, видимо. Так у слонов было?
6: Ну, хобот, скорее всего, образовался для того, чтобы выборочно есть эту самую мягкую растительность и аккуратненько ее срывать.
7: Понятно, ну мягкая, да, вот такая растительность где-то в болото. Угу. А когда у тебя стартовые позиции, наверное, у непарнокопытных все-таки какие-то открытые были пространства, да?
6: У непарнокопытных, у них довольно разнообразное было. Даже в те самые древние времена они были довольно разнообразны. Угу. Вот. Например, у тапиров и у целого ряда носорогообразных у них с хоботом задалось.
7: Ну да, а почему же у холикотериев тогда не задалось?
6: По-видимому, обошлись в свое время и передними лапами.
7: Все понятно. То есть стартовали с другой точки.
6: Но, стоит заметить, у них, судя по углублениям на черепах и по особенности строения морды, какая-то такая вот наподобие лосиной губы у них все-таки была.
7: Ага, подвижная губа у них была такая мясистая.
6: Да. То есть хоботообразная структура она не образовалась, ага. Вот, но вполне обошлись вот этой самой лосиной губой.
7: Все понятно. Спасибо, Роман. Ну что ж, дорогие радиослушатели, в эфире была программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Мы говорили с Романом Евсеевым, известнейшим нашим российским палеореконструктором. Мы говорили о том, как реконструируются животные, древние, вымершие. Роман, спасибо.
6: И вам спасибо.
7: Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
4: «О животных» с Иваном Затевахиным.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
8: Бодрое утро, друзья! С вами Лена Симонова. Автор знаменитой системы восстановления опорно-двигательного аппарата Валентин Дикуль специально для нашей программы разработал комплекс ежедневных упражнений, который поможет вам сохранить здоровье позвоночника и суставов. Сегодня его разучим. Для занятий вам понадобится коврик, потому что сегодня мы упражняемся лежа на спине. Прямо сейчас разучим первую часть комплекса, а завтра вторую. Передаю микрофон нашему радиотренеру Владу Спицыну.
9: Друзья, физкульт привет! С вами Влад Спицын. Выполняем первую часть гимнастики Валентина Дикуля. Комплекс выполняется лежа на спине. Следите за дыханием. Задерживать его нельзя. В исходном положении вдох. В момент наивысшего напряжения выдох. Если у вас есть какие-либо заболевания, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Начали! Левое бедро разворачиваем вправо. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 2. Возвращаемся в исходное положение. 3. Правое бедро разворачиваем влево. 4. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 5. Возвращаемся в исходное положение. 6. Продолжаем под музыку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Переходим к следующему упражнению. Поворачиваем корпус вправо, отрывая от пола левое плечо. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 2. Возвращаемся в исходное положение. 3. Поворачиваем корпус влево, отрывая от пола правое плечо. 4. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 5. Возвращаемся в исходное положение. 6. Продолжаем под музыку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Следующее упражнение. Скользим обеими ногами по полу влево. 1. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 2. Возвращаемся в исходное положение. 3. Скользим обеими ногами по полу вправо. 4. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 5. Возвращаемся в исходное положение. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4. упражнение. Скользим корпусом по полу влево. 1. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 2. Возвращаемся в исходное положение. 3. Скользим корпусом по полу вправо. 4. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 5. Возвращаемся в исходное положение. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

теперь, пожалуйста, присядьте. Посидите так. Затем очень медленно вставайте. Переходим к упражнению, завершающему первую часть комплекса. Наклоняемся с прямой спиной, руки опущены вниз. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Два. Возвращаемся в исходное положение. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три.

0: Друзья, спасибо за компанию. Мы с вами отлично размялись. Тренировку провел Влад Спицын. Передаю микрофон Лене.
1: Глубоко копаем.
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова.
3: Иммунная система каждый день решает одну из самых сложных биологических задач – отличить чужое от своего. Ей нужно атаковать вирусы, бактерии и опухолевые клетки, но не разрушать собственные ткани. Первый фильтр работает еще при созревании иммунных клеток. Клетки, которые слишком активно реагируют на собственные белки организма, должны быть уничтожены или выключены. Это называется центральной толерантностью. Но этот фильтр не идеален. Поэтому существует второй уровень контроля – периферическая толерантность. Уже в тканях и лимфоузлах потенциально опасные иммунные клетки подавляются регуляторными Т-клетками, противовоспалительными молекулами и контрольными механизмами иммунной регуляции. Это не один защитный барьер, а многоуровневая система, которая не дает иммунному ответу перейти в атаку на собственные ткани. Аутоиммунная реакция начинается, когда сразу несколько уровней защиты дают сбой. У человека может быть генетическая предрасположенность, но ее одной обычно недостаточно. Часто нужен триггер – инфекция, хроническое воспаление, сильный стресс, гормональные факторы, изменение микробиома или повреждение ткани. Еще один механизм – молекулярная мимикрия. Некоторые вирусные или бактериальные белки могут быть похожи на белки организма. Иммунитет атакует инфекцию, но часть реакции ошибочно переключается и на собственные ткани. Есть и другой сценарий. При воспалении разрушаются клетки. Наружу выходят внутренние белки, которые иммунная система раньше почти не видела. Она может принять их за опасный сигнал. Так аутоиммунная атака расширяется. Сначала мишень одна, потом появляются новые. Поэтому аутоиммунные болезни бывают такими разными. При диабете первого типа страдают клетки поджелудочной железы. При рассеянном склерозе – оболочки нервных волокон. При ревматоидном артрите – суставы. А при аутоиммунном тиреоидите – щитовидная железа. Лечение зависит от конкретного заболевания и органа мишени. Главная задача – уменьшить ошибочную воспалительную реакцию и сохранить функцию ткани.
2: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
1: Радио России. Главное радио страны. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. На правах рекламы.
6: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
7: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
6: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
7: Да. Гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация – возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
6: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
7: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
6: Вы хотите сказать, что нашли средство, позволяющее провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
7: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется «Кардиаль». Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле «Кардиаль» содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты «Кардиаля» способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов «Кардиаль»? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203».
8: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
6: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
7: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от 2 греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле «Кардиаль» содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
6: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
7: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
8: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
6: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
7: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
8: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
6: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
7: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты «Кардиаля» помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
6: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
7: Лечебные компоненты «Кардиаля» помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты «Кардиаля» способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты «Кардиаля» помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер #2203. Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
8: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного #2203.
6: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
7: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
6: Давайте подведем итог нашей беседы.
7: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких.
8: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, бум 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
9: Радио России. Честное слово.
10: И все.
9: Радио России «Орел». Реклама.
11: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200

0: обычного удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты. Оно позволит владельцам в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а лишь дополняет его. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 117 и на сайте Минобороны РФ.
1: Гарантирует сверхдоход? Это признак мошенничества. Прежде чем доверить свои деньги финансовой организации, проверьте, есть ли у нее лицензия Банка России на сайте cbr.ru.
2: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. На 102.3 FM в Орле. Реклама. Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин положительно оценил сокращение интервалов движений пассажирских поездов почти в 4 раза. В России стартует эксперимент с получением льгот по карте МИР, и мошенники похищают деньги через фейковое приложение о расположении АЗС. Об этих и других событиях далее подробно. В зоне ответственности группировки войск «Центр» общевойсковыми подразделениями и войсками беспилотных систем уничтожено более 340 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 5 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии, рассказали в пресс-центре воинского объединения. Потери ВСУ от действий южной группировки войск за сутки составили до 195 военнослужащих, 83 тяжелых БПЛА коптерного типа и 4 терминала спутниковой связи «Старлинк». Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
4: В результате активных и решительных действий южной группировки войск освобожден населенный пункт Стенки Донецкой Народной Республики. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесено поражение формированием 6 механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны в районах Славянска, Николаевки, Никаноровки и Алексеево-Дружковки. За сутки противник потерял до 195 военнослужащих. Артиллерией и баражирующими боеприпасами поражены 2 боевые бронированные машины, 16 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубица М777. Средствами ПВО сбито 76 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 83 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 47 антенн связи и БПЛА, 3 терминала «Старлинк», 33 наземных робототехнических комплекса. Поражено 22 пункта управления БПЛА, а также 3 блиндажа с личным составом ВСУ. Сбито 18 беспилотников противника.
3: Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе техники аэромобильной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Уланово, Хотине и Писаревке Сумской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых. По его словам, в Харьковской области противнику нанесено поражение в районах Карасевки, Федоровки, Больших Проходов и Белого Колодезя. Глава РЖД Олег Белозеров доложил президенту о результатах работы компании в этом году и рассказал о мерах по поддержке ветеранов спецопераций. По словам главы холдинга, в РЖД работают более 850 тысяч человек, средняя зарплата выросла до 119 тысяч рублей.
5: Основные задачи стратегические российских железных дорог – это безопасность, надежность и обязательное развитие без остановок.
6: У вас инвест-программы процентов на 45 выполнены, да?
5: Да, выполняется сейчас. И мы в связи с переносом части средств увеличили объем инвестиций в этом году для того, чтобы дополнительные задачи, которые вы поставили, могли выполнить, в том числе и на Восточном полигоне, в том числе по закупке дополнительных локомотивов.
3: Владимир Путин положительно оценил сокращение интервалов движения пассажирских поездов почти в 4 раза. Эксперимент по получению льгот с помощью карты МИР стартует в 3 регионах России с 1 августа после прикрепления карты к личному кабинету на госуслугах. Льготные категории граждан могут автоматически получать положенные им скидки при оплате проезда в общественном транспорте, покупках в аптеках и супермаркетах, рассказал РИА Новостям замглавы национальной системы платежных карт Павел Потанин. Вице-премьер Дмитрий Григоренко в понедельник сообщил, что единый сервис получения льгот с помощью карты МИР запустят на госуслугах в 3 пилотных регионах Ростовской и Тюменской областей.

0: гостях, а также в Башкирии. Сервис доступен многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам и студентам, а в числе льгот – скидки на проезд в городском и пригородном транспорте, при посещении учреждений культуры, покупках в аптеках и магазинах. США в эти выходные могут нанести удары по предполагаемому новому иранскому ядерному объекту близ Натанза, якобы скрытому под горой Кланг-Лазла. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники. Как отмечается, масштаб планируемой атаки и список целей пока не вполне ясны, но вооруженные силы США готовы к нанесению ударов как по энергетическим, так и по ядерным объектам Ирана. Вместе с тем, американская администрация опасается, что в случае бомбардировки энергетической инфраструктуры Исламской Республики Тегеран может нанести ответные удары по странам Персидского залива и вызвать еще большее потрясение на мировом энергетическом рынке, указывает CNN. Танкер подвергся нападению в 11 километрах к северо-востоку от побережья Омана. Об этом информировал Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. В сообщениях указывается, что танкер был поражен снарядом, который повредил машинное отделение. На данный момент нет сообщений о жертвах или урону, нанесенному окружающей среде. Местные власти проводят расследование инцидента. Лишь менее 0,5% от общего числа самозанятых формирует свою пенсию. Как сообщил ТАСС, председатель ФНПР Сергей Черногаев, в прошлом году отчисления сделали лишь 52,5 тысячи человек. Проблема стоит остро. По его словам, на сегодняшний день лишь около 516 тысяч человек из более чем 16 миллионов зарегистрированных самозанятых добровольно участвуют в системе обязательного пенсионного страхования. Он отметил, что граждане, не формирующие свою страховую пенсию, могут рассчитывать только на социальную, которая назначается на 5 лет позже страховой и размер которой значительно ниже. Глава ФНПР также добавил, что профсоюзы выступают против того, чтобы традиционные трудовые отношения подменялись режимом самозанятости. Дистанционные мошенники распространяют в сети фейковые приложения о распространении автозаправочных станций, которые позволяют им получить удаленный доступ к гаджетам россиян и похищать личные данные и деньги, сообщили в МВД. Так, приложение с якобы расположением АЗС можно найти через поисковую систему. После того, как пользователь его скачивает на мобильное устройство, устанавливается вредоносное программное обеспечение, которое предоставляет мошенникам удаленный доступ к устройству. Аферисты пользуются им для хищения персональных данных, а также денег. В МВД в связи с распространением данной схемы призывают скачивать приложение только из официальных интернет-магазинов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода. Спорт.
1: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте. Ростов на выезде взял верх над московской родиной со счетом 4-2 в матче второго тура российской премьер-лиги по футболу. У победителей отличились Иван Комаров с пенальти, Андрей Лангович и Даниил Шантали. У проигравших мяч забил Икер Пос, а также по автоголу на счету защитников команд Умара Сако и Мити Крижина. Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и «Сочи» Кирилл Кравцов на следующей неделе пройдет медобследование для перехода в загребское «Динамо» в качестве свободного агента. Об этом сообщают хорватские СМИ. Отмечается, что 24-летний российский футболист в случае успешного прохождения медосмотра подпишет с хорватами 4-летний контракт. Россиянка Диана Шнайдер вышла в полуфинал теннисного турнира в Вашингтоне. Она в четвертьфинале была сильнее соотечественницы Людмилы Самсоновой со счетом 6-3, 6-4. И теперь встретится с американкой Джессикой Пегулой, которая взяла верх на данной Калинской 6-3, 7-5. Россияне завоевали 3 награды в первый день чемпионата Европы по водным видам спорта. Синхронист Захар Трофимов стал бронзовым призером в технической программе «Соло». Серебряные награды завоевали синхронистки Майя Дорожко и Елизавета Минаева в технической программе дуэтов. А прыгуны в воду Надежда Трифонова, Григорий Иванов, Екатерина Беляева и Руслан Терновой стали вторыми в смешанном командном турнире. Никакого возврата российских гимнастов обратно к нейтральным статусам не происходит. На августовском чемпионате Европы по спортивной гимнастике применен предусмотренный Европейским гимнастическим союзом переходный механизм. Об этом заявили в пресс-службе Федерации гимнастики России. Отмечается, что такой механизм может применяться только для соревнований, права на проведение которых были предоставлены до 28 июля при наличии официально подтвержденных ограничений со стороны государственных органов принимающей страны. Им носит временный и исключительный характер. Турнир пройдет в Загребе с 12 по 23 августа. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Погода.
0: Главцентр ФОБОС 1 августа в Тюмени до 26 градусов, без осадков. В Ханты-Мансийске и Новосибирске переменная облачность, днем до 29 градусов, возможны небольшие осадки. В Кирове, Уфе и Казани до 24 градусов, возможны осадки, грозы. В Самаре и Нижнем Новгороде, а также Пензе, днем до 25 градусов, возможны осадки. В Ярославле, Владимире до 26 градусов, ясно и без осадков. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, с прояснениями, кратковременные дожди. Днем с грозой, температура воздуха 22-24 градуса. В российской столице сегодня малооблачно, без осадков. Днем 26-28 градусов. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

0: Пути дороги.
1: Всем привет, как всегда в это время в студии Радио России. Я Игорь Маржарета и программа «Пути дороги», в которой мы поговорим о разных аспектах жизни за рулем или в салоне автомобиля. Ну и как всегда мы начинаем с автомобильных новостей, которых на этой неделе, как всегда, было достаточно много. Они были интересны и в той или иной степени все они могут так или иначе повлиять на нашу автомобильную жизнь.
0: Автомобильные новости.
1: И вот первая тема, очень важная и ответственная, стала известна о новой схеме мошенников с вымышленным ДТП. Жертва переходит по ссылкам в мессенджерах и теряет деньги. Как сообщается, злоумышленники активизировались как минимум в Москве и в крупных городах. Надо сказать, что мошенники, они люди с выдумкой и все время придумывают какие-то новые схемы развода людей на деньги. И тут надо быть очень бдительным, особенно если вам звонят и говорят, что вот вы на самом деле зацепили мои машины, есть там съемка и так далее. В любом случае надо быть очень бдительными, не поддаваться на провокации. Надо сказать, что меня пару раз в жизни пытались развести, но довольно давно, на мелкие аварии. Ничего у жуликов не вышло, но они ведь профессионалы в этом смысле. Они рассчитывают, как правило, на слабое звено. В первую очередь они очень любят работать, в кавычках, с женщинами-водителями, с немолодыми водителями и, наоборот, с молодыми неопытными. У нас сейчас есть на прямой линии специалист, руководитель проекта по борьбе с мошенниками «Мошеловка РФ», эксперт направления «Народный фронт аналитика» Алла Храпунова. Здравствуйте, Алла Владимировна.
2: Игорь, здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, как работает эта новая схема?
2: Да, на самом деле она, наверное, даже и не совсем новая. Тут немножко канал коммуникации, да, немножко адаптирован под текущие привычки. Мошенники в соцсетях, причем я хочу обратить внимание и во всех мессенджерах, выходят на жертву и говорят, что их близкий знакомый или родственник попал в ДТП и предлагается перейти или же по ссылке посмотреть нюансы этого ДТП или скачать якобы фотографии. При переходе по ссылке человек попадает на поддельный ресурс. Это очень опасно. Это кража и персональных данных. Или же загрузка вредоносного программного обеспечения. И, кстати, если якобы фотография, которую надо открыть и посмотреть, то, к сожалению, зачастую это тоже специально так называемый файл ARC, который при его открытии запускает скачивание вредоносного программного обеспечения или вируса, и тоже гаджет становится зараженным. Загрузить программное обеспечение вредоносно очень опасно, потому что если вы допустите это, то фактически вы теряете доступ к своему гаджету, у вас будет перед глазами картинка статичная, а на самом деле мошенники будут делать все, что им нужно будет с вашими приложениями банковскими, сотовых операторов и так далее. Переход по ссылке на поддельный сайт фишинговый тоже крайне опасен. Могут украсть все ваши персональные данные, доступы и так далее и взломать, в принципе, аккаунты в тех же соцсетях. Поэтому если вдруг так происходит, что вам приходит какое-то уведомление, мошенники пугают, что кто-то из ваших близких попал в эту опасную ситуацию. Первое, что нужно сделать, прекратить диалог и взять телефон и связаться с вашим близким или знакомым и уточнить, что произошло. Практически в 100% вы выясняете, что с ним все хорошо.
1: И это прекрасно. И это самое главное средство защиты. Мне кажется, что вы очень коротко, емко ответили сразу на многочисленные возникшие вопросы наших радиослушателей. Спасибо большое. И давайте беречь себя и очень внимательно относиться к попыткам вас развести на деньги. Давайте сегодня поговорим об автомобильных кражах и способах защиты от них. Честно говоря, сталкивался с этой ужасно неприятной ситуацией, когда выходишь из дома, а автомобиля нет. Правда, это был не мой автомобиль, а автомобиль моего товарища, который я взял за рубежом на курорте. Выхожу с утра, а машины-то нет. Я ездил в полицию, пытался что-то сделать, но, к сожалению, выяснилось, что это модная модель. Не новый был сильный автомобиль, модная модель в том смысле, что такие машины, как мне объяснили в местной полиции, разбирают на запчасти буквально в один день. У моего ближайшего товарища здесь, в Подмосковье, несколько лет назад украли автомобиль. Бюджетный автомобиль, но тоже популярные модели. Не нашли, но, слава богу, он был застрахован и удалось получить деньги. Такие случаи, к сожалению, нередки, но, к счастью, насколько я знаю, слежу за статистикой, с каждым годом число угонов у нас в стране сокращается. Ну, в силу того, что у нас, во-первых, все больше технических средств появляется, камеры слежения многочисленные, что сильно осложняет жизнь угонщиков. Во-вторых, очень многие машины угоняли раньше за рубеж, теперь границы практически все закрыты. В общем, статистика, она, конечно, положительная, но все-таки надо быть осторожным, внимательным и беречь свой автомобиль. Тем более, что ценность его с каждым годом, как показывает статистика, возрастает. У нас сейчас на прямой линии вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер. Здравствуйте, Ян.
3: Здравствуйте.
1: Вот скажите, пожалуйста, многие считают, раз много камер, система паутина есть, на что вообще рассчитывают угонщики, какие у них есть новые схемы и вообще, как это происходит, вот сам процесс? Я понимаю, что вы можете судить со стороны только, но все-таки.
3: Конечно, я могу судить по рассказам специалистов, в первую очередь, по прессе, ну и по какому-то своему опыту, на самом деле, потому что и я был жертвой угона. Основная история – это, конечно, угон с целью разбора автомобиля на запчасти. То есть уже сложно перебить номера, продать в какой-то регион. Все стали, и сотрудники ГИБДД стали специалистами, когда проверяют. И, в общем, та самая система поток и иные камеры, которые можно воспользоваться, действительно выявляет. Но все-таки возможности, конечно, есть. И когда машину угоняют, по-прежнему пользуются всякими разными дедовскими способами. Снимаются номера, машина быстро перегоняется в какой-нибудь соседний двор, отстаивается, потом ее каким-то образом перевозят без номеров, без всего, и максимально быстро разбирают, и все это выметают в другое место. То есть максимально быстро стереть следы. И, конечно, угонщики все-таки знают, там, где находятся камеры, это для них важно, потому что это все-таки наличие или не наличие впоследствии для них возможной свободы. Поэтому действие производят просто очень быстро, мгновенный перегон автомобиля в разные места и в конечном итоге его разборка. Способы все дедовские, скорость очень серьезная для того, чтобы быстро замести следы, для того, чтобы переместиться, сменить локацию, чтобы не быть пойманным.
1: А как защитить свой автомобиль? Ну, самое главное, конечно, защита полис КАСКО. Дает гарантию какую-то, хотя бы, что финансы вам вернутся на покупку нового автомобиля. Что еще посоветуете?
3: Здесь тоже все способы древние, начиная от маркировки деталей, которые впоследствии не позволяют их продать, потому что могут быть скрыты. Маркировка – это буквально набитый ВИН автомобиля. Плюс какие-то яркие наклейки тоже. Иногда машина может просто не стать выбором угонщика, проще угнать какую-то другую, потому что очень она заметна. Но к этому готовы не все. Ну и последнее – тоже старые добрые секретки, но они действительно должны быть уникальными каким-то, а уникальные, к сожалению, тиражируются. Ну и самое последнее, это очень дорогостоящая система защиты. Она может стоить и 100 тысяч, и 300, и 500, и 700. И здесь уже нужно смотреть, насколько это адекватно стоимости вашего автомобиля. Ну или насколько велики риски. Ну и стоит добавить всегда, что если вы оснащены там спутниковой системой, еще чем-то, комплексом охранных услуг, то стоимость каска на самом деле начинает снижаться. Поэтому в идеале, правильно вы сказали, что единственным самым надежным способом защиты вашего автомобиля является страховой полис, и об этом еще говорили классики.
1: Спасибо большое, будем следовать вашим советам. Давайте сегодня поговорим о том, что делать, если впереди долгая дорога, а вы почувствовали усталость. Ну, начинаем с того, надо правильно планировать свою дорогу, надо правильно планировать время выезда и, естественно, время для остановок. Специалисты говорят, что останавливаться для отдыха надо как можно чаще, ну, не каждые, конечно, 15 минут, но как минимум 3 часа – это такое время, которое обязательно запланировать для остановок. Во время остановки, возможно, вам придется заправить автомобиль, но надо использовать это время еще и с толком. Сейчас на современных многофункциональных зонах, на заправках есть уже, например, спортивные площадки, где можно сделать целый ряд упражнений, размяться немножко, можно выпить кофе, кому-то не кофе больше по душе, а чай. Я, например, люблю разные колы, они меня бодрят. Ну и делаю упражнения, даже если нет спортивной площадки, там приседания, где есть возможность, наклоны самые разные. По возможности умываю лицо холодной водой. Зимой, кстати, протираю снегом. Ну, зима у нас, надеюсь, будет не скоро. Вот такие упражнения, они очень способствуют повышению тонуса, и потом следующие 3 часа вы едете за рулем. Правила наши прописаны только для профессионалов и говорят, что 9 часов – это максимальное время, проведенное за рулем. В принципе, это, наверное, относится и к тем людям, которые едут куда-то на курорт, в отпуск. Имейте в виду, 9-10 часов – это максимум, сколько выдерживает человеческий организм. Дальше он устал и начинает вести себя по-разному. Кто-то засыпает, а самая страшная авария, как вы знаете, это когда водитель на секунду уснул, и вот он уже автомобиль в кювете или выехал на встречную полосу. Так что, если вы чувствуете сонливость, какую-то усталость, не надо тянуть. Мне осталось еще 100 километров, да ерунда. Надо хотя бы остановиться на 20-30 минут подремать. Бывает такое, этого для многих хватает. 30 минут подремал, и можно ехать дальше в машине. Не еще 1000 километров, а еще, допустим, 100 километров до запланированной гостиницы. Есть какие-то методы, которые позволяют немножко себя взбодрить. Ну, во-первых, всегда надо иметь запас каких-то напитков, которые вас лично бодрят. У кого-то это кофе, для меня это кола. Способствуют разные снеки, орешки, например, шоколадки, которые тоже помогают придать дополнительный стимул и дать какой-то запас энергии. Мне, например, советовали очень массировать мочки ушей. Себе можешь массировать, шею себе массировать. Но, еще раз говорю, это дает возможность проехать еще несколько десятков километров. Если вы чувствуете, что вы устали, глаза слипаются, останавливайтесь. Ни в коем случае не тяните до последнего. Потому что это может закончиться очень печально. Примером тому множество. К сожалению, я вот так потерял очень близкого друга, который совершенно точно заснул за рулем после длинного перегона машины. Он еще поехал и, в общем, к сожалению, жизнь его оборвалась, что называется, на взлете. Берегите себя и не доводите себя до вот таких неприятных последствий. Засыпаете, устали, надо отдохнуть. Вот тут появилась интересная информация, что осенью Минтранс внесет поправки в правила дорожного движения и ограничит движение велокурьеров по тротуару. Тема такая болезненная, очень серьезно обсуждается. К сожалению, у нас растет число ДТП с СИМами, пусть не такими темпами, как в предыдущие годы, но растет. Да, меньше людей гибнет в таких авариях, но больше людей получают травмы. И есть уже поручение президента по этому поводу. Вот у нас специалисты из Минтранса разрабатывают некие поправки, которые сделают передвижение пешеходов по тротуарам более безопасным, но куда деть при этом велокурьеров, я, честно говоря, не очень понимаю, потому что если их полностью отправить на проезжую часть, там будет для них очень опасно. Но давайте поговорим по этому поводу со специалистом. У нас на прямой линии глава Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. Здравствуйте, Ксения.
4: Игорь, приветствую.
1: Как вы относитесь к этой инициативе?
4: В целом я поддерживаю, и я не раз уже это высказывала на разных площадках. Мне кажется, что ставить знак равенства между средствами индивидуальной мобильности и их логикой перемещения, их транспортным сценарием и между курьерами все-таки не очень правильно, потому что курьеры, безусловно, точнее их мотивация, она, безусловно, завязана на скорость выполнения заказа, и они всегда торопятся. И в целом, возможно, даже перемещение их на дорогу и уравновешивание их скорости со скоростью мобильного движения, ну, то есть повышение возможной скорости, да, мне кажется, было бы тоже вполне приемлемым, потому что, ну, большинство курьерских электровелосипедов, они так же, как СИМы, имеют ограничение скорости 25 км в час. Я имею в виду те велосипеды, не колхозники, а вот те велосипеды, которые предоставляются в аренду самими операторами либо какими-то фирмами, посредниками. И вот эта вот разница в скорости курьерской 25 и скоростью потока, мне кажется, это довольно опасно, поэтому, может быть, в последующем мы сможем говорить о возможном увеличении скорости для курьеров, но их наличие, их перемещение, точнее, по проезжей части, ну, по обочине, либо по правой части правой полосы, мне кажется, вполне нормально. Другой вопрос в том, что очень часто курьеры позволяют себе какие-то внезапные маневры, пересечения там по диагонали, вне каких-то переходов и так далее. Мне кажется, что вот отслеживание курьеров на проезжей части – это как раз задача, которую надо будет решать следом, и, возможно, это сделать будет даже чуть проще, чем с СИМами, потому что количество камер, которые фиксируют нарушения на проезжей части, их гораздо больше, чем количество камер, которые фиксируют на пешеходных зонах.
1: Согласен. Но проблему действительно надо решать, потому что хотя все компании, которые занимаются доставкой, уверяют, что они своих сотрудников обучают и даже штрафуют в случае нарушения правил дорожного движения, у меня такое ощущение, что эта информация не всегда доходит до самих курьеров о том, что их обучили, потому что ведут они часто себя безобразно и страшно просто. Действительно, надо с этим что-то делать. В идеале, конечно, бы должна быть отдельная полоса для велосипедистов и вот этих курьеров, но в жизни, в реальной, так, к сожалению, невозможно сделать даже в очень богатой Москве.
4: Да, это такое будущее, которое пока мы не можем себе позволить. Действительно так, но вот вопрос про обучение, который вы подняли, мы в целом на права, да, тоже все обучаемся, и гораздо продолжительнее, но тем не менее и на автомобилях водители позволяют себе нарушения. И мне кажется, что здесь все-таки решение проблем лежит действительно в контроле, причем не со стороны компании, а именно вот со стороны государства и в таком автоматическом непрерывном режиме.
1: Я с вами согласен. Спасибо большое.
0: Главная тема.
1: В России сейчас широко обсуждается возможность поощрения водителей-информаторов. Кто такие водители-информаторы? Ну, я так понимаю, это, во-первых, неравнодушные люди, которые понимают свою гражданскую ответственность и понимают, что пока в борьбу за безопасность дорожного движения не включатся сами водители, только усилиями госавтоинспекции, камерами уже каких-то больших положительных успехов не достичь. Это люди, которые сообщают, например, о том, что вот видели пьяного, который сел за руль и поехал на машине, или людей, которые на дороге ведут себя агрессивно, очень опасно управляют автомобилями. И практика примерно в 20 российских регионов, когда есть разные системы поощрения. То есть, условно говоря, некий человек сообщил о том, что пьяный за рулем автомобиля номер такой-то, ГАИ задержала по этому сигналу водителя, выяснил, что он действительно пьяный, и, соответственно, тому, кто сообщил эту информацию, могут выплатить даже достаточно серьезную сумму денег. Но у нас отношение к этой теме очень сложное. Дело в том, что есть историческая память. Нынешнее поколение уже, конечно, не помнит, но знает, что там в 30-е, 50-е годы очень широко распространилась система доносов, и часто это было сделано не по соображениям совести, а по соображениям корысты. И вот отношение к тем людям, которые обращаются к власти и говорят, вот там Иванов нарушил правила, достаточно сложное. Давайте обсудим эту тему с членом рабочей группы МВД по разработке новых экзаменационных билетов. У нас на прямой линии Дмитрий Попов. Здравствуйте, Дмитрий.
5: Здравствуйте.
1: Вы вообще как относитесь к такому способу фиксации нарушений, когда о нарушениях сообщают другие водители или там пешеходы, которые увидели какое-то там очень серьезное нарушение?
5: Очень сложное отношение к этой инициативе, Игорь Александрович. Я, с одной стороны, должен ратовать и говорить, что неотвратимость наказания достигнет каждого нарушителя, в том числе и посредством того, что каждый сможет сообщать. Но, во-первых, вы совершенно правильно отметили, что как бы это ни превратилось в дубину народной борьбы с соседом за место под солнцем на дороге или еще какие-то эти штуки. Второй момент. Такое сообщение еще не является лучшим доказательством факта административного правонарушения в условиях отсутствие возможности наказания жестокого за какой-то ложный донос, в общем, может действительно спровоцировать активность граждан не туда. И есть еще третья сторона, связанная с чем? А судьи кто? Вот когда мы говорим о совершенно однозначном там состоянии алкогольного опьянения, кроме этого, если говорить о нарушениях правил дорожного движения, я регулярно натыкаюсь на то, что многие водители считают нарушениями правил дорожного движения то, что нарушением совсем не является. И вот как быть в этом случае? То есть он добропорядочный гражданин, он думает, что он исполнил свой гражданский долг, а на самом деле он, в общем, продемонстрировал незнание правил дорожного движения. Примеров масса.
1: Согласен с вами. И скажите, пожалуйста, Дмитрий, вот для меня очень важная тема. Как поощрять таких информаторов, скажем так? Потому что в целом ряде регионов за это полагается денежная премия. Меня порадовал один из регионов, где назначили премию, но много сообщений, и реально они подтверждаются в основном, и никто, ни один из информаторов не пришел за премией. Я вообще считаю, что это некий гражданский долг в первую очередь, поэтому вот вопрос денег, мне кажется, здесь лишним.
5: Я с вами вами согласен целиком и полностью, потому что премия за гражданскую позицию не должна быть, это совершенно точно. Потому что в этом случае это превращается просто в торговлю, в рынок. И пришли они или не пришли, это вопрос второй. Они бы пришли бы, и тогда бы мы бы увидели бы, что еще и, так скажем, бюджета не хватило бы. Это превратит ситуацию в зарабатывание денег, не более того. Есть еще третье дно у этой проблемы. Кто и как и каким образом будет реагировать? Дело в том, что вот эти идеи, они появляются во многом из-за того, что у нас недокомплект в строевых подразделениях ГИБДД в регионах. И отсюда появляется такая инициатива. Но от этого комплектность не повысится, и от того, что вы сообщите, не появится инспектор, который в этот момент должен быть на этом посту, чтобы контролировать это нарушение.
1: Согласен с вами. В общем, тема очень сложная. Спасибо большое за ваше мнение. Приятно, что оно у нас совпадает. То есть есть гражданский долг, если увидите человека в невменяемом состоянии, который садится за руль, надо сообщить, потому что он или сам убьется, или кого-то убьет. Но денег за это я бы не взял.
0: Путешествие.
1: А теперь я перехожу к самой интересной, с моей точки зрения, части нашей программы, к автомобильному путешествию. И в этот раз я побывал в городке, в котором давно мечтал побывать, небольшой Зарайск. Он находится на юго-востоке Московской области, примерно в 150 километров от города. Маленький городок, население всего около 20 тысяч человек, но это город с большой историей и собственным Кремлем. Между прочим, Зарайск – это ровесник Москвы, даже на год старше. Впервые тогда он в летописях прозвучал под именем Осетр, потому что стоит на берегу реки Осетр, несколько раз менял свое название, но со второй половины 17 века называется Зарайском. Это был форпост на рубежах Московского княжества, а потом русского государства, знаменит своим Кремлем. Расположен в центральной части города, недалеко от реки Осетр, это, кстати, приток Оки. Зарайский Кремль считается самым маленьким в России. Он построен в начале 16 века для защиты южных рубежей Московского государства. Ни раз участвовал в сражениях, ни разу не пустили врага, и Кремль полностью сохранился. Сохранился до наших дней. Самый маленький, но самый хорошо сохранившийся. Классический Кремль с несколькими башнями, с высокими крепостными стенами. В здании присутственных мест в наши дни работает музей-заповедник Зарайский Кремль. Очень интересно. Я походил, посмотрел, полюбовался на бизона. Между прочим, во время раскопок была обнаружена эта древняя фигурка, которой 22 века. Ну и интересные вообще экспозиции самого музея. И походить по территории интересно. Несколько действующих храмов. Возле западной стены в сквере установлен памятник Дмитрию Пожарскому, не просто так, служил воеводом Зарайска. В городе несколько достопримечательностей. Одна из них – водонапорная башня 30-метровая. Построена она в начале 20 века. Чем интересно, кроме того, что сама по себе она красивая, можно подняться, посмотреть на Зарайск высоты птичьего полета. Многие старинные особняки и дома уже хорошо отреставрированы. Многие пока еще нуждаются в реставрации. Очень вкусные какие-то местные сладости. Знаменитые зарайские ковришки предлагают. Попробуй, очень вкусно. Кстати, недалеко от Зарайска в свое время было имение, где жила семья Достоевских. И Федор Достоевский в детском возрасте здесь провел несколько лет. В общем, Зарайск не просто оправдал мои надежды, а появилось желание приехать туда еще раз с удовольствием погулять. Такое доброе, гостеприимное место. И вам советую.
0: Тест-драйв.
1: Ну, а теперь про автомобиль, на котором я туда приехал. Еще раз говорю, 150 километров от Москвы, хорошие дороги, можно с нескольких сторон подъезжать. И у меня был автомобиль, который называется JQ J8. Это китайский автомобиль, но в ближайшее время, насколько я знаю, производство его будет развернуто в России. Всерьез говорят, что готовы конкурировать с автомобилями большой немецкой тройки. Марка JQ относится к компании Chery. Построен на той же платформе, что большой Chery Tiggo 9. Есть серьезный адаптация к нашим условиям. Кузов полностью практически оцинкован. И надо сказать, что автомобиль действительно большой. Длина его 4 метра 80 сантиметров. Для понимания, он чуть крупнее Джили Манжаро. Пятиместный, но зато с огромным багажником. Внутри благородные какие-то отделочные материалы. Все сделано хорошо, все сделано красиво. Есть оригинальные решения. Например, дефлекторы вентиляции очень такие оригинальные. Система открытия дверей, потому что там просто кнопка, ты на нее нажимаешь, и дверь распахивается. Ну, закрывает надо обычным способом. Агрегат 1, двухлитровый турбомотор, почти 250 лошадиных сил, почти 400 ньютон-метров. Коробка, семиступенчатый робот, полный привод есть, причем с двумя муфтами на задней оси. Разгоняется он быстро, 8,5 секунд до сотки, максималка 200 км в час не пробовал. Тяга достойна очень. Бензин только 95-й, но потребление бензина вполне себе для такого большого двигателя достаточно оптимальное. Во всяком случае, засекал, за 3 дня проехал порядка 500 км, расход топлива у меня был примерно 10 литров на 100 км. Неплохо для довольно большого кроссовера. Что по цене? Комфорт 4 миллиона 200 тысяч, топовый престиж 4 миллиона 900 тысяч. Могу сказать, что один из тех китайцев, которым не стыдно рекомендовать друзьям для повседневного использования. Он отлично упакован, модно оформлен и при этом очень интересно едет. А впрочем, выбирает каждый сам. На этом наша программа подошла к концу. В студии Радио России для вас с удовольствием работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.
0: Пути дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Отцы и дети.
6: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Алексей Баринов. Это почетный член Московского общества охотников и рыболовов. А тема у меня не просто про рыбалку и про охоту. Вообще вот прям, давайте такую, вот как стать индейцем вместе со своими детьми. Но я вот про летние виды отдыха вместе с отцом, про походы, про рыбалку, возможно, охоту или, может быть, тихую охоту. У нас про лес, про речку. Давайте набросаем вместе рецептов. Куда пойти? Как подготовиться? Как сделать так, чтобы ребенку было интересно?
7: Очень интересный вопрос, важный и многоуровневый, я бы сказал. Нельзя дать однозначного ответа. Надо здесь в том числе отталкиваться от ребенка, смотреть, что ему интересно. Одного может увлечь некий ниндзя-спорт условный, да, это преодоление препятствий по веревочным там лестницам или там подниматься или спускаться. Это, то есть, одно направление — физическая активность для хорошо подготовленного ребенка, который к этому тянется. Есть дети, которые, в силу разных причин им тяжеловато. Для них надо что-то придумать интеллектуальное. Ну, для начала я бы посоветовал почитать слух. Вот есть замечательная книга Сэттон Томпсона «Маленькие дикари».
6: Да.
7: Там «Как стать индейцем». Вот она очень увлекательна, она читается великолепно. Ее почитать. Есть «Шесть дней в лесах» Формозова, нашего замечательного писателя, ученого. Это вот про приключения в лесах.
6: Это зимой, подготовить их к летнему походу.
7: Да, почитать им вслух, да, потому что сам ребенок тяжело сейчас воспринимает. Некоторых не заставит читать. Искренне рекомендую всем читать перед сном, детям хорошие книжки.
6: Они услышат тебя.
7: Они обязательно услышат, у них что-то отложится. Ну, а дальше мы идем в поход. Здесь не надо экономить.
6: Ну, это небольшой поход на север с Машкой. Это нельзя неподготовленного человека маленького.
7: Да, есть хорошая одежда, да. Не бывает плохих погодных условий, есть неподходящая одежда. Поэтому не скупитесь. Купите нормальную одежду, удобную обувь, хороший костюм. Ребенок не будет потеть, ему не будет жарко. Дети, как правило, нетерпеливы. Вот, поэтому им должно быть удобно. Потом хорошая комфортная палатка. Тоже немаловажно. Удобный ночлег. И в целом придумать интересные приключения ребенку. Не просто мы куда-то идем, пока не устали. Нет, придумайте приключения. Мы идем, да, к какой-то цели. На стоянке, пускай даже небольшой, потратьте небольшое время, а если она суточная, то тем более, потратьте время на организацию какого-то квеста. Какая-то активность. Да, что-то мы ищем, обозначаем какой-то клад. По всяким там
6: указателям,
7: которые вы придумаете, там коктейльные трубочки, что-то, что угодно. Вы его находите, карта, да.
6: Пиратская.
7: Это приключение, да. Вот можно там, у меня товарищ, например, устраивал замечательный квест, детям очень понравилось, надо было принести, кто больше принесет сосновых или лиловых шишек. И к его глубокому изумлению оказалось, что дети не могут отличить сосновую шишку от еловой. То есть сначала получилось, что надо провести некий мастер-класс обучающий, да, показать, и дети с огромным азартом побежали в лес собирать эти шишки. Вот. Ну, включите голову. Подумайте, что может быть интересно вашему ребенку, и ему понравится. Сделайте эту программу. Возьмите с собой удочки. Попробуйте половить рыбу. Но опять же, надо не забывать о том, что в данный момент не вы будете ловить рыбу, а ребенок ваш будет ловить рыбу. А вы только помогаете ему сделать это максимально интересно. Если охотничий сезон, оформить необходимые документы, можно взять ребенка на охоту. Это отдельная история не в поход, а просто вот выход на охоту. Да, вот как да. Вот меня там дед все время брал, еще даже не будучи, у меня не было разрешения, я всегда ходил с дедом на охоту. Это очень интересно. Особенно
6: есть хорошая
7: собака.
6: С любого,
7: да.
6: Да?
7: Вы идете, вы не то, что говорите, сейчас мы пойдем с тобой, сейчас наваляем мешок дичи. Нет, охота не про это. Вы идете, наблюдаете, да, вот смотри, какие следы.
6: Да.
7: Да, вот посмотри, вот это след лося, вот это след кабана. Да, вот чем они отличаются? Вот видишь, веточка сломана, это лось кормился там рябиной. Вот здесь вот осинка глозная, это заяц, посмотри, какой помет. Вот там белка, вот это птицы какие. Сейчас есть замечательные приложения в телефонах, можно определять голоса животных, голоса птиц. Это некий такой, получается, юный натуралист. Недаром раньше клуб юных охотников назывались «Юные натуралисты» при обществе охотников было. Вот, вы идете в лес на природу. Цель не обязательно добыть, а познакомиться с окружающим миром, с волшебным. И азарт выслеживания, особенно там, у мальчиков, он в крови, и да и многих девочек. И пока у него там какие-то там ценностные оценки не сдвинулись в голове, пока он еще растет таким, как открытый лист, туда можно вот заложить вот правильные ориентиры.
6: Да.
7: Не то, что ты там городской житель, и тебе обязательно доставку сделают, все привезут. Ты пойми, как оно растет, как оно добывается. Проходите мимо колхозного поля, посмотри, вот это пшеница, вот это озимый. То есть, ну, мы погружаем ребенка в реальный мир. Вот охота, рыбалка, походы – это погружение в реальный мир.
6: Это прям нужно. И даже те азы, которые нам кажутся азами, для них это интересно.
7: Безусловно.
6: И важно.
0: Отцы и дети.
6: Такой еще вопрос. У нас, правда, очень много детей воспитываются только мамами. Мамами, бабушками. Ну, нет, папы. Есть ли такие места, где можно вот клубы, может быть, куда мальчишку, ну, можно привезти, знаете, как на спорт приводят в секцию, да, чтобы привезти или порыбачить, или чтобы его взяли на охоту, показали ему, или еще что-то. Ну, вот это есть? Ну, нет, папы.
7: К сожалению.
6: И получается, отваливается большой пласт интересных занятий.
7: К сожалению...
6: Из лука пострелять.
7: Да, да, вы знаете, ну...
6: Ну, из лука пострелять секции такие спортивные есть, можно хотя бы вот...
7: Есть военно-патриотические, да, там разные вещи. Но, наверное, это все-таки не совсем то. В Москве, по крайней мере, точно существуют биологические кружки.
6: Вот.
7: Вот. Это... Не совсем, опять же, то, но,
6: я
7: тем не менее, они ходят на экскурсии, они там есть опытные педагоги, они приглашают разных ученых, нормальных ученых, которые воспринимают мир не как там, да, сквозь призму черное и белое, а то, что природа, она там кто-то кого-то ест, кто-то добывает, они все это рассказывают. Вот, возможно, вот это направление можно использовать, потому что если брать, вот, как я говорил, кружки юнатов при обществах охотников, которые раньше были, которые изучали все, о чем я говорю, начиная со льдов животных, окончая биологией, это целое такое, и водили их на стенд стрелять. Сейчас, к сожалению, в стране у нас очень мало такого осталось. В некоторых обществах крупных есть...
6: Вот сейчас у меня дети выпускной в саду, они в лесопарк идут, тоже там тренеры, кто идет с ними, они будут преодолевать, по брину приходить ручеёк, изучать лес, вместе с воспитателями пойдут. Ну, то есть мы решили, родители, им устроить такой выпускной в детском саду.
7: Отлично.
6: Но это тоже как вариант, на самом деле.
7: Безусловно.
6: Куда можно просто вот...
7: И я уверяю, он запомнится гораздо больше, чем то, что там обычно мы придумаем в кафе каком-то посидели.
6: Это точно, да.
7: А по поводу мам и бабушек, ничто не мешает маме и бабушке, тем более, что женщина сейчас очень активна. Вы не представляете, сколько людей сейчас, женщин именно, идет в рыбалку. Сейчас женщина-рыбачек в рыболовном спорте огромное количество, и оно просто вот в геометрической прогрессии растет. Опытные, мастеровитые. Отдельные чемпионаты России проводятся по рыбалке. То есть реально женщины, очень, в том числе и в охоту, очень много, вот я пересекаемся на различных мероприятиях, молодые женщины, девчонки занимаются охотой с воодушевлением. Поэтому гендерная принадлежность совершенно не преграда для того, чтобы пойти в лес с ребенком.
6: Ну да, но так мы же говорим наоборот и не только про мальчишек, да, мы говорим и про девчонок,
7: да,
6: что
7: безусловно.
6: И точно так же приобщать к лесу,
7: да.
6: К озеру.
0: Отцы и дети.
6: Правила безопасности.
7: Правила безопасности – это очень важно.
6: Да.
7: Из правил безопасности вот я хотел бы выделить самое главное. Как бы вы ни вдалбливали в голову самому себе и ребенку какие-то правила безопасности, обязательно какие-то несчастные случаи минимальные будут. Поэтому... Самое главное, первоочередное, это иметь с собой хорошую аптечку.
6: Ну.
7: На все случаи жизни.
6: Угу.
7: Да, лучше сформируйте правильную коробочку. Многие препараты можно использовать, тот же самый йокс, можно и в горло брызнуть, и рану обработать. То есть вот почитайте, достаточно много разных рекомендаций в интернете, как собрать такую минимальную аптечку. Это уже вы будете спокойны. Вот. И, соответственно, если брать клещей, такая опасность существует, особенно в ранний весенний и осенний период, возьмите за правило, хорошая одежда, носочки заправлять, ничего там сложного нету, каким-то репеллентом соответствующим сбрызнуться. И осматривать ребенка. Вот пришли с леса с активностью, вот как мы делаем вот в нашей семье.
6: Да?
7: Мы пришли, одежду посмотрели, сами себя посмотрели, ребенка посмотрели, все. Клещи достаточно заметное существо, на коже его хорошо видно. Все убрали, если изредка бывает, ну там, может, раз в сезон какой-то ползает, который сумел проникнуть сквозь барьеры репеллентов. Все. А все остальное это здравый смысл. Давайте включать голову, не заставлять ребенка разводить костер бензином, вот, или иди руби топором. Такие сучи. Это закончится, как правило, плохо.
6: Если ты никогда этого не видел,
7: поэтому здравый смысл, хорошая аптечка, и самое главное, не бояться. Ничего такого сверхъестественного, как правило, не происходит. Все мы среднего возраста люди через это прошли и замечательно себя чувствуем.
6: Ну и да, если вы взяли отпуск, чтобы провести его с детьми, чтобы пойти в поход, весь отпуск сразу на один поход не планируйте, лучше делайте несколько разных разных локаций, чтобы было интересно и ему, и вам. Спасибо большое. Алексей Баринов, почетный член Московского общества охотников и рыболовов, у меня сегодня был в гостях.
0: Отцы и дети. Стихотворцы обоймы военной.
8: Когда идет специальная военная операция, и когда уже появились новые окопные поэты, новые фронтовые поэты, ну, без них как-то нельзя. И мы решили, что в каждой серии будет еще третий поэт. Это участник специальной военной операции.
0: Писатель Юрий Поляков. В программе «Позиция». В воскресенье в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Увидеть своими глазами. Знаковые места России.
9: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Увидеть своими глазами». Я ее автор и ведущий Сергей Брюн. Передача наша создается для того, чтобы мы с вами могли, пусть из дома или из машины, с дачи или из городской автомобильной пробки, но вырваться и погулять по Москве, открыть хрупкую красоту и бесконечную магию первопрестольной столицы нашей Родины. В прошлом нашем выпуске, доступном для вас в качестве подкаста на портале «Смотрим», мы прогулялись по Большой Никитской. И мы остановились в Романовом переулке на бывшей улице Грановского, чтобы найти спрятанную там сокрытую жемчужину Москвы. Загляните во двор стоящего в Романовом переулке бизнес-центра, и вы увидите это сокрытое чудо. Дивной красоты розовый храм. Церковь иконы знамения Божьей Матери на Шереметьевом дворе. Деревянный храм появился на этом месте еще в первой четверти 17 века. Часть исследователей относит постройку к 1625 году, часть к 1619. Тогда храмы и окрестные постройки принадлежали только пришедшей к власти династии Романовых, а непосредственно дяде царя Михаила Федоровича и младшему брату патриарха Филарета Ивану Никитичу Романову. Первый деревянный храм погиб в пожаре 1629 года. К 1637 на пепелище была отстроена новая каменная церковь. Уже у первого храма и деревянного, и каменного было три престола. Центральный в честь иконы знамения Божьей Матери и боковые пределы в честь преподобных Варлаама Хутынского и Сергия Радонежского. Как мы видим, само посвящение пределов в честь новгородского и московского преподобных роднила московский храм с Новгородом. Ведь сама икона знамения – это новгородская святыня. Но об этом чуть позже. В 1656 году храм вместе с городской усадьбой возвращается непосредственно во владение государя, царя Алексея Михайловича, который в 1671 году передает и церковь, и двор с окрестными постройками своему тестю Кириллу Пылиектовичу Нарышкину, деду Петра Великого. Именно с семьей Нарышкиных связано строительство того храма, облик которого, частично сохранившийся, частично воссозданный, мы видим сегодня. Перестройка храма, а точнее создание новой церкви, проходила, вероятнее всего, в 1680-х годах. Церковь была возведена стараниями боярина, главы посольского приказа Льва Нарышкина, брата царицы Натальи Кирилловны и, соответственно, дяди Петра Великого. Иконостас храма по заказу еще одного Кирилла Нарышкина, Кирилла Алексеевича, московского губернатора, был изготовлен в 1717 году мастерами оружейной палаты. В XVIII веке храм вместе с городской резиденцией переходит к другому известнейшему царедворцу и сановнику – Кириллу Разумовскому, брату фаворита Елизаветы Петровны и последнему в истории Российской империи гетману Запорожского войска. Роскошный храм стал частью приданного после брака графа Кирилла с Екатериной Нарышкиной. И только на исходе XVIII столетия городская усадьба переходит к династии Шереметьевых. В 1799 году церковь и усадьба были приобретены за баснословную сумму в 450 тысяч рублей известнейшим меценатом своего времени графом Николаем Петровичем Шереметьевым. И именно благодаря ему Знаменская церковь и сейчас именуется храмом на Шереметьевом дворе. В сентябре 1812 года в Москву входит армия императора Наполеона Бонапарта. Знаменский храм, избежав пожара, был варварски разграблен французами и их союзниками. Именно тогда, в период нашествия 12 языков на Первопрестольную, погибает роскошный иконостас Знаменского храма, шедевр мастеров оружейной палаты. Почти три десятилетия храм простоял опустевшим. Лишь в 1847 году он был заново освящен митрополитом Филаретом Дроздовым, святителем московским. Октябрьская революция открыла новую страницу в истории храма и усадьбы. Здесь частично расположились помещения военной академии РККА. Нельзя сказать, чтобы подобное использование пошло на пользу храму. Однако здесь нужно отдать должное и Ленину, и Луначарскому. Храм был признан памятником архитектуры. И благодаря этому избежал сноса, в отличие от ряда других московских церквей. Более того, до 1930 года здесь официально с разрешения властей продолжала совершать богослужения официально зарегистрированная православная община. Община, которую возглавлял прославленный московский архиерей, автор акафиста, слава Богу за все, митрополит Трифон Туркестанов. В Великую Отечественную войну рядом с храмом на территории старого здания Московского университета упал один из фугасных снарядов, повредивший в том числе и церковь. Вторая половина XX века была сопряжена как с первой реставрацией, так и с периодом упадка Знаменской церкви. В помещениях храма располагалась столовая близлежащей больницы. Из запустения храм вышел лишь в новейшей истории России. В 2001 году Знаменский храм получил статус патриаршего подворья. Полностью храм был передан Русской Православной Церкви в 2005 году. Тремя годами позже состоялось первое освящение храма. В эти же годы в храме прошли долгожданные реставрационные работы и было воссоздано убранство. А главной святыне храма, в честь которой он и был освящен, стоит сказать отдельно. Речь идет об иконе Знамения. Это один из первых дошедших до нас иконографических типов Богоматери. Восходящий к фреске IV века из катакомб святой Агнии в Риме. Иконография Богоматери Аранты, Знамение, широко представлена на печатях византийских сановников и церковных иерархов, благодаря чему этот образ становился известным на Руси не только как моленный образ, но и как знак власти, земной и небесной. Однако особое русское почитание этого образа связано с хранящейся в Новгороде иконой, написанной византийским мастером. Икона эта хранилась в церкви Спаса Преображения на Ильине улице. В 1170 году к Новгороду подступило войско суздальского князя Андрея Боголюбского. Годом ранее суздальцы и их союзники дотла разорили мать городов русских – Киев, не пощадив даже русской митрополии – собора Святой Софии. Та же участь ждала Новгород и его Софию. И тогда первый новгородский архиепископ Илья в схиме Иоанн начал общегородской крестный ход. Он вышел из стен детинца, пересек Великий мост и взял из церкви Спаса на Ильине икону, с которой начал процессию по стенам и валам окольного города. Когда он снова был на валах Софийской стороны, в районе того места, где располагается ныне Десятинный монастырь, в икону попала выпущенная одним из суздальцев стрела, поразившая лик Пречистой Девы. Икона развернулась от удара и заплакала. Чудо это видел и архиепископ, и сопровождавший его новгородцы. И вскоре среди суздальцев начался мор, падеж лошадей. Войско князя Андрея отступило от города. Новгород был спасен от разорения, а его жители – от волны насилия и грабежа. Церковь Спаса Преображения на Ильине улице. Единственный храм, сохранивший фрески Феофана Грека, гениального мастера, работавшего от Константинополя до Волги. Но его работы можно увидеть только там, в Великом Новгороде. Два таких разных храма, связанных со знаменем. Красота внешне простых форм, идеальной графики, вписанной в пространство, апофеозом которой для русского искусства был Новгород. И Знаменский храм на Шереметьевом дворе. Москва. Московская барокко. Нарышкинская барокко. Рожденное и продвигаемое контрреформацией направление в искусстве, этот стиль – это не просто произлишества и причудливые формы, а просвидетельство милости Божией, щедрости Божией и реальности Его Царствия, явленное не через аскезу, а через многообразие и щедрость творения, творение рук человеческих, отражение творения Божия. И поэтому это так подходит нашему городу, Москве, и его спрятанным шедевром нарышкинского барокко, как церковь Знамения на Шереметьевом дворе.

0: Радио России. Радио России. Свидетельство. Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.

0: Помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
2: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте в этом выпуске. Российские средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 274 украинских БПЛА. США и Израиль готовят масштабные удары по энергетической инфраструктуре Ирана, и злоумышленники могут использовать бесплатные сети Wi-Fi в общественных местах для хищения персональных данных. Об этих и других событиях далее подробно. Российские средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили над регионами 274 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщили в Минобороны, БПЛА перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сообщении военного ведомства. В СУ перебрасывают боевые группы двух бригад в Черниговскую область для накопления резервов. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. По их данным, также боевики киевского режима попытались прорваться в окруженный вооруженными силами России поселок Белый Колодец в Харьковской области. Перемещение украинских националистов скрыто на отдалении от линии боевого соприкосновения. Живая сила противника уничтожена была операторами FPV-дронов и артиллеристами. Премьер-министр Михаил Мишустин приехал на завод по производству железобетонных изделий ООО «Восток» в Кызыле в Республике Тыва. В рамках посещения мероприятия Мишустину рассказали о крупных проектах по добыче полезных металлов в республике, ознакомив с соответствующими презентациями. Кроме того, премьеру рассказали о проекте Аксукского медно-порфирового месторождения, который будет развиваться теми же структурами. Компания «Восток» – одно из системообразующих предприятий строительной отрасли Тувы. США и Израиль готовят масштабные удары по энергетической инфраструктуре Ирана. Они возможны уже в эти выходные. Как сообщает источник CBS, бомбардировки должны стать одними из самых сильных за последнее время. В частности, могут быть атакованы ядерные объекты близ Натанзе. По данным портала Axios, Дональд Трамп еще не отдал окончательный приказ, хотя ранее источник Wall Street Journal сообщил, что решение якобы уже принято.
3: Мы просто хотим победить, понимаете? Мы просто хотим победить. Мы их разгромили, их флот, армию. Но это не значит, что у них нет вообще никаких возможностей. У них есть кое-какие, но очень мало. Все просто, у них не может быть ядерного оружия. У Ирана его не будет, иначе Ближний Восток был бы уже уничтожен. Если бы я не остановил сделку Обамы, у них было бы ядерное оружие. Я считаю, что Израиля больше бы не было с нами, как и большей части Ближнего Востока и, возможно, других стран. Эти люди сумасшедшие, поэтому у них не может быть ядерного оружия, и они его не получат.
2: В Тегеране планы Вашингтона назвали безумием и заявили, что в случае атаки готовы дать США и Израилю не только мощный масштабный ответ, но и обещают также атаковать энергетическую инфраструктуру штатов в регионе, а также критические для Израиля объекты. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана подчеркнул, что продолжение провокации лишь сильнее сомкнет замок на Ормузском проливе. Контракты на самолеты МС-21 и Суперджет-100, которые планируется произвести в 2027-2028 годах, уже заключены. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. По его словам, у нас востребованы конструкторские бюро, а контрактами выкуплены суда, которые мы произведем в 2027-2028 годах. При этом особое внимание необходимо уделить развитию малой авиации. Губернатор также отметил, что регионам нужны современные самолеты для местных авиаперевозок, а также новые инженерное решение, которое позволит заменить устаревшие воздушные суда. Бесплатные сети Wi-Fi в кафе, торговых центрах, аэропортах, гостиницах и других общественных местах представляет повышенный интерес для злоумышленников, поскольку позволяет перехватывать передаваемые данные, получать доступ к учетным записям и распространять вредоносное программное обеспечение и похищать персональную информацию, сообщили РИА Новостям в пресс-службе МВД России. Правоохранители добавили, что преступники могут создавать фальшивые сети с названиями официальных сетей и заведений, например, Free Wi-Fi или Аэропорт аэропорт Wi-Fi. Пользователь, не проверив подлинность сети, подключается к ней, после чего интернет-трафик проходит через оборудование злоумышленников,

0: что позволяет им анализировать передаваемые данные. Импортозамещение, рост объемов производства в отдельных сегментах простимулировали спрос на рабочие профессии и ряд отраслей обрабатывающей промышленности показывали достаточно хороший темп роста в последние годы. Об этом сообщил ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Кроме того, по его словам, есть и фактор трудовых установок, так называемая мода на профессии. Глава Минтруда отметил, что на фоне роста спроса на рабочие профессии по этим специальностям сложился наибольший прирост в оплате труда, а государство и работодатели реализуют проекты, направленные на повышение престижа рабочих профессий. Министерство здравоохранения России планирует добавить электронный формат для получения справки, необходимой для оформления опеки над детьми. Она будет доступна на госуслугах, сообщает об этом РИА Новости. В документе говорится о том, что в день принятия врачебной комиссии решение оформляется заключение, которое выдается гражданину на руки, либо формируется в формате электронного медицинского документа. Среднемесячная температура воздуха в августе ожидается в пределах климатической нормы. Начнется последний месяц лета в Москве и области с идеальных метеоусловий. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в выходные ожидается жарко и до вечера воскресенья сухая погода.
1: После серии ненастных и довольно прохладных дней над столицей вновь уверенно выглянуло солнце. В Москве до конца пятницы сохранится теплая сухая погода. Август тоже стартует с идеальных метеоусловий. В субботу в столице без осадков и до плюс 28. В воскресенье подхватит жаркую эстафету и к середине дня воздух прогреется до плюс 30. И лишь после 18 часов с приближением холодного фронта небо нахмурится и прошумят скоротечные грозовые дожди. В начале следующей недели центральная Россия останется в зоне положительной аномалии температуры, но сильной жары, по предварительным прогнозам, в августе уже не будет.
0: Жара, которая придет в московский регион в выходные, не задержится надолго. Уже в понедельник она пойдет на спад, но теплая погода сохранится на всю неделю. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
2: Спорт. Студия Алексей Крылов. Здравствуйте, московская родина потерпела второе поражение подряд в чемпионате России по футболу. Столичный клуб во втором туре российской премьер-лиги уступил дома Ростову со счетом 2-4. Ростовчане набрали первые очки в текущем сезоне. Московский «Спартак» хочет приобрести нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку. Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что красно-белые решили активировать сумму отступных за форварда в 11 миллионов евро и согласовали с 28-летним албанским футболистом личный контракт до лета 2029 года с возможностью продления на сезон. 16-летняя россиянка Кристина Лютова пробилась в полуфинал теннисного турнира в Мемфисе. Она в 1/4 финала была сильнее американки Кэти Макнелли со счетом 6-3, 6-4. Теперь за выход в финал поборется с Львиной Калиевой из США. А вот Анастасия Захарова в четвертьфинале уступила мексиканке Ренате Сарасуа 4-6, 0-6. Сборная России занимает 4-е место в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже после первого соревновательного дня. Россияне завоевали 3 награды. Синхронист Захар Трофимов стал бронзовым призером в технической программе «Соло». Серебряные награды завоевали синхронистки Майя Дорожко и Елизавета Минаева в технической программе «Дуэтов». А прыгуны в воду Надежда Трифонова, Григорий Иванов, Екатерина Беляева и Руслан Терновой стали вторыми в смешанном командном турнире. Сборная России обыграла иранский МОК «Хавимат Галсапуш» со счетом 4-3 в серии пенальти в матче второго тура группового этапа Московского международного кубка по пляжному футболу. В основное время команды разошлись миром 3-3. В составе россиян дубль оформил Максим Аркан, также мяч забил Станислав Кошарный. В другом квартете московский «Локомотив» взял верх над турецким «Аланьеспором» 3-0 благодаря точным ударам Сикиньи, Филиппе и Федора Земского. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Погода.
0: Планцентр ФОБОС 1 августа. В Мурманске до 21 градуса, возможен дождь. В Петрозаводске и Великом Новгороде облачно с прояснениями, возможны дожди и грозы. В Кирове и Уфе до 24 градусов, также возможен дождь. В Самаре, Нижнем Новгороде днем 25 градусов, возможны осадки. В Ярославле, Владимире и Туле до 27 градусов, возможны кратковременные осадки. В Сочи до 28 градусов, переменная облачность, будет сухо. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, возможно, небольшие дожди, днем с грозой и 24 градуса максимум. В российской столице сейчас 19 градусов тепла, днем малооблачно, без осадков и до 28 градусов максимум.

0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
1: Меня поразило, что тема миграции вдруг занялся Институт социологии РАН, и он какие-то рекомендации разрабатывает. Не экономики, не имеет никакого отношения к безопасности. Миграция — это у нас все-таки экономика, безопасность. Почему социология? Мне непонятно. Я подумал, скорее всего, заказчики, лоббисты миграционные, просто пошли по принципу, где дешевле, там и лучше. Какая разница, РАН же написано. Дело в том, что как только было принято окончательное решение по оргнабору на 27 год, было понятно, что пошли стоны стенами по поводу бизнеса, по поводу малого и среднего предпринимательства, ну все что угодно. Самая главная задача сегодня — остановить оргнабор.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг. Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
2: Там по синим цветам бродят кони и дети.
0: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
3: Все наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
4: Нам очень нравится ваша работа.
0: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22.35 по Москве и в 23.35 по времени Ульяновска.
5: Время детских пластинок. По страницам «Колобка». Радиожурнал для маленьких и старше.
6: Здравствуйте, дорогие наши юные друзья. Меня зовут Мила Луговая, а его, нашего главного героя, малыш веселый колобок, печеный бок.
7: Очень приятно познакомиться.
6: В честь «Колобка» назвали легендарный детский журнал, о котором мы вам рассказываем в нашей программе.
7: Интересно.
6: И сегодня будем развлекать вас удивительными пластинками. Первая история начиналась на страницах журнала. Повстречали как-то волк и лиса колобка на зимней рыбалке. Ловит он рыбу и складывает рядом. Лиса и волк были очень голодны и попросили у колобка рыбки. «Берите, мне не жалко», — сказал колобок. Забрали улов голодные хищники и стали делить. «Надо бы рыбку поделить на три кучки», — сказала лиса. «Одну Михаилу Ивановичу, вторую мне, третью тебе, волк». Лиса так поделила рыбку, что волку досталось меньше всего. «А почему мне так мало?» — заскулил волк. «Посчитай, в кучках одинаковое количество рыбок», — ответила лиса. «А что рыбка маленькая, не моя вина». «Не могу же я маленькую рыбку отдать Михаилу Ивановичу. Он у нас большой. Ой, заболталась я тут с тобой. Мишенька давно ждет своей доли». Погрустнел волк, пригорюнился возле своих рыбешек, а потом вдруг догадался. «Обманула меня рыжая плутовка, ведь медведь же зимой спит в берлоге!» В ярости волк бросился вдогонку за лисой. И знаете, где они встретились, ребята? На звуковой дорожке. Но не драться же им там при всех. Пришлось песни петь. Давайте послушаем.
8: По лесной дорожке

спокойно, складно, но дружить с лисой накладно. У нее ума палата, и хитра, и плутовата. Без особого труда

эхо волку. Бродит он весь день без толку. Разве с волчьим аппетитом

0: «Колобок». Радиожурнал для маленьких и старших.
1: А сейчас, ребята, мы хотим познакомить вас с писателем Юрием Сотником, автором детских повестей и рассказов. Его книжки наверняка читали ваши мамы и папы, дедушки и бабушки, когда были юными. Произведения Сотника невероятно захватывающие. Открываешь книжку этого писателя и понимаешь, тебя ждет веселое приключение. И что интересно, за каждой шуткой или озорным поступком, описанными в рассказах, всегда скрывается серьезный жизненный урок. Автор вроде бы смеется над людьми, эгоистичными, вредными, трусливыми, но в то же время всегда верит, что все эти недобрые качества временны, что рядом с неудачниками всегда окажутся добрые друзья, протянут руку помощи и помогут превратить плохое в хорошее и доброе. На пластинке, которую вы сейчас услышите, инсценировка рассказа Юрия Сотника «Исследователи».
2: Как-то раз, еще будучи студентом-практикантом, я сидел на уроке Николая Николаевича. С задней парты я видел перед собой 36 затылков, которые были внимательно неподвижны. И вдруг два затылка с передней парты, один рыжий, а другой черный, оживленно задвигались. Двое мальчишек принялись указывать друг другу на потолок.
3: Смотри, водоед!
2: На стене под самым потолком была вентиляционная отдушина, прикрытая железной решеткой величиной с тетрадь. За решеткой торчало человеческое лицо.
4: Это что такое?
2: Физиономия за решеткой быстро уплыла в темноту.
5: Послушайте, голубчик.
2: Да, Николай Николаевич.
5: Простите, товарищ студент, не составите ли вы мне компанию в котельную, а?
2: Я?
5: Да.
2: С удовольствием. Так началось одно из удивительных и забавных воспоминаний моей юности. В котельной было прохладно и пахло сажей. Приблизившись к котлу, мы услышали шорох.
3: Ну, чего ты там застрял?
6: Погоди! Я зацепился!
3: Знаешь, меня Ник-Ник, наверное, узнал. Я заглянул к нему в класс, а он как увидит, да как закричит! Это что такое?
4: А вот и он самый Ник-Ник. Что вы делали, позвольте узнать. Нутис?
3: Исследовали. Просто лазили.
4: И для этого сбежали с урока. Блестяще. Идите, прошу подождать меня возле учительской.
3: Есть.
4: Да-с, милый вы мой. 30 лет смотрю на эти решетки и ни разу не подумал, что у меня над головой такой лабиринт.
2: Да.
4: А потом... вот такой, как вам сказать, шпингалет открывает вам глаза, а? Дом-то ведь старый, особая система вентиляции. Очевидно, это центральный канал. А вот в этих ответвлениях создается своего рода сквозняк.
2: Пора, Николай Николаевич. Может быть, уже пойдемте, а?
4: А вот тут скобы есть, чтобы лазить. Очевидно, для очистки... Да.
2: Уже, наверное, из школы-то все ушли. Пойдемте обратно, Николай Николаевич.
4: Идите сюда, здесь боковой ход. Как гениально, все предусмотрено.
2: Что-то лязгнуло, потом щелкнуло, и наступила кромешная темнота.
4: Милый вы мой, нас, кажется, заперли.
2: Как заперли? Тогда нужно... кричать, чтобы открыли?
4: Да, кричать. Но вы же понимаете, в каждом классе нас могут услышать. Что такое, скажут? А, это Ник-Ник в трубу залез и голос подает. Неловко. Знаете что, голубчик, может быть, вы слазаете в какой-нибудь боковой канал и тихонько, не поднимая шума, скажете кому-нибудь, так, мол, и так случилось такое досадное происшествие, а? А еще лучше, знаете что, милый мой, если вы доберетесь до решетки около учительской, ведь меня там ждут эти мальчишки. При условии соблюдения ими полнейшей тайны это был бы неплохой выход. А вы скажете им, что Николай Николаевич попал в беду. Причем обязательно подчеркните, что неприятный разговор у меня с ними все равно будет. Это мой долг. А к ним обращаюсь как человек к человеку. Они прекрасно знают, что я распекал их вовсе не за здоровую страсть к исследованиям. Если бы, голубчик, не было этой страсти, Америка не была бы открыта. Ступайте, дорогой, ступайте. А я буду петь вам для ориентации.
2: Я полз по тесной трубе, засыпанной мусором и кирпичом. В темноте мне казалось, что вишу над бездонной пропастью, пока я не доползал до очередной решетки, откуда падали квадраты света. А Николай Николаевич в это время пел. Проползая над классами, я очутился, наконец, у решетки возле учительской. Прямо под ней, тоскливо переминаясь с ноги на ногу, стояли исследователи вентиляционных каналов.
3: Да не придет он! Уж, наверное, из школы ушел.
7: Мальчики.
3: Ой, а кто это молодой с ним был, а?
6: Да ерунда. Практикант.
7: Мальчики. Ребята.
3: О, еще один верхолаз. Эй, катись вниз, а то как нас хватит.
7: Да нет, мальчики, я не то, что вы думаете. Я как человек человеку. Одним словом, по поручению от Николая Николаевича.
3: А?
7: Ну да, тут одна неприятность вышла. Нас заперли.
3: Как? Вы кто? Практикант?
7: Ну, конечно, это я. Мы с Николаем Николаевичем оказались запертыми в этой штуке. И вот Николай Николаевич просит вас выручить нас. Но так, чтобы никто не знал. А?
3: Где заперли? В котельной, да?
7: Ну да, да, да, внизу, внизу.
3: Ну, это мы мигом.
6: Передайте Ник-Нику, пусть держится.
2: Когда я прополз весь обратный путь по трубе, между Ник-Ником и исследователями была уже установлена двусторонняя связь.
3: Дай гвоздь. Гвоздем надо, я тебе говорю.
6: Да не, ну.
4: А знаете, голубчик, да. Теоретически может быть и возможно, что такая система вентиляции способствует поддержанию одинаковой температуры во всех помещениях. Но практически...
7: Молодцы, ребята.
4: Ну, спасибо.
7: Ура.
6: Николай Николаевич, а зачем вы туда полезли?
4: Знаешь, в старину говорили, лукавый попутал.
0: Веселый колобок. Радиожурнал для маленьких и старших.
1: Мы уже как-то знакомили вас, ребята, с произведениями великого композитора Петра Ильича Чайковского. Вот и сейчас хочу предложить вашему вниманию его красивейшие сочинения на тему «Зимне-весеннюю» или «Весенне-зимнюю», кому как больше нравится. Вы услышите две пьесы из цикла «Времена года», зимнюю пьесу «На тройке» и весеннюю «Подснежник» на стихи Сергея Есенина, Аполлона Майкова и Александра Блока. –

поет зима, аукает, мохнатый лес баюкает с тозвоном сосняка. Кругом с тоской глубокою плывут в страну далекую седые облака.

еду тихо, слышны звоны под копытом на снегу. Только серые вороны расшумелись на лугу. Скачет конь, простору много, валит снег и стелет шаль. Бесконечная дорога убегает лентой вдаль.

Ласточка примчалась из-за бела моря, села и запела. Как февраль не злися, как ты, март, не хмурься, будь хоть снег, хоть дождик, все весною пахнет.

Весна идет сторонкой, да где ж сама она? Чу, слышен голос звонкой, не это ли весна? Нет, это звонко, тонко, в ручье журчит волна.

0: Радиожурнал для маленьких и старших.
1: Хоть поверьте, хоть проверьте, но подошло время нашего маленького концерта. Вы услышите песню Григория Гладкова «Пер скрипач». Слова народные, перевод с норвежского Юрия Вронского. Исполняет Галина Ястреба. Желаем вам, ребята, хорошего дня и прощаемся до новой встречи. С вами были Мила Луговая и малыш Веселый Колобок.
2: «Пер скрипач».

0: страницам Колобка. Радиожурнал для маленьких и старше.
1: Радио России. Радио России. Общество.
2: Все в сад. Здравствуйте, в эфире программа «Все в сад», и сегодня в эфирном саду, как всегда, собрались Мария Тарабаева и Александр Хабургаев.
3: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, приветствуем вас в нашем эфирном саду, калитка, в которой для вас всегда открыта, эфирная калитка.
2: Я бы даже сказал, наверное, ворота, с учетом темы, которую мы сегодня выбрали.
3: Нет, Маша, калитка только для своих, а ворота для всех.
2: Хорошо, договорились, да. Пусть будет так. Так или иначе, в летний период, помимо того, что все садоводы очень радостно и бойко занимаются важными делами на своем приусадебном участке, тем не менее возникает желание отдохнуть. Оно возникает практически, мне кажется, после любого трудового дня в саду. И очень хочется обустроить вот некое место для отдыха, чтобы там было комфортно, красиво. А ведь еще манят всякие картинки в соцсетях, как это может быть обустроено. Вот это замечательное волшебное слово «патио». И хочется, чтобы, допустим, в селе малые калитки или большие ворота тоже были обустроены патио. Так вот, какие же растения можно туда, что называется, как-то приютить,
3: притулить? Да?
2: И вот это слово тоже. И как же нам обустроить такое место отдыха, которое можно гордо именовать патио?
3: Это тебе сейчас, Машенька, поможет Галина Руслановна Попова, которая представляет клуб «Цветоводы Москвы». Галина Руслановна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Добрый день, добрый день.
3: А, Галина Руслановна, вот Маша со своей стороны, которая любит, чтобы вокруг все было чисто, красиво, аккуратно, а я со своей прагматичной стороны. И чтобы можно было вывести из города куда-то на лето растения, чтобы не мотаться в город, их не поливать. Вот давайте эту проблему обсудим.
4: Это очень важная проблема.
2: Ну, то есть ты смотришь на обустройство патио с позиции того, как бы переселить все то, что есть в квартире, на дачу, что называется, на летний период.
3: Я так и сделал.
2: И вот чтобы оно там жило.
3: Да.
2: Было.
3: Галина Руслановна, что можно там переселить, а что нельзя категорически, по вашему опыту?
4: Ну, в общем, действительно, это правильно вы говорите о том, что какие-то растения переселять можно, какие-то нет. Я за то, чтобы переселять с собой на дачу всех, потому что, как минимум, не будет проблем с тем, кто остается поливать или самому ездить, потому что некого будет обвинять в том, что какие-то растения пропали. Но какие-то растения просто, ну, не стоит на улицу выставлять. Например, если они и дома часто поражаются тлей, находят себе какую-то там заразу, да, на улице очень часто они тоже быстро будут поражены каким-то вредителем. Особенно это растения с очень мелкими листьями и такими, на которых вредителей заметить трудно. Поэтому я вот при всем своем опыте выставления растений на лето на улицу, многие растения никогда не выставляю. А что касается патио, то сама мысль мне очень нравится, потому что действительно куда можно выставить, например, на лето кадочные крупные деревья, если это даже вот загородный дом там, да, и у него в комнатах в этом загородном доме стоят какие-то кадочные крупные фикусы, там, не знаю, гибискусы, кофе, еще что-то. Замечательно можно это патио оформить как что-то средиземноморское.
2: Да.
4: То есть там сделать и стол, и удобное кресло, и костровище, то есть все это. Ну и деревья расставить так, чтобы они не были на очень ярком свету, и чтобы они создавали такую романтическую, уютную атмосферу.
2: Вообще, на самом деле, это не так сложно сделать, как это может показаться на первый взгляд, да. На самом деле, любой настил деревянный, который делают, если его украсить теми самыми горшками с растениями, которые мы имеем, поставить туда садовую мебель, вот оно, готовое патио.
4: Да.
2: Выставляй туда красивые горшки, и все готово, и можно делать также красивые фотографии, а все будут спрашивать, где это, где это?
3: Галина Руслановна, а вот вопрос такой возникает. Например, очень полезно на свежем воздухе в наших краях кактусом, да?
4: Да.
3: Потому что
4: да.
3: У них вот как раз цветочная...
4: Если ливня нет.
3: Если ливня нет, да. Но вот эта вот цветочная почка, она как раз закладывается за счет разницы температур дневных и ночных, особенно ближе к концу лета, когда холодные ночи.
4: Да. Александр, я об этом очень хотела сказать, конечно. Дело в том, что не только мы хотим отдохнуть летом. Для очень многих растений вот эта жизнь на даче, в саду, это тоже летний отдых.
3: Да.
4: Потому что уже, конечно, и влажность выше, чем в квартире. И ночное похолодание, и какой-то иногда даже кому-то моросящий дождик. Все это очень замечательно. И особенно полезно то, что наступает рано или поздно осень. И вот в августе начинаются эти вот понижения температуры, перепады. Для очень многих растений, которые в комнате цвести не хотят, плодоносить не хотят, вот для них это бывает очень важно. А некоторым не хватает солнца. И на улице, даже при не очень ярком освещении, иногда растения настолько меняются, что они просто неузнаваемы. Кто-то пробовал, например, начеренковать традесканции или рео и потыкать в качестве почвопокровных растений в цветник. Просто не узнаете, что это такое. Настолько все это быстро разрастается, великолепно стелится, укореняется. Проблема только одна – потом раздать. Так что да, это очень интересно. А кроме этого, вот, например, те растения, которые луковичные. Вот эти нарине, агапантусы. Ну а где же их еще летом? В саду.
3: Но с другой стороны, Галина Руслановна, вот у меня жена, чего-то у нее лимономания уже несколько лет, да?
2: Как и хорошо звучит.
3: Да, и мне вот страшно при мысли, если я эти лимоны, которые и так все время цепляют всю заразу на себя, еще там щитовки на них налетят всякие и прочее. Съедят же на корню.
4: А вот и нет, Александр, вот и нет. Самое удивительное то, что очень многие растения настолько на воздухе оздоравливаются, что вы перед тем, как вносить их дома, будете смотреть и жалеть, что их надо вносить, и будете думать, что на них уж точно никого нет. Они заболевают потом, когда они приходят вот в наши сухие, теплые, темные комнаты, тогда вот какой-то единственный клещик там или щитовка, которые на них, конечно, там будут, но она будет одна как-то. Угу. Вот, и не будет картины заболевания. И только если мы возьмем вот осень, да, уже август, там, сентябрь, мы смотрим на растения, там, азалия, например, она шикарно выглядит, цветет, все, гордения. И ни одного поеденного листика. А мы берем лупу, проходимся по растению, опаньки, один клещик нашелся. То есть просто нужно умело вносить потом домой. Вообще вот во всем этом вынес растение на природу, в сад, в патио, на террасу. Во всем этом есть только два очень сложных момента. Вовремя вынести, вовремя занести. И обязательно обработать перед тем, как вносить в темное сухое помещение.
3: Галина Руслановна, вот вы сказали, самое главное – это правильно вынести и правильно внести. А вот у меня лантаны-комары уже там из Греции привезенные лет 10, наверное, да? Я их раньше просто вот весной вкапывал, а осенью выкапывал эти маточные кусты и уносил домой. Сейчас я их в горшках уже не вкапываю. И вы знаете, вот когда их первый раз выносишь, они очень страдают на солнце, хотя это из палящих субтропиков. То есть сначала какая-то адаптация в тенечке должна быть для всех растений или как?
4: Почти для всех. Вот очень здорово заметили это, да, потому что люди думают, что можно на раз-два взять и выставить. Даже алоэ нельзя, потому что и алоэ обгорит. То есть нужно как-то постепенно. Можно вынести в пасмурный день. Можно поставить сначала в тень, на террасу, под крышу, там, где, ну, рассеянный свет. И только потом даже кактусы осторожно, осторожно, потихоньку сдвигать, сдвигать, сдвигать и выставлять на самый солнцепек. Только не всем этим солнцепек нужен, конечно. Я знаю только два растения, которые я могла просто вот на раз-два выставить на восточный балкон. Это налина и драцена, которая окаймленная, маргината. Угу. А так, в общем-то, горят даже алоэ, потому что, ну, не привыкшие они к такому свету. И очень важно смотреть за температурой. То есть, к сожалению, у нас в справочниках температура для растений часто указывается так – 18-25. Это смешно. Это смешно, потому что очень многие растения переносят и плюс 3,0 из наших комнатных. Но нужно знать, какие. Поэтому выносить лучше позже, когда уже угрозы заморозков нет. А вот заносить уже нужно смотреть по состоянию, по погоде. То есть, вот, например, традесканцы при плюс 5 гибнут. А такие, как субтропические, они и ноль спокойно перенесут под утро. Так что вот тут очень, конечно, вот эти важные моменты, но тем не менее мы как бы цветоводы, мы приспосабливаемся, растения приспосабливаются. Так что все возможно.
2: Галина Руслановна, а вот если мы пойдем, что называется, от противного, не вот все мы перевозим из дома, что у нас есть, а наоборот, хотим, что называется, завести себе в доме такие растения, которые как раз нам и создадут эффект вот этого, не знаю, средиземноморского патио у себя на даче. То есть это, ну, наверняка какой-то алоэ, который, да, у нас как-то создаст такую иллюзию. Кто еще? Ну, лимон, может быть, мы тоже вынесем.
3: Гибискус, если Средиземноморье.
4: А, ну, если так классика, то, конечно, миниатюрные розочки, пеларгонии, аспарагусы, какие-то папоротники. Мне кажется, вот это классика.
3: Угу. Тем более, что пеларгонии можно их потом на пень посадить, маточные кусты занести в дом,
4: да,
3: на всю зиму.
4: Да.
3: И спокойно, пускай там всю зиму дома будут.
2: Это я себе список просто пишу, потому что, значит, что у меня выносится на площадку? У меня выносится алоэ.
3: Да.
2: И выносится денежное дерево у меня обязательно.
3: Красула.
2: Да, толстянка. И сейчас продаются такие, как я называю, фальш-горшки. Я вот не знаю, видели наши слушатели или нет, но это есть в любом садовом центре. Это высокий горшок, который не нужно целиком заполнять, потому что он высотой, ну, может быть, метр и больше.
3: Угу.
2: А там внутри, значит, кашпо в него вставлено, в который отлично входит уже любой другой горшок, и создается эффект, как будто, значит, вот на высоте растения можно там как-то менять и играться вот с высотой и со всем остальным.
3: По габитусу.
2: Да, да, и создать просто нереальную красоту.
3: Галина Руслановна.
4: Да, это вполне интересно. Это достаточно такой востребованный сейчас стиль с этими горшками высокими. Они из очень красивого пластика и смотрится здорово. Только нужно именно соблюдать определенный стиль. Либо это у нас романтика, розочки, пеларгонии, папоротники, аспарагусы. Ну, то есть вот определенное растение, да, свечи и так далее. Если вы берете алоэ, красулы, сансевьеры, еще какие-то другие растения, то это уже как-то так вот можно тогда там добавить, допустим, какую-то африканскую маску, то есть создать какой-то определенный стиль. Ну, там, не знаю, посмотреть картинки из Испании. То есть тогда еще нужно принести какой-то этнический элемент.
3: Колорит,
4: чтобы
3: такой,
4: все,
3: да?
4: Это завершить. Да, да, да. А растения всегда можно найти под любой вариант.
3: Галина Руслановна, вот вы помянули драцены, у меня цветет и пахнет замечательно, кстати, летом. А алоэ у вас когда-нибудь цвели?
4: Да, конечно, но не тот, который древовидный вид.
3: Угу.
4: А более мелкие, которые часто цветут, я, к сожалению, сейчас не вспомню название, давно это было.
3: Угу.
4: Вот. Но тем не менее, да, цветут. А сейчас у меня в открытом грунте сидит алоэ вера. Вот, я создала такой уголочек, полупустынный, скажем, камни, опунции, ну, опунции зимующие, правда. Но, в принципе, почему нет, можно ведь делают, но я, правда, не люблю такое, как бы, украшение сада, как горки, вот, то есть, а вот каменистые садики очень симпатично смотрятся.
3: Рокарии, да?
4: Да, да. Вот, так что, да, можно, конечно, вот высаживать. Единственное только, что это не должно быть, как в грядке кактусы рядами растут, как я видела где-то. В теплице кактусы были высажены рядочками такими, как, не знаю, как капуста на грядке. Вот очень смешно.
3: Ну, кстати, да, вот я здесь с вами согласен абсолютно, что кактусы зацветают на раз, когда они дышат свежим воздухом. Но, с другой стороны, вот моя любимая селеноцериус, которая самая гигантская, царица ночи, ну, поди мне ее распутай, вынеси на улицу, там плети метров по 6, по 7, которые цветут потрясающе, да, ее же никуда не вынесешь, к сожалению.
4: Да, к сожалению. Да.
2: А, какие... Ну, уже пусть дома будет.
3: Да, вот какие-нибудь зиги, кактусы, они с удовольствием, да.
4: И репсалисы, вот эти... да, и вот эти шлюмбергеры и прочее, да.
3: Да, да,
4: им
3: да,
4: очень
3: да.
4: Хорошо, очень, и они цветут очень красиво после этого, буйно цветут просто.
3: Буйно цветут, тем более, что некоторые вот новички, они считают, зацвел кактус, какое чудо, это чудо, и сразу соседей звать, родственников. А для него нормально цвести-то, елки-палки, цветковое растение.
4: Конечно, да. Для них цвести нормально. У меня сосед высаживает на лето под окно гипиаструмы.
3: Ага.
4: Они у него, правда, цветут не как положено, не зимой, они цветут летом. Вот. Но смотрится очень замечательно.
3: Ну, почему
4: вот
3: же?
4: Я, например, в саду люблю эукомисы. Конечно, да, они не садовые растения, но они очень интересны. Это юг Африки, родом оттуда, они из Кабской области, они очень красиво смотрятся. Да, их можно выращивать дома, но летом в саду намного лучше.
2: Ну, вот, кстати, я вспоминаю, всегда в деревне у бабушки все кактусы цвели, и мы всегда с мамой недоумевали, как же так, у нас-то в квартире никак, а в деревне все нормально. Так потому что на терраске стояли, им все нормально и было, и были и перепад температуры, и влажности, и все остальное.
4: Да,
2: в общем, да, никакое это не чудо, как оказалось, а просто кактусам было хорошо. Как и многим растениям, которым оказывается хорошо на свежем воздухе, несмотря на то, что мы привыкли считать, что они у нас комнатные.
3: Галина Руслановна, но если у нас патио, если мы выносим эти растения на улицу, где они благоденствуют, их же потом где-то надо держать зимой. А зимой бы хорошо бы такую комнату, где градусов 15, не больше тепла.
2: Это ты уже прям в идеале думаешь такую историю.
4: Ну, к сожалению, вот тут момент, да, действительно для растений тяжелый, потому что все было прекрасно-прекрасно, и вдруг раз, и резко поменялось. Наша задача сделать переход не таким резким.
3: Угу.
4: Ну, во-первых, для начала, вот у меня, например, всегда, я выносила больше сотни растений на улицу, я выносила их поэтапно и заносила поэтапно. То есть сначала я наиболее, те, которые наиболее чувствительные, я их оставляла на том окне, где всегда была над ними открыта форточка и было не жарко. И там же у меня была подсветка. То есть я вот этот этап до зимы еще, переходный период, обязательно подсветкой, обязательно при открытое окно, чтобы было и влажно, и прохладно, и светло. А потом уже постепенно перетаскивание на какие-то постоянные зимние места.
2: Ну, то есть растениям после вот такого летнего отдыха нужно все-таки создавать некие условия для того, чтобы акклиматизация обратная, что называется, прошла успешно.
4: Да.
3: Галина Руслановна, а если перед тем, как убирать их на зимовку, делать кое-кому такую короткую обрезку, да, мне кажется, вполне бы это пережили бы какие-нибудь жасмины, гибискусы, да, те же самые фикусы, нет?
4: Да, кого не жалко обрезать, да, конечно. Но ведь дело-то в том, что они под осень, они имеют такую великолепную форму.
3: Жалко, жалко.
4: Что жалко, да. Вот гордении входят домой с бутонами. Другое дело, что очень трудно эти бутоны им потом сохранить, если они не успевают процвести вот где-то там в начале сентября, то потом они их просто сбросят.
3: Сбрасывают.
4: Да, потому что для них это очень резкий переход. Но вот самый главный фактор, это, конечно, свет. Поэтому подсветка в этот период особенно нужна. Но она зимой не помешает.
3: Маша, а вот в прошлом году у нас на даче там недалеко от дома продавали совершенно роскошные петунии такие, ампельные, они темно-синие, с белыми пятнами, и пахли замечательно. И я купил одну, подарил...
2: Красиво.
3: Да, красивые, потрясающие, причем в больших горшках, подвесных. Одну мы подарили нашим друзьям, у них недалеко дача, вторая у меня, значит, на зиму. Я ее занес, ну, там, правда, у нас комната, где градусов 14-15 всю зиму. Вот, прекрасно перезимовали. Зимовало, там все отвалилось, голая земля. Весной пошли росочки. Мы вынесли на улицу, еще буйнее цвет. У нас приехала наша подруга. Говорит, как же я? Ой, я взяла и свои выкинула. Ай-яй-яй-яй-яй. То есть вот такие же у нас потрясающие бегонии, которые зимуют уже 3 года.
2: Ну, вообще, есть... я хочу сказать, что не надо ничего сразу выкидывать.
3: Вот, да, вот, да. Галина Руслановна, то, что вот мы выращиваем как летники, да, оно же очень много из этого зимует и прекрасно превращается в многолетники, да?
4: Да, и петуни, кстати, еще с февраля начинают цвести. И таких растений действительно немало. И бегонии, и колиусы, и прочие, которые бальзамины, которые высаживаются летом вот в клумбы, а потом их забирают. И они прекрасно себя дома чувствуют. А хвойные, например, вот они же для дома очень хороши. Но это при условии, конечно, о том, что летом их держать все-таки на балконе, в патио, на улице. Даже вообще субтропические растения, их, конечно, лучше держать летом именно на улице.
3: Ага. А я почему заговорил про петунии? Потому что в этом самом патио очень хотелось бы, чтобы что-то цвело постоянно все лето. Вот петуния гарантированно будет все лето. Фуксия, Маша, дописывай. Фуксия – это прекрасно.
2: Я прям пишу список, честно, потому что...
4: А Маша для ее списка я рекомендую адениум.
3: Адениум,
4: А еще есть замечательное растение, которое садовым не является – но в патио будет цвести все лето глориоза. Ее продают клубни, и посадить в горшок, и она, во-первых, она будет очень компактная, очень ярко, нарядно цветет, цветет долго, цветет красиво, тоже очень подходящее растение. Да, и не будем забывать про орхидеи. Орхидеям тоже прекрасно, замечательно там. Многие цветут как раз вот, могут и летом цвести те же фаленопсисы, только вот их на яркое солнце ставить нежелательно. Только утренние.
3: Да, а кстати, если вы об орхидеях вспомнили, так цимбидиумом там вообще доктор прописал перепады температур ночных для закладки цветочных почек тоже.
4: Ну, это какой климат? Какой климат у садовода? Потому что где-то будет слишком сухо и жарко, возможно. А, ну, еще гортензии крупноцветковые, которые могут вымерзать, скажем, да, а вот летом-то в горшечной культуре они прекрасно цвести будут.
3: Да, и с гортензиями все в порядке.
2: Слушайте,
3: да.
2: На самом деле очень большой список. Мне кажется, вот из того, что мы сегодня перечислили, и из тех растений, которые мы сегодня вспомнили, можно составить вполне себе красивую, стильную композицию, которая очень украсит место отдыха в саду. И, собственно говоря, если это уже есть в квартире, считай, никаких затрат. Просто надо с умом подобрать растения в квартиру.
4: Да.
3: Ну, а самое главное, друзья мои, вот Галина Руслановна сейчас сказала, что больше 100 видов комнатных растений она выносила, экспериментировала. И экспериментируйте тоже, это же очень увлекательное занятие.
2: Я напоминаю, дорогие мои садоводы, все-таки садоводство – это не только ежедневный труд, но и какое-то время для отдыха, для того, чтобы как раз насладиться плодами своего труда в своем саду.
3: Спасибо большое. А мы благодарим Галину Руслановну Попову, которая представляет клуб «Цветоводы Москвы», и «Наша калитка» всегда для вас открыта, Галина Руслановна. Всего доброго, спасибо вам большое.
2: Мария Тарабаева, Александр Хабургаев были с вами сегодня. Все в сад.
3: До скорой встречи.
5: Все в сад.
1: Радио России. Струны оперы. Реклама.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь,

0: Толя Молчанов, здравствуйте. В этом выпуске: ВСУ атаковали автобус с рабочими в Запорожской области. Глава правительства сегодня с рабочей поездкой в Кызыле. И температура воды в морях на российских курортах держится около 25 градусов. Об этих и других событиях далее подробно. ВСУ атаковали автобус с рабочими Днепро-Руднинского железнодорожного комбината в Запорожской области. Один человек погиб. Как сообщили власти региона, атака совершена на дороге Веселая Днепро-Рудная в районе села Малая Белозерка. Работники ехали со смены домой. В автобусе находились 55 пассажиров и водитель. 12 человек получили ранения разной степени тяжести. Двое находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. В зоне ответственности группировки войск «Центр» общевойсковыми подразделениями и войсками беспилотных систем уничтожено более 340 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 5 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии, сообщили в пресс-центре воинского подразделения. Потери ВСУ от действий южной группировки войск за сутки составили до 195 военнослужащих, 83 тяжелых БПЛА коптерного типа и 4 терминала спутниковой связи «Старлинк». Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
1: В результате активных и решительных действий южной группировки войск освобожден населенный пункт Стенки Донецкой Народной Республики. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесено поражение формированием 6 механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны в районах Славянска, Николаевки, Никаноровки и Алексеево-Дружковки. За сутки противник потерял до 195 военнослужащих. Артиллерией и баражирующими боеприпасами поражены 2 боевые бронированные машины, 16 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубица М777. Средствами ПВО сбито 76 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 83 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 47 антенн связи и БПЛА, 3 терминала «Старлинк», 33 наземных робототехнических комплекса. Поражено 22 пункта управления БПЛА, а также 3 блиндажа с личным составом ВСУ. Сбито 18 беспилотников противника.
0: Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике аэромобильной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Уланово, Хотине и Писаревке Сумской области, сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых. По его словам, в Харьковской области противнику нанесено поражение в районах Карасевки, Федоровки, Больших Проходов и Белого Колодезя. Глава правительства Михаил Мишустин сегодня в Кызыле. Там он провел встречу с главой Тувы Владиславом Ховалыгом. Одной из главных тем стало развитие экономического потенциала республики, усиление промышленности, создание новых рабочих мест и выполнение целей нацпроектов. Премьер-министр особо подчеркнул важность выполнения программы социально-экономического развития, которая должна повысить качество жизни граждан.
2: Очень важно, чтобы выполнение и реализация программы, специальной программы, дала конкретные результаты, но в первую очередь для повышения качества жизни тех людей, которые здесь проживают, и дала новый импульс для развития промышленности, индустриальных парков.
3: По итогу прошлого года мы вошли в топ-10 регионов России и достигли исторического максимума для нашей республики по вводу жилья – 460 тысяч квадратных метров. А город Кызыл занял первое место в стране по объему ввода жилья на душу населения.
0: Также Михаил Мишустин посетил завод «Восток», где производят железобетонные изделия, и ознакомился с проектами по добыче полезных металлов, такие как разработка месторождения лития, которое ведется в партнерстве с дочерними структурами Ростеха. Освоение этих запасов крайне важно для всей российской промышленности. Мат-капитал будет проиндексирован с 1 февраля следующего года, сообщил РИА Новостям первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев. При этом размер прибавки пока точно не обозначен, его рассчитает по фактическому уровню инфляции 2026 года. Как отметил депутат, для проведения перерасчета семьям не нужно будет подавать заявление или обращаться в органы соцзащиты. Сумма увеличится автоматически во всех действующих сертификатах и затронет все средства на сертификат, в том числе неиспользованный остаток. Однако, если семья уже потратила часть средств, проиндексируют только оставшуюся сумму. Садовое кольцо в Москве сегодня перекроют из-за ночного велофестиваля и велогонки «Вечернее садовое кольцо». Как сообщает столичный департамент транспорта, полностью движение перекроют с 15 часов до полуночи на Садовом кольце, а также на Зубовской улице. С 17 часов и до окончания мероприятия закроют улицу Большую Пироговскую. А там же будет и запрещена парковка.

0: Пятерочка во время проведения мероприятия, подъезд к ряду объектов на Садовом кольце станет временно недоступен. Водители просят заранее планировать маршрут. Между тем, как говорят организаторы, участников ночного велофестиваля ожидает насыщенная развлекательная программа. Температура воды в морях на российских курортах держится в диапазоне 20-26 градусов. Как сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, в районе Анапы 20 градусов, Калининграда, Алуште, Туапсе 21 градус, Евпатории на 1 градус выше, в Ялте, Геленджике и Ейске 24 градуса, а в Феодосии и Сочи в районе 26 градусов. Она отметила, что местами в Краснодарском крае температура воды немного понизилась за последние дни. Это связано с тем, что температура воздуха там держалось около или немного ниже нормы, а также шли дожди. Наибольший рост спонтанных расходов россиян приходится на выходные. Как показал опрос, более 60% признали, что тратят выходные больше, чем планировали изначально. Чаще всего незапланированные расходы приходятся на питание вне дома, об этом сообщили треть респондентов. Еще четверть отметили покупки для отдыха и досуга. При этом почти каждая пятая спонтанно покупала одежду, косметику и товаров для дома. Главным фактором случайных расходов остается свободное время, а также встреча с друзьями, родственниками. А каждый пятый назвал причиной скидки и специальные предложения. Наиболее спонтанные и склонны к расходам выходные россияне в возрасте от 25 до 34 лет. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
1: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Быстрый гол футболистов московской родины не повлиял на игру Ростова. Об этом заявил главный тренер данчан Джонатан Альба после победы его подопечных в матче второго тура российской премьер-лиги со счетом 4-2. Ростовчане поднялись на четвертое место турнирной таблицы, а столичный клуб на предпоследней 15-й позиции. Стамбульский «Галатасарай» заинтересован в подписании полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова. Об этом сообщают турецкие СМИ. Отмечается, что между двумя клубами стартовали официальные переговоры по поводу трансфера 21-летнего россиянина. Россиянка Мария Козырева и британка Майя Люмсден стали победительницами теннисного турнира в Мемфисе в парном разряде. Они в финале были сильнее Ха Чинчан из китайского Тайбэя и австралийки Майя Джойн со счетом 7-6, 6-3. Россияне завоевали три медали в первый день чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже. Прыгуны в воду стали серебряными призерами в командном миксте. Майя Дорожко и Елизавета Минаева вторые в технической программе дуэтов у синхронисток. А Захар Трофимов завоевал бронзу в соло у синхронистов. Российский нападающий Максим Мамин покинул московское хоккейное «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба команды. Контракт с 31-летним форвардом расторгнут по соглашению сторон. По данным СМИ, Мамин продолжит карьеру в столичном ЦСКА. Полина Тышкевич и Дарья Рудых пробились в четвертьфинал этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Барнауле. Они в 1/8 финала были сильнее Анны Проскуряковой и Анны Слеповой со счетом 2-1. Вероника Плотникова и Елизавета Губина взяли верх над Викторией Хроменковой и Ульяной Береговиной 2-1. Мария Павлова и Виктория Дементьева победили Дарью Павлову и Анну Белову 2-1. А Елизавета Макарова и Дарья Мастикова сломили сопротивление Ульяны Калачевой и Вероники Павлуцкой 2-0. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода. По данным центра ФОБОС, 1 августа в Сургуте и Омске днем до 30 градусов, переменная облачность, возможные осадки. В Архангельске и Сыктывкаре 26 градусов, переменная облачность, без осадков. В Казани, Кирове и Уфе до 24 градусов, возможные дожди. В Ростове-на-Дону и Волгограде сегодня до 31 градуса, без осадков. В Нальчике 27 градусов и тоже будет сухо. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем с грозой и максимум 24 градуса тепла. В российской столице сейчас плюс 21 градус, днем около 26-28 градусов, атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

0: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Театр на Радио России представляет.
2: Зачем весь мир, вся прелесть его, если он греховен и надо отречься от него? Зачем ты сделал этот соблазн?
1: Лев Николаевич Толстой. Отец Сергий. Страницы повести читает Александр Коршунов.
2: Мучило его только воспоминание о невесте. И не только воспоминание, но представление живое о том, что могло бы быть.
1: Блестящий офицер готовится к счастливому браку. Но предательство накануне свадьбы меняет его судьбу. Он оставляет прежнюю жизнь и уходит в монастырь.
2: Жизнь ему была трудная. Не трудами поста и молитвы, это были не труды, а внутренней борьбой, который он никак не ожидал.
1: «Отец Сергий». Слушайте с 3 августа по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
4: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
3: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: начала. Здравствуйте, друзья! Не скрываем, мы рады новой встрече с вами на волнах Радио России. Сегодня суббота, 1 августа. Открываем еще один летний месяц, который начинается у нас в Москве настоящей летней жарой. Наконец-то она добралась и до нас. У кого-то в самом разгаре каникулы, кто-то, может быть, еще планирует отпуск или уже отдыхает от трудов праведных. Мы же наслаждаемся очередным летним выходным днем. Сегодня отмечаем день анекдота, день тульского пряника и открываем международную неделю клоунады. Хотя Людмила Калугина, к сожалению, каждый раз с экрана телевизора констатирует, что цирка ей хватает в жизни. В любом случае, обязательно обсудим первый день августа. Это хорошее начало. Сегодня в студии Вадим Тихомиров.
1: И Дмитрий Желобков. Здравствуйте. И в этом часе
0: научимся, как заправские итальянцы, вялить помидоры и сливы.
1: Побываем в Суздале на ежегодном празднике огурца.
0: И обязательно навестим нашу арктическую библиотеку. Сегодня по ледяному острову пройдемся вместе с легендарным Артуром Челингаровым.
1: Не забываем про социальные сети, про смотрим, про мессенджеры 8-925-222-9992. Ну и, конечно, все новости на Вести.ру.
0: Что ж, друзья, наш эфир выходного дня начинается.

0: Итак, Августин наступил, и сегодня в Древнем Суздале открывается один из самых известных гастрономических фестивалей России – праздник огурца. Он, надо признать, давно вышел за рамки сугубо кулинарного события и превратился в яркий фольклорный водоворот с музыкой, ремеслами, костюмированными шествиями и, конечно, дегустацией десятков блюд из виновника торжества.
1: В этом году фестиваль стал еще более масштабным и впервые пройдет в двухдневном формате. Можно будет не спешить. Спеша обойти все площадки, попробовать необычные явства и послушать живую музыку под открытым небом.
0: В этом нас заверила заместитель директора Владимира Суздальского заповедника Юлия Василенко. Она сегодня с нами на связи. Юлия, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юлия.
2: Доброе утро.
1: Рада вас слышать. С праздником вас.
2: Вас тоже с добрым огуречным утром.
0: Да, вы все откладывали, и вот, наконец-то, 1 августа шарахнуло,
1: да.
0: Надо понимать.
1: Юля, у меня принципиальный вопрос. Скажите, пожалуйста, какие группы граждан могут прийти на этот праздник бесплатно?
2: А какие группы граждан могут прийти бесплатно?
1: Да.
2: Ну, во-первых, у нас все суздальцы приходят на праздник бесплатно.
1: Так, понятно.
0: Так, мы суздальцы записываем.
2: Группы. На самом деле, все это можно посмотреть на сайте. Я бы, наверное, может быть, не перечисляла. Может,
1: ну,
2: у нас
1: да.
2: Теперь прекрасные средства, скажем так, информации. Можно зайти на сайт и посмотреть.
1: Ну, самое главное, чтобы активное долголетие тоже, как говорится, было удовлетворено.
0: Юль, вы знаете, я к вам приезжаю каждый год, раза по четыре, в каждое время года обязательно. И прохаживаюсь по торговым рядам. И вот люблю особенно приезжать зимой, когда тебя угощают настоящим хрустящим соленым огурцом. И я как-то задал вопрос, я говорю, а почему вот луховицы есть вы? И мне женщина одна сказала в этих торговых рядах, она говорит, вы знаете, луховицы — это столица свежего огурца, а мы — столица соленого огурца. И вот тут я задумался, а насколько это правда?
2: Ну, на самом деле, не только соленого, потому что в летописях упоминается, что еще в 12 веке огурец был очень популярной культурой. Дюжа много было огурцов. А потом это стало практически основной статьей даже дохода. Потому что когда произошли разные изменения в экономике, в сельском хозяйстве, то огурец вышел на первое место. А в советское время в России даже появились огуречные миллионеры.
1: Ух ты! Что,
2: в общем-то, не только соленого огурца, но и свежего тоже.
1: Это хороший бизнес. Скажите, пожалуйста, я понимаю, что можно пройтись по гастрорядам, попробовать блюдо, но там написано, что можно еще будет откушать напитков. А какие напитки из огурца можно сделать?
0: Я о напитках не слышал. Ресторан огурцы знаю в Суздале, а вот напитки я не пробовал ни одного.
2: Ну, собственно, всякие напитки, конечно же, на основе огурца.
0: Ну да.
2: Лимонады. Я думаю, что, конечно же, наш прекрасный напиток второго дня, его так назовем, огуречный рассол.
1: Ох, Юля, можешь его так забористо рассказать про фестиваль? Так, а какая культурная программа нас ждет?
2: Конечно, конечно. Вообще программа великолепная, как вы правильно упомянули, 2 дня в этом году будет фестиваль проходить, потому что, в общем, не хватает места в первый день. Всем гостям,
1: конечно,
2: поэтому мы пошли навстречу, и это будет 2 дня проходить. Это начинается в 12 дня, заканчивается в 9 вечера, и это бесконечное веселье, потому что, конечно же, это в том числе и карнавал, когда люди приезжают в костюмах, люди каждый год готовятся, хотя мы уже не делаем конкурс костюма.
0: Да, огурца.
2: Представь себе, как на венецианский карнавал, люди шьют костюм огурца, каждый год приезжают, и требуют, чтобы им вручили призы. Но не только за это. Люди едут с самыми длинными огурцами.
1: Ага.
2: И тоже требуют вручить приз за
1: правильно. Огурец. Юлечка, надо удовлетворить.
0: Юль, скажите, пожалуйста, продолжая, опять же, поднятую нами тему, а есть ли какой-то специальный сорт суздальского огурца?
1: Пупырышек.
2: Ну, конечно, прям суздальского огурца нет. Скорее, есть в области солений, есть суздальский рецепт. И вообще здесь очень много рецептов.
1: А в чем секрет его?
2: Представляете?
1: Суздальский...
0: В чем секрет? Как в этом служебном романе? А я в салат яблочко кладу.
1: Да.
0: Интересно, вы там что-нибудь кладете такое особенное?
2: Абсолютно. То есть представьте себе, 24-й фестиваль 2001 года. Представляете, сколько рецептов накопилось
1: за
2: это время?
1: Слушай, Юлечка, и тогда еще один маленький вопрос. Так как огурец все-таки это наш народный практический продукт, скажите, а можно ли будет поиграть в народные игры, старорусские игры? Или, например, покататься на карусели?
0: Получи огурцом в бубен.
2: Абсолютно точно. У нас есть отдельная зона старинных аттракционов русских, таких исконных. Они восстановлены по чертежам, по образцам. И можете себя почувствовать в общем, в таком русском
1: деревянные лошадки. Извините,
0: да.
2: А все можно танцевать малосольные танцы.
0: Какие
1: танцы?
2: Малосольные танцы.
0: Это с чесночком? Это как? Что за
2: танцы? Это так. Это конкурс «Малосольные танцы». Выдается участникам по банке. Туда они закладывают, в общем, разные специи, огурцы. Заливают, ну, соответственно, раствором, с которым это солиться должно. И трясут, танцуют танцы. А потом пробуют зрителей, у кого лучше получится.
0: Да-да-да.
1: Какой же замечательный праздник.
0: Да, Юль, спасибо вам огромное.
1: Спасибо большое.
0: Кстати, вспомнил еще вот в этих торговых суздальских рядах. Мне к огурчику женщина говорила: ой, какой вы любознательный, какой вы любопытный. Дайте вам еще кусочек мяса белого медведя. Я говорю, что такое? И протягивает мне кусочек сада. Мясо белого медведя. Спасибо огромное.
1: Спасибо большое.
0: С нами на связи была заместитель директора Владимира Суздальского заповедника Юлия Василенко, которая всех приглашает сегодня и завтра в Древний Суздаль на праздник огурца. Далеко от кулинарной темы не уходим, мы приглашаем вас на нашу утреннюю кухню. Вяленые помидоры – один из наиболее популярных продуктов национальной кухни Италии. Вкус пряный, насыщенный, сладковатый. Томаты, заготовленные подобным способом, идеально подходят для длительного хранения без холодильника и сохраняют все свои полезные свойства.
1: Первоначально итальянцы сушили помидоры на черепичных крышах под солнцем, и для изготовления 1 килограмма этого продукта использовали 14 килограмм свежих томатов. Высушенное достояние сухофруктов помидоры является прекрасным дополнением к мясным рыбным блюдам, придавая им неповторимый вкус.
0: Попробуем сегодня и мы под нашим не таким уж ярким студийным софитным светом завялить томаты, а заодно и их собрата сливу. На помощь позовем гуру кулинарии, шеф-повара ресторана «Ухват» Антона Истратова. Антон, доброе утро.
1: Здравствуйте, Антон.
3: Доброе утро, доброе утро.
1: Антон, насколько мне известно, вы москвич в третьем поколении. Скажите,
3: ну, есть такой.
1: Да, а есть ли специальный рецепт московского вяления помидоров?
3: Ой, блин, вспоминаю про Юрию Высоцкую в этот момент.
1: А что?
3: Она говорит, да, ставим помидоры, вялятся на 190 градусов, вот, они должны немного почернеть. Вот, и они горят там прямо в печке.
0: Они же сгорят, к чертовой бабушке.
1: Естественно, да.
3: Вот, да, она их достает уже черными и такая, о, готово.
1: Да.
3: Ну, ладно, это шутки, конечно.
1: Да.
3: Да, да, никаких, в общем-то, рецептов нет. Вот в случае с вяленными помидорами все зависит, конечно, от продукта. Чем лучше, чем слаще сам помидор, тем лучше будет продукт на
1: Подождите, острове. Антон, одну секундочку. Я был в Италии. Итальянцы, знаете, это самые плохие помидоры используют для вяления, потому что они никому не нужны. Все равно, вкус будет один и тот же. А, белла Италия.
3: Ну да, проблема в том, что в Италии даже самые плохие помидоры, в общем-то, очень даже неплохие.
1: Да, это я согласен. Так, хорошо, значит, выбираем помидоры. Какие? Сладкие, с твердой кожурой, пальчиковые или, может быть...
0: А, какой сорт ты решил?
3: А, да, в принципе, я говорю, как бы, здесь уже кому что больше нравится, вот.
1: Ага.
3: Но, в общем, могу согласиться, что, как бы, если уже помидор на грани своего срока годности, да, то есть, там, если он уже там становится чуть помягче, вот, такие помидоры, в принципе, тоже подходят для высушивания и, как бы, помогают продукт сохранить и не потерять.
1: Так, мы кожуру как-то трогаем, протыкаем ее или стараемся, чтобы...
0: По-моему, нет, если...
1: Ну, вот я тоже... Нет.
3: Не-не-не, просто нарезаем произвольными дольками, вот,
0: слайсами,
3: как бы сбиваем оливковым маслом, да, и после
1: так.
3: этого убираем либо в специальное устройство со страшным названием дегидратора, либо...
1: Какое...
0: Ну, это для сушки, да? Специальная фигня, да.
3: Да, такой специальный аппарат, который, соответственно, поддерживает низкую температуру, при этом быстро крутит вентилятор, за счет чего из продукта быстро удаляется
1: так.
3: влага.
1: А если у нас нет вот. Такого приблуда?
3: Мы либо оставляем печку обычную работать на температуру 60 градусов в режиме конвекции, если такая есть.
1: Ну да, так.
3: Вот, либо, да, используем технологии предков, вот, выбираем день пожарче, посолнечней, вот, ну и на крышу, как вы и сказали.
1: О, тоже на панельку, ну,
0: да,
1: там, конечно,
0: да.
1: все, битум рядом еще, тем более ароматику добавляет.
3: А что касается рецептов, вот рецепт начинается уже после того, как вы помидоры завялили, их можно помещать в различные ароматические масла, чтобы они пропитались всякими травами, специями, то есть здесь вот кому что больше нравится. Вот. Но обычно базовый набор, это вот как раз-таки подсушенный базилик, вот, который вот добавляется в оливковое масло, и все это...
1: Антон, а вот по поводу оливкового масла, а можешь заменить его, например, подсолнечным маслом или, например, репейным?
0: Ой, кто же Жванецкий, да, по-моему, говорил, можно, конечно, если вас не интересует результат. Да, был такой, да?
3: Да нет, на самом деле, да, масло играет очень большую роль в вяленых томатах, поскольку это тот самый вот проводник, мост, который добавляет, собственно, который делает из просто вяленого томата ароматный вяленый томат. Вот, поэтому важно относиться как бы с умом к подбору масла и менять его именно на тот вариант, который, ага, как бы позволит эти вкусы, соответственно, поженить, скажем так, раскрыть, угу, и сделать более яркими.
1: Так, а где хранить это, эти вяленые помидоры? В холодильнике, в морозилке или так, пусть так?
3: Вот как раз таки в оливковом масле, да, они могут храниться очень долго, то есть, собственно, тоже один из методов консервации. Вот. А, собственно, если вы уже банку вскрыли, ну, базовая надпись на упаковке 3 дня с момента открытия. Да.
0: Антон, в каких блюдах хороши вяленые помидоры?
1: Вот это самое главное.
3: Ну да, вяленые помидоры хорошо очень много где, то есть они дают именно такой, как сказать, вкусовой удар практически везде, куда их добавляют.
1: Чего там, Антон, наливаете? Чай?
0: А, сок томатный.
3: Ну, да, да.
1: Так, хорошо, извините.
3: Оливковое масло. Да, вяленый томат – один из таких базовых методов использования. Их очень, ну, во-первых, достают из банки, хорошо просушивают от масла, мелко-мелко нарезают, вот, после чего их можно добавлять практически где угодно. Например, в тартар из говядины, если добавить небольшое количество вяленых томатов, они сильно углубляют вкус. Или, например, когда мы готовим какой-то сэндвич, например, с куриной грудкой, да, образно. Да, если мы добавляем тоже вяленые томаты, вот, то они усиливают вкус. Здесь стоит немного сказать вообще про историю томатов, вот, то есть, в принципе, как овощи или фрукты, они появились в Южной Америке, вот, и для того, чтобы размножаться, у них вот или эволюционно получилась такая штука, что внутри содержится много элементов, которые, собственно, делают томат по запаху очень похожим на мясо, чтобы его потом кушали.
0: Поэтому это сочетание такое. Да, Антон, спасибо вам огромное.
1: Да, спасибо.
0: К сожалению, на расширенный больший ответ у нас не хватает времени. Антон Истратов.
1: Приходите в студию.
0: Шеф-повар ресторана «Ухват» был с нами.
4: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM, Волгоград.
4: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: О людях и событиях, новых технологиях и старинных ремеслах.
7: Сейчас я провожу испытания, тоже старинный русский способ. Это соляной обжиг. Когда топят пищак и бросают соль обыкновенно поваренную. Ну, температуру надо доводить до где-то 1200-1300 градусов.
8: В быту мы считаем себя фольклористами, людьми увлеченными. Мы искренне любим то, что мы делаем. Об истории области, культуре и искусстве. Радио России, Новосибирск.
4: Радио России. Главное радио страны.

0: Арктическая библиотека. Совместный проект Радио России и Радио Пурга. Анадырь-Чукотка. Суровая романтика, противоборство человека и природы. Фрагменты произведений о Крайнем Севере читает Дмитрий Желобков.
1: Михаил Евсеев, Артур Челингаров, Эдуард Саруханян. Под ногами остров ледяной. Михаил Евсеев. Экспедиция «Северный полюс-19» или просто «СП-19» началась для меня в то июльское утро 1969 года, когда в вестибюле Арктического и Антарктического научно-исследовательского института меня остановил Артур Челингаров и спросил: «Миша, ты председатель Совета молодых специалистов?» Едва дождавшись утвердительного кивка, он быстро продолжал. «Комитет комсомола ААНИИ проявил инициативу в деле организации новой комсомольско-молодежной станции СП-19. Ты, как председатель Совета молодых специалистов, мог бы помочь нам отобрать достойные кандидатуры в эту экспедицию?» Артур выжидательно смотрел на меня, неторопливо поглаживая черные блестящие усы. «Что же», — ответил я, — «давай обсудим». Мы вышли из вестибюля в небольшой скверик перед зданием института. Пригревало утреннее июльское солнце. Пахло прелой землей и свежей зеленью. По набережной Фонтанки сплошным потоком двигалась бесконечная вереница грузовиков. Я молчал и думал о том, как бы лучше помочь Артуру. И вдруг поймал себя на том, что мои мысли сосредоточиваются на другом. Что бы, например, я мог делать на дрейфующем льду? Хватило бы у меня сил жить и работать на дрейфующей станции? Что я сам мог бы предложить нового в научных исследованиях в высоких широтах? «Артур», — сказал я, — «конечно, я постараюсь помочь тебе всем, чем смогу». И, немного помолчав, добавил: «А меня ты не возьмешь с собой?» Он сразу оживился, усы зашевелились, глаза заблестели, и он сразу стал похож на того Артура, которого я знал 10 лет назад, когда мы вместе учились в Ленинградском высшем инженерно-морском училище имени адмирала Макарова. «Старик», — возбужденно заговорил он, — «давай! Это, наверное, самая лучшая идея, которая когда-либо приходила тебе в голову. У нас как раз есть великолепная мысль послать во главе метеорологического и гидрологического отрядов молодых кандидатов наук. Ты понимаешь, ведь это будет не совсем обычная станция. Мы хотим, чтобы там не только наблюдали, но и проводили интересную и нужную научно-исследовательскую работу. Да ведь я хочу забрать еще и Эда Саруханяна. Представляешь, какую работу мы сможем там делать?» И он с увлечением продолжал говорить о задачах будущей станции. А Артур совсем не изменился, подумал я. Такой же горячий и экспансивный, каким был и раньше. В этом он похож на Эда. И я мысленно перенесся на 10 лет назад, когда мы все трое были курсантами ЛВИМУ. От всех. Да, тогда мы все трое были курсантами Ленинградского высшего инженерно-морского училища. Ежедневное общение в курсантской среде сдружило нас крепко и надолго. Не сразу и нелегко возникают узы этой дружбы. Обнаженность курсантской жизни — это, пожалуй, то основное, что отличает училище от любого другого вуза. Здесь ты все время на виду, на твою жизнь смотрят товарищи, не уйти, не укрыться от их внимательных глаз. Тебя, все твои поступки, твою правду и твою фальшь видят и оценивают твои однокашники. И как порой бывает горько от их справедливых слов. И как иногда ругаешься с ними, в душе осознавая, что ты не прав, но из глупого самолюбия отстаиваешь свою лжеправоту и потом все же сдаешься. Жизнь разбросала нас по разным местам. В последние годы один руководил комсомолией на севере, работая секретарем райкома в далеком заполярном поселке Тикси. Другой, защитив диссертацию, трудился в Институте Арктики и Антарктики. А третьего судьба, казалось, совсем увела от полярных широт. Уже 2 года Эд работал в Институте биологии внутренних вод, что в небольшом академгородке на берегу Рыбинского водохранилища. Случалось, мы годами не виделись, но это ни в коей мере не мешало нам всегда помнить друг о друге. тревожиться о каждом и радоваться успехам. И вот теперь жизнь снова сводила нас и давала в руки увлекательные дела. С самого начала было ясно, что речь идет о не совсем обычной дрейфующей станции. Необычен, во-первых, состав экспедиции. Преимущественно молодежь в возрасте до 30 лет. Притом большинству предстояло впервые зимовать на дрейфующем льду. Необычен, во-вторых, выбор льдины, на которой будет создана станция. Это не поле морского пакового льда 3-4-метровой толщины, а гигантский дрейфующий ледяной остров, состоящий в основном из пресного льда площадью около 100 квадратных километров и толщиной примерно 30 метров. Необычно, в-третьих, время высадки. Организация и строительство станции планировалось на октябрь-ноябрь, то есть в зимнее время, в условиях полярной ночи, что создавало для участников экспедиции особые трудности. Участие в экспедиции молодых ученых, кроме того, значительно расширяло научные задачи, поставленные перед коллективом. Предстояло выработать новые программы научных наблюдений и исследований, ранее никогда не проводившихся на дрейфующем льду. Начинать следовало с самого начала. Вы слушали фрагмент книги Михаила Евсеева, Артура Челингарова и Эдуарда Саруханяна «Под ногами остров ледяной».
0: Арктическая библиотека. Совместный проект Радио России и Радио Пурга. Анадырь, Чукотка.

0: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
1: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
2: И можем, и нет.
3: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
5: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
6: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны.
7: На правах рекламы.
8: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня мы поговорим о наших глазах. Все мы понимаем, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже. А под влиянием многих негативных факторов иногда это приводит к полной слепоте. Так почему наше зрение садится? Что на это влияет? И самое главное, можно ли этого избежать? С этим мы сегодня и постараемся разобраться. А в гостях у нас эксперт по разработкам новых технологий Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
9: Здравствуйте. Для начала хочу обозначить масштаб проблемы. В мире около 2,2 миллиардов человек страдают нарушениями зрения. Это данные Всемирной организации здравоохранения. Но важно то, что по меньшей мере у 1 миллиарда из них, то есть почти у половины, нарушение зрения можно было предотвратить или еще можно скорректировать. В России сейчас у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз. А всего каких-то 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше. Хоть мы всегда считались самой читающей страной и в очках ходили мало. Врачи бьют тревогу. Ведь если так пойдет и дальше, то уже через несколько лет проблемы со зрением будут у 70% людей. 70%! Вы только вдумайтесь в эту страшную цифру. Еще недавно снижение зрения считалось нормальным явлением. Но разве это нормально? Разве нормально, что совсем скоро большинство из нас может стать совершенно беспомощными? Когда мир погружается во тьму, надо что-то с этим делать, а не считать это нормой. На помощь приходят наука и медицина. Ученые сделали вывод, что глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека, а болезни глаз возникают вовсе не от старости. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Если эти процессы нарушены, появляются замутнения, снижается острота, черные точки, сухость. Поэтому в 21 веке катаракта и близорукость уже не приговор.
8: Ну, то есть, если человек нормализует кровоснабжение, питание, у него будет шанс полностью или частично восстановить зрение, иметь отличное зрение даже в самом преклонном возрасте?
9: Да, именно это я и хочу сказать.
8: Скажите, а вот современная медицина достигла того уровня прогресса, когда у человека появляется шанс решить эти проблемы?
9: Настоящая революция в офтальмологии сегодня – аппарат для домашнего использования Self-Dox Vision. Это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики глазных заболеваний в домашних условиях. Vision можно смело назвать жемчужиной отечественной медицины. Ведь без этого изобретения людям с плохим зрением жить было бы намного сложнее. Аппарат является медицинским изделием. Vision уже смог изменить жизнь тысяч людей к лучшему. Те, кто прошел курс процедур, смогли оценить его потрясающее действие. А те, кто еще ничего о нем не знает... Слушайте, в его основе лежат технологии, которые уже успешно применяются в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции Vision можно использовать и дома тоже. Vision – это возможность помочь справиться с большим количеством глазных заболеваний. Важным моментом является то, что прибор недорогой, доступен для пенсионеров. Ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Ведь потеря зрения – это трагедия как для самого человека, так и для его родных. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 60 60. 8 800-777-60-60. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя. А это значит, что цена минимальная. Звоните 8-800-777-60-60. Наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
8: Вера Алексеевна, вот как Vision воздействует на органы зрения?
9: В основе работы аппарата цветоимпульсная терапия. Он воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Это современный безоперационный метод лечения болезней глаз. Как же работает Vision? Ну, представьте светофор. Красный, желтый и зеленый. Почему выбрали именно эти цвета, вы знаете? Да потому что их видно издалека. Дело в том, что каждый цвет излучает электромагнитные волны разной длины. Ученые выяснили, чем длиннее волна, тем быстрее человеческий глаз может увидеть ее издалека. Все три цвета светофора обладают длинными волнами. Поэтому хорошо видны людям невооруженным глазом. Вот на этом принципе и построена работа аппарата Vision. В нем на ваши глаза воздействует особое, грамотно подобранное сочетание цветов разной длины. А их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом у вас появляется возможность исправить многие нарушения в работе глаз.
8: И что же происходит во время этой процедуры?
9: Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. Его световые сигналы разной амплитуды, частоты и яркости вызывают отклик нейронов сетчатки глаза. И мозг получает сигнал повысить остроту зрения. Это как в бинокле настроить резкость. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов. Только тренируете вы глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision в буквальном смысле появляется шанс остановить старение глаз и видеть снова, как в молодости, когда про очки даже и не слышали. Теперь вы с удовольствием можете читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой.
8: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8-800-777-60-60. 8-800-777-60-60. И давайте перечислим, при каких тяжелейших недугах глаз может помочь Vision.
9: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как катаракта, профилактика и лечение начальных стадий катаракты, глаукома, нормализация внутриглазного давления, дистрофия сетчатки, снижение риска развития дистрофии сетчатки, атрофия зрительного нерва, профилактика дегенерации зрительного нерва, астигматизм, стабилизация работы аккомодационного аппарата глаза, близорукость, миопия, профилактика и лечение близорукости, спазм аккомодации, расслабление мышечного аппарата глаза при длительной интенсивной нагрузке. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С Vision все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом падения зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8-800-777-60-60. 8-800-777-60-60. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
8: Список заболеваний, с которым борется Vision, впечатляет. Вот есть вопрос. Насколько сложно им пользоваться? Пожилой человек справится?
9: Лечиться Vision просто и приятно. Достаточно удобно устроиться на любимом диване, надеть аппарат и нажать кнопку. Просто справится каждый, и вы тоже. Его анатомическая форма подойдет любому типу лица, а надежное крепление обеспечит плотное прилегание во время процедуры. Поэтому лечебные сеансы пройдут для вас с максимальным комфортом. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться. Что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. Среди более чем десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. Такой индивидуальный подход может позволить существенно сокращать сроки лечения и в разы повышает его качество, а значит, делает вашу жизнь комфортней и радостней. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60.
8: Ну вот наше время уже потихоньку подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
9: Вывод прост. Vision – один из лучших аппаратов экспертного класса для коррекции зрения. С изобретением аппарата Vision в офтальмологии началась новая эпоха. Ведь это не просто аппарат. Это медицинская техника нового поколения прямо у вас дома. И все это по доступной цене. Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. А Vision является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Еще совсем недавно вы даже мечтать о таком не могли. А сегодня это можно сделать, прямо не вставая с дивана. Чудо? Нет. Современные технологии. Помогая глазам, мы помогаем всему организму и, значит, продлеваем нашу жизнь. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе Vision. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60.
8: Вера Алексеевна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио России. История Отечества. Радио России «Орел». Реклама.
2: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
7: Если заблудились в лесу, потерявшийся ребенок должен позвонить вам и оставаться на месте до тех пор, пока его не найдут. Перемещения усложняют поиски. Хорошо, если на ребенке будет браслет или часы с GPS-трекером. Объясните ребенку. Водоемы надо обходить. Залезать на дерево не нужно. Это может привести к травме. Правильно, издавать шум. Кричать, свистеть, стучать палкой о ствол дерева. Научите и сами запомните. Услышали шум? Тоже шумите. Все участники лесных прогулок должны иметь при себе запас необходимого. Еда, вода, регулярные лекарства, аккумулятор для телефона, свисток и фонарик. Отправляясь на прогулку в лес, тщательно планируйте маршрут. И обязательно сообщите родным, куда идете и во сколько вернетесь.
10: Уважаемые родители, берегите ваших детей. Чтобы не случилось беды, напоминайте им о соблюдении правил безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Напомните детям телефоны экстренных служб 101 или 112.
11: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
12: Радио России «Орел». Реклама.
13: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести

0: производящие комплектующие боевые части для ракет «Фламинго». Кроме того, в Киеве поражено предприятие, производящее компоненты для ракет «Нептун-МД». Также, по данным Минобороны, российские военные ночью нанесли удар по логистическому центру «Вишневое», где хранились и собирались комплектующие для производства ВПЛА. В Киеве поражено предприятие ВП «Групп Украина», которое осуществляло производство программно-аппаратных средств для комплексов радиоэлектронной борьбы и предприятие «Радиоизмеритель», а также завод «Буревестник». Помимо этого, вооруженные силы России ночью нанесли удар по двум морским сухогрузам на переходе морем южнее Одессы. Более 1800 километров антидроновых коридоров оборудовано для безопасности движения на основных логистических маршрутах в зоне спецоперации, сообщила начальника министра обороны генерал-полковник Александр Санчик. Он напомнил, что с начала года объем грузов, доставленных с применением беспилотных систем, увеличился более чем в два раза. В штурмовые подразделения только в этом году уже поставлено более 15 тысяч единиц мототехники. Представитель Минобороны также рассказал, что увеличен ассортимент продовольствия в индивидуальном рационе питания, продолжена работа по совершенствованию боевой экипировки с учетом опыта боевых действий. В текущем году для поддержания боеспособности войск поставлено 2,5 миллиона тонн материальных средств, сказал Санчик. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с атакой в ИСУ на автобус в Запорожской области, в результате которой есть погибшие и пострадавшие, сообщили в пресс-службе СК России. По информации правоохранителей, сегодня на автомобильной дороге Веселая Днепрорудная в районе села Малая Белозерка Запорожской области украинские боевики ударили беспилотным летательным аппаратом по автобусу, перевозившему работников одного из предприятий. В результате очередного преступления киевского режима погиб один человек, количество пострадавших уточняется. Россия осенью ждет с визитом премьера Государственного совета КНР Ли Цяна, заявил глава правительства России Михаил Мишустин. В рамках рабочей поездки в Туву премьеру, в частности, презентовали проект китайской компании Лунсин по разработке кызыл-таш-тыкского полиметаллического месторождения. Совокупные инвестиции в проект более 38 миллиардов рублей. Запасы цинка оцениваются в более чем в 400 тысяч тонн, свинца и меди более 50 тысяч тонн.
1: Мы знаем компанию «Лунсин», или Хензлудянскую горную компанию, которая здесь является крупнейшим налогоплательщиком в республике, в ТВА. И, конечно, производство полимерной руды с такими запасами свинца, и меди, и цинка – это очень важное направление деятельности, в том числе и уже добавленную стоимость, которую потом поставляют на заводы в России, в Казахстане, в Китае. Совсем скоро мы ждем визит моего друга, нашего уважаемого партнера, премьер-министра Китая господина Ли Цяна. Осенью с ним будем встречаться и обязательно в том числе обсудим ваш проект. А вам большое спасибо в том числе за активное участие в социальной жизни Республики Тыва. Вот губернатор мне сказал о том, что вы и садик решили построить.
2: Уже строят.
1: Активно принимаете участие во всех социальных программах. Спасибо вам. Добро пожаловать. Географию инвестиций ваших можно расширять. Россия вас всегда встретит всеми возможными, в том числе и поддержками.
0: Михаил Мишустин также пообещал решить проблемы, возникшие при создании транспортного коридора Урумчи-Кызыл. О проекте создания коридора Мишустину рассказали в ходе посещения им Кызыла. Реализация предполагает, в частности, строительство автодороги из китайского Урумчи через территорию Монголии в Кызыл. Длина маршрута составляет 1500 километров. Китайский трубопроводный консорциум приостановил работу нефтепровода, но при этом продолжает прием нефти от грузоотправителей в резервуары, сообщил официальный представитель Минэнерго Казахстана. Сценарий, при котором возможна полная остановка КТК, через который Казахстан поставляет основную часть нефти на мировые рынки, не рассматривается, заявили в Минэнерго Республики. В отдельных СМИ ранее появилась информация о возможной полной остановке работы КТК. Прошедшие приморье ливни осложнили проезд к ряду населенных пунктов региона. В четырех районах нарушено электроснабжение, сообщает правительство региона. В Спасском округе, где продолжаются сильные дожди, развернуты два пункта временного размещения. Ухудшение ситуации ожидает к воскресенью, вода пока прибывает. Потоплено несколько домов и огородов. В пограничном округе есть переливы к селу Духовское, проезд не нарушен. Смыт мост в 2,5 километрах от села Слинково партизанского муниципального округа. В Приморье 1-2 августа действует штормовое предупреждение за сильных дождей. Также ливни прошли в регионе 27 и 29 июля. Среднемесячная температура воздуха в августе ожидается в столичном регионе в пределах климатической

0: нормы. Начнется последний месяц лета в Москве и области с идеальных метеоусловий. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в выходные ожидается жаркая и до вечера воскресенья сухая погода.
1: В субботу в столице без осадков и до плюс 28. В воскресенье подхватит жаркую эстафету и к середине дня воздух прогреется до плюс 30. И лишь после 18 часов с приближением холодного фронта небо нахмурится и прошумят скоротечные грозовые дожди. В начале следующей недели центральная Россия останется в зоне положительной аномалии температуры. Но сильной жары, по предварительным прогнозам, в августе уже не будет.
0: Жара, которая придет в московский регион на выходные, не задержится долго. Уже в понедельник она пойдет на спад, но теплая погода сохранится на всю неделю. Об этом рассказала ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она добавила, что такая же температура сохранится и в последующие дни. Температура к пятнице еще немного упадет и составит около 25-26 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
2: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, футболисты Родины. Только 5 минут играли хорошо в матче второго тура российской премьер-лиги против Ростова. В столичном клубе намерены разобрать ошибки, проанализировать минувший поединок и двигаться дальше. Об этом заявил главный тренер новичка РПЛ Хуан Диас после поражения его подопечных со счетом 2-4. Пока москвичи не набрали ни одного очка в текущем первенстве. Гол российского полузащитника Александра Головина помог футбольному «Монако» сыграть ничью с бельгийским «Серкль Брюгге» со счетом 2-2. В товарищеском поединке россиянин провел на поле весь первый тайм. В другой встрече дня испанский «Реал Сосьедад» уступил французской «Тулузе» 1-2. В стартовом составе проигравших вышел российский полузащитник Арсен Захарян, который был заменен в перерыве. Диана Исакова выиграла соревнование по триатлону в Уфе и стала первой победительницей спартакиады народов России 2026 года. Второе место заняла Валентина Рясова, третьей стала Яна Ченская. Заур Угуев в 9-й раз в карьере стал победителем чемпионата России по вольной борьбе. В финальной схватке весовой категории до 61 килограмма он победил Рамиза Гамзатова. В весовой категории до 70 килограммов победил Ибрагим Ибрагимов. Исмаил Ханипаев стал лучшим в весе до 79 килограммов. А в весовой категории до 92 килограммов не было равных Аманулле Гаджимагомедову. Илья Щелкунов и Николай Чухненков пробились в четвертьфинал этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Барнауле. Они в 1/8 финала были сильнее Германа Александрова и Алексея Комиссаренко со счетом 2-1. Кирилл Ельников и Дмитрий Ермаков взяли верх над Владиславом Аксеновым и Сергеем Костровым 2-0. Владислав Михалев и Никита Лямин обыграли Кирилла Марширова и Максима Сенцова 2-1. А Глеб Дешин и Виктор Марков победили Сергея Проскурякова и Егора Носарева 2-0. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода. По данным центра ФОБОС, 1 августа в Кирове и Уфе, а также Казани, днем до 24 градусов, переменная облачность, возможен небольшой дождь и гроза. В Самаре, Нижнем Новгороде 25 градусов, переменная облачность, также возможны осадки. В Ярославле и Владимире 26 градусов, ясно, без осадков. В Туле и Воронеже переменная облачность 27 градусов, без осадков. В Ростове-на-Дону и Волгограде днем 30-31 градус, без осадков. В Нальчике до 27 градусов и также будет сухо. В Санкт-Петербурге сегодня ожидается облачная погода, днем с прояснениями, возможны осадки и грозы, днем 22-24 градуса. В российской столице сейчас около 23 градусов тепла, в течение дня малооблачно, без осадков, днем максимум будет температура около 28 градусов.
3: Триумфаторы. В программе «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
4: Очередной выпуск программы полностью посвящен обладателям Всероссийской джазовой премии 2026 года. Прозвучат записи Игоря Бутмана, Алины Янгибарян, Московского джазового оркестра, ЛРК-трио, Олега Акуратова, Гасана Багирова, Антона Чекурова и легендарного Алексея Козлова.
3: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана.
5: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
7: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли. Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
5: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: Продолжаем наше хорошее начало. Здравствуйте все, кто к нам присоединился только что. И по традиции приятного аппетита всем, кто сейчас за большим семейным столом на летней веранде. На календаре суббота, 1 августа. В студии Вадим Тихомиров.
1: И Дмитрий Желобков. Здравствуйте. И в этом часе
0: узнаем, почему в России в последнее время все обсуждают всплеск непереносимости лактозы.
1: Подскажем пенсионерам, как можно вернуть себе десятки тысяч рублей через налоговый вычет.
0: И отправимся в астрологическое путешествие по югу России, где начинается настоящий звездопад.
1: Не забываем про платформу «Смотрим», социальные сети. Все сообщения приходят на номер 8-925-222-9992. И не забываем, что новости на Вести.ру.
0: Ну а прямо сейчас позвольте пожелать вам хорошего настроения и замечательного начала нового дня.

0: В активный туристический сезон включаются те, кто наблюдает за звездами – астрономы. Они составили перечень лучших мест в стране, куда можно отправиться понаблюдать за звездами. Именно на август приходится пик главного астрономического события лета – метеорный поток Персеиды.
1: И самым подходящим направлением для этого увлекательного занятия считается юг России. Это Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Краснодарский и Ставропольский края.
0: В городе Сочи темные ночи, угу. Да. Есть предложение, не откладывая в долгий ящик, установить телескоп и посмотреть на звездное небо вооруженным глазом. На что обратить внимание, в первую очередь, нам подскажет лектор московского планетария, администратор крупнейшего астрофорума на русском языке Алексей Сельянов. Алексей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алексей.
2: Доброе утро, даже добрый день.
1: Да, да, Алексей, да, да. Ну я понимаю, что с помощью телескопа вы можете увидеть и 2, и 3, и даже 5 звезд, по большому счету. А скажите, а можно, ну это я просто цитирую сейчас, вы знаете, какой фильм.
2: Да.
1: Да. Скажите, а можно ли наблюдать за звездами с помощью обычного зрения, очков или даже бинокля?
2: Ну, вот как раз метеорный поток Персеиды и надо смотреть с помощью обычного зрения, ну, либо в очках, да,
1: так,
2: единственный оптический прибор, который стоит использовать. А никакой ни телескоп, ни бинокль не нужен. Главное, чтобы было, во-первых, ясно.
1: Так.
2: Это обязательно.
1: Ну, по-моему, сейчас как раз...
2: Второе, нужно найти темное небо, то есть там, где не было городской засветки. Поэтому вот тот список, который вы перечислили, к нему надо добавить, чтобы это не вот в Сочи, да?
1: Да-да-да.
2: Непосредственно там, грубо говоря, не в самой Элисте, например, да, а надо уехать
1: все-таки
2: за город,
1: отъехать.
2: Где будет все, да, где будет темное небо. В Москве, например, звезд не видно, ну, это вот по принципу в мутной воде рыб не видно, потому что Москва – это один из самых ярких городов на планете. Сергей Семенович Собянин у нас хорошо постарался, это самая
1: яркая точка. Алексей, без зависти, без зависти.
2: На Земле, вот, но с другой стороны, вот, здесь звезд не видно.
0: Алексей, скажите, а почему чем южнее, тем звезд на небе больше?
1: Да, кстати.
0: Я был и на экваторе, и из Москвы несколько раз там...
1: Просто...
0: Да, переезжаешь, например, условно говоря, там в Сочи или там... В Абхазию, на юг куда-то.
2: Психологическое заблуждение.
1: Да,
0: вот так вот.
2: Да, потому что мы когда смотрите, когда у нас тепло, мы все едем на юг.
1: Да.
2: И нам кажется, что там звезд больше, потому что можно ночью погулять. Но если вы зимой будете гулять там, где темно, на юге, поверьте, звезд ярких на небе больше зимой, чем летом. Поэтому это чисто такой психологический эффект. И из-за того, что все-таки второй момент, у нас, чем мы находимся южнее, тем ночи продолжительнее. А вот в Москве, например, ночь в действительности наступит только 6 августа, когда у нас солнце опустится под горизонт до 18 градусов. А до этого у нас были сумерки. Самый классический пример сумерек – это белые ночи.
1: Это белые ночи практически, точно.
2: Конечно же, да. Поэтому звезд-то там и не видно.
1: Ага.
2: Вот в чем еще и такая история, как бы, да.
1: Алексей, но прежде чем поговорим все-таки об этом космическом потоке, метеорном потоке, я знаю, что вы директор старейшего магазина телескопов «Звездочет». Скажите, а можно ли сделать телескоп своими руками?
2: Вы знаете, в принципе, можно, но реально...
1: Но не нужно.
0: Но есть нюансы.
2: Да. Да, лучше, сейчас лучше купить. Вы потратите меньше сил, здоровья, времени, да?
1: Да.
2: И сразу получите инструмент. Они причем разные в ценовой категории. Бывают. Там можно даже за 10 тысяч рублей купить себе неплохой инструмент начального уровня. То есть это достаточно бюджетно и доступно.
1: Но теперь вернемся к Персеиде. Как ее наблюдать и что мы сможем, как говорится, какое удовольствие сможем получить от этого?
0: Где, во сколько и когда, да?
2: Да, значит, смотрите, метеорный поток уже виден, но он, его ярко, как будто количество метеоров в час, оно возрастает постепенно. Пик придется в ночь с 12 на 13 августа.
1: На 13 августа.
2: И смотреть надо, ну, где-то вот... После полуночи.
1: А
2: вот
1: в какую сторону смотреть?
2: Да.
0: Наверх.
2: Смотрите, само созвездие Персеиды, которое дало название этому потоку, потому что вот там находится такая точка, радиант мы ее называем, откуда метеоры вылетают, оно будет видно на западной стороне неба, на западной. Но смотреть можно и на западную, и на южную часть неба, и на восточную, потому что метеоры, они летят по всему небу. То есть нельзя сказать, что смотрите только туда и все. Поэтому вот корректно темное небо, уезжаем куда-то подальше за город и смотрим. Но, кстати, вот, коль уж мы говорим с вами о том, что можно посмотреть в августе, у нас в августе на Земле еще будет видно полное солнечное затмение, которое, кстати, будет видно в России 12 августа. Только в России полная фаза затмений. Видна у нас на Таймыре, да, помните, Таймыр вызывает?
0: Да.
2: Где не ступала нога человека, там вот кусочек задевается, ага. А так фаза, вот полоса полной фазы пройдет по Исландии, по Испании, там вообще окажется в полосе затмения город у нас с вами Валенсия, это столица затмений будет в этом году, но частные фазы затмений будут видны в России, в том числе и в Москве, в Санкт-Петербурге, Калининграде, Мурманске, Архангельске.
1: Алексей, вот спасибо вам большое. И можно напоследок, Алексей, один маленький вопрос, скажите, когда вот эти метеоры летят, желания некоторые загадывают, исполняются желания или нет?
0: Это и есть тот, который в народе называется звездопад. Это он и есть, да.
2: Конечно же, исполняются.
1: Вот, это самое главное.
0: Да, с неба звездочка упала прямо милому в штаны. Да, ну что ж, спасибо огромное. Да. Администратор крупнейшего астрофорума на русском языке и лектором нашего московского планетария Алексей Сельянов был сегодня с нами на связи. Российским пенсионерам на заметку. Товарищи дорогие, у вас есть возможность воспользоваться не только льготами по имущественным налогам, но и вернуть часть уже оплаченных налогов.
1: Так, например, пенсионер имеет право на освобождение от налога на любой из объектов недвижимости, квартиру, жилой дом или гараж, если это имущество не используется для предпринимательской деятельности. А пенсионеры, у которых был облагаемый налогом доход, могут оформить социальный вычет на лечение или обучение.
0: Давайте завернем всю эту информацию в более удобоваримую обертку. Mm-hmm. С нами на связи юрист, представитель Народного фронта Елена Рудакова. Елена, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Елена.
3: Здравствуйте.
1: Елена, итак, начнем с самого главного. Что такое НДФЛ?
0: Налог.
3: НДФЛ – это налог для физических лиц, которые физические лица уплачивают с дохода, который они получают.
1: Ага. Смотрите, я почему вас спрашиваю. То есть, получается, если я пенсионер и не получаю никакого дохода, то НДФЛ у меня нету, правильно?
3: Нет, конечно, НДФЛ начисляется только, когда вы получили доход с какой-то деятельности.
0: То есть, если я рабочий пенсионер?
1: Да, тогда есть.
3: Рабочий пенсионер, если вы что-то продали, продаете регулярно, если вы занимаетесь бизнесом, оказываете услуги какие-то.
1: Так, хорошо.
3: И при этом вы физическое лицо.
0: Лена,
3: обязательно физическое лицо.
0: А я вот сейчас в раздумьях прикупить бы дачный участок.
1: Ух
0: вот
1: ты.
0: Если я, к примеру, захочу и приобрету, здесь для меня какие-то есть, учтем, что я, предположим, пенсионер. Да. Вот здесь есть для меня какие-то?
3: Но если вы его просто купили, и он у вас есть в собственности, конечно, вы ничего не платите. Вы будете платить налог на имущество.
0: Ага.
3: Налог на имущество, коммуналку за этот участок, потому что там будет вода, свет, понятно.
0: Да.
3: Но если на этом участке вы начнете что-то там, допустим, выращивать и продавать, и у вас получится от этого доход, то тогда от этого дохода вы будете платить НДФЛ.
1: Елена, все поняли. Теперь вопрос, как эти денежки вернуть обратно? Сократить этот вычет, например, или получить вообще наличными деньги? Пенсионерам.
0: На карту ты получишь только.
1: Ну, не имеет значения.
0: Да.
1: Так вот как?
3: А вы имеете в виду...
1: Ну, смотрите, вычет, я за НДФЛ заплатил, да? Я занимаюсь пенсионерской предпринимательской деятельностью. Как мне теперь вернуть денежки обратно?
0: Часть.
1: Да, часть.
3: А каждый год, если вы занимаетесь какой-то деятельностью, и получаете доход, каждый год вы сдаете декларацию, вы это делаете самостоятельно.
1: Так.
3: Любой человек, пенсионер, не пенсионер, он подает декларацию в налоговую службу, после того, как он подал эту декларацию, он уже получает начисление по налогу.
1: Ага, так.
3: А у всех есть определенные льготы. Это уже надо смотреть там, по категориям и так далее. Вот когда вы заполняете декларацию, нужно всегда учитывать налоговый вычет, на который вы имеете, к примеру, право. То есть это указывается в момент подачи декларации. Поэтому декларацию лучше не самостоятельно пытаться заполнять, а привлекать к этому все-таки бухгалтера.
1: Специалист.
3: У нас есть сейчас... Да, специалист. Обязательно это должен быть бухгалтер, не юрист. Юрист вряд ли вам заполнит, подаст декларацию правильно. Угу. Это бухгалтер. Ну, их очень много, которые просто сейчас оказывают частные услуги бухгалтерские. Фирмы всякие, которые оказывают...
1: Но, например, меня, честно говоря, очень возбудило то, что можно получить вычет на лечение, Да.
0: Но на лечение могут, и мне интересно...
1: Нет, самое главное, что...
3: Да, на медицинские услуги. Это относится и к пенсионерам.
0: Да, на платные услуги.
3: И обычные физические лица тоже могут получить такой вычет. И мамы за детей тоже могут получить такой вычет.
1: Ага. А скажите, а если я, например, не работающий пенсионер, а я хочу тоже получить вычет, а может что этот вычет, например, сделать мой сын или жена?
0: За тебя. Работу?
3: Да. Ну, за вас, за другого человека нет, он может это сделать за себя. То есть... За другого человека человек может получить вычет, только если это опекун за того, которого он опекает. Ну, допустим, там, да, родители за ребенка. Если есть на попечении кто-то там недееспособный, ограниченно дееспособный, то опекун вот за этого человека.
0: Лен, тут надо понять следующее, что за тебя ныне живущего человека, может жена заполнить твою декларацию.
1: Это понятно.
0: Может сын заполнить. Тебе на карту придут деньги, а дальше кому ты хочешь, тому и отдавай. Если ты хочешь. Вот так вот, насколько я понимаю.
3: Ну, конечно, да. Если человек не лишен дееспособности, то он считается, что делает все самостоятельно. Неважно, кто за него что заполнял. То есть он самостоятельная единица, он все это делает сам, и именно он получает вычет. Никто
1: Хорошо,
3: другой,
1: Елена,
3: а именно он.
1: Теперь самый принципиальный вопрос. Скажите, а в процентном соотношении сколько можно, скажем так, стрясти... Ну, я хотел сказать, вернуть.
0: Вот ты, блин, ну, стрясти с государства, понимаешь ли.
1: Ну, ну денег.
0: Ну, я понимаю, вычет, деньгам, вычет, да, вычет тебя, да, интересует.
3: Ну, понимаете, там по-разному, в зависимости на что. Вот когда продаешь недвижимость, так, пенсионер и даже не пенсионер может выбрать, там, допустим, два варианта. Есть фиксированная стоимость, ну, сумма этого вычета, есть процентная. Процентная может быть там и 10, и 20, 25%. Опять же, зависит от того, что вы насобираете, да, какие доводы для Федеральной налоговой службы для того, чтобы вам был вот этот вычет из налога. А здесь нужно рассматривать какой-то конкретный кейс, конкретную ситуацию, и уже считать, делать калькуляцию по налоговому.
1: То есть, Елена, все-таки надо обращаться к специалистам. Да. То есть сам это с трудом, я думаю, вот так можно взять, например, и сделать себе небольшой подарок.
3: Ну, это надо все-таки, да, обращаться к специалисту. Сам человек, имея только специальное бухгалтерское образование, может сесть, сделать эту калькуляцию. И понять, ну, к примеру, просто, да, вот бывает, люди продают недвижимость, получают с этого доход, но сразу же покупают другую, и у них есть еще какие-то права на налоговый вычет. Вот если у человека бывают такие
0: ситуации. Все, Лен, спасибо.
1: Спасибо большое, Леночка. Спасибо.
0: Да, и юрист Елена Рудакова, и ее советы.
4: Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
5: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
4: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
7: Словарь русских говоров за Байкали.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
4: Радио России. Главное радио страны.

0: Молоко – продукт, который многие из нас считают неотъемлемой частью рациона. При этом надо признать, что не все взрослые хорошо переносят молочные продукты. И даже у целых народов наблюдается непереносимость лактозы на генетическом уровне. Так, у китайцев 93% населения не переносят коровье молоко. У жителей Юго-Восточной Азии 98%, а вот у шведов и голландцев всего 1-2%.
1: В последнее время и в нашей стране все чаще стали звучать голоса, что в России наблюдается всплеск непереносимости лактозы.
0: С чем это связано? Психоз или новая реальность? С нами на связи гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ирина.
2: Да, здравствуйте.
1: Ирина, а не кажется ли вам, помните, в свое время у нас соя вот была тоже непереносимым продуктом, а потом как-то все рассосалось?
2: Ну, на самом деле все не совсем так.
1: Так.
2: Что касается, вы действительно правильно говорите, что действительно у части народов есть генетическая предрасположенность.
1: Так.
2: И непереносимость лактозы – это формирование за счет того, где они жили, что они ели, что они пили, соответственно. Природа так уже распорядилась, что фермент не нужен, так вот, потому что никогда в рационе не было этих продуктов. И действительно это возникает.
1: То есть мы становимся китайцами?
2: Да нет, нет.
1: Да, слава богу.
2: Дело в том, что мы с вами говорим о том, что мы с вами, это смешанные расы, да, смешанные очень сильно.
1: Так.
2: И даже люди, которые считают себя абсолютно русскими, не могут гарантировать, что
1: да,
2: у них в крови
1: любого
2: нет немцев, татар, евреев, я не знаю,
1: да.
2: еще кого-то. То есть, безусловно, это первый момент. Соответственно, ген тоже может присутствовать. Но сегодня, на сегодняшний день, есть некая спекуляция. Спекуляция так называемыми нутрициологами, которые не имеют университетского образования, которые вообще не химики, ничего там не понимают, но когда они убирают определенные продукты, да, человеку, наверное, становится чуть лучше по его самочувствию, и это такая откровенная спекуляция.
1: Ага.
2: Потому что действительно истинной лактазной недостаточности взрослого типа не так много в нашей стране, около 19, разные, по разным народностям, да, от 19 до, там, может быть, и до 90%, например, если мы говорим о якутах.
1: Понятно.
2: В крайнем севере, потому что они никогда из поколения в поколение молоко не употребляли, коровы там не жили, там холодно очень.
1: Ну да.
2: Соответственно, там были другие продукты.
1: Ирина, извините, что вас перебиваю, а может быть это заговор производителей, который производит безлактозное молоко?
0: Да нет.
2: Вы знаете, некая спекуляция в этом тоже присутствует.
1: Да-да-да.
2: Но на сегодняшний день мы с вами имеем еще одну очень серьезную проблему. Вот вы захватили вопрос с соей.
1: Да.
2: Примерно 40% населения в нашей стране имеет аллергию на сою. Настоящую, истинную аллергию.
1: Так.
2: И поэтому очень многие люди не переносят определенные виды конфет, не переносят определенные соусы, колбасы и так далее, там, где добавлена соя. И здесь не имеет значения, модифицированная она или нет. Здесь именно реакция на белок.
1: Ириночка,
2: на сегодняшний
1: перебиваю. Скажите, а аллергия на лактозу или непереносимость лактозы – это две большие разницы?
2: Нет, это вы говорите, это масло масляное.
1: Ага.
2: Значит, смысл в том, что есть понятие лактазной недостаточности, когда либо нет своего фермента генетически, либо есть воспаление, хроническое воспаление.
1: Вот оно, в чем
2: за счет
1: дело.
2: Чего, да, не вырабатывается фермент, потому что клетки нашей тонкой кишки, они очень интересные, они очень особенные. Это тоненький слой эпителия, который покрыт такими мелкими ворсинками. Малюсенькими, крошечными, это увеличивает всасывающуюся поверхность. А лактаза, тот фермент, который расщепляет лактозу, он вырабатывается именно на этом кончике, то есть на апикальной части этих ворсинок. Соответственно, если есть воспаление, это обрывается, и нечем просто синтезировать ту самую лактазу, которая расщепляет молочный.
1: Интересно.
0: О, как лактаза.
2: И здесь мы говорим больше об аллергии. И аллергия – это не обязательно сыпь. да, как мы привыкли, да, аллергия, да, как мамы мне говорят, а сыпи у нас нет, а дело не в сыпи. Боли в животе, отрыжка, диарея, запоры, вздутие живота – это может быть симптомом именно пищевой аллергии, гастроинтестинальный вариант. Поэтому лактазная недостаточность будет, но вторично. Не потому что генетический дефект, а потому что у человека есть воспаление, и
1: вот
2: за счет этого может
1: дело
2: развиться, да, лактазная недостаточность. И вот в этом случае безлактозные продукты вообще нельзя принимать. Белок – это же реакция на белок, а не на молочный сахар. Поэтому мы с вами и говорим о том, что где-то есть спекуляция, где-то есть непонимание ситуации, непонимание проблемы. И вот когда мы слышим непереносимость лактозы, это неправильная вот позиция.
1: Да,
2: есть либо аллергия, либо лактазная недостаточность.
0: Да. Ирина, подскажите, я хочу вот по себе, по своему состоянию. Я выпиваю стакан молока из бутылки. Ничего. Но стоит мне бутылку с молоком осушить всю, как понеслось. ЖКТ заурчал, забурлил, и себя строит везунь.
1: Да.
0: Вот.
2: Ну, у вас, скорее всего, тип СТ, который частично переносит лактозу, ага, но здесь все зависит от дозы.
0: Не перебарщивай.
2: Если дозы,
0: да,
2: много, да, то у вас просто синтез ферментов чуть меньше, чем,
1: Ирина,
2: вы можете переварить целую бутылку.
1: Коль мы до вас дорвались, тогда у меня тоже личный вопрос. Почему я пью обычное молоко, все нормально, но стоит мне выпить козьего молока, то все. Друзья меня теряют навсегда.
2: Но здесь тоже реакция на определенные ингредиенты, которые есть в козьем молоке. Там нет, например, фолиевой кислоты совсем. Хотя есть траву, фолиевой кислоты она не производит в молоке. Там белок и жир в другой составляющей, в отличие от коровьего молока. Возможно, у вас реакция на жирность. С этим тоже надо разобраться, потому что сама лактоза, молочный сахар там одинаковый. И, возможно, здесь непереносимость какого-то именно конкретного белкового компонента, который есть в козьем молоке, поэтому довольно сложно вот так вот по телефону
0: поставить диагноз.
2: Но такая вероятность.
1: Ирина, но все равно, как говорится, опасность существует, и к ней надо быть готовым. Вот за аллергию на лактозу.
2: Нет, это не аллергия на лактозу.
0: Это уже итог подводит разговор.
2: Да, а лактоза – это сахар. На сахар не бывает аллергии.
0: Понятно.
2: Но лактазная недостаточность может возникнуть на фоне хронического воспаления.
1: Но все равно молоко мы пить
2: не бросим. Не думаю, что мы с вами изменились генетически настолько, что мы перестали ее переносить.
0: Ясно.
2: Но есть еще один момент такой очень интересный. Мы слишком много молочных продуктов употребляем, гораздо больше, чем рекомендовано, например, ВОЗ. ВОЗ рекомендует 400 миллилитров молока в сутки взрослому здоровому человеку.
1: А ты литр?
2: Что это?
0: Нет, это лучше, чем пиво, согласись.
2: 400 миллилитров – это всего-навсего 20 грамм сыра и в лучшем случае один йогурт 100 грамм. Всего ваши 400 миллилитров закончились. А оно у нас есть где? В конфетах, в соусах. Да. Колбасах,
0: в масле.
1: Ирина, спасибо за предупреждение.
0: Да, спасибо вам огромное. Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная была с нами.

0: Посоветуйте доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
1: Посоветуйте доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
0: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте доктор с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: На правах рекламы.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дорвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
6: Здравствуйте, здравствуйте.
5: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
6: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
5: Вот тема вот действительно очень актуальна. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 3020. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533 3020. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
6: Но я с удовольствием на них отвечу.
5: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
6: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
5: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
6: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорошев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорошев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8 800 533 3020. 8 800 533 3020. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока «Бальзам доктор Хорошев для зрения» выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8 800 533 30-20 не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
5: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам «Доктор Хорошев» для зрения.
6: А для начала я хочу отметить, что бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка-трава и кипрей-трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму «Доктор Хорошев», клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама «Доктор Хорошев», а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8 800 533 3020. Еще раз повторяю, 8 800 533 3020.
5: А что еще входит в состав бальзама «Доктор Хорошев»?
6: Да, помимо экстрактов очанки и черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы, самой сложной части, возможно, всего человеческого организма, это хрусталик, конечно же. Их задача — создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам «Доктор Хорошев» для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. Я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить 2 флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 30 20 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения бальзаме «Доктор Хорошев». Повторю этот номер 8 800 533 30 30-20. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и 2 флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
5: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 3020 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. «Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, — говорит. Я уже слышал о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону и где лучше цена на него?»
6: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 30 20. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит 2 флакона бальзама в подарок.
5: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
6: Кстати, частый вопрос. А бальзам «Доктор Хорошев» для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат 2 флакона бальзама «Доктор Хорошев» в подарок и 20% скидку. И еще раз телефон 8 800 533 3020.
5: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам «Доктор Хорошев».
6: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов бальзам «Доктор Хорошев» для зрения. Так что звоните скорее, пока можно приобрести бальзам «Доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 30-20, 8-800-533-30-20. Это бесплатный номер горячей линии.
5: Андрей Максимович, спасибо вам большое и, надеюсь, до новых встреч.
6: До свидания, будьте здоровы.
0: Радио России. В центре внимания Радио России «Орел». Реклама.
7: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
8: Главные правила похода в лес. Одевайте ребенка в лес тепло и ярко. Черная, серая, коричневая одежда сливается с окружающим пейзажем. Желтая, оранжевая и красная куртка – то, что надо. Светоотражающие полоски и элементы на одежде помогут не только быть заметными на дороге, но и в лесу ночью. У ребенка и у вас обязательно должен быть с собой заряженный телефон. Подключите у своего сотового оператора услугу информирования о местонахождении или поставьте на смартфон ребенка соответствующее приложение. Тогда вы сможете следить за его перемещениями в реальном времени. Если ребенок заблудился, не разговаривайте с ним долго по телефону. Так вы быстро посадите аккумулятор. Помните, что на номер 112 можно позвонить даже без сим-карты.
9: У вас требуют назвать пин-код, смс-код, 3 цифры с обратной стороны банковской карты. Кем бы ни представлялись звонящие, знайте, это мошенники. Держите коды в секрете.
10: МЧС России напоминает. Уходя из дома, выключайте электроприборы. Не оставляйте без присмотра гирлянды и обогреватели. Используйте обогреватели только по предназначению. Сушить на них вещи пожароопасно, а пожар легче предотвратить, чем потушить. Берегите себя и своих близких.
11: Радио России, 102.3 FM в Орле. Реклама.
12: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске сотрудники ФСБ задержали двух граждан России по подозрению в госизмене. Марокко могло содействовать наплыву десятков тысяч мигрантов в испанский анклав. Об этих и других событиях далее подробно. Министерство обороны России назвали ночные удары по инфраструктуре ВСУ в Киеве и Киевской области точными и мощными. В Киевской области под удар попал логистический центр «Вишневое», где хранили и собирали агрегаты для беспилотников, а в Одесской – два морских судна, доставлявших военные грузы. Российские войска ночью также атаковали киевское предприятие «Фарпорт».

0: Ведомство жителей Рязанской области 78-го года рождения установил контакт в иностранных мессенджерах с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины и планировал перейти на сторону ВСУ. Второго подозреваемого 2001 года рождения задержали в Вологодской области. Его обвиняют в содействии украинским вербовщикам в поиске для лиц совершения диверсии на объектах транспортной инфраструктуры.
1: Задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в измене государству. Со мной связался пользователь Телеграма под никнеймом. Он предложил сделать две фотки памятников с надписью и 5 надписей на стене тоже. После чего он мне предложил поджечь релейные шкафы, вышки и поезда, от чего я отказался. Затем он мне предложил искать исполнителей на поджог военкомата в Уфе.
0: Следственными подразделениями УФСБ России по Рязанской и Вологодской областях возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренным статьей «Государственная измена». Три муниципалитета Белгородской области атакованы сегодня украинскими дронами. Пострадали 3 мирных жителя, сообщил оперативный штаб региона. В городе Шебекино беспилотник ударил по территории предприятия. В Белгородском округе в поселке Октябрьский FPV-дрон взорвался возле социального объекта. Женщина в возрасте 60 лет стала жертвой атаки БПЛА. На Севастополе еще 2 человека пострадали, сообщили региональные власти. Российские средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили над регионами 274 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как отметили в Минобороны России, БПЛА перехвачены над территориями 17 регионов и над акваториями Азовского и Черного морей. Россия за последние годы провела масштабную модернизацию поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов. Число зданий, требующих капремонта, снизилось более чем в 1,5 раза. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время посещения Республиканского консультативного диагностического центра в Кызыле.
2: Президентская программа модернизации первичного звена позволила за эти несколько лет на сегодня построить 6500 новых объектов здравоохранения в первичном звене. Это больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты. Также около 8 с лишним тысяч объектов было полностью реконструировано, модернизировано и, соответственно, закуплено новое оборудование. Примерно 230 тысяч единиц нового оборудования на сегодняшний день поступило в наше учреждение здравоохранения. Это новые томографы, это и компьютерные томографы, это аппараты МРТ, ультразвуковая диагностика. Очень много на сегодняшний день производит наша промышленность. Мы сделали достаточно большую работу для того, чтобы замещать соответствующие приборы. Это не просто, потому что те приборы компаний, фирм, которые себя хорошо зарекомендовали, не просто заместить, но уже около 70% на уровне оказания таких услуг производится в России.
0: Михаил Мишустин также поставил задачу завершить работы по созданию российского аппарата МРТ в следующем году. Китайцы, собравшиеся у полицейского участка на южной окраине Паттайи, требуют смертной казни для подследственных в деле об убийстве россиян и тайской семьи из 3 человек, сообщает РИА Новости. Премьер-министр Таиланда приехал в Паттайю, где расследуется уголовное дело об убийстве россиян, брата и сестры Назимовых. Ночью в субботу тела Романа и Дианы Назимовых были извлечены полицейскими из могилы метровой глубины, которую полиции показали подследственные. Рядом во второй могиле были обнаружены еще 3 тела. Задержанные по делу об убийстве россиян в Паттайе оказался серийным убийцей, сообщают тайские СМИ. Источники в западной разведке подозревают, что Марокко могло содействовать наплыву десятков тысяч мигрантов в испанский анклав Сеута, чтобы наказать Испанию на фоне дипломатических разногласий с этой страной, сообщает британская газета «Телеграф». Публикация отмечается, что марокканские чиновники, как предполагается, недовольны премьер-министром Испании Педро Санчесом из-за его стремления заключить соглашение по газу с конкурентом Марокко-Алжиром. Около 70 тысяч мигрантов, которые нелегально прибыли в испанский автономный город Сеута, расположенные на северном побережье Африки, вернулись в Марокко за последние 30 часов. На фоне происходящего ряд европейских стран призвали рассмотреть вопрос о приостановке членства Испании в Шенгенской зоне. Так, власти Италии уже сообщили, что приостановят действие Шенгенского соглашения с Испанией на фоне миграционного кризиса в Сеуте. Снижение функции органов, замедление скорости ходьбы, когнитивные и сенсорные нарушения являются основными признаками старения. Об этом РИА Новостям рассказала главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева. Она также отметила, что согласно классификации ВОЗ, молодость заканчивается в 45 лет. При этом, по словам ученого, вакцины против пневмококка,

0: и гриппа снижают риск появления инфекционных заболеваний и могут продлить жизнь. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Российский баскетболист Кирилл Елатонцев подписал контракт с московским ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев. Договор с 24-летним центровым заключен на 3 года. А накануне бывший клуб Елатонцева, краснодарский «Локомотив Кубань», пополнился 29-летним американским защитником Тревелином Куином. Велогонщица Анастасия Самсонова стала победительницей индивидуальной гонки на время в рамках спартакиады народов России в Уфе. Второе место заняла Тамара Дронова, третье стала Дарья Фомина. Ранее Диана Исакова завоевала золото в триатлоне. Защитник Ростова Дмитрий Чистяков выбыл надолго из-за травмы, которую получил на тренировке, в то время как форвард Егор Галенков сможет сыграть уже в третьем туре чемпионата России по футболу. Об этом заявил главный тренер данчан Джонатан Альба после победы его подопечных в матче второго тура российской премьер-лиги по футболу против столичной родины со счетом 4-2. Ростовчане на 4-м месте турнирной таблицы, столичный клуб на предпоследней 15-й позиции. Нижегородская «Торпеда» объявила о продлении контракта с нападающим Егором Соколовым. Об этом сообщается на сайте клуба континентальной хоккейной лиги. Новое соглашение с 26-летним форвардом рассчитано на 1 сезон. Мария Егорова и Мария Лазуренко пробились в полуфинал этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Барнауле. Они в 1/4 финала обыграли Полину Тышкевич и Дарью Рудых со счетом 2-1. Вероника Плотникова и Елизавета Кубина были сильнее Кристины Филимоновой и Екатерины Шевцовой 2-0. Арина Режнова и Елизавета Луткова сломили сопротивление Марии Павловой и Виктории Дементьевой 2-0. А Екатерина Храмцова и Анна Савельева победили Елизавету Макарову и Дарью Мастикову 2-0. 2 российских спортсмена выступят на чемпионате мира по конному спорту, который пройдет с 11 по 23 августа в Германии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации конного спорта России. На первенстве выступят специализирующиеся в конкуре Сергей Петров и Ксения Хайрулина. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
4: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, 1 августа в Сургуте-Умске днем до 30 градусов, возможны небольшие осадки и грозы. В Мурманске 21 градус, переменная облачность, кратковременный дождь. В Самаре и Нижнем Новгороде, а также Пензе, переменная облачность, кратковременные осадки. В Краснодаре до 33 градусов, ясно и сухо. В Севастополе плюс 30 и также без осадков. В Санкт-Петербурге сегодня ожидается днем облачная погода с прояснениями, днем возможна гроза и до 24 градусов. В российской столице сейчас около 25 градусов. Днем столбики термометров поднимутся еще на пару градусов. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске: в городском транспорте усилят контроль за безбилетниками. На ремонт дорог в следующем году направят почти 3,5 миллиарда рублей. В Орле стартовала череда праздничных мероприятий, приуроченных к юбилею города. Теперь подробнее. В общественном транспорте Орла усилят контроль за безбилетниками. С августа вновь будут работать контролеры на всех автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутах. Они будут заходить в салон на разных остановках и проверять оплату проезда. Сейчас, по статистике трамвайно-троллейбусного предприятия, проезд не оплачивает каждый пятый пассажир. Штраф составляет до 500 рублей. Орловский избирком зарегистрировал кандидатов в депутаты Госдумы. Удостоверения получили 6 претендентов: Руслан Перелыгин, Иван Устинов, Сергей Почтарев, Владислав Числов, Михаил Грачев и Николай Павелко. Ранее избирком зарегистрировал кандидатами также Ивана Дынковича и Александра Бирюкова. Этап выдвижения кандидатов и списков кандидатов на выборы завершен на всех уровнях голосования. На ремонт орловских дорог в следующем году направят почти 3,5 миллиарда рублей. Две трети этой суммы – федеральные средства. Об этом сообщили в правительстве региона. По сравнению с прошлым годом финансирование выросло на треть. В программу работ включили ремонт 10 километров участка трассы Покровское-Верховье в Верховском районе, дороги Ливны-Долгая, трассы Колпна-Долгая и второй этап ремонта дороги Ливны-Навесная. В центре Орла обнаружили старинный сводчатый подвал. Его нашли во время реконструкции сквера Альберта Иванова. На месте событий побывала Эва Стасюлевич.
2: Реконструкция сквера имени Альберта Иванова уже во второй раз преподносит строителям сюрприз. На днях при разметке дорожек трактор колесом провалился в яму, и так был обнаружен старинный сводчатый подвал.
3: В таких случаях мы вызвали экспертов, археологов. На время, пока не приедут, мы приостановили работу.
2: По характерным признакам можно сказать, что, скорее всего, это подвал начала 20 века. Он сводчатый, и при их строительстве всегда использовали красный полнотелый кирпич, который обеспечивал прочность и долговечность. На сводах видны следы, характерные для того времени, луковой кладки замковым кирпичом по центру, что позволило равномерно распределить нагрузку без дополнительных опор. Но таких подвалов в городе, по уверениям краеведов, предостаточно, и без здания, которое было над ним, особой ценности они не представляют.
4: Здание сохранилось, и под ним находится сводчатый подвал. Конечно, это здание надо охранять. Но если мы видим засыпанные подвалы вдоль рек и улиц, мне кажется, что очень расточительно будет пытаться эти подвалы сохранить. Да и, в общем, бессмысленно, потому что их тысячи и тысячи. И эти подвалы просто засыпаны в связи с изменением, с реконструкцией города.
2: В любом случае, активная фаза работ пока приостановлена. Строители ждут вердикта археологов, которые все осмотрят более тщательно и составят свое заключение.
1: Орловец получил ожоги, пытаясь потушить пожар в гараже. ЧП случилось в пятницу днем на улице Михалицына. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. К моменту прибытия пожарных гараж горел изнутри, огонь грозил перекинуться на мансарду. По словам очевидцев, в гараже велись сварочные работы. Огонь охватил находившийся внутри автомобиль. 36-летний мужчина пытался потушить пожар самостоятельно, но получил ожоги. Медики оказали помощь на месте. От госпитализации он отказался. За первое полугодие в Орловской области изъяли 675 пачек нелегального табака. Нарушители оштрафовали на сумму более 1 000 000 рублей, сообщили в пресс-службе Орловского Роспотребнадзора. Проведено 26 проверок, составлено 42 протокола об административных правонарушениях. Одно дело передано в суд. Все изъятые пачки конфискованы и уничтожены. Руководителям торговых точек, которые продавали табачные изделия с нарушениями, выдано 23 предписания и 67 предостережений. Бюст Иосифа Сталина установили в Орле в Парке Победы. Официальное открытие запланировано в День города. Ранее там появились бюсты других советских полководцев, принимавших участие в разработке операции «Кутузов». Напомню, это решение в феврале поддержали депутаты регионального парламента. В Орле стартовала череда праздничных мероприятий, приуроченных к юбилею города. Полюбоваться цветами можно на улице Ленина и Александровском мосту до 6 августа в рамках выставки «Стрелка». Ярмарка «Вино, сыр, хлеб, мед» ждет гостей 4 дня – 31 июля, 1, 2 и 5 августа в сквере семьи. Посетителей порадует не только гастрономическое изобилие, но и развлекательная программа. 4 августа в городском парке откроется выставка фотографий Георгия Дышленко «Свет памяти. Фронтовые мгновения», а также пройдет патриотический фестиваль «Отцы и дети поют вместе», начало в 15 часов. В сквере 5-й Орловской стрелковой дивизии в 18:00 4 августа пройдет концерт «Город, в котором мы живем». Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловские каратисты – призеры международного турнира «Russia Open». Соревнования с участием 800 спортсменов из 16 стран состоялись в Сириусе. Орловскую область представляли воспитанники школы «Орел Карат», завоевавшие в итоге 15 медалей разного достоинства, 5 из которых – высшей пробы. Этот результат позволил занять 3-е общекомандное место вслед за сборными Ростовской области и Москвы. В Орле разыграют Кубок Зюганова по волейболу, турнир с участием основы и молодежки женского волейбольного клуба «Орел», а также девушек Курского «Атома» состоится 4 августа на площадке спорткомплекса «Победа». Игры стартуют с 13:30. Вход для болельщиков свободный. С новостями спорта ознакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в нашем регионе ожидается ясная и сухая погода. Воздух прогреется до 27 градусов. Ветер северного направления слабый. Атмосферное давление в пределах нормы. В понедельник синоптики обещают плюс 29, небольшую облачность. Вся неделя будет теплой, временами возможны осадки. На этом наш выпуск завершен. В студии была Ирина Мельникова. Хороших вам выходных!

0: Реклама. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
0: Реклама. Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102,3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
2: Из фондов радио.
3: Удивительные люди. Программа о тех, кто живет рядом с нами. Талантливые личности, яркие судьбы, откровенные беседы. Ведущая Ирина Мельникова.

0: Первые 20 лет ее жизни прошли в городе Муроме Владимирской области. Она мечтала стать актрисой, училась рисованию, но, несмотря на творческие задатки, выбрала путь серьезный. Сначала педагогический, получила звание кандидата педагогических наук и возглавила региональный департамент образования, а после доросла до должности заместителя губернатора в правительстве Орловской области по внутренней политике. С деловой стороны Ирину Патронову знают многие, а какая она в нерабочее время? Кто знает ее лучше других и чему посвящает свободные минуты? Об этом мы решили узнать из первых уст. И сначала вспомнить о самых ярких событиях детства. Оказалось, что это семейные праздники, то чудесное время, когда за столом собирается вся семья, звучат песни и радостный смех.
1: Бабушка, дедушка, прабабушка, прадедушка, все за большим столом. Очень красиво пели, романсы пели, пели под гитару. Две гитары и семейное исполнение. Я очень любила и семейное пение, и взрослые разговоры. Старалась спрятаться, остаться незамеченной, чтобы, когда начинались взрослые разговоры, я тоже их могла послушать.
2: А вы подпевали или больше слушали песни?
1: Я очень легко запоминала песни, романсы, старалась подпевать. Но когда пели взрослые, это даже на ум не приходило. Ходила, что надо подпеть. Просто впитывала это в себя.
2: А сейчас поете?
1: Конечно, пою. Я не могу сказать, что это кому-то доставляет удовольствие, но я люблю петь, да.
2: А в какой семье вы росли?
1: Я росла в полной семье. Ну, у нас было очень-очень много родственников, которые жили по всему Советскому Союзу и за его пределами. И два раза в год все собирались у бабушки с дедушкой. Были очень долгожданные встречи, долгожданные праздники, общение такое очень теплое, потому что мама из многодетной семьи, папа из многодетной семьи, поэтому было очень интересно.
2: Родители кто по профессии?
1: Мама доктор, папа инженер, инженер-программист. Тогда это только начиналось. Работа в сфере IT-технологий. Папа брал меня на большое оборонное предприятие. И я помню, что компьютер занимал целую комнату. И я смотрела, как он гудит, смотрела, как папа работает. Там были еще перфокарты. Было интересно.
2: Вы писали как-то у себя на странице ВКонтакте, что помните, как вы с папой шли домой?
1: Да.
2: И пели во весь голос. Я люблю тебя, жизнь.
1: Папа пел, я по раннему детству, конечно, ему подпевала тоже в голос, потом стеснялась в подростковом возрасте, мне казалось, что это неудобно. А когда уже я выросла и появились свои дети, я в восторге подпевала снова.
2: Еще вы писали о том, что папа всегда говорил, что вы красивая.
1: Да.
2: И
1: да.
2: Это сейчас, знаете, такая тема, которую психологи очень часто поднимают, и выясняется, что немногим девочкам в детстве это говорят. Вот на вас как это повлияло? Вы ощущаете сейчас во взрослой жизни?
1: Конечно, родительская безусловная поддержка, вне зависимости от того, какой твой ребенок, успешный, неуспешный, красивый, некрасивый. Тот фундамент, который позволяет быть уверенным в жизни, уверенно проживать жизнь. И, наверное, вот эти слова, что папа считал, что я красавица, папа считал, что мне подходит все из одежды, и вообще, что я не одену, будет хорошо, наверное, позволяют иметь такую защиту в жизни, что когда кто-то пытается высказывать иное мнение, он, конечно, имеет на это право. Я понимаю, что у меня есть значимый человек, это папа, который считал иначе, и папа прав, потому что меня его мнение устраивает.

0: В городе детства Ирины Патроновой, городе Муроме, живут сейчас ее мама и брат. И сама она старается бывать там каждое лето.
1: Насколько он ваш? Все-таки город, он маленький. И вот если сравнить, наверное, на Болхов, да, вот похож?
2: Намценск. Он между Болховым и Мценском. Он не такой маленький, он побольше Мценска раза в два. Он очень старинный город, но там очень много предприятий, широкая река судоходная. Скорее, мой город уже Орел. Муром очень сильно изменился, он был совершенно другим, и люди там уже живут другие. Когда я приезжаю в Муром, мне хватает 3 дней, чтобы пройти по местам, которые я люблю, пообщаться с кем я хочу пообщаться. Дальше я начинаю собираться в Орел.

0: Много лет своей жизни она посвятила работе со школами, учителями, была и завучем, и директором Института развития образования, да и в собственные школьные годы всегда была активисткой.
1: Я была активной, наверное, не очень удобной, потому что я заканчивала школу в период перестройки, когда мы играли в то, что мы выбирали классного руководителя себе. Я была таким активным комсоргом. Потом комсомол заканчивался, то есть менялась страна, и я, наверное, успела принять участие во всем. И в комсомоле, и в пионерии, в перестроечных митингах. Очень активная, очень неудобная.
2: Ну, неудобная в чем?
1: В своей активности, наверное, потому что мы все время что-то придумывали, задевали, например, собрание наше, когда мы там что-то голосовали, что вот этот там, человек не может занимать какую-то определенную должность. Но при этом я к учителям всегда относилась с большим уважением. Взрослых я вообще и до сих пор называю только на «вы». Мне очень трудно перестроиться на «ты». С учителями я никогда не боролась, не сражалась. Я боролась вот за идею. Я прекрасно помню наше собрание, когда мы возмутились, что в «Артек» поехал не тот ребенок, который, по нашему мнению, должен был поехать. Мы устроили голосование, мы устроили собрание. У нас был такой протест. И надо отдать должное взрослым, что они не стали нас переубеждать. Они просто нашли еще одну путевку, и поехал тот ребенок, за которого мы голосовали.
2: А вот эта тяга к справедливости, она осталась?
1: Конечно, конечно. Но просто во взрослом возрасте ты понимаешь, что не всегда твоя позиция про справедливость, она конечная. Ты можешь не знать всей полноты картины, и у каждого своя может быть правда. Я, конечно, стала мягче и гибче.
2: А у вас помимо школы куда-то распределялась ваша активность?
1: Вот конечно.
2: Вас, актерский, да, кружок?
1: Как по борту. Драм-кружок, кружок по фунту, а еще мне петь охота за кружок по рисованию. Тоже все голосовали. Я закончила художественную школу, я занималась в музыкальной школе, я была в театральном кружке. Очень активное детство. И макулатуру мы собирали, и ветеранам ходили, и комсомольские собрания у нас были, и все лето в пионерских лагерях в обязательном порядке. Спорт, я тоже занималась спортом, занималась достаточно активно и долго.
2: А музыкальная школа по какому инструменту?
1: Фортепиано. Но я не прозанималась там полный курс. Дети учились 7 лет, я проучилась 4 года и без родительского согласия продала пианино.
2: Это как так могло случиться?
1: Родители были занятые люди, можно было перейти на вечернее отделение, что я сделала совершенно спокойно по собственному заявлению. Меня перевели, и там можно было учиться более короткий период. И родители столкнулись с тем, что когда уже грузчики выносили из дома пианино.
2: И какая была реакция?
1: Спокойная. Со мной родители не конфликтовали. Я прекрасно помню фразу папину, фразу из физики: чем сильнее давление, тем сильнее сопротивление. Это со мной очень хорошо работает. Чем сильнее на меня давить, тем больше я буду сопротивляться. Поэтому то, что было не принципиально, вот со мной родители никогда не сражались.
2: И вы с тех пор за пианино не садились?
1: Нет, почему? Я прошла путь навязывания музыкальной школы своим детям. Я думаю, я еще к этому вернусь.
2: Но еще, я, насколько знаю, вы актрисой мечтали стать, да?
1: Очень. Я мечтала стать актрисой. Я собиралась поступать у нас в училище культуры, институт культуры. Очень хотела, и мне это было интересно. Но не помню, кто из близких, либо бабушка, либо мама, сказали: кого ты обманываешь? Через 3 года ты возглавишь сельский клуб. И будешь заниматься именно этим. Я подумала, что, наверное, они правы, и таких актрис, как я, много. И, да, я не пошла по этому направлению. Сначала я пошла в текстильный институт. Там была совершенно творческая атмосфера. Я собиралась стать художником по тканям. Тот текстильный институт, где учился Вячеслав Зайцев Иванова. Ну, успела я там поучиться совершенно незначительное время. И эта творческая атмосфера, наверное, не способствовала хорошей учебе, о чем очень быстро догадались мои родители. И поэтому с этим институтом я быстро распрощалась.
2: В пользу?
1: В пользу, конечно, педагогического.
2: А вот этот выбор как случился в вашей жизни? Вы сами к нему пришли? Или,
1: педагогический?
2: Опять же, влияние родителей?
1: Нет, это не было влияние родителей в связи с тем, что я вернулась домой, я огляделась по сторонам, я поняла, что у меня впереди еще есть целый год на выбор, все уже куда-то поступили, и я успокоилась, что у меня еще уйма попыток, я могу выбрать свою жизнь, и я пошла работать. Я поработала совсем немного в детском саду через забор от моего дома. Я все сделала это самостоятельно. самостоятельно абсолютно. Родители как-то меня отпустили и сказали, как хочешь, хочешь дома сиди, хочешь и работай. И когда я огляделась, я посмотрела на детский сад, я посмотрела на систему образования как-то иначе, я поняла, что, наверное, в системе образования как раз ты можешь быть всем сразу. Ты можешь быть актрисой, ты можешь быть художником, ты можешь быть психологом, ты можешь быть там социальным работником, кем угодно. Именно в системе образования ты можешь быть хорошим организатором. Все, что я могу по чуть-чуть, тут пригодится. Ну, вот это был уже очень осознанный выбор. А когда я заканчивала школу, это не был осознанный выбор, это был выбор моды. Это была модная специальность, на которую я, прежде всего, доказала себе, близким, что я на нее могу поступить. Что я и сделала. Но это быстро кончилось.
2: Знаете, многие же сталкиваются с тем, что поступают, да, вот куда родители сказали, или если уж поступил, доучись до конца. А у вас складывается такое ощущение, что вы не боитесь начинать сначала. Нет страха ошибки, что ли. Вот если вы поняли, что свернули не туда, вернуться и начать заново. Нет такого?
1: Конечно, я, как любой нормальный человек, боюсь ошибаться, я боюсь подвести, особенно если мне что-то доверено, какое-то дело, боюсь подвести тех, кто в меня верит, или тех, кто от меня зависит. Это у меня, конечно, присутствует. Но начинать что-то новое я не боюсь. Меня очень легко, конечно, подвести к чему-то новому. В юности это была фраза «тебе слабо». Мне вообще не слабо, и поэтому я вот прям сразу кидаюсь. Сейчас уже не так. Сейчас меня, наверное, больше всего вдохновляет фраза «зато это интересно». И нет, я не боюсь ничего менять.
2: У вас были разные места работы. Вы были заучем школы, работали в институте усовершенствования учителей, тогда так, да, назывался, возглавляли его, были руководителем департамента образования, сейчас тоже в правительстве области продолжаете трудиться. А где из этих мест вам было комфортнее всего? Вот где вы прям ощущали себя счастливой?
1: Институт развития образования – это самое любимое место, это дом, очень интересные люди. Институт отличается очень сильно от всех других организаций тем, что слово «развитие» и ты там можешь развиваться бесконечно много. Ты можешь развиваться в профессии, общаясь с интересными людьми, с очень серьезными профессионалами, коих в институте всегда было много. А потом в институте каждый специалист, как у нас там говорят, на своей строчке. То есть, если ты курируешь это направление, ну, равному тебе в регионе не будет. Ты как бы аккумулируешь все то лучшее, что есть, например, в преподавании географии или в преподавании русского и литературы. Мне как раз в институте было комфортно от той творческой атмосферы, которая там существует, и я надеюсь, будет существовать и впредь.
2: А сейчас у вас сложная должность. Что вам нравится в этой работе?
1: Наверное, также люди. Люди очень интересные, люди очень разноплановые, людские взаимоотношения, характеры. Но и в любой профессии, даже если она сложная, даже если не всегда комфортно то, чем ты занимаешься, вот чтобы не скатиться в уныние, эмоциональное выгорание, всегда необходимо помнить о той миссии, которую ты выполняешь. Смею себя тешить, что внутренняя политика – это про удержание баланса в обществе. Это как раз те люди, которые держат баланс. Мы не можем скатиться в какие-то яркие, ярые проявления в обществе. Мы не можем скатиться в какие-то деструктивные проявления. Очень легко ведь побежать за какой-то идеей, довериться идее. Очень легко скатиться в какой-то дисбаланс. Вот внутренняя политика как раз про удержание баланса, про возможности договариваться, слышать друг друга и сделать так, чтобы общество было устойчивым, несмотря ни на что.
2: А баланс между работой и семьей удается находить?
1: Нет, конечно, никогда. Мне кажется, нет активно работающих женщин, которые были довольны бы собой, что они все успевают дома. Нет, конечно, я испытываю чувство глубокого разочарования в себе, как в матери, как в хозяйке, как в жене. Мне все время кажется, что я кому-то что-то не додаю в этой жизни. Но это не страшно. Сейчас такой период.
2: А вам говорят об этом, муж, дети?
1: Нет.
2: Что вот нам бы часок выходной.
1: Нет, потому что я и дома достаточно активный человек. И если отпуск или еще что-то, то я нахожу активности для всей семьи. Это и ремонты, и какие-то капитальные изменения. Поэтому моя семья любит, когда я работаю.
0: И все же от любой работы тоже необходим отдых, особенно в сложные дни, когда трудно справляться с нагрузкой и морально, и даже физически.
1: У меня есть несколько, конечно, ресурсных вещей, которые меня приводят в какую-то гармонию, в баланс. Это зависит, ну, и от сложности дня. То есть, если день предельно сложен, то меня спасает движение. Это либо ходьба долгая, я могу идти домой, не спеша, не с Поленинской. Мне надо само с собой договориться об этом дне, себя где-то простить, где-то поругать, где-то пожалеть, примириться с тем, что нельзя изменить. То есть это движение или спорт. Иногда помогает церковь, молитва. Иногда помогает как раз уборка территории. Но иногда помогают совершенно психологические техники.
2: А вот вы себя чаще жалеете, уговариваете, ругаете?
1: Нет.
2: Что больше помогает?
1: Я уже не трачу ресурсы, наверное, даже на это. У меня есть короткая фраза «соберись, тряпка», и это очень помогает.
2: То есть все-таки вы с жестким подходом к себе, да?
1: Ну, я себя, конечно, люблю и жалею, но я себя жалею и люблю конструктивно. То есть я могу себя, там, сказать, умница, дочка. Это тоже по отношению к себе, это тоже очень хорошо работает. Я могу себя чем-нибудь вкусно покормить, побаловать чем-то. Но в основном, если надо быстро мобилизоваться, то я говорю, соберись, тряпка, это достаточно веселая такая установка.
2: А есть что-то, что вы себе из-за высокой должности, из-за узнаваемости не можете позволить?
1: Конечно.
2: Например?
1: Очень. У меня очень много ограничений. И во внешнем виде, и в поведении, и в каких-то проявлениях в тех же социальных сетях. Конечно, я себя гашу.
2: А это доставляет дискомфорт? Вот насколько сильный это дискомфорт?
1: Это не доставляет дискомфорт, это осознанное ограничение.
2: А Ирина Патронова за пределами рабочего пространства?
1: Ну, его сейчас практически нет.
2: Ну, вот за в отпуске, пределами... например. То есть вы снимаете официальный дресс-код, идете на огород. Как это выглядит в вашей жизни?
1: На огород это вообще прекрасно, потому что у меня может быть каждый сорняк по фамилии.
2: Такая техника психологическая, да? Я поняла.
1: Есть такое.
2: А вот во внешнем проявлении?
1: Ну, у меня на самом деле, я, конечно, это не сильно разделяю, но да, мне надо полностью переодеться, мне надо полностью поменяться в обычном быту и для друзей, и для очень узкого круга, или для семьи. Я, конечно, как-то перестраиваюсь, я оставляю все за порогом.
2: А вот про огород, кстати, это интересная тема. В этом что выращиваете?
1: Ну, это зона рискованного земледелия. Мой огород. Я всегда очень хотела жить в доме, и мы давно живем в доме, мы сами устроили. И огород из окна – это прекрасно именно как раз, когда ты пришел с работы, ты можешь что-то сделать, кого-то полить, с кем-то поговорить из растений, кого-то уговорить на что-то. У меня все растет.
2: А у вас с детства это любовь к земле?
1: Нет, это любовь к земле приходит с возрастом всегда. У меня, кстати, вчера я только срезала последние розы.
2: Ничего себе. А ухаживаете все одна сами или муж, там, помощники кто-то есть?
1: У меня есть принцип, кто хочет вырастет сам, выживет. Mm. Я активно закрываю помидоры, выращиваю их, рассаду сама. Я очень люблю вот цветы всякого рода, я совершенно мучаюсь, никому не даю их стричь букеты. Для меня это трагедия видеть, как вянут цветы в вазе. Только уж вот совсем, когда холодно наступило, я себе это позволила. Я не могу сказать, что я фанат-огородник, но это, ну, тоже такая терапия, наверное, некая.
2: Вообще, знаете, если в интернете погуглить, можно найти множество ваших увлечений. Я вот хочу узнать вообще, все ли правда. Во-первых, спорт мы прям начнем. Беговые лыжи.
1: Да, и у меня вынужденная любовь к лыжам, потому что муж очень хорошо занимается лыжами. Он бегал всегда и в школьные годы. И какое-то время я была вынуждена имитировать любовь к лыжам беговым. Но с возрастом я научилась на них гулять. Я люблю лес, я люблю именно равнинные лыжи, потому что лыжи горные – это не моя история. Меня там все вынимают из сетки. А вот гулять на лыжах по лесу, иногда бежать на лыжах, да, это моя история. Но на самом деле я очень люблю боевые виды спорта.
2: Да, вот тут для меня вообще был шок-контент. Это как в вашей жизни появилось?
1: Это в моей жизни появилось случайно. Я выбирала вид спорта, которым я бы хотела заниматься вот сравнительно недавно. Поняла, что я не хочу на фитнес, там, где много девочек. Я буду проигрывать им чисто внешне. Да я, наверное, так себе это объясняла. Хотела именно хорошую нагрузку, гасить какую-то агрессию. У меня дома есть оборудование для этого. То есть кикбоксинг из моей жизни никуда не ушел. Это очень красивый вид спорта.
2: К красивый?
1: Да.
2: А в чем для вас его красота?
1: Во-первых, там такие ритуалы, вот это вот заматывание рук бинтами. У меня очень красивые перчатки, щитки, движения там. Это практически танец. Нравится, как звучит груша, когда по ней бьешь. И все куда-то уходит. И это вот, это правда красиво. Спарринги – это не совсем моя история. А вот разучивание каких-то элементов. Я надеюсь, что я все-таки когда-то достойно освою вертушку, что я смогу ее демонстрировать. Но пока это все для себя. Уранбек меня предупредил. Ирина Александровна, будьте аккуратны. Левая у вас стремительная, правая тяжелая. Вы знаете, это выручает. Иногда я про это себе вспоминаю в тревожные моменты жизни. И это меня тоже останавливает.
2: А еще какие-то виды спорта есть у вас? Плавание, каток?
1: Плавание не про меня, каток тоже не про меня. Я в детстве занималась гимнастикой. Это было травматично достаточно для меня. И сейчас я выбираю те виды спорта, где нет определенных нагрузок, чтобы не нанести лишних дополнительных травм. Я люблю просто гулять. Люблю совещания на ногах. То есть, если обсуждается какой-то вопрос, я люблю, чтобы это было на объекте, чтобы это было движение.
2: А рисуете вы, да, до сих пор еще?
1: Да, я рисую. И сейчас это тоже это крайне мало. Я очень люблю рисовать маслом. Сама текстура материала мне очень нравится. Но у меня очень своеобразные рисунки. У меня много шаржей. У меня много таких рисунков. Когда смотришь на этот рисунок, ты понимаешь, кто там нарисован, но совсем нет физического сходства.
2: А где они находят потом свое место?
1: Я очень много дарила раньше. Сейчас это в доме у меня где-то это есть. У меня очень много блокнотов, которые вот как скетчбуки используются. И там у меня прям есть серии. Я не рисую на полях, на совещаниях, но дома я могу после трудного дня что-то набросать.
2: Еще вот то, что не часто ни от мужчин, ни от женщины услышишь, это что вы любите штукатурить, вы однажды сказали.
1: Да, я маляр штукатур второго разряда, и если кому надо, пожалуйста, обращайтесь.
2: То есть дом сами, да?
1: Полностью, да, своими ручками. Я тоже это люблю. Но это вот, наверное, сама структура материала мне очень приятна. Просто в школе, там, где мы учились, это был УПК, учебно-производственный комбинат, и тогда появились компьютеры, все дети пошли заниматься компьютерами, а мы с подругой и пошли заниматься штукатурными покрасочными работами. Это было интересно, это было уважаемо, это было денежно, и мне эта профессия очень в жизни пригодилась.
2: Но вы еще машину водите, но говорите, что не любите.
1: Я не люблю водить машину. Я вожу машину и очень давно вожу машину. Я за рулем не расслабляюсь. Ну, это такой невроз, о котором я знаю. И поэтому, когда я за рулем, я несу ответственность не только за себя, а и за всех, кто рядом в потоке.
2: А сейчас тоже водите? У вас же есть возможность служебной машиной пользоваться.
1: В отпуск, в выходной, конечно, я вожу.
2: А есть ли что-то, чему еще хотели бы научиться?
1: Я бы очень с удовольствием бы все-таки освоила гитару. Я надеюсь, что это еще будет в моей жизни. Я очень сокрушаюсь, что я совершенно мало знаю, плохо знаю английский язык. Я люблю осваивать все, что вот новое.
2: А вот идеальный отпуск для вас какой, где, с кем?
1: Много зависит именно от настроения, от состояния, от атмосферы вокруг. Я мало люблю отдыхать. Ну, дня три. Я совершенно не понимаю лежания. Тюленей отдых – это не про меня.
2: Может быть, активный, по горам?
1: Тоже нет. Это все должно быть в каком-то балансе. И я люблю в отпуске общение, чтобы дела поделались. И чтобы мы куда-то съездили, какие-то места посмотрели. В этом году мне повезло, отпуск был в июне, лили затяжные дожди. Это было прекрасно. Наушники, дождь и гуляние по парку. Там ползали какие-то огромные улитки размером с ладонь. Очень необычный отпуск, такой, знаете, наедине как-то вот с самим собой, с книгой. Очень комфортно.
2: А кто сейчас входит в круг ваших самых близких людей?
1: Конечно, это семья, муж, дети. У меня очень ограниченный круг друзей, который сложился очень-очень давно. Очень близкие люди, мы много пережили. Они совершенно люди из разных сфер. Нам комфортно друг с другом, у нас есть традиции. Например, полепки вареников. Или мы проводим Рождество в лесу. То есть это обязательно костер, это полночь в лесу. На самом деле не так много людей, которые меня, может быть, принимают. Ну, они есть, и я очень благодарна судьбе, что такие люди есть в моей жизни. И даже если мы какое-то время не видимся, долгое время не видимся, у нас много общего.

0: Один из самых близких людей в жизни Ирины Патроновой – это супруг. С ним она знакома практически всю свою жизнь, но разглядела его как мужчину не сразу.
1: Мы с мужем настолько давно вместе, что это самый родной, наверное, мой человек. Мы с ним одноклассники. Такая своеобразная история. Мы учились в одном классе и совершенно не были дружны. Мы с ним делили парту. Это было очень трудное деление парты. Меня от него отсаживали, чтобы, вот, наверное, каких-то дополнительных конфликтов не было. Мы начали встречаться уже спустя года три после школы.
2: А что стало толчком?
1: Не знаю. Даже я не знаю, что стало толчком. Просто вот родной человек, который куда-то потерялся, его надо снова вернуть.
2: А что вы в нем цените? Вот какие качества особенно привлекают?
1: Ну, кто знает его, поймет, что я сейчас скажу. Юмор. У него очень своеобразное отношение с юмором. Он очень забавно шутит. И он может вот буквально каким-нибудь словом повернуть всю ситуацию так, что просто становится смешно. Он надежный очень человек.
2: А что вы поняли за столько лет брака о семье, например? Вот для тех, кто только вступает в отношения, что бы вы могли сказать, какой совет дать?
1: Ну, я бы могла сказать только одно. Если ты собираешься жить замужем, значит, надо жить замужем. Надо жить в браке, не надо метаться. Надо принимать этого человека и принимать себя в браке. Что-то надо не увидеть, что-то надо перетерпеть, что-то надо пережить рядом. К сожалению, очень много, когда люди говорят, не сошлись характерами или разлюбил. Наверное, самое важное в браке – это относиться друг к другу, как к родным людям. Родным людям ведь все и прощаешь, и допускаешь, и принимаешь. Супружество – это именно о родственниках.
2: А материнство у вас как-то изменило?
1: Нет. Я не могу сказать, что меня изменило материнство. Не идеальная я мать-то, нет, не идеальная. Очень люблю своих детей, безусловную любовью, но не могу сказать, что это меня изменило.
2: У вас декрет-то был?
1: У меня не было декрета, я оба раза практически совсем. Но я постаралась так, чтобы детям было комфортно. То есть у меня оба ребенка в определенный период росли с нянями, несмотря на непростую какую-то экономическую ситуацию и так далее. Потому что я понимала, что если ребенок часто болеет, это нечестно ни по отношению к ребенку, ни к моему работодателю.
2: Сколько детям лет сейчас и чем увлекаются?
1: Дочь моя уже очень взрослая девочка. Ей 30 с небольшим. Она находится в декрете. А у нее двое деток. Увлекается она, наверное, тоже очень многим в этой жизни. Она психолог по образованию. Она очень хорошо рисует. Ну, пока она увлекается детьми. А сыночка заканчивает 11 класс. Он тоже очень интересный человек. И он очень сильно оттягивает мои эмоции от работы. Когда на работе трудно, я помню, что дома сыночка, который тоже требует внимания и определенных каких-то ресурсов.
2: А вы с дочкой или с сыном подростковый период бунт проходили?
1: А с сыном у нас не было спокойных периодов. Он всегда в кризисе пребывает, потому что он такой Том Сойер, вот классический Том Сойер. А дочка нет, дочка очень самостоятельная, очень спокойная, такая сказочная принцесса. Я где-то читала, что дети как раз реализуют то, чего родителям не хватило в себе. То есть если ты надеешься, что ты вся спокойная и размеренная, и твой ребенок будет именно таким же, никогда. Ребенок, он для дополнения родителей, для исправления родителей в чем-то. И потом вообще ребенок дело самостоятельное.
2: А вот по десятибалльной шкале, насколько сложно вам материнство далось?
1: Мне трудно, мне непросто, потому что это каждая твоя ошибка или каждое твое достижение именно сказывается очень быстро в детях, и ты не всегда на это можешь повлиять сам или не всегда видишь результат. А потом, знаете, многие знания, многие печали, я все-таки педагог-психолог по образованию, и умом-то я понимаю, что надо сделать, и чужую беду руками разведу, а свое очень много, но очень много ограничений, очень много влияния извне. Ты умом понимаешь, как сделать надо, а по факту ты можешь только себе сейчас говорить, что вот что-то ты сделал так или не так.
2: Декабрь традиционно месяц, когда люди начинают подводить итоги. За что вы этому году благодарны?
1: У нас есть в семье традиция, я ее завела несколько, много лет уже назад. По итогам каждого года мы делаем альбом, где пишем, за что буду благодарен, и пожелания друг другу на следующий год. То есть там подбираются фотографии, у каждого есть своя страничка, или две, или три, кому сколько нужно. И мы пишем, о чем год запомнился. Чему можно быть благодарны году? Ну, просто тому, что он был в твоей жизни. Чему-то научил, от чего-то оградил, что-то исполнил, что-то не исполнил. Ну, просто вот году благодарна за жизнь. Я вообще боюсь чему-то не быть благодарной в этой жизни или за что-то очень сильно благодарить. Слава Богу, что этот год вот есть.
2: А вы в Новый год на следующий пишете цели, планы?
1: Мы пишем пожелания друг другу. Цели, планы. Очень по-разному мы это всегда делали и писали, и пожелания, и планы, и цели. Почти все сбывается. А если что-то не сбывается, оно меняется с таким каким-то юмором и вектором, что ты даже сам не можешь себе это придумать.
2: О чем вы мечтаете?
1: Вы знаете, с возрастом практически нет острых желаний чего-то достичь или чего-то добиться или куда-то попасть. Наверное, я и мечтаю о том, чтобы мы жили мирно, в гармонии с самими собой и с близкими. Наверное, это и есть самые главные мечты.

0: И в завершении блиц-опрос. С чего начинается ваше утро?
1: Мое утро начинается очень рано, это 5:30. Утро начинается с договаривания. Я договариваюсь сама с собой и расставаюсь.
0: Любимое время года?
1: Я люблю любое время года.
0: Книга или фильм?
1: Книга.
0: Кошка или собака?
1: Оба.
0: А у вас есть кто-то из животных дома?
1: Сейчас только кот.
0: С кем хотели бы побеседовать за чашкой чая?
1: Наверное, с президентом.
0: Чай или кофе?
1: Чай.
0: Любимые цветы?
1: Розы.
0: А вот в связи с тем, что вы рассказывали, что вы не любите, как вянут в вазе, вы вообще любите получать цветы или нет?
1: Конечно, я слукавлю, если я скажу, что я не люблю получать цветы. Я люблю получать цветы, я не могу наблюдать за их смертью. Все цветы, которые мне дарят, я увожу в церковь.
0: Рассвет или закат?
1: Наверное, рассвет.
0: Самое вкусное блюдо – это?
1: Пельмени.
0: Кто знает вас лучше всех?
1: Муж.
0: Синица в руках или журавль в небе?
1: Журавль.
0: Хотели бы читать мысли других людей?
1: Нет, боже упаси.
0: Что может быстро поднять вам настроение?
1: Стакан воды.
0: Каким был бы ваш идеальный день?
1: Он был бы долгим.
0: Не хватает, да, 24 часа? А что вот вы бы обязательно вставили? Вот,
1: спорт или прогулки на природе.
0: И как звучат три правила вашей жизни?
1: Не жалуйся, верь и люби.

Несмотря на колоссальную загруженность на работе, где бы ни находилась, Ирина Патронова любит то, что делает, и старается подходить ко всему с максимальной самоотдачей. Для нее нет невозможного. Если есть цель, она найдет способ ее достичь. И результат, который сможет сделать Орловскую область, давно уже ставшую родной, чуть лучше, станет лучшей ее наградой.

0: «Удивительные люди». Программа о тех, кто живет рядом с нами. Талантливые личности, яркие судьбы, откровенные беседы. Ведущая Ирина Мельникова.
1: Вы слушали передачу из фондов радио.
2: «Город глазами людей». Истории орловцев о любимых местах и теплых воспоминаниях. О том, что дорого сердцу. Президент Торгово-промышленной палаты Орловской области Светлана Ковалева.
3: Многие думают, что я коренная орловчанка, но это неправда. Сюда я приехала в 16-летнем возрасте, уже получается больше 30 лет. Живу и всей душой люблю свой город. Почему свой? Потому что искренне думаю и знаю, что это именно мой родной город. Если говорить, вот какое мне было первое впечатление от города, мне было вообще непонятно, как город, я откуда приехала, то есть там... Вверху горы, внизу долина, абсолютно перпендикулярные улицы. То есть ты знаешь постоянно, где ты находишься. У нас в Орле две Посадских, три Курских улицы. Вот это большое количество мостов, узких улочек, переплетений, трамваи, троллейбусы, автобусы. То есть для меня это было просто такой вот загадочный квест. И я помню, что я жила в районе Лесково, и мне нужно было съездить к родственникам на... Вот это было такое здание, длинный дом, назывался он «Китайская стена» перед микрорайоном. Я села на троллейбус, и он наполовину приехал и сказал, что что-то там сломалось, мы едем в депо. И я помню, что я перешла на другую сторону и поехала обратно, потому что я просто не понимала, куда я еду. Тогда же не было ни GPS, ничего. Но потом, когда ты начинаешь врастать в землю, понимаешь, насколько вот здесь вот все перемешано, да, люди, история. И вот, наверное, если меня спрашивать, то что я люблю в Орле? В Орле я люблю людей, потому что для меня Орел — это прежде всего люди, жители, которые в нем живут. И мне кажется, таких добрых, отзывчивых, креативных, любящих свой город людей, их, ну, вот только они живут в нашем городе. Если говорить про любимые места, есть, конечно, вот связанные со студенчеством. Я заканчивала Орловский коммерческий институт, и у нас наша Дворянка легендарная, где мы в том числе прогуливали наши пары. Сейчас это место вообще такого притяжения, там можно и гулять, и кататься на сапах, что мы делаем с моей младшей дочерью. Сейчас это перетекание в новый парк, соединение пространств, это прекрасно. Он очень красивый, мне нравится то, что есть реки, и соединяется внутри, знаете, какой-то такой вот провинциальный уклад жизни. То есть, в принципе, мы можем пройти наш город пешком, если захотим. И в то же время неспешность, можно слушать соловьев у себя дома, как я это делаю. И то, что у нас город с промышленной историей, это я вот сейчас открываю в промышленном туризме, потому что много того, что делается в Орле именно орловчанами, и разлетается по всему миру, и нам есть чем гордиться с точки зрения именно промышленности. Мышленного производства. Поэтому это город с богатой историей и, мне кажется, с большим будущим. Город высокого полета. Орел.

0: город первого салюта, город воинской славы, город-крепость на слиянии Оки и Орлика, защитник Отечества и город-труженик. 460-летию Орла посвящается.
1: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске: грузовики иностранных компаний с сентября не смогут въезжать и выезжать из России при наличии у них неоплаченных штрафов. Объемы поставок вооружения и военной специальной техники с начала спецоперации увеличились в 5 раз. Об этих и других событиях далее подробно. В Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям ВПК, которые использовались в военных целях. Были поражены в том числе предприятия Firepoint, производящие комплектующие боевые части для ракет «Фламинго». Кроме того, в Киеве поражено предприятие, производящее компоненты для ракет «Нептун-МД». Также, по данным военного ведомства, российские военные ночью нанесли удар по логистическому центру «Вишневые», где хранились и собирались комплектующие для производства БПЛА. В Киеве поражено предприятие групп «Украина», которая осуществляла производство программно-аппаратных средств для комплексов радиоэлектронной борьбы, и предприятие «Радиоизмеритель», а также завод «Буревестник». Помимо этого, вооруженные силы России ночью нанесли удар по 2 морским сухогрузам на переходе морем южнее Одессы. Объемы поставок вооружения и военной специальной техники

0: о визите китайского коллеги сообщил Михаил Мишустин в Кызыле во время презентации китайского проекта Кызыл-Таштыкского полиметаллического месторождения.
1: Совсем скоро мы ждем визит моего друга, нашего уважаемого партнера, премьер-министра Китая, господина Ли Цана. Мы осенью с ним будем встречаться и обязательно в том числе обсудим ваш проект. А вам большое спасибо в том числе за активное участие в социальной жизни Республики Тайвань. Вот губернатор мне сказал о том, что вы и садик решили построить.
2: Уже строят.
1: Активно принимаете участие во всех социальных программах. Спасибо вам. Добро пожаловать. Географию инвестиций ваших можно расширять. Россия вас всегда встретит всеми возможными, в том числе и поддержками.
0: Михаил Мишустин сегодня работает в Кызыле, в столице Тувы. Он осмотрел промышленные и социальные объекты и встретился с главой республики Владиславом Хавылыгом. Это уже второй регион, который премьер посещает в рамках своей поездки по Дальнему Востоку и Сибири. До этого Мишустин побывал накануне в Якутии. Премьер-министр Таиланда на фоне ситуации с убийством в Паттайе россиян брата и сестры Назимовых заявил, что власти страны примут все меры, чтобы гарантировать безопасность туристам. Он принес извинения после убийства в Паттайе россиян. Премьер приехал в город и посетил место преступления, затем полицейский участок. Двое молодых людей, брат и сестра Назимова, Диана, 22 лет, и ее младший брат Роман, 17 лет, пропали в Паттайе ранним утром 26 июля. Мотоцикл Назимовых был найден в среду, закопанным в лесу, в 200 метрах от трассы неподалеку от небольшого поселка. Подозреваемые по делу об исчезновении россиян признались в убийстве брата и сестры. Рядом во второй могиле были обнаружены еще 3 тела граждан Таиланда. В посольстве России в Таиланде заявили, что надеются на беспристрастное расследование и справедливое наказание виновных. Военные США готовы ударить по ядерным объектам Ирана, в том числе в городе Пикакс, как сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники. Соединенные Штаты и Израиль в выходные планируют одну из самых масштабных за последнее время бомбардировок объектов энергетической инфраструктуры в Иране. По их данным, в руководстве США обсуждалось возможность завершения такой операции к открытию финансовых рынков в понедельник из-за опасения по поводу влияния бомбардировок на американскую и мировую экономики, но конечная точка пока не определена. Грузовые автомобили иностранных компаний в сентябре не смогут въезжать и выезжать из России при наличии у них неоплаченных штрафов за проезд по платным российским дорогам, следует из соответствующего постановления правительства, сообщает РИА Новости. Новые правила коснутся всех международных автомобильных перевозок через территорию России, в том числе транзитных, но введение призвано повысить платежную дисциплину среди иностранных перевозчиков. Проверять наличие задолженности на границе будут сотрудники таможенных органов. При наличии задолженности сотрудники таможни оформят решение о запрете въезда или выезда транспортного средства с территории России. Самозанятые в России, которые присоединились к эксперименту по добровольному социальному страхованию, с 1 августа смогут выходить на оплачиваемые больничные. Он дает возможность получать оплачиваемые больничные самозанятым. Для этого они должны подать заявление об участии в эксперименте в территориальный орган Социального фонда России и начать платить страховые взносы. Участники сами выбирают базу, с которой будут уплачивать взносы – 35 тысяч или 50 тысяч рублей в месяц. Взносы надо платить, начиная со следующего месяца после подачи заявления, а первые оплачиваемые больничные можно получить уже через 6 месяцев участия в эксперименте. То есть самозанятые, которые подали заявление в январе текущего года и с февраля начали платить взносы, могут получать выплату уже в августе. Оранжевый уровень погодной опасности начал действовать на территории Москвы из-за прогнозируемой в течение дня сильной жары. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, август жарким не будет, температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы.
3: В субботу в столице без осадков и до плюс 28. В воскресенье подхватит жаркую эстафету и к середине дня воздух прогреется до плюс 30. И лишь после 18 часов с приближением холодного фронта небо нахмурится и прошумят скоротечные грозовые дожди. В начале следующей недели центральная Россия останется в зоне положительной аномалии температуры. Но сильной жары, по предварительным прогнозам, в августе уже не будет.
0: Жаркую погоду, по данным синоптиков, в Москву и Подмосковье несет антициклон с запада. Тишковец также отметил, что будут последние выходные, когда сохранятся идеальные условия для купания в водоемах. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.

0: студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российская синхронистка Валерия Плеханова заняла 5-е место в предварительном раунде среди представлявших произвольные сольные программы на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Первой стала белоруска Василина Хандошка. Финал в произвольных сольных программах пройдет 3 августа. Российский баскетболист Кирилл Елатонцев подписал контракт с московским ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев. Договор с 24-летним центровым заключен на 3 года. А легкий форвард Дмитрий Санько перебрался в другой столичный клуб МБА «Майя», о чем информирует пресс-служба команды. Ранее 25-летний игрок был капитаном красноярского «Енисея». Адмирал поместил нападающего Никиту Сошникова в список отказов. Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба континентальной хоккейной лиги. В течение 48 часов любой клуб КХЛ может забрать игрока в свою систему. Напомню, накануне адмирал расторг соглашение с защитником Романом Мануховым, а также форвардами Остапом Сафиным, Павлом Куликовым и Максимом Мухаметовым. Тарас Мыськив и Максим Сиволап пробились в полуфинал этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Барнауле. Они обыграли в четвертьфинале Илью Щелкунова и Николая Чухненкова со счетом 2-0. Валентин Канунников и Игорь Величко были сильнее Кирилла Ельникова и Дмитрия Ермакова 2-1. Александр Рухманов и Иван Чупринов взяли верх над Глебом Дешиным и Виктором Марковым 2-0. Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов одержал победу над американцем Арчи Колганом и защитил титул чемпиона Professional Fighters League в легкой весовой категории. А россиянин выиграл техническим нокаутом во втором раунде. Ливан Хабалаев техническим нокаутом взял верх над Чеми Дельвой из Гаити, а Амру Магомедов над кубинцем Анхелем Альваресом. Татьяна Пастарнакова нанесла поражение американке Монтане де ла Россия раздельным решением судей. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Погода. По данным центра ФОБОС, 1 августа в Челябинске до 24 градусов, кратковременный дождь и гроза. В Сургуте, Омске до 30 градусов, переменной облачности, также возможны осадки. В Кирове и Уфе, а также Казани, днем до 24 градусов, возможны осадки. В Нальчике 27 градусов, переменная облачность, будет сухо. В Симферополе до 30 градусов и также без осадков. В Краснодаре 33 градуса, ясно и без осадков. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем с грозой и 24 градуса тепла максимум. В российской столице сейчас плюс 25 градусов, днем малооблачно, без осадков и около 28 градусов днем максимум.
2: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
3: Что это значит?
4: Это новый модный светский жаргон.
2: «Пигмалион». Радиокомпозиция спектакля Государственного академического малого театра по одноименной пьесе Джорджа Бернарда Шоу.
3: Я для вас ничего не значу. Ничего, даже меньше этих туфлей.
4: Этих туфлей.
3: Этих туфель.
2: Можно ли за короткое время полностью изменить человека? Остроумная история о превращении, в которой меняются не только внешность и голос, но и представление о себе и окружающих.
4: Как подходит? Все-таки можно пускать Элизу в общем.
3: Глупый. Она триумф моего искусства и искусства своей партии.
2: «Пигмалион». Слушайте в выходные в 16.10 по Москве и в 17.10 по времени Саратова. «Пешая кавказская тропа».
5: Уже в рамках разработки маршрута, изучения местности, я поняла о том, что и тропы-то, они все существовали, и местные жители ходили друг к другу от села к селу. Именно поэтому был выбран регион Кавказ.
2: Путешественница Ирина Грушанина в авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15.10 по Москве и в 17.10 по времени Салехарда. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
7: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Великая радиоэпоха. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России.
1: Государственный институт слова. Звучит, правда? И это вовсе не выдумка. Был такой в нашем отечестве, к сожалению, очень недолго. И возглавлял его выдающийся артист и теоретик искусств Василий Константинович Сережников, о котором, к сожалению, практически забыли. Даже всемогущий ИИ, искусственный интеллект, наковыряет вам о нем не более десятка строчек. Тем не менее, Сережников, которого называют реформатором декламации и ключевой фигурой в истории русской сценической речи, не только создал практическую школу, но и разработал ее теоретическую базу. Он страстно отстаивал идею, что художественное чтение – это самостоятельный вид искусства, а не просто часть драматического театра. Надо заметить, что этот проект очень поддерживал Анатолий Васильевич Луначарский. Так вот, главным своим изобретением Василий Константинович Сережников считал коллективную декламацию. И в этом жанре он создал немало интереснейших работ. В конце 20-х годов прошлого века его московский передвижной театр чтения с успехом гастролировал по всей стране и имел довольно шумный успех. Но нас этот коллектив интересует прежде всего потому, что именно из него пришла на радио актриса с очень красивым, завораживающим низким голосом Зинаида Ремезова. Именно она числится во всей справочной литературе как первый женский голос на отечественном радио.
0: Голоса эпохи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья радио. С вами, как всегда, в этот день и в этот час ваш покорный слуга Александр Хабургаев. Итак, Зинаида Петровна Ремезова. На бескрайних просторах интернета информации о ней как кот наплакал. Все источники отмечают только два факта. То, что она пришла из театра чтеца, и низкий бархатный голос. Еще как-то вскользь упоминает, что ей пришлось биться за право читать новости в эфире. Дескать, ранее это дозволялось только мужчинам. С кем биться, как биться, не очень понятно. Одно бесспорно, что бы там ни думали о своей супердемократии в странах Запада, какие бы там сказки о нас о себе не рассказывали, но именно в молодой советской России первыми освободили женщину, и она вступила в абсолютно равные права с мужчиной, что в науке, что в искусствах, что в политике, что в профессиях. Во всяком случае, я, например, не припомню, чтобы в Европе хоть одна женщина до Второй мировой войны стала государственным послом, как наш Александр Калантай, который, кстати, еще и целый наркомат возглавляла, или работала диктором на радио, но именно диктором, официальным голосом страны. Была в США некая Сибил Тру, но она была скорее ведущей собственного шоу, но уж никак не диктором. Итак, Зинаида Петровна Ремезова. Вот только в одном источнике мне удалось отыскать о ней хоть какую-то информацию. Да нет, ваш хваленный ИИ буксовал, как заевшую пластинку, повторяя лишь несколько строчек, кочующих из одного источника в другой. А вот живые добрые слова о первой женщине-дикторе я отыскал только в книге ее коллеги Натальи Толстовой. Внимание, включаю микрофон. Это книжка так называется. В главе «Они были первыми».
2: Она была невысока ростом, нетороплива в движениях, разговаривала тихо, слегка нараспев. Передача, в которой участвовали артисты театра «Чтеца», началась с очерка о творчестве Максима Горького, мастерски прочитанного артистом этого же театра Ярославцевым. Затем диктор объявил: «Артистка Ремезова исполнит песню о буревестнике. Над седой равниной моря ветер тучи собирает». Что это? Все, кто был в аппаратной, насторожились и стали слушать. Разговоры смолкли. Сколько силы было в голосе чтицы, низком, певучем, густом, как струя меда. «Точно бархат стелет», — тихо сказал кто-то. Артистка продолжала. Звуки крепли, росли, но не было ни одного режущего слуха, надрывного. Не было ощущения, что может не хватить голоса. Наоборот, чувствовалось, что его неистощимый запас. То кричит пророк победы, пусть сильнее грянет буря. Последние слова прозвенели на самых высоких сверкающих нотах и замерли. Передача кончилась. Артисты вышли из студии. Последняя, не спеша, вышла Ремезова, улыбаясь спокойной, чуть плутоватой улыбкой. Казалось, не она только что сотворила чудо.
1: Насколько образно и профессионально описана декламация, правда? Сразу чувствуется, что писал профессионал, понимающий толк в том, что такое работа у микрофона. Открою секрет. Тут же еще очень много всяких мелких нюансов, которые могут испортить все дело. Ну, например, надо уметь дышать, рассчитывать дыхание, чтобы его хватило до конца фразы, чтобы не уронить голос. Понимать, где делать интонационные паузы и ударения. Ну, не будем вдаваться в подробности. Понятно одно, что Зинаида Ремезова продемонстрировала свой талант, когда он уже играл всеми ослепительными гранями после шлифовки мастера Василия Константиновича Сережникова. Ну, давайте-ка почитаем, что там дальше в этой главе у Толстого. Как там с боями пробивалась в эфир первая женщина-диктор. Ох уж эти искусственные интеллектуалы во всемирных паутинах.
2: Разумеется, Зинаиде Петровне сейчас же было предложено почитать для пробы газетный материал. Она немножко застеснялась, заулыбалась еще светлее, отчего на щеках появились ямочки, прищурила близорукие глаза под мохнатыми ресницами и пропела своим завораживающим голосом: «Уж и не знаю, право, как быть». Никогда в жизни не читала такого. Ее уговорили, и в одной из ближайших передач радиогазеты слушатели познакомились с диктором Ремезовой.
1: Обидно, что так мало информации о первом женском голосе в нашем отечественном эфире. Все как-то вот растряслось по ухабам истории. Пойди теперь собери все это в архивные пыли. Где-то там мелькнуло, что, дескать, Зинаиду Ремезову перед самой войной причислили к троцкистам, но вроде не репрессировали и даже с работы у микрофона не сняли. Ничего не знаем. Обидно. Но раз уж мы процитировали книгу «Внимание, включаем микрофон», ну, необходимо, что называется, вне хронологической очереди сказать несколько слов и о ее авторе.
3: Толстого Наталья Александровна родилась в 1902 году, ушла из жизни в 1981. Одна из создательниц профессии диктора радио. Училась в высших театральных мастерских при Малом театре. Готовилась стать актрисой, но, как и многие, увлеклась радио, которое бурно развивалось в 20-30-е годы в нашей стране. В октябре 1929 года была принята на радио в только-только формировавшуюся группу дикторов. Профессия диктора стала главным делом ее жизни, которому она отдала более 40 лет. Большинство передач в те годы, включая художественные, литературные, музыкальные, выходили в прямом эфире, без предварительной записи на пленку, что требовало особой собранности и умения общаться с участниками программ. Позже проявился ее педагогический дар, полученный, вероятно, от отца, известного в Москве педагога Александра Спиридоновича Толстого. Она щедро передавала свой опыт и знания молодым дикторам.
1: Ну, отец, положим, был не просто известный, а очень известный педагог и, в частности, создатель школьной хрестоматии по литературе. Тоже важный момент, потому что в доме Толстовых была огромная библиотека. И Наталья Александровна получила прекрасное домашнее образование. Ну, все-таки такая высокая образцовая культура речи ниоткуда вдруг не берется. Там же ведь ген чувствуется за версту. Давайте послушаем ее голос. Вот образцовая дикторская речь. Увы, уже далеко ушедшая натура.
4: Эти два старых московских здания находятся недалеко друг от друга. Театральное училище имени Щепкина и Государственный академический Малый театр. Шумная, как речной поток, Неглинная улица скорее соединяет, чем разъединяет их. Каким волнующим, каким значительным был для многих питомцев театрального училища этот короткий путь от небольшой учебной сцены школы Щепкина к дому Щепкина, в залитый огнями, украшенный бархатом и золотом, зал Малого театра.
1: Ну, согласен, согласен. Сейчас это покажется большинству каким-то старомодным, олдскульным, появилось такое прилагательное, скучноватым. Нет вот этакого драйва, который присущ современным радиоведущим. Дорогие мои, так ведь тоже была другая эпоха. Эпоха книги и художественного слова. Народ рос на классической музыке, которую слушали даже рабочие колхозники, на хорошей профессиональной эстраде, а не на, простите, синтетической попсе. Много читали, выписывали литературные журналы, ходили в библиотеки и театры. Ну, разумеется, у кого была такая возможность. Не все, согласен, не все. Не идеализирую. Но это было нормой. Не было привычки спешить, торопиться. Во всем требовалась обстоятельность. Народу прививали хороший стиль. Ну, не сразу. Далеко не сразу. Некоторое брожение модернизма пришлось пережить и на радио. Атмосферу того времени хорошо передает один из коллег Толстовой, которого она процитировала в своей книге. Он работал в «Роста». В том самом «Роста», окна которого расписывал своими плакатами Маяковский. Сегмент радио там тоже вовсю функционировал. Оттуда передавали новости. Ну, собственно, это же и был предтеча ТАССа. Надо заметить, что державный, строгий стиль на радио установился довольно быстро. Как только откатила мощная волна революционного авангарда, и в живописи, и в музыке, и в литературе, страна вошла в фарватер классики. Ну, пока не попала в штормовую зону Второй мировой войны. Посмотрите, даже в архитектуре вот этот дерзкий конструктивизм сменил что? Фундаментальный стиль, который мы сейчас называем сталинский ампир. А что такое ампир? Ампир – это классика. Ну, конечно же, нашлось место Наталье Александровне и в книгах Бориса Лишенко, нашего старейшего коллеги, которого мы цитируем уже вот третью передачу подряд.
3: Несомненно, крупными мастерами были в свое время Наталья Александровна Толстова и Валентина Сергеевна Соловьева. Ставлю их рядом умышленно, потому что более противоположных друг другу дикторов трудно было найти в нашем коллективе. Толстова была меццо-сопраново-звучной, фундаментальной. Слушая ее, никто не сомневался, что перед микрофоном сидит человек с огромным чувством ответственности за порученное ей дело. Читала она прекрасно, русский язык знала блестяще, обожала вести концерты. Круг ее знакомств в мире искусства был необычайно широк.
1: Кстати, разыскалась тут такая любопытная строчка, принадлежащая Толстовой. Ну, вроде как незначительная.
2: «Вчера, впервые после длительной болезни, я выступила перед микрофоном. Читала поэму Пушкина «Бахчисарайский фонтан». Весь гонорар за это выступление передаю героическим женщинам и детям Испании, борющимся против фашистских мятежников».
1: Из чего мы делаем два вывода. Первый. Дикторы получали гонорар за каждое выступление. Ну, видимо, помимо фиксированного оклада. И второй. Гонорары были достаточно приличные. Ну, не 3 же рубля героическому сопротивлению перечислять, согласитесь. А теперь, если позволите, снова вернемся на исходную позицию, с которой начали. В Московский передвижной театр чтеца Василия Сережникова. Оказывается, его представления не просто пользовались успехом, но и могли ни больше, ни меньше переворачивать судьбы зрителей. Вот что мы находим в книге Толстовой в главе «Они были первыми». Фрагмент посвящен другому выдающемуся женскому голосу на всесоюзном радио Евгении Исааковне Гольдиной. Это одна из первых дикторов всесоюзного радио, чья карьера началась в далеком 1927 году. А начиная с 30-х она обучала технике речи очень многих молодых коллег, в числе которых был и легендарный Юрий Левитан.
2: После школы Женя поступила в зоологический институт. Но увлечение зоологией не было продолжительным, и Гольдина перешла в институт востоковедения на иранское отделение. Кто знает, может быть, и получился бы из пытливой студентки хороший востоковед, если бы на одном из институтских вечеров не выступили студенты Государственного института слова. Женя пришла в восхищение от демонстрируемых со сцены упражнений по технике речи, лицевой гимнастики, дикции и филигранного исполнения декламационным хором под управлением Сережникова произведений Некрасова и Верхарна. Этот концерт решил судьбу Гольдиной. Она покинула институт востоковедения и, выдержав конкурсный экзамен, стала студенткой ГИСа, а затем поступила на радио. После выступления у микрофона солисткой демоклационного хора Гольдину пригласили участвовать в передачах «Радиокалендаря» и «Комсомольской газеты». Понравились ее мягкий лирический голос, подкупающий живостью и теплотой интонации. С этого и началось. Новая работа так увлекла Евгению Исаковну, что она оставила театр «Чтеца», отказалась от ролей в театре Красной Армии, куда была приглашена на амплуа «Травести», и стала диктором. Более 40 лет, слышали мы по радио, вела передачу Гольдина.
1: Ох, трудно было найти хоть какую-то запись голоса Гольдиной. Вот с трудом все-таки удалось разыскать совсем небольшой фрагмент, где она читает пояснительный текст к спектаклю по пьесе «Враги» Максима Горького. Оно, может быть, и верно, что рукописи не горят, но голоса, записи голосов исчезают весьма часто, к сожалению.
5: Лунная ночь. На земле густые тени. Открытая веранда перед домом. Сквозь стеклянные двери видна тускло освещенная комната. Временами доносится заунывное, заупокойное пение.
1: Раз уж мы снова чуть выше упомянули великого Левитана, ну куда уж без него, если говорим о дикторах радио, то нельзя не вспомнить легендарную Ольгу Высоцкую, его напарницу по эфиру. Но, забегая вперед, сразу вам сообщу, что определенно Ольге Сергеевне придется нам посвятить целый отдельный выпуск. Кстати, не надо думать, что во время Великой Отечественной войны на радио звучали только голоса Левитана и Высоцкой. Нет, конечно. Вячеслав Кирик на радио с 1964 года и многих легенд застал, что называется, живьем.
6: Но и годы войны, я хочу тоже напомнить такой интересный факт, коль мы говорим о хозяйках эфира. 9 мая, точнее в ночь с 8 на 9 мая, Юрий Левитан читал приказ сообщения о капитуляции фашистской Германии. Это было в 2 часа 10 минут ночи, радио не отключалось. И вот в студии работали Ольга Дмитриева, Валентина Соловьева, Наталья Толстого и Ольга Высоцкая. Но вначале прочитал этот приказ Юрий Левитан, а потом они уже в течение всей ночи, вот эти вот замечательные наши первые дикторы, читали вот этот приказ о капитуляции. Я хочу сказать, что еще одно очень интересное имя диктора, но, может быть, коренные москвичи сразу вспомнят не сколько фамилию, а сколько ее голос. Это Ольга Фриденсон, Ольга Давлындов Фриденсон. Она, начиная с конца 60-х годов, вот до 93-го года, она сообщала точное московское время по телефону. Такая была, так сказать, тогда услуга для москвичей. Вот, Ольга Фриденсон, да, она говорила, московское время, там точно можно было снять трубку телефона и услышать ее голос. Вот, но, кстати говоря, у нее тоже, ну, как посчитали, в то время была некая ошибка. Она начинала читать «Последние известия», и вдруг она прочитала «О-хо-хо-хо». Эта информация легла на стол председателя радиокомитета, а в скобках была расшифровка. Она тяжело вздохнула. Но, как вспоминает Илья Ефимович Прудовский, наш знаменитый диктор, говорит, Ольга Давыдовна не могла допустить вот такой неадекватной ошибки. Много было всяких легенд, баек. Ну вот известно, например, что раньше «Последние известия» на радио читались обычно на два голоса, мужской и женский. Я видел эти микрофонные папки, где было написано «М» и «Ж». И вот одна из дикторов выбегает в студию, открывает папку, приготовила читать «Последние известия» «М» и «Ж», а мужчины нет. И вот она, приключенный микрофон, это реальный факт, она кричит «Мужика! Мужика в студию!» Вот. Ну, на следующее утро пришла в адрес ВИА-3 телеграмма с Дальнего Востока, что эшелон демобилизованных воинов уже следует в Москву по ее вызову. Так пошутил кто-то из ее коллег.
1: Знаете, где-то мне попалась статья о женщинах-дикторах, которая была заглавлена «Хозяйки эфира». Ну, эффектно по форме, но, по сути, совсем неправильно. Хозяйками они, конечно, не были. Они же работали в очень строгих рамках. Никому из них не было дозволено проявлять какую-то самодеятельность, хозяйничать. И хотя диктор на радио был фигура почти сакральная, да никаких привилегий у него особо-то не было, кроме пайка в голодные годы и более высокой зарплаты. Рядовой трудяга в бригаде представителей других профессий, редакторы, звукорежиссеры, администраторы. Я бы назвал этих дикторов женщин не хозяйками, а амазонками эфира. Ведь они всегда были на передовой идеологического фронта. Ну, тогда разрешите откланяться. Искренне ваш, Александр Хабургаев.
0: Радио России.

0: Пути дороги.
1: Всем привет! Как всегда в это время в студии Радио России я, Игорь Маржарета, и программа «Пути дороги», в которой мы поговорим о разных аспектах жизни за рулем или в салоне автомобиля. Ну и, как всегда, мы начинаем с автомобильных новостей, которых на этой неделе, как всегда, было достаточно много. Они были интересны, и в той или иной степени все они могут так или иначе повлиять на нашу автомобильную жизнь.
0: Автомобильные новости.
1: И вот первая тема, очень важная и ответственная, стала известна о новой схеме мошенников с вымышленным ДТП. Жертва переходит по ссылкам в мессенджерах и теряют деньги. Как сообщается, злоумышленники активизировались как минимум в Москве и в крупных городах. Надо сказать, что мошенники, они люди с выдумкой и все время придумывают какие-то новые схемы развода людей на деньги. И тут надо быть очень бдительным, особенно если вам звонят и говорят, что вот вы на самом деле зацепили мои машины, есть там съемка и так далее. В любом случае надо быть очень бдительными, не поддаваться на провокации. Надо сказать, что меня пару раз в жизни пытались развести, но довольно давно, на мелкие аварии. Ничего у жуликов не вышло, но они ведь профессионалы в этом смысле. Они рассчитывают, как правило, на слабое звено. В первую очередь они очень любят работать, в кавычках, с женщинами-водителями, с немолодыми водителями и, наоборот, с молодыми неопытными. У нас сейчас есть на прямой линии специалист, руководитель проекта по борьбе с мошенниками «Мошеловка РФ», эксперт направления «Народный фронт аналитика» Алла Храпунова. Здравствуйте, Алла Владимировна.
2: Игорь, здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, как работает эта новая схема?
2: Да, на самом деле она, наверное, даже и не совсем новая. Тут немножко канал коммуникации, да, немножко адаптирован под текущие привычки. Мошенники в соцсетях, причем я хочу обратить внимание и во всех мессенджерах, выходят на жертву и говорят, что их близкий знакомый или родственник попал в ДТП и предлагается перейти или же по ссылке посмотреть нюансы этого ДТП или скачать якобы фотографию. При переходе по ссылке человек попадает на поддельный ресурс. Это очень опасно. Это кража и персональных данных. Или же загрузка вредоносного программного обеспечения. И, кстати, если якобы фотография, которую надо открыть и посмотреть, то, к сожалению, зачастую это тоже специально так называемый файл ARC, который при его открытии запускает скачивание вредоносного программного обеспечения или вируса, и тоже гаджет становится зараженным. Загрузить программное обеспечение вредоносно очень опасно, потому что если допустите это, то фактически вы теряете доступ к своему гаджету, у вас будет перед глазами картинка статичная, а на самом деле мошенники будут делать все, что им нужно будет с вашими приложениями банковскими, сотовых операторов и так далее. Переход по ссылке на поддельный сайт фишинговый тоже крайне опасен. Могут украсть все ваши персональные данные, доступы и так далее, и взломать, в принципе, аккаунты в тех же соцсетях. Поэтому, если вдруг так происходит, что вам приходит какое-то уведомление, мошенники пугают, что кто-то из ваших близких попал в эту опасную ситуацию, первое, что нужно сделать, прекратить диалог и взять телефон и связаться с вашим близким или знакомым и уточнить, что произошло. Практически в 100% вы выясняете, что с ним все хорошо.
1: Это прекрасно. И это самое главное средство защиты. Мне кажется, что вы очень коротко, емко ответили сразу на многочисленные возникшие вопросы наших радиослушателей. Спасибо большое. И давайте беречь себя и очень внимательно относиться к попыткам вас развести на деньги. Давайте сегодня поговорим об автомобильных кражах и способах защиты от них. Честно говоря, сталкивался с этой ужасно неприятной ситуацией, когда выходишь из дома, а автомобиля нет. Правда, это был не мой автомобиль, а автомобиль моего товарища, который я взял за рубежом на курорте. Выхожу с утра, а машины-то нет. Я ездил в полицию, пытался что-то сделать, но, к сожалению, выяснилось, что это модная модель. Не новый был сильный автомобиль, модная модель в том смысле, что такие машины, как мне объяснили в местной полиции, разбирают на запчасти буквально в один день. У моего ближайшего товарища здесь, в Подмосковье, несколько лет назад украли автомобиль. Бюджетный автомобиль, но тоже популярные модели. Не нашли, но, слава богу, он был застрахован и удалось получить деньги. Такие случаи, к сожалению, нередки, но, к счастью, насколько я знаю, слежу за статистикой, с каждым годом число угонов у нас в стране сокращается. Ну, в силу того, что у нас, во-первых, все больше технических средств появляется, камеры слежения многочисленные, что сильно осложняет жизнь угонщиков. Во-вторых, очень многие машины угоняли раньше за рубеж, теперь границы практически все закрыты. В общем, статистика, она, конечно, положительная, но все-таки надо быть осторожным, внимательным и беречь свой автомобиль. Тем более, что ценность его с каждым годом, как показывает статистика, возрастает. У нас сейчас на прямой линии вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер. Здравствуйте, Ян.
3: Здравствуйте.
1: Вот скажите, пожалуйста, многие считают, раз много камер, система паутина есть, на что вообще рассчитывают угонщики, какие у них есть новые схемы и вообще, как это происходит, вот сам процесс? Я понимаю, что вы можете судить со стороны только, но все-таки.
3: Конечно, я могу судить по рассказам специалистов, в первую очередь, по прессе, ну и по какому-то своему опыту, на самом деле, потому что и я был жертвой угона. Основная история – это, конечно, угон с целью разбора автомобиля на запчасти. То есть уже сложно перебить номера, продать в какой-то регион. Все стали, и сотрудники ГИБДД стали специалистами, когда проверяют. И, в общем, та самая система поток и иные камеры, которые можно воспользоваться, действительно выявляет. Но все-таки возможности, конечно, есть. И когда машина угоняет, по-прежнему пользуются всякими разными дедовскими способом. Снимаются номера, машина быстро перегоняется в какой-нибудь соседний двор, отстаивается, потом ее каким-то образом перевозят без номеров, без всего, и максимально быстро разбирают, и все это выметают в другое место. То есть максимально быстро стереть следы. И, конечно, угонщики все-таки знают, там, где находятся камеры, это для них важно, потому что это все-таки наличие или не наличие впоследствии для них возможной свободы. Поэтому действие производят просто очень быстро, мгновенный перегон автомобиля в разные места и в конечном итоге его разборка. Способы все дедовские, скорость очень серьезная для того, чтобы быстро замести следы, для того, чтобы переместиться, сменить локацию, чтобы не быть пойманным.
1: А как защитить свой автомобиль? Ну, самое главное, конечно, защита полис КАСКО дает гарантию какую-то, хотя бы, что финансы вам вернутся на покупку нового автомобиля. Что еще посоветуете?
3: Здесь тоже все способы древние, начиная от маркировки деталей, которые впоследствии не позволяют их продать, потому что могут быть скрыты. Маркировка – это буквально набитый ВИН автомобиля. Плюс какие-то яркие наклейки тоже. Иногда машина может просто не стать выбором угонщика, проще угнать какую-то другую, потому что очень она заметна. Но к этому готовы не все. Ну и последнее – тоже старые добрые секретки, но они действительно должны быть уникальными каким-то, а уникальные, к сожалению, тиражируются. Ну и самое последнее, это очень дорогостоящая система защиты. Она может стоить и 100 тысяч, и 300, и 500, и 700. И здесь уже нужно смотреть, насколько это адекватно стоимости вашего автомобиля. Ну или насколько велики риски. Ну и стоит добавить всегда, что если вы оснащены там спутниковой системой, еще чем-то, комплексом охранных услуг, то стоимость каска на самом деле начинает снижаться. Поэтому в идеале, правильно вы сказали, что единственным самым надежным способом защиты вашего автомобиля является страховой полис, и об этом еще говорили классики.
1: Спасибо большое, будем следовать вашим советам. Давайте сегодня поговорим о том, что делать, если впереди долгая дорога, а вы почувствовали усталость. Ну, начинаем с того, надо правильно планировать свою дорогу, надо правильно планировать время выезда и, естественно, время для остановок. Специалисты говорят, что останавливаться для отдыха надо как можно чаще, ну, не каждые, конечно, 15 минут, но как минимум 3 часа – это такое время, которое обязательно запланировать для остановок. Во время остановки, возможно, вам придется заправить автомобиль, но надо использовать это время еще и с толком. Сейчас на современных многофункциональных зонах, на заправках есть уже, например, спортивные площадки, где можно сделать целый ряд упражнений, размяться немножко, можно выпить кофе, кому-то не кофе больше по душе, а чай. Я, например, люблю разные колы, они меня бодрят. Ну и делаю упражнения, даже если нет спортивной площадки, там приседания, где есть возможность, наклоны самые разные. По возможности умываю лицо холодной водой. Зимой, кстати, протираю снегом. Ну, зима у нас, надеюсь, будет не скоро. Вот такие упражнения, они очень способствуют повышению тонуса, и потом следующие 3 часа вы едете за рулем. Правила наши прописаны только для профессионалов и говорят, что 9 часов – это максимальное время, проведенное за рулем. В принципе, это, наверное, относится и к тем людям, которые едут куда-то на курорт, в отпуск. Имейте в виду, 9-10 часов – это максимум, сколько выдерживает человеческий организм. Дальше он устал и начинает вести себя по-разному. Кто-то засыпает, а самая страшная авария, как вы знаете, это когда водитель на секунду уснул, и вот он уже автомобиль в кювете или выехал на встречную полосу. Так что, если вы чувствуете сонливость, какую-то усталость, не надо тянуть. Мне осталось еще 100 километров, да ерунда. Надо хотя бы остановиться на 20-30 минут подремать. Бывает такое, этого для многих хватает. 30 минут подремал, и можно ехать дальше в машине. Не еще 1000 километров, а еще, допустим, 100 километров до запланированной гостиницы. Есть какие-то методы, которые позволяют немножко себя взбодрить. Ну, во-первых, всегда надо иметь запас каких-то напитков, которые вас лично бодрят. У кого-то это кофе, для меня это кола. Способствуют разные снеки. Орешки, например, шоколадки, которые тоже помогают придать дополнительный стимул и дать какой-то запас энергии. Мне, например, советовали очень массировать мочки ушей. Себе можешь массировать, шею себе массировать. Но, еще раз говорю, это дает возможность проехать еще несколько десятков километров. Если вы чувствуете, что вы устали, глаза слипаются, останавливайтесь. Ни в коем случае не тяните до последнего. Потому что это может закончиться очень печально. Примером тому множество. К сожалению, я вот так потерял очень близкого друга, который совершенно точно заснул за рулем после длинного перегона машины. Он еще поехал и, в общем, к сожалению, жизнь его оборвалась, что называется, на взлете. Берегите себя и не доводите себя до вот таких неприятных последствий. Засыпаете, устали, надо отдохнуть. Вот тут появилась интересная информация, что осенью Минтранс внесет поправки в правила дорожного движения и ограничит движение велокурьеров по тротуару. Тема такая болезненная, очень серьезно обсуждается. К сожалению, у нас растет число ДТП с СИМами, пусть не такими темпами, как в предыдущие годы, но растет. Да, меньше людей гибнет в таких авариях, но больше людей получают травмы. И есть уже поручение президента по этому поводу. Вот у нас специалисты из Минтранса разрабатывают некие поправки, которые сделают передвижение пешеходов по тротуарам более безопасным, но куда деть при этом велокурьеров, я, честно говоря, не очень понимаю, потому что если их полностью отправить на проезжую часть, там будет для них очень опасно. Но давайте поговорим по этому поводу со специалистом. У нас на прямой линии глава Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. Здравствуйте, Ксения.
4: Игорь, приветствую.
1: Как вы относитесь к этой инициативе?
4: В целом я поддерживаю, и я не раз уже это высказывала на разных площадках. Мне кажется, что ставить знак равенства между средствами индивидуальной мобильности и их логикой перемещения, их транспортным сценарием и между курьерами все-таки не очень правильно, потому что курьеры, безусловно, точнее их мотивация, она, безусловно, завязана на скорость выполнения заказа, и они всегда торопятся. И в целом, возможно, даже перемещение их на дорогу и уравновешивание их скорости со скоростью мобильного движения, ну, то есть повышение возможной скорости, да, мне кажется, было бы тоже вполне приемлемым, потому что, ну, большинство курьерских электровелосипедов, они так же, как СИМы, имеют ограничение скорости 25 км в час. Я имею в виду те велосипеды, не колхозники, а вот те велосипеды, которые предоставляются в аренду самими операторами либо какими-то фирмами, посредниками. И вот эта вот разница в скорости курьерской 25 и скоростью потока, мне кажется, это довольно опасно, поэтому, может быть, в последующем мы сможем говорить о возможном увеличении скорости для курьеров, но их наличие, их перемещение, точнее, по проезжей части, ну, по обочине, либо по правой части правой полосы, мне кажется, вполне нормально. Другой вопрос в том, что очень часто курьеры позволяют себе какие-то внезапные маневры, пересечения там по диагонали, вне каких-то переходов и так далее. Мне кажется, что вот отслеживание курьеров на проезжей части – это как раз задача, которую надо будет решать следом, и, возможно, это сделать будет даже чуть проще, чем с СИМами, потому что количество камер, которые фиксируют нарушения на проезжей части, их гораздо больше, чем количество камер, которые фиксируют на пешеходных зонах.
1: Согласен. Но проблему действительно надо решать, потому что хотя все компании, которые занимаются доставкой, уверяют, что они своих сотрудников обучают и даже штрафуют в случае нарушения правил дорожного движения, у меня такое ощущение, что эта информация не всегда доходит до самих курьеров о том, что их обучили, потому что ведут они часто себя безобразно и страшно просто. Действительно, надо с этим что-то делать. В идеале, конечно, бы должна быть отдельная полоса для велосипедистов и вот этих курьеров, но в жизни, в реальной так, к сожалению, невозможно сделать даже в очень богатой Москве.
4: Да, это такое будущее, которое пока мы не можем себе позволить. Действительно так, но вот вопрос про обучение, который вы подняли, мы в целом на права, да, тоже все обучаемся, и гораздо продолжительнее, но тем не менее и на автомобилях водители позволяют себе нарушения. И мне кажется, что здесь все-таки решение проблем лежит действительно в контроле, причем не со стороны компании, а именно вот со стороны государства и в таком автоматическом непрерывном режиме.
1: Я с вами согласен. Спасибо большое.
0: Главная тема.
1: В России сейчас широко обсуждается возможность поощрения водителей-информаторов. Кто такие водители-информаторы? Ну, я так понимаю, это, во-первых, неравнодушные люди, которые понимают свою гражданскую ответственность и понимают, что пока в борьбу за безопасность дорожного движения не включатся сами водители, только усилиями госавтоинспекции, камерами уже каких-то больших положительных успехов не достичь. Это люди, которые сообщают, например, о том, что вот видели пьяного, который сел за руль и поехал на машине, или людей, которые на дороге ведут себя агрессивно, очень опасно управляют автомобилями. И практика примерно в 20 российских регионов, когда есть разные системы поощрения. То есть, условно говоря, некий человек сообщил о том, что пьяный за рулем автомобиля номер такой-то, ГАИ задержала по этому сигналу водителя, выяснил, что он действительно пьяный, и, соответственно, тому, кто сообщил эту информацию, могут выплатить даже достаточно серьезную сумму денег. Но у нас отношение к этой теме очень сложное. Дело в том, что есть историческая память. Нынешнее поколение уже, конечно, не помнит, но знает, что там в 30-е, 50-е годы очень широко распространилась система доносов, и часто это было сделано не по соображениям совести, а по соображениям корысты. И вот отношение к тем людям, которые обращаются к власти и говорят, вот там Иванов нарушил правила, достаточно сложные. Давайте обсудим эту тему с членом рабочей группы МВД по разработке новых экзаменационных билетов. У нас на прямой линии Дмитрий Попов. Здравствуйте, Дмитрий.
5: Здравствуйте.
1: Вы вообще как относитесь к такому способу фиксации нарушений, когда о нарушениях сообщают другие водители или там пешеходы, которые увидели какое-то там очень серьезное нарушение?
5: Очень сложное отношение к этой инициативе, Игорь Александрович. Я, с одной стороны, должен ратовать и говорить, что неотвратимость наказания достигнет каждого нарушителя, в том числе и посредством того, что каждый сможет сообщать. Но, во-первых, вы совершенно правильно отметили, что как бы это ни превратилось в дубину народной борьбы с соседом за место под солнцем на дороге или еще какие-то эти штуки. Второй момент. Такое сообщение еще не является лучшим доказательством факта административного правонарушения в условиях отсутствие возможности наказания жестокого за какой-то ложный донос, в общем, может действительно спровоцировать активность граждан не туда. И есть еще третья сторона, связанная с чем? А судьи кто? Вот когда мы говорим о совершенно однозначном там состоянии алкогольного опьянения, кроме этого, если говорить о нарушениях правил дорожного движения, я регулярно натыкаюсь на то, что многие водители считают нарушениями правил дорожного движения то, что нарушением совсем не является. И вот как быть в этом случае? То есть он добропорядочный гражданин, он думает, что он исполнил свой гражданский долг, а на самом деле он, в общем, продемонстрировал незнание правил дорожного движения. Примеров масса.
1: Согласен с вами. И скажите, пожалуйста, Дмитрий, вот для меня очень важная тема. Как поощрять таких информаторов, скажем так? Потому что в целом ряде регионов за это полагается денежная премия. Меня порадовал один из регионов, где назначили премию, но много сообщений, и реально они подтверждаются в основном, и никто, ни один из информаторов не пришел за премией. Я вообще считаю, что это некий гражданский долг в первую очередь, поэтому вот вопрос денег, мне кажется, здесь лишним.
5: Я с вами согласен целиком и полностью, потому что премия за гражданскую позицию не должна быть, это совершенно точно. Потому что в этом случае это превращается просто в торговлю, в рынок. И пришли они или не пришли, это вопрос второй. Они бы пришли бы, и тогда бы мы бы увидели бы, что еще и, так скажем, бюджета не хватило бы. Это превратит ситуацию в зарабатывание денег, не более того. Есть еще третье дно у этой проблемы. Кто и как и каким образом будет реагировать? Дело в том, что вот эти идеи, они появляются во многом из-за того, что у нас недокомплект в строевых подразделениях ГИБДД в регионах. И отсюда появляется такая инициатива. Но от этого комплектность не повысится, и от того, что вы сообщите, не появится инспектор, который в этот момент должен быть на этом посту, чтобы контролировать это нарушение.
1: Согласен с вами. В общем, тема очень сложная. Спасибо большое за ваше мнение. Приятно, что оно у нас совпадает. То есть есть гражданский долг, если увидите человека в невменяемом состоянии, который садится за руль, надо сообщить, потому что он или сам убьется, или кого-то убьет. Но денег за это я бы не взял.
0: Путешествие.
1: А теперь я перехожу к самой интересной, с моей точки зрения, части нашей программы, к автомобильному путешествию. И в этот раз я побывал в городке, в котором давно мечтал побывать, небольшой Зарайск. Он находится на юго-востоке Московской области, примерно в 150 километров от города. Маленький городок, население всего около 20 тысяч человек, но это город с большой историей и собственным Кремлем. Между прочим, Зарайск – это ровесник Москвы, даже на год старше. Впервые тогда он в летописях прозвучал под именем Осетр, потому что стоит на берегу реки Осетра. Несколько раз менял свое название, но со второй половины 17 века называется Зарайском. Это был форпост на рубежах Московского княжества, а потом русского государства, знаменит своим Кремлем. Расположен в центральной части города, недалеко от реки Осетр. Это, кстати, приток Оки. Зарайский Кремль считается самым маленьким в России. Он построен в начале 16 века для защиты южных рубежей Московского государства. Ни раз участвовал в сражениях, ни разу не пустили врага, и Кремль полностью сохранился. Сохранился до наших дней. Самый маленький, но самый хорошо сохранившийся. Классический Кремль с несколькими башнями, с высокими крепостными стенами. В здании присутственных мест в наши дни работает музей-заповедник Зарайский Кремль. Очень интересно. Я походил, посмотрел, полюбовался на бизона. Между прочим, во время раскопок была обнаружена эта древняя фигурка, которой 22 века. Ну и интересные вообще экспозиции самого музея. И походить по территории интересно. Несколько действующих храмов. Возле западной стены в сквере установлен памятник Дмитрию Пожарскому, не просто так, служил воеводом Зарайска. В городе несколько достопримечательностей. Одна из них – водонапорная башня 30-метровая. Построена она в начале 20 века. Чем интересно, кроме того, что сама по себе она красивая, можно подняться, посмотреть на Зарайск высоты птичьего полета. Многие старинные особняки и дома уже хорошо отреставрированы. Многие пока еще нуждаются в реставрации. Очень вкусные какие-то местные сладости. Знаменитые зарайские ковришки предлагают. Попробуй, очень вкусно. Кстати, недалеко от Зарайска в свое время было имение, где жила семья Достоевских. И Федор Достоевский в детском возрасте здесь провел несколько лет. В общем, Зарайск не просто оправдал мои надежды, а появилось желание приехать туда еще раз с удовольствием погулять. Такое доброе, гостеприимное место, и вам советую.
0: Тест-драйв.
1: Ну, а теперь про автомобиль, на котором я туда приехал. Еще раз говорю, 150 километров от Москвы, хорошие дороги, можно с нескольких сторон подъезжать. И у меня был автомобиль, который называется JQ J8. Это китайский автомобиль, но в ближайшее время, насколько я знаю, производство его будет развернуто в России. Всерьез говорят, что готовы конкурировать с автомобилями большой немецкой тройки. Марка JQ относится к компании Chery. Построен на той же платформе, что большой Chery Tiggo 9. Есть серьезный адаптации к нашим условиям. Кузов полностью практически оцинкован. И надо сказать, что автомобиль действительно большой. Длина его 4 метра 80 сантиметров. Для понимания, он чуть крупнее Джили Манжаро. Пятиместный, но зато с огромным багажником. Внутри благородные какие-то отделочные материалы. Все сделано хорошо, все сделано красиво. Есть оригинальные решения. Например, дефлекторы вентиляции очень такие оригинальные. Система открытия дверей, потому что там просто кнопка, ты на нее нажимаешь, и дверь распахивается. Ну, закрывать надо надо обычным способом. Агрегат 1, двухлитровый турбомотор, почти 250 лошадиных сил, почти 400 ньютон-метров. Коробка, семиступенчатый робот, полный привод есть, причем с двумя муфтами на задней оси. Разгоняется он быстро, 8,5 секунд до сотки, максималка 200 км в час не пробовал. Тяга достойна очень. Бензин только 95-й, но потребление бензина вполне себе для такого большого двигателя достаточно оптимальное. Во всяком случае, засекал, за 3 дня проехал порядка 500 км, расход топлива у меня был примерно 10 литров на 100 километров. Неплохо для довольно большого кроссовера. Что по цене? Комфорт 4 200 000, топовый престиж 4 900 000. Могу сказать, что один из тех китайцев, которым не стыдно рекомендовать друзьям для повседневного использования. Он отлично упакован, модно оформлен и при этом очень интересно едет. А впрочем, выбирает каждый сам. На этом наша программа подошла к концу. В студии Радио России для вас с удовольствием работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.
0: Пути дороги. Радио России. Полевая почта радио. Радио России «Орел». Реклама. Как стать влиятельным человеком, чтобы ваше слово имело вес, а с вашим мнением все считались? Влияйте на решение о благоустройстве своего города. Голосуйте на сайте za.городсреда.ру за то, что нужно именно вам. Где будет детская площадка, а где уютный сквер? Будет ли в парке фонтан или спортивная зона? Уют городов – это ваших рук дело. Национальные проекты России. 0+.
6: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
7: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
0: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле. Московское время – 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске: в акватории Черного моря из-за атаки морских дронов и суда затонуло торговое судно «Янина». Мат-капитал будет проиндексирован с 1 февраля 2027 года, и более 17,5 миллионов детей будут учиться в российских школах с 1 сентября. Об этих и других событиях далее подробно. Минувшую ночью в Черном море в 130 милях от Новороссийска вследствие атаки морских дронов ИСУ затонул теплоход «Янина», принадлежащий входящий в «Росатом» компании ФСК, заявили в госкорпорации. Гендиректор компании Алексей Лихачев отметил, что затонувший теплоход был обычным мирным контейнеровозом, шедшим в международных водах. Эту атаку иначе как пиратство и морской разбой трактовать невозможно, добавил он. По словам Лихачева, 17 членов экипажа затонувшего после атаки в ИСУ теплохода спасены и чувствуют себя удовлетворительно. Спасательная операция на тонущем теплоходе «Янина» в акватории Черного моря был причастен и интернациональный экипаж судна «Дельфинус». В Министерстве обороны России назвали ночные удары по инфраструктуре ВСУ в Киеве и Киевской области точными и мощными. В Киевской области под удар попал логистический центр «Вишневая», где хранили и собирали агрегаты для беспилотников, а в Одесской области два морских дрона, доставлявших военные грузы. Российские войска ночью также атаковали киевское предприятие «Фарпоинт», производящее комплектующие и боевые части для крылатых ракет «Фламинго». Также среди пораженных заводов в украинской столице радиоизмеритель, где выпускали детали для дронов и ракет «Нептун-МД». Сотрудники ФСБ задержали двух граждан.

0: задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в измене государству. Со мной связался пользователь Телеграма под никнеймом. Он предложил сделать две фотки памятников с надписью и 5 надписей на стене тоже. После чего он мне предложил поджечь релейные шкафы, вышки и поезда, от чего я отказался. Затем он мне предложил искать исполнителей на поджог военкомата в Уфе.
1: Следственными подразделениями УФСБ России по Рязанской и Вологодской областях возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренным статьей «Государственная измена». Глава правительства Михаил Мишустин сегодня с рабочим визитом в Кызыле. Там он провел встречу с главой Тувы Владиславом Хавалыгом. Одной из главных тем стало развитие экономического потенциала республики, усиление промышленности, создание новых рабочих мест и выполнение целей нацпроектов. Премьер-министр особо подчеркнул важность выполнения программы социально-экономического развития, которая должна повысить качество жизни граждан.
2: Очень важно, чтобы выполнение и реализация программы, специальной программы, дала конкретные результаты. Но в первую очередь для повышения качества жизни тех людей, которые здесь проживают, и дала новый импульс для развития промышленности, индустриальных парков.
3: По итогу прошлого года мы вошли в топ 10 регионов России и достигли исторического максимума для нашей республики по вводу жилья 460 тысяч квадратных метров. А город Кызыл занял первое место в стране по объему ввода жилья на душу населения.
1: Также Михаил Мишустин посетил завод «Восток», где производят железобетонные изделия, и ознакомился с проектами по добыче полезных металлов, такие как разработка месторождения лития. Маткапитал будет проиндексирован с 1 февраля 2027 года, сообщил РИА Новостям первый зампред Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев. При этом размер прибавки пока точно не обозначен, его рассчитают по фактическому уровню инфляции 2026 года. Как отметил депутат, для проведения перерасчета семьям не нужно будет подавать заявление или обращаться в органы соцзащиты. Сумма увеличится автоматически во всех действующих сертификатах и затронет все средства на сертификат, в том числе неиспользованный остаток. Однако, если семья уже потратила часть средств, проиндексируют только оставшуюся сумму. По результатам года работающие пенсионеры будут получать дополнительные выплаты, максимальный размер которых после индексации равен 470 рубля. Об этом Вестям рассказал доцент имени Плеханова Александр Тимофеев. Он добавил, что все расчеты происходят в автоматическом режиме. Миграционный кризис привел к сбоям паромного сообщения между Сеутой и материковой Испанией. В порту Альхесираса образовались большие очереди, сообщает агентство РИА Новости. Португальская морская полиция и военно-морской флот усиливают контроль на морской границе посредством патрулирования вдоль побережья на юге страны. В связи с миграционным кризисом в испанском автономном городе Сеута, расположенном на северном побережье Африки. 30 июля тысячи мигрантов смогли добраться вплавь до Сеуты, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. Городские власти сообщали о примерно 60 тысячах мигрантов. Источники в испанской полиции отмечали, что около 53 тысяч мигрантов добровольно вернулись в Марокко. Более 17,5 миллионов детей будут учиться в российских школах с 1 сентября. Из них впервые пойдут в первый класс 1,5 миллиона человек, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Школа обеспечена горячим питанием для младшеклассников. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 76 миллиардов рублей. Кроме того, как уточнили в министерстве, в школах обновляют предметные кабинеты. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, Андрей Миронов назначен главным тренером клуба континентальной хоккейной лиги Сочи. Об этом сообщает пресс-служба команды. Его помощниками будут Алексей Ковалев, Евгений Шалдыбин, Антон Буханко и Андрей Царев. 44-летний Миронов является главным тренером молодежной сборной России. Нападающий Станислав Галиев подписал новый двухлетний контракт с Минским «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба команды континентальной хоккейной лиги. В минувшем сезоне 34-летний россиянин провел 62 матча за белорусский клуб, забросил 22 шайбы и отдал 15 результативных передач. Также минчане заключили пробное соглашение с 35-летним российским форвардом Сергеем Калининым. Российская синхронистка Валерия Плеханова заняла 5-е место в предварительном раунде среди представлявших произвольные сольные программы на чемпионате Европы.

0: По водным видам спорта в Париже финал в произвольных сольных программах пройдет 3 августа. Стамбульский «Галатасарай» достиг договоренности по условиям контракта с полузащитником московского «Локомотива» Алексеем Батраковым. Об этом сообщают турецкие СМИ. Отмечается, что «Галатасарай» отправил железнодорожникам официальное письмо о заинтересованности. Между клубами начались официальные переговоры по трансферу 21-летнего российского футболиста. Двукратный олимпийский чемпион по борьбе Абдулрашид Садулаев вернется к тренировкам на ковре через 2-3 недели. Об этом заявили ТАСС в команде спортсмена. Россиянин получил частичный разрыв боковой связки колена в схватке с американцем Кайлом Снайдером на турнире в Тбилиси. Сборная России вышла в финал международного московского кубка по пляжному футболу. Россияне обыграли в 3-м туре группового этапа бразильский «Коринтианс» со счетом 3-1 и стали победителями своего квартета. Алексей Гусев и Владислав Панченко вышли в полуфинал этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Барнауле. Они обыграли в четвертьфинале Никиту Лямина и Владислава Михалева со счетом 2-1. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Реклама на радио России.
3: Погода.
4: Планцентр «Фобос» 2 августа в Челябинске ожидается облачная погода, временами дожди и до 21 градуса тепла. В Тюмени 26 градусов, также возможны осадки в Сургуте 27 градусов, также не обойтись без зонта. В Иркутске 23 градуса без осадков. В Мурманске до 23 градусов и, возможно, небольшие дожди. В Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность, кратковременные осадки. Ночью 14-16, днем максимум в городе до 21 градуса. В российской столице завтра переменная облачность без осадков. Поздним вечером местами возможны небольшие осадки и до 27 градусов тепла. Сейчас в Москве плюс 26 градусов.

0: Спорт меняется, и вместе с ним правила игры. «Наша трибуна» – программа о спорте в новой реальности.
1: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
2: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
1: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
3: Какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
4: У нас сегодня просто поразительное единодушие, все со всеми согласны.
1: Все встали вовремя, выспались.
0: «Наша трибуна». Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
6: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
5: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Здравствуйте. С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля» в биографиях ее правителей.
8: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
9: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем. Слушайте «Радио России Тверь» на частоте 93,5 FM.
0: «Радио России». Главное радио страны. Радио России. Медицина.
10: Посоветуйте, доктор.
11: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
12: Друзья, приветствую. У микрофона Ольга Копылова. По данным Всемирной организации здравоохранения, с бесплодием сталкивается каждый шестой человек на планете. Миллионы пар не могут обрести родительское счастье. Но медицина не стоит на месте. Природа ограничивает возможности человека в продолжении рода. Врачи пытаются снять эти барьеры, не выламывая запретную дверь, а подбирая к ней ключи. У нас в гостях главный специалист по акушерству Минздрава России, директор Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии имени академика Краснопольского, доктор медицинских наук, профессор Роман Георгиевич Шмаков. Сегодня будем говорить о новейших технологиях, которые помогают женщине стать мамой, а малышу появиться на свет. Роман Георгиевич, приветствую вас, здравствуйте.
13: Здравствуйте, да, здравствуйте.
12: Рада видеть. Роман Георгиевич, посмотрела статистику и, честно говоря, ужаснулась. Каждый шестой человек на планете, каждый шестой человек бесплоден.
13: Да, конечно, вы абсолютно правы, это правильная статистика, и здесь в структуре бесплодия практически 50/50, это женское бесплодие и мужское бесплодие, то есть в паре может быть бесплоден как один, так и другой. Это связано с многими факторами. Один из факторов – то, что мы откладываем рождение ребенка на достаточно длительное время. То есть это не 18-25 лет, да, как было раньше, а это после 35, после 40, когда уже накоплен груз заболеваний, были инфекционные заболевания, возможно. Поэтому, конечно, это может приводить к различным формам бесплодия. Кто должен лечить? Это репродуктолог, который в основном занимается уже программами, да, когда не получается консервативное лечение, и программами ВРТ, да, вспомогательными репродуктивными технологиями, экстракорпоральное оплодотворение. Но я считаю, что начинать, конечно, нужно с акушера-гинеколога или гинеколога-эндокринолога, да, который тоже выделяется, потому что очень много факторов эндокринного бесплодия, очень много факторов различного трубного бесплодия, когда можно на первичном приеме выявить основные факторы, которые могут привести к бесплодию, и можно это корректировать. Да? Это можно корректировать, можно лечить консервативно. И опять же должен быть андролог-уролог, который понимает в мужском бесплодии тоже возможно какое-то лечение. Поэтому это комплексная задача. И несмотря на то, что кажется, что это просто бесплодие, но на самом деле много специалистов участвует в этой проблеме. Единственное, самое главное, нужно понимать, что нельзя сразу направлять на программу экстракорпорального оплодотворения. Нужно вначале разобраться в причине. Это мы все понимаем, и репродуктологи, и акушеры-гинекологи. И если возможно консервативное лечение, да. Если нет, тогда программа ВРТ.
12: Мы понимаем, как бесплодие. Бесплодие, ну, не получается у пары зачать ребенка. Так мы понимаем бесплодие. Но у нас же есть еще много проблем после того, как счастливое событие состоялось. Либо самостоятельно, либо с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. И дальше вот эти 9 месяцев. Драгоценные, важные. С чем сталкиваются сейчас женщины? Прежде всего, это проблема преждевременной роды, да, это уже чисто акушерская проблема. Привычное невынашивание беременности, какие-то осложнения с этим связаны. Вот давайте мы на этом остановимся.
13: Частота преждевременных родов, она всегда остается на таком уровне, да, это 8-9% популяции. Разные причины приводят к преждевременным родам. И многоплодная беременность, и различные, например, миомы матки, если есть у женщины, если есть различные оперативные вмешательства на шейке матки, да, там эндокринная причина преждевременных родов. Поэтому, конечно, мы должны выявлять факторы риска. Привычное невынашивание то же самое. Масса причин различных.
12: Преждевременные роды, когда уже все-таки это роды, это считается с какого срока?
13: Преждевременные роды считаются в Российской Федерации с 22 недель до 37 недель. Различные на самом деле, да, вот, например, в Китае с 24 недель. Мы приняли закон, что с 22 недель мы должны оказывать помощь ребенку, да, собственно говоря, это уже ребенок, то есть с 22 недель.
12: Преждевременные роды. Давайте на этом прям вот остановимся. С чем вы это связываете? И еще, а в старину тоже так было?
13: Конечно.
12: Есть же какая-то статистика? Или нет? Или вот сейчас стало хуже? Вот мне вот это интересно. Во-первых, я что-то очень сильно сомневаюсь, чтобы каждый шестой был бесплодным, например, в 19 веке или в 18-м, вот сомневаюсь. Вы мне, пожалуйста, скажите, права я или нет в своих ощущениях. Я не проверяла эту статистику, во-первых. И во-вторых, насчет преждевременных родов. Неужели и тогда так часто они случались? И я к чему веду? Я веду к современным моментам, которые тоже могут как-то влиять. Вот мы сейчас их должны с вами будем найти и обозначить. Что влияет на вот эти неправильные вещи, на преждевременные роды, на невынашивание?
13: Я думаю, что, возможно, больше стало преждевременных родов. Почему? Вот раньше вы могли представить, например, рак и беременность. Кто разрешал онкологическим пациентам рожать? А мы не прерываем беременность. Мы донашиваем до какого-то срока, условно, до 34 недель. Это тоже преждевременные роды. Или это тяжелое, например, соматическое. Потому что кто раньше мог представить, что с тяжелым диабетом будут рожать? Кто думал, что трансплантированные почки женщины рожают? С различными тяжелыми заболеваниями. Поэтому, конечно, это все повод для преждевременных родоразрешений. Причем не самостоятельно начинаются роды. Вот, например, буквально сегодня в нашем институте мы родоразрешили тяжелую пациентку с тяжелейшим сахарным диабетом. Но идет декомпенсация сахарного диабета, мы в 28 недель ее родоразрешили. Не потому что роды начались, а потому что мы боимся за состояние матери, мы боимся за ее жизнь. И мы родоразрешаем ее преждевременно, причем оказываем помощь этому ребенку. Сейчас мы вынашиваем сложных пациентов. И еще раз подчеркиваю, что я сказал в начале, что возраст женщины, пациентка накапливает груз заболеваний. Вот опять же сегодня пример. Пациентка родила 50 лет, самостоятельно родила великолепно доношенная беременность. Вот у нее третий ребенок, 50 лет. Раньше могли бы задуматься, во времена даже моей мамы или там моей бабушки, 50 лет рожать, да это, ну, сказали бы, ну, сумасшедшая, да, извините. Тогда такого не было. Сейчас совсем изменился портрет беременной женщины, поэтому, ну, вот сложно сравнивать ту ситуацию, когда там 18 лет ты уже выскочила, естественно, там замуж, тебе сразу нужно рожать первого, второго, третьего, многодетной семьи, была вот такая традиция. Сейчас немножко изменилось, естественно. Изменилась психология молодежи. Вот сейчас уникальные программы государства, да, по многодетности, но все равно это все достаточно изменилось.
12: Роман Георгиевич, это мое чисто наблюдение. Я понимаю, что субъективные вещи никогда не могут быть основой для каких-то выводов, поэтому и спрашиваю вас. Я наблюдаю, что сейчас молодежь стареет позже. Вот серьезно. Они как-то выглядят моложе. Вот 30 лет, а выглядит на 20. 40, а выглядит там на 25. И никто не может дать больше женщине. Ну, я понимаю, что не все так. Но в целом такое ощущение, что как-то замедлился вот этот период, в том числе и период репродуктивный. Он больше стал. Вы можете это подтвердить? Или это абсолютно не соответствует действительности?
13: Нет, вы абсолютно правы. Выглядеть поколение стало более молодым, да, и порог молодая, взрослая изменили.
12: Да, молодежь там уже чуть ли, я не знаю, до скольки считается молодежь. Все.
13: Да, вначале говорил, когда наши бабушки в 35 лет кто-то рожает, это уже... А сейчас это средний возраст, да. Когда там уже начинают задумываться о семье и 30-35 лет. Поэтому, конечно, естественно, изменилось все, меняется это, и меняется продолжительность жизни. И самое главное, меняется продолжительность активной жизни. Вот это очень важно, и поэтому, ну, конечно, меняется и возраст, наверное, первых родов.
12: Вы, врачи, всегда говорите о том, и, конечно, правильно говорите, что рожаете вовремя, что есть вот этот самый период золотой, когда и мама здоровая, и ребеночек будет здоровым, и не надо его туда вот продлевать к 35, к 40 и дальше, да? Но, учитывая, что вы только что сказали, что мы видим изменения какие-то вот общепопуляционные, да, в этом смысле, можем ли мы все равно говорить, нет, вот рожай в 20-25, хотя видим, что популяционные изменения есть, и женщина стареет позже, мужчина стареет позже. То есть это меняет как-то саму ситуацию вашу акушерскую? Или все равно надо рожать до 35? Я называю этот золотой срок. Вы меня поправьте, пожалуйста, если я сделала какие-то ошибки по срокам.
13: На самом деле достаточно сложный вопрос. Да, естественно, мы рекомендуем рожать до 35 лет, но это не значит, что мы не будем вести роды или отговаривать от родов и от беременности после 35 лет. Мы понимаем, что должно быть более углубленное исследование, более такой мощной генетической диагностики будущего ребенка, да, плода. Но не имеет значения 20 лет или 40 лет. Мы проводим абсолютно идентичные скрининговые программы на хромосомную патологию, на врожденные пороки развития плода. Поэтому у нас сейчас есть уникальная возможность сделать неинвазивную диагностику хромосомной патологии.
12: То есть неинвазивная – это значит не вмешательство в организм вообще никакого ребенка. То есть вы проводите диагностику по крови матери?
13: Мы не делаем прокол, мы не делаем, значит, забор амниотической жидкости, да, или не делаем биопсию хориона, которая это превращается там в плаценту. Вначале делаем вот это. Если там высокий риск, тогда мы уже предлагаем инвазивную диагностику. То есть, в принципе, это такая вот изысканная уже такая современная программа скринингов, и мы достаточно хорошо диагностируем и хромосомную патологию, ну и, конечно же, диагностируем ультразвуком пороки развития плода.
12: Знаете, если мы сейчас в мир природы заглянем с вами, да, бабочки, любые насекомые, животные, кого угодно, у них задача как можно быстрее оставить потомство. Ну, мы это с вами видим по домашним животным и так далее. Это какая-то сверхзадача, суперзадача, данная нам природой, Богом, вот как можно быстрее оставить потомство. И только человек, единственное существо на планете, откладывает это на какое-то будущее, надеясь, что все равно состоится и проблем у него не будет. То есть это риск, конечно, огромный и беда от нашего разума, так бы я сказала. И все-таки, если женщина планирует свою жизнь, делает карьеру, учится там, я не знаю, что-то такое и собирается рожать позже, какие у нее есть критерии, чтобы сказать «да, я имею на это право». То есть как она должна себя проверить, что она должна проверять в здоровье, в своем и в своем репродуктивном, в том числе, здоровье, чтобы все-таки вот обоснованно отказаться от беременности там ранней, скажем так, для нее, как она считает. Ведь это же не просто так вот, а вот, вот буду вот до 40 ждать. Нужно же себя как-то проверять, контролировать. Может ты вообще потом стать матерью или нет?
13: У нас идет государственная программа по репродуктивному здоровью. Вот, и абсолютно любая женщина может проверить свое репродуктивное здоровье в рамках программы ОМС. В ряде регионов даже включены такие гормональные исследования, как антимюллеровый гормон, такой золотой стандарт яичникового резерва. Посмотреть, насколько сохранно еще и насколько женщина может... Создаются в программе, например, в Москве криоконсервация ооцитов, да, то есть когда можно, женщина не планирует еще беременность, как какое-то время сохранить ооцит и потом воспользоваться этим. То есть уникальные на самом деле вещи, которые созданы в нашей стране, и это все возможно. Поэтому, конечно, я думаю, что этим женщины должны пользоваться, и возможности есть большие.
12: Авариальный резерв – это тот самый резерв. Давайте немножко подробнее расскажем нашим слушателям. Они, может быть, даже не понимают, о чем мы. Это запас яйцеклеток. Люди не понимают, наверное, что он у нас у всех ограничен каким-то количеством. Вот давайте об этом. Что такое авариальный резерв и куда он вообще расходуется, если женщина не рожает?
13: Да, вы правы абсолютно. Девочка, когда рождается, у нее есть определенное количество ооцитов, которые каждый, значит, цикл расходуется, да, и постепенно-постепенно истощается. Да. У кого-то истощение происходит там, в 35-40 лет, у кого-то даже в 45, у кого-то преждевременное истощение в 25. К счастью, это бывает крайне-крайне редко, но это бывает.
12: Ну, то есть это ежемесячная потеря, да?
13: Да.
12: Яйцеклетки, мы же понимаем, да, вот это вот месячная, ежемесячная потеря яйцеклетки. Так, из-за этого мы теряем. Ясно. Дальше. Вот этот самый запас. Вы сказали, у всех по-разному. А как его определяют? Как говорят? Вот могут ей сказать, слушай, у тебя еще там на 10 лет, да, или на 5. Как вот это происходит?
13: Это делается при помощи ультразвукового исследования, когда определяется фолликулярный аппарат яичников и плюс золотой стандарт антимюллеров гормон, который определяет, собственно говоря, так косвенно, но более правильно, чем ультразвук, сколько осталось там возможности ооцитов и возможности забеременеть.
12: Ну и что, прям женщине так и говорят, на 5 лет у тебя еще или как? Или ей говорят, вот нет, на сегодняшний момент у тебя все в порядке? Как вот ей говорят?
13: Вот так, говорят, на сегодняшний момент фолликулярный аппарат развит хорошо, есть у вас овуляция, есть хороший антимюллеровый гормон, то есть хороший запас. Или, говорит, уже истощается, но надо даже задуматься. Вот. Или сказать, уже все истощен, и уже, может быть, только если программа ЭКО или какие-то другие стимуляции, там, в зависимости от клинической ситуации.
12: Что касается общего здоровья, оно что же может мешать вообще выносить просто ребенка, да? Ну да, забеременеть ты можешь, но опять же мы к этому возвращаемся. 9 месяцев, выноси-ка, попробуй, если у тебя диабет, если у тебя там, я не знаю, ожирение сильное и другие заболевания, их очень много, что их все перечислять. Сердечно-сосудистый, например, то есть это прям вообще уже очень сложно. Какой минимум здоровья общего должен быть и как это проверять, чтобы все-таки быть спокойной? Да, у меня еще лет 5 есть.
13: Не, ну это вы никак не ответите, никак, естественно, вы должны обратиться к специалисту, смотрите, какое заболевание, да, и если есть возможность, допустим, вы назвали ожирение, если есть возможность снижения веса, да, перед беременностью, и тот же самый диабет, если декомпенсированный, да, компенсированный, это одна история, декомпенсация сахарного диабета, другая история вынашивания ребенка. Это сердечно-сосудистая патология, кардиолог должен понимать и готовить, да, и какие риски во время беременности, прогрессирование заболевания, если это эндокринолог, эндокринолог и так далее.
12: Вот смотрите, раньше женщины беременели, а один ребенок за другим, один ребенок за другим. То есть у них, во-первых, не было месячных долго. То есть они экономили свой эвариальный резерв, ну так скажем, да. Вот предположим, 9 месяцев нет месячных, соответственно, это экономится. Потом раз, снова забеременела. То же самое я слышала от мамологов, которые говорят о том, что если женщина постоянно кормит, постоянно кормит. Она же кормит не один месяц, она год кормит, а то и больше сейчас. А если еще дети один за одним рождаются, да, то, соответственно, она кормит и кормит, то это очень полезно в плане профилактики, например, рака молочной железы. Вот здесь вы можете что-то сказать?
13: Да, абсолютно. Чем больше менструальных циклов и меньше беременности, меньше период лактации, тем, возможно, чаще развиваются вот эти гиперпластические процессы и онкологических, и молочной железе, и в эндометрии, и в матке. Да? То есть это правильно абсолютно. Чем меньше менструации, менструальных циклов, тем для каких-то заболеваний это, конечно, профилактика является.
12: Хорошо, а вот есть какие-то наблюдения, исследования, может быть, в мире проводились? Кто здоровее, активнее и дольше живет, женщины не рожавшие или женщины рожавшие и много рожавшие?
13: Не могу сказать. Дети всегда позитивные эмоции, поэтому четко говорят, когда у людей позитивные эмоции, да, они дольше живут. Если дети приносят радость и позитивные эмоции, стоит думать, что эти женщины должны жить дольше. Но такой статистики я вот, если честно, вот даже не встречал.
12: Слушайте, если у тебя 5 детей, 5, значит, у тебя будет как минимум 5, а то и больше внуков, да? А то и больше внуков, если 2 детей. То тебе просто болеть некогда, некогда болеть. Потому что все равно любая бабушка хорошая, тем более та, которая родила 5 детей, уж точно она будет помогать своим дочерям, может быть, и сыновьям тоже, растить малышей. болеть некогда. Тут еще очень важен вот этот момент. Социальная значимость. Ты нужен, нужен. Вот эти вот дети вокруг тебя. Ты все время видишь молодые лица, детский смех. Все это... То есть ты проходишь заново свою жизнь. Вот я когда родила ребенка своего, я прожила еще одну жизнь, еще одно детство, еще одну школу, еще один институт. Вот я прям это ощущала, что вот вторая жизнь. А эти женщины, у которых и внуков столько, конечно, они моложе душой, так скажем. Мне так кажется. Это же поддерживает здоровье общее.
13: Конечно, я согласен с вами.
12: Сегодня новейшие медицинские технологии помогают обрести долгожданную беременность, выносить и родить ребенка. Но вот именно сейчас я хочу сделать короткое отступление и пригласить слушателей моей программы посмотреть документальный фильм «Мама, это я». Я являюсь сценаристом этого фильма. Он был снят кинокомпанией «Artidoc», и там мы рассказываем об этих самых технологиях, которые помогают появиться на свет малышу, а маме и папе обрести родительское счастье. Один из героев фильма как раз наш гость Роман Георгиевич Шмаков. Заходите в соцсети компании «Artidoc» и ищите там фильм «Мама, это я». Можно также проще поступить. Заходите на мои каналы в соцсетях. Я постоянно вам о них напоминаю. Ольга Копылова ВКонтакте, например. Да, пожалуйста, приходите. И там я тоже уже разместила ссылку на фильм «Мама, это я». Теперь давайте вернемся к нашей беседе. Безусловно, акушеры делают все возможное для того, чтобы женщина стала мамой и родился здоровый малыш. Но есть проблема, созданная руками врача. И если проблема создана руками врача, мне кажется, это просто ужасно страшно, и с этим надо всем миром, в буквальном смысле, всем миром, всей планетой бороться. Я сейчас хочу подойти к такой проблеме, как кесарево сечение, которое все больше и больше выполняется во всех странах, причем иногда женщине это не показано, но она хочет, да, она не хочет страдать во время родов и говорит: нет, вот сделайте мне, пожалуйста, кесарево. Но потом вы, как никто, об этом хорошо знаете, когда она захочет родить следующего ребенка, она может столкнуться с тяжелейшими проблемами. Вот расскажите, пожалуйста, об этом. Прямо вот начнем давайте с того, что происходит сейчас с кесаревым сечением во всем мире, как акушеры сейчас к этому относятся и что делают для того, чтобы все-таки проблемы решить, и с чем может столкнуться женщина после кесарево сечения.
13: Да, вы правы, на самом деле, рост кесарево сечения это во всех абсолютно странах, да, ну вот, например, в прошлом году в Российской Федерации уровень кесарево сечения составил 32,5%, то есть каждая третья женщина роды разрешена путем кесарево сечения.
12: Но потрясающе.
13: Если кортсмен, например, Доминиканская республика, где 90% кесарево сечения. Вот. А вообще южноамериканские страны вот этим славятся, Бразилия, Аргентина, это огромная частота, высокая частота кесарево сечение. Очень много стран, которые перевалили порог 50%, начиная там Египет и многие-многие другие страны. Вот. Поэтому в Российской Федерации еще не такой высокий процент. Конечно, не как в африканских странах, да, там ниже намного, но это и хорошо. Потому что мы-то, у нас перинатальное акушерство. То есть мы должны помочь и маме, и ребенку. Поэтому, конечно, иногда вы правы. У нас нет кесарево сечения по желанию. У нас нет таких показаний. Мы не проводим, мы пытаемся психологически постоянно работать с пациенткой, объяснять, что это неправильно, это вредно, потому что на самом деле роды через естественные родовые пути для ребенка лучше. Да? Он сталкивается с флорой мамы первой через естественные родовые пути, а не с агрессивной флорой, когда кесарево сечение. Почему мы, например, делаем мягкое кесарево сечение, когда мы извлекаем ребенка, во-первых, аккуратно, да, без давлений, напоминая родовой акт, и сразу кладем на грудь матери, чтобы он быстро-быстро... То есть на пуповине находится, он еще имеет связь с мамой, да, и мы их сразу кладем на грудь и пытаемся там, да, молозиво немножко дать этому новорожденному ребенку, чтобы именно флора.
12: Чтобы он получил флору, чтобы получил, даже если кесарево сечение было проведено, все равно, чтобы малыш получил флору мамы.
13: Угу. Конечно. Даже если есть такие стационары, да, когда кладут не только маме, а потом еще маму оперируют дальше, кладут на грудь папе, да, чтобы он еще отцовской флоры, да, вот. То есть это как бы мы понимаем, что какой вред идет, что неестественно родовые пути, поэтому мы стараемся что-то сделать. Но частота кесарева везде растет, и вы правы, конечно, есть сложности и больше осложнений при кесаревом сечении, да, больше кровотечений. чем через естественные родовые пути. Больше инфекционных осложнений, но после родов очень редко, когда возникает тяжелое осложнение инфекции там, малого таза. При кесаревом сечении, естественно, хирургическое, собственно говоря, вмешательство, риск этот выше. А если отдаленные тоже последствия, это как раз растание плаценты, которым мы занимаемся, наш институт занимается очень активно, у нас большой опыт накоплен в этом плане, различные технологии мы делаем для того, чтобы не только не допустить большую кровопотерю, но еще сохранить матку.
12: Я хочу подчеркнуть, чтобы наши сейчас слушатели поняли, о чем мы. Мы сейчас говорим о том, что после выполнения кесарева сечения женщина еще раз забеременела. Вот она еще раз забеременела, и вот в этой следующей беременности у нее уже возникли проблемы, вот чтобы понимание было.
13: Да, совершенно верно, да, и плацента крепится именно на этот рубец. И из-за того, что это соединительная ткань, это не мышца матки, а именно соединительная ткань, плацента пытается врасти дальше, дальше, дальше, чтобы сохранить ребенку кровоснабжение, подачу кислорода, питательных веществ. Поэтому, конечно, так природа задумана. Вообще природа интересно задумана не только в этом случае. Да? Например, тяжелое осложнение при эклампсии, да, повышение давления у мамы. Почему? Да? Вот не должна природа это. Но природа пытается обеспечить достойное кровоснабжение этого ребенка. Вот он страдает. И чтобы этого не происходило, повышается давление у мамы, чтобы, ну, как бы, если так механически сказать, больше пропускная способность через плаценту крови было.
12: И сахар также, да? И сахар также может повышаться.
13: Ну и сахар, и вообще, в принципе, вся беременность – это метаболические изменения. Угу. У всех беременных высокий холестерин, на самом деле, вы обратите внимание, даже нет смысла на его исследовать во время беременности.
12: Как интересно.
13: Да, это метаболическое состояние, да, и поэтому мы говорим, почему молодые, потому что именно молодой организм спокойно это переносит, да, спокойно переносит без каких-то последствий.
12: Но это делается для того, организм нацелен уже на ребенка, дать ему хороший ресурс, хороший резерв. Поэтому, да, увеличиваются все вот эти, так сказать, показатели у мамы. Правильно?
13: Совершенно верно.
12: Очень интересно, кстати. А видно ли, например, на УЗИ, что плацента вросла?
13: Да, конечно. Хороший специалист, например, в нашем институте, мы ставим это при первом скрининге в 12 недель. Мы уже видим, что есть признаки врастания или нет. И уже другой вопрос, насколько она вросла. Вот это можно будет посмотреть только уже перед родоразрешением, когда мы будем понимать, куда она вросла, в какую часть, что нам нужно делать, какой тип операции, да, сложно будет операция, либо более простая операция, когда вот, если сложная, мы даже балонируем аорту, да, совместно с институтом Склифосовского, у нас уникальная методика разработана, вот, и это позволяет сделать безопасно, хотя каждая операция очень сложная, но мы пытаемся это сделать достаточно безопасно и без большой кровопотери.
12: Во время операции вам часто приходится отделять плаценту ведь не только от матки, но и от других органов, например, от мочевого пузыря, это так?
13: Ну, значит, смотрите, да, она может вырастать в параметре, да, то есть это вот, собственно говоря, боковая стенка матки. Она не прорастает в другие органы, она не прорастает в кишечник, она в мочевой пузырь не прорастает, но образуется огромная-огромная сеть сосудистая между мочевым пузырем и маткой. Разделить ее очень сложно, и вот это вот очень сложный этап деления, да, мочевого пузыря от матки, когда большая-большая сосудистая, новые сосуды, их, вообще они не должны быть. Вот, а там огромные бывают сосуды, и ранение любого сосуда может привести к очень массивному кровотечению. Поэтому очень должна деликатно быть операция, вот, и, конечно, с применением всех современных технологий.
12: А скажите, вот такое УЗИ в какой-нибудь провинции, в маленьком городке, они тоже увидят врастание плаценты?
13: Смотрите, мы создали на самом деле уникальную технологию. Это телемедицинские консультации, когда врач, например, находится в каком-нибудь, как вы сказали, например, мы про Московскую область, если говорим, потому что мы курируем Московскую область, наш институт, где-то в Московской области, в какой-то женской консультации, далеко от Москвы, да, значит, делает и не может понять. Он может связаться тут же, и мы можем подключить и увидеть, и проконсультировать, есть ли признаки врастания или нет. Если есть, мы вызываем на себя, и пациентка приезжает, и дальше мы наблюдаем и маршрутизируем эту пациентку к себе. То же самое в любых регионах, да, это можно сделать и делается, но вы правы, если человек не сидит на этой патологии и постоянно не смотрит, он не увидит этого. Поэтому мы говорим,
12: да.
13: Если есть рубец на матке, Это все видят, да, вернее, все знают.
12: Ну, если было кесарево сечение, то да, значит, то есть рубец на матке. Угу.
13: И если эта плацента перекрывает вот этот рубец, то сразу посылайте к специалисту. Если вы вот как бы не специалист, но если вы видели это раз в жизни, вы никогда не поймете, что это вырастание плацента. Надо иметь достаточно хороший опыт.
12: Что будет, это уже из серии ужасов, да, что будет, если не заметили, если выносила беременная женщина, и вот начались роды. А есть врастание, и она не у специалиста вашего уровня, а просто в обычном, тоже маленьком роддоме. Давайте по-честному это расскажем. Я хочу, чтобы наши слушатели понимали, как важно ходить в консультацию, проводить вот эти самые плановые ультразвуковые исследования, если женщина беременна. А то сейчас какая мода пошла. А, это вредно, УЗИ вредно, не буду делать УЗИ. Слышал такое. Я хочу, чтобы вот наша сейчас страна, которая нас слушает, обратила на это внимание, и чтобы женская половина понимала, с чем может столкнуться. Пожалуйста, расскажите.
13: Ну, лучше, на самом деле, не знать, чем это закончится. Закончится всегда печально и для матери, а может быть, и для плода. Да,
12: вот. Кровотечение тяжелейшее будет, если есть врастание и нету правильного подхода к родоразрешению.
13: Причем, да, это кровотечение, которое там за несколько минут может женщина потерять несколько литров крови, да, поэтому это очень страшная история, да, и очень мы получали такие, когда пациентка лежит в стационаре, и мы иногда получали кровотечение, это должна быть постоянно дежурная бригада, которая обучена, что это делать, но это хорошо, если пациентка в стационаре лежит, и люди знают, что делать. А если это сталкивается во время кесарево сечения, человек не умеет оперировать, и он увидел эту картину, знаете, образно связывать врастание с головой медузы Горгоны. Почему? Потому что похожи вот такие, знаете, как змейки эти сосуды. А во-вторых, когда врач это видит, который не знал, тоже может сразу окаменеть, да, поэтому
12: да
13: уж. Это очень опасная история, поэтому, ну, здесь, конечно, не хотелось бы об этом фантазировать и думать, это сложно.
12: Конечно, сейчас современная медицина нам предлагает даже при вырастании плаценты хорошие, современные технологии оперативного вмешательства руками лучших специалистов. Вот как раз в центре Роман Георгиевич этим занимаются, изучают этот момент, а там огромный опыт накоплен. Нужно просто быть очень ответственными в эти 9 месяцев, ходить на все консультации, проверяться, делать ультразвуковое исследование, быть под контролем. Мне кажется, это очень важное напоминание.
13: Конечно, согласен с вами.
12: Женщины часто обсуждают, конечно, всегда обсуждают роды со своими подругами, с мамами, и удивляются. У одной за 6 часов роды произошли, а другая там сутки рожает и больше. Во-первых, насколько опасно рожать долго вот так? Стимулируете ли вы, если вот действительно это уже дошло до почти суток? Вернее, в какой момент вы начинаете стимулировать по времени уже роды? И почему у одних так, а у других по-другому?
13: Ну, во-первых, зависит, первые роды или повторные роды родящие. Повторные родящие рожают быстрее. Вот. У первого родящих тоже различные, да. Норма это там 12-14 часов, это нормально. Но надо понимать. Надо понимать, что мы называем родами. Есть латентная фаза родов, она может длиться, вот почему говорят, я долго рожал. Вот она вступала в роды очень-очень долго. Потом, когда начинается активная фаза, фаза раскрытия шейки, вот она, в принципе, у всех должна быть плюс-минус одинаковая. Вот у нас есть четкие понимания динамики. Вот мы не стимулируем латентную фазу, да, то есть если там постепенно вступает пациентка, то, но если ей активная фаза задерживается и идет слабость родовой деятельности, вот тут нужно, конечно, помогать. И мы вводим препараты для стимуляции родовой деятельности.
12: Сколько вы ждете по времени? Или какие у вас критерии, что уже пора стимулировать?
13: Значит, если нет динамики раскрытия шейки матки 2-3 часа, мы ставим вопрос о необходимости уже стимуляции.
12: Хорошо. По поводу схваток и вот вообще родовой деятельности. От чего зависит, что у одной женщины активные схватки, все работает, все как надо, как природой задумано, а у другой все слабенько идет?
13: Это от эндогенного, то есть у женщин гормон окситоцин. У кого-то, значит, идет синтез адекватный, у кого-то, может, и не так адекватно. Это раз причин, другие причины, да, например, различные на самом деле, да, и при миомах матки почему-то вот быстрее идет родовая деятельность. Mm-hmm. Да? От возраста женщины зависит, да, вот многие факторы, которые влияют на продолжительность вот такого строгого рецепта, когда пришла женщина, я ей сказал, вот у вас будет роды продолжаться столько, такого нет. Нет, конечно.
12: Два вопроса пришли от наших слушательниц, которые не могу не задать, по поводу замирающей беременности. Вот у женщины молодой несколько раз замирает беременность. Почему это происходит? Можно ли как-то этого избежать? Что нужно исследовать, чтобы этого не было?
13: Да, неразвивающаяся беременность называется, то, что вот имеет в виду наша слушательница, неразвивающаяся беременность, медицинский термин. Это бывает, и действительно различные причины, бывают генетические причины, да, и нужно обязательно исследовать и маму, и папу, да, на генетический, на кариотип. Бывают особенности, и мы понимаем, можно дать какие-то рекомендации. Дальше это очень большая группа так называемых тробофилических полиморфизмов или, например, там антифосфолипидный синдром, чаще всего такие бывают, когда происходит неразвивающаяся беременность, и необходима коррекция системы, свертывающей системы крови, чтобы не происходил тромбоз вот в этом случае. Бывают эндокринные патологии, бывают инфекционные патологии, да, там хронический эндометрит.
0: Радио России.
10: Посоветуйте, доктор.
13: У пациентки, да, например, различные были вмешательства, там, инфекционные патологии, и, конечно, нужно тоже здесь разбираться. Бывает очень сложное, например, вот у меня есть такая система Ашеля, это главный комплекс гистосовместимости, когда муж с супругой, вы знаете, там, инцест, когда брат, двоюродная сестра или там что-то. А бывает, встречается тоже в поколениях, они очень похожи вот по этим главному комплексу гистосовместимости, и из-за этого происходит, то есть причин достаточно много. И, в принципе, есть четкий алгоритм обследования при привычном невынашивании, вот, и в основном причину можно понять. Но бывают случаи, когда мы просто не понимаем, какая причина, и сложно и поддается лечению, собственно говоря, если неизвестна причина. Чаще всего, когда происходит одна неразвивающаяся или один выкидыш на ранних сроках, это генетическая поломка у эмбриона, да, то есть это случается, да, это бывает на разных сроках. Иногда бывает на тех сроках, даже когда женщина не замечает с менструацией, все как бы заканчивается. Бывает, задерживается на более поздних сроках, да, то есть это один выкидыш или одна неразвивающаяся, это не повод для такого сильного беспокойства, но в любом случае какое-то обследование нужно пройти у врача, конечно.
12: По поводу опасности лекарственного прерывания беременности. К счастью, сейчас это уже только под контролем врача, а раньше можно было пойти и купить такую таблетку, и все. Вот насколько опасно, скажем так, непосредственно в этот момент такое лекарственное прерывание беременности и отдаленные последствия?
13: Вы знаете, медикаментозный аборт – это из всех случаев возможности прерывания беременности, это самый безопасный аборт.
12: Под контролем врача?
13: Под контролем врача. Совершенно верно, вы правильно заметили, мы запретили продажу безрецептурно препаратов, которые вызывали, а так на самом деле и различных коммерческих, да, был неконтролируемый вот этот мог быть расход этих препаратов. И сама женщина могла купить, да, и сделать себе прерывание. Сейчас только по рецепту и только под контролем врача, естественно. Но если сравнивать, как раньше было прерывание инструментальное, огромное количество осложнений было вот при этом. Поэтому мы перешли, запрещено это абсолютно только при определенных ситуациях, да, там при больших сроках, при медицинских показаниях для прерывания делается, собственно говоря, так вот. А сейчас на ранних сроках это только медицинский аборт. И, конечно, это самое безопасное, что может быть. Хотя вы прекрасно понимаете, любое вмешательство на какие-то осложнения может вызывать.
12: Еще один животрепещущий вопрос сегодня. Ациты можно заморозить и положить в криобанк на хранение, там на неопределенное время. Но вот, предположим, не хочет или не может женщина рожать, годы уходят, да, то есть возраст уже подгоняет, она учится, работает, или, например, у нее просто нет сейчас кандидата на роль отца, и ей знакомые говорят: ты заморозь яйцеклетки. Все, конечно, переживают. Хотят, но думают: господи, а что там получится? А будет ли потом здоровый ребенок? Как это вот я законсервирую эти клетки? Расскажите, пожалуйста, сейчас вообще как это исследуется? Через какое время? Вот есть опыт проведения уже имплантации, да? Ну вот как это все сейчас происходит? Сколько лет, например, может лежать этот ациты или даже эмбрион?
13: он может пролежать долго, хватит на репродуктивный возраст, здесь дело не в этом. И потом, если вы сделаете криоконсервацию, ну так скажем, банкирование, да, своего генетического материала, да, это же не значит, что если у вас будет возможность забеременеть самой, и у вас там
12: появится,
13: да, вы не должны этим пользоваться. Да. Но от безысходности нужно, возможно, криоконсервация. Но здесь сразу стоит вопрос, криоконсервация в каком возрасте, да, будет, насколько будет возможность и вынашивание до наношенного срока, да, у этой мамы, насколько возможность лактации. Естественно, вот за этими детьми должно быть хорошее наблюдение неонатолога и педиатра, да, поэтому, ну, здесь абсолютно здоровые дети рождаются, да.
12: Такие же здоровые, как дети, которые были зачаты естественным путем, или все-таки вы наблюдаете какие-то отклонения в здоровье таких деток, которые родились с помощью вспомогательных репродуктивных технологий? Ну и вот конкретно с использованием замороженной яйцеклетки.
13: Много зависит от родителей, от того, как они воспитывают, развивают этого ребенка. Это же много от этого. Много зависит от их родителей IQ, да. Естественно, может быть, если низкий IQ двух родителей, то не стоит ожидать большого гения. Это же от многих факторов зависит. Это не только зависит от процедуры, там, естественное зачатие или вспомогательной продуктивной технологии. Поэтому, да, какие-то есть исследования, говорящие об особенностях, да, лучшей адаптации там в начале, в школе и так далее. Но на самом деле это не связано никак ни с IQ, ни со здоровьем ребенка. Но поэтому я думаю, что здесь такие избыточный страх на самом деле за эту процедуру.
12: Ну и заключая наш эфир, спрошу вас, а как вы видите акушерство, репродуктологию будущего? Может быть, вообще акушеры исчезнут? Нет? То есть не будет в них необходимости? А может быть, вообще вот сейчас искусственную матку придумают, и все, женщины больше рожать не будут. А может быть, научатся делать так, чтобы и в 60 спокойно можно было родить. Ну, это я, конечно, утрирую, просто хочу, чтобы вы свою точку зрения высказали на предмет, что же, по-вашему, самое важное сейчас и в будущем будет, да, для того, чтобы мы продолжали свой род, чтобы наши дети были здоровыми.
13: Я не думаю, что специальность акушерства исчезнет. Это, в принципе, невозможно, да, и ни при каких обстоятельствах, ни при развитии и искусственного интеллекта, да, там что-то помогает нам в диагностических моментах, да, искусственный интеллект. Но акушеры это как были, так и останется. Другое дело, меняется портрет акушера. Акушер, если раньше, да, там, допустим, 100 лет, наверное, это рукастый врач, который может сделать все, что угодно в родах и повернуть ребенка во время родов, да, вот это считалось такой, знаете, больше такой повивальной историей, рукоделие. Сейчас акушер должен быть образованным, интеллектуальным, знать смежные дисциплины, он знать должен прежде всего реанимационные вещи, и борьба с акушерским кровотечением, с тромбоэмборическими осложнениями, то есть он должен понимать различные заболевания, он должен понимать экстрагенитальную патологию, и тот же сахарный диабет, понимать, что происходит, да. То есть здесь немножко просто меняется портрет. Мы, например, вот видим, да, что вот такие процедуры, как делались там в прошлом веке, акушеры современные не делают.
12: Например?
13: Например, поворот плода, да. Что-то происходило, кровотечение, извлекали, поворачивали, извлекали за ножку его. Сейчас, конечно, никто не будет делать, сейчас пойдут сделать кесарево сечение. Это правильно, это безопаснее для пациентки. И вот эти навыки, которые были там, я коллекционирую старинные акушерские книги, да, начиная там с 1850 года, но там другое акушерство, ужаснуться можно, да, они были очень рукастые, да, но и осложнее сколько было, какая была материнская смертность при этих всех вещах, там другого выхода не было, тогда не было операции кесарево сечения безопасной, если кесарево сечение, знак равенства умерла, а сейчас же все достаточно безопасно при кесарево сечении, поэтому сейчас больше не на вот это вот, а больше на интеллектуальное мышление, там, как развиваются периоды развития плода, эмбриона, как можно лечить, какие препараты нужно назначать, какие ни в коем случае нужно назначать, как избежать полипрогнозии, назначения многих препаратов во время беременности. Ну и вот те вот моменты, которые я рассказал, акушер должен ориентироваться, по крайней мере, в смежных специальностях. Вот поэтому просто изменился портрет акушера-гинеколога.
12: И если можно, вот взгляд в будущее насчет искусственной матки и так далее, как вы считаете, нарушит ли это вообще какие-то фундаментальные основы нашего бытия, если вдруг это случится?
13: Здесь смысл-то не в том, что, понимаете, искусственная матка для чего она нужна. Да, искусственная матка нужна, это инкубатор для выхаживания глубоко недоношенного ребенка. Если мы создадим такую технологию, да, и сейчас много разработок идет, китайцы впереди, там, ну, правда, не заявляют, но пока не показывают, да, там, что с 18 недель могут выхаживать. Но если такие технологии создадутся, когда мы сможем при каких-то ситуациях выходить вот в этом уникальном инкубаторе, да, то есть у нас же есть инкубаторы, в которых мы выхаживаем, но там совершенно другая история.
12: Кювезы, так называемые кювезы.
13: Другая история, да, это идет кровоснабжение по той пуповине, которая есть у этого недоношенного плода. Ну, замечательно. Но это будет новая эра, и ничего плохого я здесь не вижу. Вот. Поэтому как дальше это будет, насколько эти дети потом, собственно, матки последующим, там, через 10, через 20, через 30 лет, что у них будет, это другой вопрос. Это нужно много исследований. Но в плане выхаживания вот сейчас и здесь, это, конечно, будет прорыв. И сейчас многие, конечно, исследователи именно на этом сосредоточились. И мы тоже постоянно обсуждаем, да, а что сделать? Вот у меня самый большой вот интерес сейчас научный – это вот глубоко недоношенные дети. Как сделать так, что эти дети потом неврологически, они вырастут, да, вес наберут, а вот неврологии, чтобы они не пострадали, чтобы не было потом сложных заболеваний, там не было аутизма, не было каких-то других тяжелых неврологических поражений. Вот это самое главное, мне кажется. Поэтому я ничего неплохого не вижу в искусственной матке.
12: Но это вы имеете в виду, что все-таки ребенок зародился и какое-то время пробыл у мамочки, а потом, в случае каких-то патологий, вы будете ему помогать. А представьте, сделают искусственный инкубатор, ну, будут оплодотворять инвитро, потом туда отправлять, и дальше вообще будет непонятно, где она, эта мама.
13: Я очень надеюсь, что я до этого времени не доживу, на самом деле. Вот, но...
12: Я вас понимаю, я тоже.
13: Поэтому, но, вы знаете, ведь очень много, вот, если мы говорим, ношение ребенка у мамы, да, когда он чувствует ее сердцебиение, слышит ее голос постоянно. Это очень важно для психологического развития ребенка. Когда мама сама рожает, когда она его кормит, да, достаточно длительно, это все влияет на IQ и на дальнейшее психологическое здоровье и стабильность этого ребенка и этого человека.
12: Спасибо вам. Я полностью солидарна в этом вопросе с вами. Конечно, то, что мы сегодня пытались донести до наших слушательниц, слушателей, это все-таки жить по законам природы, слушать ее и голос, да, и не отклоняться как-то уж очень сильно, чтобы наша жизнь продолжалась, чтобы наши дети были здоровы, чтобы мамы были здоровы и счастливы. Не отклоняться по возможности от заданной природой траектории. Спасибо вам большое.
13: Спасибо.
12: Что бы вы хотели пожелать? Вот давайте так, что бы вы хотели пожелать сейчас нашим слушательницам? Нас сейчас слушает практически вся страна. Это Радио России, главное радио страны.
13: Ну, я хотел бы пожелать, чтобы был всегда мир и любовь в семье, и рождались здоровые дети, которых, конечно, правильно воспитывали. Я желаю всем рожать достаточно рано для того, чтобы дети увидели молодых еще родителей, рожать много, чтобы семьи были большие, чтобы было много-много-много-много детей. Это большое счастье, когда много детей. Всем здоровья.
12: Спасибо вам большое. Вам крепкого здоровья, Роман Георгиевич. Спасибо.
13: Спасибо.
12: Всего доброго. До свидания. В беседе принимал участие главный специалист по акушерству Минздрава России, директор Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии имени академика Краснопольского, доктор медицинских наук, профессор Роман Георгиевич Шмаков. Уважаемые слушатели, я напоминаю, что посмотреть документальный фильм «Мама, это я» о новейших медицинских технологиях, которые помогают женщине стать мамой, а малышу появиться на свет, вы можете в соцсетях кинокомпании RTDoc, это Russia Today Doc, или на моих страницах в соцсетях, там я тоже разместила ссылки на этот фильм. У микрофона была Ольга Копылова. Всем здоровья!
10: Посоветуйте доктор.
11: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
0: Радио России. Честное слово.
14: И все.
0: Реклама. Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы.
14: Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
15: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
16: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
17: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Атакованный в СУ теплоход «Черное море» был самый обычный мирный контейнеровоз, перевозящий гражданскую продукцию. Сильные дожди, ливни, грозы, град и шквалистые усиления ветра ожидаются 2 августа в Свердловской области. И оранжевый уровень погодной опасности начал действовать на территории столичного региона. Далее подробнее. Вооруженные силы России усилиями группировки войск «Восток» освободили село Любицкое Запорожской области, сообщает Министерство обороны. На подразделение «Запад» взяли под контроль Ольговку в Харьковской области. Группировка войск «Центр» заняла более выгодные рубежи и позиции. Подразделения «Север» и «Юг» за сутки улучшили тактическое положение. Суточные потери противника в зоне СВО составили 1330 военнослужащих. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 15 управляемых авиационных бомб и 743 БПЛА самолетного типа, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Теплоход «Янина», принадлежащий компании «Фиска», входит в контур госкомпании «Росатом». В ночь на субботу получил повреждения в результате атаки двух морских дронов в СУ и затонул в 130 милях от Новороссийска. Все 17 членов экипажа были спасены, сообщил глава «Росатом» Алексей Лихачев. Он подчеркнул, что это был самый обычный мирный контейнеровоз, шедший в международных водах и привозящий гражданскую продукцию от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов. Подобную атаку, иначе как пиратство и морской разбой, трактовать невозможно, заявил глава госкорпорации. По его словам, к спасательной операции была привлечена морская авиация Черноморского флота и интернациональный экипаж судна во главе с капитаном, гражданином Республики Египет. «Стена огня» – так очевидцы описывают ситуацию на военных объектах в украинской столице и ее пригородах. Там пылают предприятия военно-промышленного комплекса, склады и объекты энергетики, связанные с ВСУ. Под ударом практически вся территория Украины, как сообщили в нашей Минобороны, цели поражены.

0: ракеты ФПИ и «Гром». Тут также разрабатывают навигационные системы для беспилотников большой дальности, которые выпускает «Файерпойнт». Киевский завод «Буревестник». Здесь выпускают электронные компоненты для БПЛА различной дальности и радиолокационную технику для ВСУ. Поражено и одно из предприятий компании «Файерпойнт». Занимается производством боевых частей для крылатых ракет «Фламинго». Здесь также хранятся химические компоненты для изготовления твердотопливных ускорителей. Предприятие «Киев-25» производит комплексы «Реплима». Поражено место сборки и хранения БПЛА различных типов, в том числе беспилотников, перехватчиков, нескольких модификаций. В Киевской области удар нанесен по логистическому центру «Вишневая». Здесь принимают, хранят агрегаты для беспилотников и собирают БПЛА различной дальности действия. Поражена АЗС «Укрнафта» в Киевском районе Березники и предприятие «Укроборонпром». Выпускает, модернизирует и ремонтирует практически весь спектр вооружения, военной техники и боеприпасов для ВСУ. Здесь возник масштабный пожар. В Деснянском районе Киева поражена ТЭЦ номер 6. Удары нанесены по логистическим объектам ВСУ в Павлограде, Полтаве и Днепропетровске, Кривом Роге и Краматорске, Черниговской и Николаевской областях. Армия России атаковала дронами и объекты морской логистики Украины. Эти кадры предоставила Минобороны. Удары нанесли по трем морским судам, которые участвовали в транспортировке вооружения и имущества военного назначения. Поражены два сухогруза, находившиеся в Черном море южнее Одессы. Также нанесен удар по грузовому судну на рейде порта Черноморск с применением баражирующего боеприпаса «Ланцет». Объективный контроль подтвердил поражение целей. В общей сложности за неделю под удары попало 31 судно, которое использовали украинские военные.
1: Сильные дожди, ливни, грозы, град и шквалистые усиления ветра до 25 метров в секунду ожидаются 2 августа в Свердловской области. Об этом сообщили в региональном главном управлении МЧС. По данным уральских синоптиков, температура воздуха в регионе ночью 2 августа составит плюс 11-16 градусов, днем плюс 18-23 градуса. Оранжевый уровень погодной опасности начал действовать на территории Москвы из-за прогнозируемого в течение дня сильной жары. Об этом сообщили в гидрометцентре. Температура воздуха в течение сегодняшнего дня может подняться до плюс 30 градусов, а в воскресенье до плюс 31, что подпадает под критерии метеорологического явления сильная жара. Синоптики отметили, что оранжевый уровень, предупреждающий об опасной погоде с вероятностью стихийных бедствий, будет действовать до 16 часов воскресенья. Уже к вечеру в воскресенье местами в московском регионе пройдут грозовые дожди, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, август жарким не будет, температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы.
2: Большую часть воскресенья характер метеоусловий существенно не изменится. Ожидается переменная облачность без осадков. Лишь вечером, где-то после 18-19 часов с приближением холодного атмосферного фронта северо-запада, небо нахмурится и прошумят кое-где скоротечные грозовые дожди. Под утро плюс 15-18, ну и в дневные часы завтра воздух успеет прогреться до плюс 28-31 градуса. Август в центральной России, за исключением первой пентады, напомню, жарким уже не будет. Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы, но разве что с незначительным на полградуса градус ее превышением. Я напомню, что для Москвы норма ночью для августа это плюс 12, днем плюс 21,5, ну и дождей выпадет около нормы, которая составляет 78 миллиметров.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты стартовал матч второго тура российской премьер-лиги по футболу между Тольяттинским «Акроном» и Казанским «Рубином». В первом тайме счет пока не открыт 0-0. Стамбульский «Галатасарай» достиг договоренности по условиям контракта с полузащитником московского футбольного «Локомотива» Алексеем Батраковым. Об этом сообщают турецкие СМИ. Отмечается, что между клубами начались официальные переговоры по трансферу 21-летнего россиянина. Ростов и Рязань-ВДВ разошлись миром со счетом 0-0 в матче 15-го тура чемпионата России по футболу среди женских команд. Ростовчанки занимают 11-е место в турнирной таблице, рязанский клуб на предпоследней 12-й позиции. Андрей Миронов назначен главным тренером Сочи. Об этом сообщает пресс-служба клуба континентальной хоккейной лиги. Южане в прошлом сезоне заняли последнее место в западной конференции по итогам регулярного чемпионата. Салават Юлаев официально объявил об уходе из команды 34-летнего обладателя Кубка Стэнли, нападающего.

0: Евгения Кузнецова по истечении срока контракта. Об этом сообщается на сайте уфимского клуба континентальной хоккейной лиги. Тем временем Новосибирская Сибирь по соглашению сторон расторгла договор с 35-летним канадским форвардом Энди Андреевым. Михаил Бастраков победил в триатлоне на спартакиаде народов России в Уфе. Серебро завоевал Денис Колобродов, бронзу Павел Сорокин. У женщин лучшей стала Диана Исакова. А среди велогонщиков в индивидуальной гонке с раздельным стартом на время не было равных Саве Новикову. Второй результат продемонстрировал Кирилл Миллер, третий – Виктор Бугаенко. У женщин золото Анастасии Самсоновой. Мария Егорова и Мария Лазуренко вышли в финал этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Барнауле. Они в полуфинале были сильнее Вероники Плотниковой и Елизаветы Губиной со счетом 2-0. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Погода. Во Владивостоке 2 августа дождь плюс 21, в Хабаровске облачно с прояснениями плюс 30, в Благовещенске переменная облачность плюс 28, в Чите небольшой дождь плюс 24, в Улан-Удэ небольшой дождь плюс 26, в Иркутске небольшой дождь плюс 27, в Симферополе ясно плюс 31, так же как и в Севастополе. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура ночи плюс 16, днем плюс 21. В Москве в воскресенье ожидается ясная погода. Температура ночью плюс 19, днем плюс 29. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Стихотворцы обоймы военной.
2: Когда идет специальная военная операция, когда уже появились новые окопные поэты, новые фронтовые поэты, ну, без них как-то нельзя. И мы решили, что в каждой серии будет еще третий поэт. Это участник специальной военной операции.
1: Писатель Юрий Поляков. В программе «Позиция». В воскресенье в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда.
3: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: «Слушаем».
3: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11.10 по московскому времени. «Радио России». Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
4: Виражи времени.
5: Пока мы боль чужую чувствуем, пока живет в нас сострадание, пока мечтаем мы и буйствуем, есть в нашей жизни оправдание. –

Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа Андрея Дементьева «Виражи времени». У микрофона журналист Анна Пугач-Дементьева. Постоянные слушатели знают, что обычно лето мы отмечали творческими отчетами Андрея Дементьева перед своими слушателями, перед своими читателями, поскольку это было связано с его днем рождения. День рождения поэта – это действительно всегда праздник. И концерты были праздничные. В Москве, Твери, на малой родине поэта, в других городах. Прошло время. Сейчас из праздничных концертов они превратились в концерты памяти, вечера памяти. Но все продолжается. И поэзия, и музыка, и слушатели, и читатели. Особенно радостно мне это сказать, потому что в Москве, в Доме музыки, прошел вечер памяти. Это был вечер светлый, вечер признания в любви друг к другу между артистами и зрителями. Очевидно, все соскучились. Так долго не было этих встреч. И сегодня мне бы хотелось, чтобы вы послушали запись этого вечера из Дома музыки, первую часть его. Если раньше концерты Дементьева вел его друг Иосиф Кобзон, 30 лет он был ведущим концертов, то эту традицию перенял талантливый молодой певец, композитор, поэт, музыкант, друг, молодой друг Андрея Дементьева, Марк Тишман. Давайте послушаем первую часть этого концерта.

Дорогие друзья, наш вечер открыли гости из старинного русского города. Владимирский русский оркестр, художественный руководитель и дирижер, заслуженный деятель искусств России Анатолий Антонов. Именно во Владимире актер и режиссер Владимир Лаптев с музыкантами и солистами оркестра создали литературно-музыкальный спектакль, посвященный творчеству Андрея Дмитриевича Дементьева. И сегодня поэзия Андрея Дементьева здесь, на этой сцене, в Доме музыки, в театральном зале в Москве, соединит и артистов из Владимира, и музыкантов, и популярных артистов театра, кино, эстрады, которых вы знаете и любите. Я уверен, что сегодня наш вечер будет наполнен не только поэзией, музыкой, но и добром. Потому что такова личность поэта. Нас всех собрал этот человек, Андрей Дементьев. Невозможно говорить о нем в прошедшем времени, был, вот, дружил, нет. Андрей Дмитриевич продолжает быть с нами. Я уверен, с каждым из вас, если вы здесь. Потому что, уйдя, как бы, надеюсь, в лучший из миров, он продолжает с нами говорить. Говорить своими стихами. И, как мне кажется, этот разговор перешел в иное качество. Потому что сегодня мы уже не можем его обнять, прийти на его вечер, пожать его руку, поговорить с ним. И он говорит с нами, не знаю, может быть, из вечности. И говорит своим словом, говорит своей мыслью, говорит своей ни на кого не похожей интонацией. Такой прозрачной, такой прямой, такой чистой, такой порой мягкой, порой пронзительной. И в его интонации есть такая близость, что каждый, кто читает стихи Дементьева, считает его своим близким человеком. И поэтому давайте будем считать, что сегодня здесь в зале все собрались друзья. И те, кто знал лично Андрея Дмитриевича, и те, кто знал и любил его стихи. Пусть это будет вечер друзей Андрея Дементьева. Не случайно этот вечер мы назвали «Мир держится на добрых людях». Это не только, возможно, формула жизни Андрея Дементьева. Это сегодня его призыв, мне кажется, к нам, ко всем. Мир держится на добрых людях, не на агрессии и зле. Если доброты не будет, то ничего не будет на земле. Мир держится на сострадании, а не на важности пустой. Вот кто-то свет потемкам дарит, чтобы зарить жизнь красотой. Мир держится на милосердии, а не на выгоде и лжи. Никто из нас не минит смерти, а потому добро творить спеши. Быть может, все это наивно, но вижу я в который раз, как над землей бушуют ливни, чтоб смыть скопившуюся грязь, а наше время чистить надо. Скопилось столько в нем дерьма, насилия, лжи, вражды и смрада, что скоро все сойдут с ума. Так пусть в нас совесть не убудет, и правда не сорвется вниз. Мир держится на мудрых людях, как держится при солнце жизнь. А как вы знаете, я уже сказал, Андрей Дмитриевич очень любил свою малую родину, Тверь. Он всегда говорил: «Я тверской». Он обожал Волгу, он обожал тверяков. Он чувствовал такую связь со своим домом. И многие мечты, связанные с Тверью, осуществились. И одним из этих желаний был дом поэзии. И вот в Твери есть единственный в России дом поэзии Андрея Дементьева. Да, это заслуживает аплодисментов. Те, кто был в этом месте, знают, что это удивительное место. Место силы сегодняшних молодых поэтов, потому что там проходят выставки, мастер-классы, конференции. Туда приезжают и маститые деятели культуры, искусства, литераторы. Но самое главное, что туда приезжают молодые поэты со всей страны. Когда-то начатый Андреем Дмитриевичем конкурс молодых поэтов «Зеленый листок» и по сей день ежегодно проходит в Доме поэзии Андрея Дементьева. Ничего этого не было бы, если бы не муза Андрея Дементьева. Женщина, которая может гордиться тем, что ей, наверное, посвящено, ну, не знаю. Другие музы могут спорить, но сотни стихов Андрей Дмитриевич посвятил своей супруге, которая сегодня стоит во главе Дома поэзии и вообще делает все, что возможно, и даже больше для того, чтобы имя Андрея Дементьева звучало в полный голос. Анна Давыдовна Пугач-Дементьева, и она сегодня здесь. Естественно, здесь, потому что все это организовал. Я говорю, но похоже, что со вступлением
я в силу своих способностей справился. Теперь прозвучит первая песня, и Андрей Дмитриевич всегда говорил, что и он, и его жизнь, и его поэзия начинаются из его отчего дома, из Волги, из Твери, из той земли, из тех людей. И поэтому, конечно, первая песня, которая прозвучит, это песня, которая так и называется «Отчий дом». Музыка Евгения Мартынова, стихи Андрея Дементьева. «Отчий дом» на сцене группа «Республика».

Много стихотворений Андрей Дмитриевич посвятил своей малой родине, детству, проведенному в родительском доме, и двум любимым и родным людям, которые стали его первыми учителями — отцу и матери. Отец привил маленькому Андрюше любовь к литературе, а благодаря маме и дедушке он с детства полюбил музыку. Андрей Дмитриевич рассказывал, как в их деревянном доме, тогда еще в городе Калинине, который сейчас называется Тверью, собирались каждый вечер гости и слушали, как мама и дедушка на два голоса очень красиво поют народные песни и русские романсы. Сидя на диване, слушал их и маленький Андрюша. А когда он вырос и стал большим поэтом, то он написал потрясающие стихи к песням, которые ныне любимы миллионами. А сейчас мы хотим исполнить песню, которую, может быть, кто-то из вас не слышал, но наверняка она вам очень понравится. Она невероятно красивая и душевная. Стихи Андрея Дементьева, музыка Резвана Садырханова «Памяти мамы».

0: Группа «Республика». Спасибо, ребята. Немного еще расскажу вам о Твери, вдруг кто-то не был. Вообще приезжайте, приезжайте в Дом поэзии, приезжайте на ежегодный Дементьев фест, который проходит всегда там плюс-минус в день рождения Андрея Дементьева. Вы знаете, день рождения Андрея Дементьева 16 июля. И что особенно приятно, я обожаю въезжать в Тверь, потому что навигатор, когда ведет к Дому поэзии, всегда говорит, там через какое-то количество метров поверните на улицу Андрея Дементьева. И это такое удовольствие знать, что есть улица Андрея Дементьева, Дом поэзии. Видеть, что в одном из самых живописных мест на набережной Волги в Твери, на набережной Степана Разина, стоит памятник Андрею Дементьеву. И молодые люди сделали это местом своего сбора. Приходят, фотографируются, просто там проводят время. Там так устроен этот памятник, что рядом можно прочитать строки из стихотворений Андрея Дмитриевича. Поэтому добро пожаловать в Тверь. Но если вы не едете в Тверь, то Тверь приезжает к вам. И сейчас я приглашаю на сцену человека, артиста, которого очень любил Андрей Дементьев. И когда он еще был совсем юным и не всем известным, теперь он много снимается в кино, в сериалах. Естественно, он играет на сцене Тверского театра драмы. Я приглашаю на сцену Тараса Кузьмина.
1: Я родился на Волге, где в погожие дни нас баюкали волны и будили они. Я вставал на рассвете, лодку брал и айда. Только волны да ветер, может, знали, куда. Выходил, где хотелось, шел созвездием трав, падал в мяту и вереск, от восторга устав. Слушал утренний гомон и вечернюю тишь, лес смотрел в сотни окон из-под зелени крыш. Я любил его очень за приветливый нрав, за бессонницу сосен и безмолвие трав. Я родился на Волге, где в погожие дни нас баюкали волны и будили они.
0: Тарас, браво! У меня к тебе вопрос по географии. Скажи, пожалуйста, а Тверь — это Нижняя или Верхняя Волга?
2: Это Верхняя Волга, и в Тверской области находится исток Волги, где можно одной ногой стоять на левом берегу Волги, второй на правом. Приезжайте туда обязательно.
0: А Евгений Мартынов, он родился в районе Нижней Волги, насколько я знаю.
2: Да.
0: И Валентина Толкунова родилась тоже на Нижней Волге.
2: Ну, на Волге рождаются самые талантливые люди, ты к этому ведешь.
0: Я веду к тому,
2: что... Я тоже родился на Волге просто, если мы об этом...
0: Но я родился на Каспии, куда Волга впадает, поэтому соглашусь с тобой.
2: Ну да.
0: Есть песня, которая называется «А я без Волги просто не могу». И как раз стихи Дементьева «Верхняя Волга», музыка Мартынова «Нижняя Волга». И одно из пронзительных исполнений было исполнение Валентины Толкуновой. Она родилась тоже на Нижней Волге. А сегодня эту песню нам представит солистка Владимирского русского оркестра Светлана Балашова.
2: Встречайте.

Андрей Дмитриевич не мог без Волги и не мог без музыки. Он был очень музыкальным человеком. Возможно, поэтому такое количество его стихов стало популярными песнями. Но абсолютно верно, вот ребята из группы «Республика» сказали, что в семье Андрея Дементьева много пели, это была музыкальная семья. Мама имела прекрасный голос и пела в самодеятельной опере. Дедушка пел в церковном хоре. А знаете ли вы, что у Андрея Дмитриевича была и итальянская кровь? Кто-то, может быть, и знает. У него даже есть стихи «Во мне есть капля итальянской крови». Прапрадед поделился ей со мной. Ее хватило, чтобы выгнуть брови и волосы взбить темною волной. Но мне кажется, еще этой итальянской крови хватило для того, чтобы в юности и в молодости у Дементьева был очень красивый голос. И в школе его называли «наш Лемешев», потому что Лемешев тоже тверской. Его, значит, проводили аналогию. Прекрасно пел и даже собирался поступать в музыкальное училище. Но что-то в какой-то момент не сложилось. Разные версии порой выдавал Андрей Дмитриевич, но основная все-таки была, что поэзия уже к тому времени полностью им овладела, любовь к поэзии. Тем не менее, он восхищался голосами, восхищался красивыми голосами, дружил с музыкантами прекрасными, дружил с Галиной Вишневской и Мстиславом Ростроповичем. Многими восхищался, многие пели песни на его стихи, и этим парнем, его голосом, я знаю точно, он восхищался. Я приглашаю на сцену певца, друга Андрея Дементьева, замечательный голос из Санкт-Петербурга, Евгений Южин.

И даже в тяжкий смертный час назло сомнением и обида свою любовь

Спасибо огромное Андрею Дементьеву и Евгению Мартынову за эту песню, за эту эпохальную, невероятную песню. Вы знаете, дорогие друзья, наверное, 13 лет назад судьба мне подарила это великое счастье. Я иначе называть никогда не могу. Это великое счастье знакомства с выдающимся человеком Андреем Дементьевым. Это случилось на Северном Кавказе, в Кисловодске, на даче Шаляпина, который он был на протяжении долгих десятилетий председателем попечительского совета. И мы, молодые ребята, собирались со всей страны, чтобы отдать дань Федору Ивановичу Шаляпину, встречали нашего великого современника. Андрей Дмитриевич принимал участие в таких невероятных, теплых, таких дружественных наших застольях. Это было настолько искренне, настолько по-дружески. Я помню, когда-то он мне сказал: «Мой молодой друг». И я эту фразу на всю жизнь вот здесь в сердце храню. Я сейчас хочу исполнить песню, обязательно песню, которую мне посчастливилось благодаря и Андрею Дмитриевичу, и Раймонду Паусу, который музыку написал. «Даже если ты уйдешь, не поверю в это».

0: Евгений Южин. Мы в самом начале сказали, что вот этот замечательный оркестр не случайно здесь сегодня, потому что именно во Владимире год назад был поставлен такой литературно-музыкальный спектакль по стихам и песням Андрея Дементьева. И он идет с невероятными аншлагами, он очень востребован, на него никогда невозможно купить билеты. С удовольствием приглашаю сюда на сцену человека, артиста, режиссера, который задумал сделать этот спектакль во Владимире. Это заслуженный работник культуры России, заслуженный артист Эстонии Владимир Лаптев.
1: Дорогие друзья, у меня в руках сборник Андрея Дементьева, который называется «Я продолжаю влюбляться в тебя». Эту книжку мне подарила с дарственной надписью Анна Давыдовна. Я, конечно, очень этому рад, и эта книжечка для меня является сегодня настольной книжкой, потому что я люблю поэзию, я люблю много читать, и потом профессия обязывает. Вы знаете, эта книжка особенная. Дело в том, что здесь много стихов, которые, я бы назвал словом таким нехорошим, может, проблемные, о сегодняшнем окружении нас, о сегодняшней жизни, о нашей родине, о Советском Союзе, которого теперь нет. И вот звучала песня «Матери», а я хочу вам прочесть очень короткое стихотворение, которое называется «Отец». «Отец мой сдает, и тревожная старость уже начинает справлять торжество. От силы былой так немного осталось. Я с грустью смотрю на отца своего и прячу печаль, и смеюсь, беззаботно стараясь внезапно не выдать себя. Он, словно поняв, поднимается бодро, как позднее солнце в конце октября. Мы долгие годы в разлуке с ним были, старались друг друга понять до конца. Года, как тяжелые камни, побили веселое, доброе сердце отца. Когда он идет по знакомой дороге, и я выхожу, чтобы встретить его, то сердце сжимается в поздней тревоге, уйдет, и уже впереди никого.
2: У Андрея Дмитриевича есть романс, называется «Сумерки».

0: не виделись.
1: Закончилась первая часть концерта памяти Андрея Дементьева, который прошел в Доме музыки в Москве. Вечер вел замечательный артист, композитор, поэт, певец Марк Тишман. В следующую субботу вы услышите вторую часть этого вечера. Я прощаюсь с вами. До следующей субботы. Анна Пугач-Дементьева и режиссер программы Ольга Чепатуркина.
2: Никогда ни о чем не жалейте вдогонку. Если то, что случилось, нельзя изменить, как записку из прошлого грусть свою скомкав, с этим прошлым порвите непрочную нить. Никогда не жалейте о том, что случилось, или о том, что случиться не может уже. Лишь бы озеро вашей души не мутилось, да надежды, как птицы, парили в душе. Не жалейте своей доброты и участия, даже если за все вам усмешка в ответ. Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство. Не жалейте, что вам не досталось их бед. Никогда, никогда, ни о чем не жалейте. Поздно начали вы или рано ушли. Кто-то пусть гениально играет на флейте, но ведь песни берет он из вашей души. Никогда, никогда, ни о чем не жалейте. Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви. Пусть другой гениально играет на флейте, но еще гениальнее слушали вы.
3: Радио России. Струны оперы. Реклама.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Еще два села в зоне СВО перешли под контроль российских войск. ФСБ задержало в Рязанской и Вологодской областях двух граждан России по подозрению в государственной измене в пользу Киева. И до 30 миллиметров осадков может выпасть в Санкт-Петербурге в воскресенье 2 августа. Далее подробнее. Подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий установили контроль над Ольговкой в Харьковской области. На группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника и овладела селом Любицкое Запорожской области, говорится в сообщении Министерства обороны. Освобождение Любицкого позволило российским военным расширить плацдарм на реке Верхняя Терса. Создаются условия для продвижения в Запорожской области, отмечает Министерство обороны. Оперативно-тактическая авиация авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерии, группировок войск вооруженных сил России, поражены места производства, хранения БПЛА и комплектующих к ним. Также ударом подверглись позиции ВСУ в 152 районах, сообщает российское оборонное ведомство. ФСБ задержала в Рязанской и Вологодской областях двух граждан России по подозрению в государственной измене в пользу Киева, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Один из задержанных – житель Рязанской области – инициативно установил контакт с украинской военной разведкой для получения помощи в переходе на сторону ВСУ и участия в боевых действиях против вооруженных сил России. Второй подозреваемый был задержан в Великоустюгском округе Вологодской области. По данным спецслужбы, он был завербован сотрудником Службы безопасности Украины и оказывал помощь украинским вербовщикам в поиске лиц для совершения диверсии террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры региона. Задержанные дают признательные показания.
0: Задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в измене государству. Со мной связался пользователь Телеграма под никнеймом. Он предложил сделать две фотки памятников с надписью и 5 надписей на стене тоже. После чего он мне предложил поджечь релейные шкафы, вышки и поезда, от чего я отказался. Затем он мне предложил искать исполнителей на поджог военкомата в Уфе.
6: Россия за последние годы провела масштабную модернизацию поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов. Число зданий, требующих капремонта, снизилось в полтора раза, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время посещения Республиканского консультативно-диагностического центра в Кызыле.
7: В первую очередь хочу сказать, что президентская программа

0: на сегодняшний день производит наша промышленность. Мы сделали достаточно большую работу для того, чтобы замещать соответствующие приборы. Это непросто, потому что те приборы компаний, фирм, которые себя хорошо зарекомендовали, непросто заместить, но уже около 70% на уровне оказания таких услуг производится в России. И также хочу сказать, что у нас совокупно около 20 тысяч новых объектов. Это очень хороший результат. Самое главное, что люди это чувствуют. Но хочу сказать об одном. Вашу профессию, дорогие друзья, никто не заменит. Ни искусственный интеллект, ни помощники, ни возможности записи или консультации онлайн. Врач – это основа системы здравоохранения. И я бы хотел от всей души вас, дорогие друзья, поблагодарить за то, что вы делаете, то, что вы помогаете людям в сложных ситуациях, лечите, дарите им здоровье. Но от всей души пожелать вам то, что вы дарите своим пациентам. Крепчайшего здоровья.
1: Тыва – это уже второй регион, который глава правительства посещает в рамках своей поездки по Дальнему Востоку и Сибири. До этого Мишустин побывал в Якутии. США и Израиль готовят масштабный удар по энергетической инфраструктуре Ирана. На ней возможно уже в эти выходные. Как сообщает источник CBS, бомбардировки должны стать одними из самых сильных за последнее время. В частности, могут быть атакованы ядерные объекты в Натанзе. Об этом пишет CNN. По данным Axios, Трамп еще не отдал окончательный приказ, хотя ранее источник Wall Street Journal сообщал, что решение якобы уже принято.
2: Мы просто хотим победить, понимаете? Мы просто хотим победить. Мы их разгромили, их флот, армию. Но это не значит, что у них нет вообще никаких возможностей. У них есть кое-какие, но очень мало. Все просто, у них не может быть ядерного оружия. У Ирана его не будет, иначе Ближний Восток был бы уже уничтожен. Если бы я не остановил сделку Обамы, у них было бы ядерное оружие. Я считаю, что Израиля больше бы не было с нами, как и большей части Ближнего Востока и, возможно, других стран. Эти люди сумасшедшие, поэтому у них не может быть ядерного оружия, и они его не получат.
1: В Тегеране планы Вашингтона назвали безумием и заявили, что в случае атаки готовы дать США и Израилю мощный масштабный ответ. Обещают также атаковать энергетическую инфраструктуру штатов в регионе, а также критические для Израиля объекты. До 30 миллиметров осадков может выпасть в Санкт-Петербурге в воскресенье 2 августа. Утром и в начале дня город снова накроют дожди, сообщил в своем телеграм-канале главный синоптик северной столицы Александр Колесов. По его словам, кроме дождя, ожидается умеренный ветер и температура в районе плюс 20 градусов.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается матч второго тура российской премьер-лиги по футболу между тольяттинским «Акроном» и казанским «Рубином». Во втором тайме счет 2-1 в пользу казанцев, в которых отличились Андерсона Ройо и Мирлин Даку. У тольяттинского клуба мяч забил Арсений Дмитриев. Московский ЦСКА обыграл самарские крылья Советов со счетом 4-1 в матче 15-го тура чемпионата России по футболу среди женских команд. Ранее Ростов и Рязань в ДВР зашлись миром 0-0. Россиянки Екатерина Живлаченко, Екатерина Глазкова, Марина Рубцова и Валентина Плаксина завоевали бронзовые медали в соревнованиях четверок без рулевого на чемпионате Европы по академической гребле в Италии. Победили британки. Адмирал заключил соглашение с Владиславом Цицурой. Об этом сообщает пресс-служба Владивостокского клуба континентальной хоккейной лиги. 26-летний форвард подписал контракт на 2 сезона. Блокирующая Елизавета Фетисова, которая ранее была вызвана в состав сборной России по волейболу перед товарищескими матчами со сборной Сербии, не сможет выступить за национальную команду 5 и 7 августа и пропускает сборы в Новогорске из-за травмы плеча. Сборы и контрольные поединки также пропустит доигровщица национальной команды Арина Федоровцева. Арина Рижнова и Елизавета Луткова вышли в финал этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Барнауле. Они в полуфинале взяли верх над Екатериной Храмцовой и Анной Савельевой со счетом 2-0. У мужчин финалистами стали Игорь Величко и Валентин Кануников, которые обыграли Тараса Мыскева и Максима Сиволапа 2-0. Михаил Быстраков и Диана Исакова победили в триатлоне на спартакиаде народов России в Уфе. А в индивидуальной велогонке с раздельным стартом на время не было равных Саве Новикову и Анастасии Самсоновой. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца.

0: конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-56-01.
2: Погода. В Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 30, в Твери небольшой дождь, плюс 29, в Ярославле небольшой дождь, плюс 30, в Тамбове малооблачно, плюс 30, в Липецке ясно, плюс 29, в Воронеже ясно, плюс 30, в Смоленске небольшой дождь и плюс 27. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 16, днем плюс 21. В Москве в воскресенье ожидается ясная погода, температура ночью плюс 19, днем плюс 29. Ветер западный 5-9 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.
1: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
3: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
1: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM.
4: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
5: Меня поразило, что тема миграции вдруг занялся Институт социологии РАН, и он какие-то рекомендации разрабатывает. Не экономики, не имеет никакого отношения к безопасности. Миграция – это у нас все-таки экономика, безопасность. Почему социология? Мне непонятно. Я подумал, скорее всего, заказчики, лоббисты миграционные, просто пошли по принципу, где дешевле, там и лучше. Какая разница, РАН же написано. Дело в том, что как только было принято окончательное решение по оргнабору на 27 год, было понятно, что пошли стоны, стенания по поводу бизнеса, по поводу малого и среднего предпринимательства. Ну, все что угодно. Самая главная задача сегодня – остановить оргнабор.
4: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг.
1: Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Радио России. Полевая почта Радио России.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Полевая почта» Радио России. Это программа для тех, кто сейчас работает в зоне специальной военной операции и их родных. Ваши письма приходят на наш почтовый адрес, голосовые сообщения на мессенджеры. Наши координаты вы слышите в эфире Радио России. Сегодня я вам их напомню. Меня зовут Алексей Певчев. Гость нашей сегодняшней программы – музыкант, поэт, сценарист, автор проекта «Поэт Кудеяр» Михаил Олейников. И его песни уже звучали в эфире программы «Полевая почта» Радио России. Сегодня у нас появилась возможность пообщаться поподробнее. Михаил, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, радиослушатели. Очень приятно.
0: Михаил, вот все ваше творчество, оно проникнуто любовью к родине. И вы сами с Рязанщины, из есенинских мест, получается. Расскажите, пожалуйста, о вашем крае.
1: Я живу в Милославском районе, сейчас уже называется Милославский округ, в одинаковой отдаленности от Тульской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской области. Ну, от города Рязань, города Тула. И у нас протекает Дон, он берет начало в Новомосковске, и уже через нас, из нашего округа протекает, и поэтому очень часто мы выезжаем на природу, на Тихий Дон, и живу я в частном доме. Семья, трое детей, всегда на связи с землей. Летом у меня сезон заготовки веников в баню, всегда какое-то строительство идет бесконечное. Поэтому, как бы тут, когда живешь на земле, патриотизм, он ежедневно присутствует, без этого никуда.
0: А песни, вот скажите, когда вы начали писать и вообще, что вас инициировало на ваши песни?
1: Песни я начал писать еще в школьные годы, когда учился в школе. Сначала были стихотворения просто такие детские, потом я начал учиться в музыкальной школе по классу гитары, и сразу как-то и мелодии стали появляться. А когда музыкальную школу закончил, уже какие-то азы получил, прям песни получались. Ну, мне проще писать песни сразу. То есть не стихи не ложить на музыку, а сразу одновременно вся эта курс получается. Но есть такие, когда и сначала стихи, потом появляется песня. Вот, в школьные годы начал писать. В музыкальной школе на выпускном впервые собрал свою группу небольшую, одноразовую, как бы на одно выступление. С выпускниками мы собрались и мои песни исполнили. Увидел реакцию людей, людям понравилось, и как-то вот какой-то получил вдохновение, какой-то толчок на дальнейшее действие в творческом плане. И вот дальше уже собирал группы, писал песни. Ну, все как-то само собой получается. То есть никаких специальных случаев у меня там в жизни не произошло. Просто как-то вот хотелось. И у меня есть кумир, да, ну, как и у многих, это Виктор Цой. Я вырос на песне группы «Кино» и всегда как-то вот смотрел концерты, слушал песни, и мне хотелось вот тоже свое. И даже когда уже создавал группы, мы выступали. Старшие товарищи, музыканты, которые поопытнее, постарше, они мне всегда советовали, нужно петь кавера. Нужно петь кавера, потому что твои песни никто не знает, они никому не нужны. Это все, ты занимаешься бестолковым делом. Я всегда настаивал на том, что сейчас не знают, а через 2-3 концерта уже будут знать. И всегда настаивал на том, чтобы петь свой авторский материал. И вот так как-то шло само себе.
0: Михаил, а когда, в какой момент вы поняли, что вам необходимо оказаться на Донбассе, в Луганске, в Новороссии, то есть что в этих местах песни ваши нужны?
1: Ну, впервые я оказался в Новороссии, в Донецкой Народной, Луганской Народной Республике еще до 22-го года, то есть это где-то 18-й, 19-й, 20-й год мы ездили каждый год в составе казачьего ансамбля «Станица правоохранной» под руководством нашего руководителя Сергея Захарова. И нас отправляли сначала от области, вроде бы как вступать перед мирными жителями, чтобы людям немного скрасить их тяжелые дни. И как-то и получалось у нас и перед бойцами выступать, и солдаты приходили. Ну, на тот момент это были еще ополченцы. А после 22-го года, уже как бы я там уже был, поэтому уже много что видел, много что понимал, и как-то не было у меня сомнений, когда предложили съездить. Поехали. Первый раз мы поехали тоже с Сергеем Захаровым, как и сольную программу я отвозил, и составил с ним как дуэт ансамбль. Это мы ездили на выборы президента, выступали на предвыборных этих всяких участках. Это была Херсонская область, Чаплинка была, Новая Каховка. Вот. Тоже много что видел. Не люблю слушать со стороны мнения, всегда мне хочется своими глазами посмотреть, пообщаться с людьми, сделать свои выводы. Поэтому мне интересно такие поездки.
0: Понятно. Давайте начнем знакомство с вашей музыкой, с вашими песнями. Песня «Доброе утро», пожалуйста, представьте ее.
1: «Доброе утро» — это песня, как раз-таки получила вдохновение после поездок туда, после общения с ребятами. И ни для кого не секрет, да, что наших солдат называют орками. Как бы такая пропаганда за ленточкой пытается навязать такой ярлык. И поэтому песня «Доброе утро», она появилась как бы в такой иронии. Там слова в песне есть. Мы добрые орки с открытой душой. Доброе утро, мы из России. И как бы вот эта фраза «Доброе утро, мы из России», она тоже очень часто мелькала среди наших бойцов. Написал песню «Доброе утро» и показал ее своему другу. На тот момент мы вместе с ним участвовали в проект движения патриотической песни. Мы с ним финалисты этого проекта. Владимир Властьянов. Сейчас он автор федерального музыкального лейбла «Звутера». Может быть, слышали. Это тоже такой проект для бойцов, для ветеранов СВО. То есть, как бы, вот с ним совместно мы как бы записали эту песню «Доброе утро». Вот она есть на всех площадках, можете ее услышать. Она про иронию, про самую иронию, о том, что нас называют орками, но мы-то знаем все равно, что мы как бы с русской, доброй душой, пусть мы злые орки для всех людей, там, да, для нашего противника, для нашего неприятеля, но на самом деле мы с хорошей, доброй миссией защищаем людей.
0: Давайте послушаем. Михаил Олейников, песня называется «Доброе утро».

0: Это была песня в исполнении гостя нашей сегодняшней программы, музыканта, поэта, сценариста, автора проекта «Поэт Кудеяр» Михаил Олейников. Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. И сейчас я напомню вам наши координаты для ваших писем и музыкальных заявок. Для голосовых сообщений 8-910-444-91-59. Электронный адрес polesobaka.radioru.ru. И почтовый адрес 125-040, Москва, 5-я улица Ямского поля, 19/21, Радио России. Программа «Полевая почта» Радио России. Михаил, вы довольно давно начали посещать зону специальной военной операции, еще до того, как специальная военная операция началась. Люди, вот, с которыми вы там общались, вот какие-то встречи, которые вам запомнились, реакция на ваши песни, вот как их воспринимали. Наверное, друзей там у вас немало. Вот расскажите, пожалуйста, про них.
1: Мне больше всего запомнился молодой парень. При первой поездке мы познакомились. Он показывал нам фотографии с первых дней боевых действий. И на фотографии там было человек 20. И вот он, типа, вот этого нет, этого уже нет, этого тоже нет. Ну, вот мы вдвоем остались. А парню, как бы, вот где-то там 20 с небольшим, то есть вот ему там 17 исполнилось, и он еще до наступления 18 лет уже начал участвовать, принимать участие за свой дом и за все. И он работал в Доме культуры, звукорежиссером, по выходным. Суббота, воскресенье он в Доме культуры, а в дни он в окопах. То есть вот это при первой поездке меня поразило. И у него погибла вся семья, разрушился взрыв, дал дом. Жить ему было негде, поэтому там в будние дни он жил в окопах, как на передовой, да, там, первой линии. А на выходных он работал и жил в ДК, в Доме культуры. Это вот при самой первой поездке, и я тогда уже много выводов сделал. А про мирных жителей могу сказать. Ну, конечно, люди нас встречали как звезд. Вот нам было поразительно то, что мы не такой на тот момент были известный ансамбль, и нигде мы еще особо-то и не выступали. А нас встречали, как будто, я не знаю, кто там приехал, какие звезды приехали. То есть Лепсоль там. Ну, то есть люди не видели вообще, ну, очень давно ничего хорошего не видели. И нам они были рады. Это было приятно. Поэтому, когда поступали предложения съездить, то потом еще, и мы, естественно, не отказывались. И не было страха никакого. Люди там живут, они же как-то живут, а мы что, хуже? То есть и мы тоже выживем, и все будет нормально.
0: А вот, может быть, какая-то у вас есть наиболее запоминающаяся реакция на ваши песни, когда вы выступали перед бойцами?
1: Во-первых, они же когда слышат впервые эти песни, и они потом подходят и говорят, блин, круто вообще, это ты написал, это вот так вот ты написал. Вот ты знаешь, просто... Я про войну песни писал уже давно, еще в школьное время я начинал писать там. Я очень люблю историю, увлекаюсь историей России. В ансамбле в нашем, в казачьем, весь авторский материал, он был мой, там и стихи, и песни, и казачьи, и как раз вот и гражданской войны, и белые движения, Красная армия. И всегда мне это как-то было близко, военной песни. А здесь много знакомых, во-первых, ветеранов чеченских компаний. Есть еще остались ветераны войны в Афганистане, и у меня есть песня, она «Запасная граната» называется, она еще не вышла, я тоже работаю над ней. И ветераны у себя, вот, допустим, в поселке, да, выступал еще раньше, вот эту песню исполняешь, ветераны Афганистана подходили, типа, да, действительно, вот откуда ты знаешь, что вот у нас там запасная граната. Ну, а я откуда-то как-то по фильмам, по историям, по общению. В армии, когда служил, у нас много офицеров было боевых, которые рассказывали про Афганистан, про Чечню, вот эти все истории. Я как-то себя все это впитываю и потом выдаю уже это в песнях, в стихотворениях. То есть я прежде, чем написать какую-то песню, какое-то стихотворение, я очень сильно пытаюсь вникнуть в тему, окунуться в историю, почитать, чтобы нигде не наврать, чтобы если это... Я пишу про какой-то населенный пункт, то чтобы действительно этот населенный пункт в это время был как-то там причастен к этой истории, там, в песне. Какие-то термины, да, называю лексикон, или как это сказать, сленг местный, да, там, у солдат, который использовался там. Все эти слова тоже, если туда ношу в песню, то я проверяю, действительно ли так говорили, или это из другого какого-то времени. То есть, чтобы не получилось, что...
0: Понятно. То есть у вас подход еще, да, конечно, помимо творческого, еще и довольно дотошный, что касается деталей. Следующая песня, которая у нас прозвучит, называется «Ветер знает». Вот, пожалуйста, пару слов про нее давайте.
1: «Ветер знает», но это песня о любви, наверное, о такой безответной любви, о разлуке. Я думаю, что сейчас тоже можно ее будет включить, потому что, когда я приезжаю выступать с концертами, не все 100% моих номеров, да, музыкальных и поэтических, они же не все про патриотизм, не все про войну. Это тоже очень сильно нагнетает, и это никому не нужно. Конечно, у меня очень много песен о любви, о какой-то гражданской лирике, о любовной лирике. И ребята, и мирные жители, и наши бойцы, они всегда принимают эти песни тоже. Им не хватает этого тоже. Этого тоже им нужно, и гражданской, и мирной лирике. Вот «Ветер знает» как раз-таки она об этом. Про безответную любовь, про разлуку.
0: Давайте послушаем. Песня называется «Ветер знает», Михаил Олейников. Ее исполняет ее автор, Михаил Олейников, и он же исполнитель.

Мы начинали с нуля, только ты и я. В буре и шторм переплывали моря. Но села на мель и висит на риф наша яхта любви. Вдруг стало тихо, и в этой полной тишине без лишней.

0: Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России, и сегодня в гостях музыкант, поэт, сценарист, автор проекта «Поэт Кудияр» Михаил Олейников. Песня в его исполнении «Ветер знает» сейчас прозвучала. Михаил, скажите, вот вы как раз проект «Кудияр», что это такое? Поясните, пожалуйста. У вас очень много возможностей для приложения своих сил, вы их реализовываете замечательным образом. Вот «Поэт Кудияр», что это?
1: «Поэт Кудияр» — это один из моих музыкальных проектов. У меня просто, я разносторонний в плане жанров и стилей. Основной проект, он, я больше делаю такой постгранж, рок. Но у меня очень много же, как я уже говорил, с программы казачьего ансамбля и народных песен, да, и казачьих песен. И вот я решил сделать проект «Поэт Кудияр», чтобы все эти песни в таком жанре, не смешивать их с основным, и они отдельно, отдельный карточек артиста, на площадках отдельно эти песни лежат, их можно там услышать. Почему Кудияр? Кудияр — это же ведь древний исторический персонаж, скорее всего, вымышленный. Это был казак, разбойник, наподобие Робин Гуда, такой честный разбойник. И в каждой губернии, да, сейчас в области, была своя легенда про Кудияр. И у нас тоже есть своя легенда. Вот и как раз в том месте, где я проживаю, где я живу, в Милославском округе Рязанской области, на берегу Дона, есть черный яр, так называемый. Там до сих пор сохранились большие такие камни, которые растут из земли, прямо на берегу Дона. И по легенде Кудияра, который жил в Рязанской области, казнили казаки за грабеж. Казнь казаков была такая, это как в куль и в Дон, и в воду. Ну, то есть в меток и на дно реки. Вот так его казнили на черном яру.
0: Ну, а мы сейчас послушаем песню под названием «Гой Еси». Это как раз проект «Кудияр». Давайте послушаем в исполнении Михаила Олейникова.

0: Это была песня «Гой Еси», проект «Кудияр». Это проект нашего сегодняшнего гостя, гостя программы «Полевая почта Радио России», музыканта, поэта, сценариста Михаила Олейникова. Вот он с нами на связи по телефону. Вы слушаете программу «Полевая почта Радио России», и сейчас я напомню вам наши координаты для ваших писем и музыкальных заявок. Для голосовых сообщений 8-910-444-91-59, электронный адрес polesobaka.radioru.ru и почтовый адрес 125-040, Москва, 5-я улица Ямского поля, 19/21, Радио России, программа «Полевая почта Радио России». Михаил, а вот еще то, что касается как раз и режиссуры. Спектакль ваш, хотел бы я узнать про ваш спектакль, называется «Герой из нашего двора». Вообще вот я про него узнал из вашего аккаунта в социальной сети. Мне очень нравится аккаунт, какой теплый у вас там, как вы про баню рассказываете, как веники собираете, как с семьей время проводите. И вот, ну, какой-то теплый такой очень аккаунт. И как раз вот про спектакль «Герой из нашего двора» я прочитал, сам спектакль еще не видел, поэтому несколько слов расскажите, пожалуйста, что это такое.
1: Меня позвали в совместную работу Воронежской общественной организации «Нижний». Они, у них появилась идея. Вот такая Юлия Смекалина, водитель этой организации, у нее появилась идея сделать такой патриотический проект «Герой из нашего двора», про наших героев современных, героев нашего времени, да, так называемых. Позвали меня сделать сценарий. Я начал как бы заниматься сценарием, потом появились еще больше, там у нас собралась команда людей. Это может спеть, это может танцевать. И все потихонечку сценарий обрастал все новыми артистами, новыми номерами. И вот у нас, когда, наверное, месяца два назад прошла премьера этого спектакля в Воронеже. Ну, очень хороший проект. Я подтянул туда еще Александра Гуско. Это суперфиналист «Голоса» в команде «Пелагея» в этом году. И он тоже автор, исполнитель. И вместе с ним мы прям будем делать вот в следующем году всю программу авторскую, вот никаких каверов не было. Все в стихах, песни все авторские, стихи авторские, и будет интересно. И если все получится, то, скорее всего, мы сможем, наверное, даже еще на видео все это записать качественно.
0: Понятно. Ну, в общем, я желаю вам удачи, чтобы все прошло как надо, все согласования и все репетиции, и прогоны, и, соответственно, премьера, и чтобы спектакль свое место занял в театральной жизни. И сейчас предлагаю я послушать песню «Солнце». Она звучала в одной из наших программ. Вы сказали, что вы выросли на музыке Виктора Цоя. И мне кажется, что вот эта песня, она будет очень здесь уместна. Я, в свою очередь, скажу, что 21 числа, в день рождения Виктора Цоя, я был на большом концерте группы «Кино». Это такой технологический проект, естественно, без Виктора Цоя, погибшего в 90-м году. И там в специальном секторе сидели парни, побывавшие на специальной военной операции. Многие из них были на колясках с протезами. Но вот они вставали и подпевали. Это было, конечно, такое зрелище очень пронзительное. Ну вот давайте песню послушаем, как Михаил Олейников сказал, на творчество его вдохновляла группа «Кино». И вот одна из таких песен, которая была инициирована Виктором Цоем и группой «Кино». Песня «Солнце».

0: Это была песня «Солнце» в исполнении гостя сегодняшней программы «Полевая почта Радио России», музыканта, поэта, сценариста, автора проекта «Поэт Кудияр» Михаила Олейникова. Он с нами на связи по телефону. Вы слушаете программу «Полевая почта Радио России», и сейчас я напомню вам наши координаты для ваших писем и музыкальных заявок. Для голосовых сообщений 8-910-444-91-59, электронный адрес polya@radioru.ru и почтовый адрес 125-040, Москва, 5-я улица Ямского поля, 19/21, Радио России, программа «Полевая почта Радио России». Вот я хотел отметить еще вашу песню «Синица». Вы ее записали до этого с заслуженным артистом России Виктором Сорокиным. Тоже хотелось бы сейчас поставить ее. Про нее расскажите, пожалуйста.
1: Ну, это вот как раз из проекта «Поэт Кудияр». И «Синица», она такая веселая песня, житейская, про свадьбу. Но она больше даже свадебная, скажем так. А Виктор Сорокин тоже один из моих современных кумиров по казачьей песне, по народной песне. И я ему написал, говорю: «Виктор, есть песня, очень хотел бы записать ее совместно». И он оказался обычным человеком нашим, русским, с открытой душой. Мы с ним записали вместе, аранжировку делали у него. Все получилось очень достойно, я считаю. И мы уже исполняли ее вживую вместе на Всероссийском фестивале имени Аверкина в городе Сасово, и нас встретили несколько тысяч зрителей, всем понравилось. И Виктор, он, ну, не каждый человек, мой как бы старший товарищ, всегда меня поддержит добрым советом, подскажет, как действовать.
0: Давайте послушаем проект нашего сегодняшнего гостя Михаила Олейникова, проект «Поэт Кудияр», а песня называется «Синица».

0: Это была песня проекта «Поэт Кудияр», нашего сегодняшнего гостя, гостя программы «Полевая почта Радио России» Михаила Олейникова. Он музыкант, поэт, сценарист. И его песня есть на многих интернет-площадках. Вы можете их послушать, скачать, если понравится. Мне кажется, они того очень заслуживают. Да, песня эта называется «Синица». Михаил, а у меня такой вопрос. У вас лейтмотивом, ну и вообще не то, что лейтмотивом, просто проходит очень часто общение с казаками. То есть у вас и в песне есть на эту тему, и вот в соцсетях вы про это пишете. Что вас связывает с казачеством?
1: В первую очередь, я автор текста, автор слов гимна Союза казачьей молодежи России. 12 лет отработал в казачьем ансамбле. Живу на Дону, поэтому очень много связывается, очень много знакомых, соответственно, в этом движении, так сказать.
0: А, Михаил, скажите, а вот там, где вы живете, на Рязанщине, приходится ли вам с вашими земляками разговаривать, общаться? Есть ли люди, кто побывал сейчас на фронте, вернулся? Ну, как-то вы взаимодействуете с этими людьми?
1: Да, общаемся, конечно. Ну и в отпуска приезжают ребята. Всегда общаемся и помогаем, чем можем. У нас есть организация такая, ну, как не организация, но люди собрались, называется «Поможем вместе». И машины отправляют, ну, не просто машины с гуманитаркой, а именно машины. Я тоже с ними всегда в коллаборациях и концерты делаем благотворительные. Делаем на концертах сбор помощи. Всегда помогаем. Без этого уже никуда. Они вот каждый второй, даже я думаю, семье коснулась этого.
0: Михаил, ну у нас осталась завершающая песня, песня, которая будет в финале нашей программы, прозвучит. Называется она «Небо русское». Вот, пожалуйста, несколько слов про нее скажите.
1: Ну, про «Небо русское» отдельно, наверное, это пока что мой, наверное, единственный хит, который вшел в народ. Для автора это важно, это выше, наверное, награда, когда песню начинают петь другие коллективы, другие исполнители. Но самый такой коллектив, который первым взял в свой репертуар, это ансамбль «Казачья доля». Это казачий ансамбль из Санкт-Петербурга. И московский казачий хор хотел взять ее себе в репертуар, пока мы с ним ведем переговоры по этому поводу. Ну, «Небо русское» — это про нас. И написана она была очень давно, еще, наверное, в 2010 году, до всех событий. И она никак не связана с чем-то. Чисто наш русский патриотизм.
0: Михаил, ну я желаю удачи вам, желаю, потому что у вас много проектов, и пишете песни, и постановки ваши. Желаю, чтобы ваш проект «Кудияр» развивался, чтобы спектакль «Герой из нашего двора» нашел своего зрителя, чтобы все у вас произошло гармонично. Ну и чтобы гармонично все было так, как вот я читаю в вашем аккаунте в соцсетях. Какое-то настоящее, такое вот пронзительное все время вас окружало, чтобы были здоровы ваши близкие, чтобы веники, которые вы так красиво описываете, тоже в нужном количестве возникали. Баня топилась, полный дом. Ну и, естественно, песен, чтобы поводов для вдохновения у вас было предостаточно. Поводов на мирные темы, конечно же.
1: Спасибо большое. Я тоже желаю всем радиослушателям, вам, Алексей, всего, конечно, мирного неба над головой, чтобы наконец-то уже победили мы, ребята, вернулись все домой, и чтобы полные залы собирать в мирных городах на своих концертах под чистым, спокойным небом. Это самое главное.
0: Ну и перед тем, как прозвучит финальная песня нашей программы под названием «Небо русское», я напомню, что гостем нашей сегодняшней встречи в рамках программы «Полевая почта Радио России» был музыкант, поэт, сценарист, автор проекта «Поэт Кудияр» Михаил Олейников. Вы слушали программу «Полевая почта Радио России». Ее провел для вас я, Алексей Певчев. Удачи!

0: Радио России. Радио России. Слушай. Радио России «Орел». Реклама.
1: Уроки безопасности. Совместный проект «Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
2: По дороге в общественные места проговорите с ребенком алгоритмы действий. Что делать, если потерялся? Кому обращаться за помощью? Обратите его внимание на тех, кто может ему помочь. Полицейский, охранник или взрослый с ребенком. Запоминайте, что интересует ребенка в торговом центре или на ярмарке. Это поможет в поисках. Вполне возможно, он специально сбежал в детскую комнату или магазин гаджетов. Не теряйте время. Сами обращайтесь к персоналу торгового центра. Сотрудники могут объявить о том, что произошло по громкой связи, а охранники свяжутся с коллегами по рации и сообщат приметы ребенка. Кроме того, попросите проконтролировать выходы, проверьте фудкорт и туалеты.
3: По данным оперативной сводки, в списках похищенного по-прежнему лидируют сотовые телефоны. Не давайте злоумышленникам возможности украсть ваши средства связи. Не оставляйте телефон без присмотра. Не упускайте его из виду. Не давайте телефон в руки незнакомым людям. Если вас просят позвонить, наберите номер сами. Соблюдайте эти простые правила, и предпосылки к преступлению просто исчезнут, и ваш мобильный телефон не достанется преступникам.
4: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
0: Реклама. Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Освобождение Любицкого позволило российским военным расширить плацдарм на реке Верхняя Терса. Сети автозаправочных станций повторно вводят лимиты на продажу бензина в Волгоградской области. И ни один из мигрантов, проникших в испанский анклав в Сеуту из Марокко, не достиг Испании. Далее подробнее. Вооруженные силы России усилиями группировки войск «Восток» освободили село Любицкое в Запорожской области, сообщает Министерство обороны. На подразделение «Запад» взяли под контроль Ольговку в Харьковской области. Освобождение Любицкого позволило российским военным расширить плацдарм на реке Верхняя Терса. Создаются условия для продвижения в Запорожской области, отмечает Министерство обороны. С освобождением Любицкого военнослужащих поздравил министр обороны Андрей Белоусов. Он отметил, что вооруженные силы России уверенно продвигаются вперед на запорожском направлении. Группировка войск «Центр» заняла более выгодные рубежи и позиции. Подразделения «Север» и «Юг» за сутки улучшили тактическое положение. Суточные потери противника в зоне СВО составили 1330 военнослужащих. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 15 управляемых авиационных бомб и 743 БПЛА самолетного типа, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Сети автозаправочных станций повторно вводят лимиты на продажу бензина в Волгоградской области в связи с резко возросшим спросом, сообщается в канале ВМАКСе Комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса региона. В сообщении говорится, что за одну транзакцию отпускают 40 литров бензина. Кроме того, компания «Лукойл» временно ввела ограничение на отпуск дизельного топлива в городской черте 60 литров на трассе 200. Уточняется, что компания «Газпром» отпускает дизельное топливо без ограничений. Власти региона отметили, что для сохранения стабильности на топливном рынке области принимаются все необходимые меры. Глава правительства Михаил Мишустин в Кызыле. Там он сегодня провел встречу с главой Тувы Владиславом Хвалыгом. Одной из главных тем стало развитие экономического потенциала республики, усиление промышленности, создание новых рабочих мест и выполнение целей нацпроектов. Премьер-министр особо подчеркнул важность выполнения программы социально-экономического развития, которая должна повысить качество жизни граждан.
6: Очень важно, чтобы выполнение, реализация программы, специальной программы, дала конкретные результаты. Но в первую очередь для повышения качества жизни тех людей, которые здесь проживают, и дала новый импульс для развития промышленности, индустриальных парков.
7: По итогу прошлого года мы вошли в топ-10 регионов России и достигли исторического максимума для нашей республики по вводу жилья – 460 тысяч квадратных метров. А город Кызыл занял первое место в стране по объему ввода жилья на душу населения.
5: Также Михаил Мишустин посетил завод «Восток», где производят железобетонные изделия. Я ознакомился с проектами по добыче полезных металлов, такие как разработка месторождения лития, которое ведется в партнерстве с дочерними структурами Ростеха. Освоение этих запасов крайне важно для всей российской промышленности. Тыва – это уже второй регион, который глава правительства посещает в рамках своей поездки.

0: научный сотрудник Сибирского института геологии и минералогии имени Соболева профессор Михаил Буслов рассказал Вестям ФМ, что эта информация требует проверки научным сообществом.
1: К этому надо в любом случае внимательно отнестись. Просто другое научное сообщество, другие организации про это могут и не знать еще. Это может быть, то есть опубликовано на сайте, но дальше надо смотреть, видите, нужна аналитика, нужно смотреть, на чем это обосновано и так далее. В любом случае, если это не научная статья, опубликованная в журнале, то есть это должна быть пройти рецензия, тогда к этому нужно относиться очень серьезно. Любая публикация проходит рецензию, и там, ну, достаточно, как говорится, правда выясняется во многом. Сейчас, когда мы или выходим на самое большое, или на самое мелкое, там находится, соответственно, соединение, которое раньше пропускали, не было возможности, ну, технологических, просто их изучить. А сейчас такие вещи вполне могут быть открыты. Но вот таких соединений, которые найдены, может быть единица, и, ну, как говорится, от них общий суммарный толк будет в целом никакой. Но для науки это очень интересно.
0: Ни один из мигрантов, проникших в испанский анклав в Сеуту из Марокко, не достиг Испании, сообщает агентство Европресс со ссылкой на источники в испанском правительстве. Там отметили, что целостность шенгенской зоны гарантирована, так как при въезде применяют двойной фильтр. Первый раз документы проверяют на границе с Марокко, а второй уже на материковой части страны. В пятницу президент Сеуты заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко. Телеканал RTVE со ссылкой на МВД Испании сообщал, что более 48 тысяч нелегальных мигрантов уже вернулись в Марокко. Ранее сообщалось, что европейские политики предложили временно ограничить участие Испании в шенгенской зоне на фоне миграционного кризиса в Сеуте. С таким предложением выступили премьер-министр Италии и министр внутренних дел Финляндии. Еще несколько европейских стран также рассматривают этот вопрос. Сильные дожди, ливни, грозы, град и шквалистые усиления ветра до 25 метров в секунду ожидаются 2 августа в Свердловской области, сообщили в региональном главном управлении МЧС. По данным уральских синоптиков, температура воздуха в регионе ночью 2 августа составит плюс 11-16 градусов, днем плюс 18-23. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
2: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи 2-го тура. И казанский «Рубин» не только что нанес поражение тольяттинскому «Акрону» в гостевом матче. Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 2-1 в пользу гостей. У победителей отличились Андерсон Ароя и Мерлин Даку. В составе хозяев гол забил 19-летний Арсений Дмитриев, для которого этот мяч стал дебютным в РПЛ. Одержавшая первую победу в сезоне казанская команда в следующем туре 9 августа примет Оренбург, а потерпевшие второе поражение тольяттинцы днем ранее на выезде встретятся с московским «Локомотивом». Ну а в ближайшее время в 16:15 по Москве стартует еще один матч. ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов». Нападающие московского футбольного «Спартака» Левай Гарсия и Манфред Угальде могут покинуть команду в случае трансфера из казанского «Рубина» Мерлинда Даку. По данным портала «Метарейтингс», Гарсии интересуется несколько клубов из Саудовской Аравии, а агенты Угальде продолжают попытки найти костариканцу новую команду в Латинской Америке. При этом официальных предложений в «Спартак» по обоим форвардам пока не поступало. Россиянки Екатерина Живлаченко и Екатерина Глаз Марина Рубцова и Валентина Плаксина завоевали бронзовые медали в соревнованиях четверок без рулевого на чемпионате Европы по академической гребле в Италии. Победили в данном виде британки. Андрей Миронов назначен новым главным тренером Сочи. Об этом сообщает пресс-служба клуба континентальной хоккейной лиги. Южане в прошлом сезоне заняли последнее место в западной конференции по итогам регулярного чемпионата. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
3: Погода.
0: В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 23. В Великом Новгороде временами дождь, плюс 22. В Челябинске дождь, плюс 19. В Рязани ясно, плюс 30. В Краснодаре ясно, плюс 35. В Майкопе ясно, плюс 34. В Ставрополе малооблачно, плюс 32. В Нальчике ясно.

0: плюс 31, Донецкий ясно плюс 30. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 16, днем плюс 21. В Москве в воскресенье ожидается ясная погода, температура ночью плюс 19, днем плюс 29. Ветер западный 5-9 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.
1: Триумфаторы. В программе «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
2: Очередной выпуск программы полностью посвящен обладателям Всероссийской джазовой премии 2026 года. Прозвучат записи Игоря Бутмана, Алины Янгибарян, Московского джазового оркестра, ЛРК-трио, Олега Акуратова, Гасана Багирова, Антона Чекурова и легендарного Алексея Козлова.
1: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана. Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
3: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
1: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15.35 по Москве и в 14.35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
5: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
6: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
7: Театр у микрофона. Из собрания Гостелерадиофонда.
8: Добрый вечер, дорогие друзья. Спектакль, который вы можете послушать сегодня и завтра в это же время, мы приурочили к 170-летию со дня рождения Джорджа Бернарда Шоу. «Пигмалион» – радиоверсия спектакля Государственного академического малого театра. Часть первая. Полковник Пикеринг, ваш выход.
9: Когда проведешь, подобно мне, большую половину жизни в скитаниях по экзотическим странам, в изучении индийских наречий и доживешь до седых волос, невольно приходишь к выводу, что жизнь очень занятная штука. Вот, например, какая интересная задача перевоспитывать человека. Не надо далеко ходить за примерами. Моему приятелю Генри Хиггинсу, взявшему на себя такую задачу, пришлось пережить в 20 веке нечто похожее на историю, происшедшую с древнегреческим скульптором Пигмалионом. Вы, может быть, забыли эту легенду? Рассказывают, что Пигмалион изваял статую молодой девушки такой необычайной красоты, которая заставила его немедленно влюбиться в нее. Страсть скульптора была так сильна, что зажгла даже холодный мрамор. Статуя ожила, и Пигмалион стал счастливым мужем своей Галатеи. Так он назвал девушку со скульптур. А теперь послушайте историю моего друга Хиггинса. Как-то на площади Ковенгарден меня захватил внезапно хлынувший проливной летний дождь. Пешеходы искали пристанище под порталом собора Святого Павла, я последовал их примеру. У цоколя на маленькой скамеечке пристроилась невероятно грязная девушка со всклокоченными волосами, на которых возвышалась смешная соломенная шляпка. Увидев меня, цветочница усиленно стала предлагать мне купить у нее цветочек. Тогда один из прохожих посоветовал ей быть поосторожнее. позади стоит человек, который записал все, что она говорила. Поднялся невообразимый шум. Публика приняла джентльмена с блокнотом за полицейского агента и вступила за цветочницу. Девушка кричала, что она порядочная, издавая при этом самые нечленораздельные звуки. Возбуждение толпы увеличилось еще больше, когда джентльмен, прежде чем отвечать на предлагаемые вопросы, стал говорить каждому из присутствующих, откуда тот родом и где воспитывался. Неизвестно, чем бы все это кончилось, но в разгар скандала дождь перестал, и публика стала быстро расходиться. Я был так заинтересован, что остановил джентльмена с блокнотом вопросом. Разрешите спросить?
10: Наука о произношении.
9: Я понимаю.
10: Это моя профессия. Я могу определить человека с точностью до 6 миль.
9: Но что?
10: Да, да, да. А в Лондоне до 2. А в некоторых случаях до 2 улиц.
11: Ну да, мошенник, постыдился бы заниматься такими делами.
9: Перестань, девочка. И на это можно жить.
10: Великолепно. Ведь наше время, это время выскочек. Люди начинают свою карьеру с 80 фунтами где-нибудь в предместье, окончают миллионами с фешенебельным особняком в самом центре. И они стремятся скрыть свое произношение. Но выдают себя, как только откроют рот. И вот я могу их научить.
11: Не учил бы их, а ко мне чего пристал?
10: Женщина! Прекратите ваши омерзительные звуки или ищите себе пристанище в другой церкви.
11: Где хочу, там стою. Имею право.
10: Что это такое? Помните, что вы человек, наделенный божественным даром члена раздельной речи. Что ваш родной язык — это язык Библии. Шекспира, Милтона. А вы тут каркаете, как обозленная ворона. Боже мой, какие восхитительные звуки! Вы видите это существо? Пожалуйста, прислушайтесь к ее уличному жаргону, который до конца дней удержит ее в сточной канаве. И вот у меня она через 3 месяца смогла бы сойти за герцогиню. Более того, я бы мог достать ей место горничной или нет, скажем так, продавщицы цветов в цветочном магазине. Вот этим я и занимаюсь со своими новоиспеченными миллионерами. Остаток заработка трачу на научные изыскания в области фонетики, а главное, увлекаюсь поэзией в духе Милтона.
9: Я сам исследователь индийских наречий.
10: Позвольте, позвольте. Так вы же должны знать полковника Пикеринга, автора разговорного санскрита.
9: Полковник Пикеринг? Это я.
10: А кто вы? Генри Хиггинс, автор универсального алфавита Хиггинса.
9: Так ведь я же приехал из Индии, чтобы познакомиться с вами.
10: А я собирался отправиться в Индию, чтобы познакомиться с вами.
9: Где вы живете?
10: Уимпл-стрит 27А.
9: Я остановился в Картон-отеле. Пойдемте ко мне поболтаем.
10: Да, да.
9: Какой
10: да.
9: Необыкновенный случай.
10: Такси.
11: Купите, пожалуйста, купите цветочек, купите, пожалуйста. Нечем за ночлег заплатить.
9: К сожалению, у меня действительно нет мелочи.
10: Какая скверная лгунья говорила, что у нее есть чем разменять золотой.
11: Набить бы вам гвоздей в брюхо. Ну вот, купите все, да, 6 пенсов, всю корзину.
10: Вот, получите.
9: Хиггинс бросил в корзину цветочницы горсть монет, и мы весело направились в Картон-отель. На другой день утром, когда мы с Хиггинсом сидели в его кабинете лаборатории на Уимпл-стрит, в комнату нерешительно вошла экономка Генри, миссис Пирс.
12: Мистер Хиггинс, вас хочет видеть вот эта молодая особа.
10: Вот эта девушка? Да позвольте, миссис Пирс. Миссис Пирс! Так это же та девушка, которую я записал вчера около церкви. Да нет, я знаю все подробности жаргона лисограф. Она меня не интересует. Уходите, уходите, вы мне не нужны.
12: Уходите, девочка.
11: Не задавайте. Вы еще не знаете, зачем я пришла?
13: Миссис Пирс.
11: Вы ему сказали, что я приехала в такси.
12: Глупости, девочка. Мистеру Хиггинсу неинтересно знать, на чем ты приехала. Уходи.
11: Ох, какие мы важные. Однако он не брезгует давать уроки. А? Сам вчера говорил. А я пришла сюда не за одолжением. Пожалуйста, если мои деньги недостаточно хороши, я могу пойти в другое место.
10: Что такое? Что такое? Для кого недостаточно хороши?
11: Для вас.
10: Что?
11: А, теперь понимает. Я пришла брать уроки. Вот что. Да. И платить за них. Вот. Вот. Так что вы, пожалуйста, не думайте.
10: Однако, ну, что же вы хотите, чтобы я вам сказал?
11: Вы могли бы предложить мне сесть, раз я к вам по делу.
10: Пикеринг, как вы думаете, действительно предложить этой дрянной девчонке сесть или... Или... Пошла вон!
11: Ой, вы! Эй, вы не смейте!
10: Успокойтесь!
13: Успокойтесь!
10: Да что вам, собственно, нужно, девочка моя?
11: Я хочу быть леди в цветочном магазине. Я не хочу больше продавать цветы на улице. А меня не хотят брать, потому что, видите ли, пока я не буду выражаться благородно. Он говорил вчера, что он может меня научить. Я и пришла, чтобы он меня научил. Я ему платить хочу, а он обращается со мной как с собакой.
12: Глупая девочка, неужели ты воображаешь, что можешь заплатить мистеру Хиггинсу?
11: А почему вы нет? Я не хуже вашего знаю, сколько стоят уроки. И я могу заплатить. Вот.
10: Сколько?
11: Вот это разговор. И я знала, что вы себе захотите вернуть деньги, которые мне вчера бросили в корзинку.
10: А ну-ка, садитесь.
11: Наконец-то вы решили быть со мной любезны.
10: Садитесь!
12: Садись, девочка, делай, что тебе говорят.
10: Не угодно ли вам присесть?
11: А что же могу?
10: Как вас зовут?
11: Лиза Дулиттл.
10: Ах, Лиза.
11: Лиза.
10: Лиза, Эльза, Бесси, Бет. Получили 7 конфет. Подви съели, стало 5. Как загадку разгадать?
11: Ох, не будьте дураками.
12: Нельзя. Нельзя так говорить с профессором.
11: Почему вам не...
10: Сколько же вы хотите платить?
11: Ну, я настоящую цену знаю.
10: Итак?
11: У меня есть знакомая. Она учится французскому языку и платит своему учителю 2 шиллинга в час.
10: Ага.
11: Ну так не хватит же у вас нахальства брать меня столько же, чтобы меня научить моему родному языку.
10: Это верно.
11: Так что больше 1 шиллинга я вам не дам. Вот, хотите, берите, хотите, не берите.
10: А вы знаете, Пикеринг, если взглянуть на этот шиллинг не как на шиллинг, а как на какую-то часть ежедневного заработка этой девчонки, мы получим что-то эквивалентное 60-70 гинеям, которые платит миллионер.
14: Каким же он?
10: Я вам сейчас скажу. Она мне предлагает, не ошибаюсь, шиллинг?
11: Да, вот.
10: Шиллинг, по-моему, 2 или 3 пятых. Ну, пускай 2 пятых ее ежедневного заработка. Так 2 пятых ежедневного дохода миллионера составляют 60 или 70 фунтов стерлингов. Это 60 фунтов стерлингов. Клянусь честью, я никогда не получал такого гонорара за свои уроки.
11: Когда я вам предлагала 60 фунтов. А когда я вам говорил это? Где возьму так много?
14: Не плачь. Не плачь, глупая девочка, никто твоих денег не тронет.
11: Как не тронет, как не тронет?
10: А да, зато вас тронут метлой, если вы не перестанете плакать.
11: Вот это все, что у меня есть. Что вы на меня так кричите, как будто вы мой отец?
10: Я стану с вами обращаться хуже, чем два отца, если соглашусь давать уроки. Ну, садитесь, садитесь. И ох, ох, и возьмите вот это. Это носовой платок. Для того, чтобы вытирать слезы на глазах и вообще то место на лице, где вы ощущаете влагу. Ну, вытрите, вытрите. Нет, нет, это перчатка, это носовой платок. Вы не путаете одно с другим, если желаете быть леди из магазина.
11: Ой,
10: ой, ой, ой, ой, ой. Хиггинс, да.
15: А меня это заинтересовало.
10: А что именно?
15: Вчера вы ручались выдать эту девочку через 6 месяцев за герцогиню на рауте у посланника. Так вот, держу пари на все расходы, связанные с этим экспериментом, что у вас ничего не выйдет.
10: Что такое?
15: Да, я и уроки оплачу.
11: Вот хороший человек.
10: Поистине неотразимо. Она так потрясающе вульгарна. Так чудовищно грязна.
11: Умывалась, мылом умывалась сегодня.
14: Зачем вы толкаете мистера Хиггинса на эту глупость?
10: А что такое жизнь, как не ряд вдохновенных глупостей? Важно только все их уметь осуществить. Ведь удобный случай попадается не каждый день. Надо только его не упускать. Не упускать, не упускать.
16: Пикеринг! Решено! Я сделаю герцогиню из этой подзаборной заморашки. Да. Да. Через 6 месяцев. Через 3. Если у нее хороший слух, покажите уши.
10: Другое? Рот, язык. Через 3 месяца.
16: Через 3 месяца я поведу ее куда хотите и выдам за кого хотите. И мы начнем сейчас. Сию минуту. Миссис Пирс, сначала вымойте ее хорошенько. Зеленым мылом, если туалет ей не поможет. Плита у вас хорошо топится?
14: Да, сэр, но как
16: же теперь
14: я...
16: снимайте и сжигайте с нее все это тряпье. Сжигайте, сжигайте, миссис Пирс. Позвоните в магазин, пускай ей привезут то, что одеться, а до тех пор заверните ее в оверточную бумагу.
11: Я вам не позволю, я порядочная девушка.
10: Ну, берите же, берите же, миссис Пирс. Если она станет кусаться, вздуйте ее как следует.
16: Да хватайте же, миссис Пирс, хватайте же.
14: Сэр, но куда же я ее дену?
16: Как это куда? Ну, мусорный ящик.
17: Хиггинс, будьте благоразумны.
14: В самом деле, мистер Хиггинс, вам следует быть благоразумнее. Нельзя же так топтать. Живое существо.
16: Я топчу живое существо.
17: Дорогая моя миссис Пирс, дорогой мой Пикеринг, у меня не было намерения топтать кого бы то ни было. Единственное, о чем я вас прошу, это быть добрыми к этой девушке, чтобы помочь ей перейти в новую жизнь. Если я говорю неясно, то только от того, что счажу ее деликатность и вашу.
14: Вы когда-нибудь что-нибудь подобное слышали, сэр?
17: Никогда, миссис. Никогда.
16: А что такое? Что такое? В чем дело?
14: Дело в том, сэр, что нельзя подбирать живую девушку, как камень на морском берегу.
16: Почему нельзя?
14: Почему нельзя? Но вы же о ней ничего не знаете. Кто она? Откуда? Кто ее родители? Может быть, девочка замужем?
11: А черта с два, кто на мне женится?
16: А черта с два, кто на ней женится? Но имейте в виду, Элиза, еще до тех пор, пока вы кончите курс учения у меня, все улицы Лондона будут усеяны трупами мужчин, застрелившихся из-за любви к вам.
11: Он спятил, я ухожу. Не буду я учиться у сумасшедшего.
16: Ах, вот как? Я сумасшедший? Миссис Пирс, гоните ее, не давайте ей новых платьев.
14: Подождите, мистер Хиггинс, подождите. Девочка, иди домой и скажи твоим родителям, чтобы за тобой лучше смотрели.
11: У меня нет родителей.
14: Ну, мать у тебя есть?
11: Нет, у меня матери, у меня мачеха. Она меня выгнала, но я не боюсь, я без нее обойдусь.
15: Нет у нее никого, тащите ее наверх, тащите ее, миссис Пирс.
14: Мистер Хиггинс, ну будьте же, наконец, рассудительны. Куда я должна ее деть? Сколько я должна ей платить жалование?
15: Да на кой черт ей деньги? Она, пожалуй, запьет, если их получит.
11: А, ну, так врать! Я никогда ни капли водки не пила. Пожалуйста, вот вам, не нужно мне ничего, я ухожу.
15: Элиза, Элиза, стойте. Идите сюда, дорогая Элиза, садитесь вот сюда. Хотите конфетку?
11: Ага.
15: Конфетку.
11: Нет, нет.
15: Почему?
11: Не хочу, не Почему? Хочу, не хочу. Я не знаю, что вы такое туда положили.
15: Нет, доверие за доверие. Смотрите, я кладу в рот одну конфетку, пожалуйста, кушайте другую. Вот, вы ежедневно будете получать почки таких конфет, будете питаться одними конфетами.
11: Я бы не стал бы есть, только я слишком хорошо воспитана, чтобы плеваться.
15: Конечно, конечно. Скажите, Элиза, вы сюда приехали в такси?
11: Я, да.
15: Так вот, вы ежедневно будете кататься в такси по городу, куда хотите вы. Подумайте, подумайте об этом, Элиза.
14: Мистер Хиггинс, вы ее искушаете. Остань. Это нехорошо. Девочка должна подумать о будущем.
15: Не надо будет думать о будущем, когда будущего никакого не будет. Думать о шоколаде, о золоте, о бриллиантах.
11: Не нужно.
15: О бриллиантах.
11: Не нужно мне ни шоколаду, ни бриллиантов. Я не за этим пришла. Я порядочная. Такой я стану.
15: Да, да, такой я останетесь под руководством миссис Пирс. Вот, вот. И потом выйдете замуж за гвардейского офицера, сына маркиза с усами, бородой, в эполетах, в мундире, которого отец прогонит за женитьбу на вас, а потом простит, приняв во внимание вашу чудную внешность и великолепную душу.
18: Вы меня извините, Хиггинс, но миссис Пирс совершенно права.
15: Пикеринг.
18: Девушка должна отчетливо понимать, что за эксперимент вы хотите над ней проделать.
15: Да не может она понимать, потому что она... А мы разве понимаем, что мы делаем? И вообще, делали бы мы хоть что-нибудь, если бы мы понимали?
18: Это очень остроумно, Хиггинс, но недостаточно благоразумно. Выслушайте меня, мисс Дулиттл.
11: Мисс? Мисс?
15: Пикеринг, вы офицер! Вы должны понимать, что ей в ее состоянии надо только приказывать! Элиза! Сюда! Элиза! Вы будете жить в этом доме 6 месяцев. Будете учиться хорошо говорить по-английски, чтобы быть леди из магазина. И если вы в течение этих месяцев будете хорошо себя вести... Вам дадут есть и пить сколько хотите и положат спать в настоящей спальной. Но если вы будете ленивы, непослушны, то миссис Пирс положит вас спать в кладовку с черными тараканами и будет ежедневно бить метлой. А через 6 месяцев вы, роскошно одетая, поедете в Букингемский дворец на прием к королю. И если король заметит, что вы не настоящая леди, вас везут в лондонский Тауэр, где отрубят вам голову. А если обман не будет обнаружен, дадут 7 шиллингов 6 пенсов, чтобы начать новую жизнь в качестве леди из магазина. И если вы от этого откажетесь, будете злая девчонка, и ангелы будут лить о вас слезы. Фу, вот. Довольны ли вы мной, дорогой мой Пикеринг? Можно ли выражаться проще и яснее, миссис Пирс?
14: Но все-таки, сэр, я думаю, будет лучше, если вы позволите мне поговорить с девочкой наедине.
15: Да, да, в ванну, тащите ее в ванну.
14: Пойдем, Элиза. Ты не понимаешь профессора. По дороге я тебе все объясню.
15: Девочка?
14: Ничего, пойдем, девочка.
11: Ничего, ничего, ничего, я не боюсь.
15: В ванну.
11: Я здесь все равно не останусь, если мне не понравится.
15: Ступай в ванну.
11: Я вам не дам... Меня бить метлой. Я порядочная девушка. Никогда не имела дела с полицией. И не буду. И не пойду я в этот ваш Букингемский дворец, если мне там за это отрубят голову. Я порядочная девушка. Ух, если бы я только знала, в какую историю я тут с вами вдряпаюсь, я бы сюда не пришла никогда, я порядочная.
10: Фу! Вы меня извините, Хиггинс, за откровенный вопрос. Скажите, вы порядочный человек по отношению к женщине?
16: Что? А вы когда-нибудь видели мужчину, который был бы порядочным в отношении женщин?
10: Да, и очень часто.
16: А я нет.
10: Хиггинс, вы отлично понимаете, о чем я хочу сказать.
16: В чем дело? В чем дело?
10: Надеюсь, это само собой разумеется, что вы, ну, не воспользуетесь ее положением.
16: Что? Этим существом?
15: Пикеринг, Пикеринг, табу, клянусь вам, табу.
16: Ну, как, миссис Пирс, все в порядке?
14: Мистер Хиггинс, неприятности уже начинаются.
16: А что такое?
14: Пришел мусорщик Альфред Дулиттл и хочет вас видеть.
16: Пожалуйста.
14: Он говорит, что вы насильно держите у себя в доме его дочь.
10: Однако,
16: попросить этого негодяя войти.
14: Как? Дулиттл, сэр.
17: Да-да.
16: Профессор Хиггинс, это я.
17: Здравствуйте, профессор.
16: Здравствуйте, Дулиттл. Садитесь.
17: А я к вам по делу, профессор.
16: Что вам нужно, Дулиттл?
17: А мне нужна моя дочь. Вот что мне нужно. Вы понимаете.
16: Я понимаю, она же ваша дочь. Не думайте же вы, что она кому-нибудь нужна, кроме вас.
17: Ага.
16: Я очень рад, что у вас осталась хоть капля родственного чувства. Ваша дочь наверху. Берите ее. Берите и убирайтесь. Вы что же думаете, в самом деле, что я стану заботиться о вашей дочери больше вас?
17: Ну, послушайте, профессор, разве это разумно? Разве это честно обрушиваться так на человека? Девчонка принадлежит мне. Теперь она у вас. А как же насчет меня?
16: Ваша дочь имела сегодня утром наглость явиться ко мне и требовать, чтобы я ее учил хорошо говорить по-английски. Чтобы она могла быть леди из магазина. Вот этот джентльмен и моя экономка свидетели. Как смеете вы врываться ко мне и шантажировать меня? Это шантаж, чтобы выманивать деньги. Я звоню в полицию.
17: Пожалуйста. Разве я у вас попросил хоть медный грош?
16: Что?
17: Ага. Пусует этот джентльмен. Сказал ей хоть слово о деньгах.
16: Дулиттл, сознайтесь, вы нарочно подослали ее ко мне.
17: Клянусь богом и не думал. Присягаю на Библии, не видал я этой девчонки больше 2 месяцев.
16: А как же вы узнали, что она здесь?
17: А я вам все расскажу, если вы только дадите мне вставить хоть одно словечко. Я готов рассказать вам все. Я очень хочу рассказать. Я жду, чтобы рассказать.
15: Пикеринг, Пикеринг. У этого негодяя природный дар риторики. Вы обратили внимание на ритмическое построение его речи?
16: Я готов рассказать вам. Я хочу рассказать вам. Я жду, чтобы рассказать вам. Сантиментальная риторика. Это уэльское происхождение сказывается в нем. Оно также обнаруживает его нечестность и лживость.
10: Я прошу вас, Хиггинс, я сам из Уэльс.
16: Прости, я никак не думал.
17: А дело было так. Лиска взяла с собой мальчишку прокатиться в такси, сына своей квартирной хозяйки. А мальчишка торчал здесь поблизости, но думал проехать с ней в такси обратно. Когда Лиска узнала, что вы, ну, собираетесь оставить ее здесь...
10: Что такое?
17: Да. Она послала мальчишку домой за своими вещами. Ну и вот мальчишка мне и рассказал, как было дело. И я спрашиваю вас, джентльмены, что я, как отец, должен был чувствовать и предпринять. Я говорю, мальчишке, принеси эти вещи мне. И вот я принес эти вещи сюда, чтобы услужить вам, выказать себя поприятнее, вот и все.
16: А что там много вещей?
17: Музыкальный инструментик, хозяин, несколько картинок, побрякушки всякие, птичья клетка. А вот платье, она сказала, ей не надо.
16: Я не знаю, как быть.
17: А что же я мог из этого заключить, хозяин? Вот спрашиваю вас, как родители, что мне оставалось думать?
16: Позвольте, я ничего не понимаю. Так что же вы утверждаете, что вы пришли сюда для того, чтобы спасти ее от зла худшего, чем смерть?
17: Вот, профессор, вот так оно и есть.
10: Постойте, Хиггинс.
16: А почему вы принесли сюда ее вещи, если собираетесь взять ее отсюда?
19: А раз я сказал хоть слово, что собираюсь ее отсюда взять, хоть одно словечко.
16: Да, да, и вы возьмете
19: ее.
16: Возьмете.
19: Нет.
16: Возьмете.
19: Нет, профессор.
16: Я звоню миссис Питт.
19: Да нет, не такой я человек, чтобы становиться на дороге у своего собственного ребенка. Перед ней карьера, пожалуйста.
16: Миссис Пирс, этот человек отец Элис.
19: Вот.
16: Пришел сюда для того, чтобы взять ее у нас. Пожалуйста, отдайте ему ее.
19: Нет, тут недоразумение. Эй, профессор.
14: Мистер Хиггинс, он не может взять ее с собой.
19: Почему?
14: Вы же приказали сжечь всю ее одежду.
19: Вот это верно. Не могу же я вести девчонку по улице, как голую обезьяну. Сами посмотрите.
16: Позвольте, позвольте, вы отец, если ей не в чем идти, купите ей что-нибудь.
19: А где же платье, в котором она сюда пришла? Кто-то его сжег. Я или ваша хозяйка?
14: С вашего разрешения, домоправительница. Платье для вашей дочери заказаны. Они сейчас будут здесь, и вы возьмете ее домой. А подождать можете в кухне.
19: Профессор, что? Мы с вами светские люди.
16: Да, конечно, светские люди, конечно, светские люди. Миссис Пирс, я полагаю, вам все-таки лучше уйти отсюда.
14: Я тоже так думаю.
16: Слово предоставляется вам, мистер Дулиттл.
19: Очень вам благодарен, сэр. Ну, если говорить откровенно, вы мне чертовски нравитесь. Если Лиска вам нужна, пожалуйста, я не собираюсь тащить ее домой. То есть, видите, мы можем с вами прийти к соглашению. Лиска здоровая, красивая девушка. Вот как дочь она ни черта не стоит, это я вам прямо говорю. И все, что я хочу, получить то, что мне причитается, как отцу. Но не думайте вы, что я отпущу ее даром. Я вижу, вы человек настоящий. Ну что для вас 5 фунтов? И что для меня, Лиска?
16: Вы должны понять, Дулиттл, что намерения мистера Хиггинса совершенно честные.
19: Да, разумеется, честные. Если бы я думал иначе, я попросил бы 50 фунтов.
16: Так? Вы хотите сказать, что вы продали вашу дочь за 50 фунтов?
19: Нет, так просто я бы ее не продал бы. А вот чтобы услужить такому джентльмену, как вы, на все готов, уверяю вас.
16: Да что это такое? Да неужели же у вас нет никаких нравственных принципов?
19: Не могу я их себе позволить, сэр. И вы не могли бы, будь вы вот таким же бедняком, как я. Джентльмены, джентльмены. Ну, раз я хочу что-нибудь дурное сделать. Но если Лиска на этом деле заработает, почему же мне нельзя?
16: Я не знаю, как быть, Пикеринг. Конечно, было бы положительным преступлением против нравственности дать этому негодяю хоть одно только пенни, и все же в его требованиях я усматриваю наличие какой-то грубой справедливости.
19: Вот, вот это я и говорю. Отцовское сердце, так сказать.
16: Это чувство мне понятно.
19: Вот.
16: Но вряд ли будет правильно расценивать
19: Батла. Нет, не надо так.
16: Дулиттл.
19: Не говорите так. Не смотрите на это вот таким образом. Сядьте, джентльмен.
16: Что?
19: Сядьте.
16: Садитесь, Пикеринг.
19: Что я такое, джентльмен? Ну, нет, я вас спрашиваю, что я такое? Я один из недостойных бедняков. Вот что я такое. Подумайте, что это значит для человека? Это значит, что ему постоянно приходится сталкиваться с моралью обеспеченного класса. Если мне представляется случай хоть чем-нибудь поживиться, вечно повторяется та же история. Вы недостойны, поэтому ничего не получите. Но ведь мне нужно не меньше. Мне нужно больше достойного человека. Ем я не меньше его. Пьют вкус гораздо больше. Мне и поразвлечься нужно, потому что я человек мыслящий. Мне необходимо веселое общество, и песенка, и оркестр, когда меня разбирает тоска. А ведь за это с меня берут столько же, сколько с достойным. Что такое мораль обеспеченного класса? Отговорка, чтобы мне ничего не давать. Поэтому прошу вас, как двух джентльменов, не играйте вы со мной в эту игру. Я-то играю с вами в открытую. Я не пытаюсь притвориться достойным. Я недостойный. Таким хочу остаться. Мне это нравится, и дело с концом. Неужели же вы употребите во зло доверчивость бедного человека и станете с ним торговаться из-за цены его собственной дочери, которую он воспитал, кормил, одевал в поте лица своего и вырастил настолько, что она смогла заинтересовать вас обоих? Так разве 5 фунтов дорого? Смотрите и решайте, джентльмен.
20: Пикеринг, 3 месяца работы с этим человеком, и он может выбирать между кафедрой проповедника и портфелем министра.
21: Что вы на это скажете, Дуль?
19: Да нет, очень вам благодарен, сэр, это не для меня. Я слышал всех проповедников и премьер-министров, и скажу вам, собачья эта жизнь, с какой стороны ни возьми. Мое призвание — недостойная бедность. И вот если сравнивать одно положение общества с другим, то вот это. Да, на мой взгляд, это единственное, в чем есть какая-то изюминка.
20: Так, очаровательно. Дадим ему 5 фунтов.
21: Я боюсь, что он плохо их использует.
19: Нет, сэр, не бойтесь, что я отложу эти деньги, спрячу их и буду вести праздный образ жизни. Нет! К понедельнику от этих денег не останется ни пенса. Я снова пойду на работу, словно у меня их никогда не было. Бездельником это меня не сделает. Ну, просто-напросто устрою хорошую пирушку для себя и своей сожительницы. Себе доставлю удовольствие и другим заработок. Лучше этих денег не используешь.
20: Это неотразимо. Дадим ему 10
19: фунтов. А нет. Вот 10 фунтов — это куча денег. И от этого можно себя почувствовать вроде как бы обеспеченным. Тогда прощай счастье. Дайте мне столько, сколько я вас прошу. Ни пенса больше, ни пенса меньше.
20: Хорошо. Итак, вы говорите, что хотите получить 5 фунтов.
19: Благодарю вас, сэр.
20: Вы уверены, что не хотите получить 10?
19: В другой раз.
20: Получайте.
19: До свидания, джентльмены!
20: Через некоторое время в комнату вошла Элиза в сопровождении миссис Пирс. Мы с Хиггинсом были поражены, увидев вместо грязного звереныша, на которого походила цветочница, миловидную беленькую мисс в купальном халате.
22: Кто это? Она!
20: Боже ты мой!
11: Я не выгляжу очень глупой.
22: Как это глупой?
23: Прошу вас, сэр, не говорить девушке ничего, что вскружило бы ей голову.
20: Да я понимаю, чертовски глупой.
23: Я вас умоляю, сэр.
20: Ужасно глупой.
11: Да, в этом доме легко мыться. Горячая, холодная вода. Сколько угодно воды из крана. Щеточки разные, мохнатые полотенца. Вешалка горячая. Руки можно обжечь. И такая большая деревянная чашка с мылом пахнет, как подснежники. Теперь я знаю, почему леди такие чистые. Так мыться, я понимаю. Посмотрели бы, как это делается у нас.
20: Я очень рад, что моя ванна вам понравилась.
11: Положим, мне там не все понравилось.
20: Что-нибудь было не в порядке, миссис Пир?
23: Это не важно, сэр. Все в порядке.
11: Неважно, неважно. Ух, срам какой. Прям не знаешь, куда глядеть. Ох, мне его здорово хотелось треснуть, разбить на кусочки. Но я уж его вам завесила полотенцем.
20: Что завесила?
23: Зеркало, сэр. Ха,
20: вы слишком строго воспитаны, Элиза. Начинаем работать.
21: Элиза, Элиза, идите сюда.
11: Элиза... Вы теперь, значит, уже больше не будете меня называть мисс Дулиттл?
21: Конечно, мисс Дулиттл. Простите меня, я просто оговорился.
11: Ничего, ничего, так это так благородно. Да. Мисс Дулиттл.
20: Да. Мы сейчас проверим слух и гибкость языка. Садитесь, Элиза.
11: Мисс Элиза Дулиттл. А то меня раньше просто Лизка звали.
20: Да.
11: Первое, мне бы хотелось, чтобы уже всегда мисс, пожалуйста, садись.
20: Я понимаю. Элиза, внимание, внимание. Смотрите сюда, вот на эту маленькую смешную штучку и повторяйте все, что я буду произносить. Раскройте рот. Внимание. Элиза. Эй. Эй.
11: Мне бы сейчас же поехать туда, где мы торгуем цветами. Мне бы хотелось бы взять машину, сказать шоферу, чтобы он подождал, а самой выйти прогуляться. подлить, девчонок.
10: Да, ну пока смотрите сюда, пока смотрите сюда. Так. Эй.
11: Можно мне? А можно мне к нашему?
10: Подождите.
11: Мне бы очень бы хотелось.
10: Вы подождите, пока мы купим вам что-нибудь действительно вон. Внимание. И?
11: Да, да, да.
10: Так. Хорошо, хорошо, хорошо.
11: Хорошо, хорошо. Я подожду тогда, когда у меня будет что-нибудь модное. Тогда поеду.
10: Теперь быстро, Элиза. Два. Три.
11: Ой, боже мой. А что это такое? Миссис Пирс говорит, будто бы на ночь я буду переодеваться, не буду спать, в чем днем хожу. А по-моему, чего это там тратить деньги? Купить лучше что-нибудь на это, чтобы пофартить.
10: Элиза!
11: А я не привыкла переодеваться на ночь.
0: Элиза? Пойдемте, вам принесли новое платье для примерки. Девочка, девочка, не надо так бегать.
17: Пикеринг, мы взяли на себя трудную задачу.
2: Хиггинс, вы правы.
20: Прошло несколько месяцев. Хиггинс прилежно занимался с Элизой. Девушка оказалась очень способной. Она прекрасно все усвоила и делала невероятные успехи. Ее выговоры и построение фраз Хиггинса удалось исправить, и он решил сделать проверку. Однажды, когда в элегантной гостиной матери Генри миссис Хиггинс собрались ее друзья, миссис Эйнсфорд Хилл с дочерью Кларой и сыном Фредди, горничная доложила.
3: Мисс Дулиттл.
20: Никто бы не узнал в появившейся Элизе бывшую чумазую цветочницу. Она держалась с изысканным изяществом и была необычайно элегантна в своей белой шляпке и летнем костюме.
3: Добрый день, миссис Хиггинс. Профессор Хиггинс сказал мне, что я могу вас навестить.
4: Разумеется, я очень рада вас видеть.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
20: Здравствуйте. Здравствуйте, мисс Дулиттл.
3: Полковник Пикеринг, если не ошибаюсь. Здравствуйте.
4: Мне кажется, мы встречались с мисс Дулиттл. Я помню ваши глаза.
3: О, мисс Хиггинс, как поживаете?
4: Благодарю вас. Хорошо. Моя дочь Клара.
3: Добрый день.
24: Здравствуйте.
3: Прекрасная погода, не правда ли?
24: О, да.
25: По-моему, я тоже имел удовольствие вас видеть.
4: Мой сын Фредди.
3: Добрый день. Прекрасная погода, не правда
25: ли? Да.
3: Как вы думаете, будет дождь? Пониженное давление на западе нашего острова, по-видимому, медленно распространяется в восточном направлении. Во всяком случае, в данное время... Нет никаких указаний на большую перемену в положении барометра. В чем дело, молодой человек? Держу пари, я сказала это правильно.
25: Потрясающе.
4: Надеюсь, что не станет холоднее. О, сейчас так свирепствует инфлюенса. Она поражает всю нашу семью регулярно каждую весну.
24: Да, да.
3: Инфлюенса? Моя тетка умерла от инфлюенса.
24: О!
3: Нет. Нет, нет, это... Нет, это только так говорили. А я-то знаю, что старуху просто пришили.
24: Пришили?
3: Да. С какой стати ей было умирать от инфлюенса, когда за год до того... Она великолепно перенесла дифтерит. Ей-богу.
24: Боже мой, боже мой.
3: В самом деле, судите сами, с чего бы это вдруг такая здоровенная женщина возьмет вдруг и умрет от инфлюенса? А куда девалась ее новая зеленая шляпа, которая должна была перейти ко мне по наследству? А? Ясно. Кто-то ее свистнул.
11: А кто шляпу свистнул, тот и тетку пришил. Вот что я вам скажу.
12: Скажите, что это значит решить?
1: Это новый модный светский жаргон.
12: Как?
1: Да-да, пришить кого-нибудь, это значит убить.
12: Боже, позвольте. Неужели вы хотите сказать, что вашу тетушку могли убить?
11: А как же, соседки, что с ней жили, они ее могли убить из-за шляпной шпильки. А уж из-за шляпки, господи, нечего говорить. Вот. Молодой человек, над чем это вы там хихикаете?
25: Над новым жаргоном? Вы так блестяще его усвоили.
11: Но если я правильно говорю, так над чем же вы смеетесь? Что такое? Я сказала что-нибудь, чего не следует.
12: О, нет, мисс Дулитл, совсем нет.
11: Слава Богу. Вот вам. Я всегда говорю правильно. Вот моя тетка.
1: Элиза. Элиза.
11: Однако, мне пора. До свидания, миссис Хиггин. Мне было так приятно с вами познакомиться.
12: До свидания,
11: полковник.
1: До свидания, мисс Дулитл.
11: До свидания, профессор Хиггин.
1: До свидания.
11: До свидания.
25: Мисс Дулитл, вы пойдете через парк, тогда я...
11: Пешком к чертовой матери.
12: Ну, никак не могу привыкнуть к новым манерам. Ах, мама, так надо? Если ты будешь такой старомодной, так все подумают, что мы нигде не бываем и никого не принимаем.
5: Возможно. Возможно, что я действительно очень старомодная. Но я надеюсь, Клара, милый, ты не станешь употреблять подобных выражений. О, я привыкла, что она говорит про мужчин хамы. Называется скотским, идиотским. Но это последнее выражение. Это уже слишком. Не правда ли, полковник Пикерлинг?
18: Меня не спрашивайте. Я очень долго прожил в Индии. И за это время манеры так изменились, что я часто не знаю, нахожусь ли я в респектабельном обществе или в матросском кубрике.
5: Это все дело привычки. Нельзя ставить вопрос, правильно или неправильно. Никто и не старается найти в этом какой-то особый смысл. Но это очень оригинально. Я нахожу новый светский жаргон восхитительным и совершенно невинным.
12: Но после этого, я думаю, нам пора уходить.
5: Вот да, да, нам нужно сделать еще несколько визитов. До свидания, миссис Хиггинс. До свидания, полковник Пикеринг.
1: До свидания.
5: До свидания, профессор Хиггинс.
1: Пожалуйста, не забудьте попробовать этот новый модный жаргон на всех трех визитах.
5: Непременно.
1: И вы не стесняйтесь, загибайте покрепче.
5: Непременно. Такой вздор, что это жеманство времен королевы Виктории.
1: Да, конечно, к черту его.
5: Ко всем чертям.
6: Вторую часть спектакля Государственного академического малого театра «Пигмалион» слушайте завтра в то же самое время.
7: Радио России. В центре внимания спец... Радио России «Орел». Реклама. Уроки безопасности. Совместный проект «Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
8: Не ходите в большие торговые центры с детьми в предпраздничные и праздничные дни. Там всегда много людей и легко потерять ребенка. Если пошли, одевайте ребенка ярко. Так его будет проще заметить и труднее потерять. Хорошо видна одежду ярко-зеленого, голубого и красного цветов. Плохо – черного, серого и темно-синего. Позаботьтесь о том, чтобы ребенок поскорее нашелся. Пусть у него будет план действий и вся нужная информация – телефоны родных, имена и фамилии, домашний адрес. Эту информацию можно распечатать заранее и положить в карманы ребенку. Объясните ребенку, если ты потерялся, оставайся там, где находишься. Родители ищут детей, а не наоборот.
9: XXI век. Мгновенная передача информации. Развитие высоких технологий и новые виды мошенничества. Чтобы не попасться на удочку телефонных злоумышленников, вымогающих деньги сообщениями с просьбой срочно перевести по той или иной причине средства на указанные в послании номер, не принимайте необдуманных решений. Телефонные мошенники обычно присылают послания с кодом операторов мобильной связи другого региона, никогда не подписываются и просят положить деньги на совершенно незнакомый вам номер. Будьте бдительны, не спешите расставаться с деньгами. Реклама. Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России поразили военные объекты Украины. 29 населенных пунктов Тюменской области находятся в зоне подтопления. И оранжевый уровень погодной опасности начал действовать на территории столичного региона. Далее подробнее. Подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий установили контроль над Ольговкой в Харьковской области. А группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника и овладела селом Любицкое Запорожской области, говорится в сообщении Министерства обороны. Освобождение Любицкого позволило российским военным расширить плацдарм на реке Верхняя Терса. Создаются условия для продвижения в Запорожской области, отмечает Министерство обороны. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерией группировок войск вооруженных сил России за сутки поражены места производства, хранения БПЛА и комплектующих к ним. Также ударом подверглись позиции ВСУ в 152 районах, сообщает российское оборонное ведомство. «Стена огня» – так очевидцы описывают ситуацию на военных объектах в украинской столице и ее пригородах. Там пылают предприятия военно-промышленного комплекса, склады объекта энергетики, связанные с ВСУ. Под ударом практически вся территория Украины, как сообщили в Министерстве обороны России, цели поражены. Глава киевского режима тем временем признался, что украинская система ПВО минувшую ночью смогла сбить лишь одну баллистическую ракету в ходе массированного удара на российских вооруженных сил. С подробностями корреспондент Виктор Кам Алексей Баранов.
14: По географии ударов российских военных по Киеву и области можно сверять карту тех объектов, которые так или иначе имеют отношение к ВСУ, военной логистике и предприятиям украинской оборонки. Поражены предприятия «Радиоизмеритель», производит агрегаты и электронную начинку для управляемых ракет «Нептун», оперативно-тактических ракет «ФПИ» и «Гром». Тут также разрабатывают навигационные системы для беспилотников большой дальности, которые выпускает «Файер». Киевский завод «Буревестник». Здесь выпускают электронные компоненты для БПЛА различной дальности и радиолокационную технику для ВСУ. Поражено и одно из предприятий компании «Файерпойнт». Занимается производством боевых частей для крылатых ракет «Фламинго». Здесь также хранятся химические компоненты для изготовления твердотопливных ускорителей. Предприятие «Киев-25» производит комплексы «РЭП-Лима». Поражено место сборки и хранения БПЛА различных типов, в том числе беспилотников-перехватчиков нескольких модификаций. В Киевской области удар нанесен по логистическому центру «Вишневая». Здесь принимают, хранят агрегаты для беспилотников и собирают БПЛА различной дальности действия. Поражена АЗС «Укрнафта» в киевском районе Березники и предприятие «Укроборонпром». Выпускает, модернизирует и ремонтирует практически весь спектр вооружения, военной техники и боеприпасов для ВСУ. Здесь возник масштабный пожар. В Деснянском районе Киева поражена ТЭЦ номер 6. Удары нанесены по логистическим объектам ВСУ в Павлограде, Полтаве и Днепропетровске, Кривом Роге и Краматорске, Черниговской и Николаевской областях. Армия России атаковала дронами и объекты морской логистики Украины. Эти кадры предоставила Минобороны. Удары нанесли по трем морским судам, которые участвовали в транспортировке вооружения и имущества военного назначения. Поражены два сухогруза, находившиеся в Черном море южнее Одессы. Также нанесен удар по грузовому судну на рейде порта Черноморск с применением баражирующего боеприпаса «Ланцет». Объективный контроль подтвердил поражение целей. В общей сложности за неделю под удары попало 31 судно, которое использовали украинские военные.

0: На опасность тем начал действовать на территории Москвы из-за сильной жары. Об этом сообщили в гидрометцентре. Температура воздуха в течение сегодняшнего дня может подняться до плюс 30 градусов, в воскресенье до плюс 31, что подпадает под критерии метеорологического явления «сильная жара». Синоптики отметили, что оранжевый уровень, предупреждающий об опасной погоде с вероятностью стихийных бедствий, будет действовать до 16 часов в воскресенье. Уже к вечеру воскресенья местами в московском регионе могут пройти грозовые дожди, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, август жарким не будет, температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы.
1: Большую часть воскресенья характер метеоусловий существенно не изменится. Ожидается переменная облачность без осадков. Лишь вечером, где-то после 18-19 часов с приближением холодного атмосферного фронта северо-запада, небо нахмурится и прошумят кое-где скоротечные грозовые дожди. Под утро плюс 15-18, ну и в дневные часы завтра воздух успеет прогреться до плюс 28-плюс 31 градуса. Август в центральной России, за исключением первой пентаграммы, напомню, жарким уже не будет. Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы, но разве что с незначительным на полградуса градус ее превышением. Я напомню, что для Москвы норма ночью для августа это плюс 12, днем плюс 21,5, ну и дождей выпадет около нормы, которая составляет 78 миллиметров.
2: Екатерина Бредина, здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи второго тура, и в эти минуты ЦСКА играют с крыльями Советов. Завершен первый тайм, счет 1-0 в пользу армейцев. Единственный мяч на 32-й минуте забил Матья Попович. Казанский Рубин сегодня нанес поражение тольяттинскому Акрону со счетом 2-1. Казанцы выиграли. У победителей отличились Андерсон Аройя на 15-й минуте и Мерлин Даку на 19-й. В составе хозяев гол забил 19-летний Арсений Дмитриев, для которого этот мяч стал дебютным в РПЛ. В первой лиге сегодня также проходят очередные матчи, и в эти минуты ленинградец встречается с Сочи. Завершается первый тайм, идет 7-я добавленная к нему минута, и здесь пока что ничья 0-0. Россияне Григорий Иванов и Илья Молчанов отобрались в финал соревнований по прыжкам в воду с метрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. В предварительных соревнованиях Иванов занял 9-е место, а Молчанов стал 11-м. В финал прошли 12 лучших прыгунов по итогам полуфинальных соревнований. Сборная России по футзалу сыграла в ничью с национальной командой Вьетнама на турнире в Бангкоке. Встреча завершилась со счетом 2-2. У россиян отличились Андрей Павлов и Александр Пирогов. Следующую встречу россияне проведут 3 августа против новозеландцев. Московский ЦСКА обыграл самарские крылья Советов со счетом 4-1 в матче 15-го тура чемпионата России по футболу среди женских команд. Ранее Ростов и Рязань ВДВ завершили свою встречу ничьей 0-0. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
3: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Реклама на Радио России. Погода.
0: В Мурманске завтра небольшой дождь, плюс 14, в Архангельске дождь, плюс 23, в Вологде временами дождь, плюс 29, в Петрозаводске временами дождь, плюс 18, в Сыктывкаре ясно, плюс 28, в Элисте ясно, плюс 33, в Махачкале малооблачно, плюс 29. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 16, днем плюс 21. В Москве в воскресенье ожидается ясная погода, температура ночью плюс 19, днем плюс 29. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: Тройка, семерка, туз. В программе «И все это музыка». Ведущий – президент Московского музыкального театра «Геликон опера» Дмитрий Бертман.
1: С «Пиковой дамой» у меня в жизни очень много связано. Это моя любимая опера.
0: «И все это музыка». В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
2: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
4: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
3: Рассказ о людях, стоявших у его истоков.
5: Земляки – это в какой-то мере люди одной крови.
6: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
7: Первоначально казаки нанимались, естественно, с целью несения военной службы.
6: Слушайте нас в Хабаровске на канале «Радио России» на частоте 91.4 FM.
0: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России» – музыка.

0: Дорогая передача.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Радио России Диана Гурцкая. Это говорит о том, что начинается наша с вами любимая программа «Дорогая передача». Напротив меня заслуженная артистка России, удивительная, очаровательная, мудрая, потрясающая, неповторимая Нина Шацкая. Нина, здравствуйте.
2: Диана, дорогая, спасибо за такое представление, я очень тронута. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Певица, путешественница, фотограф, писательница. Список можете продолжить?
2: Думаю, что пока ничего нового я не придумала для себя. Вот путешественница, певица, ну, фотограф. Я обычно говорю, что я, конечно же, не фотограф. Просто мне удается бывать в таких местах, куда люди, как правило, редко добираются. И мне нравится запечатлевать вот те необычные лица, природу, редкую.
0: Сегодня в главной роли.
3: Заслуженная артистка России Нина Шацкая родилась в Рыбинске. Отец Аркадий Шацкий – музыкант и дирижер. Первые музыкальные шаги Нина сделала в коллективе отца – джаз-оркестре «Радуга». Училась в Петербурге, окончила школу-студию мьюзик-холла и гуманитарный университет. В репертуаре певицы – романсы, джаз, ретро и русские песни. На счету Нины Шацкой порядка 10 уникальных сольных программ, объединенных общей тональностью и тематикой. Последние годы певица активно гастролирует по России и ближнему зарубежью. Ее сольные концерты проходят на лучших филармонических площадках в сопровождении симфонических оркестров и оркестров народных инструментов. Помимо концертов, Нина принимает участие в мероприятиях и музыкальных вечерах, организованных для королевских особ и послов иностранных государств. Вместе с актрисой Ольгой Кабо представили публике 3 совместные музыкально-поэтические программы. Певица – частый гость культурных программ кинофестивалей. Она представляла Россию в культурной программе Олимпийских игр в Пекине и Ванкувере. В 2016 году в Государственном Кремлевском дворце прошла выставка ее фотографий из поездок по странам Африки, Монголии, Индии, Чили и Японии. По окончанию выставки работы были распроданы на благотворительном аукционе. В мае 2016 года выпустила книгу «Жажда жизни». В ней собраны заметки и фотографии Нины Шацкой о путешествиях по 16 экзотическим странам. Весной 2019 года вышла замуж за Павла Гусева, главного редактора газеты «Московский комсомолец».
0: Дорогая передача. О публичном и личном. О ненастье и счастье. Всерьез и не очень. Откровенный разговор.
1: Основу вашего репертуара составляют джазовые композиции, романсы. С чего начнем сегодня нашу программу?
2: Я вот только что об этом думала и решила, что в моем репертуаре есть песня, я не могу сказать, это хит, потому что, конечно, аудитория исполнителей романсов, она не так велика, как у исполнителей поп-музыки, но по этой песне меня уже на протяжении долгого времени узнают. И вот эта песня, по которой меня уже узнают поклонники жанра романса, поклонники поэзии Анны Андреевны Ахматовой, прозвучала в одной из очень известных программ пару лет назад. И уже даже юное поколение, относительно юное, конечно, но вот не мои ровесники, меня по этой песне могут идентифицировать. Это Анна Ахматова, музыка «Златы раздолины», а песня называется «Колдунья».

0: Прозвучала песня под названием «Колдунья» на волнах Радио России. Я напоминаю, друзья, в эфире дорогая передача, и с нами снова очаровательная Нина Шацкая, заслуженная артистка России. Вы родились в Рыбинске, в музыкальной семье. Ваш отец Аркадий Шацкий руководил джазовым коллективом. Вы никогда не задумывались, что ваша судьба все-таки была предопределена?
1: Дело в том, что, конечно, я об этом часто думала и уверена, что у каждого из нас судьба предопределена. Потому что мои первые шаги были неуверенные в музыке, и папа посчитал, что направить меня вот по своему усмотрению, по своей воле в музыку — это ошибка, что женская участь на сцене очень сложная, что я должна осознанно принять решение сама, чем я буду заниматься. И я училась на управленца в Петербурге в очень интересном вузе, который просто меня обогащал такой информацией, как я бы сказала, вот как Институт благородных девиц у нас. Это гуманитарный университет профсоюза с блестящим преподавательским составом. Это мировая культура, история мировой литературы, искусствоведение. И уже заканчивая вуз, получая диплом на последнем курсе, я уже поняла, что я должна петь. И тогда поступила в студию мюзик-холла петербургского. Как ни странно, все-таки я доучилась. Я последний год в вузе и в студии мюзик-холла училась одновременно. И получая диплом, я получила распределение, как-то не странно, в свою же область Ярославля, откуда я была родом, Ярославскую, в областной совет профсоюзов, для того, чтобы работать в туристическом отделе, возглавлять туристический отдел. Это было очень завидное место, но тем не менее я не поехала туда. А из-за того, что оно было завидным, и многие хотели заниматься туризмом, меня легко отпустили. Я посвятила всю свою жизнь музыке с тех пор. Но вот, тем не менее, кроме пения, самое для меня интересное — это путешествия, это вот эти такие даже, я бы это сказала, экспедиции в дальние края и перемещение в пространстве. Поэтому все предопределено. Видимо, мне суждено было заниматься туризмом, или просто путешествовать, не знаю. В общем, я странница. Вот, Диана, мы начинали, когда этот вопрос я вспомнила. Кто еще? Я странница. Мне просто нравится перемещаться в пространстве.
0: В детстве, юности были ли какие-либо увлечения, не связанные с творчеством?
1: Они все равно, наверное, условно были с ним связаны, потому что мне очень нравилось вязать, вышивать и что-то делать собственными руками, рукодельничать. И папа был всегда против мой. Он считал, что вот такие пассивные занятия, они могут спровоцировать лишний вес. Ну, вот такое. Хотел, чтобы я активно занималась танцами, требовал, чтобы я занималась языками иностранными. А он очень сильно влиял на меня, отец. И поэтому вот танцами очень увлекалась. Танцы и рукоделие. Кстати, к рукоделию сейчас стала опять возвращаться. Как ни странно, вдруг обнаружила несколько таких магазинов, в которых вот все для рукоделия мимоходом. Зацепилась за вязание, зацепилась за какие-то сейчас бижутерию можно самой сделать.
0: И это тоже такое высказывание, да. Своеобразное, да. Творческая составляющая, искусство.
1: И вернулась опять к этим вот занятием. Времени мало, но когда есть время, получаю огромное удовольствие от этого.
0: Здорово, потому что опять танцы — это ритм. Где ритм? В музыке. То есть это настолько взаимосвязано, и я не удивляюсь. Очевидно, что любовь к музыке, талант передался вам от отца. Вот какие способности унаследовали от мамы?
1: Мама удивительная женщина. Папу очень любили, но он мог вызывать разные эмоции у людей. Он был очень таким доброжелательным человеком, но спорным в каких-то поступках. Вот мама, будучи всегда на руководящей должности, довольно сложный женский коллектив, она очень много лет руководила Дворцом культуры. Я не знаю людей, которые бы к ней относились неоднозначно с любовью. То есть мама всегда в самом сложном коллективе, в самой сложной ситуации могла быть на высоте, обладая женской харизмой яркой и мужеством руководителя. Вот это поразительное сочетание. И при этом Не было же тогда принято иметь домработниц и каких-то помощников по хозяйству. Только да. Какие-то очень крупные чиновники могли себе это позволить, богатые люди, артисты, может быть, в Москве известные. Мы жили в маленьком городе, в Рыбинске. Мама была очень занята на работе. При этом у нас всегда был полон дом гостей, и мы всегда были очень вкусно накормлены, был порядок дома. Вот, наверное, от мамы пришло умение успевать очень много в жизни и быть широкой. Мама очень широкая. Вот у нас в семье было принято, что если это как на Востоке, если что-то моей подруге нравилось в детстве, какая-то игрушка, мама мне говорила, подари. Мама всегда готова была поделиться последним. Мама очень щедрая, и до сих пор, когда мы отмечаем мамины праздники, у нее собирается гостей побольше, чем у меня. Съезжаются из разных городов. Вот мы всей семьей жили в Рыбинске, потом мама период недолгий работала в Угличе, и сейчас с братом в Ярославле, все в одной области. И на ее праздники собираются очень много людей, многие мои ровесники, кто начинал под ее руководством работать, мои друзья, наши с братом друзья зовут маму, мама Таня. И всегда, если нас не оказывается под боком, там всегда есть какие-то наши близкие, кто всегда придут на помощь. Мы можем, вот я живу в Москве, брат может с детьми уехать, но вот мама всегда под крылом наших близких. Вот такой она удивительный человек.
0: Во многих интервью вы говорите, что в детстве вас мало хвалили. Отец часто критиковал. Это как-то повлияло на вас?
1: Психологи говорят, что есть разные типы людей, что одним необходима жесткая критика для мотивации, а другим поддержка и похвала. Чрезмерная, может быть. Я не знаю, я, конечно, бы своего ребенка, у меня, к сожалению, нет детей. Но у меня есть племянники, которых я очень люблю. Мне кажется, что жесткий подход не совсем правильный.
0: Угу.
1: Для меня очень, у меня очень много времени потом ушло на борьбу с такой заниженной самооценкой.
0: Угу.
1: При этом я понимаю, что если бы отец так жестко меня вот в какое-то русло не заталкивал, не руководил мной, то из меня вряд ли получилось бы что-то. Ну, я, скорее всего, может быть, я была бы счастлива в семейной жизни, в детях. Я бы вышла замуж, я бы вот так вышивала, вязала, готовила. Я очень люблю готовить, кстати. Занималась бы детьми, и в этом была бы счастлива. Но он считал, что я должна заниматься музыкой, что мне Бог очень много дал, и что зарывать этот талант, который у меня довольно долго просыпался, большой грех. Поэтому не знаю. Вот отца нет, и я до сих пор, я хочу ему доказать что-то, я к чему-то стремлюсь, делаю проекты, я живу по его наказам, как он всегда говорил, что надо ставить перед собой на первый взгляд недостижимую планку, чтобы это вот ощущение было, что этого не добиться никогда, но надо к этому стремиться, и тогда можно и до этой планки дойти, но если даже она недостижима, то все равно результаты получаются очень высокими. Поэтому, ну, я, безусловно, отцу очень благодарна. У меня очень интересная, яркая жизнь. И мне кажется, что я во многом даже поднялась выше, чем он.
0: Дорогие друзья, мы очень здорово общаемся с Ниной Шацкой, но все-таки наши слушатели не простят, если мы не услышим еще одну песню в исполнении Нины Шацкой. Объявляйте, что сейчас будет.
1: Это, опять же, такая современная обработка старинного романса, который завоевал просто весь мир. Романс, вывезенный Александром Вертинским в Европу в начале прошлого века и сыгранный в легком джазовом фанке «Дорога для

0: Только что прозвучала песня, которую мы очень любим, «Дорога длинную» в исполнении Нины Шацкой на волнах Радио России. В какой момент девушка из джаза увлеклась романсом?
1: Дело в том, что это все происходило параллельно. Мне, конечно, хотелось петь джаз, а получались романсы на тот момент. И я занималась параллельно и той, и другой программой, пока однажды не стало уже очевидно, что они слились в какую-то... Очень часто я слышу от поклонников классического романса, что я их неправильно романсы пою. Так людям кажется. И, к счастью, вот у меня непроизвольно это все начало получаться в начале 90-х. И публика, которая приходила, зная меня, они приходили на один концерт, и одни хотели романсы, другие хотели джаз. Поэтому это просто время, Диана. Вот время распорядилось.
0: Диктует.
1: Да так, что в моем лице просто смешались. У меня получился коктейль. Я себя не смогла разделить. И вот романсы звучат с ароматом джаза.
0: И это хороший синтез. Вы соединили, вы объединили джаз и романс. И я еще раз повторюсь, что это очень хороший, классный, удивительный синтез музыкальный. Вот джаз, романс и ваш удивительный голос. Еще такой момент, я хочу, чтобы вот на это обратили внимание музыканты. Мне кажется, что у каждого исполнителя свое прочтение, по-своему понимает ту или иную песню, музыку.
1: Ну, но считается же, что в рождении песни три автора. Автор музыки, автор стихов. Я думаю, что, наверное, нынешнее время уже внесло коррективы, наверное, уже четыре, потому что аранжировщик существует. И, конечно, исполнитель. Исполнитель ровно на тех же правах, мне кажется, рождает песню, потому что как он ее интерпретирует, очень зависит от исполнителя.
0: У вас с Ольгой Кабо несколько совместных работ. Как родилась идея создания спектакля?
1: Дело в том, что со Златой мы познакомились еще в 88-м году в Петербурге. Я закончила вуз, я искала себя, я пришла в класс к педагогу заниматься вокалом и познакомилась с концертмейстером, тоже молодая была, совсем женщина уже, правда, мама нескольких деток, Злата. И она предложила мне спеть вот несколько романсов, а затем реквием. И я просто заболела этой музыкой. Мне кажется, что в тот период заложился какой-то фундамент моей всей жизни, потому что вот эта поэзия ахматовская, она меня перекроила. Потом мы со Златой потерялись. Она эмигрировала, и я мечтала петь эти песни, но как-то я там пару песен помнила, а нот не было. И я Злату искала, потом мы нашлись. Потом я записала эти 10 баллад с оркестром кинематографии в студии Мосфильма. И когда уже этот диск был готов, было понятно, что должно что-то быть большее. Однажды мы с Ольгой встретились на кинофестивале, разговорились, оказалось, что у нее есть программа, посвященная поэзии Серебряного века. И мы решили сделать что-то общее. Уже был готов музыкальный материал. Мы предложили Дому музыки спектакль, которого не было. И его очень быстро как-то захотели. И судьба нас вынудила мгновенно просто его подготовить. Оля уже работала с Юлией Жоновой, дочкой Георгия Степановича Жонова, великого артиста нашего. А Юля прекрасный режиссер, и она нам, собственно, все три спектакля сделала. Первым был Ахматовский, затем мы решили обратиться к поэзии Марины Ивановны Цветаевой, и уже искали композитора. Очень оказалось сложно, потому что Дом музыки нас вновь поддержал, дали нам дату в Светлановском зале, а спектакля не было. То есть была только идея, и мы никак не могли найти музыку, потому что существовала, конечно, возможность взять уже существующие песни на стихи Цветаевой, их как бы подогнать, объединить с поэзией. Но очень хотелось авторской музыки. Я с разными говорила композиторами, известными уже мэтрами. Тех, кого очень хотелось, они были заняты, не успевали. Кто-то отказывался от работы с поэзией Цветаевской. Многие ее очень боятся, Марина Ивановна. Я тогда обратилась ко всем друзьям, говорю, слушайте, дайте какого-нибудь молодого человека. Кто-то же должен писать музыку такую. И однажды мне пришло письмо. Молодой человек совсем, на тот момент ему было 25 лет, Дмитрий Селипанов, я не знала, кто он, прислал мне песню по почте. Я ее открыла, и у меня мороз побежал. Знаете, мурашки.
0: Да.
1: Я поняла, что я нашла своего композитора. И Дима за полтора месяца написал 14 произведений. Вообще, это чудо. при том, что он их в каких-то ситуациях менял, когда мне было неудобно, и гармонию, и мелодию. Мы договорились, что если я не дышу этой музыкой, то мы ее не переделываем, чтобы не тратить время, что только мелкие какие-то правки. И вот Дима мог мне прислать... Вообще, я сейчас это понимаю, что это чистое чудо, потому что он мог мне прислать утром одну песню, я говорила: Дим, ну это не мое. И он мне к вечеру присылал что-то другое совершенно, ну вот незначительное вносил, правки, знаете, они для меня были незначительные, а для композитора всегда это же ребенок такой вот про песня. И меня поймут, наверное, только вот профессионалы, чтобы композитор легко шел на уступки и говорил, что да, давайте поменяем. Это тоже особая мудрость и умение. Вот Дима такой. Затем он сам, что тоже сейчас очень редко бывает, он сам оркестровал, аранжировал все эти песни для симфонического оркестра. И на сегодняшний день это мой любимый проект. Невероятная музыка. Причем за это время вот Дима стал известным кинокомпозитором. Он написал музыку к фильму «Лёд», за что получил «Золотого орла». Фильм, которому он написал музыку, о Бродском, получил Тэффи. «Коллектор», которому Дима написал музыку, да, тоже широко известен. Да. Дима стал дирижером и аранжировщиком симфонических версий Антона Беляева группы «Термейтс». То есть это такой, это такая глыба. А я познакомилась с молодым мальчиком, начинающим, и я счастлива, что в моей биографии есть вот эта наша встреча и наша музыка. Ну, я уже говорила, что помимо того, что он блестящий композитор, он еще великолепный пианист. Часто очень мы с ним концертируем вдвоем, на нем вот вся эта музыка держится, но с новым дыханием она... Он видит ее иначе.
0: Вы спели огромное количество песен. Можете ли вы назвать одну или несколько, которые вызывают наиболее яркое чувство?
1: Это песни, связанные, конечно, с поэзией, с Ахматовой, с Цветаевой. Песни, которые были специально для меня написаны, но их много. Я, честно говоря, не могу на одной остановиться, на какой-то. Я пою двухчасовые концерты, часто это в сопровождении просто фортепиано. Иногда я слышу вопросы, что неужели ходят люди и два часа слушают голос в сопровождении фортепиано, что как,
0: это
1: неужели
0: это
1: можно вынести? Вот много таких, к счастью, еще осталось в нашей стране людей. И я составляю программу, где-то 22-24 вещи звучат, и они все, как правило, вот те, которые меня будоражат, и эмоциями, от исполнения которых я могу поделиться с залом. И обычно очень явно я чувствую ответ. Вот одна из песен, которую я услышала в глубоком детстве, я была маленькой девочкой, из каждого окна, буквально из каждого окна, тогда звучали песни из пластинки Давида Тухманова «Полна моей памяти». Все песни были написаны на стихи выдающихся поэтов, и российских, русских, и западные переводы, и это были настоящие шедевры. Вот когда мы берем в программу какую-нибудь очень известную вещь, и кажется, что уже ничего с ней невозможно нового придумать, вдруг рождается абсолютно новое произведение, в основе которого лежит вот какой-то шедевр. И в мою жизнь ахматовские стихи вошли вот именно с той песней, о которой я сейчас думаю. Это Давид Тухманов, Анна Ахматова, «Смятение». У нас получилась версия, совершенно не похожая на авторскую, очень интересная. Но вот так возвращаются песни из детства, которые на меня произвели очень сильное впечатление.
0: Может, тогда ее и послушаем?
1: Да.

0: Только что прозвучала песня «Смятение» в исполнении Нины Шацкой на волнах радио России. В эфире дорогая передача. Я ваша покорная слуга Диана Гурцкая. И я не просто так говорю, что у нас всегда очень интересная, познавательная программа с Ниной Шацкой. И мне это очень нравится. Вы не представляете, какое я получаю сейчас удовольствие от того, что я общаюсь с этим удивительным человеком. То, что вы профессиональная путешественница, это ни для кого не секрет. А вот с чего начался этот увлекательный этап в вашей жизни?
1: Я поехала, ну, я вообще всегда любила ездить, но для меня, я думаю, как для большинства женщин все-таки, может, мужчин иначе как-то сложен характер. Для меня путешествие это было море обязательно, а шезлонг, и я могла неделю, 10 дней, 2 недели не выходить за территорию отеля. Меня невозможно было поднять, оторвать от этого солнца. Я спала, всегда очень поправлялась в этих поездках, в отпусках. И если бы мне сказали, что я могу встать до рассвета, потому я была такая абсолютная сова, которая ложится под утро и встает уже по возможности, конечно, если не надо куда-то ехать на работу, я могла там до 11 часов спать. И вот однажды я поехала с друзьями впервые. Я видела, как путешествуют уже мои друзья, как они много ездят в Африку. Мне казалось вообще, что это что-то невероятное. Однажды я поехала за компанию на 21 день. Мы поехали по Индокитаю. Пришли мы к этой поездке. Вот то, о чем я хочу рассказать. Я выбралась на такой отдых пляжный. Это был Таиланд, один из маленьких островов, который тогда только начинал. Это было лет, наверное, 15-17 назад уже, которые только начинали популяризировать. И получилось, что в январе такая погода не самая удачная. И мне так хотелось этого солнца, я за ним приехала, я так хотела отдохнуть. У меня были тогда возможности очень небольшие. И вот я выбралась на какие-то 10 дней, наскребла этих себе небольшую сумму, оторвав от записи песен, от каких-то костюмов, от того, что мне хотелось совершенствоваться в профессии. Вот я прилетаю, а солнца нет. И ливень. И я выхожу на берег, сажусь, вдруг выходит солнце, освещает такое мутное море, потому что дождь и песок стекает в воду. И вдруг я испытываю чувство счастья. Такое вот от этого воздуха, от того, что озон в воздухе, морской этой капустой пахнет, солнце, вода. И я понимаю, что я счастлива. А чего же я счастлива? Мы же знаем, это был такой расцвет периода потребительского вот такого потребление очень активного. Я думаю, чего я счастлива? Мне в каком-то не том отеле, в который я хотела. Мне нет солнца, мне ничего. Почему? И я поняла, что я счастлива вот в этом мире, когда нет цивилизации, когда ты просто видишь эти волны, воздух. И я начала путешествовать. Потихоньку я стала стремиться, а потом, когда уже я попала в эту поездку с друзьями по Индокитаю, и где у нас вот 12 перелетов было за 3 недели, и приходилось вставать на рассвете, чтобы увидеть как можно больше, каждый день мы перемещались, куда-то переезжали, я вернулась, понимая, что это то, к чему я хочу стремиться, что я хочу проводить свободное время в таких поездках. Я началась другая, я родилась другой. Из меня вот как будто я жила долгое время в яйце, в скорлупе. И вот как птенец изнутри проклевывается, во мне проснулся другой человек. У меня стал гораздо шире кругозор. Я не люблю слово «толерантность», оно мне не нравится, потому что оно очень много смыслов в себе хранит. Но я стала допускать инаковость в людях, которые вокруг меня. Потому что для нас существует жесткая норма, черное и белое. Вот я стала гораздо к людям, я принимаю их такими, какими они есть.
0: Марк Твен писал: путешествие гибельно для предрассудков, фанатизма и
1: потрясающе
0: ограниченности. Поэтому многим людям они так остро необходимы. Что они дают вам?
1: Мне энергию. Я заряжаюсь в прямом смысле слова. Я получаю информацию какую-то, которую получает мое подсознание, не напрямую, да, вот интеллект. Я получаю информацию, которую потом перерабатываю и могу в другом виде, в виде другой энергии со сцены отдать в зал. И я очень люблю свои концерты, когда я понимаю по умолчанию, аудитории по паузам, которые возникают, что, ну, я живу не зря. Вот эта моя информация, полученная во время путешествия, она приносит какую-то, ну, что-то дает людям. И я счастлива в этот момент. Счастье.
0: Счастье. Как правило, когда мы путешествуем, мы привозим из той или иной страны какие-то, ну, вещи, частичку этого места. А вот вы привозили какие-то сувениры?
1: Это ужасно. Раньше я привозила их в огромных количествах, и в итоге это все превращалось в такие пылесборники, и некуда уже было ставить. Я себе просто приказала в приказном порядке покупать только маленькие какие-то вещи, очень такие незначительные, которые, вот как мне кажется, олицетворяют страну. Какую-то маленькую фигурку, маленькую совсем шкатулочку. То есть не вот чемоданами, маленькими. Они так как-то у меня даже на одной полочке размещаются. Да, вот из Аргентины, из розового камушка, таких двух пингвинчиков, допустим, там из с Мадагаскара, из дерева, из красного выпиленный такой бабабчик. Ну, какие-то такие точечные вещи, которые мне очень нравятся.
0: Это как память, да?
1: Да.
0: И вы смотрите на них и как-то возвращаетесь в это место, так?
1: Вот из азиатских стран было легко везти, потому что там вот это как ковроплетение изумительное, и можно было из всех регионов какой-то маленький коврик прихватить, которому всегда дома найдется место.
0: Конечно, да. Раз мы заговорили о путешествиях, давайте ненадолго вернемся в детство. Вот ваш отец гастролировал. Вы просили, как в сказке «Аленький цветочек», привезти что-то
1: да.
0: необычное?
1: Во-первых, я его просила всегда взять меня с собой. Я его умоляла. Папин оркестр был в составе первой самой делегации на острова Зеленого мыса, откуда вот Цезаря и Вора.
0: Угу.
1: Боже мой, он мне даже, это был мой 10 класс, он меня даже готов был взять с уроков, но очень маленькая была делегация, у него было 10 вокалистов, и он мне сказал, я объявлю конкурс внутри коллектива, если ты сможешь обойти всех этих певцов, я тебя возьму честно. Ну, я, конечно, не справилась. И когда он ездил, я всегда ждала чего-то необыкновенного. Это были какие-то... Вот с Кубы он привез мне такую смешную рубашку, которая здесь, конечно...
0: Разноцветности.
1: Да. Здесь нам этого всего не хватало. И она была настолько для меня дорогая и очень долго носила. Но вообще-то он отовсюду вез виниловые пластинки тогда. И все деньги тратил именно на них. И когда я стала подрастать и стала просить джинсы и кроссовки, вот этого он не привозил. Он мне говорил, знаешь, вот выйдешь замуж, пусть тебе муж возит, я не тряпичник, я музыкант, я хочу вкладывать все деньги в музыку. У нас было вот так принято в семье.
0: Ваша книга о путешествиях называется «Жажда жизни», то есть о стремлении к новому интересному. А вот бывали ли в жизни такие моменты, когда жизнь не казалась уж такой яркой?
1: Ну, конечно, Дианочка, у нас, когда это происходит каждый раз, когда заканчивается какой-то новый проект, которому ты посвящаешь многое долго времени, когда ты сначала ищешь возможность, это же, ну, никуда от этого не деться. Любой творческий проект, да, духовный, воздушный, да, неосязаемый, он требует материальных вложений, которые где-то надо взять и заработать или найти каких-то спонсоров, я не знаю, людей, которым будут заинтересованы с тобой вместе создать или спектакли, как наши с Олей Кабо, Ахматовский, Цветаевский. Mm-hmm. Для этого надо заплатить авторам, написать аранжировки, прийти в студию с оркестром, нанять оркестр. То есть это все требует огромных средств. И когда ты этот проект осиливаешь, показываешь его, отдаешь его, когда он от тебя уходит, наступает момент очень вот такой опустошенности, когда ты совершенно внутри пуст. Хочется, уже начинает рождаться что-то новое, и ты понимаешь, что это опять потребует огромных сил. Это вот сложный бывает момент.
0: И в завершении что мы послушаем?
1: Замечательную песню «Сердце на снегу», которая тоже, в которой вдохнули новую аранжировку, новую музыку, и она очень солнечная, она звучит, несмотря на то, что песня о том, что «Сердце на снегу», звучит она с латинскими, цыганскими мелодиями, очень позитивно.

0: Дорогие друзья, прозвучала песня «Сердце на снегу». Нина была сегодня у нас в гостях вместе с нами на волнах Радио России.
1: Дорогие друзья, будьте счастливы.
0: Берегите друг друга, любите друг друга. Все зависит от нас. Это говорю вам я, Диана Гурцкая. Пока. Люблю вас.
2: Дорогая передача. Радио России. Радио России слушает. Реклама.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военных с освобождением Любицкого в Запорожье. Россия за последние годы провела масштабную модернизацию поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов. США и Израиль готовят масштабный удар по энергетической инфраструктуре Ирана. Далее подробнее. Военнослужащие 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады восточной группировки войск успешно продвигаются на запорожском направлении, отметил министр обороны Андрей Белоусов в поздравлении по случаю освобождения села Любицкое в Запорожской области. Эта победа станет символом отваги и стойкости военнослужащих и войдет в историю ратных подвигов прославленного соединения, следует из поздравительной телеграммы Белоусова, которую процитировали в Министерстве обороны. В ведомстве отметили, что Белоусов поздравил личный состав 37-й бригады с освобождением Любицкого и подчеркнул, что личный состав бригады выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях, проявляя храбрость и отвагу, а также решительно громит врага, отбрасывая его с занимаемых рубежей. Ранее Министерство обороны сообщало об овладении группировкой войск «Восток» селом Любицким, а подразделения «Запада» взяли под контроль Ольговку в Харьковской области. Освобождение Любицкого позволило российским военным расширить плацдарм на реке Верхняя Терса. Создаются условия для продвижения в Запорожской области, отмечает Министерство обороны. Россия за последние годы провела масштабную модернизацию поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов. Число зданий, требующих капремонта, снизилось в полтора раза, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время посещения Республиканского консультативно-диагностического центра в Кызыле.
6: В первую очередь хочу сказать, что президентская программа модернизации первичного звена позволила за эти несколько лет на сегодня построить 6500 новых объектов здравоохранения в первичном звене. Это больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты. Также около 8000+ объектов было полностью реконструировано, модернизировано и, соответственно, закуплено новое оборудование. Примерно 230 тысяч единиц нового оборудования на сегодняшний день поступило в наше учреждение здравоохранения. Это новые томографы, это и компьютерные томографы, это аппараты МРТ, ультразвуковая диагностика. Очень много на сегодняшний день производит наша промышленность. Мы сделали достаточно большую работу для того, чтобы замещать соответствующие приборы. Это не просто, потому что те приборы компаний, фирм, которые себя хорошо зарекомендовали, не просто заместить, но уже около 70% на уровне оказания таких услуг производится в России. И также хочу сказать, что у нас совокупно около 20 тысяч новых объектов. Это очень хороший результат. Самое главное, что люди это чувствуют. Но хочу сказать об одном. Вашу профессию, дорогие друзья, никто не заменит. Ни искусственный интеллект, ни помощники, ни возможности записи или консультации онлайн. Врач – это основа системы здравоохранения. И я бы хотел от всей души вас, дорогие друзья, благодарить за то, что вы делаете, то, что вы помогаете людям в сложных ситуациях, лечите, дарите им здоровье. Но от всей души пожелать вам то, что вы дарите своим пациентам. Крепчайшего здоровья.
5: Тыва – это уже второй регион, который глава правительства посещает в рамках своей поездки по Дальнему Востоку и Сибири. До этого Мишустин побывал в Якутии. США и Израиль готовят масштабные удары по энергетической инфраструктуре Ирана. Они возможны уже в эти выходные. Как сообщает источник CBS, бомбардировки должны стать одними из самых сильных за последнее время. В частности, могут быть атакованы ядерные объекты в Натанзе. Об этом пишет CNN. По данным Axios, Трамп еще не отдал окончательный приказ, хотя ранее источники Wall Street Journal сообщали, что решение якобы уже принято.
7: Мы просто хотим победить, понимаете? Мы просто хотим победить. Мы их разгромили, их флот, армию. Но это не значит, что у них нет вообще никаких возможностей. У них есть кое-какие, но очень мало. Все просто, у них не может быть ядерного оружия. У Ирана его не будет, иначе Ближний Восток был бы уже уничтожен. Если бы я не остановил сделку Обамы, у них было бы ядерное оружие. Я считаю, что Израиля больше бы не было с нами, как и большей части Ближнего Востока и, возможно, других стран. Эти люди сумасшедшие, поэтому у них не может быть ядерного оружия, и они его не получат.
5: В Тегеране планы Вашингтона.

0: Абитуриентов в этом году поступят на бюджет в 17 университетов пилотного проекта по переходу на новую модель высшего образования. Пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования стартовал в 2023 году. Сегодня в него входят 17 вузов. В рамках пилота студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров. Жители Ленинградской области борются с нацизмом 21 века за место России в современном мире, заявил председатель Российского исторического общества, директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин. По его словам, символично, что торжества в честь 99-летия Ленинградской области проходят в Ивангороде, который был основан более 5 веков назад, а Ивангородская крепость во все времена надежно служила защитой фортпоста на северо-западных рубежах Отечества. В свою очередь, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил уверенность, что соседи с эстонской стороны на берегу реки Нарвы, так же, как и 9 мая, будут рады посмотреть трансляцию концерта в Ивангороде в честь 99-й годовщины Ленинградской области. Напомню, Ленинградская область была образована 1 августа 1927 года. Праздничный концерт проходит у стен Ивангородской крепости. Его транслируют на экране и для эстонской стороны.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московский ЦСКА и Крылья Советов продолжают матч второго тура российской премьер-лиги. Идет добавленное к матчу время. Третья минута. Счет ничейный 1-1. Первый мяч забили армейцы. Отличился Матья Попович на 32-й минуте. А затем на 63-й Максим Витюгов счет в этом матче сравнял. Казанский Рубин нанес поражение Тольяттинскому Акрону 2-1. У победителей отличились Андерсон Аройе и Мерлин Даку. В составе хозяев гол забил 19-летний Арсений Дмитриев, для которого этот мяч стал дебютным в РПЛ. В первой лиге сегодня также проходят очередные матчи, и к этой минуте завершена встреча четвертого тура между ленинградцем и Сочи. Ленинградец победил со счетом 2-1, причем обе команды доигрывали матч в меньшинстве. На 72-й минуте по красной карточке получили Михаил Игнатов и Даниэль Родин. Нападающие московского футбольного «Спартака» Левай Гарсия и Манфред Угальде могут покинуть команду в случае трансфера из казанского «Рубина» Мерлинда Даку. По данным портала «Метарейтингс», Гарсия интересуется несколько клубов из Саудовской Аравии, а агенты Угальде продолжают попытки найти костариканцу новую команду в Латинской Америке. При этом официальных предложений в «Спартак» по обоим форвардам пока не поступало. Московский «Локомотив» обыграл парагвайский «Спортиво Лукенья» в матче третьего тура группового этапа Московского международного кубка по пляжному футболу. Встреча группы А завершилась со счетом 6-4. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода. В Хабаровске 2 августа облачно с прояснениями, плюс 30. В Новосибирске малооблачно, плюс 31. В Екатеринбурге небольшой дождь, плюс 20. В Кургане небольшой дождь, плюс 26. Во Владимире ясно, плюс 30. В Нижнем Новгороде малооблачные, плюс 29. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 16, днем плюс 21. В Москве воскресенье ожидается ясная погода, температура ночью плюс 19, днем плюс 29. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
1: Друзья, добрый вечер. Я рад вас приветствовать.

0: В этот прекрасный субботний день. Это программа неофициальная о главном за неделю. И с вами в студии, как всегда, Даниил Бессонов. И самый популярный нелегал России. Самый желанный холостяк и счастливый обладатель крупных информационных ресурсов и автомобиля Феррари Кирилл Федоров.
1: Куплена она в России, между прочим, и ввезены деньги были из Европы.
0: Так.
1: Поэтому
0: так.
1: Она имеет такое же отношение к европейским машинам, как купленная в 55-м году BMW трофейная где-нибудь в Москве. Точно так же поддерживает Германию. Это так, просто у некоторых есть некое непонимание. Поддерживаешь ты, так сказать,
0: западные... Ну, таким образом, то есть ты купил Феррари в Москве,
1: да.
0: И считаешь, что и поддержал отечественного производителя.
1: Я ввез деньги из Евросоюза обратно в Россию.
0: Так, вот это
1: и
0: плюс.
1: И на них купил в России машину отечественную. Потому что она уже 11 лет была, или сколько там...
0: Об отечественных Феррари слышу впервые. Ну да ладно, интересно.
1: А BMW в 55-м году, она поддерживала нацистскую Германию или нет? Вот ты при Хрущеве в 55-м году покупаешь BMW, который в 45-м дед вывез...
0: Итальянцы, они так там пытаются краями, так сказать, проскочить в этом всем.
1: Потому что у них премьер-министр женщина, она более-менее симпатичная, или что-то...
0: Это же Мелани, по-моему.
1: Я не знаю, но более-менее по сравнению со всеми этими Урсулами, вроде бы симпатичнее хотя бы.
0: Урсулами, Каллас. Так, рассказывай, тебе подписчицы и радиослушательницы нашего радио вообще пишут куда-нибудь в соцсети?
1: Да, да, то Москва, тут, абонентский ящик.
0: Я тебя тут просто рекламирую каждый эфир. Говорю, Кирилл, он холостой. Да, ему нужен паспорт. Кто-нибудь.
1: Нужен паспорт. Кто-нибудь, переведите уже его на Ладу Весту.
0: Да, да, да, да.
1: Счастливо женится и перейдет с вот этих вот непонятных машин. Счастливый купе, вот эти вот спорткары.
0: Или
1: на нормальные машины.
0: Азимут. Новый Азимут. Там, судя по слухам,
1: там
0: даже боковые зеркала с подогревом.
1: Чего нет.
0: Аналогов нет.
1: У меня такого нет, Феррари.
0: Подожди, зеркала, прошу подогрев. Прощения. Не зеркала, зеркала. Окна, стекла, вот боковые.
1: Да. Даже лобовое
0: просто,
1: не
0: ну, как бы в этом смысла особого нет. Ну, да ладно. Зато у нас есть.
1: Слушай, не знаю, на самом деле, я вот в России видел машины с лобовым, например, подогревающим.
0: Не, лобовое.
1: Очень прикольно.
0: Обязательно, конечно.
1: Очень прикольно.
0: В нашу зиму это... Можно никуда не выехать просто.
1: Можно. В общем, насчет пишут, ну, Москва, абонентский ящик, там вот эта вот вся история. Ну, а кому вот это вот надо? Европеец с неуставной прической. Вот любят настоящих,
0: кстати, да,
1: мужчин вот этих вот, а не меня. Что я там?
0: Брутальных, блогер, бородатых.
1: Блогер. То в театре играл, то на Ютубе 10 лет.
0: А ты еще и в театре играл?
1: Ну, было дело.
0: Слушай,
1: в моей
0: я
1: жизни.
0: Не знаю, а кем?
1: Ну, кем-то.
0: Кем играл?
1: Кем приходил?
0: Ну,
1: тем,
0: там, да.
1: Тем,
0: когда
1: тем
0: деревом,
1: играл,
0: да. Да.
1: Ну, слушай, ты работаешь в МИДе. Кем? Уборщицей, да? Вот история, да? Да не, ну много чего было такого творческого в моей жизни. Наши женщины любят настоящих нормальных мужчин. Поэтому не советую вот эти европейские, как говорится, мужчины, они не очень.
0: Надеюсь, не в немецком театре?
1: Ну, боже, сейчас чуть не спел. Ну ладно.
0: Не надо, мы в эфире. У нас прямой эфир. Ничего, тут уже ничего не вырежешь, как говорится.
1: Да, да, да. Потом только... Ладно, посадишь его. Что, как говорится, вырастил, то и посадил. Не, на самом деле, лето, безусловно, конечно, ходишь по Москве, ходишь по другим городам нашей.
0: Крутейший город в нашем мире, в этом, на нашей планете.
1: Я хотел сказать про красивых женщин на улице.
0: Красивых женщин много.
1: Да.
0: Это однозначно так. Ну, не знаю, для меня Москва слишком громкая, суетная.
1: Ты просто женат.
0: Я больше люблю вот как бы деревня.
1: Ты успешный и счастливо женат. Вот и
0: да,
1: все.
0: Да, это однозначно так.
1: Как, вот. Говорится,
0: как говорится, остепенился.
1: Остепенился. Да?
0: Зачем
1: да,
0: вот
1: да,
0: эта
1: да,
0: вся движуха? Ну, летом.
1: Слушай,
0: ну,
1: у меня, например, отец счастливо поженился только в третий раз. Вот, понимаешь,
0: ну, собственно говоря, как и я.
1: Ну да. Это, мне кажется, так вот я вот смотрю на людей вокруг, и действительно, это вот ближе к третьей попытке. Она вот такая счастливая, люди
0: уже просто
1: себя.
0: Обдуманная, продуманная.
1: Да.
0: Ну, да.
1: Первый заход, знаешь, по молодости, по глупости, второй, ну, как будто бы надо, а третий вот уже осознанно, по любви, так сказать, по уму, по всему.
0: Да, да. Слушай, ты знаешь, вот погода сейчас радует, вот сегодня, по крайней мере, да, потому что дожди...
1: Нам надо замучены. Сейчас ЕРИТ, там, Министерство семьи и культуры, там, ну, вот мы сейчас...
0: В смысле,
1: там,
0: а мы сейчас что-то ну, отрекламируем?
1: Ну, реклама, нативная интеграция, там, женитьба, типа, там, женщины, брак, семейные ценности.
0: Слушай...
1: Рожайте детей. Там, по-моему, да, надо было обязательно три раза
0: подожди, упомянуть. ЕРИТ, это если бы нам за это еще деньги платили, тогда, ну, можно, да, тогда было. Можно было еще что-то прорекламировать, там, ЗОЖ какой-нибудь, да.
1: Любите Россию, все.
0: Это однозначно так.
1: Прекрасных русских.
0: Да, слушай, лето в этом году тоже дождливое, как и в прошлом. В прошлом году это был какой-то кошмар. В этом году то же самое. Вот летом, раньше, вот знаешь, я когда в Донецке жил, лето всегда жаркое, прям ну, очень жаркое. И уже когда сильно и не радуешься солнечным дням, хочется как-то... Уже радуешься наоборот, когда дождик прошел, такой, ой, класс. А сейчас наоборот, какой-то солнечный день раз в неделю летом вот в Москве, и уже как бы и настроение, да. Но, знаешь, что я сегодня подумал? Что 1 сентября, вот у нас, вот, допустим, 1 сентябрьский эфир, мы друг друга спросим, как ты провел это лето? Я думаю, каждый из нас ответит, я провел его взглядом.
1: Да.
0: Просто вот так.
1: Да, оно, честно говоря, в моей жизни, вот у меня много было лет, если можно так сказать, нельзя, конечно, так говорить в прямом эфире радио, но мне, как человеку, который учил русский язык за границей, в принципе, наверное, можно. Вот, честно говоря, ну, практически каждое лето своей жизни я могу вспомнить, что в нем что-то было плохое, хорошее, но яркое. Это лето, оно вот действительно какое-то, ну, суетливое, рабочее, и даже не то, что солнца нет, в нем вечно какие-то вот... Ну, лето всегда как-то легче дышалось. Это лето, оно как-то не приносит. Возможно, конечно, это связано с нашей темой, тем, что нам тут противник 40 дней организовывает эмоциональные качели, информационно-боевые операции.
0: В том числе, да, в том числе
1: и
0: это.
1: И мы, как люди, которые не можем быть вне повестки, знаешь, есть некоторые люди... Я перестал читать новости, уехал, у меня там цифровой детокс, там еще что-то, катаюсь по горам, и у них, наверное, все хорошо. Но мы-то с тобой не можем, даже если хотим, вот так вот. Я даже завидую некоторым нашим коллегам, которые могут... Все, я две недели не беру телефон, я куда-нибудь уехал. Или уехала.
0: Ну, это круто.
1: Я так не могу. Ну...
0: Это уже нереально в нашем с тобой случае, поскольку мы, когда мы стали... Как это некоторые хейтеры пишут, да, бьюти-блогеры.
1: Бьюти-блогеры. Вот когда я стал бьюти-блогером, они еще даже не знали, как пользоваться интернетом.
0: Вот, отличный ответ. Вот это ответочка от Кирилла Федорова, друзья. Это исторический момент. Ответочка хейтерам на Радио России от Кирилла Федорова.
1: Да, когда я в 2012-м завел YouTube, остальные не знали, что вообще такой сайт есть.
0: Да, да.
1: Это так, за секундочку. Еще не было ни много чего.
0: Это в 2012-м?
1: Да.
0: Ну, значит, я был более продвинут. Я знал, что он есть где-то с 2008 года.
1: Не, я знал, что он есть, но имею в виду, я именно блогером стал в 2012.
0: Ну, понятно.
1: Это в 2012 стать блогером, когда, знаешь, Google, запрещенная в России экстремистская или еще нет. Ну, на всякий случай.
0: На всякий случай.
1: На всякий случай. А, в общем, мне платили в Европу чеками по почте. То есть прислали по почте банковский чек. Я шел с этим банковским чеком в банк.
0: Такие донаты такие были. Бумажные донаты.
1: Это Google тогда платил в 2012 году банковскими чеками.
0: Так, хорошо, друзья. Вот понемногу, видите, у нас уже сколько наша программа существует? 3 года где-то, да? И вот понемногу ты раскрываешься.
1: Лор.
0: Раскрываешься.
1: Лор, как говорят, да-да-да.
0: Раскрываешься. Так. Раньше мы просто знали, что он был из страны НАТО, приехал.
1: Ездил на красной Феррари.
0: Вот, да.
1: Злил
0: европейцев. Почему-то многие пишут, почему его выпустили из тюрьмы, это подозрительно. А тут, оказывается, он еще на Google работал. Так, вот так, так, товарищ, да. товарищ майор, я знаю, вы нас слышите, нужно и этот факт отметить из биографии Кирилла.
1: И потом они только в 2014, по-моему, году в Европе научились пользоваться банками и переводить уже зарплату с монетизации на банковский счет.
0: Но это странно. На самом деле это ну, в России, даже на Украине произошло раньше, чем в 2014 году.
1: Я же тебе говорю. Много. Я тебе говорю, банковские чеки. Я даже в том, ну, вот это был 2012 год, уже, в принципе, банками-то пользовались, все было нормально. И когда я узнал, что мне Google будет выплачивать монетизацию банковскими чеками, ну вот, но это было забавно. По-моему, это единственный раз, кстати, в жизни, когда я именно, ну, не единственный раз, вот те разы, когда я получал зарплату, единственные разы, когда я пользовался вот этими услугами обналичить банковский чек. До этого я только в американских фильмах видел. Знаешь, чековая книжка, там кто-то выписывают. Да, да, да. Вот я думал, что это вот где-то там осталось, вот, вот, типа там, один дома там. Хотя нет, в один дома даже карточка была банковская.
0: Слушай, я, по-моему, в эфире когда-то рассказывал, у меня был такой опыт, ну, расскажу для новых наших радиослушателей. В 2013 году мне удалось несколько стран Европы проехать на велосипеде. Это Франция, Италия, Словения, Венгрия. Вот примерно с Марселя до Украины. Вот, ну, плюс-минус по прямой так я ехал. Вот 13 дней. И я тебе скажу, естественно, я ехал просто в тупую, вот просто по азимуту примерно, да. Естественно, я проезжал места, куда туристов не водили. Ну и уже в 13 году Европа выглядела, мягко говоря, не очень. Мне понравилась Словения. Вот в плане, видно, что страна не богатая, потому что в каждом, практически в каждом дворе лесопилка. Вот едешь такой, прям очень много. Но очень чисто. И такие люди, ну, приветливые.
1: Какой вкусный сыр и какие красивые женщины.
0: Да. А вот Франция, ну, люди, на мой взгляд, они такие очень холодные. В Италии нормально, в Италии как бы нормально. Но Франция и Италия очень, ну, такие грязненькие, много-много мусора. Венгрию проезжал, вот кроме Будапешта, я и Будапешт весь полностью проехал на велосипеде. Кроме Будапешта, вот Венгрия — это просто очень много мусора, разбитых дорог. Причем такой, знаешь, какой-то диссонанс, что ли, вызывало, когда вот дорога разбитая, там буквально ехать даже на велосипеде по ней нельзя, по этой автодороге для автомобилей. А рядом велосипедная дорожка нормальная.
1: Слушай,
0: с потребованием Евросоюза.
1: Слушай, а вот сколько ты комплектов резины?
0: Один.
1: Полностью. Причем, замена, да?
0: Да, это не это, за 13 дней, просто больше половины пути это были горы. Вот я вот в горах, уже до столицы Словении, до Любляны. Потом уже как бы по равнине я ехал. И стерлись, вот как раз у меня на границе Словения и Венгрия, там я помню, как раз заночевал в городе Ленте, вот у меня уже заднее колесо протерлось, то есть очень сильно покрышка протерлась, там уже повылазили так называемые грыжи. И я уже тогда заменил, я купил, по-моему, за 10 евро тогда запасную и поставил. Это из-за неопытности. То есть, оказывается, как потом мне рассказали люди, кто в теме, можно было, когда ты видишь, что задняя покрышка протирается, можно было перекинуть спереди назад,
1: да,
0: и это бы сохранило.
1: Ну, да,
0: вот.
1: Да.
0: А я ж, ну... Крайний раз в детстве только на велике ездил, это меня,
1: а тут, как говорится... А тут сразу, как говорится, поставил
0: накрыло.
1: Такую задачу.
0: Да, да, да. Ну, сам себе, ну, надо было...
1: Ну, что, ну, тебе около 30 было?
0: Сейчас тебе скажу...
1: Мужчины, что женятся,
0: 29.
1: Мотоцикл покупают.
0: 29, ну, вот
1: типа кризис
0: того.
1: Среднего возраста,
0: да,
1: едут
0: вот кризис,
1: через Европу на велосипеде.
0: И мне вот, я просто понял, что нужно что-то вот такое необычное. У меня тяжелый период в жизни был, что необычное совершить, чтобы поверить в свои силы. Как бы.
1: Ты еще не знал, что через год.
0: Да, я еще не знал, что у меня будет вот скоро.
1: В принципе, можно было, ну, и
0: можно было не ехать на велике.
1: У тебя
0: все,
1: хватит тебе впечатлений.
0: Но, с другой стороны, вот этот опыт дал мне понимание. Ну, во-первых, знаешь, за 13 дней нормально голову проветрил, как говорится. Много чего переосмыслил. И этот опыт дал мне понимание, что человеческий организм способен выдержать все. Любые сложности, любые сложные условия. И мне, в принципе, уже война наложилась на этот опыт, уже было как бы проще. Проще.
1: Я хочу сегодня поздравить всех причастных. Сегодня 1 августа 2026 года, а 1 августа 2015 года военно-воздушные силы и космические войска объединились и образовали ВКС, Воздушно-космические силы России, вот, которые на данный момент являются самым высокотехнологичным родом войск Российской Федерации, которые на самом деле являются, помимо высоких технологий, и кувалдой которая пробивает практически любые укрепрайоны противника.
0: И, наверное, самый импортозамещенный род войск, скорее всего. Ну, кроме пехоты, я имею в виду из технологичных. Ну, там вот разные РЭБы и так далее.
1: И РЭБы, и, ну, на самом деле, это, чтобы вы понимали, ВКС, это же и спутники все, и Байконуры,
0: да.
1: прочие восточные, и так далее, и тому подобное. В общем, ВКС, действительно, это очень крутая история, и знаете, если когда-то говорили, что ВКС они в небе, в космосе, то теперь правильно сказать, что они еще и на Земле. Потому что в 2023 году...
0: Космическая пехота, космодесант.
1: Космодесант. В 2023 году образовали космическую пехоту, космодесант. Может быть, кто-то смотрел фильмы. Вот космический десант был такой очень популярный. В конце, по-моему, 90-х или в начале нулевых он вышел. Вот. И ребята шуточно называли себя космической пехотой. И именно один из батальонов ВКС, пехоты ВКС, был среди тех немногих подразделений, которые оказались на пути украинской группировки в 2024 году, двигающейся по направлению Курчатовской атомной электростанции к Курску. И, безусловно, там были и пограничные войска, были и ребята-срочники, тоже не стоит о них забывать, потому что и они тоже на местах иногда совершали подвиги. Но вот в районе Теткино, например, были остановлены враги именно пехотой воздушно-космических сил России, которая не обладает ни бронетехникой, в отличие от ВСУшников, ни обладала бронеавтомобилями, танками, не было артиллерии нормальной, из тяжелого вооружения АГС и пулемета, и в целом по уровню огневой мощи она напоминала вот народное ополчение Донбасса образца 2014 года. И, честно скажу, мужики с автоматами, с 3-4 магазинами, вообще ничего не было, смогли путем характера, путем засад, там, гранатометов и, конечно, поддержки с воздуха. У ВКС самое крутое, что есть, это, конечно, наличие возможности вызвать удар с воздуха, как это в компьютерных играх. Вот, смогли остановить, и, безусловно, воздушно-космические силы России, они развиваются, они меняются, они трансформируется. Я уже видел, говорю, и на земле, и видел этих ребят в качестве шахтеров под землей. То есть я частенько нахожусь на позициях воздушно-космических сил России, именно пехоты. И как они копают, какие сотни метров под землей, в принципе, они уже могут вообще говорить о том, что осталось только покорить море.
0: Ну да.
1: Вот. И я думаю, что на этом моменте все возможные среды, в которых можно так, воевать,
0: друзья,
1: будут покорены.
0: Друзья, прошу обратить внимание, натовец ходит по нашим подземным позициям. Прием, прием. Так,
1: потому
0: так,
1: что...
0: Кому нужно, сообщил. Так.
1: Потому что, как я во всех этих ситуациях говорю, на самом деле это не от хорошей жизни, это потому что кто-то из граждан России пока еще не проснулся, и, видимо, я занимаю его место, потому что, наверное, кто-то из отечественных бьюти-блогеров мог бы заниматься помощью воздушно-космическим силам России.
0: Кстати,
1: и те люди, которым Россия действительно дала многое, и те люди, у которых есть долг перед Родиной, потому что Россия дала им школу, дала им детский садик, медицину, образование, иногда и высшее образование, возможности, дала им карьерный рост и так далее, и многих-многих других людей, которые еще пока не проснулись. Я, конечно, надеюсь, что проснутся. 26-й год, он такой пробуждающий во всех отношениях. Ну вот, и, конечно, то, что я, будучи не гражданином России, занимаюсь вещами, которыми гражданин страны НАТО заниматься не должен, это говорит не только о некой юмористической составляющей этой ситуации, но и о том, что, видимо, кто-то из граждан России пока еще не дорабатывает.
0: А ты там ходишь такой по позициям, говоришь так, по натовским стандартам правильно вот так делать, поэтому переделывать.
1: У нас, знаешь, какая шутка есть? Только гражданин страны НАТО может оснастить ВКС России по стандартам НАТО.
0: Да-да-да.
1: Это такая шутка. Не, я, конечно, единственное...
0: Ладно, все, давай, хватит.
1: Единственное, чем мы занимаемся...
0: Хватит этого пиара, хватит.
1: Единственное, чем мы занимаемся. И сегодня тоже второй у нас есть праздник, День работников сотрудников тыла.
0: Да.
1: Вот.
0: Да.
1: И как раз-таки к нему мы с людьми, которые помогают, причастны очень-очень серьезно. И на самом деле весь тыл страны, который так или иначе работает на победу, сегодня имеет право праздновать, имеет право гордиться. Главное, не очень громко, потому что еще работы много, она, безусловно, впереди. Всего станет хватать 10 мая 45-го. Мы пока даже не в апреле 45-го, к сожалению. Вот. Но тоже не стоит всегда сравнивать.
0: По-моему, мы даже не в 45-м еще пока.
1: Мы и не в 45-м, и дай бог, что в 43-м, как говорится. Тут такое.
0: Ладно, вот. Еще давай, вот ты уже вот с этим пиаром, понимаешь?
1: Что ВКС, я хочу всех...
0: ВКС, друзья. Красавчики, ребятки, красавчики, с праздником. Еще на этой неделе 26 июля отметили День военно-морского флота, которому исполнилось 330 лет, друзья. Вот, поэтому, да, тут что сказать. Поздравляю, ребят, военно-морской флот, поздравляю. И верю в то, что сейчас пока мы видим только в действии морскую пехоту, да, и результативность.
1: И морскую авиацию. Опять-таки хочу героически работающих поздравить, потому что, вот ты правильно сказал, сейчас отдуваются две составляющих ВМФ, в первую очередь, без обид, но запускать ракеты с причала, это, конечно, круто, вот, но действительно сейчас героически воюет морская пехота, героически, на всех направлениях, с самого начала, и военно-морская авиация.
0: Да, я верю в то, что флот еще в этой войне покажет результат. Вот. Хотел, кстати, с тобой обсудить, знаешь, что, коль мы коснулись темы флота, была новость о том, что мы планируем запускать беспилотный корабль водоизмещением 500 тонн, который будет охотиться на подводные лодки и так далее. Вот я, поскольку ты более технически подкован, хотел бы с тобой порассуждать, во-первых, по поводу этой инициативы, во-вторых, по поводу, насколько вообще нам нужен москитный флот, как у Ирана, да, безэкипажный москитный флот, и насколько нам нужен подводный флот. Вот я на этой неделе писал публикацию по мотивам, мне в комментариях подписчик написал интересный комментарий большой по поводу подводных дронов. Uh-huh. Вот, как их можно применять. Вот я развернутый пост по этому поводу сделал. Вот сейчас хотел бы с тобой это обсудить.
1: Есть что сказать. Ну, давай, во-первых, смотри, я, конечно, не являюсь гражданином России, но являюсь русским человеком, и в отличие от граждан России, у меня это написано в паспорте.
0: Так,
1: вот, и у русского человека...
0: негативом, ты так начал.
1: И у русского человека есть такая историческая... дурная, но все-таки важная традиция.
0: Чтобы все было большое.
1: Сделать царь пушку, царь колокол, царь танк. Вот теперь мы царь бэк будем делать. Вот, а все это оказалось исторически нафиг никому не нужно. Но составляет некую нашу историческую культурный код. Вот культурный код. Мы сначала делаем царь что-то, потом мы осознаем, что это не нужно.
0: А поскольку один народ... На Украине та же ситуация, самый большой флагшток с флагом в Краматорске, ага. Самый большой трезуб, самая большая поленица.
1: Ну, тоже. Я все-таки бы русский инженерный гений, хоть и бесполезный в рамках царь пушки и царь колокола, не сравнивал бы с самым большим трезубом.
0: Нет, но тут же главное мотивация и желание, правильно?
1: Мы даже, знаешь что, мы даже самую большую страну сделали, но от нее, слава богу, польза есть. Вот, ну, вопрос в чем? Я думаю, что вот этот царь-бэк водоизмещением 500 тонн это мое оценочное суждение, неверный ход инженерной мысли. Но я не инженер, я гуманитарий не может считать себя умным.
0: Задачи. Может, ход. Тут же ты же не знаешь, какие задачи инженерам ставили. Понимаешь?
1: Нет, понятно, что можно поставить.
0: Тут главное, какие задачи его будут выполнять.
1: Иногда можно поставить задачу, чтобы в него вмещалось 300 тонн чего-то, и тогда ты понимаешь, что он должен быть большим. Зачем туда вмещать 300 тонн? Это другой вопрос. Вот, я скорее прошу.
0: Чтобы охотиться на 300 подводных лодок.
1: История нам все-таки показывает, что в определенный момент надо осознать, что меняется война. и война на море менялась многократно. Война на море менялась, ну, в первую очередь, когда появилось пушечное вооружение, безусловно, когда уже, условно, галеры, которые шли на таран, они не работали. Потом, конечно, с развитием парусников, они вот вышли в эти невероятные парусники первой половины 19 века. И что пришли? Пришел паровой двигатель. И паровой двигатель, и пароходы очень быстро, буквально за 10-20 лет уничтожили, даже за 10 лет превратили весь парусный флот, который традициями строился, там, невероятными, в абсолютно ничто, и маленькие мониторы, маленькие вот корабли могли топить вот эти огромные парусники. Вот, потом броня появилась, потом линкоры, и мы шли, а потом бах, и появились подводные лодки, появились авианосцы, появились торпеды, воздушные средства поражения, и отказались от линкоров уже в конце 40-х годов, прекратили их строить. Там в Америке осталось несколько штук, до сих пор, кстати, законсервированы. Ну, вот, но если говорить все-таки про современные веяния, то, безусловно, безэкипажные вот эти корабли, они должны быть небольших габаритов, чтобы не стать жертвами других безэкипажных кораблей. Ну, то есть большой безэкипажный корабль, ну, как будто бы особого смысла на данный момент не несет. И мы, конечно, любим иногда делать то, что не делает весь мир, но иногда все-таки стоит к этому миру прислушиваться и смотреть. Бэки все-таки должны быть небольшими, мое оценочное суждение. А вот по поводу
2: другая задача.
1: А вот по поводу подводных лодок, наверное, лучшим ответом является, что сегодня, сегодня или вчера выделили американцы деньги на постройку 14 подводных лодок атомных. Вот класса Вирджиния, и второй забыл. А вот, и это говорит о том, что, наверное, страна, которая является все-таки лидером мирового кораблестроения уже, наверное, последние практически лет 100, вот, потому что они угадывали многие тенденции и все остальное. Я думаю, что все-таки они что-то знают. Мы в этом году, кстати, тоже атомную подводную лодку стратегического назначения спустим на воду. Владимир Путин, кстати, сказал об этом вот как раз на дне военно-морского флота России. Я думаю, что бэки нужны, невероятно нужны. Мы бы смогли многие вопросы, которые сейчас решаем, решать гораздо эффективнее, будь у нас бэки. Потому что вот то, что мы бьем, например, геранями по Одессе, это, конечно, ну, по одесским вот этим вот сухогрузам, по рубкам. Ну, ты представляешь, что такое сухогрузы водоизмещением 50 тысяч тонн, там, или 80 тысяч тонн? Что ему эти 90-100 килограмм боевой части?
2: Ну, слушай, он сколько напротив Одессы мы видели видео, где просто тонут.
1: Сухогрузы. Один вроде как именно прям затонул на видео.
2: Как минимум два.
1: Два уже, да. Ну, по ним работали противокорабельными ракетами огромными. Вот. Они, эти противокорабельные ракеты, конечно, справляются с задачей, потому что они были созданы топить там американские ракетные эсминцы, крейсера, и то их нужно несколько, чтобы этот просто банальный сухогруз потопить.
2: Слушай, но сухогруз, он же не бронирован.
1: Да, но там есть нюансы. Там могут быть двойной корпус, например. Могут быть переборки те самые. Ну, затопило ему два отсека. Ну и чё? Вот. Ну, не бронирован. Он просто огромный. У него просто огромный. Плюс у него есть средства борьбы за живучесть. Много-много чего тоже на нем присутствует.
2: Ну, как минимум, капитанский мостик уничтожается.
1: Вот. Капитанский мостик уничтожается.
2: Туда, в принципе, и бьют.
1: Да. Но если бы мы работали бэками с БЧ, там, 500, 600, 700 килограмм, которые кратно дешевле, чем авиационные ракеты, которыми мы работаем сейчас. Во-первых, бы это экономило деньги, как говорится, из бюджета, а бюджетных денег, как говорила Маргарет Тэтчер, не бывает, есть только деньги налогоплательщиков. Вот, но это такая классическая фраза. Поэтому войну выигрывают те, кто максимально эффективно использует свои ресурсы. И в данном случае, конечно, если бы мы могли бы решать вопросы не с помощью этих герани тоже эти умные с телевизионной головкой, там, наведение с телеуправлением и так далее, тоже не такие дешевые, как обычные. Вот. И, конечно, бэки нужны. Бэки нужны, потому что мы бы смогли выполнять задачи гораздо дешевле для, для тех вызовов, которые есть на данный момент. Поэтому бэки нужны, маленькие, для контроля небольших морей. У нас есть два небольших моря, которые нас феерически интересуют. И одно маленькое, которое нас...
2: Средиземное море.
1: Ну, Средиземное море — это вообще круто, но...
2: Черное море, понятно.
1: Черное и Балтийское.
2: Да, но Средиземное интересно тем, что мы вполне себе... Понятно, Черную Украину нужно блокировать, но нам, конечно, нужно бы заблокировать еще и Европу. И без, в Средиземном море, если мы устроим террор, как, по сути, Европа руками украинцев террор устраивает нам.
1: Не террор, а каперство.
2: Ну, это я условно говорю.
1: Чтобы нас там не подвязали, да, что мы там хотим делать что-то.
2: Ну, это очень, конечно, утрировано, это не в буквальном смысле, это вполне себе законные цели.
1: Да,
2: поскольку
1: конечно.
2: Европа... руками украинцев пытается нас изолировать и уничтожить, да, то вполне себе логично не только бить собаку, которая на тебя напала, а бить хозяина, который держит поводок и ее натравил, как бы, да. Ну вот и пришло время бить хозяина. Вот я много об этом пишу, много об этом говорю, что уже пришло время, и я уверен, что мы уже в этом году увидим, что начнут бить наши начнут бить как раз-таки по мощностям Евросоюза, по военным. Я так это вижу, друзья. Это не инсайт, это мой прогноз, скажем так.
1: На самом деле, есть одно государство, которое больше всего, как бы, больше всего хочет и нарывается, это Великобритания, безусловно.
2: Мелкобритания, да.
1: А Великобритания имеет определенную, так сказать, уязвимость. Она внезапно, это ее преимущество, ее уязвимость. Она находится на острове.
2: Ну, это остров,
1: и
2: по сути, да.
1: Весь ее военно-промышленный потенциал и ее экономика держится на том, что туда идут корабли.
2: Да.
1: И если, опять-таки, потопить в моменте энное количество сухогрузов и нефти...
2: Этот вопрос, что делать с Британией, спросили подписчики.
1: Угу.
2: Я дней, не знаю, 6, может, назад стрим двухчасовой с ответами.
1: Видел его, не посмотрел, но минут 5-10
2: На 2 с лишним часа ответы на вопросы, да. Причем это ночью было, я начал там...
1: Бессонница.
2: 12, да, это было тяжело. Вот, и я сказал, что из Британии можно сделать просто оазис в пустыне. То есть это просто вот посреди океана оазис, да, откуда никто не может уплыть и к которому никто не может приплыть. Вот и все. И вот пусть там они пасутся у себя на этом клочке суши. И это вполне сделать бэками можно.
1: Там еще туннели под Ла-Маншем есть.
2: Ну, туннель под Ла-Маншем, есть же Северный поток был когда-то.
1: Вот, я тоже думаю, а вдруг туннели под Ла-Маншем?
2: Мне кажется... Украинцы, чтобы обвинить Россию,
1: да,
2: могут подорвать тоннель под Ла-Маншем,
1: да,
2: который,
1: да, вот,
2: соединяет Англию и Францию.
1: Да, коварный. Ну, безусловно, ночью, когда там не ходят пассажирские поезда.
2: Конечно,
1: поезд, да,
2: но
1: безусловно.
2: Это однозначно украинцы могут даже запланировать.
1: Они же любят ночью это
2: делать. И причем, чтобы обвинить Россию.
1: Конечно,
2: да,
1: конечно.
2: Да,
1: ну, пусть обвинят.
2: Если это произойдет, знаете, это украинцы.
1: 100%, а там буквально одна дырочка.
2: А там больше
1: есть туннель,
2: некому.
1: Как бы,
2: там,
1: да,
2: больше некому.
1: Больше некому. Там огромное количество русских не пускают в Европу, да, там уже все, визы не выдают, а вот, и все остальное. Ну, на самом деле, безусловно, морская блокада Великобритании возможна, но это уже такая серьезная эскалация. Я в целом к чему? К тому, что бэки на Балтийском море могут очень сильно зарешать. Говорить о том, что большой флот в Кронштадте не окажется под ударом в первые же часы гипотетического конфликта, не приходится. Он, конечно, будет, скорее всего, выведен из строя.
2: Да, давай пофантазируем. Вот бэки и подводные дроны,
1: да,
2: могут без носителей запускаться где-то, вот опять же, в Мурманском порту или еще где-то, и просто под водой или над водой большие расстояния преодолевать?
1: Ну, в малых габаритах точно нет, ну, просто физически это невозможно, но надо понимать, что, ну, зачем Мурман? Ну, Мурманск возможен.
2: Не, условно, для... смотри, там просто предложение какое было от подписчика, что по подводным дронам, что пусть они идут на каком-то там, ну, как назвал, по-моему, водородный
1: этот, двигатель. Да, который воду...
2: Да. Он может идти, в принципе, он говорит, даже 5 километров в час. Вот за какое-то количество он преодолеет там 3000 километров. За какое-то время. Да? Угу. То есть заранее отправить туда. Он может на дне лежать до сигнала с космоса, к примеру. Угу. Да? Вот, может, там буёк какой-то поднимет для того, чтобы сигнал этот поймать. И он будет там лежать заранее, как заготовку отправить. Угу. И пусть лежит. Потом время Че, сотни наших подводных дронов, особо опасные, но особо дешевые, просто начинают охоту за целями в Балтийском море.
1: Не, ну смотри, в Балтийском море никаких проблем нет, потому что у нас все-таки есть выход на Балтийское море. Если мы говорим про бэки, то они подвозятся и запускаются примерно как вы на джипе каком-нибудь, на УАЗике подъехали, подвезли свою моторную лодку, проехали задним ходом. Они абсолютно точно так же, потому что они габаритов моторной лодки примерно. Вот, соответственно, никаких проблем, то есть портовая инфраструктура Мурманска, в том числе и условно Санкт-Петербурга, будет уничтожена. Надо исходить из этого. Она просто, скорее всего, будет уничтожена. Флот в Кронштадте, даже в мирное время мы видели попадания по кораблям.
2: Ну, мы видим, что Черноморский флот вынужден был перебазироваться.
1: Как и в годы Великой Отечественной, кстати. Вот, поэтому... Надежда, а вот эту вот историю маленькую, они никак не смогут прекратить наши возможности их запускать. И они пойдут спокойно по Балтийскому морю и будут делать там свои дела. Насчет дальних рубежей, тут все интереснее. Это, конечно, история водородных двигателей. Я просто все-таки хочу вернуть нас, как говорится, с небес на суровую реальность наших возможностей. Но сухогрузы, те самые теневого флота, внезапно могут оказываться носителями контейнеров, и которые сбросят посреди Атлантики, Тихого океана. Да, да, да. Они же могут находиться в там, сотнях мест где угодно. И какие-то из этих сухогрузов могут быть не только сухогрузами для там, каких-то товаров и услуг, вот, а вполне себе те, которые сбросят эти контейнеры.
2: Причем в нейтральных водах.
1: Да, в нейтральных водах сбросят. И это гораздо реальнее на самых обычных двигателях с дальностью хода условно 500 километров на достаточном удалении. Просто в момент Че они, эти сухогрузы, которые ходят там, под какими-то там флагами чего-нибудь, там Эстонии какой-нибудь, вот, например. И сбросят те самые бэки, где их нужно. Немцы, например, во время Второй мировой войны, у них даже были такие истории, они использовали гражданские суда, которые маскировали под, соответственно, под, ну, то есть маскировали на них пушки и все остальное. И в момент начала Второй мировой войны, когда момент Че как раз-таки, они немножечко поохотились на торговое судоходство Великобритании. Опыт старый, но вполне себе рабочий.
2: Слушай, я хотел бы еще сделать такое сенсационное заявление, сенсационный прогноз.
1: Давай.
2: Судя по всему, скоро специальная военная операция закончится. Вот буквально, я думаю, очень скоро, в этом году закончится.
1: Да.
2: Это вот запомните этот твит.
1: Да.
2: И будет называться СВО уже будет вполне себе войной.
1: Да, просто войной.
2: При этом мы видим признаки. Какие признаки? Это, как говорят, да, разведпризнаки.
1: Давай, разведпризнаки.
2: Недавно в одном из своих заявлений Песков, или интервью, по-моему, он давал, да, заявил, что это уже не СВО, а полноценная масштабная война.
1: Он 2 года назад это говорил.
2: Но все равно. Еще.
1: Но не говорил масштабно.
2: Пару дней назад Лавров заявил, что наши настоящие враги — это англосаксы и так далее. И сейчас мы видим, что все идет к тому, что на самом деле масштабы изменятся. Мы перейдем, скорее всего, я прогнозирую, что уже в этом году Россия перейдет на 1, а то и 2 ступени эскалации, поскольку вариантов больше нет. Нас противник вынуждает к резким и более масштабным и серьезным действиям. Возможно, также откроется ступень эскалации, связанная с ядерным вооружением, и, возможно, мы проведем ядерные испытания, после чего начнем уничтожать инфраструктуру Украины, которая находится на территории Евросоюза. Наши Минобороны уже в каком месяц назад, по-моему, да, или полтора месяца назад опубликовали списки мест, где
1: на территории
2: Евросоюза производится вооружение для Украины. Я думаю, это все просто. Поэтому для того, чтобы это было вот так, в рамках СВО это невозможно юридически. Руководство нашей страны, наш президент Владимир Путин, он очень относится щепетильно к праву, к юриспруденции. Поэтому я думаю, что СВО закончится и будет называться, и будет объявлена война Украине и союзникам, и будет называться война.
1: Есть легендарное видео 24-го.
2: Друзья, еще раз, это не инсайт, это мое субъективное мнение. А то сейчас начнется.
1: Запомните этот твит.
2: Запомните этот твит.
1: Вот. Есть мое легендарное видео 24 февраля 22 года.
2: Так, легендарное, за которое тебя посадили.
1: Ну, одно из, да, оно у меня в уголовном деле есть. Вот, одно из видео. И я, соответственно, в 4 часа утра 24 февраля 22 года говорю, есть прям вот вырезка даже, ну, что, это война. И вот 24 февраля 22 года я назвал войну войной, называю ее до сих пор, никогда от этого не отходил, вот, и даже за это посидел, вот, поэтому...
2: И посидел.
1: Вот, и посидел тоже, кстати, седые волосы впервые появились во время тюремного заключения в Европе. Вот, а на самом деле я с тобой, не насчет даты, возможно, я, ну, как бы честно, у меня нет такого, но в целом, глобально, как идея, я с тобой согласен. Песков единственное, что говорил о том, что я, кстати, постоянно ссылаюсь на Пескова, что
2: правильно
1: СВО,
2: делаешь.
1: СВО
2: правильно.
1: Это... Хотя Владимир Путин не рекомендует на Пескова
2: ссылаться. Да, но на Пескова надо ссылаться. Людям надо нравится. Ссылаться. Люди, вот. Людям надо поднимать настроение,
1: да.
2: Чтобы юмор был.
1: Я на Пескова ссылаюсь, он сказал так, что... Идет война, а СВО — это юридический термин, вот, который в рамках политической, внутриполитической ситуации, экономической ситуации является наиболее верным.
2: Да и начиналось это как СВО, потому что к очень ограниченным
1: контингентам,
2: и вообще как бы мы не были готовы...
1: С очень ограниченными амбициями.
2: Да, да,
1: вот.
2: Да.
1: Но действительно, я считаю, что за последние 40 дней, вот как раз плюс-минус 40 дней, прошло, Украина много сделала для того, чтобы СВО превратилось в войну. И я могу так сказать, что несмотря на всю ту эмоциональную боль, ну, уже не боль, в моем случае я привык ко всему этому, но, наверное, у простых граждан все-таки вызывают боль эти удары по складам, по нефтепромышленности и так далее, я
2: ты привык, горжусь. Потому что ты не пользуешься Wildberries.
1: Ну, да, вообще не пользуюсь этим, у меня реально аккаунта нет. Вот, а я горжусь тем, насколько мы стали воевать. И знаете, вот есть фраза там, о том, что вот мы еще не все применили. Мы применили, к сожалению или к счастью, практически все, кроме ядерного оружия и других запрещенных неконвенционных методов поражения противника. Но поражать тоже можно по-разному. Можно использовать ракету, опасаясь, что там, я не знаю, какие-то, я не знаю, вдруг мы кого-то заденем. А можно сказать, ну, вы нас уже настолько заколебали, что, извините, вас склад вы тут разместили, сами разместили, сами, как говорится, решайте. Привет, Вишневая, привет всем остальным. Еще раз говорю, я рад, что мы,
2: кстати,
1: начали бить,
2: да,
1: вчера, исходя из военной целесообразности.
2: Вчера был нанесен серьезный удар по ракетному складу ВСУ в Хмельницком.
1: Да, тоже
2: и
1: красиво.
2: Противник сразу информационно отработал то, что это... Сами они взорвали боеприпасы, просроченные боеприпасы. Вот, но я вчера у себя в телеграм-канале и в Максе опубликовал координаты и спутниковые снимки. То, что это новый склад, ему год,
1: конечно,
2: его год
1: конечно.
2: Назад построили. Как
1: абсолютно
2: бы,
1: прав.
2: Вот, и с инфраструктурой.
1: Я вообще угораю. Во время войны любой человек, кто хоть немножечко ближе к теме, знает, что просроченных боеприпасов не бывают.
2: Не, они бывают.
1: Но во врага летит все.
2: Сейчас, да, учитывая, что у Украины был очень большой еще в 22-м году дефицит боеприпасов, их просто не было, то какие просрочены.
1: Да, летит все, и мы, честно говоря, доставали со складов порой очень сомнительно выглядящие боеприпасы и, скажем так, демилитаризовывали их мы путем выстрела в сторону противника. Вот, постоянно, и будем это делать, и противник, к сожалению, тоже это будет делать, поэтому никаких контролируемых подрывов ничего не будет. будет. Мне приятно, что на самом деле мы учли опыт 22 года, рассредоточили наши склады, и мы практически не видим уже того неприятного ада, который творился летом 22 года, когда хаймерсами выносили нам склады боеприпасов, которое привело к определенным последствиям. Вот, и знаешь, что мне нравится?
2: Ну, у нас были некоторые неприятности, по-моему, в 24-м, 25-м.
1: Ну, бывали, но это по сравнению с 22-м годом, это все гораздо реже. И мне вообще что кажется, что последовательный вынос одного за другим крупных складов не может не сказаться. Как на нашей нефтепромышленности, заправках сказались истории с ударами по НПЗ, так и накопительный эффект в плане голода для армии будет иметь вот тот наш прекрасный вынос одного за другим складов, о которых говорит Даня. Вот, и будущий в Павлограде,
2: а главное, Вишневом, что морское снабжение, морскую логистику через Черное море.
1: Морскую логистику
2: мы сейчас выбили. Заблокировали очень много вооружения и всего необходимого для Украины шло через Черное море. Прям очень много.
1: Не просто
2: почему
1: так?
2: Мы это сделали сейчас? А почему? Ну, не знаю.
1: Потому что Зеленский решил провести информационно-боевую операцию, а мы решили ответить ему настоящими военными действиями. Вот что, еще раз говорю, когда все удары наносятся исключительно исходя из военной целесообразности. Вот. И Даня, наверное, говорит о том, что СВО может превратиться в полномасштабную войну. Это когда наш противник настолько нас доконает, русские действительно долго запрягают, вот, что действительно мы будем руководствоваться исключительно, как
2: но
1: наши деды,
2: у нас
1: военной целесообразностью.
2: Вариантов как бы особо немного, потому что Запад, мы видим, серьезно раскачал свое ВПК по производству, причем заводскому, конвейерному производству высокотехнологичных дронов и так далее. Поэтому да? Нам нужно менять стратегию с попытки догнать в технологиях до чего-то другого. Вот. И я думаю, в этом году узнаем. Друзья, наше время первого часа подходит к концу.
1: Но мы не прощаемся.
2: Ровно через 15 минут услышимся в эфире.
1: Да.
3: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым. Те самые пластинки, те самые сказки.
4: Кто это?
5: С вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала «Веселый Колобок».
6: Какой такой колобок?
3: «Веселый Колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
7: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
8: Малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон.
3: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый Колобок» по выходным в 8:10 по Москве и в 7:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
10: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Радио России. Страхи и мечты. Реклама.
11: Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
13: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
14: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Еще два села в зоне СВО перешли под контроль вооруженных сил России. Более 80 домов подтоплено в Тюменской области из-за повышения уровня воды в реках Тура и Пышма. И оранжевый уровень погодной опасности начал действовать на территории московского региона. Далее подробнее. Вооруженные силы России усилиями группировки войск «Восток» освободили село Любицкое Запорожской области, сообщает Министерство обороны. На подразделение «Запад» взяли под контроль Ольговку в Харьковской области. Освобождение Любицкого позволило российским военным расширить плацдарм на реке Верхняя Терса. Создаются условия для продвижения в Запорожской области, отмечает Министерство обороны. Группировка войск «Центра» за сутки заняла более выгодные рубежи и позиции. Подразделения «Севера» и «Юг» улучшили тактическое положение. Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили 1330 военнослужащих. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 15 управляемых авиационных бомб и 743 БПЛА самолетного типа, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Также вооруженные силы России продолжили удары по военным объектам ВСУ в порту Одессы, сообщает Министерство обороны. В результате удара высокоточным оружием воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами поражены в порту Одесса резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для снабжения ВСУ. В порту Николаев морской буксир, переоборудованные для применения без экипажных катеров, говорится в заявлении ведомства. Ранее в субботу Минобороны сообщало, что 31 июля южнее Одессы были поражены два морских судна, осуществлявших доставку военных грузов в один из портов Украины. ФСБ задержала в Рязанской и Вологодской областях двух граждан России по подозрению в государственной измене в пользу Киева, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Один из задержанных, житель Рязанской области, инициативно установил контакт с украинской военной разведкой для получения помощи в переходе на сторону ВСУ и участия в боевых действиях против вооруженных сил России. Второй подозреваемый был задержан в Великоустюгском округе Вологодской области. По данным спецслужбы, он был завербован сотрудником Службы безопасности Украины, оказывал помощь украинским вербовщикам в поиске лиц для совершения диверсии и террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры региона. Задержанный дает признательные показания.
15: Задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в измене государству. Со мной связался пользователь Телеграма под никнеймом. Он предложил сделать две фотки памятников с надписью и 5 надписей на стене тоже. После чего он мне предложил поджечь релейные шкафы, вышки и поезда, от чего я отказался. Затем он мне предложил искать исполнителей на поджог военкомата в Уфе.
14: Посольство США в Израиле и других странах Ближнего Востока призывает своих граждан быть готовыми к отъезду на фоне напряженности с Ираном, сообщает Times of Israel. В связи с повышенной напряженностью на Ближнем Востоке обстановка в сфере безопасности остается сложной с потенциалом непредвиденной эскалации, говорится в сообщении американских дипмиссий, опубликованном сразу в нескольких регионах. В сообщении отмечается, что иранский режим непредсказуем, что видно по его недавним решениям атаковать районы в регионе без предупреждения или провокации, а также расширить атаки на районы, которые ранее не становились целями. Более 80 домов потоплено в Тюменской области. Из-за повышения уровня воды в реках Тура и Пышма в угрожающей зоне находится 29 населенных пунктов, сообщил губернатор региона Александр Моор. Всего потоплено 84 дома и эвакуировано 53 человека, в том числе 9 детей. В трех пунктах временного размещения находится 39 человек. Остальные разместились у родственников. Пострадавшим жителям регион обещает выплатить единовременную материальную помощь в размере около 15 тысяч рублей на человека. Губернатор также отмечает, что по прогнозу Росгидромета подъем воды будет продолжаться до 3 августа, после чего пойдет на спад. В связи с паводковой ситуацией в регионе введен режим ЧС. Сильные дожди, ливни, грозы, град и шквалистые усиления ветра до 25 метров в секунду ожидаются 2 августа в Свердловской области. Об этом сообщили в региональном главном управлении МЧС. По данным уральских синоптиков, температура воздуха в регионе ночью 2 августа составит плюс 11-16 градусов, днем плюс 18-23. Оранжевый уровень погодной опасности начал действовать на территории Москвы из-за сильной жары, сообщили в гидрометцентре. Температура воздуха в течение сегодняшнего дня поднялась до плюс 30 градусов, в воскресенье поднимется до плюс 31.

0: Ожидается переменная облачность без осадков. Лишь вечером, где-то после 18-19 часов с приближением холодного атмосферного фронта северо-запада, небо нахмурится и прошумят кое-где скоротечные грозовые дожди. Под утро плюс 15-18, ну и в дневные часы завтра воздух успеет прогреться до плюс 28-31 градуса. Август в центральной России, за исключением первой пентады, напомню, жарким уже не будет. Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы, но разве что с незначительным на полградуса градус ее превышением. Я напомню, что для Москвы норма ночью для августа это плюс 12, днем плюс 21,5, ну и дождей выпадет около нормы, которая составляет 78 миллиметров. Спорт.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи второго тура, и в эти минуты встречаются «Динамо» Махачкала и «Локомотив». Идет 32-я минута встречи. Счет пока что ничейный 0-0. В других встречах сегодня казанский «Рубин» нанес поражение тольяттинскому «Акрону» 2-1. У победителей отличились Андерсон Аройя и Мерлин Даку. В составе хозяев гол забил 19-летний Арсений Дмитриев, для которого этот мяч стал первым в РПЛ. ЦСКА сыграл в ничью с самарскими крыльями «Советов». И счет в этом матче 1-1. У хозяев гол забил Матья Попович. В составе гостей отличился Максим Витюгов. В первой лиге сегодня проходят встречи четвертого тура. К этой минуте завершена одна из них. Ленинградец обыграл Сочи со счетом 2-1 и одержал первую победу в текущем сезоне первой лиги. С 4 очками команда занимает 9 место в таблице. Сочи идет на 11 месте. Нефтехимик и Текстильщик в эти минуты продолжают свою встречу. И Нефтехимик ведет со счетом 1-0. Ну а в эти минуты Локомотив повел в счете в матче с махачкалинским «Динамо» 1-0 в пользу железнодорожников, 34-я минута этой встречи. Сборная России по футзалу сыграла в ничью со национальной командой Вьетнама на турнире в Бангкоке. Встреча завершилась со счетом 2-2. У россиян отличились Андрей Павлов и Александр Пирогов. Следующую встречу россияне проведут 3 августа против новозеландцев. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
3: Погода. В Калуге завтра облачно с прояснениями плюс 30, в Твери небольшой дождь плюс 29, в Ярославле небольшой дождь плюс 30, в Тамбове малооблачно плюс 30, в Липецке ясно плюс 29, в Воронеже ясно плюс 30, в Смоленске небольшой дождь и плюс 27. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 16, днем плюс 21. В Москве в воскресенье ожидается ясная погода, температура ночью плюс 19, днем плюс 29, ветер западный 5-9 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
1: Друзья, добрый вечер. Я снова рад вас приветствовать. И эта программа неофициально о главном за неделю. И мы продолжаем. Это второй час нашего прямого эфира. С вами в студии, как всегда, Даниил Бессонов. И самый популярный нелегал России, который будет, обязательно будет в будущем сначала президентом Латвии, потому ему паспорт не дают российский, а потом уже губернатором Прибалтийского края, Кирилл Федоров.
2: А, это такой президент Латвии, который, знаешь, типа на...

0: дней в переходный период. Как, знаешь, Крым был независимым. Сколько он там был независимым? Сутки, двое? Ну, был какой-то момент,
1: там
0: когда Крым
1: пока
0: был...
1: референдум, ну да, да.
0: ДНР и ЛНР тоже были независимыми чуть-чуть. Вот. Новость позитивная.
1: Нет, что-то чуть-чуть. ДНР и ЛНР 8... Больше 8,5. Не, ну так 8,5 лет были независимы.
0: Не, признанными Россией.
1: Да, мы но мы-то, смотри, ну какая разница, да неважно, пофиг, мы-то, мы-то как бы проголосовали за независимость, отсоединились и с оружием в руках, то есть мы были независимы, признал нас кто-то, не признал, и ладно. А потом уже, когда вошли и стали частью России, это уже другое.
0: Я тоже 22 года президент Латвии, признал меня, кто-то не признал.
1: Ну, красавчик, вот-вот, целеустремленность, так должно быть.
0: Полтора года назад Даниил Бессонов признал меня, это уже практически международное признание произошло.
1: Так реально, вот. Пожалуйста, президент Латвии.
0: А бывший министр Кирилл Фёдоров информации ДНР признал меня.
1: Первый зам только.
0: Первый зам. Да. Простите, бывший, простите, да. Извините. Позитивная новость. Давай позитивнее. Дети мигрантов обязаны покинуть Россию после 18 лет. Закон подписал Путин.
1: Ну, отлично. Нет, но то, что у нас наводится порядок в сфере миграционной политики, это отлично.
0: А
1: это,
0: я не понимаю.
1: Ну, там, смотри, там не просто они выдворятся, а они или делают, находят работу, делают трудовой патент. Если нет, то, ну, как я понял.
0: Слушай, в моем понимании, я что-то вот не понимаю, еще раз говорю, в моем прекрасном розовом мире, вот у меня есть друг моряк, например, передаю ему огромный привет. Вот он, когда идет на сухогруз, на котором он там 4 месяца работает, он не берет туда своих детей. Вот, и в моем понимании, если вы приехали в Россию именно зарабатывать деньги, а не жить, если вы приехали именно на заработки, то как будто бы не надо брать детей сюда, и все, ну, вы приехали на заработки, как на вахту. У нас, когда вот, например, русские мужики едут на крайний север работать там в Новый Уренгой какой-нибудь или еще что-то, они же не берут туда детей, ну, мысли какой нет. У меня летчики вот их кидают по всей стране, жена сидит в ППД, с ребенка воспитывает. Не, ну да, бывают иногда и которые ездят, но там молодые, вот, но по факту сидят и... А мужчина туда-сюда.
1: Ну, вахтовым там, методом, вахтовым методом. Это самое. И вот, кстати...
0: В СВО тоже жены не едут, ну, как бы, мужчины поехали работать. В общем, я не понимаю, если человек едет работать, зачем ему брать детей? И вот эта вот попытка ассимилировать
1: Россию... Потому что социалка, потому что благо социальное.
0: Социалка-то на,
1: далее.
0: Как говорится, шее коренных,
1: конечно,
0: народов России.
1: Конечно, поэтому сейчас это начинают прикрывать, эту лавочку, и это прекрасная тенденция. А вот, к примеру, я не знаю, но, по крайней мере, то, что я вижу в открытых источниках информации, вот наши братья-белорусы, они решили набить, как бы, наши шишки нашего прошлого, и они наоборот такие, вот будем приглашать семьями, чтобы они чувствовали себя здесь как бы лучше, быстрее интегрировались, да. Ну, ассимилировались там и так далее, да. Тут же момент в том, что мы так раньше тоже думали, но это не сработало, и даже не просто, а жены не хотели учить русский язык принципиально, ну, дети как бы тоже не все, ну и тому подобное. И в итоге получилось, что просто на нашу социалку большой груз лег. А при этом еще начались разные правонарушения, преступления и так далее.
0: Ну, есть огромное количество коренных народов России. Коренные народы России — это те люди и национальности, у которых,
1: да, здесь вопросов
0: другой,
1: нет.
0: У которых,
1: конечно,
0: нет другой родины. Вот, и, безусловно, все традиции бурятов, и чукч, и чеченцев, дагестанцев, огромное количество народностей Дагестана и так далее, безусловно, коренного и государствообразующего народа русского и других, это понятно. Но в медицине есть как бы такой термин толерантность, и он считается очень плохим, потому что когда у тебя вырабатывается толерантность к антибиотикам, то они прекращают действовать, и это вообще очень такой в набат надо бить в этот момент, извини меня. Вот. А поэтому в данном случае
1: Когда организм не борется с чужеродным.
0: Именно. Еще раз говорю.
1: Но зато западная пропаганда сам термин толерантность максимально пиарит как позитивный.
0: Да, но она разрушает традиции. Еще раз говорю, я вот в своем идеальном мире хочу жить, скажем, на планете Земля, где я, например, поеду в Японию, там будут японцы, сакуры, вот эти красивые дома, японские традиции. Хочу поехать в Германию, там будет немецкий ордунг. Хочу поехать в Белоруссию, и там будет вот эта вот чистая, работящая, добрая, улыбающаяся страна, которой Белоруссия является на данный момент. Без экстремизма, без каких-то непонятных и чуждых белорусской земле веяний и всего остального. Прекрасная страна, прекрасные города, прекрасные люди, красивейшие девушки, вкусная кухня. В общем, дороги там замечательные. Штрафуют, правда, говорят, очень жестко. Ну, может, потому и замечательные дороги, что штрафуют жестко. Вот, добро должно быть с кулаками, и гостеприимство не стоит путать вот с вседозволенностью. И, к сожалению, очень часто едут люди, которые хотят вседозволенности. Вот я не помню, в какой стране Средней Азии, так называемой, на этой неделе запретили полностью никабы, вот, полностью запретили хиджабы.
1: Вот, не ошибаюсь, по-моему, в Узбекистане.
0: И в соцсетях пишут о том, что, ну вот у них пишут о том, что все, мы теперь поедем в другую страну, где это разрешено. И, как ни странно, почему-то они не хотят ехать в Иран. Почему-то они не хотят ехать в такие очень мощно, так сказать, традиционно исламские страны, где реально практически закон шариата работает. В Афганистан что-то я не слышал, очереди, которые хотят ехать. Но они почему-то хотят с никабом, с хиджабом и с абсолютно нетрадиционными, в том числе для мусульман, живущих на территории Российской Федерации, видами одежды, которые показывают экстремистское вот это какое-то увлечение или там уверование. То есть, еще раз говорю, наши мусульмане прекрасно ходят, да, возможно, есть некие региональные традиции, ну, там не очень любят в шортах ходить.
1: Нет,
0: на
1: югах. Это все нормально.
0: Ну, я и сам в шортах не хожу, и в целом
1: поддерживаю. Это все нормально. Но, опять же, тут главное...
0: Вот у меня мой помощник татарин, ну, абсолютно, ну, то есть, для него нет никакой потребности, я же видел его женщин, у него нет никакой потребности замотать ее в никаб, в хиджаб или во что-то еще. Да, у него есть, возможно, чуть больше пожелания.
1: По-моему, хиджаб это с открытым лицом. С открытым лицом как бы тут ничего, в принципе, страшного нет.
0: Ну, как-то вот у нас, знаешь, в платье и с платком ходят. И даже самые правоверные мусульманки ходят в платье, там, условно, с платком традиционным и так далее. Но не заматывают лицо, не заматывают все. Ну, для меня, честно говоря, я вот иду по центру Москвы, и, опять-таки, зная исторический контекст вот этих женщин, у которых видна только прорезь глаз, ну, мне вспоминается Норд-Ост.
1: Нет, это все понятно, что это небезопасно, когда бывает и мужчины прячутся.
0: И мужчины прячутся под видом
1: под
0: женщин.
1: Под таким одеянием. Да, лицо должно быть открыто. Остальное как бы это как кому нравится, но лицо должно быть открыто, да. Есть закон, ну, в принципе,
0: есть
1: и нам
0: традиции,
1: тоже можно законы подкорректировать.
0: Есть традиции мусульман России, в которых ни в одной из, так сказать, ни в одной из республик России, в том числе, где преимущественно исповедуют...
1: Ну, здесь я как бы не готов сказать,
0: нет,
1: что ни в одной...
0: Нет, нигде. Нет, это не традиционно, это для России, для республик России, южных, каких угодно, восточных. Это не традиционная история. И более того, и то же самое говорят и в странах Средней Азии. Почему они запрещают? Они руководствуются тем же самым. Это для нас нетрадиционная история. Это принесенная из каких-то арабских стран, из ультрарадикальных территорий по типу Афганистана, где талибы, они, не знаю, вроде не террористы, не экстремисты, вот, но тем не менее. Ну, вот, поэтому еще раз говорю, надо бороться за свои традиции, сохранять их, и это никоим образом не мешает гостеприимству. Я тоже очень взволнован некоторыми решениями, которые идут со стороны Белоруссии по поводу, вот как раз-таки то, что ты сказал, приглашение в сельскую местность иностранных специалистов с семьями. Там же какая большая проблема, когда ценный иностранный специалист, ну вот я ценный иностранный специалист, например, попадает в город, то городская среда, она интегрирует всех, и там спустя там поколение... Плюс-минус все живут плюс-минус одинаково. Когда мы говорим о сельской местности, там, конечно, все совсем не так. Когда люди будут жить обособленно в рамках своих национальных каких-то анклавов, которые им созданы, там, конечно, чудес ждать про интеграцию, и вряд ли они будут любить драники, вряд ли они, как говорится, будут также любить производить огромные эти карьерные экскаваторы, как белорусы, трактора, и быть теми вот чистыми людьми, которые даже когда, может быть, вели разного рода истории, были все очень культурно, чисто и да. адекватно.
1: Вот на этой неделе также новость была, ФСБ отработали как бы снова. Да, у нас каждый день мы слышим новости. Во-первых, сажают коррупционеров, во-вторых, ФСБ, особенно вот служба по борьбе с терроризмом, эффективно борются с диверсантами, с террористами и так далее. И вот ФСБ задержало 35-летнего жителя Москвы за перевод средств на криптокошелек, используемый Службой безопасности Украины для финансирования диверсий. Что здесь сказать? Я просто, ну, я не понимаю некоторых, как бы, наших граждан, просто которые в тылу, знаешь, так с-под тишка коварно пытаются помогать нашему врагу. Но если вы...
0: Не пытаются, помогают,
1: ну,
0: к сожалению.
1: Да. Если вы, ну, против России, желаете России проиграть в этой войне, ну так давайте, вон, куда-то уезжайте за пределы России, как бы, вот просто куда-то, и демонстрируйте там открыто. Но нет, они же тихорятся, здесь ходят, строят из себя обычных граждан и пакостят.
0: Но они хотят жить в России, но при этом хотят, чтобы Россия проиграла. Очень странная
1: такая история. Это вообще и наша российская, вот как, особенно вот последние годы, слушаешь оппозиционеров российских, это просто. Ну, уже оппозиционер начал ассоциироваться с термином «вредитель». То есть одно дело, ладно, оппозиционер политический, да, то есть когда ты считаешь, что правящая верхушка, элита, власть, она страну неправильно развивает. И у тебя есть лучший вариант развития, да, лишь бы твоя страна процветала, народ жил лучше, и страна как бы шла в светлое будущее.
0: Да.
1: Это понятно, политический посыл, то есть оппозиция, да, политическая. А это какие-то просто враги, не оппозиционеры. Их, наверное, неправильно назвать оппозиционерами. Это просто враги, которые заявляют о том, как Россию уничтожать, дают какие-то советы публичные, как лучше Россию бить, желают, рассказывают, что нужно там все отдать, территории все полностью деколонизовать, Россию разорвать на части, на множество государств и так далее. Но это не оппозиционеры, это враги. И называть их нужно так. Я надеюсь, что наши правоохранительные органы всем этим нашим, в кавычках, оппозиционерам просто дадут правильную квалификацию согласно уголовному
0: кодексу. Кстати, о квалификациях. А
1: давай.
0: Забавно, ты меня накинул. Вот, не та тема, о которой ты мог подумать, а про оппозиционеров. Значит, на этой неделе вот... Ну, на прошлой, точнее, вот, уходящей, в Прибалтике проходил фестиваль в Риге, ну, в Юрмале. Раньше там была «Новая волна», знаменитая.
1: Да, да.
0: Вот, еще там, по сути, она продолжала песенные конкурсы с Советского Союза. Вот, и Лайма Вайкула, которая, не знаю, террористская, экстремистская, не знаю. Ну, в общем, она рассказала, что она кормила весь Советский Союз. Вот, не знаю, чем и как, но, тем не менее, она сейчас проводит фестиваль там Лайма
1: Рандеву.
0: Ну да, Рандеву.
1: Это ее заявление, в 22-м году она заявление сделала. Ой, это, конечно, смешно.
0: Там, да, там такие заявления, там вот собрано, как, короче, вот это вот весь, так сказать, весь Бомонт, вот бывший террорист-экстремист.
1: А, извини, вот нас поправляют подписчики, что да. В Таджикистане. Ну, я знаю, что и в Узбекистане...
0: Ну, мы сказали, средний...
1: Да,
0: страна,
1: да, да, просто я думал, что Узбекистан, потому что новость тоже была.
0: Да,
1: но в Узбекистане там тоже какие-то приняли ужесточения, я не помню, там или связано с бородами, но там как бы
0: да,
1: тоже
0: да.
1: Так очень жестко борются.
0: Это была последняя страна, где было разрешено. То есть мы сейчас разрешаем то, что исконно мусульманские земли почему-то не разрешают. Ну, это очень, очень удивительно. Вот. Вопрос в чем? В общем, на этой неделе вышел фильм с Человеком-пауком. Вот, там, дядя Бен, там, Питер Паркер, Мэри Джейн Уотсон, вот это вот, и вся остальная история. В общем, многим детям 80-х, 90-х годов вся эта история очень сильно близка. Ну, вот новый фильм вышел, я не смотрел, я не знаю, про фильм ничего сказать не могу, но... В этом фильме в одном из отрывков играет иноагентка, песня иноагентки «Монеточки», которую в свое время крутили по всем федеральным телеканалам, которые раскручивали всем огромным медиаресурсам. Но суть в другом. Суть в том, что украинцы в украинском дубляже вырезали «Монеточку», ну, вернее, ее песню полностью и убрали этот, так сказать, эпизод из фильма. Вот, и в комментариях в основном украинцы поддерживают эту историю, потому что хороших русских не бывает, и это вот забавно, она вот старается, как вы, не гнитесь, господа, вам не снискать признание от Европы, для них вы будете всегда не слуги просвещения, а холопы, и вот ее вырезали, убрали, отменили, вот, и самое забавное, единственное, где мы с Украиной будем схожи, я думаю, что в русском дубляже ее тоже вырежут, поэтому, как говорится, ты не нужна ни на родине, ни в Забугорщине. Вот. Нигде толку от иноагентки «Монеточки» не оказалось. А строил ты какую карьеру? Как много ее раскручивали? Сколько денег человеку дали?
1: Да.
0: Вот. Сколько славы дали? Сколько площадок дали?
1: Насчет денег. Вот, кстати, очередная новость, о чем ранее было сказано. Заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Российской Федерации Алла Половчения задержана правоохранительными органами. Министерство оказывает содействие следственным действиям, сообщает РИА Новости. Вот, пожалуйста, видимо, коррупционный скандал, да, то есть выделялись деньги на беспилотные системы и робототехнику, но кто-то, видимо, решил, что это...
0: 566% накрутка. То есть вместо
1: подожди,
0: той цены...
1: это, по-моему, та ситуация, когда китайские дроны закупались,
0: да.
1: И китайская техника, а выдавалась, как будто это производство.
0: Да, да, и 566% наценка. Вот, дроны продавались за абсолютно космические деньги. Ну, чтобы вы понимаете, этот дрон стоит порядка там миллиона, а-ля Баба-Яга, порядка миллиона рублей. Их продавали где-то по 6 миллионов рублей. Я просто, чтобы вы понимали, мы погрузчик трехтонный на аэродром, новый, тоже китайский, к сожалению, вот, но тем не менее новый, дизельный, с гарантией, покупаем за 1 миллион рублей.
1: Да.
0: Вот, а тут дрон продавали по цене 6 погрузчиков трехтонных, который мог трехтонную бомбу поднять, продавали, пытаясь эти деньги украсть у народа во время войны.
1: Ну, может, этот дрон умел еще оператору массажик делать.
0: А женщине больше 25 лет дать нельзя.
1: Да, да.
0: Представляешь себе? А вот, я считаю, что во время войны подрыв обороноспособности государства, ну, это как бы...
1: Ну, то, что ужесточать законодательство нужно, да, но у нас же сейчас пока что мирное время, у нас войны нет, у нас специальная военная операция.
0: Они ждут пересмотра
1: приговора. А вот когда у нас уже все-таки будет война и военное время... Там много чего поменяется, И это все равно должно будет произойти, скорее всего. Друзья, опять же, не инсайт, мое субъективное мнение, потому что, ну, по-другому выиграть, победить НАТО, а мы, по сути, друзья, это не пустой звук, это не популизм, не... Темник, как там пишут, темник из АП. Нет, это мои мысли, то, что на самом деле победить НАТО. А почему НАТО? Вся экономика НАТО, весь ВПК, научно-технический комплекс, абсолютно все направлено на уничтожение России, но пока что руками украинцев, да, то есть русских, которые одели на головы кастрюли. Вот, то есть Украина, по сути, это частная военная компания НАТО, которая финансируется, обеспечивается, вооружается и тому подобное. Поэтому в этой войне мы просто специальной военной операции, ну, не вывезем. И рано или поздно это произойдет. И вот, да. Кстати, люди, которые с 22-го года, многие пишут, а почему не войну объявили и так далее. Это какие-то договорники и так далее. Друзья, война — это военное положение, которое в себе влечет по закону многие ограничения. И комендантский час, и тому подобное. Много-много намного...
0: Не только списание кредитов.
1: Не только списание кредитов.
0: Далеко не
1: да.
0: только.
1: Поэтому это власти и оттягивают этот период. Ну, опять же, я так думаю. Но он в любом случае все-таки настанет. По-другому, по моему мнению.
0: Слушай, конечно. Я просто хочу исторический пример привести на этот счет. Я всегда люблю отсылаться к Великой Отечественной как к единственной идеологии Российской Федерации, которая не разрешена, но и не запрещена. Вот. А как вы думаете, когда нацистская Германия объявила тотальную войну? Ты знаешь, когда?
1: Кому?
0: Вообще, введение тотальной войны во время Второй мировой войны, когда, ну, вот в каком месяце и каком
1: году? Подожди, что в твоем понимании тотальная война?
0: Она именно так, тотальная война, это когда вся страна работает на победу. Вот то, что у нас называлось все для фронта, все для победы,
1: ну,
0: и так далее.
1: Я полагаю, скорее
0: когда
1: всего.
0: Когда они отказались от.
1: Скорее всего, наверное, сразу в 1939-м.
0: Нет, не угадал ты. Когда они отказались от вот попытки изображать СВО, они тоже пытались изображать и изображали очень долго. А в Германии, чтобы и магазины, и вот эта вся история, короче. А февраль 1943 года. После поражения под Сталинградом Йозеф Геббельс, не знаю, террорист, экстремист, ну, в общем, подонок, собрал немцев, все сословия, все, и военных, и врачей, и, короче, всех, короче, кого мог собрать, 5000 человек собрал, представителей, и произнес знаменитую свою террористически-экстремистскую речь, которую изучают на всех пропагандистских, так сказать, факультетах и все остальное, журналистики и так далее, речь «Хотите ли вы тотальной войны?». И вот там были типа слова, что хотите ли вы войны еще более тотальной, чем она может быть, и так далее, и тому подобное. И, в общем-то, Германия перевела экономику на военные рельсы после февраля 1943 года. До этого были приколы, что, например, в 1941 году истребителей Германия выпустила меньше, чем в 1940-м. Там много чего было и так далее. А там уже действительно в 43-м Германия перешла на тотальную войну. Именно после того, как советская армия нанесла поражение под Сталинградом. А мы перешли на тотальную войну в июле 1941 года. В июле 1941 года действительно было объявлено все для фронта, все для победы. Все мощности страны, все предприятия, все вот кто что мог. Ткацкие предприятия будут, значит, форму делать. Там, я не знаю, животноводчество будет делать продукты для фронта и так далее и тому подобное. И именно поэтому Советский Союз победил. Потому что мы перешли на полноценную тотальную войну на два с лишним, ну, на два года раньше, чем Германия. И немцы вышли на пик своего военно-промышленного производства, знаешь, когда? В сентябре 44-го.
1: В сентябре 44-го,
0: именно, абсолютно верно, в сентябре 44-го Германия выпустила самое большое количество танков, самолетов, артиллерии, боеприпасов, вообще всего. Но к тому моменту было поздно. Поздно, потому что арсенал Советского Союза раскачался, мы их громили, потому что мы уже провели ту самую прекрасную операцию летом 1944 года. И действительно, уже и Запад высадился в Нормандии, и, в общем-то, было крайне поздно. Поэтому твои слова насчет того, что там война и все остальное, надо исторически тоже контекст понимать. С одной стороны, спешить с этим, это может быть губительно для экономики. С другой стороны, опоздать с этим может быть губительно для
1: войны,
0: истории,
1: для
0: истории
1: победы,
0: вообще России.
1: Вот новость еще интересная на этой неделе, которая на самом деле, когда эта новость, я ее прочел, я был очень удивлен, что это вообще было возможно, появление этой новости в наше время.
0: Давай.
1: Так я уже всех заинтриговал. Россия впервые нанесла удар по заводу американской компании «Терминал Автономия», который находится в Киеве, где производились...
0: Я был...
1: Где производились дроны для ВСУ. Так, дух анкорит же все.
0: Хорош.
1: Дух анкорит же все. Но вопрос, что он там делал так долго?
0: Вопросов у меня больше, чем ответов. Еще раз говорю.
1: Дольше всего там проводят мосты через Днепр.
0: Но, еще раз говорю, мне вот очень страшно опоздать. Страшно поспешить, но страшно и опоздать.
1: Да не, нормально. Все успеем. Я
0: не знаю.
1: Я уверен,
0: что,
1: я в это верю.
0: Что с меня взять?
1: Вот.
0: У латыша, как известно, даже паспорта нет, а не то, что ты подумал.
1: Так.
0: Неловкая пауза в прямом эфире,
1: потому
0: и мы
1: что...
0: продолжаем дальше.
1: Да, неловкая пауза. Пашинян заявил, что Армения может потребовать от России 2 миллиарда долларов в год за аренду железных дорог.
0: Может потребовать. И потребует, скорее всего.
1: Да, но я думаю, будут пересмотрены цены на газ и в целом отношения... рыночные, так сказать, отношения с этой страной.
0: И понимаешь, и ты прав, а с другой стороны, ну, обидно же, потому что, ну, а с другой стороны, вот мы же говорим про, я до недавнего времени, до выборов говорил, ну, вот простой-то армянин, он-то, наверное, ну, как бы, а они пошли и проголосовали за Пашиняна. Это знаешь, как вот у нас там вот в Прибалтике было очень модно рассказывать, ну, латыши же, они не ненавидят русских. У них же нет этой ненависти. Они же такие же нормальные люди, вы также с ними дружите, вот вы общаетесь. Я говорю, да, действительно, мы дружим и общаемся. А потом идут на выборы, они идут и голосуют за партию, которая запрещает русские школы, запрещает русские книги, запрещает русские вывески, запрещает поддерживать Россию, запрещает смотреть телепередачи, радиопередачи, вот заблокированы, например, ВГТРК. Они идут на эти выборы, и тихо, да, они тебе улыбаются в лицо, дают там руку, вы можете дружить, там, может, даже любить, может быть, заниматься этой любовью, но в момент выборов они голосуют за русофобию. И Армения, понимая, кто такой Пашинян, я уж думаю, они понимают даже лучше, чем я, осознанно сделали выбор в пользу Пашиняна. И я даже не думаю, что эти выборы были сильно там как-то фальсифицированы. Я, честно, готов поверить, что люди действительно хотят не ТС, а кружевные трусики и ЕС. Правда, большинство из них не знают судьбу этой женщины, которая стояла с этим плакатом, и как ее по Европе потом помотало в этих кружевных трусиках. Вот. По, так сказать, различным рабочим местам.
1: Всего в одних?
0: Ну, там уже не знаю, какой у них ценник там и все остальное. Но
1: так, ладно, хорошо.
0: Возможно, была и диверсификация, да, и даже
1: у нас серьезная программа, на серьезные темы, но
0: говорю,
1: мы постоянно не, просто не получается не подключать... юмор.
0: А нас многие военные смотрят сейчас, я знаю, но им хоть...
1: Да, да, ребята, помните, вы лучшие люди страны, вот, да. Вот просто красавчики. Красавчики.
0: И вы, если что, надеюсь, хоть немножечко, если мы вот нашим дуростью иногда вызываем вас хоть немножечко улыбки,
1: да,
0: то
1: да,
0: вы
1: да.
0: Улыбнитесь и простите нас, дураков. Вот. Простите и...
1: Слушай, я хотел, знаешь, что еще обратить внимание? Интересное заявление недавно было со стороны Польши, когда там, по-моему, наша ракета...
0: О.
1: Залетела на территорию. И ты знаешь, я тебе скажу, я помню, когда украинские ракеты, по-моему, С-300, по-моему, даже в 23-м году,
0: да,
1: или даже в 22-м,
0: убило
1: там тракториста какого-то, двоих трактористов, да, вот, и Польша резко обвинила Россию, и все там, 5-я статья НАТО, сейчас будем бить по Москве коллективно, все там кипиш был. Когда герани какие-то залетали, потом оказалось, что не герани, а украинские какие-то там, то ли фурии, то ли еще что-то. Когда реально наши герани случайно залетали и вылетали, просто там маневр проводили, там все, все, сейчас Москву сожжем. А тут вроде как реально что-то наше залетело, и они такие... Ну, ничего страшного, нет. Они, мы знаем, они били по Украине. Ну, немножко промазали. Ну, ничего, если бы по нам летело, мы бы перехватили. Но мы не перехватили. Ничего страшного, там где-то в поле упало, все.
0: Мы не были целью.
1: То есть, здесь момент какой, на что я хотел бы обратить внимание. Многие эксперты, в том числе и наши, говорят, что эта риторика вызвана экономической целесообразностью. То есть, то, что поляки не хотят в этой войне участвовать, как они вообще хотели на войне с Украиной, ну, зарабатывать, а не в Украину деньги вкладывать. И это очень непопулярно и среди польского народа внутри страны, да, и так далее. Но мне кажется, что это может быть для экспертов, наверное, поумнее, чем мы, вот, может послужить разведпризнаком, что может, то есть через реакцию польского руководства, мы можем понять, поскольку инсайдов у нас нет, и Герасимов, к сожалению, пока со мной не советуется. Так, ладно, я слишком громкие фразы бросаю в эфир, но ничего.
0: Скоро Чуйко начнет советоваться.
1: Может быть, хотя бы когда-нибудь начнет звонить или писать, и такой говорит: Даниил, я хочу тебе сказать о своих планах, приедь, я покажу тебе карту, да. Ну ладно, но ориентируясь, вот, если воспринимать слова польской власти, заявление, точнее, как разведпризнак, то, может быть, им известно, что наше военно-политическое руководство уже на той стадии перейти на следующую или даже через одну ступень эскалации и начать просто, ну, начинать разматывать по-взрослому, и в том числе не только на территории Украины.
0: А у меня есть другая теория.
1: Так.
0: Владимир Путин считает, все-таки рептилоиды? Что Украина рано или поздно потеряет свои западные земли, принадлежащие до Второй мировой войны Польши. Да, да, да, и поляки такие, ну, как бы, если уже Владимир Путин
1: кивнул.
0: Да, ну что вот этот, тут пиздил, мирная сделка практически.
1: Так, друзья, сейчас Кирилл сказал на английском.
0: Да.
1: Peace,
0: это мир.
1: Deal.
0: А deal?
1: Peace, это мир.
0: А deal,
1: deal,
0: это сделка.
1: Это сделка.
0: Да, как любят
1: говорить. А не то, что вам могло послышаться.
0: Да, то, что вам могло послышаться, я не знаю. А самое главное, что тут вот эта мирная сделка, которую любит говорить Трамп, она вот уже практически замаячила. Вот уже, наконец-то, польский город Львов снова станет, как говорится, польским. И, наконец-таки, оттуда уберут памятники всем этим националистам, украинским экстремистам Бандеры, Шухевичу и прочим мразям. И поляки уж там быстро разберутся с героизацией всех вот этих историй.
1: Да.
0: Но это одна из теорий. А вторая теория, Польша передала Украине после этого срочное заявление Туска о необходимости передачи и о том, что передадут ракеты к Патриоту Украине, потому что Польша осознала, она может...
1: Сколько штук? 15?
0: Она может сбивать ракеты польскими полями. Вот. В принципе, ракеты ПВО Патриот Польше не нужны. Есть поля, города, села, заводы. В общем, есть чем сбивать русские ракеты, а лучше передадим зенитные ракеты Украине. Но вот две версии. А нет, третья еще от Данила Бессонова. Какая вам больше нравится, пишите в комментариях. Вот, я думаю, что
1: да,
0: мы обсудим.
1: Без СМС и регистрации.
0: Да.
1: Да. Ну, слушай, еще новость. Тут на этой неделе, во-первых, противник продолжает жаловаться, что мы вынесли уже большущее количество автозаправочных станций на территории Украины. Все, вот, например, на границе с Харьковской и Полтавской областью их уже не осталось. Вот, это, кстати, прекрасная новость. Еще некоторые украинские элиты жалуются, вот сегодня новость прошла о том, что такого стресса для украинской экономики не было с 22 года. Это связывают с нашей блокировкой Черного моря и ударом по инфраструктуре, логистике, внутри, по складам и тому подобное. Поэтому, в принципе, что это? Это противник пытается замылить нам глаза и прикинуться какими-то слабыми, и, может быть, мы тогда перестанем бить, потому что якобы уже все уничтожили. Или реально там такие проблемы? Вот как ты думаешь? Или это накопительный эффект, который все-таки сложился?
0: Я думаю, осенне-зимний период покажет накопительный эффект от ударов по складам, то, о чем мы говорили, и по всем этим историям. Я абсолютно уверен, что украинская армия в ближайшие месяцы не дрогнет, как многим хочется в это верить. Украинская государственность не падет. И никому в мире на данный момент, мое оценочное суждение, кроме, возможно, президента России Владимира Путина и высшего военно-политического руководства, мир не нужен. Вот. Я это всегда могу легко объяснить. Америка зарабатывает огромные деньги на этой войне. И самое важное, она ослабляет своего геополитического оппонента. Несмотря на то, что Китай является главным, и на данный момент надо признать, экономически и материально, и по людскому ресурсу Китай нас превосходит. Ну вот, но тем не менее, мы остаемся страной с самым большим ядерным запасом, с амбициями, с подготовленной армией. И, безусловно, Америке выгодно, чтобы нас скажем так, ослабляли. Ну и, безусловно, Америка на этом зарабатывает. Европа на этом зарабатывает. Все лидеры европейских стран, участвующих в распиле денег, имеют откаты. Поэтому им это выгодно, а простых налогоплательщиков никто не спросит. Китай является поставщиком всего для всех сторон конфликта. Плюс получает достаточно недорогие...
1: Но это, наверное, самый большой выгодоприобретатель вообще на нашей планете,
0: да.
1: Ну, не считая рептилоидов.
0: Плюс мы тоже для Китая являемся геополитическим соперником. Ну, сейчас...
1: ну, конечно, так. И они не хотят, чтобы мы очень быстро победили в этой войне, им невыгодно. Они хотят, чтобы мы ослабли, и чтобы мы это делали очень долго, и покупали у них все необходимое.
0: И продавали им все наше задешево.
1: Задешево, да.
0: Вот.
1: Да, да.
0: Украина, может быть, простой украинский, как говорится, народ что-то там и хочет, но его, во-первых, никто не спросит, а высшее военно-политическое руководство понимает, что оно остается таковым ровно до момента окончания войны.
1: Ладно.
0: Поэтому...
1: Это все мелочи.
0: Мир никто не хочет на Западе, и мира... Без победы, ну, практически сложно представить, даже если мы дойдем до, как многие лидеры... Не, как многие лидеры там в России, политические лидеры говорят, вот мы дойдем до границ ДНР, и все. А кто,
1: да,
0: нам,
1: нам
0: даст это... мир? Ну, дошли мы, ну, дальше.
1: Ладно, у меня есть по-настоящему серьезная новость. Итальянская мафия пытается закупить на черном рынке беспилотники, поставляемые, да, на Украину. Угу. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на источники. Вот так вот. Угу. То есть то, что производится для Украины на территории Евросоюза...
0: На пиццу заработали, получается.
1: Да, получается, что вот эти деньги с пиццерии пойдут на беспилотники, которыми пытается вооружиться итальянская мафия.
0: Так что, дорогие,
1: слушай,
0: друзья...
1: крутые фильмы могут скоро снимать.
0: Так что, дорогие либералы, которые едут в Европу, едьте специально в Италию, покупайте побольше пиццы. На эти деньги они выкупят эти беспилотники и лишат Украины беспилотников. И тем самым вы поможете...
1: кстати,
0: поможете России на фронте. Понимаете, даже либералы вольно-невольно теперь участвуют в помощи России в рамках СВО.
1: Звучит надежно.
0: Как швейцарские часы.
1: Да.
0: Вот, сохранить Россию может только победы в СВО. Вторит мне зампред Совбеза России Медведев. Ну, или я ему все-таки.
1: Стальной Димон.
0: Да, кто кому разберется история. Ну вот, ну я шучу, конечно, но в целом достаточно такая история. Слушай, давай о негативном, но неприятном. В Екатеринбурге убили ученого Российской академии, да, наук Никиту Зезина. Я думаю, у тебя есть мнение на этот счет.
1: Слушай,
0: на
1: но...
0: беспредел вот этот.
1: Да, на самом деле там у них какая-то долгая история была, связанная, как бы там, я так понимаю, там Коммерсант, который среди подозреваемых, да, и которые вот поля. Они, по-моему, или отходы сливали. Ну, там, то есть, ну, там не только с детьми был конфликт. Там конфликт,
0: то есть, это такой долгий.
1: Вроде бы как, но опять же, то, что в СМИ пишут, старый. Вот. Ну, в данном случае понятно, что эту историю нужно, чтобы наши правоохранители максимально тщательно изучили и сделали правильную квалификацию в соответствии с Уголовным кодексом.
0: Про Уголовный кодекс. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил считать использование ИИ, VPN и прокси отягчающим обстоятельством.
1: Да, это правильно. На самом деле это правильно, потому что если совершается преступление при помощи таких технологий,
0: ну,
1: то...
0: Ну, вот я сейчас введу в Яндекс... Любой, смотри, я введу любой запрос в Яндекс. Я тебе все-таки человек тоже с юридическим образованием говорю. Я ввожу запрос в Яндекс, и сейчас мне самым верхним любой запрос вводит ответ Алисы и. То есть я использую и.
1: Нет, здесь дело не в том.
0: Использование,
1: ты,
0: например,
1: не понял.
0: Гугла
1: ты
0: раньше.
1: Ты не понял. Отягощающим, ну, если ты совершаешь преступление с использованием этих технологий.
0: Ну, это...
1: Это отягощающее. То есть, если ты совершаешь преступление, здесь какой момент? Почему люди могут использовать, преступники могут использовать вот эти технологии? Для того, чтобы попытаться замести следы, сделать так, чтобы их тяжелее было поймать. Да? И поскольку они пытаются ужесточить работу, утяжелить работу правоохранительных органов, ну, значит, это будет... И причем это законно. То есть, например, совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, это тоже отягощающе.
0: Ну, хорошо. Но... Раньше,
1: то
0: смотри...
1: есть, здесь смысл как бы есть, и законодательная инициатива вполне себе справедливая.
0: Смотри, раньше я загуглил или заяндексил, использовал поиск о том, как создать там бомбу, например. Это не было чрезвычайным обстоятельством. Теперь мне в этом же поиске ИИ выдал, как это сделать.
1: Слушай, если...
0: И это уже чрезвычайное обстоятельство.
1: Но это если ты реально ее сделаешь для того, чтобы что-то взорвать.
0: Не, я против таких действий. Так... Я просто к тому, что с юридической точки зрения... Ты... Ну, почему...
1: Ну, ты понимаешь, отягчающее обстоятельство это не преступление само по себе.
0: Не, понятно.
1: Это
0: понятно.
1: Если ты будешь совершать преступление при помощи вот этого. Конечно. Поэтому здесь абсолютно справедливо. И то, что сейчас... Понимаешь, то, что сейчас криминал, он быстрее адаптируется под новые технологии, и новые технологии используют в своей деятельности быстрее, чем там, правоохранительная система, государственная система, и чем государство дает ограничения на вот это все. В том числе появляются новые статьи Уголовного кодекса. Почему? Потому что появляются новые виды преступлений. Вот. Меняются статьи, в том числе появляются новые технологии как-то сокрытия какого-то и тому подобное. Тем более, если ты используешь искусственный интеллект или еще что-то, чтобы изменить свой голос, или получить дополнительную информацию, которая тебе поможет лучше, к примеру, да, нарушить закон, или как-то легче облегчить тебе эту задачу, то, конечно, это отягчающее обстоятельство.
0: Хорошо, а ты смотри, ну вот ты использовал условно национальный мессенджер в, так сказать, подготовке преступления.
1: А нет, при чем не... здесь дело, речь идет не о мессенджере?
0: Там VPN.
1: Ну, а для того, VPN, чтобы использовать
0: не мессенджер. Национальный мессенджер?
1: Нет, VPN, он же используется для любого. Ну, например...
0: Не, ну, не, просто вот тебе случай,
1: смотри,
0: еще раз, юридически вот, абсолютно адекватный
1: вот
0: случай.
1: Хорошо,
0: люди применили,
1: подожди,
0: обсуждали...
1: Смотри. Вот
0: чатики.
1: Ты сошел с ума, к примеру, да? Есть какой-то сайт, запрещенный в России, экстремистский, террористический и тому подобное,
0: осуждаемый, да.
1: Где какие-то непонятные люди в масках учат что-то производить и так далее, да? Вот, ну или инструктируют чему-то. Ты включаешь VPN, ну условно говоря,
0: условно,
1: да, чтобы посмотреть то, что запрещено. Вот, и так далее. То понятно, что это, ну, для того, чтобы сделать качественней орудие преступления, условно говоря, да, то, конечно, это отягощающее обстоятельство.
0: Ну, в общем, решать будут по-любому не мы в
1: студии.
0: Нет,
1: это тут как бы я с тобой, ну, не соглашусь.
0: Я не,
1: это...
0: Слушай, я не то, что есть против, я предлагаю общественную дискуссию. Вот.
1: Да
0: я...
1: какая дискуссия? Здесь это ну, отягощающее обстоятельство, оно для законопослушных граждан вообще ни на что не влияет.
0: Это понятно.
1: Это только это проблемы преступников.
0: Все равно, находясь
1: поэтому все правильно,
0: в цивилизованном все демократическом обществе, мы имеем право на общественную дискуссию даже по поводу наказания за преступления. Вот, например, мы же с тобой хотим вернуть смертную казнь. Это тоже дискуссия по поводу преступления.
1: Все, ладно,
0: хотя
1: хорошо.
0: Для законопослушного гражданина это никоим образом никогда в жизни...
1: Я предлагаю, когда лето плохое, пасмурное, снижать налоги в эти периоды.
0: Вот, общественная дискуссия. Давайте обсудим в комментариях предложение Даниила Бессона.
1: Отлично. Я думаю, если лето не удалось, да, планы у многих сорвались, огороды затопило, еще что-то плохо растет, растут помидоры с огурцами, потому что вот солнце, понимаешь, не выходит.
0: И давайте и увеличить количество ударов по складам новой почты на Украине.
1: Однозначно.
0: Однозначно.
1: И начать бить по мостам.
0: Все.
1: Да. Вот, если будет засуха, нужно бить по плотинам.
0: Да, черт с ним, с этим искусственным интеллектом. Давайте действительно нормальные законопроекты принимем. Вот тут, я думаю, что единогласно, без общественного обсуждения. Вот.
1: Тут
0: слушай, знаешь, что хочется сказать?
1: Да, у нас уже
0: последние
1: 30
0: осталось. Секунд. Ты катался тут по просторам нашей необъятной, как с бензином на дорогах? Мне кажется, лучше становится.
1: Слушай, становится лучше однозначно. Слава богу, становится лучше. Вот. И нет уже, во-первых...
0: Ажиотаж этот спал.
1: Ажиотаж спал, да. То есть нет странных людей с большим количеством канистр.
0: Заправляющих
1: и так
0: там
1: далее.
0: Ведро
1: очередей.
0: Бензин,
1: ну, это хорошо, да. Вот, поэтому...
0: Просто хочется о неком позитиве.
1: Но, опять же, есть проблемы на новых территориях, по понятным... И цены, друзья, цены на новых территориях, они большие, потому что доставка бензина — это, скажем так, дополнительные риски.
0: Да, это уже не просто логистика.
1: Это не просто логистика,
0: это риск.
1: Это риск, да. И поэтому понятно, что и водителям бензовозов, скорее всего, какие-то премии, дополнительные выплаты. И в целом риск потери этого бензовоза для фирмы, поставщика бензина, это тоже дополнительный риск, ну и тому подобное. Вот, наше время, к сожалению, подошло к концу, друзья. Оставайтесь с нами, встретимся ровно через неделю. И главное, берегите себя, берегите друг друга. Будьте внимательны, и все будет хорошо. До встречи.
2: О главном за неделю с Даниилом Бессоновым. Театр на Радио России представляет.
3: Зачем весь мир, вся прелесть его, если он греховен и надо отречься от него? Зачем ты сделал этот соблазн?
2: Лев Николаевич Толстой. Отец Сергий. Страницы повести читает Александр Коршунов.
3: Мучило его только воспоминание о невесте. И не только воспоминание, но представление живое о том, что могло бы быть.
2: Блестящий офицер готовится к счастливому браку. Но предательство накануне свадьбы меняет его судьбу. Он оставляет прежнюю жизнь и уходит в монастырь.
3: Жизнь ему была трудная. Не трудами поста и молитвы, это были не труды, а внутренней борьбой, которую он никак не ожидал.
2: «Отец Сергий». Слушайте с 3 августа по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
4: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
2: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
4: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
2: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров Забайкали.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России «Орел». Реклама.
7: Вам звонит следователь, сотрудник отдела безопасности банка или даже представитель центра банка и сообщает о каких-либо угрозах вашим деньгам, не вступайте в диалог, кладите трубку. Перезвоните самостоятельно в свой банк, чтобы уточнить информацию. Запомните, телефонное мошенничество сегодня – главная угроза для ваших средств. Не общайтесь с незнакомцами о деньгах. Просто кладите трубку.
8: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
9: МЧС информирует.
10: Уважаемые родители, что бы ни случилось беды, соблюдайте правила безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте детям играть около водоемов, на железнодорожных путях, во врагах и стройках. Во время каникул всегда будьте на связи с ними.
11: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации, незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
2: Реклама.
12: московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске министр обороны Андрей Белоусов поздравил военных с освобождением села Любицкое в Запорожье. Суд в Паттайе отказался освободить под залог фигурантов дела об убийстве россиян. И в России обнаружили минерал дороже золота. Далее подробнее. Военнослужащие 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады восточной группировки войск успешно продвигаются на запорожском направлении, отметил министр обороны России Андрей Белоусов в поздравлении по случаю освобождения села Любицкое в Запорожской области. Эта победа станет символом отваги и стойкости военнослужащих и войдет в историю ратных подвигов прославленного соединения, следует из поздравительной телеграммы Белоусова, которую процитировали в Министерстве обороны. Ранее ведомство сообщало об овладении группировкой войск «Восток» села селом Любицкое, а подразделение «Запад» взяли под контроль Львовку в Харьковской области. Освобождение Любицкого позволило российским военным расширить плацдарм на реке Верхняя Терса. Создаются условия для продвижения в Запорожской области, отмечает Министерство обороны. Суд в Паттайе отказался освободить под залог фигурантов дела об убийстве россиян, пишет местная газета. В суде сослались на особую тяжесть преступлений, суровость предусмотренных законом наказаний, а также на риски того, что фигуранты скроются от правосудия. После заседания подозреваемых отправили в следственный изолятор. Напомню, брат и сестра из Тюмени Диана и Роман Назимовы пропали в Паттайе 26 июля, уехав из дома на мотоцикле. В среду его нашли закопанным в лесу, а в пятницу полиция Таиланда задержала подозреваемых двух недавно вышедших из тюрьмы рецидивистов. Они признались, что убили молодых людей ради мотоцикла, затем зарыли их тела в лесу. Подозреваемых доставили в суд в Паттайе. Им предъявили обвинение в убийстве и разбойном нападении. Премьер Таиланда побывал на месте преступления. Он извинился перед всеми россиянами за случившееся. Глава правительства Михаил Мишустин в Кызыле. Там он провел встречу с главой Тувы Владиславом Хвалыгом. Одной из главных тем стало развитие экономического потенциала республики, усиление промышленности, создание новых рабочих мест, выполнение целей национальных проектов. Премьер-министр особо подчеркнул важность выполнения программы социально-экономического развития, которая должна повысить качество жизни граждан.
14: Очень важно, чтобы выполнение и реализация программы, специальной программы, дала конкретные результаты, но в первую очередь для повышения качества жизни тех людей, которые здесь проживают, и дала новый импульс для развития промышленности, индустриальных парков.
15: По итогу прошлого года мы вошли в топ 10 регионов России и достигли исторического максимума для нашей республики по вводу жилья 460 тысяч квадратных метров. А город Кызыл занял первое место в стране по объему ввода жилья на душу населения.
13: Также Михаил Мишустин посетил завод «Восток», где производят железобетонные изделия, и ознакомился с проектами по добыче полезных металлов, такие как разработка месторождения лития, которое ведется в партнерстве с дочерними структурами Ростеха. Освоение этих запасов крайне важно для всей российской промышленности. В России обнаружили минерал дороже золота. На Кировском руднике Хибинского массива нашли уникальный минерал, который назвали кольский ашкрафтин. В его состав входят практически все химические элементы земной коры, включая редчайший иттрий. Благодаря своему уникальному составу даже небольшой налет этого минерала на породе оценивается примерно в $145 за миллиметр, что значительно превышает стоимость золота. Главный научный сотрудник Сибирского института геологии и минералогии имени Соболева профессор Михаил Буслов рассказал Вестям ФМ, что эта информация требует проверки научным сообществом.
16: К этому надо в любом случае внимательно отнестись. Просто другое научное сообщество, другие организации про это могут и не знать еще. Это может быть, то есть опубликовано на сайте, но дальше надо смотреть, видите, нужна аналитика, нужно смотреть, на чем это обосновано и так далее. В любом случае, если это не научная статья, опубликованная в журнале, то есть это должна быть пройти рецензия, тогда к этому нужно относиться очень серьезно. Любая публикация проходит рецензию, и там, ну, достаточно, как говорится, правда выясняется во многом. Сейчас, когда мы или выходим на самое большое, или на самое мелкое, там находится, соответственно, соединение, которое раньше пропускали, не было возможности, ну, технологических просто их изучить. А сейчас такие вещи вполне могут быть открыты. Но вот таких соединений, которые найдены, может быть единица, и, ну, как говорится, от них общий суммарный толк будет в целом никакой. Но для науки это очень интересно.
13: Неблагоприятные погодные условия, конфликт на Украине и военные действия на Ближнем Востоке могут привести к новой волне роста цен на продовольствие. Об этом сообщил агентство Bloomberg. Как отмечается, Россия и Украина обеспечивают более четверти мировой торговли пшеницы, две трети экспорта подсолнечного масла и десятую часть экспорта кукурузы. Но поставки через

0: негативно повлияет на ключевых производителей и экспортеров риса, указывает Bloomberg. Но, как пишет газета Guardian, затяжная засуха и высокие температуры в Великобритании этим летом привели к необходимости импорта ряда сельскохозяйственных культур и вызвали рост внутренних цен. По ее информации, владельцы пабов, ресторанов и супермаркетов начали покупать в Испании и Нидерландах салат и брокколи. Их урожай в Великобритании должен был сейчас выйти на максимальный уровень, однако этого не происходит из-за невероятно жаркой погоды и отсутствия дождей. На этом фоне оптовые цены на помидоры выросли на 60%.
1: Спорт. В студии Екатерина Брядина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи второго тура. И махачкалинская «Динамо» в эти минуты играет с московским «Локомотивом». Идет второй тайм, 75-я минута. И махачкалинцы ведут со счетом 2-1. Причем первый мяч на 31-й минуте забил Раков. А затем во втором тайме «Мира» счет сравнял. А Глушков на 73-й минуте вывел свою команду вперед. В других встречах дня казанский «Рубин» нанес поражение тольяттинскому «Акрону» 2-1. У победителей отличились Андерсон Аройо и Мерлин Дако. А ЦСКА сыграл в ничью с «Крыльями Советов» 1-1. У хозяев гол забил Матия Попович. В составе гостей отличился Максим Витюгов. Футбольный «Ленинградец» обыграл «Сочи» в матче четвертого тура первой лиги. Встреча завершилась со счетом 2-1. Еще в одном противостоянии «Нефтехимик» со счетом 1-0 переиграл «Текстильщик». Но в эти минуты «Спартак» Кострома встречается с «Енисеем». Здесь завершается первый тайм, а пока что ничья 1-1. Российские синхронистки Майя Дорожко и Александра Шмидт завоевали бронзу в произвольной программе дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Первое место заняли представительницы Греции, вторыми стали испанки. Алина Румянцева и Захар Трофимов заняли четвертое место в произвольной программе микс-дуэтов. Тройку призеров составили пары из Великобритании, Испании и Италии. На этом о спорте все. До встречи.
0: Погода. В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 23. В Великом Новгороде временами дождь, плюс 22. В Челябинске дождь, плюс 19. В Рязани ясно, плюс 30. В Краснодаре ясно, плюс 35. В Ставрополе ясно, плюс 32. В Донецке малооблачные, плюс 30. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 16, днем плюс 21. В Москве в воскресенье ожидается ясная погода. Температура ночью плюс 19, днем плюс 29. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
2: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
3: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих.

военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Его голос завораживает и наполнен любовью и свободой. Но, как говорили римляне, один голос не голос. Поэтому он поет в хоре, но всегда на полоктавы впереди. Я сию душу в нашей студии приветствую певца, ведущего солиста академического ансамбля «Песни и пляски» имени Александрова, народного артиста России Вадима Ананьева. Здравствуйте, Вадим.
2: Здравствуйте.
1: Вадим, прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Это правда, что в детстве музыкальная школа была для вас главной, в отличие от школы образовательной?
2: Я думаю, да, судя по моим оценкам. Так. В музыкальной школе я-то отличник был. А в обычной, ну так.
1: Хорошо. Это правда, что песню «Калинка» вы репетировали несколько лет, прежде чем ее исполнили на сцене?
2: Да, это так. Ну, во-первых, я был артистом хора вначале, 13 лет.
1: Сколько?
2: Но 13 лет после Гнесинского института, сейчас Академия музыки, я 13 лет пел в хоре, в первых тенорах. Но вот эти 13 лет я не просто там стоял в хоре, я приходил раньше всех, за час до работы. И со мной работал Владимир Бродский, мой концертмейстер, и весь лирический репертуар мы с ним прошли. И после работы мы оставались и занимались. Ну, это на протяжении вот 13 лет. Меня иногда с «Калинкой», с другой какой-то песней «Соловьи», допустим, «Их дороги» выставляли наперед, ага. Но был основной солист, а я на подхвате был. И вот через 13 лет я стал уже освобожденным солистом.
1: 13 лет стоять в хоре, ну, с таким голосом.
2: Ну, там достаточно много прекрасных голосов. Единственное, что не хватает вот трудолюбия какого-то, целенаправленности.
1: Ах, вот оно в чем дело.
2: Но у меня вот было желание стать солистом вот изначально.
1: Хорошо. Это правда, что присутствуя при родах своей дочки, вы давали советы супруге, как правильно рожать?
2: Не только дочки и всех остальных детей.
1: А вы откуда знаете, как правильно рожать?
2: Ну, я поглядывал, как говорится, в интернете всякие советы. И мы как бы и с женой говорили. Но жена вот... Я вначале думал, ну, какая-то блажь женская так захотела, чтобы я присутствовал.
1: А это она захотела?
2: Да, да, да.
1: Надо же.
2: Ну, я думаю, ну, хорошо, ладно. Mm-hmm. Я подготовился, учитывая, что я во всех, как говорится, профессиях спортивных, вот в нашем музыкальном, вокальном исполнении очень важно дыхание. Вот я и учил, как дышать правильно. Потому что все эти потуги, вот эти вот...
1: То есть бедная природа тужится, а Вадя говорит, нет, нет, нет,
2: неправильно, неправильно говорю. Она говорит, я готова была тебя убить. Но, говорю, ты родила, у тебя никаких там... этих звездочек не было, у тебя все нормальные глаза были, вот, никаких кровоизлияний. А что, я буду стоять в стороне и переживать? А-ха-ха-ха-ха. Да. Нет, я стоял в изголовье, говорил, так, давай, напряглась, работай.
1: Слушай, пора открывать курсы молодого отца.
2: Ну, эти курсы, я уверен, что есть.
1: Хорошо. Это правда, что когда вы выступали перед президентом Южной Кореи и исполняли песню на корейском языке, он не поверил, подумал, что эта фонограмма записана корейским солистом.
2: Ну, есть такая, как говорится, тема. Дело в том, что я исполнял песню, очень известную корейскую песню, «Ариран» называется.
1: Это
2: она
1: что
2: очень
1: такое?
2: Во всем мире, я думаю, как...
1: А можно пару ноток?
2: Ариран, ариран, арарио. Ну, это о родине песни, в принципе.
1: Вы, кстати, стали похожи на корейца сразу.
2: Ну, я вообще такая внешность у меня международная.
1: Да-да-да.
2: Меня китайцы за своего принимают, французы тоже как-то так.
1: Так, ну, возвращаемся к Корее.
2: Да.
1: Значит, вы исполнили эту песню. А как вы ее выучили?
2: Ну, очень просто. Как в школе учишь стихотворение, так и здесь.
1: На корейском
2: ну,
1: языке.
2: Ну, и тем более нас... Ну, это не самый сложный язык. Сложнее, я думаю, все-таки китайский.
1: Да.
2: Там нюансы есть такие. А корейский, он очень близок для нас и запоминается очень хорошо.
1: Угу. Ну, вот вы исполняете эту песню, да?
2: Да.
1: А президент не верит. Как вы доказали, что это вы ее исполняли, а не фонограмма?
2: Ну, подошел и спел ему.
1: На ушко?
2: В ухо.
1: Вот это правильно, вот это правильно. Ну, и напоследок, это правда, что вы фанат команды «Спартак»?
2: Да. ну, не фанат, а как фанаты, они вон сидят в барабаны бьют.
1: А я только подпеваю, да?
2: Да. Ну, в принципе, да, я хожу на спортивные мероприятия, связанные со «Спартаком», с удовольствием, и у нас такая компания уже сложилась.
1: Да нет, я все понимаю, но вы же в каком звании?
2: Я в звании народный артист.
1: Народный артист, а как вот?
2: Нет, в смысле военное звание, да. Но я пенсионер. Ну, так сложилось, я не за армейцев, да. А вот именно за «Спартак». Ну,
1: ну да,
2: судьба такая. Судьба, да, такая.
1: Хорошо, итак, Вадим Ананьев, замечательный певец, солист хора Александрова. Родились вы в Куйбышевской области.
2: Да, Куйбышевская область.
1: В деревне?
2: Не деревня, а зерносовхоз «Рабочий». Сейчас это название изменилось. Угу. Березники.
1: Вадим, ну я не могу понять одного. Значит, папа ветеринар, мама повар, правильно? Да. Откуда же пианино появилось в доме?
2: Не пианино. Изначально был баян. Папа у меня, когда был студентом, учился он в Уфе, в ветеринарном институте. Вот, и разгружал на вокзале вагоны. Я не знаю, с чем. Ну, мешки, да, какие-то там. И он заработал деньги и научился сам, самоучка, играть на баяне. И у нас всегда звучала музыка. А мама очень такое лирическое сопрано у нее, приятное такое. Она, безусловно, пела под его аккомпанемент. Mm-hmm. И он сам так напевал. Но вот именно деда, фронтовика, деда, который воевал в Великую Отечественную войну, вот он имел драматический тенор. Яркий такой. Его еще батюшка приглашал петь в церковном хоре.
1: Ух ты.
2: Но дед, он был такой работяга, он рубил срубы. Но я помню его голос. Я потому что, когда осознал, что я как-то каким-то боком имею возможность такую иметь голос, вот, природой мне, оказывается, дано. Я сразу ведь не понял. Да, я любил петь, но я пел так вот, ну, как бы так.
1: Так нет.
2: По-детски.
1: А как родители вдруг решили двинуть своего сына в музыкальную школу?
2: Ну, вот и в силу того, что они сами любили музыку, папа любил играть, и из радио звучал ансамбль Александрова, это каждый день, это я всегда видел, вот, и слышал, и, безусловно, на меня это повлияло, я брал вот табуретку, и ремень, которым меня отец воспитывал, делал портупею, вставал на эту табуретку, потому что зеркало было высоко. И вот «Солдаты в путь», я помню, и «Бухенвальдский набат» я пел.
1: Ох.
2: Вот эти две песни я вот в моем репертуаре звучали.
1: А на каком инструменте, Вадим?
2: Ну, пока я не на каком, а после родители решили, все-таки увидев, что у меня есть стремление петь и голос есть, они это определили, и они, значит, меня отдали в музыкальную школу, в которой я учился где-то 3 года, но в силу того, что я был очень такой субтильный, хиленький, и родители меня зимой отдали в санаторий на 3 месяца. И вот эти 3 месяца поспособствовали тому, что моя, как говорится, музыкальная школа закончилась. Но это вот был вот такой вот толчок. Во-первых, я уже владел инструментом, я знал музыкальную грамоту, и я уже выступал на телевидении, куйбышевском телевидении.
1: Вот,
2: представляешь, наш хор выступал, а я пел Дунаевского «А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер». Я помню, как я волновался настолько, и настолько меня это стресс на меня повлиял, что я стал прогуливать и музыкальную школу. Вот. А мама тогда уже не поваром была, она в клубе кем-то там работала, и я проходил спокойно сеансы. И вот там не где-нибудь в зале, а я на сцене под столом сидел, чтобы меня никто не нашел, и смотрел фильмы.
1: Да. Вадим, скажите, пожалуйста, а как вы попали в хор Александрова?
2: После армии я закончил институт культуры, как дирижер-хоровик. Но я, опять же, занимался очень вокалом. И я попал к оперному певцу Казанского оперного театра. Вот. И он, значит, когда я пришел к нему на занятия, ну, давайте, молодой человек, там ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Он так посмотрел меня. Молодой человек, так у вас голос. Что вы здесь делаете? Вам надо было в консерваторию посмотреть. А я говорю, я не знал. И меня мой педагог после того, как я уже заканчивал институт, повел в консерваторию казанскую. Я там прослушался. И когда профессор там кафедры вокала меня послушал, мы, говорит, вас берем на 2-й курс. консерваторию. И тут же площадь такая, мы пошли от консерватории через площадь в оперный театр имени Джалиля.
1: Да.
2: Я пришел, прослушался, и меня взяли стажером в оперный театр. И когда я закончил, получил диплом, у меня направление было под Йошкар-Олу в районный центр художественным руководителем в клубе. Мы же клубные работники.
1: Ну да.
2: И я прихожу к Ивану Ивановичу Иванову, замминистра был тогда, и говорю: Иван Иванович, вот так вот меня берут и в консерваторию, и в оперный театр в Казани. А он говорит: это хорошо, но вы должны были 3 года отработать,
1: ну, да,
2: там, положено,
1: распределению.
2: После,
1: да,
2: по распределению. Ну, говорит, тогда поступайте к нам в оперный театр Шкитана.
1: А, в Йошкар-Оле,
2: да. Ну, я пошел туда. Меня взяли сразу солистом. Не стажером, а солистом.
1: Ну, да. Вадим, и поэтому опять возникает вопрос. Вы с такими амбициями уже солист. И вдруг идете рядовым в хор.
2: Нет. Я после этого, все-таки мне сделали открепление.
1: Ага.
2: Я поступил в Гнесинах. Институт Гнесинах. На вокальный факультет.
1: Угу.
2: И после этого я учился в институте.
1: Да.
2: Жил в общежитии и видел ребят, которые там музыканты, там играют на балалайке. А вот, говорит, вот этот вот балалайщик, он играет в ансамбле Александра. О, меня заинтересовало сразу это. Я к нему подошел.
1: Вспомнили детство.
2: Я к ним подошел и спросил: а какие у вас сейчас солисты? Ну, я же хотел солисты.
1: Ну, да.
2: Он мне рассказал, я уже меньше стал интересоваться ансамблем Александрова. А он сказал: вот такой, такой. А мой профессор Константин Павлович Лисовский, он раньше работал в ансамбле. И он говорит: Вадим, ну, если ты хочешь, давай,
1: так,
2: поступай,
1: ну,
2: и работай. И вот я на 3-м курсе закончил, и я пошел, прослушался в ансамбль, и меня взяли в хор.
1: Подождите, тут ария, тут большой театр, а вы в хор.
2: Нет, понимаете, я уже в театре работал. Я сделал Ленского, я сделал...
1: Так я прям вижу, да.
2: В детских спектаклях, там, главную роль мухи-цокотухи комара играл. Потому что я такой худенький был. А со мной все эти примы как бы выглядели достаточно так...
1: Корпулентно.
2: Массивно, да. Ну вот, я понял, что театр не для меня, не совсем для меня. Вот. И когда мне Константин Павлович сказал: давай, иди в ансамбль, ты там будешь очень ярко можешь засветиться. И меня это очень как бы так сподвинуло на это. Я пошел, меня взяли.
1: А вот как раз тут возникает вопрос. Ведь это не просто так поступить в хор Александрова.
2: Да.
1: Я знаю, что в свое время Николай Басков пришел, просился.
2: Я этот момент помню.
1: Да ладно.
2: Я специально спустился.
1: Так.
2: Думаю, там вот тенора какого-то там слушает. Вот, а он слушался на хоре. Я пришел в хор и смотрю, молодой человек такой. Он, кстати, с папой, по-моему, был. И вот, значит, он спел: «Ах ты, душечка, красная девица». «Ах ты, душечку» спел. Ну, нормально спел.
1: Ну, да.
2: Неплохо. И хор говорит: «Хор его». А он как бы претендовал на солиста.
1: И что Коле сказали?
2: И Коле сказали в хор.
1: В хор.
2: И Коля как бы так, ну ладно, ушел. Через некоторое время я иду по Старому Арбату, а там растяжка такая. Николай Басков, там звезда, там я не знаю какая величина. Думаю, ничего себе, вот это полет.
1: Вот это полет.
2: Вот это ансамбль дал ему возможность.
1: Да. Слушай, Вадим, а, кстати, никогда не думали о том, что с вашим голосом у вас могла быть мировая слава? Ведь к вам обращались, наверное, импресарио?
2: Думал, да. Обращались, и у меня были концерты за границей. Но меня что-то всегда останавливало. Я не знаю, что, но вот меня остановило. Допустим, в Германию мне уже ноты выслали и предлагали вместе с сыном. Сын со мной жил маленький еще, 2 годика ему было. Я бы мог туда сорваться и уехать. 90-е годы. Голодные. Но что-то меня остановило. А остановил меня, по-моему... Позвонил мне начальник тогда, Мальцев. Вот, и говорит: Вадим, есть возможность купить квартиру кооперативную. И я так задумался. Потому что я знал, вот мои гнесинцы, ребята, я с ними как-то поддерживал контакт. Они работали за границей. Ну, вот выезжали так, подрабатывали. И они приезжали, какие-то деньги зарабатывали, приезжали в Москву, хотели купить квартиру, а уже цены растут и растут, они не успевали. А тут мне, в принципе, реально предложили купить квартиру. И буквально я подумал, а где мне деньги взять? И тут гастроли в Израиль на месяц. И это вот мне как стартап был.
1: И слава богу.
2: Да, я думаю, да.
1: Слушайте, Вадим Ананьев, такой серьезный вопрос связан с хором Александрова. Вы знаете, я только недавно узнал, что, оказывается, Александр Васильевич Александров был последним регентом в Храме Христа Спасителя. И только потом возглавил военный хор.
2: Да.
1: А я вот думаю, интересно, а есть ли какая-то связующая нить между религиозной музыкой и военной музыкой?
2: Вообще вся музыка пошла от религии. Все эти песнопения, распевы. Я скажу больше. Я вот понял, что все вот военные песни, которые мы исполняем, они ведь не сколько о войне. Война, да, но вот любовь к родине, любовь к матери, любовь к женщине, она присутствует обязательно. Там все начинается с любви. Вот.
1: Скажите, а сложно петь, когда ты находишься в горячей точке?
2: Сложность может быть какая-то техническая, но учитывая, что мы можем и под баян, и под балалайку, без микрофонов, в окопе или где-то в блиндаже исполнять без проблем. Знаете, вот не каждый может работать в ансамбле в силу того, что это военный коллектив. Не всегда комфортно в бытовом плане.
1: В том-то и дело.
2: Военные самолеты, передвижение. Там, можешь жить не в гостинице, а в казарме. Ну, это в основном были 90-е годы. Сейчас мы вообще прекрасные у нас гастроли. И передвигаемся, и живем в прекрасных условиях.
1: Слушайте, Вадим, а такой маленький бытовой вопрос. А вы знаете всех, кто в хоре храпит? Представляете, вы живете в одном номере, например, на гастролях.
2: Да.
1: Это же повесится.
2: Безусловно, есть такие люди, которые храпят, но их обычно селят как бы с теми, которые могут это все терпеть.
1: Или которые тоже храпят.
2: Да, или все равно им.
1: Вадим, такой личный вопрос. Вот вы сказали, что у вас был сын и есть от первого брака.
2: Да.
1: Владислав.
2: Да, Владислав.
1: А почему вы жили с ним вместе?
2: Так сложилось, что я развелся с женой, и у нее не было возможности. Я тогда самодостаточный человек был. Все-таки мы, как говорили, в 90-е годы за граница нам поможет. И, в принципе, я достаточно хорошо зарабатывал. Вот, и мог себе позволить там снять квартиру. И не за 2 месяца заплатить, а мог за год вперед. Вот 90-е годы.
1: То есть жена вам оставила ребенка?
2: Не то, что она сказала, я у тебя заберу, вот я как-то жизнь свою обустрою. Ну, так я понял, что она не смогла. И, может, и она хотела после забрать ребенка, но мы же уже жили в нашей квартире своей. Вот, и отказался. Потому что он уже привык со мной.
1: Ну да.
2: Понимаете, это вот такое. Я заботился о нем. Я и мать, и отец, и бабушка, и дедушка. Единственное, что было, когда я на гастроли уезжал, с кем-то его оставлять. И мама, когда была жива, она приезжала там на месяц, на два. А после, к сожалению, она умерла, и папа приезжал. А после уже сын подрос.
1: Ну да.
2: Вот. Ну, за ним приглядывали, конечно, там соседи, но, в принципе, он был у меня правильный мальчик. Вот. И он достиг достаточно больших в своем деле высот. Он очень известный в мире танцор. Тептоник, вот это.
1: Это электроденс, он?
2: Да. Луни Бой у него. Да. Творческое псевдоним. Вот.
1: Вадим, а скажи мне, а сложно быть отцом одиночкой?
2: Сложно. Я же говорил, надо в себе, как говорится, 2 в 1, по крайней мере, и папой быть, и мамой. И, понимаете, и вот накажешь его, и тут же жалко его, и пожалеешь.
1: Да.
2: Вот так и жили.
1: Но вернемся к хору Александра.
2: Да.
1: Скажите, когда вы в первый раз вышли на сцену с песней «Калинка»?
2: Ой, я точно не могу сказать и даже год назвать. Это было на гастролях, потому что основной солист приболел, и меня худрук попросил спеть эту песню. Но она была у меня сыровата. Я говорил, что эта песня кажется «Калинка», «Калинка».
1: Да-да-да. А в чем сложность?
2: Она очень сложная. Очень сложная в плане того, что там необъятное дыхание должно быть. Кантилена, динамика. А начинается с первой ноты, соль. Кто знает, тенора слушают, знают, что это переходная нота. Если ее взять по академической манере, это не то, это будет ария. А если по-народному, открыто, это не совсем, тоже не то. А вот надо было найти золотую середину. Я знаю, потому что и до меня солисты с первой ноты начиналась проблема, и они делали эту соль. И дальше она была просто там континентная песня, необъятное дыхание, все там. И вот эта вставная на соль тоже надо бы или на фа держать долго для того спортивного интереса. В принципе, это не надо, но если публике нравится, я стал это делать.

0: ее надо уметь делать, понимаете? Тут надо к этому прийти. И это не один год, потому что здесь дыхание надо необъятное держать.
1: А скажите, а есть вот такое внутреннее братство в вашем хоре, когда люди поддерживают друг друга? Ты был равным и вдруг раз стал солистом.
0: Понимаете, у нас творческий коллектив, у нас, понимаете, нет такого понятия, чтобы вот один. Угу. Понимаете, солисты поют одну, две, максимум три песни, да, в концерте. Угу. И ты должен вот на одной песне выдать все, чтобы ты уходил весь аплодисментов, и тебе кричали «Браво!». А это общая работа. Если будет хор там пассивно работать, ага, не добьемся мы этого успеха. Это общее дело такое. В самом деле, братство такое. Армейское, творческое братство.
1: Да. Ну что же, тогда переходим к более важным вещам, Вадим Ананьев. Значит, взрослый мужчина, на руках ребенок, ну, зарабатывает, но еще и не народный артист.
0: Да я даже не заслуживаю.
1: Да. Как вы охмурили Лену? Эту
0: Лену?
1: Красотку. Сколько ей было? 19 лет?
0: Да Лена вообще, я когда ее увидел, ей было 19 лет, и мой продюсер меня решил все-таки познакомить, и говорит, знаешь, я познакомился с такой девушкой, вот, и если ты проигнорируешь, я ей займусь. Меня так, это как-то...
1: Это
0: я
1: шантаж.
0: Говорю, хорошо, вот давай сегодня встречаемся на ВДНХ. Я говорю, знаешь, у меня сегодня выступление, я не смогу. Давай вот другое будет выступление. Mm-hmm. И вот я приезжаю на машине. И вот у меня десятка была такая красная.
1: Модно.
0: Приезжаю, да. Да, и смотрю, идет мой продюсер. А у него рост 1.60 м, наверное. А у Лены 1.80 м.
1: Да,
0: да
1: так...
0: еще она 10 сантиметров каблук, 1.90 м. Я думаю, мама, кого он ведет?
1: Так.
0: Куда
1: она в машину не влезет.
0: Куда мне 1.72 м у меня рост? Куда мне... Ладно, вышел, познакомились, да, Лена. Вот, и я говорю, пойдемте, я на концерт вас приглашаю, послушайте. Ну, короче, я выступил там, спел. А после этого концерта чаепитие было. Вот. И я смотрю, она там чайничек взяла, печенюшки. Такая хозяюшка.
1: Хозяюшка. Так.
0: Ёлки-палки. Думаю... Какая молодец. Вот, уже какой-то плюс. Mm-hmm. Уже внимание к ней какое-то. И я думаю, а почему бы нет? Я же высокий тенор.
1: Да.
0: А не низкий баритон.
1: Это две большие разницы.
0: Вот, я, значит, мы с ней как-то так завязали отношения. И так вот получилось, что мы объединились. Сын мой очень хорошо ее принял. Вот. Мне было 42.
1: 42, да.
0: Да, ей 19. Я уже 10 лет, как говорится, один жил. И уже как бы успокоился. Думаю, сын... Ну, что, кому я нужен? Чему я нужен?
1: Да, нужен.
0: Вот, но оказался нужен. Вот, и у нас с ней очень хорошо. Через какое-то время дочка появилась.
1: Анечка.
0: Аня. Ну, вот.
1: Потом Саша.
0: Саша и Юра. Юра – это вот крайний у меня.
1: Да.
0: Юре сейчас 10 лет.
1: И вот тут происходит самый интересный вопрос. Ведь мы познакомились как раз 10 лет назад, и ты меня тогда удивил. Взрослый мужчина, маленький ребенок. И я открываю ленту новостей утром и вижу о том, что погиб хор Александрова. У меня ком к горлу. Я почему-то подумал сразу о тебе. Знаешь почему? Потому что у тебя в глазах было счастье. Я думаю, ну не могло такого быть, чтобы человек на взлете, на счастье вдруг мог погибнуть. Нет, мне жалко было всех. Там погибли мои коллеги в этом самолете. И вдруг я читаю, что ты не попал на этот самолет. А скажи мне, все равно вот есть внутреннее ощущение, что... Ну, как же так, ребята погибли, а я остался?
0: Внутреннее ощущение, конечно, я очень сильно переживал в силу того, что с ребятами это уже не один десяток. Мы, как говорится, знали друг о друге все, и детей знали, и ходили в гости, и все гастроли, общались, очень плотно общались, и после работы ходили кофе попить, чай попить. Вот. И кому-то нужна была помощь, оказывали помощь и материальную, и так просто поддержать. Кому-то помощь именно по профессии надо было подсказать,
1: ну,
0: что-то.
1: Да.
0: Что-то не получается. А ты сделай так, а ты сделай так. У нас очень дружный коллектив вот этот был. Вот. И, безусловно, все артисты, они достойны того, что вот о них помним и любим их. Ну, Господь Бог, да, безусловно, но вот я все-таки что дети, которых я очень люблю, которых я всегда, когда жена говорила, знаешь, это мы на Дании работали, а остальные так как-то так случайно получилось. И каждый раз жена говорит, ну что? Я говорю, что идешь рожать, что? И вот был момент такой, мы были на гастролях Чехии и Словакии, и я помню этот город в Словакии, Тренчин. И звонок. Я смотрю, от жены звонок. Думаю, что такое? Она говорит, так, дела, все нормально. Я говорю, знаешь, а я беременна. Что будем делать? Я говорю, ну как?
1: Это вот Юра, да, уже?
0: Да. Я говорю, будешь рожать. Она говорит, спасибо. Все. Юра появился вот именно в 16-м году. Он был еще, ну, младенец. Я был в списке в Сирию. Я был в списке. Все, я должен был лететь, безусловно. И жена что-то у меня, понимаете, вот такая нагрузка. Это младенец. Я как...
1: Тоже как младенец.
0: Как, не, ну да, артист он такой. Вот. Все мы сволочи, по-моему, в семье. Да.
1: Заметьте, я это сказал.
0: Вот. И, значит, она говорит, вот представляешь, я не могу, у меня будет нервный срыв, потому что Юру надо будить, он маленький, пеленать его, потому что Сашу надо вести в детский сад, ему 5 лет было, Саше, а Аню надо вести в школу, и 10 лет. Вот. Я говорю, Лена, ну я на 3 дня всего лечу. Какие проблемы-то? Нет, я не смогу. Я не смогу. У меня все тяжело. У меня все... А это было за месяц где-то. Думаю, пройдет все нормально. Ага. Через 30 дней она опять говорит мне. Так, ты сходил к генералу Валерию Михайловичу Халилову? Угу. Я говорю, нет. Сходи. Ну, думаю, ну, продолжается тема. И буквально вот за неделю до вылета она просто меня... Я сама пойду к генералу. Я не смогу. Я не смогу. Я говорю, хорошо. Пошел я в четверг Валерию Михайловичу. Вот, и Валерий Михайлович меня выслушал, говорит, ну, ты, надеюсь, только одну поездку пропустишь, а остальные что? Будешь помогать жене сидеть? Mm-hmm. Нет, я говорю, вот у ней пройдет какой-то, должна успокоиться
1: вот
0: женщина.
1: Психоз, да.
0: Да. Да. Ну, хорошо. И пожелали друг другу, как говорится, удачи. Я ушел. И вот, когда суббота на воскресенье, жена меня трясет в один, вставай, вставай утром, 7:00. Говорит, тебе звонят из ансамбля, а по телевизору сказали, что самолет исчез с радаров. Я вот сел, у меня вот тошнота к горлу подступила, слабость такая, пот холодный, и я понял, что это трагедия.
1: А сейчас память есть об этих ребятах?
0: Да, мы... Они, вот насколько мы будем живы, вот мы будем их помнить, и всегда у нас третья чарка, как говорится, если по любому поводу мы вспоминаем их, это безусловно, ну, столько лет вместе работали, это незабываемо.

0: Вы знаете, Вадим, один раз в своей жизни я был на концерте хора Александрова. Это просто какая-то лечебница. Я прям пришел больной очень. Я выздоровел. У меня был такой заряд энергии. И самое главное, вы правильно сказали, что песня военных лет, песня о войне, даже «Вставай, страна огромная», вдруг оказывается в ней столько жизни и призывы к жизни. Я был потрясен.
1: Да, это и не только здесь, в России. Вот кажется, священная война. Да. Кто-то говорил, а зачем она звучит? Зачем вы в концерт заграничный ставите? Да. И вот, знаете, был такой момент. Мы месяц работали в Польше. Ага. Она постоянно звучала у нас из концерта в концерт. Священная война. И в Варшаве, во Дворце культуры, вот шикарный там зал, похож на зал Чайковского. Все, закончили уже, как бы, финальная песня там. И вот вся эта публика, которая прекрасная публика, интеллигентная публика, стали скандировать «Священная война, священная война». Вы представляете? И мы исполнили эту песню, и во время исполнения они достали мобильные, включили, чтобы родственники, соседи эту песню слышали. Понимаете? Слушайте. Насколько вот эта песня связана вот с освобождением Европы от фашизма?
0: Слушай, получается, что песня – это оружие.
1: Да? Это... Нам же говорили, что ансамбль Александрова – это поющее оружие.
0: Да?
1: Это, да, крылатая фраза.
0: Вадим, а скажи, пожалуйста, а что ты ощущал, когда ты пел перед Папой Римским, Иоанном Павлом II?
1: Все папство было, Папа Римский был. Вот, и мы, естественно, подготовили программу, которую он сам лично выбирал, все песни. Все песни он.
0: Угу.
1: Он же прекрасно говорит на многих языках, в частности, и на русском.
0: Ну, да.
1: И он сам выбирал. И я пел песню «Соловей» и «Калинку».
0: Знаешь, греки говорили «катарсис». Вот я слушаю тебя и понимаю, что на всех ваших концертах хор Александрова – это катарсис.
1: Я могу сказать больше, потому что вот мы бываем в Китае тоже каждый год. Вот, и когда заканчивается концерт, а мы ведь готовим обязательно несколько песен на языке страны, куда мы приехали на гастроль. Вот, и китайцы... Просто вот нам китайские товарищи показали, как китайцы в метро пели «Интернационал». А мы исполняли это в концерте, и они просто вдохновились этим. И прям, учитывая 1,5 миллиарда населения, вы представляете, сколько там в метро после нашего концерта было? Очень много народа.
0: И еще, Вадим, мне кажется, или ты дружил с Карлом Готтом?
1: Да. У меня до сих пор его телефон есть. Я знаю его семью, его жену, Иванна. Дети очень талантливые, они до сих пор, девочки, поют. Он говорит как-то: «Вадим, я тебе очень завидую». Я думаю, ничего себе, мировая звезда мне завидует. Я говорю, а что такое, Карел? Он говорит: «Знаешь, у тебя 3 пацанов». А у меня девочки. Говорю, в этом разве что.
0: Ну, Карл, да.
1: Да, и мы... Я крайний раз с ним встретился на чешско-немецкой границе, германской. Вот, и мы встречали Новый год вместе. Вот, он с семьей был. Мне тоже предложили с семьей в отель приехать. Вот, но я должен был после этого срочно лететь в Китай.
0: Ага.
1: Вот, и уже коллектив вылетел, а так получилось. Вот, и мы с ним встретились. Это был 18-й год. Год собаки, по-моему, встречали. Вот, и он выступал передо мной, перед курантами. Вот я пробили куранты, я после этого выступил.

0: Он после говорит: Вадим, давай со мной и с моей супругой. У меня тут икра черная, ага, и шампанское.
1: Хороший набор.
0: Я говорю, хорошо. Мы посидели с ним, поговорили, у меня фотографии есть. Ты после... Простились, и больше я его... Он в 19-м году умер, на следующий год. К сожалению, вот. А так мы с ним пили калинку. И не только в Москве здесь, но и там Бельгии, Чехии, Словакии, Германия с ним пил калинку. И он кое-что мне говорит: Вадим, давай вот здесь вот сделаем так вот. Я говорю: хорошо, Карел. Его предложение принимал, но как бы не совсем. Понимаете, у нас есть традиции в ансамбле. Вот наши старшие товарищи, которые до нас пели, они настолько все это сделали идеально, что что-то добавлять, кроме своего тембра, больше нечего.
1: Ну и души,
0: вот,
1: конечно.
0: Вот, все, понимаете, и они душу, как говорится, свою. А все нюансировки, все замедления, все эти ферматы они оставили для нас. И нам, в принципе, просто все это сделать надо было.
1: А скажи мне, пожалуйста, Вадим Ананьев, а ты уже приглядываешь, кому передашь калинку? Или пока еще...
0: Нет, я... Почему? Я... Причем не кому-то одному. Я же как имею опыт уже такой. Я же 39-й год в ансамбле. Вот. С 87-го. И вот, значит, у нас молодые ребята тенора, которые пришли. Вот. Я им передаю опыт. Они благодарны.
1: И секретами делишься? Профессиональными?
0: Ну, как секретами? Понимаете, до этого, чтобы этот секрет, допустим, исполнить, надо быть готовым к этому. Вот ощутить, понимаете, вот не бояться вообще ничего, не бояться своего, как говорится, исполнения, зрителей не бояться, оркестр, хора, который сзади контролирует тебя.
1: Да.
0: Вот. Надо как-то вот набраться такой артистической наглости, выйти и доказать, что ты самый лучший. И это всегда задача, первоначальная задача солиста – доказать, ты самый лучший. Вот и все.
1: И ансамбль, я самый лучший.
0: Безусловно, я передаю, я ничего не скрываю, ничего не скрываю. Я говорю, ну, придет. А, Вадим, а как ты тянешь так? Как ты тянешь эти ноты? Я говорю, придет это в момент. Я же тоже со скамьи студенческой пришел. Много чего не мог делать. Но это с годами опыт приходит. Наглость такая артистическая. Я сейчас вас всех порву здесь своим талантом. Вот с таким надо выходить к микрофону.
1: Ну и напоследок, скажи мне, пожалуйста, сколько тебе сейчас лет?
0: 67.
1: Как ты ощущаешь себя молодым отцом?
0: Прекрасно. Ну, конечно, скажу, что сейчас образование такое требует дополнительного еще внимания. Именно у нас есть домашний учитель. Вот приходит, занимается с детьми. Английским, русским. Дальше театровед, женщина, она ходит с детьми по театрам, по детским театрам. Вот. В силу того, что у меня Лена, она очень занята, она, у нее просто нету минуты свободы, потому что имеет свой бизнес.
1: Ничего
0: вот.
1: Себе.
0: Да.
1: Нарожала детей, понимаешь, и бизнесом занялась.
0: Да, ну а что делать? Да. Вы не представляете, как сейчас тяжело вести бизнес. Вот.
1: Да.
0: А я как бы немножечко уже отстранился, я достаточно много вот отдавал сыну, и когда был помоложе, детям отдавал внимание. Вот. А сейчас мы, как говорится, имеем возможность пригласить домашнего учителя, который дает им и знания. Вот в этом плане у нас все хорошо.
1: И самое главное, мне кажется, ты даешь им души, чувства к родине.
0: И дети ходят. У меня воспитаны дети на ансамбле Александрова, это точно. Потому что они знают изначально наш репертуар. Во-первых, мне жена звонит и говорит, тут Юрик подошел, говорит... «Мама, как у нас тихо сейчас в квартире?» А я говорю, что? А что такое? «Ну, папа уехал, никто не поет».
1: Так, Вадим Ананьев, солист замечательного ансамбля академического имени Александрова. У тебя есть одна минута, скажи что-то нашим слушателям.
0: Я хочу сказать, что если сказать вот молодым певцам, которые вот сейчас учатся в консерватории, у них, конечно, большие амбиции, небольшие, как говорится, планы. Но для того, чтобы это реализовать, нужно трудиться, трудиться, трудиться. консерваторию дает вот такой вот маленький такой толчок. А остальное, как вы, говорится, вы должны сами своим трудом добиваться. И будете и заслуженными артистами, и народными артистами. А это постоянно, потому что голос – это живые связки, их постоянно надо тренировать, как спортсмен.
1: Да.
0: Вот. И всю жизнь. Вот я 67 лет, и если я не попою день, все, у меня какие-то проблемы будут. И главное – мира, мира и мир.
1: Мира, мира.
0: И счастья. И здоровья.
1: Друзья, это было...
0: И любви.
1: Вот. А вот это очень важно. Друзья, это был Вадим Ананьев. Я благодарен тебе за этот откровенный разговор. И от себя хочу добавить только одно. Пой долго.
0: Сколько Господь даст мне, столько я буду петь.
1: И до встречи на концерте хора Александрова.
0: Дай Бог. Спасибо.
2: От всей души. С Вадимом Тихомировым. Радио России. Дачные Радио России «Орел». Реклама.
3: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
4: Орловские участники СВО могут получить электронное удостоверение ветерана боевых действий. Удостоверение представляет собой единый носитель информации, который объединяет в себе функции обычного удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты. Оно позволит владельцам в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а лишь дополняет его. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 117 и на сайте Минобороны РФ.
5: Гарантирует сверхдоход? Это признак мошенничества. Прежде чем доверить свои деньги финансовой организации, проверьте, есть ли у нее лицензия Банка России на сайте cbr.ru.
2: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. На 102.3 FM в Орле. Реклама. Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Взрыв произошел в ресторане в центре Москвы. Освобождение села Любицкое в Запорожской области позволило российским военным расширить плацдарм на реке Верхняя Терса. И оранжевый уровень погодной опасности начал действовать на территории московского региона из-за сильной жары. Далее подробнее. Взрыв прогремел в итальянском ресторане высотном здании на Кудринской площади в Москве. Об этом сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах. По данным Главного управления МВД, при взрыве у летнего кафе в районе дома 1 на Кудринской площади 3 человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести. На месте происшествия работают правоохранительные службы. Причины взрыва выясняются, сообщили правоохранители. К высотке направлены бригады скорой помощи, силы МЧС. По неподтвержденной информации, в ресторане проходило частное мероприятие. Между тем, в департаменте транспорта Москвы объявили, что ночной велофестиваль сегодня отменяется в связи с непредвиденными обстоятельствами. Мероприятие пройдет в другую дату, пока не ясно, связано ли это со взрывом в центре столицы. Теперь к другим новостям. Подразделения группировки «Войск Запад» в результате решительных действий установили контроль над Ольговкой в Харьковской области. Группировка «Войск Восток» продвинулась в глубину обороны противника и овладела селом Любицкое Запорожской области, говорится в сообщении Министерства обороны. Освобождение Любицкого позволило российским военным расширить плацдарм на реке Верхняя Терса. Создаются условия для продвижения в Запорожской области, отмечает Министерство обороны. Оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерии группировок войск вооруженных сил России за сутки поражены места производства, хранения БПЛА и комплектующих к ним. Также ударом подверглись позиции ВСУ в 152 районах, сообщает российское оборонное ведомство. «Стена огня» – так очевидцы описывают ситуацию на военных объектах в украинской столице и ее пригородах. Там пылают предприятия военно-промышленного комплекса, склады, объекты энергетики, связанные с ВСУ. Под ударом практически вся территория Украины, как сообщили в нашей Минобороны, цели поражены. Глава киевского режима тем временем признался, что украинская система ПВО минувшую ночью смогла сбить лишь одну баллистическую ракету в ходе массированного удара российских вооруженных сил. С подробностями корреспондент ВКТРК Алексей Баранов.
7: По географии ударов российских военных по Киеву и области можно сверять карту тех объектов, которые так или иначе имеют отношение к ВСУ, военной логистике и предприятиям украинской оборонки. Поражены предприятия «Радиоизмеритель», производит агрегаты и электронную начинку для управляемых ракет «Нептун», оперативно-тактических ракет «ФПИ» и «Гром». Тут также разрабатывают навигационные системы для беспилотников большой дальности, которые выпускает «Файр». Point. Киевский завод «Буревестник». Здесь выпускают электронные компоненты для БПЛА различной дальности и радиолокационную технику для ВСУ. Поражено и одно из предприятий компании «Firepoint». Занимается производством боевых частей для крылатых ракет «Фламинго». Здесь также хранятся химические компоненты для изготовления твердотопливных ускорителей. Предприятие «Киев-25» производит комплексы «РЭП-Лима». Поражено место сборки и хранения БПЛА различных типов, в том числе беспилотников-перехватчиков нескольких модификаций. В Киевской области удар нанесен по логистическому центру «Вишневая». Здесь принимают, хранят агрегаты для беспилотников и собирают БПЛА различной дальности действия. Поражена АЗС «Укрнафта» в киевском районе Березники и предприятие «Укроборонпром». Выпускает, модернизирует и ремонтирует практически весь спектр вооружения, военной техники и боеприпасов для ВСУ. Здесь возник масштабный пожар. В Деснянском районе Киева поражена ТЭЦ номер 6. Удары нанесены по логистическим объектам ВСУ в Павлограде, Полтаве и Днепропетровске, Кривом Роге и Краматорске, Черниговской и Николаевской областях. Армия России атаковала дронами и объекты морской логистики Украины. Эти кадры предоставила Минобороны. Удары нанесли по трем морским судам, которые участвовали в транспортировке вооружения и имущества военного назначения. Поражены два сухогруза, находившиеся в Черном море южнее Одессы. Также нанесен удар по грузовому судну на рейде порта Черноморск с применением баражирующего боеприпаса «Ланцет». Объективный контроль подтвердил поражение целей. В общей сложности за неделю под удары попало 31 судно, которое использовали украинские военные.
6: Оранжевый уровень погодной опасности начал сегодня действовать на территории Москвы из-за сильной жары, сообщили в гидрометцентре. Температура воздуха в течение сегодняшнего дня поднялась до плюс 30 градусов, в воскресенье поднимется до плюс 31, что подпадает под критерии метеорологического явления «сильная жара». Синоптики отметили, что оранжевый уровень, предупреждающий об опасной погоде с вероятностью стихийных бедствий, будет действовать до 16 часов в воскресенье. Уже к вечеру в воскресенье местами в московском регионе может пройти дождь, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
8: Большую часть воскресенья характер метеоусловий существенно не изменится. Ожидается переменная облачность без осадков. Лишь вечером, где-то после 18-19 часов с приближением холодного атмосферного фронта северо-запада, небо нахмурится и прошумят кое-где скоротечные грозовые дожди. Под утро плюс 15-18, ну и в дневные часы завтра воздух успеет прогреться до плюс 28-31 градуса. Август в центральной России, за исключением первой пентагонии, Кантады, напомню, жарким уже не будет. Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы, ну, разве что с незначительным, на полградуса, градус ее превышением. Я напомню,

0: В других встречах «Локомотив» в гостях уступил «Динамо» из Махачкалы со счетом 1-2. У железнодорожников отличился Вадим Раков, у махачкалинцев Мира и Никита Глушков. И на данный момент команда Вадима Евсеева занимает первую строчку в турнирной таблице. Казанский «Рубин» со счетом 2-1 переиграл «Акрон», а ЦСКА и «Крыльев Советов» сыграли в ничью 1-1. В первой лиге проходят встречи четвертого тура, и в эти минуты «Спартак» Кострома принимает на своем поле «Енисей». 80-я минута в этой встрече спартаковцы ведут со счетом 2-1. В других матчах «Нефтехимик» победил «Текстильщик» со счетом 1-0, а «Ленинградец» обыграл «Сочи» со счетом 2-1. Российские синхронистки Майя Дорожко и Александр Шмидт завоевали бронзу в произвольной программе дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Первое место заняли представительницы Греции, вторыми стали испанки. Алина Румянцева и Захар Трофимов заняли четвертое место в произвольной программе микст дуэтов. Тройку призеров составили пары из Великобритании, Испании и Италии. Российские вольники Магомед Ибрагимов и Магомед Омаров стали победителями чемпионата мира по спортивной борьбе среди юниоров до 17 лет, который проходит в Баку. Ибрагимов победил в весовой категории до 65 килограммов, Омаров весит до 110 килограммов. В категории до 80 килограммов бронзовым призером стал Кантемир Эльмесов. Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 2 августа. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. В Челябинске завтра дождь плюс 19, в Перми небольшой дождь плюс 23, в Ульяновске ясно плюс 28, в Элисте ясно плюс 33, в Махачкале малооблачно плюс 29, в Владикавказе переменная облачность плюс 29, в Грозном малооблачно плюс 34, в Херсоне ясный плюс 33. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь, температура ночи плюс 16, днем плюс 21. В Москве в воскресенье ожидается ясная погода, температура ночью плюс 19, днем плюс 29. Ветер западный 5-9 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

«Властелины мелодий». Их называли советскими композиторами, но на самом деле они были «властелинами мелодий». Их песни прошли проверку временем. Их помнят, любят и поют до сих пор.

0: Геннадий Гладков и его песни, часть первая. Здравствуйте, с вами Михаил Притечинский. Если бы он подарил нам только мелодии к бременским музыкантам, этого было бы вполне достаточно, чтобы войти в историю нашего кино и музыки 20 века. Но ведь есть еще чудесные мелодии, написанные для фильмов Марка Захарова. «Обыкновенное чудо», «12 стульев», «Формула любви», «Дом, который построил Свифт», а еще «Джентльмены удачи», «...», мультики «Голубой щенок» и «Как львенок и черепаха» пели песню, «Человек с бульвара Капуцинов», наконец. Короче, как пел герой этого фильма мистер Фёрст, «Синема, синема, от тебя мы без ума», что целиком и полностью относится и к чудесной музыке Геннадия Игоревича Гладкова.
1: Люди, леди, джентльмены, да, конечно, разумеется, мир далек от совершенства, а местами просто плох. На благие перемены.

0: Андрей Миронов. Песенка из фильма «Человек с бульвара Капуцинов», о котором, разумеется, речь впереди. Об этом и еще многом другом мы поговорили с Андреем Семеновым, композитором, дирижером, заслуженным артистом России, другом и учеником Геннадия Гладкова, который как-то то ли в шутку, то ли всерьез сказал, что Андрей Семенов знает его музыку лучше, чем он сам. Когда Андрею было то ли 10, то ли 12, сколько именно он сам точно не помнит, он, юный музыкант из города Владимира, написал письмо автору «Бременских музыкантов» Геннадию Гладкову. И произошло чудо. Тот ответил. Андрей начал отправлять мэтру свои первые юношеские произведения. Тот их иногда хвалил, иногда ругал. Общение продолжилось, когда Семенов переехал в Москву учиться в консерватории. На его счету мюзиклы, оперы, симфонии. А еще на протяжении многих лет он сотрудничал со своим учителем. Мало того, написал книгу о нем. «Геннадий Гладков. Книга о веселом композиторе». Так что с кем говорить о Геннадии Игоревиче Гладкове, как не с Андреем Семеновым?
1: Как это ни парадоксально, Геннадий Игоревич поначалу не собирался быть музыкантом, хотя рожден он в музыкальной семье. У него два даже его дедушки были музыкантами. Один из них был аккомпаниатором, это Степан Максаков, аккомпаниатор нашей знаменитой певицы Лидии Руслановой. Прошел с ней всю войну, аккомпанировал ей на баяне. Другой дедушка обладал каким-то таким особенным талантом. Он был тульский гармонист. И не только играл на гармониях, но сам их изготавливал, а потом увлекся уже в более зрелом возрасте изготовлением ударных инструментов. Папа Геннадия Игоревича был джазовым музыкантом, очень известным в свое время Игорь Гладков. Он был музыкантом джаза Цфасмана, одного из первых наших отечественных джазовых коллективов. Он играл на аккордеоне, он играл на рояле в каких-то случаях, когда Александр Николаевич Цфасман по каким-то причинам не мог сам сыграть. И, например, знаменитая запись танго «Утомленный солнцем», которая у всех у нас на слуху, там есть соло аккордеон, это играет Игорь Гладков. И интересно, что когда Геннадий Игоревич родился он в родильном доме имени Грауэрмана на Новом Арбате нынешнем, а тогда на Собачьей площадке. И вот многие коллеги Гладкова, позднее уже, когда вышел фильм «12 стульев», где Гладков изумительно стилизовал музыку раннего джаза 20-30-х годов, и коллеги его композиторы спрашивали: «Гена, как же ты это смог сделать? Ты ведь тогда еще не родился, когда эта музыка звучала». А Гладков на это говорил: «Вы знаете, я родился практически в джазе, потому что, когда он только появился на свет, его папа собрал весь джаз Цфасмана, они пришли на Собачью площадку к родильному дому имени Грауэрмана, встали под окнами и грянули джаз».

0: Шимми из фильма «12 стульев». Это, несомненно, дань тому старому джазу, который будущий композитор услышал, а может и не услышал, сразу после рождения. Поначалу, как ни странно, Геннадий Гладков решил специализироваться в области далека от музыки.
1: По окончании школы поступил в химический техникум. Проучился в нем 4 года, закончил его, стал работать на каком-то химическом предприятии. Какие-то там красители производили, он заведовал каким-то цехом. По иронии судьбы, это предприятие находилось прямо напротив вот концертного зала имени Чайковского, где мы 2 месяца назад, например, провели гигантский масштабный концерт к 90-летию Геннадия Игоревича. Но тогда об этом не могло быть и речи, но что-то его не отпускало. Он с детства участвовал в самодеятельности, он научился играть на аккордеоне, он любил музыку, он что-то такое сам сочинял, будучи в пионерлагере, и в какой-то момент он почувствовал, что химия все-таки его тяготит, и хотя все его товарищи и коллеги сказали, ну давай так, если у тебя ничего не получится с музыкой, возвращайся, ты хороший специалист, хороший химик, мы тебя в любую минуту возьмем обратно, он все-таки химию оставил, несмотря на то, что ему было уже немало лет, поступил в Мерзляковское так называемое училище, училище при консерватории, на теоретическое отделение. Проучился там 4 года и говорит, что он сильно комплексовал, потому что он был старше всех своих товарищей, но для того, чтобы соответствовать, он учился как зверь. Он ничего не пропускал, он выполнял все задания, и он довольно быстро стал просто одним из лучших учеников. Ну, а после этого он уже поступил в консерваторию, уже на композиторский факультет, потом закончил аспирантуру, и поначалу он воспринимался педагогами, товарищами, как композитор исключительно академического направления. Дипломную работу, его симфонию, к сожалению, именно диплом его не сыграл оркестр, в 4 руки перед Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем, который в тот год был председателем комиссии приемной, исполнили Геннадий Гладков и Алексей Рыбников. Они сидели за 2 роялями и симфонию Гладкова исполнили, и Шостакович поставил отлично и подписал ему диплом.
0: Если вы думаете, что это некое авангардное сочинение, то ошибаетесь. Эту музыку Гладков сочинил для мультфильма «Самый-самый-самый». То была его самая первая работа в мультипликации, сочиненная для дипломной работы друга, о котором речь впереди. Быть может, после окончания консерватории он и продолжил бы писать классическую музыку. Но тогда, а дело было в начале 60-х, появились «Битлз», рок, мюзиклы, а ведь еще был джаз, который Гладков слушал с детства. Так он стал писать музыку для театра, радио, детских музыкальных сказок и, естественно, мультфильмов. А в мир мультипликации его привел уже упомянутый друг, которого звали Василий Ливанов, рассказывает Андрей Семенов.
1: Знакомство их выглядело так. Они оба учились в московской школе. Я не помню ее номер, она находится там в переулках на Петровке. Саму-то школу я помню здание. Андрей Миронов там учился, да кто там только не учился. Гладков начал учиться чуть раньше, а Ливанов откуда-то перевелся. Это было в классе примерно во 2-м или в 3-м. И Ливанов сдавал какую-то тетрадку, а Гладков был уже старостой на тот момент, он эти тетрадки собирал. И увидев, что у Ливанова написано там как-то не так, ну, грубо говоря, они писали уже там без наклона, а у него с наклоном, или наоборот, там в строчку или не в строчку, он ему сказал, что типа «идиот, мы давно уже пишем в клеточку». Это было первое общение наших замечательных мастеров и классиков. Ну, надо отдать должное, они, так сказать, оба люди очень остроумные, веселые, и они сблизились быстро и стали друзьями с детства. Они были в каком-то смысле шпаной. Это послевоенная Москва, много в подворотнях хулиганов, такая очень нестабильная какая-то криминальная обстановка. Но это как-то Гладкову даже помогло, во-первых, в воспитании характера, во-вторых, в понимании вот такой дворовой хулиганской блатной манеры. Если вы помните, а вы, конечно, помните его знаменитую мелодию из фильма «Джентльмены удачи», то она написана как раз в лучших традициях вот таких вот блатных мелодий, просто написана очень талантливо. Так написано, что она производит впечатление не чего-то криминального, а чего-то очаровательного и родного.
0: Кстати, с этой знаменитой мелодией, написанной Гладковым для «Джентльменов удачи», связана одна забавная история, которую мы расскажем во 2-й программе о композиторе. Впрочем, мы прервали рассказ Андрея Семенова о дружбе Ливанова и Гладкова.
1: И Гладков и Ливанов как-то почувствовали друг друга и подружились на всю жизнь. Когда Ливанова уже в зрелом возрасте спрашивали, а кто ваш любимый композитор, и ждали ответа, ну, Моцарт, Чайковский, Рахманинов, он, не моргнув глазом, отвечал Гладков. И ни секунду не лукавил, он всегда говорил, я почувствовал музыку, в том числе классическую, вообще всю музыку на свете, через дружбу и знакомство с Гладковым. Он мне все объяснил, меня всему научил, и через его сочинение я стал понимать многое другое. И, конечно, они стали работать вместе с юных лет. Первая дипломная работа Василия Ливанова в училище имени Щукиных – это спектакль «Три толстяка», к которому Гладков написал музыку, а еще по просьбе своего друга собрал небольшой оркестрик, который сидел возле сцены, аккомпанировал. И этот спектакль в течение сезона или двух шел в учебном театре Щукинского училища. Постановка была Ливанова, музыка Гладкова. Потом они стали работать в мультипликации. Вот их первые мультфильмы, фаэтон, «Самый-самый-самый».

0: это, кстати, музыка, написанная Гладковым для мультфильма «Малыш и Карлсон», куда Гладков попал по, так сказать, протекции своего друга Василия Ливанова, который и подарил свой голос в меру упитанному мужчине в расцвете сил с моторчиком. А вот через год после «Малыша и Карлсона» появился мультфильм, который принес Гладкову и Ливанову прямо-таки бешеную популярность, можно даже сказать, славу. В 1969-м, если не ошибаюсь, было это в октябре месяце, на экраны вышел мультипликационный фильм «Бременские музыканты». Там все было необычным, новым, ультрасовременным, начиная с музыки и заканчивая обликом главных героев. В свое время Геннадий Гладков рассказал нашему сегодняшнему собеседнику, композитору Андрею Семенову, с чего все началось.
1: Великий шедевр «Бременские музыканты» родился сперва не как мультфильм, а как музыкальная сказка. И сперва он вышел на пластинке. И сочинили его вот компании Ливанов, Гладков и Энтин. Причем Энтин вроде бы был приглашен в эту компанию как поэт, еще был художник Жеребчевский. Вот они вчетвером собирались, фантазировали, сочиняли. Собственно говоря, от сказки «Братьев Гримм», которую они взяли за основу, было только название. Да и надо сказать, что весь сюжет этой сказки в этом названии исчерпывался. И поэтому они, конечно, стали придумывать, что бы еще такое сюда принести. Гладков, как он вспоминает, как композитор, сказал, ну, чтобы было интересно, чтобы можно было построить музыкальную драматургию, нужна какая-то любовь. Пусть у нас будет влюбленная пара. Ну, конечно, не осел, не петух, не кот, а нужно ввести кого-то еще. Появились трубадуры принцесса.

0: Дуэт трубадура и принцессы Эльмира Жерздева и Олег Анофриев, в конце концов спевший практически за всех персонажей, за исключением, разумеется, принцессы. Впрочем, записи песен, естественно, предшествовало их написание. И рождались будущие хиты, по словам Андрея Семенова, как и положено, в муках.
1: Энтину, как человеку, который представлял, так сказать, поэтический цех, поручили написать какие-то первые стихи. Дальше произошла такая занятная история, которую я знаю со слов Гладкова и частично со слов Энтина. Энтин что-то написал, ну и как это иногда бывает, вот первый вариант стихов получился как-то не очень. Это сейчас стихи бременских музыкантов знает наизусть любой человек нашей страны, и кажется, что по-другому написать просто и невозможно. Настолько они точные, настолько они яркие, образные, остроумные, тонкие. Но то, что он принес сперва своим товарищам, было как-то, видимо, послабее. И они его подняли на смех. А надо сказать, что Юрий Сергеевич, наш выдающийся поэт и мастер, он ведь не заканчивал литературу в институте. Он учился в пединституте, у него образование учителя истории. Он какое-то время преподавал в общеобразовательной школе. Потом он стал работать на фирме «Мелодия» редактором. Немножко себя пробовал в качестве режиссера. В общем, он был кем угодно, но он не был поэтом. Это было самой первой пробой пера. И когда его засмеяли товарищи, это было вдвойне обидно. Причем Ливанов сказал: «Ну, знаешь, такие стихи я писать могу. Да я завтра лучше тебя напишу. Ты поэт, ты должен быть впереди нас, ты должен приносить такой материал, чтобы мы не знали, как ему соответствовать, а это что ты принес?» Энтин схватил листки и убежал. И на следующий день он пришел, они встретились опять все вместе, Ливанов, Энтин и Гладков. И вы представляете, Ливанов за ночь действительно написал свои стихи.
0: Энтин.
1: Нет, Ливанов, в том-то и дело. Ливанов же человек очень разносторонний. Он и режиссер, и актер, и драматург. У него есть сказки, он пишет прозу. Видимо, он и стихи умеет писать. И он действительно что-то написал. Никто не знает, что он написал, это не сохранилось. Но он уже приготовился читать, чтобы, так сказать, окончательно опозорить Юрия Сергеевича. Но перед этим Энтин сказал: «Нет, дайте-ка я все-таки прочту то, что я написал». И начал читать. Ничего на свете лучше нету. И многое вот из того, там, два или три стихотворения он прочел, вот этих, которые сейчас мы уже называем классическими. Когда он закончил, в наступившей тишине Ливанов порвал свои тексты. Это было настолько безукоризненно, как говорит Гладков, Юра просто вырубил топором их. Уже нельзя было так ничего изменить, ни лучше, ни хуже. Это просто было вот абсолютное попадание. И Ливанов даже не стал читать свои варианты. То есть они таким образом спровоцировали друга на какой-то творческий подвиг.
2: Говорят, мы пеки-буки, как выносит нас земля. Дайте что-то.

0: королю. У него деньжонок много, а я денежки люблю.
1: Ой-ля-ля, ой-ля-ля, а я денежки люблю. Ой-ля-ля, ой-ля-ля.
0: Здоровая карта Пипа, Пип и весь его отряд. Дело будет шито крыто, карты правду говорят.
1: Вуаля, вуаля,
0: завтра играем короля.
1: Вуаля, вуаля,
0: завтра играем короля.
2: Песенка разбойников из мультфильма «Бременские музыканты». Собственно, как и все композиции из этого мультфильма, она пользовалась огромной популярностью. Но главный хит появился, по словам Андрея Семенова, при следующих обстоятельствах.
3: Энтин оставил стихи, вы знаете, это что называется, звезды сошлись. И уехал там, или, может быть, это было на следующий день, на свою работу, на фирму «Мелодия», которая ему опостылила. Он не хотел уже там работать. У него там были уже какие-то сложные отношения с руководством, хотя его очень ценили, он замечательно работал. И вдруг ему звонит Гладков. Туда, на работу. В те годы еще и телефоны это были, там не у всех был дома номер. И говорит ему: Юра, я сочинил песню, я хочу тебе ее спеть по телефону. Энтин говорит, это был единственный случай в жизни, когда Гладков кому-то что-то вообще пел по телефону. Это значит, его что-то так сильно взволновало, что он счел нужным немедленно с этим поделиться с автором. И он запел ему вот эту песню «Друзей» из «Бременских музыкантов». И, дослушав ее, Энтин сказал: я все понял. Пошел, написал заявление об уходе. Он понял, что в эту минуту их жизнь поменялась.

0: тех пор, как анимационный мюзикл, как нынче выразились бы бременские музыканты, вышел на экраны, прошло уже почти 6 десятилетий. Сменилось несколько поколений, и, наверное, сейчас трудно представить, какое впечатление произвела на зрителей тогда эта лента. Наверное, потому что ничего подобного в отечественном кино и музыке до этого не было, считает Андрей Семенов.
1: Бременские музыканты после выхода пластинки стали самым популярным и знаменитым сочинением страны. А после того, как через несколько месяцев еще и вышел мультфильм, со всех сторон, из всех углов неслись только бременские музыканты. И, как вы понимаете, наших авторов полюбили миллионы людей и возненавидели тоже, ну, если не миллионы, то очень-очень многие люди, потому что вдруг оказалось, что никто не хочет слушать ничего другого, никто не хочет смотреть ничего другого, всем нужны бременские музыканты. Внуки многих знаменитых композиторов охладели к дедовской музыке. Вы можете себе представить, какое отношение к Геннадию Игоревичу сложилось в Союзе композиторов в результате. Хотя он был в этом совершенно не виноват. Просто получилось так. Эта вещь была странная. Она была разностилевая. В ней сочеталось все. Помните, там и цыганские песни, и петровский кант, и Битлз, и барокко. И как-то это каким-то немыслимым образом в этой сказке соединилось в единую форму. Вот, казалось бы, такие полярные вещи. Авторы что-то такое поймали. Все втроем, в силу молодости, таланта, какого-то божьего благословения, у них получился абсолютный шедевр, который действительно перевернул все, и музыку, и мультипликацию, и мультфильм получился замечательный. Причем, когда пластинку прокрутили перед членами худсовета уже Союз мультфильма, и были представлены первые эскизы художника Жеребчевского, и Гладков говорит, вот казалось бы, в худсовете сидели уже не молодые и далеко такие не передовые по своим взглядам люди, но они все в один голос сказали, слушайте, нет, ну под такую музыку, под такие стихи эти картинки не подходят. Какой-то песик, какой-то котик. Здесь нужно совершенно иное решение. И Жеребчевскому, так же, как поначалу Энтину, пришлось все зачеркнуть и нарисовать заново. Причем что-то ему подсказал Ливанов. Вот Ливанов, говорят, нарисовал принцессу в короткой юбке, срисовав ее с жены Юрия Сергеевича Энтина, Марины Леонидовны Энтиной. Возможно, так и было. И еще что-то Ливанов тоже подсказал. Но дальше Жеребчевский взял это в свои руки и создал вот свой совершенно новый вот этот визуальный ряд.
2: А как известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. А любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей,
3: любим бить людей
2: и бить поглуши.

Кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи, к нам не подходи, а то зарежем.

0: покойники.
1: Большой успех – это большая зависть. И то, и другое авторы бременских музыкантов испытали сполна. Еще бы, тираж пластинки составил 28 миллионов экземпляров. Получается, что ее купил чуть ли не каждый пятый житель Советского Союза. О популярности мультфильма я просто не говорю. Можно себе представить негодование коллег Гладкова, рассказывает Андрей Семенов.
2: Дальше было очень трудно авторам. В чем их только не обвиняли. Вдруг выяснялось, что фирма «Мелодия» миллионами печатает тиражи этих бременских музыкантов, потому что они позволяли им выполнять план и раскупались мгновенно. А что-то другое печатает не так активно. Естественно, возникали обиды, недовольство, как это может быть. Очень смешная история, которую рассказал как-то Гладков. Он со своим учителем по композиции Владимиром Ферре, который был его педагогом в консерватории, в аспирантуре, а потом они уже, как сказать, так же, вот как коллеги, шли по, ну, вот в нашем союзе композиторов, там в фойе внизу на первом этаже, им попался Дмитрий Борисович Кобылевский. Наш крупный деятель, идеолог, непростой человек и очень строгих правил человек. А Ферре как-то на подъеме на таком, а Гладкова Кобылевский в лицо не знал. Говорит: «Дмитрий Борисович, слушайте, вот внизу продается пластинка «Бременские музыканты», ее все раскупают, а вы-то слушали, как вам?» На что Кобылевский говорит: «Вы знаете что, я вам скажу, это все такая эстрада, которую по-хорошему бы...» На... И вот тут Ферре, не давая Кобылевскому зайти далеко, а то сейчас что-то скажет, говорит: «Хочу вас познакомить, это мой ученик Гена Гладков, это вот он написал музыку». Тут Кобылевский пошел пятнами, он же все-таки человек-то был воспитанный, и сказал: «Нет, ну конечно, там есть, там, конечно, талант, там, конечно, в общем, там...» И как-то он стушевался. Гладков говорит: «Я первый раз видел смутившегося Кобылевского, он попал в дурацкую ситуацию». И он, так сказать, пожал руку Гладкову, пожелал успеха, но, уходя, повернулся, сказал: «Все-таки кое-что там...» Как-то так вот дал понять, что не совсем хорошо. Такая была смешная история. Но, в общем, нельзя было не признать, что это была большая творческая победа.

0: Продолжение, как известно, почти всегда хуже оригинала. Но бывают исключения. Среди них и чудесный музыкальный анимационный фильм «По следам бременских музыкантов». Он вышел на экраны в начале февраля 1973 года. Создала его все та же команда. Композитор Геннадий Гладков, поэт Юрий Энтин, сценарист Василий Ливанов, к тому же на сей раз выполнявший функции режиссера.
1: Oh, yes. Я денежный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, тружусь я, как пчела. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Oh, yes.
2: Руки моей железной
1: боятся как огня, и в общем бесполезно скрываться от меня. Провор не ем кати, вынос левей вала. А не как у собаки, а глаз как у орла. Я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь крадусь во мраке, плыву как камбала. А нюх как у собаки, а глаз как у орла. Oh, yes.
0: Муслим Магомаев. Песенка гениального сыщика. Именно он на сей раз пел за главных героев. Анофриев, озвучивавший трубадура в первом фильме, отработав продолжение, отказался. И тогда певец, поэт и радиоведущий Анатолий Горохов, в «Бременских музыкантах» он пел за петуха, кота, осла, пса, пообещал поговорить с Муслимом Магомаевым. Тот в свое время спел шлягер «Королева красоты», написанный на стихи Горохова. И самый популярный певец Советского Союза того времени с удовольствием согласился, поскольку первый фильм о «Бременских музыкантах» ему очень понравился. Как рассказывал Андрею Семенову Геннадий Гладков, король эстрады, его даже называли советским Элвисом, работал над этим фильмом с удовольствием.
3: Он сам как-то уже в поздние годы очень доброжелательно, очень с любовью говорил об этой компании. Он их называл «бременские». Даже когда у него был какой-то там юбилей, он говорил: «бременские, ну что ж вы не пришли?» Он имел в виду Ливанова, Энтина и Гладкова. Их сотрудничество проходило на фоне каких-то событий в жизни Магомаева. Он там куда-то переезжал, что-то менялось в его семейных делах. И ему было непросто, он там улетал, прилетал. И тем не менее он все выучил, все записал. И честно выполнял все режиссерские просьбы Ливанова. Ливанов ему что-то говорил: вот тут на тебя как будто кастрюлю на голову надели, ты должен издать какой-то вот звук. Гладков говорил: а голос здесь должен быть как бы наждачный, скрипящий. Ну, казалось бы, певец такого ранга, как Магомаев, с таким потрясающе красивым голосом, с консерваторской школой, мог бы сказать: нет, знаете, извините, я не буду петь наждачным голосом. Но Магомаев был подлинный художник, сам композитор, гениальный певец. А самое главное, он был настоящий творческий человек. И он увлекся всей этой ерундой, ему понравилось валять дурака, петь на разные манеры. А вспомните, как он поет за атаманшу каким-то таким усипом. Ну, кто бы сказал, что это Магомаев, в голову не придет.
4: Пусть нету никого и ни двора, зато не платят королю налоги работники ножа и топора. Романтики с большой дороги не желаем жить.
5: Эх,
4: по-другому не желаем жить.
5: Ух,
4: по-другому ходим мы, по краю ходим мы, по краю ходим мы, по краю родному.
0: Как и Ануфриев, в первой части Магомаев пел практически за всех героев, за исключением все той же принцессы. И еще одного персонажа, которого озвучил сам композитор, рассказывает Андрей Семенов.
3: Ну, за исключением еще «Глупого короля», причем он должен был его спеть, но он не успевал эту песню записать, улетел куда-то, а нужно было срочно для мультипликаторов что-то там дать, поэтому Гладков какой-то черновой вариант спел как смог. Магомаев вернулся, послушал, сказал: нет, ну тут так хорошо спето, что я даже не вижу смысла переписывать, пусть останется голос Гладкова. Так оно и случилось.

0: Вторая часть бременских музыкантов также пользовалась большим успехом, который, по мнению Андрея Семенова, как ни странно, часто ставил автора музыки в неудобное положение.
1: Дальше у Гладкова, он говорит, жизнь стала выглядеть так. К нему приходили режиссеры, директора кинокартин, директора театров и говорили либо «Напишите нам, пожалуйста, вот такое-то произведение, вот только так же, как бременские». Либо «Напишите нам, пожалуйста, вот такое произведение, только не как бременские». Он сходил с ума. Потому что, во-первых, повторить свой успех очень трудно, но потом бременские написаны в определенной манере. Что же не может быть таким, правильно? И вообще Бог послал такую легкую, искрометную, бесшабашную вещь. Но второй раз это не обязательно получится. Хотя авторы молодцы, они и продолжение замечательное написали по следам бременских музыкантов. Потом сделали из этого мюзикл «Трубадур» и его друзья, кое-что изменив. А потом уже в более зрелые годы написали еще третью часть «Новые бременские». На мой взгляд, такую же замечательную, но уже в это время так много всего было, что эта третья часть немножко затерялась. И мультфильм по ней снят прекрасный, и пластинка такая же замечательная. Но так в нашем мире стало много материала, что она уже такого фурора, конечно, не произвела. А вот эти первые две части, да, это была бомба для своего времени. Вот это одно из таких первых мощных творческих дел Ливанова и Гладкова.
2: Луч солнца золотого тьмы

0: Вот так уже в наше время звучит одна из лучших песен из мультфильма «По следам бременских музыкантов». Певец Нилетто записал ее для саундтрека другой киносказки «Последний богатырь». На счету Геннадия Игоревича Гладкова музыка более чем к 60 художественным фильмам и почти к такому же количеству мультипликационных. Потому не мог не спросить у Андрея Семенова, чем композитора так привлекал этот жанр.
1: Я не берусь ответить 100% на этот вопрос. Я просто понимаю, что мультфильмы с их такой игровой природой, с их необходимостью уметь быть веселым, уметь посмотреть на что-то отстраненно. Вот можно ли написать серьезную музыку там, для какого-нибудь мышонка, для кого-то? Mm-hmm. Это надо все-таки обладать таким немножко детским, чуть-чуть наивным взглядом, умением почувствовать себя ребенком. Все это у Гладкова было. Он был человеком, с одной стороны, очень умным, очень знающим, очень образованным. С другой стороны, вот какой-то такой незамутненный, непосредственный взгляд на мир в нем был. Может быть, это и помогало ему как-то легко рождать удивительные красоты мелодии, какие-то нестандартные гармонические повороты, потому что он не был скован чем-то. Ну, то есть был, конечно, как все мы чем-то скованы, но умел это преодолевать. И мультфильмы с их вот такими задачами, вот надо, чтобы лягушка 5 секунд скакала, на 6 секунде прыгнула, а на 7 секунде свалилась в лужу. Это вот композитор с каким-то таким концептуальным, глубоко, допустим, трагическим мышлением вряд ли напишет, ему тяжело это будет сделать. А у Гладкова получалось, ему это доставляло удовольствие. Поэтому, да, так вышло, чтобы... Ну и режиссера его очень звали. Все любили его, все понимали, что если он с мультфильмом работает, то это будет что-то настоящее, хорошее, что никакой халтуры не будет, что он всегда найдет какое-то правильное решение. А ведь мультфильмы-то у него очень разные. Вот мы сейчас говорили о бременских музыкантах, о «Синей птице». А вот если вы знаете, например, мультфильм «Разлученные», снятый по трем толстякам Олеши, но совершенно необычный, в нестандартной технике, с очень необычной музыкой. Но я не беру такие его знаменитые вещи, как там «Львенок и черепаха пели песню», «Песня из «Ну, погоди», там, или целый ряд других знаменитых мультфильмов «Голубой щенок». То есть все это очень разные вещи. Казалось бы, это все мультфильмы, но если взять музыку, можно подумать, что это все разные композиторы написали.

0: И все-таки надо петь «Лежу».
1: Кстати, мультипликационный фильм «Как львенок и черепаха» пели песню сняла Инесса Ковалевская, режиссер первых бременских музыкантов. И пригласила по старой памяти Олега Анофриева, Геннадия Гладкова, а вышел он практически одновременно с фильмом «По следам бременских музыкантов». Нельзя не заметить по фильмографии Гладкова, что он много писал музыку к сказкам. Кстати, первой изданной пластинкой с его музыкой был радиоспектакль «Волшебник изумрудного города». Она вышла в 1966 году. Так что для Гладкова это любимый жанр, рассказывает Андрей Семенов.
2: Он любил сказки. И даже вот я помню, уже он был в почтенном возрасте и, как всегда, много всего читал, в том числе читал сказки. Вот какой-нибудь сборник там, не знаю, китайских сказок, итальянских сказок, русских сказок. Он вдруг у него мог оказаться на рабочем столе, и он в сказках находил какие-то очень серьезные, интересные темы, ответы на какие-то вопросы. Ну, вообще, как известно, сказка, она только кажется иногда простой, примитивной, рассчитанной исключительно на детей. Нет. Сказка может содержать не меньше мудрости, чем какой-нибудь философский трактат, просто она изложена в другой форме.

Андрей Миронов. Песенка «Черного кота» из чудесного мультфильма «Голубой щенок», которому подарил свои мелодии Геннадий Гладков. Это была, кстати, первая работа Гладкова и Миронова. Потом будут «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Человек с бульвара Капуцинов». Обо всех этих фильмах в следующей программе о Геннадии Гладкове. А завершим мы нашу первую передачу о композиторе еще одной знаменитой песенкой из 8-й серии мультфильма «Ну, погоди». Помните, расскажи, Снегурочка, где была? Сначала Юрий Энтин написал стихи, а потом придумал мелодию, по его словам, очень удачную. Однако, поскольку он не знал нотной грамоты, записать ее не сумел, магнитофона под рукой не было, и на следующее утро никак не мог ее вспомнить. Потому обратился к Геннадию Гладкову, который, естественно, не подвел и написал замечательную мелодию. Кстати, и композитор, и поэт считали новогодний дуэт «Зайца и волка» не очень удачным. Однако подишты песню помнят и любят до сих пор, как и многие другие мелодии Геннадия Игоревича Гладкова. Программу подготовили ведущий Михаил Притеченский и режиссер Андрей Попов. Счастливо!

0: мальчиков ребятня, и тебе достанется от меня.
1: И, наконец, сбываются все мечты. Лучший мой подарочек – это ты.
0: А ну-ка, давай-ка, вылезать выходи.
1: Нет, Дед Мороз, Дед Мороз, Дед Мороз.

0: бороть, погоди!
1: Властелины мелодии.
2: В следующей программе «Властелины мелодии» Геннадий Гладков и его песни «Часть вторая».

0: Властелины мелодий. Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
1: Всем привет! Я Станислав Малавидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
0: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по средам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Однажды Маракушев вышел из ресторана под утро в нетрезвом виде, нанял всех извозчиков, разделся догола, раздал им вещи своего гардероба. И в этот процессе впереди голый Маракушева, сзади извозчики везут его вещи, а городовые в это время отдают ему честь.
5: Я Марина Кирьянова. На канале «Радио России Иваново» слушайте истории Иваново-Вознесенска.
4: Было найдено 18 пудов золота в слитках.
5: Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России «Орел». Реклама.
6: Как стать влиятельным человеком, чтобы ваше слово имело вес, а с вашим мнением все считались? Влияйте на решение о благоустройстве своего города. Голосуйте на сайте za.городсреда.ру за то, что нужно именно вам. Где будет детская площадка, а где уютный сквер? Будет ли в парке фонтан или спортивная зона? Уют городов – это ваших рук дело. Национальные проекты России. 0+.
7: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
8: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность, ваша ответственность. МЧС России.
0: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле. Московское время. 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Оперативные службы в эти минуты работают в районе Кудринской площади в Москве. Очевидцы сообщают о том, что взрыв прогремел в здании ресторана в Сталинской высотке. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Любецкое в Запорожской области, а также установили контроль над Ольговкой в Харьковской. Оранжевый уровень погодной опасности начал действовать на территории Москвы из-за сильной жары. Далее подробно. Оперативные службы в эти минуты работают в районе Кудринской площади в Москве. Очевидцы сообщают о том, что взрыв прогремел в здании ресторана в Сталинской высотке. По предварительной информации, 4 человека погибли, пострадали по разным данным от 6 до 20 человек. Движение транспорта в районе перекрыто, выставлено оцепление. На прямой связи с места ЧП выходит корреспондент «Вестей» Михаил Артеркоп.
10: Я в данный момент нахожусь возле станции метро «Баррикадная». За моей спиной уже оцепление, огромное количество карет скорой помощи, а также полицейских автомобилей, газовых служб. Есть информация, что произошла утечка газа, и на данный момент работает следственный комитет. По последней информации уже 4 погибших, огромное количество людей, они не могут пройти, там проход и проезд уже закрыт, вот непосредственно к самой Кудринской площади. В данный момент ни вперед, ни назад не пускают, и мы сейчас пытаемся посмотреть, как работают дальше полицейские службы. Вот мы только прибыли на место и следим за всей информацией.
9: Правоохранители устанавливают точное число погибших и пострадавших в результате взрыва на Кудринской площади в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по Москве. Столичный департамент транспорта сообщил о штатной работе станции Краснопресненская кольцевой линии и Баррикадная Таганско-Краснопресненской линии московского метро. Вход и выход не ограничен. Движение открыто на внешней стороне Садового кольца Москвы на 3 участках. Вооруженные силы России освободили Любецкое в Запорожской области, а также установили контроль над Ольговкой в Харьковской. Об этом сообщила Минобороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил офицер пресс-центра.
11: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике 2 механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районных населенных пунктах Писаревка, Рыжевка и Уланово Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием механизированной бригады ВСУ и 2 бригад теробороны в районных населенных пунктах Бугаевка, Должанка и Морозовая долина Харьковской области. ВСУ потеряли более 225 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и 8 автомобилей.
9: Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили 1330 военнослужащих. Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 15 управляемых авиационных бомб и 743 БПЛА самолетного типа, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. ФСБ задержала в Рязанской и Вологодской областях 2 граждан России по подозрению в государственной измене в пользу Киева, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Один из задержанных жителей Рязанской области инициативно установил контакт с украинской военной разведкой для получения помощи в переходе на сторону ВСУ и участия в боевых действиях против вооруженных сил России. Второй подозреваемый был задержан в Великоустюгском округе Вологодской области. По данным спецслужбы, он был завербован сотрудником Службы безопасности Украины и оказывал помощь украинским вербовщикам в поиске лиц для совершения диверсий и террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры региона. Задержанные дают признательные показания.
12: Задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в измене государству. Со мной связался пользователь Телеграма под никнеймом. Он предложил сделать две фотки памятников с надписью и 5 надписей на стене тоже. После чего он мне предложил поджечь релейные шкафы, вышки и поезда, от чего я отказался. Затем он мне предложил искать исполнителей на поджог военкомата в Уфе.
9: Оранжевый уровень погодной опасности начал действовать на территории Москвы из-за сильной жары. Об этом сообщили в гидрометцентре. Температура воздуха в течение сегодняшнего дня поднялась до плюс 30 градусов, а в воскресенье поднимется до плюс 31 градуса, что подпадает под критерий метеорологического явления «сильная жара». Синоптики отметили, что оранжевый уровень, предупреждающий об опасной погоде с вероятностью стихийных бедствий, и будет действовать до 16 часов воскресенья. Уже к вечеру воскресенья местами в московском регионе пройдут грозовые дожди, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, август жарким не будет, температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы.
13: Большую часть воскресенья характер метеоусловий существенно не изменится. Ожидается переменная облачность без осадков. Лишь вечером, где-то после 18-19 часов с приближением холодного атмосферного фронта северо-запада, небо нахмурится и прошумят кое-где скоротечные грозовые дожди. Под утро плюс 15-18, ну и в дневные часы завтра воздух успеет прогреться до плюс 28, плюс 31 градуса. Август в центральной России, за исключением первой пентады, напомню, жарким уже не будет. Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы, ну, разве что с незначительным, на полградуса, градус ее превышением. Я напомню, что для Москвы норма ночью для августа это плюс 12, днем плюс 21,5, ну и дождей выпадет около нормы, которая составляет 78 миллиметров.
14: На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести. Далее новости спорта и прогноз погоды.
15: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня продолжается программа второго тура. И в эти минуты «Балтика» встречается с московским «Динамо».

0: парагвайские «Спортиво Лукенья» в матче третьего тура группового этапа Московского международного кубка по пляжному футболу. Встреча группы А завершилась со счетом 6-4. Хет-триком в составе победителей отметился Амадиус Виноградов. Благодаря этой победе железнодорожники вышли в финал турнира, где сыграют против сборной России, а парагвайцы поборются за бронзу с коринтианцем. Россиянки Екатерина Жевлаченко, Екатерина Глазкова, Марина Рубцова и Валентина Плаксина завоевали бронзовые медали в соревнованиях четверок безрулевого на чемпионате Европы по академической гребле в Италии. Победителями в данной дисциплине стали представительницы Британии. Российские вольники Магомед Ибрагимов и Магомед Омаров стали победителями чемпионата мира по спортивной борьбе среди юниоров до 17 лет, который проходит в Баку. Ибрагимов победил в весовой категории до 65 килограммов, Омаров стал лучшим в весе до 110 килограммов. В категории до 80 килограммов бронзовым призером стал Кантемир Эльмесов. И на этом о спорте все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. Завтра, воскресенье 2 августа, в Хабаровске плюс 30, плюс 32, переменная облачность без осадков. В Архангельске плюс 21, плюс 23, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Нижнем Новгороде плюс 27, плюс 29, переменная облачность без осадков. В Волгограде плюс 31, плюс 33, небольшая облачность без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Днем в городе на Неве плюс 19, плюс 21. В Москве переменная облачность без осадков. Вечером местами кратковременный дождь, возможно гроза. Днем в столице плюс 29, плюс 31.

0: Радио России. Люди. Presence Historicum. Настоящее историческое. С Андреем Малютиным. Presence Historicum.
1: Программа, которая так и называется, «Настоящая историческая», на волнах Радио России, портрет на фоне времени, портрет на фоне эпохи, если хотите. Но в любом случае наши гости – это замечательные собеседники и люди, которые обладают одной ключевой особенностью. Всегда предупреждаю слушателей, очень нестандартно могут отвечать на самые простые вопросы. Я с удовольствием представляю нашу гостью, заслуженную артистку Республики Северная Осетия Алания, доцент Российской Академии Музыки имени Гнесиных, великолепная певица Зарема Березова. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей. Спасибо за такое представление.
1: Ну, всегда рад слышать и видеть вас в нашей студии, но сегодня повод нашей встречи и разговора — это Валентина Николаевна Левко. Конечно, великая певица, и вы были ее ученицей.
2: Да.
1: Поэтому очень много вопросов, на которых, наверное, не будет простых ответов, а будут интересные повороты сюжета, я думаю.
2: Да, конечно. Валентина Николаевна — это для меня не просто фигура в опере, да, это просто человек, определивший мою судьбу и задавший какой-то фарватер в жизни. Конечно, говорить о великой певице, с одной стороны, очень легко, потому что ее биография очень насыщена такими удивительными фактами, которые вот сегодняшним певцам и не снились бы. А с другой стороны, очень ответственно, потому что, ну, во-первых, не хочется упускать что-то очень важное и донести до слушателей образ человека, который составил славу нашей культуры. Ведь мы говорим о певице, чей голос звучал и на оперной сцене, на сцене Большого театра, и в кино, и в лучших концертных залах мира. Для меня это не просто имя в истории, это мой вокальный ориентир, мой учитель. И вот сейчас, отдаляясь во времени, ретроспективно, вот какие-то вещи всплывают, которым раньше не придавало значения, и начинаешь думать, исследовать что-то, и стараюсь вот какие-то такие особенности, которые присущи именно методу Валентины Николаевны, передать своим студентам, насколько это получается. Потому что я считаю, что

0: не должны знать свои корни, свою историю. Это, безусловно, обогащает.
1: Ну, есть же великолепная книга, которая принадлежит Перу Валентина Левко «Культура сольного пения». Да, с одной стороны, это методическое пособие, а с другой стороны, это вообще практически на все вопросы там есть ответ.
0: Абсолютно.
1: И, вы знаете, мне вот запомнилось, не ручаюсь за точность дословной формулировки, но замечательная мысль о том, что хорошим педагогом можно стать только, когда ты сам все на себе испробуешь. И все методики, все подходы пропустишь через себя, и тогда ты имеешь и музыкальное, и моральное право, и объективно можешь делиться этим.
0: Я с этим соглашусь, но могу сказать, что жизнь и судьба у Валентины Николаевны несколько не подтверждает этот тезис. Почему? Потому что, безусловно, ей тоже пришлось столкнуться и с определенными вокальными трудностями, это понятно, но как она пришла в вокал, вот это, конечно, я считаю, очень интересная тема и, на мой взгляд, парадоксальная. Потому что ведь у нее не было учителей вот в буквальном смысле. То есть она не училась вокалу, как вот учатся сегодня или даже ее современники. То есть она, безусловно, музыкант, большой музыкант. Она закончила музыкальное училище имени Гнесиных сначала, потом музыкально-педагогический институт, ныне Академия имени Гнесиных, как альтистка. И она всегда говорила, что она обучалась пению именно у своего инструмента. То есть она находила что-то общее, не что-то конкретно. То есть для нее очень важно было найти вот эту вот манеру звукоизвлечения, которую она воспроизводила на альте или на скрипке, у себя внутри, на своем собственном инструменте, и подходила к этому как струнница, то есть это опора, это поиск резонанса и так далее. Это очень интересно на самом деле, потому что мало кто через это пришел к вокалу. И вообще-то вокал, я так понимаю, что не первое, что было в ее жизни, хотя она пела лет с 12, как вот мы знаем, но это было пение обычного ребенка, то, что мы слушаем там, вокруг, там, по радио и так далее. Но, видимо, все-таки голос дал о себе знать и просто не дал ей покоя. Она, обнаружив его, конечно, стала им заниматься очень серьезно. И ее первый дебют состоялся ведь не сразу. То есть она именно прошла вот этот путь оркестранта. На ее счастье, в театре Станиславского в 1957 году было прослушивание на партию Элен Безуховой. Она попытала свое счастье, и надо сказать, что счастье ей улыбнулось. Это была блестящая премьера, ее дебют на театральной сцене. Она собрала очень хорошие отзывы. И уже через 3 года ей предложили войти в труппу Большого театра.
1: Ну, вот да. Необычный тембр, необычная одаренность и меццо-сопрано, и контральто, и вот то, о чем вы сказали, что природа инструментального пения Валентина Левко черпала в игре на альте, поэтому, я думаю, логично будет сейчас послушать знаменитую арию альта из «Страстей по Матфею».
0: Да, и хочу сказать, вот предваряя эту запись, что Валентина Николаевна была первой исполнительницей в Советском Союзе партии альта в «Страстях по Матфея» Баха. И исполнительница потрясающая.
1: Слушаем.

0: Валентина Левко 100 лет со дня рождения этой замечательной певицы в этом году отмечает, как принято говорить в этих случаях, вся музыкальная общественность, ну и, конечно же, Российская академия имени Гнесиных. Сегодня Российскую академию имени Гнесиных представляет наши гости, доцент Российской академии имени Гнесиных Зарема Березова, а заслуженная артистка Республики Северная Осетия Алания и ученица Валентины Левко. А вот как вы помните первое знакомство, первую встречу с Валентиной Николаевной?
1: Ну, если говорить о самом первом знакомстве, о самом первом впечатлении, то это тоже история из детства. И я впервые услышала ее по радио. Именно вот это ее бесконечно знаменитая песня «На тот большак» из кинофильма «Простая история».
0: Там Марк Фраткин, да?
1: Да, Марк Фраткин, Слава Доризо.
0: Николай Доризо.
1: Да, и вы знаете, как-то удивительно сразу вот этот тембр, он ведь абсолютно запоминающийся. И даже вот в моей детской голове вот это вот так отложилось. Но я потом неоднократно еще слушала. Но самое главное, что этот тембр узнаваем. То есть можно было даже не слушать аннотации, но уже понять, что поет Валентина Левко. И, конечно, я бы предположить не могла, что когда-нибудь я окажусь вот в числе ее учеников. Это просто какое-то счастливое стечение обстоятельств. Но в классе, конечно, с ней было очень интересно работать. Ну, во-первых, воспоминания о ее работе в Большом театре тоже очень полезны были, о том, как ей помогали уже состоявшиеся знаменитые артисты, в частности, Мария Петровна Максакова или Сергей Лемешев. Она очень тепло о них вспоминает и в своей книге описывает. Книга, кстати, называется «Моя судьба в Большом театре». Вот. Очень много интересных советов, которые вот я для себя вынесла и очень бережно их храню. Но это то, что, можно сказать, составляет уникальный метод или школу Валентины Николаевны Левко. Мне кажется, самое главное в ее методе, она просила быть всегда очень честным к материалу, с которым ты общаешься. Она, во-первых, не допускала никакой фальши. Я имею в виду фальши не там, музыкальную, интонационную.
0: В прямом именно... и переносном смысле. Потому что вот сохранить кадры, где она разучивает партии, держа в руках альт.
1: Да.
0: То есть на пюпитре стоят ноты, она поет и одновременно играет.
1: Да, она могла одну фразу часами просто тренировать, потому что ей же, как очень популярной в то время уже певице, состоявшейся, очень много приходило предложений, но она не все принимала. Она могла отбраковывать то, что ей казалось ну, не совсем подходящим для нее, хотя, может быть, предложения выглядели очень заманчивыми. Вот. И уникальность ведь ее еще в том, что вот на сцене Большого театра она с 60-го года, и за 20 лет она спела больше 22 партий, которые, в общем, составляют репертуар любой крупной певицы. Например, это «Марфа» в «Хованщине», «Ратмир» Руслана Людмиле. Дебютировала она вообще в партии «Вани»,
0: «Иван, да,
1: Иван Сусанин». Да. Была еще «Любаша» в «Царской невесте». Ну, в общем, самые такие вот титульные партии. И всегда собирала потрясающие отклики, потому что она очень серьезно относилась к тому, что делала. То есть вот эта инструментальность в голосе, она тоже, видимо, не сразу к ней пришла, а это именно результат серьезной работы над собой.
0: Ну, широчайший диапазон творческий, вокальный Валентины Левко, поэтому я, с вашего позволения, предложил бы послушать ее вариант исполнения народной песни с оркестром русских народных инструментов, чтобы вот оценить всю эту игру.
1: Прекрасно. Красную.

0: Валентина Левко и в нашей программе гости Зарема Березова, доцент Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженная артистка Республики Северной Осетии Алания. Мы в год столетия со дня рождения Валентины Левко говорим и о музыкальных традициях кафедры сольного пения Российской академии имени Гнесиных, где Валентина Николаевна была многие годы деканом, да,
1: или заведующим. Заведовала кафедрой. Причем на минуточку 27 лет. Это, знаете, очень серьезно.
0: Сколько артистов прошло перед глазами, сколько.
1: Но она, конечно, была безусловным авторитетом. И, знаете, удивительный вот она образ создала и на сцене, и поддерживала его в жизни. Это очень строгое отношение к себе, к внешности, к своему образу.
0: Знаете, она чем-то напоминала мне Ирину Абрамовну Быстрицкую. То есть вот это достоинство, этот профиль,
1: да.
0: Это абсолютно взвешенные такие фразы, но каждая фраза значит очень многое.
1: Конечно, и вообще для нее ее внешний образ тоже был очень важен. Она намеренно как бы придавала этому значение, потому что она говорила, что любого певца должно быть не только слышно, но и видно. И она создала такой образ настоящей советской красавицы. Ведь 57-й год, год фестиваля всемирного молодежи и студентов, да. И я помню, когда, значит, страна долгое время была закрыта, и тут вот хлынули все эти краски. И, конечно, это было такое роскошное сумасшествие в хорошем смысле. И помню, где-то даже была статья, такая фраза: «У них есть не только спутник, но и душа».
0: Ну, да, ну...
1: И вот это Валентина Левко, мне кажется, это как раз и есть, как говорится, наш ответ Чемберлену. Mm-hmm. Да? То есть она действительно представляла из себя вот образ, такой законченный образ советской настоящей красавицы.
0: Но еще благодаря тому, что Валентина Левко ездила очень много и выступала в разных странах, она старалась привносить в свой репертуар народную музыку пяти континентов, и
1: да.
0: Латиноамериканскую музыку, да, вот каких-то композиторов, которые были тоже не очень известны советскому слушателю.
1: Она очень любила испанских композиторов, например, де Фали, она спела целый цикл его народных песен Гранадоса, Абрадорса, то есть у нее вот эта испанская тема, и, кстати сказать, хорошо, что мы на нее вышли, потому что 14 декабря в Российской академии музыки имени Гнесиных будет в концертном зале будет проходить очень такой интересный феерический вечер, испанский вечер. Вот почему испанский, я пока секрет не буду раскрывать, просто скажу, что у него с Испанией очень много было связано. Вот, поэтому будет интересно, приходите. Но раз мы уже вот затронули тему празднования ее юбилея, а планируется очень масштабное отмечание ее столетнего юбилея, на целый год расписаны мероприятия, то вот, скажем, 30 сентября в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского Немировича Данченко пройдет спектакль «Пиковая дама», который будет посвящен Валентине Николаевне Левко. И там же будет развернута выставка легендарной ее «Пиковой» в Милане. Тоже должно быть очень интересно. А вот 20 ноября в концертном зале Чайковского пройдет большой гала, большой концерт звезд. Ну, это пока тоже каких звезд, пока сюрприз. Вот. Ну и самое главное, вот 13 августа, в день столетнего юбилея Валентины Николаевны, надо собраться у телевизоров, включить канал «Культура» и посмотреть премьеру документального фильма. Он называется «Секрет Валентины Левко».
0: Угу.
1: Вот, это будет о ее невероятной истории любви. И что за секрет, тоже узнаем из этого фильма. Так, 13 августа. Время пока точно не могу сказать. Ну, следить надо за афишей.

0: этим музыкальным номером мы завершим сегодня нашу первую программу и разговор с заслуженной артисткой Республики Северная Осетия Алания, доцентом Российской Академии Музыки имени Гнесиных Заремой Березовой.
1: Настоящее историческое. Радио России. Радио России. Культура.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Наш друг Кругозор» и я, ее ведущий, Алексей Певчев. Нашу сегодняшнюю встречу начнем с песни в исполнении группы «Моральный кодекс». Материал о ней под заголовком «Моральный кодекс строителя капитализма» появился в августовском номере журнала за 1992 год. Группа в то время только набирала оборот, но уже тогда было ясно, что «Моральный кодекс» — явление яркое и неординарное. Группа «Моральный кодекс», песня «Дети лета», музыка Николая Девлет-Кильдеева, слова Павла Жигуна.

0: группа «Моральный кодекс», песня «Дети лета», музыка Николая Девлет-Кильдеева, слова Павла Жигуна. Журнал «Кругозор», август 1992 года. На сегодняшний момент в составе группы работает лишь два участника ее золотого состава – вокалист Сергей Мазаев и клавишник Константин Смирнов. Что касается бывших участников «Кодекса», автор музыки, композитор и один из лучших гитаристов нашей страны Николай Девлет-Кильдеев изредка выпускает сольные альбомы в составе своей группы «Стратосфера», исполняющей музыку в стиле серф, а также пишет музыку для кино и иногда для сказок, автором которых является его бывший коллега по группе «Моральный кодекс» бас-гитарист Александр Солич. Барабанщик Юрий Хэн-Кистенев посвящает свое время любимому занятию – рыбной ловле. «Моральный кодекс» — это сейчас абсолютно другая группа, но большинство песен в ее репертуаре — это проверенная временем классика кодексовского жанра, который сами участники коллектива когда-то иронично называли «танцевальный рок-н-ролл» и «диско-рок».
1: Наш друг Кругозор.
0: О альпинизме журнал писал не раз на протяжении всей своей истории. Начало этому положил один из основателей «Кругозора» Юрий Висбор еще в 60-е годы. В августе 1981 года в «Кругозоре» вышел материал «Перед штурмом Эвереста», посвященный подготовке советских спортсменов-альпинистов к историческому событию – восхождению на вершину мира – на Эверест. 1829 год. Кабардинец Килар Каширов взошел на вершину Эльбруса – 5642 метра. 1923 год. Первое в СССР массовое восхождение. Покорен Казбек – 5033 метра. 1928 год. Первая экспедиция Академии наук СССР на Памир – до высоты 6000 метров. 1929 год. Покорен пик Ленина – 7134 метра. 1933 год. Экспедиция на высочайшую в СССР вершину – пик коммунизма – 7495 метров. По склону горы медленно поднимаются альпинисты. У каждого за плечами тяжелый рюкзак. Высота большая, воздух разряженный, дыхание становится учащенным. Шаг медлен и короток. Всего каких-то несколько сантиметров, но эти сантиметры ведут вверх. Туда, к мечте, к вершине Эвереста. Весной будущего года, в мае, начнется восхождение группы сильнейших советских альпинистов на высочайшую на Земле гору – 8848 метров над уровнем моря. Те, кому выпало совершить этот подъем, готовились к нему годами. Готовились, покоряя вершины Памира, Тянь-Шаня, Алтая. Эти горы считаются одними из самых труднодоступных в мире. Все участники экспедиции прошли великолепную школу скалолазания. Все до единого, вплоть до начальника экспедиции, профессора Евгения Игоревича Тамма. Ну а штурмовыми четверками доверены руководить лучшими из лучших – чемпионам СССР – Эдуарду Масловскому, Валентину Иванову, Ервинду Ильинскому. Однако Эверест – это ведь не просто самая высокая гора в мире. Она будто создана для испытания сильнейших. К тому же истинный покоритель вершин идет своим непротаренным путем, выбирает свой маршрут, подчас более трудный, чем пройденный предшественниками. Эверест коварен, поэтому нельзя допустить ни малейшей промашки в подготовке экспедиции. Мы уже провели разведку. В прошлом году альпинисты поднялись на склоны вершины мира до высоты 6500 метров по труднейшему разорванному ледопадом леднику Кумбу и наметили маршрут, утвержденный в дальнейшем Министерством туризма Непала. Альпинист – это своего рода многоборец. Для совершения восхождения на Эверест необходимо будет подниматься с рюкзаком, вес которого около 20 килограммов. Уметь преодолевать крутые снежники, ледяные обрывы, отвесные скальные стены, ледопады. А горы-то еще ведь таят в себе неисчислимое множество разного рода сюрпризов и опасностей. Здесь надо быть и тактиком, то есть уметь выбрать и время, и метод для прохождения тех или иных участков, и соответствующее оборудование. На 8-километровой высоте кислорода не хватает, и когда идешь, если есть такая возможность, то сердце бьется так, словно бежишь во весь опор. Поэтому кислородные аппараты – очень важная деталь экипировки альпинистов. В заоблачной выси ураганные ветры сопровождаются чрезвычайно низкой, иногда до 50 градусов ниже нуля температурой. Вот тут-то и выручат пуховые костюмы. И, конечно, очень помогут портативные радиостанции, которые будут в экспедиции. База, промежуточные лагеря, самый высокий штурмовой лагерь, идущие по маршруту группы в любой час, в любую погоду, будут связаны между собой по радио. А внутри групп надежная альпинистская веревка не только обеспечит безопасность восходителей, но и послужит им связью. По ней определяют, что с товарищем. Надо будет доставить к Эвересту продукты питания, километры веревок, крючья и еще многое другое, только самое необходимое оборудование. Всего же наберется до 9 тонн веса. Экспедиция начнет свой путь из Москвы в начале марта 1982 года, затем уже на Эвересте подготовит весь маршрут, организует промежуточные лагеря, и потом из последнего лагеря наши штурмовые четверки по очереди пойдут на покорение вершины мира. Сейчас, за месяцы до штурма, каждый из его участников нетерпеливо ждет счастливого часа начала восхождения к мечте – на Эверест. Михаил Иванович Ануфриков, ответственный секретарь оргкомитета «Эверест-82», заслуженный мастер спорта СССР. Конец цитаты. На звуковой странице звучит фрагмент пластинки с записью голоса академика Николая Петровича Горбунова, датированная 1935 годом, запись участника покорения пика коммунизма и рассказ ветеранов советского альпинизма, старшего тренера экспедиции на Эверест, Анатолия Георгиевича Овчинникова и заслуженного мастера спорта СССР Михаила Ивановича Ануфрикова.
2: Я ставлю на проигрыватель старую-престарую пластинку, выпущенную еще в 1935 году.

0: Двое, товарищ Абалаков и я. Четыре куска сахара и один леденец. Вот была моя порция за этот день. На каждый шаг мы делали четыре дыхания. Шаг. Шаг. Каждые 10 шагов мы валились на снег, чтобы отдышаться. Пульс был 150 ударов в минуту. Так шли мы 8 часов. Последние шаги мы ползли на четвереньках, не чувствуя отмороженных пальцев.
1: Вместе со мной эту историческую запись слушают ветераны альпинизма. Анатолий Георгиевич Овчинников, тренер участников будущей экспедиции на Эверест и ответственный секретарь этой экспедиции Михаил Иванович Ануфриков.
2: В 1933 году в экспедиции, руководимой Горбуновым, на пик коммунизма, известный в дальнейшем один из сильнейших альпинистов Советского Союза Евгений Абалаков взошел на вершину. Недостаточный опыт высотных восхождений не позволил подняться туда недостаточно тренированным, акклиматизированным участникам. Евгений Абалаков, когда заболевший горной болезнью Горбунов остался в палатке, не дойдя 300 метров до вершины, в одиночку поднялся на эту вершину, сделал зарисовки, пробыл на вершине значительное по тем временам время, около часа, и спустился благополучно вниз.
1: Предстоящее восхождение на Эверест в какой-то степени будет опирацией на опыт покорителей пика коммунизма, да и вообще на опыт поколений советских альпинистов.
2: В войну я был в таком соединении, в партизанском. В Закавказье были созданы 16 ОГСО, отдельных горнострелковых отрядов, примерно по 300 человек каждый отряд. Эти отряды были брошены на перевалы. Перевалы ими были заняты, и ни один из перевалов, занятых этими горнострелковыми отрядами, так и не был занят немцами. Столкнувшись с нашими горнострелковыми отрядами, они были поражены, удивлены, и там был создан такой, что ли, миф о невозможности преодолеть перевалы, а наши бойцы носили у них звание «Грюнтойфель» – «Зеленые черти». Альпинизм сам по себе предусматривает коллективное восхождение и очень-очень дружное. Начнем с того, что альпинисты связываются веревкой. Наиболее распространенная связка – два человека. Так вот, эти два человека, они ведь связываются со всем. То есть, ежели один срывается, другой его должен застраховать. То есть, там настолько вот эта дружба становится такой обязательной, такой всеобъемлющей и непременной, что по-другому и не мыслишь. Вот на моем примере я больше всего ходил с Виктором Буслаевым, с которым и сейчас очень дружу. Дружба альпинистов, даже тех, которые ходят в одной связке или ходили в одной связке, эта дружба связывает альпинистов, пожалуй, покрепче, чем связывает их веревка. Наипрочнейшая альпинистская веревка. Так можно сказать. Вот этот самый Витя Буслаев удержал меня, когда я упал в глубокую трещину. Мы шли по леднику, так называемой верхней Цейский ледник. Трещины были засыпаны снегом, замаскированы. В группе первым шел я. Был я в связке с Буслаевым. И неожиданно, я не понял еще в чем дело, увидел, что мимо меня что-то движется голубое вверх. Сначала я не понял, что за телевизор такой, как мне показалось. А потом сообразил, что я лечу вниз. А это мимо меня движется голубая стена, гладкая ледяная стена трещины. И я только одно сообразил, видимо, большего я не смог успеть подумать о том, а какой же будет рывок, выдержит ли веревка. Потому что я лечу и лечу, и никак не могу остановиться. Как мне казалось, довольно долго. Но рывок был, хотя и сильным, но не таким, чтобы поломать ребра, что и бывает иногда. Я повис в трещине, дна которой совсем не видно. И вот эта уверенность в том, что мой товарищ умеет страховать, что он обеспечит безопасность, что я могу быть уверен в нем так же, как в самом себе, это создает такую обстановку уверенности, дружбы, чувства, я бы сказал, даже так восторга при покорении вершины, когда ты идешь в пургу, в непогоду, в мороз, в жару, на вершину, по труднейшему маршруту, но ты идешь в связке, которая способна преодолеть этот маршрут. Она вот любую часть этого маршрута, и отвесную стенку, и узкую щель, и нависшую скалу, карниз, все равно преодолеет. Вот это сознание укрепляет дружбу. И вот эта двойка и нами сейчас при подготовке к Эвересту рассматривается как элемент альпинистской единицы. Не отдельный альпинист, альпинист с кем-то.
3: У нас сейчас отобран уже двойной состав участников экспедиции. Это лучшие альпинисты Союза. Они знают друг друга и по тем восхождениям, которые все совершали, и также по совместным восхождениям. Поэтому, в общем-то, такая сходимость имеется. Когда вы идете на высоте 7000 метров, то, значит, вы на каждый шаг делаете вдох и выдох. Вы идете очень медленно, а впечатление, как будто вы бежите 100 метров во всю силу. Очень мало воздуха. Естественно, вот это одна из тех трудностей, которые необходимо преодолеть участникам. Ну, у нас проводились тренировки в барокамере, и некоторые участники поднимались даже до высоты 11 тысяч метров.
4: Советские альпинисты перед штурмом Эвереста, журнал «Кругозор», август 1981 года. Как прошло восхождение на Эверест весной 1982 года, нужно рассказывать долго и обстоятельно, и в рамках одной нашей программы это сделать невозможно. Советую вам обратиться к материалам, которых в интернете немало. Добавлю лишь, что в декабре 1982 года тиражом 800 тысяч экземпляров в СССР был выпущен номерной почтовый блок с государственным флагом СССР, схемой маршрута первой советской гималайской экспедиции, совершающей восхождение советскими альпинистами и памятным текстом работы художника-графика государственных знаков Юрия Левиновского. Также в 1982 году для телепрограммы «Клуб кинопутешественников» Юрий Сенкевич выпустил фильм «Вершина», посвященный этой экспедиции.
5: Наш друг Кругозор.
4: В завершение нашей встречи обратимся к мелодиям и ритмам дальнего зарубежья. В августовском номере журнала «Кругозор» за август 1976 года вышла заметка «Семья Доули», посвященная ансамблю «Доули Фэмили». Вся история началась довольно прозаически. Импресарио Стэнли Лауден позвонил в Манчестер, где живет семья Доули, чтобы пригласить их на гастроли в Советский Союз, на ежегодный фестиваль «Золотая осень 75». На этом фестивале и состоялось знакомство советских любителей эстрадной музыки с английской группой. Знакомство, надо сказать, весьма приятное. По английским масштабам успех Доули Фэмили в СССР просто фантастичен. Их аудитория составила 300 тысяч человек. А новогодний «Голубой огонек», в котором они приняли участие, собрал в системе Евровидения почти 500 000 зрителей. Семья Доули — это 7 молодых исполнителей: Энн, Джин, Фрэнк и Кэти Доули, Алан Боуген и Боб Уолш. Диапазон их творчества широк, от традиционного джаза Глена Миллера до современных ритмов. Это концентрация западного эстрадного искусства в собственной аранжировке. Одной из целей Стэнли Лаудена, по его словам, было доказать, что поп-музыка — это совсем не обязательно грохот и дикий вой полуобразованных в музыкальном смысле молодцев. И Лауден показал в Советском Союзе чистую, аккуратную, умную, как он выражается, музыку в исполнении коллектива с высоким музыкальным и артистическим уровнем. Я был в СССР трижды с певцом Робертом Янгом, который для советской аудитории стал первым живым исполнителем английской популярной музыки, говорит Лауден. Семья Доули продолжает такое знакомство. Работать с этими ребятами – просто одно удовольствие. Они молоды, талантливы. У себя дома в Великобритании музыканты выступают в лучших залах, а одна из их песен три раза в неделю звучит в популярной телевизионной передаче. В планах семьи Доули – расширение репертуара собственными песнями и накопление опыта в международных гастролях. Владимир Журавлев, конец цитаты. Материал «Семья Доули», журнал «Кругозор», август 1976 года. В завершении нашей встречи послушаем песню «Love and Friendship» — «Любовь и дружба» в исполнении ансамбля «Доули Фэмили». С вами была программа «Наш друг Кругозор» и я, ее ведущий, Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего!

0: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
1: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. Театр на Радио России. Реклама.
3: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
4: МЧС информирует.
5: Будьте осторожны при выходе на природу. Не оставляйте открытый огонь в лесу. Не жгите сухую траву. От этого страдает не только природа, но и проживающие рядом люди. Соблюдайте правила пожарной безопасности при уборке на приусадебном участке. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните службу спасения 01 с мобильного 101 или 112.
6: В последнее время участились случаи мошенничества, совершаемые от имени сотрудников службы безопасности различных банков. Гражданам поступают звонки и смс-сообщения якобы от сотрудника банка, информирующие о том, что с банковскими картами происходят сомнительные операции. После этого мошенники просят сообщить личные данные гражданина, его банковских карт, коды подтверждения операций. Впоследствии происходит кража денежных средств. Любую подозрительную информацию по банковским картам и счетам уточняйте по горячей круглосуточной линии обслуживающих вас банков. Будьте бдительными.
0: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле.
7: Московское время. 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Следователи и криминалисты работают на месте инцидента на Кудринской площади. В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Вооруженные силы России усилиями группировки войск «Восток» освободили село Любецкое Запорожской области. Троих детей 11, 12 и 13 лет нашли в Кировском районе Ленинградской области. Ранее несовершеннолетние ушли на рыбалку и заблудились. Далее подробно. Следователи и криминалисты работают на месте инцидента на Кудринской площади. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, сообщили РИА Новости в столичном следственном комитете. Взрыв произошел около летнего кафе на Кудринской площади в центре Москвы. В результате 3 человека погибли, еще 15 человек получили ранения. С подробностями Владимир Васенин, начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД по городу Москве.
9: Есть информация, сегодня около 20:10 в районе дома 1 на Кудринской площади, около летнего кафе, произошел взрыв, в результате которого 3 человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Главного управления МВД России по городу Москве совместно с сотрудниками оперативных служб столицы.
8: Столичный департамент транспорта сообщил в мессенджере «Макс» в субботу о восстановлении движения на всем протяжении Садового кольца в центре Москвы после введения временных ограничений. Станции Краснопресненской кольцевой линии и баррикадная Таганско-Краснопресненской линии московского метро работают в штатном режиме, вход и выход не ограничен. Вооруженные силы России усилиями группировки войск «Восток» освободили село Любецкое Запорожской области, сообщает Минобороны. А подразделения группировки «Запад» взяли под контроль Ольговку в Харьковской области. Освобождение Любецкого позволило российским военным расширить плацдарм на реке Верхняя Терса. Создаются условия для продвижения в Запорожской области, отмечает Минобороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Восток» сообщил старший офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
10: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Любицкое Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике 4 десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и 2 штурмовых полков в районах населенных пунктов Просиная, Ивановка, Скотоватая, Чаплина, Червоный Яр, Катериновка и Великомихайловка. Противник потерял более 365 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 12 автомобилей, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и 3 артиллерийских орудия.
8: Группировка войск «Центр» заняла более выгодные рубежи и позиции. Подразделения «Север» и «Юг» за сутки улучшили тактическое положение. Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили 1330 военнослужащих. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 15 управляемых авиационных бомб и 743 БПЛА самолетного типа, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Также вооруженные силы России продолжили удары по военным объектам ВСУ в порту Одессы, сообщает Минобороны. В результате удара высокоточным оружием воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами поражены в порту Одесса резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для снабжения ВСУ. В порту Николаев морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров, говорится в заявлении оборонного ведомства. Ранее в субботу Минобороны России сообщило, что 31 июля южнее Одессы были поражены 2 морских судна, осуществлявших доставку военных грузов в один из портов Украины. Глава правительства Михаил Мишустин в Кызыле. Там он провел встречу с главой Тувы Владиславом Хавалыгом. Одной из главных тем стало развитие экономического потенциала республики, усиление промышленности, создание новых рабочих мест и выполнение целей нацпроектов. Премьер-министр особо подчеркнул важность выполнения программы социально-экономического развития, которая должна повысить качество жизни граждан.
11: Очень важно, чтобы выполнение и реализация программы, специальной программы, дала конкретные результаты. Но в первую очередь для повышения качества жизни тех людей, которые здесь проживают, и дала новый импульс для развития промышленности, индустриальных парков.
12: По итогу прошлого года мы вошли в топ-10 регионов России и достигли исторического максимума для нашей республики по вводу жилья 460 тысяч квадратных метров. А город Кызыл занял первое место в стране по объему ввода жилья на душу населения.
8: Также Михаил Мишустин посетил завод «Восток», где производят железобетонные изделия, и ознакомился с проектами по добыче полезных металлов, такие как разработка месторождения лития, которое ведется в партнерстве с дочерними структурами Ростеха. Освоение этих запасов крайне важно для всей российской промышленности. Троих детей 11, 12 и 13 лет нашли в Кировском районе Ленинградской области. Ранее несовершеннолетние ушли на рыбалку и заблудились, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Поисково-спасательные работы завершены, говорится в сообщении. Детей нашли спасатели поисково-спасательного отряда города Шлиссельбурга. В медицинской помощи они не нуждались, уточнили в пресс-службе МЧС России по Ленобласти. Президент США Дональд Трамп в субботу снова изобразил себя в образе Элвиса Пресли. На картинке в соцсети True Social американский лидер предстал в белом костюме с высоким стоящим воротником, расшитым стразами и камнями, который напоминает о легендарном певце. В качестве орнамента вышит американский символ – белоголовый орел. На образ Пресли намекает и характерный для Элвиса стиль укладки волос. Кроме того, Трамп на этой картинке стоит перед микрофоном. На еще одном изображении Трамп представлен в виде генерала континентальной армии времен войны за независимость США. На нем он облачен в сине-белый мундир, который напоминает об образе первого президента страны Джорджа Вашингтона. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
6: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Махачкалинская «Динамо» обыграла московский «Локомотив» в матче второго тура чемпионата России по футболу. Встреча в Каспийске завершилась победой хозяев со счетом 2-1. В составе «Динамо» мячи забили Мира и Никита Глушков. У гостей отличился Вадим Раков. Во время атаки хозяев, завершившейся голом Мира, вратарь железнодорожников Антон Митрюшкин столкнулся с Евгением Морозовым и повредил колено. Голкипер был заменен на Илью Лантратова. В других встречах субботы казанский «Рубин» со счетом 2-1 победил «Акрон».

0: космической гребли в Италии. Победили в данной дисциплине британки. Адмирал заключил соглашение с Владиславом Цицурой. Об этом сообщает пресс-служба Владивостокского клуба континентальной хоккейной лиги. 26-летний форвард подписал контракт на 2 сезона. Андрей Миронов назначен главным тренером Сочи. Об этом сообщает пресс-служба команды. Южане в прошлом сезоне заняли последнее место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Завтра, в воскресенье 2 августа, в Хабаровске +30, +32, переменная облачность, без осадков. В Новосибирске +30, +32, переменная облачность, также без осадков. В Самаре +27, +29, небольшая облачность, без осадков. В Ростове-на-Дону +32, +34, небольшая облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем в городе на Неве +19, +21. В Москве переменная облачность без осадков, вечером местами кратковременный дождь, возможно гроза. Днем в столице +29, +31.

0: Радио России. Музыка.
1: Фолк-альбом. Радио России.
2: Замечательный звуковой архив гармонистов Омской области собрали в нулевых Ефим Аркин и звукорежиссер Евгений Шабанов. Народная музыка запечатлена на CD-альбоме «Гармонь над Иртышом». В этой антологии гармонист Дмитрий Алексеевич Сидоров. Родом он из села Воробьёво Шипуновского района Алтайского края. В Омск переехал в начале 80-х. Работал преподавателем дошкольного педучилища, мастером по ремонту гармонии. Мы слушаем его вальс. Запись 2006 года. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Здравствуйте, друзья!

Народная музыка – это наша история, знать которую мы обязаны. Но кто они, хранители нашей музыкальной истории? Кто те люди, исследователи, музыканты, которые берегут и приумножают этот важный культурный пласт? Одного я готова представить прямо сейчас, и вы с ним знакомы по фолк-альбому. Это Дмитрий Парамонов.

0: Антонов. Музыкант, мастер-изготовитель национальных музыкальных инструментов. Креативность Дмитрия, его неустанные поиски всегда с успешным и ошеломительным результатом восхищают и побуждают к желанию рассказать всему миру о его находках. Дмитрий Парамонов прислал мне старые фотографии. Не его. Он их обнаружил, листая газеты в читальных залах библиотек разных российских городов, на сайтах государственных архивов и в частных коллекциях. И у него моментально родилась идея озвучить эти фотографии и сделать из них своеобразные музыкальные открытки. Впрочем, пусть он сам расскажет о своем проекте.
1: На сегодняшний день сохранилось довольно много фотографий, сделанных в 19-20 веке. На этих фотографиях изображены музыканты, играющие на народных музыкальных инструментах, такие как гусли, скрипка, гармонь, балалайка, гитара, мандолина, бубен и многие другие инструменты. Пришла в голову такая идея озвучить эти старинные фотографии, придать им звук. То есть как это могло звучать в те далекие времена, когда наши дедушки, прадедушки, прабабушки играли на музыкальных инструментах и звучала вот эта красивая музыка. Музыка это ансамблевая, то есть звучит не один инструмент, а их несколько. На сегодняшний день, к сожалению, мы не можем услышать такие ансамбли вживую, потому что уже эти инструменты практически вышли из быта. Была именно бытовая музыка, любые празднества, гуляния народные, отдых после, например, покоса или на лавке собирались соседи после огорода, родственники, и играли для себя, чтобы самим попеть, поплясать и просто послушать музыку. И вот мне пришла такая идея озвучить эти старинные инструменты, эти старинные ансамбли и послушать, как это могло бы звучать в сегодняшний день. Для этого я использовал инструменты, частью которые сам изготавливал, частью которые у меня есть, я их приобрел у других мастеров. Надо сказать, что народные инструменты сейчас не так-то просто приобрести. Их можно найти, но не в каждом музыкальном магазине можно приобрести такой инструмент. Я решил записать такую музыку и записать целый альбом в различных сочетаниях. Первая фотография, которую я взялся озвучить, эта фотография была сделана в городе Казани в начале 20 века. Там изображены 4 музыканта, держащие в руках шлемовидные гусли и скрипки. Я решил записать песню «На речушке на мосту». Это плясовая песня. Я предполагаю, что такую музыку могли играть и в Казани. Сама песня была записана в Новосибирской области. Западная Сибирь населена переселенцами 19-20 века, так называемые столыпинские пореформенные крестьяне. Переселенцы заселяли Сибирь, хотя до этого там уже жили русские старожилы, киржаки и многие другие народы. Одной из такой переселенческих традиций села Северная Новосибирской области я решил записать песню «На речушке на мосту».
0: Размер фотографии 6 сантиметров 6 миллиметров на 6 сантиметров 8 миллиметров. Картон, серебряно-желатиновый отпечаток. Фото сделано до Первой мировой войны. Государственный исторический музей.

0: моя.
1: Дмитрий Парамонов, собиратель, исполнитель народных песен и инструментальных наигрышей, аранжировщик, мастер-изготовитель музыкальных инструментов, рассказывает о своем проекте «Музыкальные фотооткрытки». После того, как он озвучил первую фотографию, это был эксперимент, начал подыскивать другие.
2: Затем я решил взять фотографию Челябинской области, семейный ансамбль мужа и жены. Фотография была сделана в середине 20 века, во второй половине. Также похожий ансамбль шлемовидной гусли и балалайки. Такая же фотография была сделана в начале века, но от других исполнителей. Вот. И, я думаю, такое сочетание инструментов тоже было распространено, потому что гусли шлемовидные выполняют функцию мелодическую и аккомпанементную отчасти, а балалайка – аккомпанементную и ритмическую. И тоже решил записать песню «Зародился Дуняша». Песня тоже плясовая, это так называемая крутуха.
1: На фото Евдокия Павловна Зубкова и Матвей Сергеевич Федоров, жители села Варламово Чебаркульского района Челябинской области. В основе звучащей композиции «Плясовая» села Платоновка Северного района Новосибирской области. Привезли эту крутуху переселенцы из Восточной Белоруссии. Да, кстати, а что такое крутуха? Пляска. Пара кружится, сцепившись локтями. Кроме того, что Дмитрий Парамонов озвучивает старые фотографии, он еще и раскрашивает черно-белые снимки при помощи фото.

0: Колыбельная – древнейший жанр народного музыкального творчества. Это был целый мир. Мама или нянька не просто убаюкивали ребенка, порой колыбельная была далеким-далеким путешествием в волшебный мир сказки. Иногда пелись былины, и если непоседливый ребенок засыпал на самом интересном месте, следующей ночью ему в награду продолжение музыкального рассказа о славном герое. И так легенда пелась бесконечно. Почему певица, бард, композитор, педагог Евгения Славина обратилась к колыбельным? Пусть она сама скажет.
1: Я решила поделиться с вами теми открытиями, которые сделала, знакомясь с миром колыбельных. Колыбельная – это первая музыка, которую слышит малыш, приходя на землю. Первая молитва, первое благословение. Во все времена и у всех народов женщины пели детям колыбельные песни. Они очень разные. И оказалось, что их назначение намного шире, чем просто успокоить и помочь заснуть. Исследования фольклористов, этнографов, психологов, лингвистов и врачей подтверждают, что эти песни могут снимать боль, помогают поверить в свои силы, вспомнить, как устроена жизнь на земле, и, конечно же, набыться с родными людьми, напитаться их вниманием, любовью и заботой.
0: Я не могу назвать колыбельной Евгении Славиной стилизацией. Это колыбельные, созвученные нашему времени, и они сами подстраиваются под темп больших городов. Но Евгений оставляет им риторические, убаюкивающие фигуры, обволакивающие гармонии, ритмичные покачивания, традиционные приговоры. Баю-бай, ходит дрема, сидит дрема. Евгения Славина.
1: В старину люди пели больше, чем слушали. Сейчас же ситуация изменилась с точностью до наоборот. Дети наши – создания непредсказуемые, и для них колыбельной может стать любая песня. Но ее магия усилится, если вы поете ее в состоянии покоя и внутренней тишины.

Исаак Дунаевский и Василий Лебедев-Кумач, авторы только что прозвучавшей колыбельной. А продолжит нашу программу композиция Евгении Славиной, написанная на стихи поэта Аполлона Майкова.

остается назвать музыкантов, которые помогли Евгении Славиной создать колыбельные по разным поводам. Александр Ботвинкин – клавишный, Ханк Сансула – перкуссия, Михаил Оленченко – гитара, Сергей Клевенский – кларнет и Тим Вистел. А теперь постараюсь вкратце разъяснить название неведомых нам инструментов. Ханк – ударный музыкальный инструмент, похожий на алюминиевый тазик. Вернее, большой двойной тазик. По нему нежно стучат или просто водят пальцами и ладонями рук. Волшебный звук. Следующий диковинный инструмент – сансула. Очень популярный нынче. Он из семейства калимбы, африканского инструмента класса ламеллофонов. Играют пальцами обеих рук. Выглядит сансула как пульт, на котором вверх загнуты пластины. Звук сансулы не случайно у многих ассоциируется с мелодиями морских волн. Ну и, наконец, тин вистел. Обычный жестяной свисток. Дудочка с шестью отверстиями. На этой дудочке играют народные музыканты Ирландии и Шотландии. Сейчас вы услышите композицию, в основе которой народные мелодии словацкой деревни «Сухая гора». Название музыкального коллажа такое освежающее – «Чистая горная музыка». Оркестр народных инструментов «Радио Братиславы» под управлением дирижера Мирослава Шмида на скрипке солирует Роберт Гашпар. Запись 1971 года, но в России «Чистая горная музыка» ранее никогда не звучала.

0: Самый уважаемый в России специалист по фольклорной музыке Сергей Николаевич Старостин зовет нас в странствие за народной музыкой. Последуем за ним.
1: Странствия с Сергеем Старостиным.
2: Сегодня мы продолжим с вами знакомиться с ансамблями и солистами конкурсной программы фестиваля этнической музыки и ремесел «Мир Сибири», что завершился совсем недавно. Традиционно этот фестиваль проходит в поселке Шушенское Красноярского края, где при большом стечении зрителей на огромную сцену выходят коллективы с разных сторон нашей страны. Так, например, из города Перми на фестиваль приехал ансамбль «Радольница», который стал лауреатом конкурсной программы. И сейчас мы послушаем в их исполнении две песни, записанные в Пермском крае. Одна из них – это хороводная песня деревни Фоки Чайковского района «Разметем лужок», а вторая – плясовая песня «Пойду к Сидору Пасита» из Юрлинского района Пермского края.

Фестиваль «Мир Сибири» – это прежде всего тесное общение, когда коллективы друг с другом встречаются, делятся своим опытом, и в результате этого общения нередко возникают самые разные творческие содружества. Вот один из результатов этого содружества я и хочу вам сейчас предложить. Так на сцене оказались Дарья Фандо и Рада Фролова, которые исполнили песни Брянской и Белгородской областей, и ансамбль «Акчаян». А что получилось в результате этого музыкального общения, вы сейчас услышите.

0: Ансамбли «Орженица» и «Деница», представляющие Красноярский край, вышли на сцену, как и подобает, под гармонь. А потом каждый из них исполнил свои любимые песни и наигрыши. Так в исполнении ансамбля «Орженица» прозвучит лирическая песня Томской области «Сторона моя, сторонушка». А ансамбль «Деница» споет сибирские припевки.
1: Сторона моя, сторонушка, да я не знаю.

0: Мы придумали соединить, казалось бы, несоединимые: западный церковный инструмент, орган и русскую народную песню. С этой идеей я обратилась к двум замечательным музыкантам – Ирине Пожьяновой и Валерию Толстову. Валерий Толстов работает органистом в одном из швейцарских храмов. Он взял за основу записи Ирины Пожьяновой, которые мы сделали в студии «Радио России», соединил собственные импровизации на органе и голос Ирины в одном файле.
1: Это была непростая, но очень интересная музыкальная работа, поскольку мне не на что было опереться. У меня не было примеров для подражания. Я никогда не слышал сочетания церковного органа и русского фольклора. В этом смысле мне приходилось действовать вслепую и с белого листа выискивать некие музыкальные образы, которые позволили бы гармонично объединить эти две традиции.
0: У вас, друзья, есть возможность оценить исключительное мастерство и фантазию Ирины и Валерия. Валерий Толстов выступил здесь еще и как звукорежиссер. «На плоту» – русская народная песня. Словесная прелюдия Ирины Пожьяновой.
2: Хороводная песня Пермского края «На плоту ли на платочке». Я услышала ее еще в детстве, как ее пели взрослые участники разных ансамблей. И такое она мне показалась волшебной, потому что пелось в ней и про белое платье, и про Бога, и про ветер с вихарями, и солнце, и месяцы, ясные частые звезды. В пермской традиции она поется еще тонкими, высокими голосами, а я ее пою под кельтскую арфу.
0: Здесь вместо кельтской арфы орган. Ирина Пожьянова и Валерий Толстов. Программу подготовила и провела Людмила Осипова, режиссер Наталья Замиралова.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Взрыв произошел около летнего кафе на Кудринской площади в центре Москвы, в результате чего 3 человека погибли, еще 21 человек получили ранения. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военных с освобождением Любицкого в Запорожье. Средства ПВО за день уничтожили 152 украинских БПЛА над российскими регионами. Далее подробно. Взрыв произошел около летнего кафе на Кудринской площади в центре Москвы, в результате чего 3 человека погибли, 21 получили ранения, сообщили в столичном главном управлении МВД. Один из очевидцев взрыва на Кудринской площади рассказал о панике в первые минуты после происшествия.
2: Видела, выбегали люди, женщины нарядные, босиком несли свои туфли, несли в руках мужчины тоже. Мужчина был один без рубашки, и у него была окровавлена майка. Именно на улице как будто взрыв произошел, а не внутри помещения.
3: А у людей какая реакция была? Все в панике были или помогали друг другу? Вот как себя вели вообще?
2: Да, люди помогали, мужчины выводили женщин, вели их под руки. Машинам нельзя уже было, все оцеплено, машинам уже нельзя было сюда заезжать. Но кто-то вот смог, усаживал женщину в машины, кто-то выводил их вниз по лестнице, туда вот в сторону баррикадной, в сторону площади.
1: Полиция и Росгвардия ограничили проход возле жилой высотки на Кудринской площади в Москве, где произошел взрыв, передает корреспондент ТАСС. Департамент транспорта Москвы сообщил о переносе на новую дату в связи с непредвиденными обстоятельствами второго ночного велофестиваля. Возобновлено движение автотранспорта по внешней стороне Садового кольца от Кудринской площади в сторону парка Горького, от Житной улицы до Маяковского тоннеля, от Житной улицы до Краснохолмского моста. Кроме того, для автомобилистов открыли участок на внешней стороне Садового кольца от Житной улицы до улицы Старая Басманная. Станция московского метро «Баррикадная», расположенная недалеко от кафе, у которого произошел взрыв, работает в штатном режиме, передает корреспондент ТАСС. Также открыта и соседняя с ней станция метро «Краснопресненская» кольцевой линии. Как сообщили в департаменте транспорта, движение трамваев 3 маршрутов в центре Москвы восстановили. На месте взрыва работают следователи и криминалисты столичного следственного комитета. И как только что стало известно, число пострадавших при взрыве в ресторане на Кудринской площади в центре Москвы возросло до 21 человека. Военнослужащие 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады восточной группировки войск успешно продвигаются на запорожском направлении, отметил министр обороны России Андрей Белоусов в поздравлении по случаю освобождения села Любицкое в Запорожской области. Эта победа станет символом отваги и стойкости военнослужащих и войдет в историю ратных подвигов прославленного соединения, следует из поздравительной телеграммы Белоусова, которую процитировали в Минобороны. Освобождение Любицкого позволило российским военным расширить плацдарм на реке Верхняя Терса. Создаются условия для продвижения в Запорожской области, отмечает Минобороны. Подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль Ольговку в Харьковской области. Подробнее о результатах работы группировки войск «Запад» сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
4: Подразделения группировки «Запад» в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Ольговка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и техники, механизированной бригады, бригады охраны Генерального штаба ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. В районах населенных пунктов Грушевка, Нечволодовка, Подлиман, Смрадьковка, Харьковской области и маяки Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 210 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины «Хамви» производства США, 15 автомобилей и орудия полевой артиллерии.
1: Средства ПВО за день уничтожили 152 украинских БПЛА над российскими регионами, а также над акваториями двух морей. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, дроны с 8 до 20 часов были сбиты и перехвачены на территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской областей, Республики Крым, Республики Башкортостан, Краснодарского края, а также над Черным и Азовским морями. Ранее в Минобороны рассказали, что вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портам, морским судам и транспортной инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. В порту Одесса поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для снабжения украинской армии. А в порту Николаев поражен морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. Как уточнили в военном ведомстве, удары наносили высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками. Воскресенье на этой неделе станет особенным днем. 2 августа по народному календарю Ильин день. О том, что это означает и каковы предварительные долгосрочные прогнозы на август, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
5: В народном календаре Ильин день – рубеж, после которого лето сдает свои позиции без боя. После 2 августа солнце уже не так активно будет согревать воздух. Ночи станут длиннее, прохладнее, водоемы не смогут успевать прогреваться за день, и купание перестанет быть комфортным. Уже во второй пятидневке августа вода постепенно уйдет из лета в осень, ну и в средней полосе России наступит своеобразный бархатный сезон. Предварительные долгосрочные прогнозы на август говорят о том, что закат лета в Центральной России – за исключением первой пентады, жарким уже не будет. Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы. Но, напомню, для Москвы ночью это плюс 12, дневные часы не выше 21,5. И дождей выпадет больше нормы на 10-20%. В общем, в народе говорят, август пришел, свое лето забрал.
1: На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
6: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге состоялись матчи второго тура. Казанский «Рубин» нанес поражение тольяттинскому «Акрону» со счетом 2-1. У победителей отличились Андерсон Аройе и Мирлинд Даку. В составе хозяев гол забил 19-летний Арсений Дмитриев, для которого этот мяч стал дебютным в РПЛ. ЦСКА сыграл в ничью с самарскими крыльями Советов 1-1. У хозяев гол забил Матья Поповича. В составе гостей отличился Максим Витюгов, а «Локомотив» уступил Махачкалинскому «Динамо» со счетом 1-2. У железнодорожников отличился Вадим Раков, у махачкалинцев забили Мира и Никита Глушков. Футбольный «Ленинградец» обыграл Сочи в матче четвертого тура первой лиги. Встреча завершилась со счетом 2-1. Еще в одной встрече субботы «Нефтехимик» победил «Текстильщик» 1-0. Сборная России по футзалу сыграла в ничью с национальной командой Вьетнама на турнире в Бангкоке. Встреча завершилась со счетом 2-2. У россиян отличились Андрей Павлов и Александр Пирогов. Турнир с участием сборных России, Таиланда, Афганистана, Вьетнама и Новой Зеландии продлится до 6 августа. Российские синхронистки Майя Дорожко и Александра Шмидт.

Удске плюс 27, плюс 29, переменная облачность, также без осадков. В Казани плюс 27, плюс 29, небольшая облачность, без осадков. В Воронеже плюс 29, плюс 31, небольшая облачность, без осадков. В Нальчике плюс 30, плюс 32, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Днем в городе на Неве плюс 19, плюс 21. В Москве переменная облачность, без осадков. Вечером местами кратковременный дождь, возможно гроза. Днем в столице плюс 29, плюс 31.

0: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
1: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
3: Помните про Илью Муромца? Не знаю, там 33 года на печке лежал с паузы.
4: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
5: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны.
6: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. Культура.
7: Отзвуки театра. Авторская программа Александра Калягина.
8: Здравствуйте, дорогие мои радиослушатели. Я рад нашей с вами встрече. Сегодня у нас в гостях Надежда, как мне кажется, и не только мне, Надежда Российского театра Егор Михайлович Перегудов. Здравствуйте, Егор.
9: Здравствуйте, Сасач.
8: Дальше я читаю официальный сайт театра Маяковского. Что не так, вы можете меня поправить. Это коротко, быстренько.
9: Да.
8: Художественный руководитель Московского академического театра имени Владимира Маяковского, театральный режиссер, театральный педагог, переводчик, лауреат Международной премии Станиславского в номинации «Перспектива», обладатель премии «Хрустальная Турандот», родился в Москве. Егор Михайлович закончил школу с углубленным изучением немецкого языка, школу номер 1513.
9: Все так. Все так.
8: В 2005 году Егор Перегудов окончил с красным дипломом Московский институт иностранных языков имени Мариса Тореза по специальности синхронный перевод. Это будет здоров. Синхронный перевод немецкий и английский. Потрясающе. Потрясающе.
9: Спасибо.
8: Сейчас расскажете, если нужно, если захочется.
9: Да.
8: В 2010 году окончил режиссерский факультет ГИТИСа, мастерскую Сергея Васильевича Жиновача. С 2011 года работает в этой мастерской педагогом по мастерству актера и по режиссуре. С 2011 по 2018 год работал штатным режиссером театра «Современник». С 2018 по 2022 режиссер Российского академического молодого.

0: молодежного театра. И с 13 мая 2022 года художественный руководитель Московского академического театра имени Владимира Маяковского. Все вроде бы как красиво. Красиво. Только, конечно, восхищает то, что вы закончили с красным дипломом Московский государственный лингвистический институт иностранных языков имени Мариса Тереза. И я смотрю, 2005-2010. То есть вы закончили, и где вы работали?
1: Нет, я закончил и сразу поступил в ГИТИС. Но я работал, пока учился, потому что, ну, так принято, собственно, в среде переводческой. Если ты чего-то у тебя как-то получается, то ты там со второго, с третьего курса ты работаешь. И переводишь, и синхронишь, и вот все виды переводческой деятельности, которые можно монетизировать, как сейчас говорят, они уже начинаются там на втором, третьем курсе.
0: А когда это влечение, я не знаю, болезнь охватила вас театральное?
1: Влечение ротнедуга. Но оно всегда было, я ходил в театр много и считал себя таким человеком, понимающим про современный театр на тот момент, таким как зрителем, благодарным зрителем. Я играл во всяких театральных студиях, в школе, в институте, в Германии. Просто я не думал, что это должно быть профессией, и, собственно, сейчас не думаю, что любой человек, который театр любит, должен заниматься им профессионально. Мне кажется, это удел очень небольшого количества людей, не самых здоровых, но которые без этого не могут. И потом просто у меня был какой-то период, когда я приблизительно понимал, как будет развиваться моя жизнь дальше, если я буду переводчиком. Ну, я рано начал, и там, на пятом курсе вот я переводил мэра Москвы, и, в общем, уже понимал, какие мои перспективы, и понял, что как-то меня это удручает с точки зрения предсказуемости. И я решил абсолютно безответственно попробовать просто поступить на режиссуру. Или просто, чтобы люди, которые этим занимаются, мне сказали, могу я этим заниматься или нет. Ну, в общем, это было довольно безответственно. Я не знал, что за этим последует. И как бы, что такое театральное образование, как это всю твою жизнь меняет, съедает.
0: Егор, простите, я перебью. А во время учебы в институте имени Мариса Тереза у вас уже были такие мысли? Или все рационально, так сказать? Синхрон не годится, как я буду, или...
1: Нет, мыслей таких на тот момент не было. На четвертом курсе я был полгода в Германии.
0: Ну, вот Вы там жили?
1: Да, ну, жил, учился, да. И там вот это, как у Достоевского, в «Бесах» они там в Америке лежали. Вот мы лежали в Америке, думали. Вот я там лежал тоже, и как-то мне пришла в голову мысль, что мне было бы интересно это попробовать. Повторюсь, мысль такая шальная, необдуманная. Меняем жизнь, и вот почему бы и нет.
0: Ну, вот сейчас прошло столько времени, не бог весть сколько, но вот столько времени, и вы не жалеете?
1: Нет, конечно, нет. Нет. Нет, я счастлив. У меня очень счастливая, мне кажется, история такая, во многом авансовая. Я все время что-то авансом получаю. Все время немножко раньше, чем, как мне кажется, я к этому готов или чем нужно было бы. Но я к этому отношусь радостно очень.
0: Дорогие радиослушатели, у нас в гостях Егор Перегудов. На вас очень приятно смотреть, Егор.
1: Спасибо.
0: Я правду говорю. Дорогие радиослушатели, вот читая биографию Егора, я уже сказал до нашей встречи, буквально два слова вверх, меня восхищает ваш репертуар, то, что вы поставили. Все разные, от комедии до трагедии, до сложнейших адаптаций литературного материала на сцену. Потрясающе. Осуществили перевод «Добрый человек» из Сизуана, который я, например, почти знаю наизусть, потому что мало того, что играл один из там. Но дело не в этом, а дело в том, что Любимов поставил, и первый мой театр это был Любимовский, и «Добрый человек» из Сизуана, это была такая, как бы сказать, визитная карточка театра.
1: Да.
0: Премии, награды у вас потрясающие, потрясающие. Я надеюсь, дорогие радиослушатели, Егор сам расскажет о своей жизни. У меня есть несколько вопросов. Егор, что для вас главное? Вот вы литературный, в общем, как бы сказать, принято говорить, литературная часть работник. Увлекаетесь литературой. С одной стороны, вы много, как я понимаю, используете свой ум, прежде чем включить эмоции на ту или иную работу. Мне так кажется. Вот как вы можете выстроить то, что вам сейчас хочется? И у вас в портфеле еще ряд вещей. И как вы кидаетесь, если вам вдруг захочется поставить новую современную пьесу? Или вдруг вы чего-то забыли? Или вдруг вам подсказали? Каким образом вы ориентируетесь в этом неимоверном материале мировой литературы?
1: Ну, вы знаете, это менялось. Вот на данный момент мне интереснее всего ставить то, что я прочитал недавно. И то, что как раз прежде всего вызывает эмоциональную реакцию у меня. То есть если это там пьеса, роман, рассказ, неважно где, вдруг у меня какой-то ком в горле, или почему-то вдруг мне слезы наворачиваются, или какая-то сцена пронзительная, которая у меня не выходит несколько дней из головы. Вот это признак того, что нужно, что хочется этим заниматься, что хочется подумать, как это может быть на сцене и может ли быть вообще. Раньше, да, это была более головная история, более такая концептуальная какая-то история. Придумай, реши, как ты будешь делать там вот там Мольера или Шекспира. Придумал, решил, и тогда делаешь. Сейчас уже как-то это по-другому. Ну, так, мне так интереснее. Мне интереснее начинать то, что я не знаю, как делать. То, что, может быть, я в течение репетиции выйду на какой-то замысел. Но это нужно себе, как бы, сказать, мочь позволить в какой-то момент.
0: То есть начинаете репетировать о концепции, как принято говорить этим скучным словом, а концепции еще нет.
1: Да, есть предчувствие замысла, как Гончаров говорил, да, есть эмоциональное ощущение, что самое важное для меня сейчас, но нет концептуального решения, в том смысле, что да, это происходит там в 90-е годы, или это происходит там, я не знаю, во Франции в начале века, или это происходит... Ну, может быть, я грубо говорю о концептуальном решении, но это то, что я имею в виду.
0: А когда вы подключаете художника, вы просите почитать наивно его, ну, так условно,
1: да.
0: Или вы с каким-то решением ему высказываете, почему вы взяли это произведение?
1: Нет, мне повезло, потому что я в последнее время работаю вот с Владимиром Анатольевичем Арефьевым, замечательным
0: прекрасный
1: художником, великим, на мой взгляд. И у нас с ним, поскольку уже есть какое-то понимание, он просто читает материал. И самое интересное, это когда он прочитал, я прочитал, мы обмениваемся впечатлениями, мнениями, как будто бы мы не спектакль делаем, а вот просто я другу дал книгу прочитать и говорю, ну что, как? И он говорит, понимаешь, а мне вот это понравилось, а мне вот это понравилось, а тут как вот это? Ну, это вопрос такого доверия взаимного. Он совершенно с другой стороны подходит к этому и мыслит совершенно по-другому. Потому что он мыслит пространственными композициями, и мы когда с ним только начинали, мы делали «Человек из ресторана» в «Сатириконе», я, значит, вот как раз у меня было концептуальное решение, что это вот ресторан, жизнь. А он говорит, понимаешь, вот я посмотрел сцену, тут может быть либо угол, либо линия. И я так оторопел, что у меня угол, что у меня линия. Ну, я никогда в жизни не придумаю ни угол, ни линию. Я придумаю какие-то другие вещи. Но художник мыслит другими категориями. И когда оно потом в итоге сходится в одну историю, это самое интересное.
0: А что он подразумевал? Либо угол?
1: Либо угол, либо линию?
0: Да.
1: Ну, там сцена, в «Сатириконе» сцена длинная, это бывший кинотеатр, вытянутая,
0: ну, да,
1: такая.
0: Да, да.
1: И с точки зрения пространственной композиции, ну, условно говоря, там может быть либо стена во всю авансцену. Такая стена, собственно, была придумана Александром Боровским для спектакля «Вечер с Достоевским». А у нас в итоге там угол, то есть это как бы тоже стенки, но композиционно они образуют угол, который потом меняется там и так далее. Ну, то есть это совершенно другой подход к сочинению пространства, что ли, исходя из данности этой сцены сатириконовской.
0: Спасибо, Егор.
2: Вы слушаете авторскую программу Александра Калягина «Отзвуки театра».
0: Егор, что для вас актер? Расскажите. И как вы вообще сейчас относитесь к актерскому ремеслу?
1: Я актеров очень люблю. У меня есть недостаток, меня в нем упрекают. Я не могу репетировать, если я не влюбляюсь в людей. Мне очень важно, чтобы атмосфера на репетиции была доверительная, чтобы люди ничего не боялись, чтобы люди пробовали то, что они хотели бы пробовать. Это довольно сложно, особенно когда, ну, как бы люди новые, и если это какие-то там известные артисты. Сейчас время такое, что все довольно закрытые, потому что, ну, информационное общество, оно пожирает очень артиста и весь, как бы, всю информацию, которую из него можно выудить. Поэтому артисты стараются быть закрытыми очень. И на съемках, например, тоже, как я понимаю, этот процесс, все равно ты там не очень открыт, ну, там нет времени на это. И люди, которые много снимаются, они так, у них со всеми хорошие отношения, но это такая быстрая формальная штука. А поскольку я люблю репетировать как-то подробно и достаточно долго по нынешним меркам, мне важно, чтобы вот люди открывались, и мне важно в них влюбиться, мне важно, чтобы они влюбились в материал, собственно, моя основная задача. И когда артист, который вначале не понимает ничего про пьесу и какие-то стихи там, или какая-то такая, какой-то Островский вот этот бесконечный. И вдруг человек приходит и говорит: слушай, я прочитал, я вдруг понял, это же как, смотри, как красиво. Он мне начинает это читать или рассказывать, и я понимаю, что он внутри, он там, он вместе с автором. Поэтому я артистов люблю. И самое сложное для меня после работы как бы из нее вынырнуть, потому что часто бывает, что ты влюбляешься в компанию, влюбляешься в работу, а тебе нужно отрезать, тебе нужно все равно вынырнуть, чтобы в другую работу. И это довольно странное ощущение, странное чувство, и когда ты приходишь на свой спектакль какой-то, там, не знаю, пятилетний, вдруг ты ощущаешь себя нырнувшим обратно вот там в эти 5 лет назад. Эти люди, они все еще играют этот спектакль, ты уже что-то вообще другое. И в этом отношении для меня это загадочная профессия актерская, загадочная. Как можно там вот 10-15 лет выходить играть одну роль? Что ты в этот момент испытываешь? Ты же меняешься, и роль меняется. Или она не меняется, а наоборот тебя возвращает в какие-то точки твоей жизни. Вот, кстати, я не знаю. Это я могу вас спросить, потому что я думаю, что вы можете про это много рассказать.
0: Мне интересно ваша точка зрения.
1: Да, ну вот это для меня загадка актерская.
0: Егор, и вот ни разу не конфликтовали с актером?
1: Нет, конфликтовал, но у меня есть недостаток большой.
0: По какому поводу, если не секрет? Какой недостаток? Простите,
1: недостаток у меня такой, что я, если конфликтую, я конфликтую... фатально. Ну, то есть мне очень сложно потом обнулиться. Есть люди, которые, ну как, прокричались, завтра пришли, и все. Я не кричу обычно. Но если я чем-то возмущен, или если я с человеком ссорюсь, то я с ним ссорюсь. Я не могу потом с ним работать, я не могу потом... Ну, в общем, это очень такая сложная штука. Ну, это больше там вот, когда по неопытности это...
0: А на следующий день вы видите этого же актера, с которым конфликтовали вчера. Что у вас?
1: Ничего, мне не интересно с ним.
0: Нет?
1: Нет.
0: Ну, не интересно?
1: Нет. Ну, потому что конфликт, если мы говорим про такой конфликт открытый, когда, ну, как сказать...
0: Ну, вот актер, простите, да. Просто, я думаю, радиослушателям даже будет театральным, это интересно. Актер навязывает свою точку зрения. Вот вы знаете, это... как решить образ, а я знаю, как решить. И вот это он долбит, я не знаю, неделю.
1: Нет, ну это не конфликт, нет.
0: Нет, а какой может быть конфликт еще? То, что он в жизни жадный или...
1: Ну, нет, он, я не знаю, не профессиональное поведение какое-то. Он делает замечания партнерам.
0: Ой, ты любишь актера.
1: Да, или в нетрезвом виде выходит на спектакль, или приходит на репетицию в таком. Ну, какие-то такие более такие серьезные вещи. У меня тут простая позиция. Я отвечаю за спектакль. Артист отвечает за свою роль. Если то, что он предлагает для роли, не противоречит спектаклю, и не ломает его, и не переставляет акценты, то я готов, ну, по крайней мере, на то, чтобы это попробовать, посмотреть, отрефлексировать там и так далее. Часто бывает, что артист, он как бы выстраивает свою роль, думает, что выстраивает свою роль, а выстраивает роли партнеров. Вот это такая большая всегда ошибка, когда вот мне, чтобы это сыграть, нужно, чтобы ты на меня вот так посмотрел. А вот ты должен здесь вот так, и тогда у меня произойдет вот это ерунда.
0: Это кому же я говорю, посмотри
1: да,
0: на меня.
1: Почему меня никто не смотрит, когда я говорю, вот это ерунда. Нет, потому что у каждого своя линия. И, собственно, для этого и нужен режиссер, чтобы со стороны это увидеть и сказать. Понимаешь, ты здесь играешь вот это, а другой человек играет другое, он не должен играть твое. А у артиста часто бывает, я вот сейчас мы там делали ввод, и я даже заметил, как очень хорошие артисты, которые очень погружены в спектакль, они все равно, когда вводят, они как бы со стороны своего персонажа говорят, что нужно делать этому человеку, ну, партнеру. Нет, ну, режиссер вправе, естественно, сказать, что нет, это другое, и все. Но это не конфликт, это как бы рабочая...
0: Ну, я имел в виду этот конфликт.
1: Это рабочая такая история, которая нормальная, естественная. Если я понимаю, что артист мне не доверяет, ну, нет смысла просто работать, тогда можно просто расстаться, сказать, ну, слушай, ну, чего, если ты сам знаешь как, зачем я тебе нужен? Я вот больше всего боюсь момента, что мне перестанет быть артист интересен. Ну, как хочешь, так и делай, в конце концов. Вот тебе мизансцена, вот тут, значит, свет на тебя поставили, давай уже, вот как ты... Вот это скучная история. Это как бы для меня не про театр.
0: Я не знаю, я, может быть, рассказывал уже, но я вам расскажу, когда Анатолий Васильевич, сидя, не на репетиции, рассказал, что я люблю, когда актер усталый. Когда он усталый, когда он утомленный, с ним можно делать то, что надо. Если приходит актер на репетицию здоровый, ну, так крепкий, все знает мою концепцию, знает то, что я хочу, знает все роли наизусть, как кому играть. И начинает все это навязывать. Он говорит, я никогда не даю, не прерываю. Просто чем больше он говорит, тем больше он выдыхается. И он на моих глазах просто шариком таким, знаете, сдувается. И когда сдувается, тут можно и работать с ним.
1: Да.
0: Такой, ну, правильный рецепт. Я со временем понял, что это правильно. Дорогие радиослушатели, сегодня у нас в гостях Егор Перегудов. Егор, вас назначили художественным руководителем театра Маяковского. Театр с биографией, театр, который будет праздновать столетие.
1: Да.
0: Мне очень понравилось то, что вы придумали, то, что я прочитал, как это будет выглядеть. Хорошая идея. Я бы сказал, даже уважительная идея к всем актерам, которых вы первый раз видите, с которыми
1: да.
0: вы первый раз общаетесь, даете им возможность высказаться. Прекрасно. Егор, новая труппа – это новая труппа. Вы всегда приходите в новые коллективы, и сразу как-то у вас контакт. А здесь что-то вас вдохновляет, что-то мучает.
1: Вы знаете, ну я сейчас нахожусь в периоде влюбленности. Влюбленности в труппу и в театр. Он, наверное, спустя какое-то время пройдет или как-то поменяется. Я труппу театра практически не знал, и у меня там не было никаких там знакомых, связей, несколько человек только, там несколько ребят, которые у меня учились. И это такая совершенно новая история для меня, что на самом деле мне очень нравится, потому что нет каких-то отягощений из прошлого. Вот, и труппа замечательная, мне кажется. Труппа рабочая очень, труппа во многом еще гончаровская, режиссерский факультет мой родной. И как ни крути, это все равно, ну, как бы это ощущается. Это ощущается. И даже вот я сейчас, собственно, работаю, там у меня занято порядка 15 человек вот в юбилейном спектакле, народные заслуженные артисты. И я понимаю, что мы со всеми мы говорим на одном языке. Кто-то в одну сторону чуть, кто-то в другую сторону. Но в целом у меня есть ощущение, что как бы это единомышленники. И мне от этого очень радостно, потому что это все очень талантливые артисты. И я сейчас вот в мае меня назначили, я начал встречаться с каждым артистом, я встретился отдельно и поговорил. Где-то там вот час мы разговаривали, это такие вот у меня, значит, перед глазами 85 судеб актерских.
0: Дорогие радиослушатели, вы понимаете, что такое «с каждым»? Я хочу, чтобы вы поняли, руководитель встречается с каждым по часу.
1: Ну, это мне нужно больше, чем им. Им, конечно, любопытно.
0: И я хочу, чтобы впечатлило это. Это редкость.
1: И вот это, понимаете, вот начиная с Ладины Немоляевой, которая, сколько себе, 63 года в театре работает. Народный артист, там, Игорь Матвеевич Костолевский, Михаил Иванович Филиппов, который 50 лет в театре в этом сезоне отмечают. И вот так, дальше, до студентов недавних, которые там год в театре. Это такой срез, сейчас даже не применительно к театру Маяковскому, а срез вообще жизни артиста в нашей стране. Потому что кто-то известен, кто-то неизвестен, кто-то снимается, кто-то нет. Кто-то уходил из театра, возвращался. Кто-то в самые голодные 90-е все равно был в труппе и все равно. Кто-то при одном худруке играл все, потом перестал играть, не играл ничего 10 лет. Кто-то наоборот. И это такая, ну, как бы поразительная вещь. Но при этом все эти люди, они верны театру Маяковского. Для них это не пустой звук, и для них очень важно, что они именно в этом театре находятся. Включая там, тех, кто помнит звездную труппу Гончарова, когда были и Джигарханян, и Гундарева, и Леонов, и
0: Шимонов.
1: Да, и молодые, которые совершенно не застали тот театр, и которые пришли в другой театр, и другой тип театра. В общем, это очень какая-то интересная история для меня про познание вообще профессии как бы, и того, чем мы занимаемся. Да, не столько про познание конкретного места, а как-то глобально. И это, на самом деле, это помогает очень.
0: Егор, ну я хотел, чтобы вы и слышали мое мнение. Это самое удачное назначение. В период, когда режиссеров ищешь, и я в таком же поиске нахожусь. Труппа у меня как бы, с одной стороны, избалована такими выдающимися режиссерами, которые ставили.
1: Да.
0: С одной стороны. С другой стороны, вдруг раз и чистое поле. Это так больно, и не знаешь, куда кидаться. Судя по всему, Министерство культуры Москвы, ну, совершил ряд таких каких-то непонятных, не скажу хороших, плохих, непонятных движений. И самое удачное движение – это то, что вас поставили на это место, руководить театром Маяковского. С Сегодня у нас в гостях в нашей студии «Радио России» был Егор Перегудов, главный режиссер, художественный руководитель Академического театра Маяковского. Егор, я думаю, что мы встретимся с вами через неделю. Мы еще раз хотел бы я вас видеть в этой студии.
1: Я буду очень рад. Это
0: спасибо большое. Идея. Так что, родные мои, я сейчас говорю «до свидания» в полном смысле этого слова. «До свидания». Через неделю в это же время, Егор, мы встречаемся и продолжим нашу беседу.
1: Спасибо большое. До свидания.
0: А мы с вами через неделю в это время встретимся.

«Ни пуха, ни пера». Авторская программа Николая Мамулашвили об охоте и не только.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья. Я Николай Мамулашвили, сердечно всех приветствую. И хочу напомнить, что программа «Ни пуха, ни пера» — это программа не только про охоту и об охоте. Думаю, что она прежде всего о хороших людях. К сожалению, в последнее время понятие «охота» и «охотник» у некоторой части населения, увы, вызывает неприятие. Однако, уверяю вас, все охотники, как правило, достойнейшие люди. Охотясь, они не берут, не отнимают у природы ничего лишнего. Они любят и ценят природу и очень бережно к ней относятся. И среди этих достойнейших людей и мой сегодняшний собеседник Сергей Юрьевич Фокин, орнитолог, кандидат биологических наук. Наш гость на протяжении 10 лет изучал биологию и поведение одной из самой таинственной, или, если угодно, самой загадочной лесной птицы – вальдшнепа. И он один из авторов книги «Вальдшнеп и охота на него». В этой книге раскрыты все тонкости охоты на эту птицу. Сергей, спасибо, что нашли время и заглянули в нашу студию.
1: Очень приятно.
0: Если позволите, я буквально в двух словах напомню нашим радиослушателям о том, что Радио России совместно с журналом «Охота» запланировала серию программ, которые, как мы надеемся, помогут научить молодое поколение бережно относиться к природе и к животному миру. Мы попытаемся показать принципы правильной охоты, а заодно и настоящего благородного охотника, как человека, который стремится сохранить и приумножить природные богатства нашей страны. Итак, сегодня мы поведем разговор о вальдшнепе, о птице интересной, замечательной, даже в чем-то таинственной. Возможно, многие не знают, но вальдшнеп – это заветный трофей для каждого охотника по разным причинам. Но, во-первых, добыть его совсем непросто, а еще и потому, что мясо вальдшнепа на протяжении веков считалось и считается, по сути, деликатесом из-за замечательных вкусовых качеств. Кстати, охота на вальдшнепа весной на тяги, а мы об этом поговорим особо, появилась в России по историческим меркам не так уж давно, в начале 18 века, после начала, ну скажем так, широкомасштабного производства ружей и с появлением легавых собак. Особенно же эта охота стала популярной после массового перехода охотников с кремневых ружей на капсульные во второй половине 19 века, и уже более 150 лет ее популярность не спадает. Впрочем, не буду забегать вперед. Сергей, вам, как говорится, и карты в руки. Прошу вас. Если хотите, начнем с охоты на тяги. Что это такое и вообще как это все происходит?
1: Охота на тяги – необыкновенное зрелище. Охотник ждет весну с нетерпением. После долгого зимнего периода охотничьего межсезонья он ждет пробуждения весны, ждет прилета птиц. И вот охота на тяги, она такая как раз и служит для того, чтобы охотник окунулся в эту пробуждающуюся природу, постоял в лесу, послушал журчание ручьев, увидел распускание листьев. И тут как раз идет пролет вальдшнепа, появляются первые вальдшнепы, поэтому для него она прежде всего это поэзия.
0: Как у наших классиков, да, ведь и Тургенев писал о вальдшнепе, и другие его коллеги, наши известные писатели.
1: Лев Николаевич Толстой
0: писал, да, и даже Ваня Каренин, да, совершенно верно, совершенно верно.
1: Да, это, кстати, вот эти отрывки из этих произведений, может, побудили меня еще совсем молодого человека стать охотником, пожелать увидеть эту тягу, поучаствовать в охоте в этой. Вот, в свое время Николай Павлович Смирнов, известный охотничий литератор, выпустил сборник «Русская охота», куда собрал все выдержки из произведений, посвященные нашей охоте. И там были вот произведения Льва Николаевича Толстого, вот как раз когда Левин с Облонским стояли на тяге, и другие произведения. Мне, в общем, очень понравилось тогда, и вот я тогда уже проникся любовью к вальдшнепу с этого момента.
0: А вот мы несколько раз сказали «тяга», многие не понимают, вот что значит тяга. Вальдшнеп тянет? Куда он тянет? Что он тянет? На кого он тянет? Почему тяга?
1: Тяга – это характеризует полет вальдшнепа. Он как по нитке, как будто его кто-то тянет. Он медленно облетает лес. Это самец летит в поисках самки, издавая соответствующие звуки хорканья и цыканья. Сначала охотник слышит цыканье, а потом, когда поближе вальдшнеп приближается, издает хорканье. И тяга. Ну, некоторые охотники называют охоту на уток осенью тоже тягой на вечерних перелетах. Тяга – это медленный полет.
0: Хорошо. Я знаю, что на успех охоты на вальдшнепа влияют несколько факторов, в том числе и выбор района охоты на эту птицу. Вот по какому принципу охотники, опытные охотники выбирают, где будет пролет вальдшнепа, скажем так? Наиболее вероятно, скажем, да?
1: Наиболее вероятный пролет там, где самки будут гнездиться. То есть наиболее удачные для гнездования участки леса – это, в общем-то, и тяга. там будет. Это прежде всего Вальшин, когда он ищет самку, он облетает лесные поляны, дороги, просеки. Сейчас в последнее время стало очень перспективные места, зарастающие заброшенные поля мелколесьем. Вырубки, которые где-то 10-15 лет возрастом, в высоком строевом лесу тяги практически нет.
0: То есть, если высокий лес, то Вальшин летит высоко?
1: Но он старается его облетать. Он старается выискивать вот именно поляны и чистые места.
0: Да, вот тоже вот вопрос от наших радиослушателей. Охотники, они должны стоять в открытую, что называется, или просто многие прячутся за деревьями? Вот как правильно нужно выбирать позицию?
1: Во-первых, надо выбрать такую позицию, чтобы удобно было стрелять. Если вы встанете под деревом, очень сложно сделать выстрел над головой или сбоку. Поэтому в основном выбирают место на фоне дерева. Но не надо прятаться за деревьями. Вальшнеп видит только движущийся человек. Если, допустим, он резко вскинет ружье или будет ходить по месту, он его увидит. Если вальшнеп летит на вас даже на чистом месте, надо просто спокойно стоять, и все. Он налетит.
0: Хорошо. Вот мы в начале нашей беседы упомянули наших классиков. И если позволите, я приведу цитату Ивана Сергеевича Тургенева из его рассказа «Ермолай и Мельничиха». Вот это такое красивое описание. Вы частично уже об этом сказали. Вот давайте послушайте, пожалуйста. «За четверть часа до захождения солнца весной вы входите в рощу с ружьем без собаки. Вы отыскиваете себе место где-нибудь подле опушки, оглядываетесь, осматриваете пистон, перемигиваетесь с товарищем. Четверть часа прошло, солнце село, но в лесу еще светло, воздух чист и прозрачен, птицы болтливо лепечут, молодая трава блестит веселым блеском изумруда. Вы ждете. Внутренность леса постепенно темнеет. Алый свет вечерней зари медленно скользит по корням и стволам деревьев, поднимается все выше и выше, переходит от нижних, почти еще голых веток, к неподвижным засыпающим верхушкам. Вот и самые верхушки потускнели. Румяное небо синеет. Лесной запах усиливается. Слегка повеяло теплой сыростью. Влетевший ветер около вас замирает. Птицы засыпают. Не все вдруг, по порядку. Вот затихли зяблики. Через несколько мгновений малиновки. За ними овсянки. В лесу все темнее да темнее. Деревья сливаются в большие чернеющие массы. На синем небе робко выступают первые звездочки. Все птицы спят. Горехвостки, маленькие дятлы, одни еще сонливо посвистывают. Вот и они умолкли. Еще раз прозвенел над вами звонкий голос пеночки. Где-то печально прокричала иволга. Соловей щелкнул в первый раз. Сердце ваше томится ожиданием. И вдруг, ну, одни охотники поймут меня. Вдруг в глубокой тишине раздается особого рода карканье и шипение. Слышится мерный взмах проворных крыл. И вальшнеп, красиво наклонив свой длинный нос, плавно вылетает из-за темной березы навстречу вашему выстрелу. Вот что значит стоять на тяге. Вот так пишет Тургенев о тяге.
1: Вот за это мы и любим тягу. Именно вот это ожидание после долгой зимы, как я уже говорил, красота природы. То есть здесь не идет речь о том, чтобы набить побольше добычи, как вот на осенних выступках, там охотники с легавыми стреляют там иногда 5-7 вальшнепов за выход. А здесь нормы отстрела у нас разные везде, но редко кому удается добыть больше 2 вальшнепов. Обычно 2, редко 3. Я вот за свою жизнь один раз взял 6 вальшнепов и 2 раза 5.
0: Это считается много, да?
1: Это много считается. Больше просто не удается. Вот, и не хочется. Вот у меня бывает так, что вот я пару отстреляю, ружье поставлю к березе, вот, и просто любуюсь.
0: А вот не хочется почему? Это очень важный момент, кстати.
1: Потому что для меня уже все. Я взял 2 вальшнепов, просто хочется посмотреть, понаблюдать. Я вообще вот, по профессии орнитолог и в душе натуралист, поэтому для меня созерцание очень большое значение имеет.
0: Ну, это очень важно, кстати, вот то, о чем вы сейчас сказали. То есть человек берет ровно столько, сколько ему надо.
1: Да, вот хорошо бы многие охотники так бы тоже думали об этом.
0: Кстати, вот пришлось, что называется, к слову, я немножко уйду в сторону от вальшнепа, скажем так. Ведь многие охотники, ну, сейчас век интернета, все эти гаджеты, телефоны, смартфоны, айфоны, многие ведь выкладывают фотографии. И вот меня лично коробит, когда добытых гусей столько, что вот этими тушками они выкладывают там целые какие-то рисунки, надписи, там горы. Вот два охотника, всего лишь два или три охотника, и там, значит, битые птицы, наверное, 30 или 40. Вот
1: ну, это ужасно, особенно когда на капот машины выкладывают, да. Или там два охотника. Конечно, это, может быть, и группа охотников отстреляла, но это не объяснишь. Охотник. Гусей, тем более весной, я не знаю, тут тоже надо норму очень четко соблюдать.
0: Хорошо, давайте вернемся к Вальдшнепу. Вот готовясь к сегодняшней встрече с вами, вас считают одним из главных специалистов, скажем так, по Вальдшнепу, да? Во-первых, вы ученый орнитолог, кандидат наук.
1: Я руководитель научной группы Вальдшнепа. Она сейчас существует при Русском обществе сохранения и изучения птиц имени Михаила Александровича Менцбера. Мы работали раньше по вальдшнепиной тематике, вот сейчас уже, поскольку это все финансировалось в основном французским департаментом охоты, вот сейчас это в связи с известными событиями договор прекратился, и мы сейчас каждый как может за свой счет, за свои средства продолжаем это изучение, кольцевание.
0: Как это происходит? Это интересно. Расскажите, Сергей, пожалуйста.
1: Ну, основная цель наших работ – это держать руку на пульсе, посмотреть, что творится у нас с популяцией вальдшнепа. Много, меньше, падает численность, увеличивается численность или уменьшается. Поэтому делаем учеты на тяге. И не только во время весенней охоты, но и во время учетов летних, потому что летом вальдшнепы тянут очень хорошо. Даже в июне они тянут лучше, чем в апреле. Проводим кольцевание, изучаем по отловленным и по отстрелянным вальдшнепам осенью пропорции молодых, старых, как прошло размножение. Ну и, в общем, раньше у нас вот этот договор был с французским офисом по охоте. Мы давали им рекомендации, если год плохой, вальдшнепов появилось мало, то чтобы они снизили пресс добычи. И они уменьшали нормы добычи, уменьшали количество дней в неделю. То есть это действительно реально играло роль на сохранение птиц на зимовках.
0: А почему именно французы?
1: Дело в том, что в основном весь российский вальдшнеп зимует во Франции и в Италии, в основном. И там очень развита охота на вальдшнепа. Развита так, что вальдшнеп занимает третье место по количеству добытой птиц после кряквы и вяхери. То есть очень много на него охотятся, очень много держат собак. Ну, там вся охота на зимовку происходит.
0: Я знаю, если я ошибаюсь, поправьте, что у них нет ограничений на отстрел вальдшнепа. Или есть какие-то ограничения?
1: Нет, у них есть. Последние годы особенно вводят ограничения. Главное ограничение у них – это норма добычи. Они ее очень четко соблюдают. Вот охотник отстрелял вальдшнепа, на каждого вальдшнепа надевается бирочка на липучке. И он имеет право отстрелять 30 вальдшнепов за сезон или, там, допустим, 2 или 3 в некоторых департаментах за день. И очень четко это охотники соблюдают. У нас нормы добычи практически не соблюдаются, а вот там как раз это очень большое значение имеет.
0: А как происходит окольцевание? Как его ловят? Сетками? Вот как это происходит?
1: Ну, дело в том, что у вальдшнепов есть такая тенденция, они осенью вылетают на открытые места каждую ночь на кормёжку, им нужен богатый белковый корм, они собирают червей дождевых на выпасах коровьих, на лугах, на пастбищах, на лесных дорогах, и мы с прожектором, один высвечивает с прожектором, вальдшнепы видно очень далеко на чистом месте, а второй с очком на 6-8-метровом удилище подходит и накрывает птицу. После этого надеваем кольцо, взвешиваем, определяем возраст, молодой или взрослый, и отпускаем. И потом охотники возвращают нам кольца, если они отстреляли или на тяге, или на зимовках.
0: Интересно. Хорошо. Вот, готовясь к сегодняшней встрече, я вычитал, что важной составляющей успешной охоты на вальдшнепа является правильные действия самого охотника, качественное приманивание птиц и поведение его самого на выбранной позиции. Вот для вальдшнепов есть манки какие-то? Как, или вот как это все происходит? Просто вот продолжая эту тему, я немножко забегаю вперед, подсказываю вам, о чем я хочу поговорить. Вот есть два способа. Способ номер один, так называемый, на шапку, и способ номер два, на огонек.
1: Ну, это старинные способы такие. Подкидываешь шапку, и вальдшнеп принимает ее за самку и садится.
0: Да вы что?
1: Причем это бывает в основном, когда уже немножко стемнеет. Потому что если по-светлому подкинуть, то он все-таки замечает и охотника самого, и
0: что это то, не что, самка,
1: то, что это не самка. А вот тяга, она длится три волны. Первая волна – это сначала проходит сразу после захода солнца, потом какой-то перерыв небольшой, они сидят на земле, отдыхают, кормятся или с самками. Потом вторая очень интенсивная волна, когда в сгущающих сумерках. И вот тогда действует и манок, и шапка. Что касается костерка тоже, это уже когда совсем уже стемнеет, Третья волна, последняя волна, это, я скажу так, что в первые две волны принимают участие в основном взрослые самцы или там двухлетки, а молодые прошлогодние птицы, они тоже участвуют в тяге, но они боятся, и они участвуют в тяге вот уже по-темному. И вот они как раз хорошо подворачивают на костерок, потому что освещается все вокруг. Так что это вот тоже есть такой способ развести костер. Вальшин будет... Ты еще Сабанеев об этом писал.
0: Вот у меня такой вопрос, он больше технического плана. Вот на шапку, да, то, о чем мы сейчас говорили. Да. А как, получается, их должно быть двое охотников стоять? Один бросает шапку, условно говоря, а второй стреляет. Ну, как человек может подбросить шапку и в то же время произвести выстрел?
1: Ну, левой рукой держишь ружье, подкидываешь шапку, вот. И потом уже стреляешь. Это один охотник делает все.
0: Все один охотник.
1: Единственное, да. Только что проблем потом найти шапку, если куда-нибудь ее забросил, там в темноте не увидишь. И еще другая проблема. Вальшнев резко изменяет полет и сразу начинает вихлять очень близко. Практически всегда или промах, или надо стрелять патронами разбросными с дисперсантом, там, восьмеркой или девяткой. И существуют еще манки. Манков очень много на вальшнепа. Причем, как ни странно, за рубежом тяга, охота на тяге запрещена, а там все манки зарубежные. Ну, видно, еще с тех времен, когда там была разрешена охота. Хорошие манки деревянные, вот Хубертус, немецкие манки. Потом у меня хорватский манок неплохой. Наши сейчас очень хорошо делают манки. Он издает манок цыканье. Не хорканье, а цыканье.
0: Вот вы сказали, что у них охота на тяге запрещена. А когда они стреляют, когда они бьют вальшнепы?
1: На зимовках, когда они прилетают. Наши, практически все наши вальшнепы зимуют во Франции, в Италии, в Греции, в Великобритании. И они охотятся с легавой собакой.
0: Но на тяге это вечерняя тяга, так называемая, вечером.
1: А вечерняя тяга – это весенняя.
0: Весенняя тяга.
1: Да, весенняя у них запрещена. Где-то примерно с середины 70-х годов. Хотя раньше было там.
0: А у нас, давайте расскажем нашим радиослушателям, когда и как у нас проходит охота на вальшнепа?
1: У нас охота на вальшнепа проходит примерно с первой, второй субботы апреля, вот, в течение 10 дней вот сейчас разрешена. Одно время было 4 года, вот мы разрешали 16 дней охоты, вот, а потом опять сделали 10 дней. Хотя охота на селезни разрешена месяц и больше даже. Вот. Мы сейчас, в общем-то, пытались сделать так, чтобы 16 дней вернуть, потому что очень сложно попасть на пролет вальшнепа. Бывает, откроют на 10 дней охоту, зазимок, снег, опять возврат зимы, никакой тяги нет. Вот, а потом проходит это все, охота закрывается, вальшнепы тянут. Поэтому 16 дней всегда вот, никогда не промахнешься уже обязательно пойдет пролет в эти 16 дней.
0: Сергей, наверняка на вашей памяти есть какие-то интересные истории, связанные с охотой на вальшнепа. Если да, то поделитесь, мы с удовольствием послушаем.
1: С охотой на вальшнепа? Ну, много было всякого интересного. У меня еще было, поскольку я изучал вальшнепа специально, у меня были еще разрешения на охоту вне сроков, много приходилось стрелять. Был случай, когда вальшнеп после выстрела падал, я подходил к этому вальшнепу, он взлетал, и тут же поднимался еще один вальшнеп. То есть, очевидно, как-то один приходил на помощь другому. Вот у нас наши книжки, вот вы сказали, у нас вальшнеп и охота на него книжка, а у нас вышла другая книжка, называется «Все о вальшнепе и охоте на него». Первая книга 2003 год издания, а это 2023, то есть 20 лет. И там очень много по этому вопросу есть, много интересного.
0: И под занавес нашей программы ваши пожелания молодым начинающим охотникам, которые еще не охотились на вальшнепа, но непременно хотят себя попробовать на тяге. Что вы скажете как профессионал? Ваш совет.
1: Ну что, эта охота для многих вообще первая. Родители берут детей на охоту, отец сына или дед внука берет. Я тоже своих детей и внуков перетаскал на тягу. Очень интересная охота. Вот. Главное не торопиться здесь и при охоте на тяге не стрелять вне выстрела. То есть 30 метров максимум. Потом подранки, которых ночью не найдешь, стрелять на нормальной дистанции. Вот. И обязательно на тягу надо, конечно, брать собаку для поиска убитых и подранков. Потому что половину вальшнепов, теряющихся в темноте, может, охотник может не найти. А с собакой найдешь все.
0: Ну и вообще, плодить подранков – это дело очень плохое. Что ж, спасибо за интересную и полезную беседу. Думаю, мы продолжим разговор в ближайших программах. Нам есть о чем еще поговорить. Напомню, что сегодня у меня в гостях был Сергей Юрьевич Фокин, орнитолог, кандидат биологических наук, человек, который на протяжении 10 лет изучал и изучает биологию и поведение одной из самой таинственной или, если угодно, самой загадочной лесной птицы – вальдшнепа. Сергей, спасибо огромное. Заходите к нам почаще.
1: Удовольствием.
0: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Мне остается лишь поблагодарить режиссера Юлию Дунце, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время, ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
2: Ни пуха, ни пера. Авторская программа Николая Мамулашвили об охоте и не только. Радио России. Честное слово.
3: Не все можно было напечатать в «Современнике», даже гениальное, если оно противоречило направлению журнала. Но все-таки у Некрасова эти границы были широкие. И печатал того же Достоевского уже, когда поссорился. Боролся за Анну Каренину, например, долго.
2: 205 лет со дня рождения Николая Некрасова. В программе «Presence Historicum. Настоящее историческое». В воскресенье в 22:10 по Москве и по времени Якутска. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
4: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
2: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
6: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Подразделения группировки российских войск «Восток» заняли село Любицкое в Запорожской области, а группировка «Запад» – Ольговку в Харьковской. Владимир Путин поздравил с праздником работников и ветеранов железнодорожного транспорта России. Число пострадавших при взрыве в ресторане на Кудринской площади в центре Москвы возросло до 21 человека. Далее подробно. Южная группировка российских войск нанесла поражение живой силе и технике противника в районах Дружковки, Краматорска и Славянска в ДНР. Суточные потери ВСУ составили около 150 военных, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Оставьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад – бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны в районах Краматорска, Славянска, Кондратовки, Дружковки и Николаевки. За сутки противник потерял до 150 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер», 24 автомобиля и орудия полевой артиллерии.
1: В Минобороны также заявили, что подразделения группировки российских войск «Восток» заняли село Любицкое в Запорожской области, а группировка «Запад» – Ольговку в Харьковской. Российские военные в течение дня продолжили наносить удары по портам, морским судам и транспортной инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. В результате удара высокоточным оружием воздушного базирования, а также беспилотниками в порту Одесса поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для снабжения украинской армии. А в порту Николаев удар пришелся на морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. Ежегодно 2 августа в России отмечается День воздушно-десантных войск, ВДВ. Он был учрежден как памятный день указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года. Воздушно-десантные войска – род войск Вооруженных сил России, являющиеся резервом Верховного Главнокомандующего. В состав воздушно-десантных войск входят воздушно-десантные и десантно-штурмовые дивизии, десантно-штурмовые бригады, воинская часть специального назначения, воинские части обеспечения, образовательные учреждения. Звание Герой России присвоено 111 военнослужащим воздушно-десантных войск за время проведения СВО, следует из сообщения Минобороны России по случаю 96-й годовщины со дня образования ВДВ. Официально днем рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 года. В этот день на учениях военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах для выполнения тактической задачи десантировалось небольшое подразделение численностью 12 человек. Владимир Путин поздравил с праздником работников и ветеранов железнодорожного транспорта России.
3: Уважаемые друзья, сердечно поздравляю с праздником работников и ветеранов железнодорожного транспорта России. Всех, кто своим напряженным, добросовестным трудом вносит вклад в развитие этой ключевой для нашей страны стратегически важной отрасли. Мы гордимся достижениями, свершениями и победами многих поколений ваших предшественников. В этом году исполняется 175 лет первой железной дороги общегосударственного значения, соединившей Москву и Санкт-Петербург. Она стала основным этапом создания мощной, развитой транспортной сети России, которая способствовала укреплению ее обороноспособности и экономическому росту. Открыла пути к освоению наших бескрайних территорий. Дала мощный импульс деловой активности и решению социальных задач. Радикально повысила мобильность миллионов людей. Особо отмечу, что реализованные тогда при строительстве новых трасс технические, инженерные решения и инновации были воплощением практически всех передовых идей своего времени. С тех пор железные дороги России стали в нашей стране одним из символов надежности и прогресса. В памяти нашего народа навсегда останутся героизм и мужество железнодорожников в годы суровых испытаний. когда вся страна встала на защиту Отечества. И сегодня работники РЖД оказывают неоценимую помощь в снабжении войск, участвующих в специальной военной операции. Нередко с риском для жизни доставляют жителям приграничных районов все необходимое. Восстанавливают сообщения на освобожденных территориях Новороссии и Донбасса. Все последние годы, благодаря системной, ответственной работе сплоченной высококлассной команды профессионалов, железнодорожная инфраструктура России постоянно развивается. Полным ходом идет строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали. Железнодорожники России достойно отвечают на вызовы времени. Повышают безопасность, скорость, доступность как грузовых, так и пассажирских перевозок. Хочу поблагодарить вас, дорогие друзья, за работу на совесть, за то, что вы дорожите своей профессией, преданы ей и добиваетесь высоких результатов, каждый на своем участке. Желаю вам здоровья и новых успехов. Всего самого доброго. С праздником вас, дорогие друзья.
1: Железнодорожники России достойно отвечают на вызовы времени, активно внедряя цифровизацию сервисов и услуг, подчеркнул президент. Число пострадавших при взрыве в ресторане на Кудринской площади в центре Москвы возросло до 21 человека, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Ранее в субботу в столичном главке МВД России сообщили о том, что 3 человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести при взрыве у летнего кафе в районе дома номер 1 на Кудринской площади. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Махачкалинская «Динамо» обыграла московский «Локомотив» в матче второго тура чемпионата России по футболу. Встреча в Каспийске завершилась победой хозяев со счетом 2-1. В составе «Динамо» мячи забили Мира и Никита Глушков. У гостей отличился Вадим Раков. Во время атаки хозяев, завершившейся голом Мира, вратарь железнодорожников Антон Митрюшкин столкнулся с Евгением Морозовым и повредил колено. Голкипер был заменен на Илью Лантратова. В других встречах субботы казанский «Рубин» со счетом 2-1 победил «Акрон», а ЦСКА и «Крылья Советов» сыграли в ничью 1-1. Московский «Локомотив» обыграл парагвайский «Спортиво Лукенья» в матче третьего тура группового этапа Московского международного кубка по пляжному футболу. Встреча группы А завершилась со счетом 6-4. Хет-триком в составе победителей отметился Амадиус Виноградов. Благодаря этой победе железнодорожники вышли в финал турнира, где сыграют против сборной России. Парагвайцы поборются за бронзу с «Коринтиансом». Россиянки Екатерина Живлаченко, Екатерина Глазкова, Марина Рубцова и Валентина Плаксина завоевали бронзовые медали в соревнованиях четверок безрулевого на чемпионате Европы по академической гребле в Италии. Победили в данной дисциплине британки. «Адмирал» заключил соглашение с Владиславом Цицурой. Об этом сообщает пресс-служба Владивостокского клуба континентальной хоккейной лиги. 26-летний форвард подписал контракт на 2 сезона. Андрей Миронов назначен главным тренером Сочи. Об этом сообщает пресс-служба команды. Южане в прошлом сезоне заняли последнее место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Сегодня воскресенье 2 августа. Во Владивостоке плюс 19, плюс 21. Облачно, дожди, временами сильные. В Омске плюс 25, плюс 27, переменная облачность.

0: EAB. Play it.
1: Аурум Инутилем.
0: Вот именно об этом сегодня пойдет речь в программе
1: Аурум Инутилем. Бесполезное золото.
2: Sounds charming.

0: Вот с такой песни, друзья, «Мистер Чарм» от группы «Роллинг Стоунс». Мы сегодня начинаем 449-й эпизод программы «Аура Минутеля». Всем привет, меня зовут Дмитрий Чернов. Это финальный, друзья, аккорд этим летом в нашей рок-н-ролльной жизни, в жизни самой рок-н-ролльной радиопрограммы в истории под названием «Аура Минутеля. Бесполезное золото». Потому что мы что же, мы хотим немножечко тоже отдохнуть, знаете ли. Весь август вас ждет встреча с самыми интересными программами, с самыми рок-н-ролльными гостями. А сегодня я почему с этой песней решил зарядить сегодня выпуск «Аурум Инутеля 449»? Да просто потому, что у легендарнейших «Роллинг Стоунс» вышел 25-й альбом под названием «Foreign Tongues» — «Иностранные языки», «Языки в прямом смысле». И это композиция, которая, на мой взгляд, подчеркивает на сегодняшний день истинное изображение, истинный взгляд, истинные черты настоящего рок-н-ролла. Rolling Stones, Mr. Charm, Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood и все музыканты, которые рады были участвовать в записи этой пластинки. Мы сегодня так вот, знаете, нетрадиционно начинаем нашу программу, которая называется у нас «От индейцев до продюсеров и обратно». Вас ждет сегодня еще и один уникальнейший сюрприз, друзья, в самом финале. Но забегая вперед, приоткрою небольшую завесу. Все, кто знает музыканта из Мариэл под именем Махатма Цепель, ждет уникальный сюрприз, уникальное интервью и премьера композиции. Но в самом финале сегодняшнего эпизода. Так что пристегните-ка ваше кресло к себе покрепче. Мы начинаем. И, естественно, сделайте погромче. Поприветствуем, друзья, группу «Индиго». Поприветствуем группу «Индиго» из Москвы. У нас сегодня эти ребята тоже будут участвовать вот в этом очень рок-н-ролльном выпуске с песней «Здесь и сейчас». Я хотел бы обратить ваше внимание, друзья, на то, что эта группа, которая имеет, знаете ли, композиции, совершенно не искаженные многодневным шлифованием или специально придуманными в угоду модному звучанию. В коллективе два музыканта: Евгений Кусачев, вокалист, автор песен, и Виктор Трехин, аранжировщик и тоже музыкант этой команды. Вот эти их самые песни именно такие, какими они ощущаются авторами. Песни «Здесь и сейчас» тоже сегодня ребята представляют, но я бы хотел бы сначала поприветствовать этих удивительных музыкантов и спросить сначала: привет, Евгений. Говорю я Евгению Кусачеву, вокалисту команды «Индиго». Вкратце расскажи об истории вашей группы.
1: Привет, Дмитрий. Здравствуйте, слушатели Радио Россия. Если говорить о создании нашего коллектива, то это произошло совершенно спонтанно. Мы с Виктором знакомы достаточно давно, работали вместе в одной компании, были коллегами. Более того, за все время нашей работы я даже был не в курсе того, что Виктор прекрасный гитарист, играет в нескольких коллективах, успешно выступает, с большим опытом человек. Я же, в свою очередь, как-то еще со студенческой скамьи сочинял песни, придумывал мотивы, писал стихи. И вот на одной из совместных посиделок с Виктором я ему показал некоторые свои работы, и ему они настолько понравились, что сразу он накидал аранжировки и отметил, что композиции душевные, в принципе, могут увидеть свет и быть востребованными. Вот как бы на этом мы разошлись, но тут вошла в игру моя супруга Яна, которая подхватила эту идею и совершенно невероятным способом и по стечению определенных обстоятельств нашла великолепного звукорежиссера Сергея Ефимова, который является просто потрясающим музыкантом, мультиинструменталистом, композитором. И вот как-то все сошлось, мы приехали к Сергею, и он настолько точно и с полуслова уловил наши идеи, наш посыл, что мы буквально за первую сессию записали практически две песни. И вот с этого в 2023 году и началась история группы «Индиго».
0: Ребята, а какой основной смысл ваших музыкальных посланий вашей аудитории? Вот какой основной смысл послания от группы «Индиго»?
1: Смысл наших музыкальных посланий в каждой песне, безусловно, он свой. Но что их объединяет, это то, что мы всегда говорим о человеке, о его чувствах. И здесь красной нитью, конечно, проходит чувство любви. О его мыслях, о его выборе, о его мироощущении и понимании своего места в этом мире в различные периоды своей жизни. То есть мы говорим о том, что не чуждо любому человеку. Более того, во многих наших композициях смысл зашит в их названии, и можно будет сразу понять, о чем они пытаются донести. Например, у нас есть песня «Все не зря» или композиция «Любовь может все». И мне кажется, по названию уже можно понять, о чем будет речь.
0: А вот давай теперь к нашему разговору. Пусть подключится все-таки аранжировщик команды Виктор Трехин. Витя, ты что думаешь по этому поводу?
2: Знаете, да, смысл музыкальных посланий. У меня сразу мультик вспоминается. Послала его жена за елочкой. Уж послала, так послала. Вот смысл посланий, да. Но если серьезно, однозначно искренность. У Жени все песни, они идут от души, так как он это видит, чувствует. Со своей стороны скажу так, что мне очень важно играть то, что мне нравится. Поэтому тоже в своем роде вот, именно музыкальная какая-то часть, звук, гитарные аранжировки – это то, что, чем я могу быть доволен при создании песни, финальном его уже прослушивании. Поэтому для меня отчасти проект «Индиго» – это такой вызов, потому что я, в принципе, играл музыку потяжелее. Вот, поэтому здесь такая, где-то даже какие-то моменты для меня новые были и в аранжировке, и в звуке. Поэтому это интересный процесс, и он очень искренний. Он очень искренний, честный. Это то, что нам нравится. Мы пытаемся донести вот эту вот энергию музыкальную, там, смысловую до наших слушателей.
0: Ну окей, вас всего двое, да? Мы привыкли, когда в группах по 5, по 6 человек, а у вас дуэт, как вы взаимодействуете внутри команды? Бывают ли у вас какие-то разногласия?
1: Ну, наверное, это самый несложный вопрос, поскольку у нас взаимодействие в нашей небольшой группе, если можно так сказать, строится на взаимопонимании, взаимоуважении. И мы друг друга стараемся услышать, понять. И у нас нет совершенно никаких конфликтов. Наоборот, мы стараемся друг друга дополнить. Потому что я вырос на одной музыке. Я такой романтический человек. Виктор, он такой хардкорный парень. Он любит плотный звук гитары. И это дополняет друг друга. Это создает какие-то новые композиции, которые, с одной стороны, романтичные, искренние и такими переживательные, с другой стороны, в них есть такие плотные гитарные пассажи Виктора, которые просто обогащают эти композиции, и они слушаются интересно. Поэтому здесь у нас все хорошо.
0: Друзья, теперь пришло время все-таки послушать вашу песню «Здесь и сейчас». Я бы хотел, чтобы вы нашей миллионной аудитории, традиционно миллионной аудитории Радио России, представили эту самую композицию. Пусть это сделает Витя. Виктор Трехин, аранжировщик коллектива «Индиго».
2: Слушатели «Аурум» и «Нутили» представляем песню «Здесь и сейчас». Иногда очень просто, какие-то простые вещи для понимания, сложно сделать. И в этой песне, собственно, хочется донести основной смысл. Надо стараться, учиться жить, чувствовать, любить. Очень хорошо мне почему-то ассоциируется эта песня с просто обалденным стихотворением Роберта Рождественского. Я прям буквально несколько строчек прочитаю. Память за прошлое держится цепко, то пребывает, то бывает. В школе когда-то были оценки две – успевает и не успевает. Мир из бетона, мир из железа, аэродромный разбойничный рокот. Не успеваю довериться лесу, птицу послушать, ветку потрогать. Разочаровываюсь, увлекаюсь, липкий мотив про себя напеваю. Снова куда-то бегу, задыхаясь. Не успеваю, не успеваю. Друзья, будем учиться успевать жить здесь и сейчас.
3: Ледяные вершины, где-то там впереди, остается лишь только к ним идти.

0: Группа «Индиго», друзья. Город Москва. Здесь у нас в студии программы «Аурум и Нуцеля». И, ребята, вот представьте себе ситуацию. Мы сегодня будем обсуждать. У нас впереди еще большая беседа с московским менеджером фестиваля «Рева-фест» Иваной Тахомой предстоит. Но я хочу, забегая вперед, спросить. Вот представьте себе, что вас пригласили на профессиональную студию для записи ваших песен совершенно бесплатно, но при условии, что в процесс будет вмешиваться профессиональный музыкальный продюсер. Вопрос. Получится у вас при таком подходе записать то, что вам самим понравится? А если не получится, то как вы думаете, почему не получится это сделать? Женя, давай с тебя начнем.
1: Как говорится, не попробуешь, не узнаешь. Вот у Виктора, наверное, более богатый опыт в этой сфере. Ему доводилось работать с продюсером. Что могу сказать от себя, то, наверное, это зависит от человека, который будет этим заниматься, насколько он понимает и разделяет твои взгляды, твою идею и готов ее украсить. Безусловно, вклад продюсера, он может просто обогатить песню. Многие зарубежные группы работают с прекрасными продюсерами, и мы слышим продукт, который получается, это просто очень качественно, очень красиво, но и не теряет самобытности. Поэтому здесь, в принципе, да, я думаю, что нет никаких преград, и нужно пробовать.
0: Так, а что думает Витя?
2: Ну, мне доводилось, в общем-то, работать с профессиональными людьми, с саунд-продюсерами. И порой действительно ты доверяешься, если ты, во-первых, уважаешь человека как профессионала, и ты понимаешь, что ты просто не на том уровне профессионализма находишься, чем человек. И, конечно, ты прислушиваешься к идеям и пытаешься их принять. Иногда бывает это что-то неподходящее тебе, и, соответственно, я сразу об этом говорю. Вот. Но также бывает, что, как наверное, в любом деле, сначала идет вот какое-то, может быть, отторжение, неприятие, потом при пробных каких-то записях понимаешь, что это уже здорово получается, и не сразу удается оценить идею вот сходу, только спустя какое-то время. Вот. Поэтому при уважении, при создании рабочей обстановки, если есть какая-то абсолютно нормальная цель для процесса творческого создания, то это все приемлемо, это очень здорово, играет только в плюс для создания песни.
0: А нужен ли вообще при записи альбомов музыкальный продюсер? Вот наверняка же многие скажут, что нет, не нужен. Но бывают условия какие-то, да, когда нужен, необходим просто. А когда и при каких этих самых условиях, на ваш взгляд? Евгений.
1: Если есть задача выйти на многомиллионную аудиторию и сделать так, чтобы твои песни были в чартах радиостанций, крутились в эфире, ну, наверное, конечно, нужен продюсер, безусловно. Своими силами сделать это просто нереально. Вот. Но здесь нужно понимать одно, что взаимодействие с продюсером потребует от тебя много времени и много сил. То есть все свое время придется посвятить работе над вот этим музыкальным проектом. Готов ли ты это сделать? Другой вопрос.
2: Вопрос, для чего нужен музыкальный продюсер? То есть это однозначно человек, который обладает более широким спектром знаний о звуке, о там, что, тенденциях каких-то и так далее. Потому что, понятное дело, одно дело сыграть просто под гитару возле костра песню для друзей. И это, в принципе, будет уже тоже неплохо. Другое дело сделать аранжировку и дать песне совершенно другую жизнь, которая позволит расширить аудиторию. Как любой творческий человек хочет, чтобы его детище, его песни слушало много людей, обсуждали, вот, делились и так далее, потому что это подпитывает творческого человека. Поэтому, наверное, музыкальный продюсер как таковой он должен быть, и как минимум должен быть человек, который будет помогать музыканту в его реализации идеи.
0: Ну что же, спасибо вам большое, парни. Спасибо группе «Индиго». Я единственное, что, наверное, Жень, спрошу у тебя, каков ваш творческий девиз, который помогает в жизни, помогает в творчестве вам обоим?
1: Ты знаешь, я для себя думал над этим вопросом какое-то время назад. И вот в размышлениях пришел к тому, что, ну, сложно, наверное, назвать девизом, но это как бы моя позиция, что творчество, оно должно приводить к свету. Оно должно давать людям надежду, веру. Оно должно будить самые добрые, искренние чувства. Оно должно нести благую весть, если можно так сказать, оно должно освещать душу человека. И этим принципом я руководствуюсь в своем творчестве.
0: Ну, надо признаться, друзья, что название сегодняшнего эпизода «От индейцев до продюсеров и обратно» исходило как раз из той самой беседы с Иваном Тахомой, московским менеджером недавно отгремевшего рок-фестиваля «Рева Фест». Вы даже слушали на прошлой неделе вроде бы и специальный выпуск программы «Аурум и Нуцеля». Мы с Иваном обсудили одну очень острую проблему. Я поднимал ее многократно в нашем сообществе «Аурум и Нуцеля» ВКонтакте, в канале программы «Аурум и Нуцеля» ВКонтакте и у себя в канале «Макс». Если вдруг вы не знаете, у меня в канале «Макс» есть мой собственный канал, называется «Черновик». Всех приглашаю, подписывайтесь, пожалуйста, очень просто его найти. Нужно просто в адресе в последнем слове вписать «Чернов» латинскими буквами, ну или просто найдите его через поиск. Так вот, к разговору с Иваном Тахомой у нас возникла с ним дискуссия относительно того, что группы, появляющиеся на студиях и выигрывающие каким-то образом бесплатную запись на профессиональных музыкальных лейблах, начинают капризничать, когда продюсеры им вдруг указывают, как правильно нужно записать тот или иной трек авторский. Действительно ли так бывает? Действительно ли профессиональные звукорежиссеры стараются сегодня откреститься от возможности, да, записать группу, которая где-то что-то выиграла, и их в качестве приза приглашают на студию звукозаписи поработать и, возможно, записать им пару песен?
3: Но у нас был такой опыт вот именно нашего лейбла «Правда Музыка». То есть мы 3 года подряд с «Революшеном» сотрудничали в ключе, что мы выбирали тоже одного из финалистов, и наш продюсер Игорь Павлов говорил, был готов в группе записать трек. То есть, ну, просто нужно было дать демо какое-то вокальное, там, ну, там, с аккомпанементом. А он сам спродюсирует, то, что у человека большой опыт. Многие его песни попадают там на российские радиостанции. То есть он работал с группой «Underwood», там, «Пелагея».
0: Ну, есть, в общем, чем.
3: Ну, да, сказать, да, то есть большой...
0: Козырнуть.
3: Да, то есть и вот мы 3 года это делали, и 3 года мы прям вот, это как анекдот. То есть они приходили, и прям, вот, то есть мы не согласны. И заканчивалось тем, что он просто им отдавал мультитрек и говорил, делайте сами. Ну, только меня, типа, не указывайте. И они что-то делали, но, по сути, то есть это какая-то была их история, то есть уже не связано.
0: Ну, то есть они вот эту вот разведенку записывали, а потом при сведении возникали вот...
3: Ну, начинали спорить, да. Я не могу говорить там за весь мир, как себя ведут локальные группы там в других странах, но в России это распространенное явление. То есть молодые команды, которые только начинают свой путь, они как будто бы, ну, думают, что они знают лучше, чем все остальные. И на практике, скорее всего, я так думаю, что именно успеха добиваются те группы, которые в конечном итоге, ну, видимо, не спорят на студии, наверное.
0: Я хочу тебе зачитать в одно из мнений, сейчас вот я секундочку его найду. Ага, вот я пишу. Значит, мы на «Аурум и Нуцеля» продолжаем работу в этом направлении и продолжаем искать партнеров для того, чтобы музыканты могли себя почувствовать, так сказать, что их окружили заботой. Но подход у нас будет простой. Выиграл, пришел на запись, заныл и в таком случае сразу ушел. И вот здесь мне, значит, пишут и пишет мне Марина Александрова. Интересно конкретно, о каких именитых звукорежиссерах идет речь, о каких отличных группах, но мы об этом уже сказали. Часто успех крутых отечественных групп базируется на рекламных бюджетах, к чему-то написала Марина. На что ей наш редактор отвечает, что никто и не спорит. Имеешь бюджет, пиши, как тебе хочется. Кто же будет вмешиваться? Вы, видимо, не поняли смысл поста. А он простой. Не выпендривайся там, где на тебя работают бесплатно. На что Марина отвечает. Идея-то прекрасная, но не все бесплатное полезно, не все профессиональное концептуально. И, конечно, не все видение художника интересно. Ждать от музыкантов, чтобы они не выпендривались, довольно странно. Как прокомментировать
3: это? Вот мы с этим много раз сталкивались. То есть, по сути, происходит так, что группа приходит и говорит, что я буду делать, что я хочу, а потом я хочу, чтобы меня вот с тем, что я сделал, полюбили широкие массы. И в большинстве случаев на лейбле, ну, люди понимают, что так не работает. Потому что, ну, есть именно концептуальное творчество, когда ты делаешь то, что ты хочешь. Ну, тогда ты как бы...
0: Платишь за это деньги и работаешь.
3: Ну, ты платишь свои деньги и как бы что-то делаешь.
0: Да.
3: И, ну, вот, опять же, по лейблу у нас было так много раз, что тоже приходили люди, говорят, что мы сами платим деньги, мы пишемся, как мы хотим. Когда они записались, мы говорим, ну, вот, вы записали альбом, давайте теперь вложите свои деньги в рекламу. Угу. А он говорит, я не хочу вкладывать. Я хочу, чтобы в меня вложили другие люди. А мы ему говорим, ну, а почему? Другие люди не верят в твой продукт. Вот мы тебе говорили, как сделать. Ты сделал по-своему. Вложи свои деньги. Он говорит, я не хочу. То есть он сам знает, что на самом деле никто это не купит, ну, как товар. То есть он просто реализовал свои какие-то вот эти внутренние амбиции того, как ему хотелось, но глубоко внутри он, видимо, знал, что это не будет работать как коммерческий продукт. И я так понимаю, это вот основная история, ну, опять же, не могу говорить за весь мир, но вот в России это происходит так. То есть есть большой пласт групп, которые, вот они хотят делать, что они хотят, как они себе это представляют, при том, что у них нет никакого опыта продюсирования, то есть они как-то что-то просто слушали, у них какой-то вот своя какая-то картина мира там. Многие даже на студии особо работать не умеют. То есть они там потом дома ставят Кубейс там и что-то типа, все звукорежиссеры не правы, я буду дома сводить и сводить там годами эти альбомы, которые слушать невозможно, там все торчит, ну все как бы нарушение каких-то вот этих базовых каких-то параметров там звука. Но им как бы кажется, что это вот хорошо. И они хотят, чтобы их вот с этим вот продуктом все полюбили, а этого не происходит. И потом они очень разочарованы.
4: А давай важный нюанс подчеркнем. Что такое лейбл сегодня? Это компания, которая занимается от и до, под ключ, как говорится, да, изготовлением фонограммы рок-группы или исполнителя, продвижением, да, что означает и рекламу в том числе сюда вкачать и так далее, да, есть какие-то конечные там...
3: Во все времена лейбл это может быть все что угодно, то есть это может быть и какая-то компания людей, которые полностью делают весь цикл, сопровождая артиста, и могут быть какие-то люди, которые просто там, условно говоря, выкладывают вашу музыку на, ну, в данном случае теперь на стриминговой площадке. То есть это надо в конкретном случае просто обсуждать, что может сделать лейбл и за какие деньги. То есть в каких-то случаях лейбл готов вкладываться сам, в каких-то случаях он может постараться найти инвестора под продукт, в каких-то случаях он может работать с деньгами, которые приносит музыкант, там, помочь ему с звукозаписью. Потому что артист — это же не просто песни. Артист — это большая совокупность истории. Это песни, то, как он выглядит, какая у него есть именно какая-то история вокруг него, бэкграунд, фотографии, видео. Ведение соцсетей не менее важно. Об этом многие музыканты забывают. В соцсети именно формируют историю вокруг артиста. Потому что люди любят не просто песни. Ну, то есть, я понятно, что есть какие-то, опять же, слушатели, которые тут только слушают песни, и вообще им не важно. Но большинство людей, послушав песню, если она им понравилась, они тут же лезут в интернет посмотреть, что за люди.
4: Да?
3: И очень часто бывает, что там вроде песни красивые, ты залезаешь, там какие-то такие странные, совершенно не похожие на свои песни люди, которые выпадают из образа, и это ломает просто все.
4: Вот именно поэтому, друзья, я постоянно говорю молодым командам о том, что если вы хотите профессионального подхода к вашему творчеству, нужно не только музыкой в наши дни озадачиться, но хотя бы даже своим профессиональным фотопортфолио, в первую очередь, тоже бы не мешало бы помнить. И об этом не
3: стоит. У нас такой был старый мем еще в свое время, когда в 2015 году мы когда занимались фестивалем «Мото Малый Рославец», тоже там отборочный концерт, вот у нас такой внутренний был мем, что ты хочешь выступать на большой сцене фестиваля, но у тебя нет даже нормальных фотографий.
4: Вот-вот-вот. Вот это тоже аспект, который удивительный, на самом деле. Сфотографировать себя на смартфон и после этого говорить, что «ну я же вот прислал вам фотку, знаешь, сколько мне таких присылают».
3: Ну, это общая история. Важно все, потому что группа — это, на самом деле, сказка. Сказка, в которую должны поверить слушатели. Если в каком-то элементе сказки что-то не бьется, слушатель не верит, тогда ничего не происходит. Волшебство не получается.
4: Друзья, у меня для вас сегодня еще одна премьера. У школы мы настроились на такое рок-н-ролльное звучание, на такое очень какое-то классическое, теплое, по-настоящему живое. Не могу пройти мимо премьеры наших резидентов, группы из города Ожерелье под названием «Ткани». Ребята презентовали совершенно очумительную песню под названием «Забери меня». Она вышла у них на площадках буквально на прошлой неделе. И я бы хотел, чтобы эту теплую песню тоже сегодня послушали и услышали бы ее. Песня называется «Забери меня», группа «Ткани», город Ожерелье.

0: Будешь барабанить по утрам?
1: Буду.
2: Ага. Ну что, сразу, наверное, да, как-то затасковали. Где-то сердечко забилось на каких-то словах. А у Сергея Смолянинова вообще удивительно складываются стихи в песнях. Я завидую таким людям, которые находят такие очень легкие и в то же время какие-то пышные формы в текстах. Это была группа «Ткани». Их новая, совершенно новая, горячая песня «Забери меня». Ее вы, кстати, можете слышать и в ротации в горячей онлайн-радиостанции «Аурум» и «Нуцеля Радио». Для этого всего лишь нужно зайти, чтобы послушать нашу станцию, на наш сайт aurum-inuceli.ru или aurum-inuceli.com. Там же вы найдете и советы относительно того, как принять участие в легендарной радиопрограмме «Аурум Инуцеля», в которой принять участие может любой талантливый музыкант и любая талантливая рок-группа.
3: Аурум Инуцеля.
4: Бесполезное золото.
2: Ну что же, вот и финал, вот и обещанный сюрприз. Да, мне это далось не очень просто и не очень легко, но я смог раскопать, так сказать, достать этого легендарнейшего человека и, более того, порадовать всех поклонников творчества группы, некогда гремевшей в Республике Мариэл в 90-х годах, группы ULTY. Группа ULTY, друзья, вашему вниманию, город Йошкар-Ола и лидер этой самой команды Дмитрий Махатма Цепель-Жлонкин. Дима, приветствую тебя.
5: Здравствуйте, тоже очень рад.
2: А скажи мне, пожалуйста, Дмитрий, а как тебе пришло в голову, как тебя осенило возродить вот этот проект легендарный ULTY, в котором в свое время, я знаю, и был при этом присутствовал, играли очень громкие и легендарные, и самое главное, гениальные музыканты земли Марийской?
5: Дело в том, что проект этот немножко подзавис, потому что у меня не было возможности общаться с этими музыкантами. И я возродил, как только смог иметь взаимодействие с музыкантами, не теми, которые сделали со мной в пространстве и время. Вот. И все творчество этого коллектива всегда было направлено на то, чтобы напоминать людям, почему трансценденталы не боятся неведомого.
2: Мы сегодня будем слушать композицию «Финист. Зоркий сокол». Песня почему-то меня сразу навела на творчество известного популяризатора и чудаковатого такого продюсера Ли Скретч Перри. Расскажи, пожалуйста, как композиция появилась на свет.
5: Один мой товарищ сочинил текст, находясь под впечатлением моих рассказов о встрече с неведомым. И текст мне очень понравился. Я без спроса этого автора, этого текста взял, переработал его, превратил в куплетно-припевную форму, и мы с ребятами сочинили музыку.
2: Я полагаю, что ты сегодня по-настоящему встретился и со всероссийским прямым почти эфиром на радио, где вот этот трек «Финист. Зоркий сокол» от йошкар-олинской группы ULTY, друзья, прямо сейчас и прозвучит.

0: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
1: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
2: Меня поразило, что тема миграции вдруг занялся Институт социологии РАН, и он какие-то рекомендации разрабатывает не экономике, не имеет никакого отношения к безопасности. Миграция – это у нас все-таки экономика, безопасность. Почему социология? Мне непонятно. Я подумал, скорее всего, заказчики, лоббисты миграционные, просто пошли по принципу «где дешевле, там и лучше». Какая разница? РАН же написано. Дело в том, что как только было принято окончательное решение по оргнабору на 27 год, было понятно, что пошли стоны стенами по поводу бизнеса, по поводу малого и среднего предпринимательства. Ну, все что угодно. Самая главная задача сегодня – остановить оргнабор.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
4: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
5: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
6: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
7: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал с паузы.
8: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
9: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. В ресторане на Кудринской площади в центре Москвы произошел подрыв самодельного взрывного устройства. Бомбу, предположительно, принесла женщина. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портам, морским судам и транспортной инфраструктуре Украины. Владимир Путин поздравил с праздником работников и ветеранов железнодорожного транспорта России. Далее подробно. В ресторане на Кудринской площади в центре Москвы произошел подрыв самодельного взрывного устройства. Бомбу, предположительно, принесла женщина. Она и не пустивший ее охранник, а также еще один посетитель ресторана погибли при взрыве. Ранения получил 21 человек. Об этом ТАСС заявил информационный центр Национального антитеррористического комитета. Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Российские штурмовые подразделения продвигаются на запорожском направлении, заявил министр обороны Андрей Белоусов. Он направил поздравления командованию и личному составу 37-й отдельной мотострелковой бригады после взятия под контроль села Любицкое в Запорожской области. По словам министра, личный состав бригады выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях СВО. Это позволило подразделениям группировки «Восток» расширить плацдарм на восточном берегу реки Верхняя Терса, что создает условия для дальнейшего продвижения в Запорожской области. В военном ведомстве также сообщили, что группировка «Запад» заняла село Ольговка в Харьковской области. О результатах работы группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных егерских бригад, двух бригад национальной гвардии в районах Грузского, Новогригоровки, Доброполя, Андреевки, Анновки и Водянского. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 340 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Хамви» и 11 автомобилей.
1: Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портам, морским судам и транспортной инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. В результате удара высокоточным оружием воздушного базирования, а также беспилотниками в порту Одесса поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для снабжения украинской армии. А в порту Николаев удар пришелся на морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. День воздушно-десантных войск в России ежегодно отмечается 2 августа. Он был учрежден как памятный день указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года. Свыше 100 военнослужащих воздушно-десантных войск получили звание Героев Российской Федерации с начала спецоперации, сообщил журналистам Минобороны России. Владимир Путин поздравил с праздником работников и ветеранов железнодорожного транспорта России.
3: Уважаемые друзья, сердечно поздравляю с праздником работников и ветеранов железнодорожного транспорта России. Всех, кто своим напряженным, добросовестным трудом вносит вклад в развитие этой ключевой для нашей страны стратегически важной отрасли. Мы гордимся достижениями, свершениями и победами многих поколений ваших предшественников. В этом году исполняется 175 лет первой железной дороги общегосударственного значения, соединившей Москву и Санкт-Петербург. Она стала основным этапом создания мощной, развитой транспортной сети России, которая способствовала укреплению ее обороноспособности и экономическому росту. Открыла пути к освоению наших бескрайних территорий, дала мощный импульс деловой активности и решению социальных задач, радикально повысила мобильность миллионов людей. В памяти нашего народа навсегда останутся героизм и мужество железнодорожников в годы суровых испытаний, когда вся страна встала на защиту Отечества. И сегодня работники РЖД оказывают неоценимую помощь в снабжении войск, участвующих в специальной военной операции. Нередко с риском для жизни доставляют жителям приграничных районов все необходимое. Восстанавливают сообщения на освобожденных территориях Новороссии и Донбасса. Хочу поблагодарить вас, дорогие друзья, за работу на совесть, за то, что вы дорожите своей профессией, преданы ей и добиваетесь высоких результатов, каждый на своем участке. Желаю вам здоровья и новых успехов. Всего самого доброго. С праздником вас, дорогие друзья.
1: Президент подчеркнул, что железнодорожники России достойно отвечают на вызовы времени, активно внедряют новейшие технологии, включая электронную логистику, цифровизацию сервисов и услуг, повышают безопасность, скорость, доступность как грузовых, так и пассажирских перевозок. Виновных в убийстве брата и сестры Назимовых в Таиланде ждет самое суровое наказание. Об этом заявил РИА Новости в Паттайе премьер Таиланда. При этом он попросил прощения у всех россиян за то, что случилось с двумя молодыми людьми, которые проживали в Таиланде 7 лет. Напомню, Диана и Роман Назимовы из Тюмени пропали в Паттайе 26 июля, уехав из дома на мотоцикле. В среду его нашли разобранным и закопанным в лесу. А в пятницу полиция Таиланда задержала подозреваемых, двух недавно вышедших из тюрьмы рецидивистов. Они признались, что убили молодых людей ради мотоцикла, а затем зарыли их тела в лесу. Суд в Паттайе отказался освободить под залог фигурантов дела об убийстве россиян. В суде сослались на особую тяжесть преступлений, суровость предусмотренных законом наказаний, а также на риск того, что фигуранты скроются от правосудия. После заседания подозреваемых отправили в следственный изолятор. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге состоялись матчи второго тура. Казанский «Рубин» нанес поражение тольяттинскому «Акрону» со счетом 2-1. У победителей отличились Андерсон Аройе и Мирлинд Даку. В составе хозяев гол забил 19-летний Арсений Дмитриев, для которого этот мяч стал дебютным в РПЛ. ЦСКА сыграл в ничью с самарскими крыльями «Советов» 1-1. У хозяев гол забил Матья Попович. В составе гостей отличился Максим Витюгов, а «Локомотив» уступил махачкалинскому «Динамо» со счетом 1-2. У железнодорожников отличился Вадим Раков, у махачкалинцев забили Мира и Никита Глушков. Футбольный «Ленинградец» обыграл «Сочи» в матче четвертого тура первой лиги. Встреча завершилась со счетом 2-1. Еще в одной встрече субботы «Нефтехимик» победил «Текстильщик» 1-0. Сборная России по футзалу сыграла в ничью с национальной командой Вьетнама на турнире в Бангкоке. Встреча завершилась со счетом 2-2. У россиян отличились Андрей Павлов и Александр Пирогов. Турнир с участием сборных России, Таиланда, Афганистана, Вьетнама и Новой Зеландии продлится до 6 августа. Российские синхронистки Майя Дорожко и Александра Шмидт завоевали бронзу в произвольной программе дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Первое место заняли представительницы Греции, вторыми стали испанки. Алина Румянцева и Захар Трофимов заняли только четвертое место в произвольной программе микс дуэтов. Тройку призеров составили пары из Великобритании, Испании и Италии. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. Сегодня воскресенье 2 августа. В Хабаровске плюс 30, плюс 32. Переменная облачность без осадков. В Красноярске плюс 29, плюс 31. Переменная облачность также без осадков. В Самаре плюс 27, плюс 29. Небольшая облачность без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 32, плюс 34. Небольшая облачность без осадков. В Сочи плюс 28, плюс 30. Переменная облачность без осадков. Во Владикавказе плюс 29, плюс 31, переменная облачность без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Днем в городе на Неве плюс 19, плюс 21.

0: историческое с Натальей Бехтиной.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это проект «Настоящее историческое». Театральный роман Михаила Булгакова будем сегодня обсуждать мы. Есть повод оперативный, скажем так. 135 лет назад родился Михаил Афанасьевич Булгаков. Много можно было бы сказать о его замечательных книгах, но я хотела бы сегодня остановиться на театральном романе. Это одно из моих самых любимых произведений Булгакова. Собеседник у меня замечательный, в высшей степени театральный человек. Борис Николаевич Любимов, профессор, известнейший театровед, президент театральной школы имени Щепкина при Государственном малом театре, любитель, так же, как и многие-многие, и наши слушатели тоже, и я повторяю в том числе, творчество Михаила Афанасьевича Булгакова. Здравствуйте, Борис Николаевич.
2: Здравствуйте, Наталья Павловна, дорогая.
1: Начнем, пожалуй. В 1936 году был написан театральный роман, но при жизни автора света он не увидел и дождался своего часа только в 1965 году в журнале «Новый мир». Что же это такое за сочинение? Я позволю себе такую одну из самых известных фраз произнести из этого романа. «На свете есть сложные машины», говорит артист независимого театра «Бомбардов» Максудову. «На свете есть сложные машины, но театр сложнее всего». Вы согласны с таким утверждением?
2: Ну, я скажу так, поскольку я всю свою жизнь работаю в театре или в организациях, связанных с ним, как театральный институт, допустим, то я бы сказал, да, театр – это одна из самых сложных машин. Не берусь судить, как дело обстоит, скажем, в организациях, связанных со строительством, ну и так далее, и так далее. Ну, в области искусства, во всяком случае, конечно, потому что это многосоставное искусство. Поэт сидит дома, работает ли он гусиным пером или на компьютере, художник у себя дома рисует, композитор сочиняет у себя дома, в конце концов, даже строитель сначала, архитектор пишет проект дома. А театр – это, как говорил Немирович Данченко, учреждение, где творят. Вот попробуйте направо тем, кто вам творят, а налево – учреждение. Попробуйте обойтись без учреждения, и все рухнет. Это самодеятельность. Попробуйте свести все к учреждению, никакого творчества. Это очень сложный действительно механизм.
1: Булгаков знал все сложности этого механизма? Ведь если говорить о театральном романе, как о литературном произведении, он, наверное, может быть четко разделен как бы на две части. Там есть часть, связанная с литературой и с присутствием и проникновением Максудова, того самого покойника, который оставил записки свои, прежде чем покончить с собой. А его вхождение в мир литературы, ему понравился этот мир – а потом он оказался за кулисами в мире театра, вот этого самого сложнейшего механизма. Тут молодежь, значит, в независимом театре с восторгом встречает пьесу «Черный снег», которую принес Максудов в этот театр. И бал того, что молодежь, ну, ее просто включает в репертуар. И коллеги Максудова по литературному цеху, увидав его имя в афише рядом с именами Шиллера, Шекспира и так далее, просто обзавидовались, грубо говоря. Вот такой вопрос. Театральный роман – это объяснение в любви театру Булгакова или месть ему?
2: Знаете, я думаю, что в какой-то степени это одно и то же. Дело в том, что, конечно, любви. Попробуем перенестись в историю. Конечно, Булгаков жил с 26 по 36 год, и в том числе и материально, в основном за счет художественного театра. То есть не за счет, за счет своего ума и таланта, конечно. Но так или иначе, «Дни Трубиных» идут с небольшим перерывом с 26 по 36, а потом и по 41. Даже Булгаков умер, а «Дни Трубиных» еще идут на сцене художественного театра. Кроме того, инсценировка «Мертвых душ». Так или иначе, это помимо того, что имя Булгакова на афише, а кроме того, это все-таки, ну, некоторые деньги, которые капают ежедневно. В 1936 году

0: шутка Мольера. В дневниках Елены Сергеевны записано, вызывали 15 раз. Молодежь говорила, она счастлива, что Булгаков наконец-то в художественном театре. Театр снял эту пьесу, но надо понимать, что это был 36-й год. Спектакль прошел 7 раз. Чудовищная критика, ряд постановлений по вопросам истории, музыки там и так далее, постановления ЦК КПСС. А 36-й год – это процессы уже Зиновьева, Каменева и так далее. Кто возьмет на себя смелость вернуть в афишу Мольер, посмотрел бы я на этих храбрецов.
1: Да, пьеса о противостоянии художника и власти.
0: Да, я бы сказал, о соотношении художника и власти, да, как бы, с которой никуда не денешься. Затем, но все-таки не будем забывать, что Булгаков в это же время понимает, что это, может быть, единственный выход его, начинает писать пьесу «Батум» о Сталине. Куда он ее отдает? В художественный театр. Из этого ничего не получается, но тем не менее. И, наконец, его пьеса о Пушкине, она выходит уже после смерти Булгакова, но она поставлена в 43-м году. И идет до 59-го года, и потом, после большого перерыва, в 74-м году уже на моей памяти ее возобновляют. Поэтому вот так сказать, что он ушел и хлопнул дверью, тоже ведь нельзя. С другой стороны, как всякий эгоцентрик, он, конечно, жил своими представлениями о том, как должны складываться отношения драматурга и театра. Будем справедливы. В 26-м году, когда такой триумф, в этом году 100 лет со дня постановки «Дней Трубиных», мне Марк Захаров говорил, что это единственный спектакль в мире, который он хотел бы посмотреть, потому что он не понимает, почему с этим спектаклем происходит то, что с ним происходило. Но при этом сам-то он тут же отдает пьесу «Багровый остров» в камерный театр, а Зайкину на квартиру в театр Вахтангова. То есть он требует, чтобы художественный театр прежде всего работал с ним, а сам он легко отдает пьесы в другие театры. Он требует, чтобы художественный театр добился для него квартиры. Но для театра он посторонний человек. А в это же время Станиславский пишет письмо одному из тогдашних боссов с просьбой выделить квартиру для Бориса Ливанова, уже заслуженного артиста, которого живет в очень трудных условиях. Жена, только что появился ребенок на свет, как мы понимаем, это хорошо нам теперь известный Василий Ливанов. Скажите, для кого директор театра будет хлопотать о квартире? Для штатного артиста или для драматурга? А там была, конечно, и обида, может быть, даже и чувство оскорбления, недооценки его огромного писательского таланта. Булгаков там записывает дневники, он чувствует себя первым писателем России, не считая тех, кто уехали в эмигранты. Он себя считает не ниже Алексея Николаевича Толстого. И мерит он себя критериями не тех, кто в это время ставится на афиши художественного театра, очень одаренных людей. Вслед за Булгаковым придут Всеволод Иванов, Леонид Леонов, Валентин Катаев, Юрий Олеша и так далее. Но и сегодня мы их читаем все-таки значительно меньше, чем Булгакова. И у него было ощущение, что он, вероятно, первый писатель страны. Мне вдова его, Елена Сергеевна, говорила, что ему снился сон. Библиотека и молодежь читает Булгакова, потому что он боялся раствориться в театре, остаться просто
1: драматургом.
0: Ну,
1: да,
0: вот представьте себе, не было бы ни театрального романа, ни «Мастера Маргариты». И что бы мы сейчас знали? Мы бы знали о том, что когда-то в МХАТе замечательно шла пьеса «Дни Трубины». Кстати, ни одна из пьес при жизни напечатана не была. Его вообще перестали после ареста рукописи «Собачье сердце». Вообще перестали печатать. Он, собственно говоря, писатель, пишущий для того, чтобы читать свои произведения своим друзьям дома, не более того. Этот комплекс мы, конечно, должны учитывать, когда думаем о его отношении к театру.
1: Вернемся к театральному роману как к тексту. Я не знаю, есть ли на свете в русской литературе, ну, естественно, конечно, там берем Николая Васильевича Гоголя, что-то более смешное. Ну вот читаешь, ну невозможно смешно. Особенно, что касается, значит, описаний нравов, связанных с работой Константина Сергеевича Станиславского, который там описан с невероятным юмором. И вот эта потрясающая сцена, когда Максудов приносит и читает свою рукопись пьесы «Черный снег» руководителю в присутствии тетушки Настасьи Ивановны, которая в прошлом была актрисой. Ну, что я, собственно говоря, пересказываю? Но там просто каждая фраза, которую можно как афоризм приводить. Например, когда Настасья Ивановна говорит, зачем принес пьесу? Леонтий Сергеевич каждый раз называет Максудова по-другому. Станиславский, зачем, говорит, столько пьес хороших написано, зачем вам тревожиться сочинять? Что-нибудь в этом роде, очень смешно. И в то же время вот это вот описание далекого звука гармоники на мосту, выстрел раздается, который никак не устраивает режиссера, какой там выстрел. Пусть Бахтин заколется ножом, он закололся там вдали, причем вдали, не на глазах у публики. Ну, в общем, все это можно не повторять, потому что действительно все читывали, знают. Но вот сама театральная атмосфера, у меня так жизнь моя устроена была. Во время работы в радиостанции «Юность» мы очень тесно общались с молодыми актерами художественного театра. Они у нас участвовали в наших передачах, в наших постановках, инсценировках, которые мы сочиняли. И поэтому вот эта такая театральная кухня во многом нам была известна. И вот когда там обсуждают молодые, вот эти бунтовщики, обсуждают принесенную Максудовым пьесу, там есть такая фраза, они там обсуждают, и он слышит, как они говорят, и они вот так на кругу и поедут. То есть вот это вот, они уже видят, как это будет все выглядеть. Ну, а тут им некоторые чинят препятствия, и, соответственно, на этом и строится вся интрига театрального романа. Как вам с точки зрения вот этой именно внутренности, вот этой кухни театральной, где в портретном фойе фотография человека, который заведует поворотным кругом, висит рядом чуть ли не там с Мольером или Росином. Уважаемый человек!
0: Вы знаете, тут, конечно, нужно иметь в виду то, что роман написан не по горячим следам успеха «Дней Турбиных», а спустя 10 лет. И в большой мере, конечно, Булгаков описывает там, и, что называется, стариков художественного театра такими, какими они стали к 1936 году, повзрослев, постарев на 10 лет. А в 1926 году Станиславскому было 63 года. Это не старость, даже тогда, в 1926 году, конечно. А тем актерам, основателям художественного театра, актерам, которые первые годы работали в художественном театре, им было чуть за 50. Их уже называли стариками, и Леонидовой, и Москвина, и Качаловым. В 1925 году было 50 лет всего-навсего. А молодежь действительно дети. Вот если посмотреть на состав «Дней Турбиных», кому-то есть уже 30, что тоже вполне молодые актеры, а ведь Хмелёвы, который играет Алексея Турбина, 25, Яншина, который играет Лариосика, 24 года. По нынешним временам студийцы так начинают свою жизнь.
1: Но это возраст героев, это возраст героев.
0: Да, конечно. И Булгаков в большой мере наложил, так сказать, на свои впечатления от постановки «Дней Турбиных» свою историю с постановкой Мольера, с невыходом спектакля «Бег», который тоже не по вине художественного театра было. Вот, мне кажется, это тоже нужно учитывать, вот эту ситуацию. И, конечно, это внутреннее взаимоотношение театра в любом. Я уже цитировал это учреждение, где творят. Ну, конечно, администрация. Это и помощницы и Станиславского Немировича Данченко. Кстати, он там не пощадил и свою родственницу, потому что одна из них – это родная сестра Елены Сергеевны. Так же, как он и Елену Сергеевну, не то что не, он с юмором ее написал, когда она приходит просить контрамарки, и там замечательная эта сцена в администраторской, где администратором тогда был главным такой Федор Николаевич Михальский, я тоже его знал, с ним познакомился дома у Елены Сергеевны.
1: Это Филипп Филиппович, да?
0: Да, да, Филя. А потом он был директором музея художественного театра, поскольку театр – это храм, поэтому отношение к человеку, который заведует поворотным ли кругом, постановочной ли частью. Кстати, это и сейчас в театрах, которые работают долго, стабильно. Я просто знаю это по малому театру. Те, кто работают 30-40 лет, да это уважаемые люди, которых любят наравне с Мольерами, Шекспирами, потому что Мольеры и Шекспиры сегодня приходят, а завтра другие пьесы ставят, а с гримером ты работаешь все время. И это действительно было в художественном театре, смею думать, что в какой-то степени и сейчас. А в малом театре это точно существует, могу засвидетельствовать.
1: Борис Николаевич, вот о судьбе театрального романа. Ну, ведь все экранизируется, все делается, инсценировки ставятся. Я не помню, чтобы была какая-то кинематографическая судьба у театрального романа. Может, я что-то пропустила. По-моему, был какой-то телевизионный фильм. А театральный спектакль, вот мне недавно коллега с восторгом, вернувшись из Петербурга, рассказывала о спектакле в театре Ленсовета по театральному роману, поставил роман «Габуния» с блистательным Сергеем Мегицко в роли Станиславского. Просто замечательный спектакль. Но мне кажется, какая-то не очень такая сценическая судьба у театрального романа. В чем-то есть тут какая-то загвоздка или, ну, просто так сложилось?
0: Ну, его ставил Юрий Петрович Любимов, его ставил Сергей Женовач. В театре «Сфера», по-моему, был спектакль, но тут я не видел, поэтому не берусь судить. Можно по-разному относиться к любому из этих спектаклей, но вот, скажем, такого успеха, который был у «Мастера Маргариты», у Любимова, спектакль, который шел с 77-го, по-моему, до чуть ли не позапрошлого года. Ну, что касается театрального романа «На Таганке», может быть, тут есть еще и сложное отношение Любимова к Станиславскому.
1: Он, да, не признавал особенно теории-то, да.
0: Да, и утрировал. Вот можно же из этого романа вытащить все негативное и, так сказать, прикрыть ту безмерную любовь, и вот это, так сказать, у Булгакова тоже не очень сильно, но все-таки благодарность театру за то, что он для него сделал, расширив его имя, потому что, в конце концов, ну, «Белая гвардия» как роман, пошел роман тихо, где-то там было издательство какое-то выпустили, а потом, повторяю, никто ничего не печатал. Имя его было известно только благодаря художественному театру. Может быть, именно поэтому не то, что ненависть, а не любовь к Станиславскому помешало Юрию Петровичу сделать спектакль, ну, такого большого масштаба. Ну, да, мне кажется, что пока никакого вот такого успеха, как говорится, конгениального Булгакову пока еще не было. Ну, все впереди.
1: Потом, знаете, ну, есть книги для чтения. Все равно не все поддается воплощению на сцене. Или, как вы правильно заметили, конгениальному, то есть соответствующему абсолютно тексту. Поэтому, ну что, читать надо, хохотать, грустить, узнавать.
0: Конечно.
1: Ведь там так много есть кого узнать, даже если ты не очень хорошо разбираешься или историю там не очень хорошо знаешь, да? Но когда вот эти описания, допустим, писательской, как бы сейчас сказали, тусовки вот этого прекрасного мира, в который попадает Максудов, и он ему нравится, эти застолья, приехавший из Парижа, как мы понимаем, это Алексей Николаевич Толстой.
0: Толстой, да.
1: И мы все это узнаем, и мы видим, и мы экстраполируем, выражаясь научно, на сегодняшний день, потому что очень все похоже. Ну и такой не очень, может быть, корректный вопрос. Вот часто называют театр, два есть понятия. Одно с положительной, опять употребим научное слово, коннотацией, то есть с таким оттенком, положительным – театр-дом. А второе определение с отрицательной коннотацией – террариум единомышленников. И то, и другое правильно?
0: Ну, в какой-то степени, конечно, просто, ну, знаете, как террариумы тоже бывают. Террариум, когда все змеи по местам, а бывает, как в известном произведении того же Булгакова «Роковые яйца», когда вот они идут в атаку. Это везде может быть. С другой стороны, конечно, театр – это дом, безусловно. И опять-таки, дом ведь тоже может быть, когда все хорошо и все благополучно, а бывает, в этот дом неохота идти. Поэтому, мне кажется, вообще говоря, этот театральный роман надо читать не только людям театра или людям, любящим театр, а прикидывать, это может быть журнал, это может быть телекомпания или радиостанция, везде это может лежать, так сказать, под спудом, а что-то может вспыхнуть. Но и наоборот, важно ведь другое. Все-таки Булгаков не довел это до конца. Важно, к каким результатам потом это приходит. Иногда вот все то негативное, что мы видим, приводит к весьма скверным результатам. А иногда через это приходит к тому спектаклю, который стал новой чайкой художественного театра. И для этого поколения, для тех, кого я назвал, как Хмелёва или Яншина, для Кудрявцева это, может быть, вообще была главная его роль, для Веры Соколовой, там, для Добронравова это был толчок будущим ролям. Вот мне кажется, если под таким углом зрения, как через это, можно привести к одному из самых, ну, безусловно, самому значительному спектаклю 1926 года, не только в России, убежден, что и в мире, но и к одному из самых значительных спектаклей вообще в истории театра, и уж тем более между двумя мировыми войнами.
1: В Малом театре это не театр Булгакова.
0: Он сейчас становится.
1: Да, вот вы же поставили в Малом театре не Турбиных, премьера была. Вы как-то иначе, чем мхатовцы, прочитали эту пьесу?
0: Ну, во-первых, я просто скажу, что действительно сейчас Булгаков в Малом театре такой же свой, как и Островский. В 2009 году был поставлен Мольер с Юрием Соломиным в роли Мольера. Затем Алексей Дубровский, можно сказать, что у него такая трилогия. Это и «Собачье сердце», и «Мертвые души» булгаковской инсценировки. Вот сейчас «Дни Турбиных». Ну, конечно, ты ставишь в 1926 году иначе, чем в 2026 году. Хотя бы потому, что, увы, в 1926 году можно было как бы смотреть, пользуясь названием программы вашей, что это историческое событие 1918 года, а сейчас, простите, увы, это настоящее. Вот сцены, когда появляются там петлюровцы, немцы и так далее, зал слушает так, с ощущением, что это вчера написано, или что в Малом театре кто-то вставил какой-то свой текст туда. Нет, это наше сегодняшнее, да?
1: Да, вот это свойство таланта, что всегда находится сравнение с сегодняшним временем. И мы уже говорили о героях театрального романа, что они и смешны, и притягательны, и поучительны, именно потому что это люди. Ну, вот это такая мысль уж, такая не новая, что даже иногда вроде произносить ее неловко. Но, тем не менее, каждый большой писатель, сочиняя он пьесу или роман, он все равно пишет о человеке. Актер все равно будет играть человека. И все мы все равно наблюдаем жизнь вокруг нас со всеми ее радостями, горестями. Я просто еще раз хочу обратить внимание, мало ли вдруг найдется человек, который не читал театрального романа. Ну, хотите себе доставить удовольствие в такое не очень веселое время, ну, почитайте, ну, извините за, может быть, не совсем корректное выражение, обхохочетесь, просто так смешно.
0: И заметьте, что Булгаков писал-то в гораздо более грустное время, в 1936 году, да и 1926 год годом веселым отнюдь не был. Так что он знал природу человеческую. Не случайно одна из его пьес называется «Адам и Ева». И не случайно в «Мастер и Маргарите» он так легко переходит из сегодняшних событий конца ли 20-х, начала ли 30-х годов в эпоху двумя тысячелетиями раньше. Человек меняется все, меняется техника. Он, кстати, этим очень интересовался. И ответственность человека за свои открытия и в «Собачьем сердце», и в «Роковых яйцах», и со смехом Иван Васильевич и пьеса «Блаженство». А чем это не искусственный интеллект, который нам завтра воскресит Ивана Грозного с неизвестными для нас последствиями, да? И все равно он знал, что человек останется человеком, шарик останется шариком, а Шариков Шариковым. И от Адама и Евы до наших дней природа человеческая, она остается та же. Вот это очень важно, мне кажется, это и делает его писателем большим. Мне сейчас кажется, что больше даже, чем лучшие европейские, американские писатели того времени, будь то Ремарк, Хемингуэй, Фолкнер, которых я чрезвычайно ценю, но сейчас они уже историческое, но не очень настоящее. А Булгаков – это точно настоящее историческое.
1: Вот на этом прекрасной вашей фразе давайте закончим. Напомню нашим слушателям, что с профессором, известнейшим театроведом, президентом театральной школы имени Щепкина Борисом Николаевичем Любимовым мы обсуждали сегодня театральный роман Михаила Булгакова. Борису Николаевичу Любимову большое спасибо. Благодарю за внимание наших слушателей. Встретимся скоро. Наталья Бехтина, Радио России.
2: Настоящее историческое.
3: Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона, как обычно в это время, Сергей Брюн. Церкви Христовы, в том числе Православная Церковь на Руси, имеют богатейшую миссионерскую традицию. Для Церкви в России рассветом миссионерской деятельности станет 19 и начало 20 века, когда не только священники, монахи и миряне, но и епископы воспримут тяжелейшее и пронизанное подлинной красотой служение проповедников, просветителей, дипломатов, ученых и лингвистов. Ведь, если задуматься, служение миссионера требует совмещения всех этих профессий. Миссионер является зачастую первопроходцем, обязательно лингвистом, постигающим языки чуждых ему народов, дипломатом, решающим сложнейшие конфликты силой своего слова и убеждения. В 19-20 веках Церковь России дала миру созвездие архиереев-миссионеров. В их числе необходимо вспомнить Иннокентия Вениаминова, просветителя Америки, епископа Аляски и будущего митрополита Московского, святого равноапостольного архиепископа Николая Касаткина, просветителя Японии, и, конечно же, совершавшего свое служение и в Прибалтике, и в Северной Америке, святителя Тихона Белавина, патриарха Московского и Всероссийского. Однако эти и многие другие русские просветители, находившие общий язык с народами Азии и Америки, просвещавшие их светом Христовой веры, создававшие для этих народов письменность, если они ее прежде не знали, и переводившие на чуждые языки священное писание, находят своего родоначальника и предтечу в лице святого Стефана Пермского. Будущий святитель родился в 1340-х годах в Великом Устюге, северной жемчужине Руси. Родился он в простой семье. Его отец, Симеон Храп, служил в Успенском соборе Великого Устюга. Мать, Мария, была дочерью кузнеца. Благодаря церковному служению отца, по стопам которого и думал пойти будущий святитель, он выучился грамоте и получил доступ к книгам. К совершеннолетию юноша успел прочитать и просмотреть едва ли не все книги, которые ему удалось найти в церквях и обителях Великого Устюга. Здесь нам важно помнить, дорогие друзья, что это был очень ограниченный круг источников. Каждая книга была рукописным шедевром, редкостью, невероятно дорогим предметом, а число книг на Руси сильно уступало тем, что были доступны в то время в Западной Европе или в Византии. В поиске новых книг юноша отправляется на юг, минуя Вологду, к берегам озера Нера, в Ростов-Великий. Там, в качестве послушника, он поступает в монастырь святого Григория Богослова, в обитель, славящуюся на севере Руси своей библиотекой и скрипторием. Там же он принимает монашеский постриг с именем Стефан. В обители молодой монах Стефан начинает изучение греческого языка. Мы помним, что в те годы церковь на Руси была частью Константинопольского патриархата, и для русского человека постижение богословия и известных наук шло благодаря греческой учености. На это постижение Стефан потратил долгие годы. Когда монаху Стефану было всего 24 года, в 1364 году Ростов и все земли вплоть до Великого Устюга были присоединены к Москве. Это была забытая потомками и во многом бескровная победа великого князя Дмитрия, будущего Донского, обеспечившая Москве гораздо больше территориальных приобретений, нежели победа на Куликовом поле. Позднее, именно благодаря поддержке московских великих князей и пребывавших в Москве митрополитов всей Руси, Стефан начнет свою великую миссию в Вторую половину своей жизни он посвятил просвещению финно-угорских народов Севера Руси. На протяжении веков, начиная с миграции в леса северо-востока Европы, на землях будущей Руси начинается многовековое и отнюдь неравноправное взаимодействие расширявших свои владения славян и теснимых ими финно-угорских народов. С историей этого взаимодействия связаны не только такие города, как Великий Устюг или Муром, Мурома, но и столица российского государства – Москва. Ведь Москва – слово из потерянного ныне финно-угорского диалекта, значение которого мы не знаем. С присоединением ростовских и великоустюжских земель к Московскому княжеству при Дмитрии Донском напрямую связано миссионерское служение Стефана Пермского. Великий князь Дмитрий Иванович мог устанавливать свою власть над новыми землями, но именно миссия святого Стефана помогла объединить эти земли в духовно единое пространство, помогло сгладить многовековую вражду и проложить мосты через брешь, разделявшую славян и народы коми-пермяков на землях Руси. Почему будущий святитель Стефан взялся за столь нелегкое и опасное служение? Исследователи выдвигают предположение, что его мать, Мария, могла быть коми-пермячкой. В любом случае, он с детства владел по крайней мере одним из языков коми-пермяков или коми-зырян. В 1379 году, за год до битвы на Куликовом поле, монах Стефан отправляется в Москву, где, по благословению местоблюстителя митрополичьей кафедры Митяя, совершают его рукоположение во пресвитер. Великий князь Дмитрий Иванович, в свою очередь, предоставил иеромонаху Стефану необходимые средства для его миссии, а также охранную грамоту. С этого же 1379 года начинается служение Стефана на землях Коми. Спустя 4 года в Москве была совершена его архиерейская хиротония, и начинается уже не просто миссионерское, но и епископское служение среди финно-угорских народов Севера. Святой Стефан не только уничтожал языческие капища, он искал диалога с народами Коми. Один из их языков он знал, другие изучал. Богослужение и священное писание он стремился перевести, по крайней мере частично, на понятный этим народам язык. Для этих целей он создал новые азбуки для коми-зырян и коми-пермяков. Создание зырянской азбуки ставят святители Стефана Пермского в один ряд с великими византийскими миссионерами, просветителями славян Кириллом и Мефодием. Со времен Кирилла, Константина и Мефодия православная церковь не знала миссионера, не просто переводившего богослужение и писание на языки для просвещаемой им паствы, но ученого, способного создать систему письменности для никогда не ведавшего ее народа. Систему, позволявшую сохранить в вечности, казалось бы, чуждый и не интересовавший митрополии и империи язык. В этом отношении Стефан Пермский служит уникальным связующим звеном между эпохой Константина Философа и Климента Охридского, живших в IX веке, и подвигами святителя Иннокентия Вениаминова, создавшего во второй половине XIX столетия алфавиты и полноценную письменность для народов Аляски. Со служением Стефана Пермского по преданию связана и икона Троицы Зырянской, одного из удивительных памятников русской иконописи XIV века. На иконе изображена традиционная сцена гостеприимства Авраама и трех ангелов под древом. Только древо занимает огромную часть композиции. Напомним, что пермяки поклонялись капищам со священными березами, а эти капища исправно уничтожал во время своего служения Стефан. Однако, уничтожая капища и предрассудки, святитель нашел возможным показать, на примере иконы, что стремление просвещаемых им народов к древу, как символу, не является самим по себе примером языческого мрака. Он сделал так, чтобы образ подлинного древа жизни, к которому пермяки рационально стремились, они увидели в должном контексте, в иконе, в зримом прообразе рая и креста Господня. В первом веке нашей эры, на заре христианской миссии в Средиземноморье, когда святой апостол Павел пришел в Афины, он увидел жертвенник неведомому Богу, и во время выступления перед Ареопагом он сказал: «Афиняне, по всему вижу я, что вы народ как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано неведомому Богу, сего-то, которого вы, не зная, чтите, я и проповедую вам». Стефан Пермский оказался достойным преемником апостола Павла, только проповедовал он не в Афинах, а на крайнем севере Московского княжества. В 1389 году, во время одной из поездок в Москву, святитель Стефан скончался. Он был погребен в Кремлевской церкви Спаса на Бору посреди Великокняжеского двора. Примечательно, что святительский посох Стефана был вывезен в 1610 году гетманом Яном Хаткевичем и вложен в православный Супрасельский монастырь в Польше. В 1849 году указом Николая I посох был вывезен из Польши и перевезен в Пермь. Мощи святителя Стефана были уничтожены вместе с церковью Спаса на Бору 1 мая 1933 года. Однако подвиг этого великого святого остается бессмертным и в истории Руси, и в истории Вселенской Церкви.
3: Россия. Обстоятельства времени. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
5: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
6: И можем, и нет.
7: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
3: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
9: Радость или грусть нас ждут потом.
8: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
3: Радио России. Главное радио страны.
10: На правах рекламы.
11: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче, или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
11: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
12: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
11: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
12: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
11: И какие цилиндры перестают работать первыми?
12: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
11: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
12: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
11: Получается, это еще и потеря уверенности?
12: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
11: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
12: Ну вот скажите честно, мужчина готовы обсуждать это с женой?
11: Пожалуй, нет.
12: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы ни прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
11: Но почему так рано? Раньше мужчины и в 60 были активны.
12: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
11: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
12: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо, принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма, заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
11: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
12: Да, и одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
11: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
12: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
11: Три, а не один?
12: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
11: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
12: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас. Секрет императора «Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза.
11: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. А мы продолжаем. Секрет императора «Актив Плюс» – три компонента, и все?
12: Нет. Производители секрет императора «Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
11: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
12: А еще в состав секрета императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию, мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
11: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. Акция от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203.
12: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
11: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет Императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
12: В состав секрета были добавлены ягоды Годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине. А еще в состав секрета императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
11: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
12: Именно. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
11: Потрясающе! Но почему секрет императора Актив Плюс? Что значит этот плюс?
12: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
11: Внимание! Акция Международного центра здоровья. Каждый при заказе в течение часа сможет получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203.
12: Помните, возраст не приговор. Секрет императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости, это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
11: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Стихотворцы обоймы военной.
6: Когда идет специальная военная операция, и когда уже появились новые окопные поэты, новые фронтовые поэты, ну, без них как-то нельзя. И мы решили, что в каждой серии будет еще третий поэт. Это участник специальной военной операции.
3: Писатель Юрий Поляков. В программе «Позиция». В воскресенье в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
13: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
3: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны.